0: Стоит ли продолжать такие взаимоотношения, если, например, обычный разговор не помогает? Может быть, вообще человек просто...
1: Если очень часто говорить человеку, что мне неприятно, мне тяжело, мне сложно, извини, пожалуйста, я думаю, со временем человек поймет.
2: Ну, если он нормальный?
0: Я про это хотел сказать. Если человек нормальный, он может поймет.
1: Обычно подобное к подобному. Если ты там, что ж поделаешь.
0: Да, хорошо. Ну, давайте попробуем вот такой еще вопрос обсудить. Как найти баланс, чтобы не было и все равно, да, как вот такого отношения. И в то же самое время... не думать о человеке каждую секунду. То есть как тебе найти вот эту золотую середину между правильной зависимостью и патологической зависимостью? Как добиться
1: этого? Мне кажется, у человека должно быть свое дело. То есть каждый должен в жизни чем-то заниматься. Угу. То, что захватывает все его мысли и все его там, руки, ноги, всего его на протяжении дня. То есть то, что, чем он занимается. Если у человека этого нет, и у него есть люди, с которыми общаются, то есть, как обычно бывает в молодости, у тебя есть друзья, знакомые, и ты, они – это твое все, у тебя пока нет дела. Когда ты обрел свое дело, мне кажется, тогда лучше всего найти и человека.
0: И это твое дело может стать причиной ревности, недовольства твоей девушки.
1: Да.
0: А где же эта золотая серединка найти?
2: Можно изначально, мне кажется, как чаще всего строятся отношения, то есть вы вначале только друг с другом, а потом уже начинаете вспоминать, что у вас есть какие-то свои дела или еще что-то. Нужно изначально эти очки стараться не надевать, и то есть
3: Понимаешь, что потом будет по-другому.
2: Да, не нужно, потому что нужно изначально быть самим собой и строить отношения так, как бы ты хотел, чтобы они были через год. Mm-hmm. Потому что вам вначале, естественно, хочется больше времени проводить вместе, а потом вы надоели и все. А нужно изначально поменьше, наверное.
0: Строить правильное отношение с самого начала, не лишая свободы друг друга. Наверное, можем ли мы так подытожить и согласиться с тем, что вообще, наверное, в принципе, взаимозависимость в отношениях – это хорошо. Особенно, если мы говорим о взаимоотношениях между парнем и девушкой, о любви, о влюбленности. Да? Но это хорошо в определенных границах. Когда это не лишает, наверное, свободы друг друга. Да? Когда это, когда это не съедает тебя как личность, помогает тебе оставаться со своими увлечениями, со своими хоббими, развиваться, да? Угу. При этом вы все равно в определенных моментах, даже в эмоциях, в чувствах, зависимы друг от друга, и это доставляет вам еще больше удовольствия. Наверное, это та взаимозависимость, правильно, к которой нужно стремиться, да? Хорошо, пусть так и будет. Друзья, нам очень интересно знать, что вы думаете по этому поводу. Мы ждем от вас комментариев на нашем сайте, в социальных сетях. Пока!
2: Пока-пока!

0: как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Приветствую вас, дорогая церковь, в офлайн и онлайн. Сегодня мы рассмотрим еще одну тему из послания апостола Павла к римлянам, еще один пазл попробуем рассмотреть. Это Римлянам 4 глава. И здесь у апостола Павла, ну, я насчитал, по крайней мере, в синодальном тексте 6 раз, употребляется такое выражение «вменилось в праведность». «Вменилось в праведность». И тема моей проповеди так и будет и называться. Что значит «вменить в праведность»? Где-то в 2016 году на молодежном чемпионате по футболу, если не ошибаюсь, в Соединенных Штатах Америки, была протестирована система ВАР. Потом, наверное, месяц спустя в Европе на товарищеском матче, затем в России на Кубке Конфедераций, ну и, наконец, уже в топовые чемпионаты по футболу система ВАР вошла где-то в сезон 2017-2018 год. Что такое ВАР? Это видеоассистент рефери. То есть это помощник судье на поле, который должен действительно оценить, были ли нарушены правила против того или иного игрока или вратаря, или если был забит мяч в ворота, то нужно оценить, по правилам ли этот мяч был забит. То есть, может быть, был офсайд, да, и у игрока нападающей команды было преимущество, и, соответственно, он забивает, да, и таким образом система ВАР, ну, система ВАР помогает, скажем так, отследить более точно, вот справедливым ли было, ну, то или иное действие, да, предъявить желтую карточку игроку, нарушил ли он правила, красную, может быть, ему карточку, да, удалить его совсем с поля и так далее. Почему я сейчас вспомнил про систему ВАР? И вообще, зачем я? Мы вроде бы христиане, мы тут не про футбол, да? Тем более я знаю, что некоторые христиане очень так негативно относятся к футболу, поэтому давайте я сейчас тему сверну, а просто скажу, почему я привел эту иллюстрацию. В футболе есть правила, которые игроки, ну вообще все, да, игроки, тренер, не должны нарушать. Определенные правила, которые нельзя нарушать. И в футболе есть судья, который выносит решение, нарушено правило или не нарушено. Он может засчитать гол или отменить его. Понимаете, да? Удалить игрока с поля или сделать ему предупреждение. Но вот судья принимает решение засчитать или не засчитать. Это очень важно. Запомните это слово «засчитать». Потому что именно это слово встречается как раз в послании апостола Павла к римлянам в 4 главе. Давайте мы прочитаем, где встречается именно это выражение. Вообще оно в 4 главе встречается больше 6 раз, само только одно слово. А с сочетанием «праведность» 6 раз, как я уже сказал. Давайте будем читать. 4 глава к римлянам, 3 стих. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это засчиталось ему в праведность». Я вам дословно просто перевожу значение или смысл греческого текста, или греческого слова, который здесь использует апостол Павел. «Засчиталось». Не «вменилось», а именно «засчитать». Такой бухгалтерский термин, когда бухгалтер ведет подсчет, да, и пытается свести что? Дебет с кредитом, да, чтобы у него ноль был. Но именно он должен засчитать. Вот здесь слово «засчитать». В 4 стихе. «Воздаяние делающему засчитывается не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его засчитывается в праведность». Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог засчитает праведность независимо от дел. Блажен, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не засчитает греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера засчиталась в праведность. Когда засчиталась? По обрезанию, то есть после обрезания, да, или до обрезания. Не после, то есть по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им засчиталось в праведность. Понятно, да? Это я считаю, где это встречаются эти слова. И, наконец, конец главы, 4, 22 стих и ниже. «Потому и засчиталось ему в праведность, а, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что засчиталось ему, но и в отношении к нам». Засчитается и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Мы прочитали тексты, где встречается именно этот глагол – засчитать. Вести подсчет, вести учет и так далее. Это значение слова и размышлять, но именно подсчет. Здесь именно главное значение – подсчитать, засчитать. Почему апостол Павел вдруг начал вообще, скажем так, об этом говорить? Нам нужен контекст. В первую очередь, Павел стал говорить здесь, потому что он возвращается к проблеме, которая была в первом веке. И мы о ней ранее говорили, ну, я говорил о ней в проповеди «Дела закона», да, и в проповеди «Вера Иисуса», и также в проповеди, где мы размышляли слово «лишены славы Божией», да, то есть что нуждается в славе Божией. Там мы об этом говорили. Так вот, Павел обращается к истории Авраама не случайно. Почему? Потому что Авраам является родоначальником Божьего народа, еврейского народа. Он родоначальник. С него все началось. И поэтому для любого еврея знать свою историю – это очень важно. Всякий раз, когда ты что-то говоришь, ты всегда возвращаешься к истории создания своего народа. В основе, в создании истории израильского народа был Авраам. И что интересно, Авраам был на тот момент, давайте мы откроем 15 главу книги «Бытие», она нам нужна, потому что мы сейчас как раз будем пытаться выяснить это выражение. Так вот, на тот момент, когда, скажем, Аврааму открылся Бог и позвал его, Авраам еще не знал Торы, ее еще не было. Понимаете, о чем говорю? Вот этих всех предписаний, постановлений, много-множества праздников, ритуальная чистота, храмовое служение, священники, их назначение, роль та-да-да, и так далее. Всего этого не было. Был только один Авраам, да, и Бог. И Бог его зовет. И вот его Бог зовет, он повинуется, но и Бог дает Аврааму обетование, что от него произойдет великий народ, да ведь? Что кто его будет благословлять, Авраама, благословится, а кто будет проклинать Авраама, будет проклят. Да? То есть он будет защитой Авраама, Бог. И вот в 15 главе у Авраама возникает серьезный вопрос. Он уже стареет, а детишек-то нет. А Бог сказал, от него произойдет великий народ. Бог, где дети-то? Дети где? И он говорит, давайте прочитаем с 15 стиха, с 1 стиха 15 глава книги «Бытие». «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот, ты не дал мне потомства, его домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу. И это вменилось ему в праведность. Что вменилось? Вера. И вот это вот слово, которое здесь в еврейском тексте используется как вера, это слово «эмуна», доверился, остался в отношениях с Богом, положился на Него. Понимаете? На Бога положился. Он положился на то, что Бог сказал. Вот Бог сказал, что столько, сколько на небе звезд, столько будет у тебя детей. И он положился на это слово. И Бог посмотрел на веру Авраама, на то, как он положился, и засчитал это во что? В праведность. И теперь вопрос праведности, что это такое, это очень важно. Я как-то давно говорил проповедь, и мы сейчас повторим, это очень важно. Во Второзаконии, ну, во Второзаконии в 6 главе, в 25 стихе, закладывается такое очень интересное определение, что такое праведность. Это важно. Давайте откроем 6, 25. Но прочитаем 24 стих, ну, с тем, чтобы мы поняли более широко контекст. «И заповедал нам Господь, это Моисей говорит к Божьему народу, напоминает им перед вхождением в землю обетованную, да, потому что он должен умереть, подняться на гору и там умереть. Он не войдет в эту обетованную землю. Да, войдет Иисус Навин, вот, и Халев. А остальные, ну, он, потому что проявил неверие вот на тот момент, да, когда стучал по скале посохом, он не войдет. Итак, «и заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам

Авраам исполнил в этот момент, когда Бог ему сказал, что посмотри на небо, сколько звезд, сможешь сосчитать, нет? Вот знаю, у тебя будет столько потомков. В этот момент Авраам исполнил все предписания Торы? Нет. Но что он сделал? Он доверился. Он крепко положился на слово Бога. Он оперся на Бога, если уж так сказать. Понимаете? И вот именно веру Авраама Бог засчитал в праведность, как будто Авраам исполнил все предписания что? Торы, закона. Вот почему апостол Павел, возвращаясь к 4, когда он пишет, мы сейчас возвращаемся к 4 главе, даже не, еще один момент очень важный надо вспомнить. В книге Второзаконии говорится о том, в книге Иисуса Навина, 24 главе, во 2 стихе говорится о том, что отец Авраама был язычник. Да, и сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы наши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. Это очень важно. Итак, Фара, отец Авраама, служит другим богам. Авраам – его сын. И в этой семье он воспитывается, в семье и в городе Ури-Халдейском, языческий город. Понимаете? Но в сердце Авраама, возможно, появляется глубокое разочарование в этом язычестве. И он ищет чего-то большего и настоящего, и подлинного. Именно к нему является Бог и говорит: «Авраам, выйди». И он выходит. И потом ему Бог говорит: «От тебя будет потомка, именно от тебя произойдет, от твоих чресел, да, не от раба, слуги твоего, а именно от тебя». И Авраам доверился, и Бог ему засчитал это в праведности. Итак, Авраам был почти язычником, ну, может быть, конечно, я утрирую и так далее, но это очень важно. Вот теперь возвращаемся к 4 главе послания к римлянам. Почему Павел рассказывает историю про Авраама? Потому что Авраам на момент, когда ему Бог дал это откровение, не был стопроцентным соблюдителем Торы. Понимаете? Не был. Он даже не был обрезан. Но Бог его веру засчитал в праведность. И это очень важно. Почему этот пример Павел приводит сейчас здесь? Засчитал в праведность именно веру Авраама. И еще одна важная деталь, что значит вот вменить в праведность, засчитать в праведность. Если мы вернемся к 15 главе книги Бытие, вы извините, что я вас то на 4 к римлянам, то на 15 в Бытие, ну, чтобы не уснули, потому что так хотя бы у вас движение будет какое-то. 15 глава. Она появляется, в 15 главе появляется еще одна немаловажная деталь из истории Авраама. И именно в 15 главе, в конце ее, Бог с Авраамом заключает завет. Вы знали об этом? Завет. И он просит Авраама, чтобы тот взял... Он взял... Господь сказал ему, 9 стих, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. Ну, дальше он отгоняет птиц, заходит солнце, да, сон нашел на Авраама. Так, на него нападает ужас, великий мрак. Ему Бог начинает объяснять, что будет с его народом, да, как он будет угнетаем, но затем он выйдет и так далее. И Бог говорит, что я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам в мире и так далее, и так далее. Солнце заходит, и дальше что нам интересно? Получается, пламя огня... Вот это очень важно, смотрите. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, мы говорили, это слава Божья. Это Божье присутствие, которое не хватает нам, которое нам не достает, а которое пишет Павел, понимаете?

прошла в дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию». Ну и дальше перечисляет территорию. Это важная деталь. Потому что это такой интересный обряд. Почему жертва рассекалась? Потому что тот, кто должен был исполнить этот завет, это обещание, как бы говорил: пусть со мной такое же случится, меня рассекут на две части. Если я не выполню этого, понимаете, о чем я говорю? Если я этого не выполню, пусть меня вот так вот рассекут. И Бог специально это делает для того, чтобы показать Аврааму, насколько Божьи намерения в отношении его и народа Божьего серьезны. Так вот, слово «праведность», она появляется в контексте завета. Это вторая деталь праведности, о которой мы сейчас говорим, и почему она важна. Праведность – это своего вот это вот круг, да, завет – это круг. И если я нахожусь в этом круге, в этих заветных отношениях с Богом, то я праведен. Понятно? Но первая деталь праведности, которую мы в Второзаконии показали, это я должен что делать? Соблюдать предписание Торы. И тогда я буду праведным. Буду в этом круге. Если я нарушаю эти предписания, то что со мной происходит? Я вне завета. Я преступник тогда. Я уже неправедный. Но праведность, о которой мы говорим и которая в 15 главе подчеркивается, это праведность на вере основана. Это праведность, где в центре является Бог, а ты Ему доверяешь. Ты на Него опираешься. Он твоя опора. Его слово, которое Он говорит, оно для тебя превыше всего. Поэтому ты, получается, праведность твоя, теперь вот эта праведность, да, это твои доверительные отношения с Богом. Вот он круг, который прочерчивается в 15 главе. Вот он завет, заветное отношение. Когда апостол Павел, теперь к 4 главе к Римлянам, возвращаемся, когда апостол Павел говорит о том и ссылается на Авраама, на его именно историю, что он хочет сказать? Что, давайте, важно, он, Авраам делами закона оправдался перед Богом? Или же все-таки верой? Верой. И поэтому Павел что хочет сказать? А язычники, которые слышат благую весть и откликаются на нее, отзываются, верят, они теперь что? Они не соблюли Торы. Они все предписания не выполнили. Они даже не обрезаны. Вопрос. Их Бог примет в число народа? Он включит их вот в этот круг заветных отношений с собой или нет? И Павел говорит, примет. Почему? Да потому что с Авраамом так было. С Авраамом, основателем Божьего народа, так было. Его Бог, его веру принял за праведность. Как будто он все предписания Торы выполнил. И теперь язычники, которые верят, тоже становятся в число Божьего народа, включается на основании чего? На основании их веры, а не на основании того, что они обрезываются, и не на основании того, что они выполняют все-все-все-все-все до мелочей и скрупулезно дела закона. Нет, именно они включаются в число Божьего народа. Поэтому Павел в конце 4 главы говорит: «Впрочем, 23 стих, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему или засчиталось ему, но и в отношении к нам засчитается и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для чего? Для оправдания нашего». Вот это важная деталь. И еще один момент, о котором я хочу подчеркнуть, братья и сестры, это важно, теперь она ближе к нам. Конечно, когда мы в церкви по 20, 25, 30 лет, а возможно, мы и родились в семье верующих людей,
Понимаете? Это важная деталь. Мы иногда можем свою собственную веру засчитать сами в праведность. Минутку. Давайте мы еще разочек вернемся к 4 главе, к самому началу, и прочитаем. «Ибо что говорит Писание, 3 стих? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». У меня к вам вопрос. Кто засчитал веру Авраама в праведность? Это очень важно. Кто засчитал? Сам Авраам засчитал и подумал, надо же, а я праведник, оказывается. Какая у меня вера-то? Или автоматически засчиталось, да, как... Нет, нет, не автоматически, нет. Бог это сделал, понимаете? Бытие 15.6. Он засчитал в праведность. Он, то есть Яхве или Иеговы, хотя неправильное произношение, Яхве. Он засчитал это в праведность. Не автоматом, чинг-чинг-чинг, понимаете? А именно это было Божье деяние. Бог посмотрел на веру Авраама. О, Авраам! Вот это да! Ну, я уж простите, что я так говорю. Да, вот это да! Это важный момент, друзья, важный момент. Потому что не просто вера любая, какая попала, засчитывается. А такая вера, которую Авраама, а это вера именно доверия. Это не просто согласие умом с какими-то определенными формулировками и положениями. Это не согласие, хотя оно тоже нужно. Понимаете? А это действительно Бог и ты. И вот момент, когда Бог тебя зовет, когда Он тебя зовет к покаянию, когда Он стучится в твое сердце, там через совесть, через какие-то жизненные обстоятельства, он пробивается к тебе через твое черствое сердце, бьется к тебе и говорит: «Отзовись!» И ты в этот момент вдруг осознаешь это присутствие Бога с тобой в твоей жизни, и ты разворачиваешься, вот ты откликаешься. Тут вера есть, это отклик. Вот ты повернулся теперь к нему, и теперь ты перед его лицом стоишь. И ты ему говоришь: «Господи, я... всецело Твой, Тебе принадлежу, я отдаюсь Тебе». И вот эту веру Бог засчитывает в праведность. Это важно. Я думаю, что вы сейчас это поняли. В заключение я хочу рассказать одну историю. Это притча. Не нужно ее буквально все понимать. Там есть всегда, как у всех притч, есть какие-то свои недочеты там и тому подобное. В общем, один человек... был сильно несчастлив, потому что у него умерла жена, он остался один с детьми, да и с детьми отношения не ладились, вообще все плохо было. Бабка болела, и вот он решил пойти к одному старцу, чтобы у него все-таки расспросить, ну, в чем же счастье-то? Хотя он все старался делать, такой, ну, правильный был человек, и вот он отправляется к нему в путь. В этот момент в совершенно другой части света был другой человек, которого, ну, вроде бы все было, и жена, и дети, и все как бы хорошо, и средства для существования, но что-то вот какое-то вот непонятное было в душе, и все равно он был несчастлив. И вот он тоже узнал про этого старца и решил к нему пойти. И, в общем, два вот этих человека с разных сторон частей мира идут к этому старцу. Ну и когда почти они приближались вот к тому месту, где этот старец жил, они друг с другом встретились. Ну и по дороге узнали друг у друга, что они именно к нему направляются и идут. Ну и своей судьбой поделились. Пока вот они шли, вдруг они подошли как раз незаметно к месту, где старец жил. Тут выходит как раз этот старец, а у них с собой мешочки, там еда в мешочках, хлебушек, да, одежда там и так далее. Ну, все, что в дорогу нужно. Вот. Старец выходит... и говорит: «Я, говорит, вас давно уже жду». Они удивляются: «Как?» «Да вот так вот. Вы давайте, говорит, свои эти котомки-то снимайте, снимайте. Сейчас мы посмотрим, что вы там с собой принесли». И вот человек, у которого семья, жена умерла,
достает, снимает свой мешочек. Старец мешочек-то открывает, высыпает, а там 8 крестов. «Батюшки, откуда у меня кресты-то? Я ж их не брал даже в мешочек-то». «Да, — говорит старец, — ты, оказывается, крест один наток всего нести, а ты аж 8 несешь. Ты, — говорит, — видно, что ты в Бога-то веришь, но вот ты вот настолько все стараешься сделать тщательно, что ты с этой своей старательностью, тщательностью переплюнул всех уже. И дети уже тебя боятся, и люди от тебя отворачиваются. Дело не в этом, что ты должен все сам делать, а в том, чтобы ты подумал и выбрал один крест, который Бог тебе и дал, и его бы пронес, чтобы ты вот от этого ты и счастлив будешь. Ну, говорит, ладно, ты, говорит, иди пока и подумай. Уходит вот этот человек, садится и думает. Да, другому говорит, у которого все вроде было хорошо, но не было какого-то счастья. «Давай, — говорит, — доставай свой мешочек». Ну, он снимает этот мешочек, старец открывает его, высыпает, а из мешочка еще 8 мешочков всяких. «Батюшки, я же их вообще, когда в дорогу шел, даже этих мешков-то не вытаскивал. Откуда они взялись-то?» «Давай, — говорит, — смотреть». Он достает один маленький мешочек, там опилки, в другом мешке какая-то грязь. И, в общем, все вот эти мешочки вскрывает, а там мусор какой-то, понимаете, да? Ненужное. И он говорит: «Смотри, вот это, — говорит, — обида. А вот это вот зависть, а вот это вот раздражение, а вот это вот недовольство». И вот он перечисляет себя, ты, говорит, понимаешь, в чем дело? У тебя вроде бы все есть. И жена, и дети, и работа, и все. Казалось бы, всем можно радоваться. А ты вот это несешь в себе, вот этот груз нехороший. Ты пойди, подумай, раскайся в чем нужном, и обретешь это счастье. И вот он тоже вернулся, сидит с этим мешком и с этими маленькими мешками, смотрит на все это и думает. И вот они оба подумали, поразмышляли и действительно стали идти по дороге домой, назад возвращаться. И когда они шли по этой дороге, вот что-то в них, в их сознании произошло. И один понял, что он перегнул палку в строгости своей, что слишком строг был к детям, к бабке, к другим людям, что он все от них требовал, такое, чтобы все было правильно, приправильно, суперправильно и так далее. И он понял, что не этого, что ему нужен Бог, настоящий живой Бог. И ему он доверился. И другой тоже обратно, идя дорогой, понял, да, действительно, загрязнил он все свое сердце всякими грехами, обидами и кучами всякими другими пороками. И от этого ему нужно избавиться, чтобы только Бог в его сердце жил. И вот когда они вернулись домой, и тот, и другой, в свои семьи, то семьи их не узнали. Потому что они пришли действительно счастливыми. Что я хочу этой истории рассказать? А вот она как раз о двух бедах наших. Первое – это когда мы грешим и не живем по Божьему заповедям, закону, это тоже плохо. И когда мы так все стараемся выполнить, перевыполнить, завыполнить, что люди просто от нас шарахаются и говорят: «Боже мой, не приведи Бог больше с таким святым человеком встречаться». Понимаете? Страшно людям с нами находиться. Не Бог через нас сияет, а строгость закона. Понимаете? Супер-пупер справедливость, жесткость, требовательность, суровость. И вот и то, и другое, и тем, и другим группам людей нужен кто? Бог. Куда мы на себя столько крестов взвалили? Зачем вам это надо, скажите, пожалуйста? Зачем столько несете? Хотите праведными быть пред Богом? Единственную ношу, которую на нас взваливает Бог, да? Это чтобы мы ему всецело доверились, на него положились, понимаете? Все грехи наши понес Иисус на себе. Все Он на себя взвалил. И праведность мы эту обретаем и получаем от Бога, братья и сестры. Бог вменяет нашу веру в праведность. Слышите? Еще раз. Это важно. Бог засчитывает. Слышите? Он как судья на поле жизни, в которую мы играем, понимаете, как футболисты.
Он оценивает нашу жизнь и говорит, засчитать нам или не засчитать. Понимаете? Он наблюдает за нами. Ну уж простите за такие метафоры, может быть, не очень библейские или христианские, я просто говорю таким современным. Он засчитывает. Это очень важно. Не я себе, а Он. И вот этот опыт, который каждому из нас нужно вновь пережить. И тем, которые, может быть, приходят в церковь недавно и нуждаются в свободе от грехов. Или тем, которые уже давно и уже ведут двойную жизнь, и у них двойные стандарты. Все там перемешалось в кучу, вера чисто формально. И тебе нужен тоже Бог. И тем, которые хотят, все стараются, все выполнить и сделать пред Богом, прям, знаете, быть совершенными, как богатый юноша. Но будет одного не доставать. Понимаете? От всего нужно будет отказаться. От своих заслуг, от своих вот этих... От статуса, который ты своими силами заработал. Почему? Потому что я еще раз это повторяю. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. В еврейском тексте «и он вменил ему в праведность». Да? А не делающему... Но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, потрясающие слова. Павел даже слово «нечестивец» использует. Вера его засчитывается в праведность. Даже нечестивца. Вот беда. Я стараюсь все выполнить, а тут просто раз и какой-то нечестивец оправдан, просто по вере. И Бог хочет меня успокоить. Ты не переживай. Не переживай, ты мне верь. То, что ты делаешь, соблюдаешь, хорошо, только ты соблюдай это из любви и доверия мне. Потому что все-таки вера должна быть движима чем? Любовью. Любовью. Вера и любовь, доверие и любовь – это важная вещь. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас. И мы поймем, наконец-то, вот этот маленький пазл, который Павел хочет нам раскрыть. И язычники, и евреи. И язычники, которые грешат, и евреи, которые все стараются соблюсти. И тем и другим нужна единственная, знаете что? Вера. Вера, как у Авраама. Им надо поверить. Им надо на Бога надеяться, положиться. И вот это Богом будет защищено в праведности. Аминь. Помолимся. Великий Господь, славный, чудный, дивный, открывайся нам. Приди в жизнь каждого из нас. Ворвись в нее и яви себя. Мы нуждаемся именно в Тебе, потому что мы забываем, когда стараемся все выполнить, мы забываем Тебя. Да, мы соблюдаем заповеди Твои и Твои повеления, нормы. И это здорово. Но иногда мы забываем Тебя, отношения с Тобой. И незаметно даже для нас, что мы выходим из этого круга заветных отношений, из этого круга праведности. И, Господь, прости всех, кто, может быть, грешит сейчас и идет наперекор Тебе, хотя все знает и понимает. Смилуйся, Господи, и верни нас в Твое присутствие, чтобы мы вновь ощутили, что Ты благ и добр к нам, что Ты любишь нас не благодаря чему-то или не за что-то. Ты любишь нас, потому что Ты есть любовь. Дай, Господи, чтобы Твоя благодать нас всех коснулась, чтобы мы ее вновь пережили с остротой, силой, страстью, и чтобы мы услышали от Тебя и получили это откровение, что Ты засчитываешь наше доверие Тебе в праведность. Как будто мы все выполнили. Все предписания Торы выполнили совершенно. Благослови нас, Господь, благослови Твою церковь и Твой народ по всему лицу. Тебе да будет слава и честь Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Что значит крещение Господне? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, собрались сегодня, чтобы поговорить об очень важной теме, которая освещается в Священном Писании. Для чего верующие люди принимают крещение? Что означает для нас, для всего человечества, для всего рода людского крещение Господне? Коль тебе слово, как всегда, ты у нас специалист по Библии.
2: Ну, крещение люди совершают, наверное, по главной причине. Это потому, что Иисус Христос совершил однажды крещение сам в Иордане, принял, да, погрузившись в воду. Иоанн Креститель ему при этом помогал.
1: Это было в реке Иордан.
2: Да, это было в реке.
1: В Палестине.
2: И таким образом Христос дал всем нам, верующим христианам, пример, что и мы должны поступать так же, как и Он.
1: А вот, Коль, я не знаю, насколько ты исследовала этот вопрос или нет, а до Христа в иудейском мире было крещение?
2: Ну, там были омовения, да, которые можно было называть крещениями, наверное, потому что крещение – это погружение, по-гречески звучит «баптиза», по-еврейски я не знаю как, а вот в греческом, да, были частые омовения у иудеев.
1: Ритуальные.
2: Да.
1: То есть, которые носили характер именно религиозный.
2: Это этим считалось, что ты смываешь нечистоты там какие-то, или физически, или в духовном плане тоже. И если ты совершил грех, тебе нужно было омыть. Вот некоторые ритуалы так включали, вот это вот омовение одежд.
1: Водой.
2: Водой самого человека, может быть, каких-то частей рук, например. И это было в порядке вещей, и даже приветствовалось, чем больше омовений, тем ты как бы
1: святей,
2: ближе к Богу. Да,
1: ближе,
2: да. Меньше грехов, что ли, на тебе, меньше нечистот, а значит, ты праведней становишься.
1: А Христос новый свет пролил на это? Или, в принципе, это была преемственность? То есть вот такие ритуальные омовения, просто Христос вот еще раз придал этому, ну, какую-то вот форму?
2: Ну, то, что сделал Христос, это, конечно, ну, необычное было омовение, как вот делали иудеи. Христос вложил здесь смысл более глубокий, чем это было ранее до него. Этим самым, погрузившись полностью в воду, он произнес как бы такое, ну не произнес, а совершил такое обещание своего рода, что отныне он полностью будет посвящен делу спасения. Вот с этого момента он полностью посвящает свою жизнь делу спасения человека и всего человечества. И этому он посвящает все, вплоть до смерти, смерти крестной. Вот этой цели. И таким образом он как бы вот это обещание вот такое своеобразное он принес и Богу, и, наверное,
3: ну,
2: людям тоже.
3: Вот интересно, в Евангелии от Матфея, да, когда Иисус пришел креститься, да, то Иоанн, вот написано, Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Это интересное такое вот свидетельство Матфея, да, что Иоанн сначала его удерживал. Ну, то есть Иоанн ведь начал призывать людей к крещению, да, покайтесь, да креститься, да. И в это время Иисус приходит к нему, и Иоанн его удерживает.
2: Ну, покаяние, это вот крещение покаяния, Иоанн к этому призывал, и омовение иудейское, они были очень схожи, потому что омовением иудейским я говорю, что я смываю нечистоту,
3: в том греха,
2: числе
3: да?
2: И греха, да, ритуал такой. И здесь то же самое. Омойтесь, очиститесь. И вот, сколько мы раз читаем об этом в Ветхом Завете, призывы пророков были. И Иоанн призывал к этому. Долгое время пророков не было в Израиле. И тут вдруг раздается призыв людей: пора вам изменяться, пора вам оставлять свои грехи, свои пороки, свой порочный образ жизни.
1: Этот призыв был от Иоанна Крестителя, да?
2: Этот призыв был от Иоанна, который проповедовал в пустыне. казалось бы, глаз упиющий в пустыне, но в пустыне, пустынные места, в том в месте, где было много воды, Иоанн подчеркивает, евангелист. И вот туда приходит Христос. Там уже было не пустынное место, там было уже много народу.
1: Ну, может быть, кстати, это вот такое, ну, фигуральное выражение, его тоже можно рассматривать как, ну, как образное. Глаз вопиющего в пустыне, то есть Господь-то Он к нам вопиет, Он обращается к нам все время, да, а на самом деле вот встречает пустыню.
2: А мы ее отвергаем, этот призыв, да. Как бы. Угу. Получается, что, как мы русские говорим, об стенку горох, то есть говоришь, да. И толку мало. Угу. Вот, наверное, в этом смысле этот глаз вопиющего в пустыне. Угу. Пустыня народов, вот где-то есть такой даже образ у пророков.
1: Глаз вопиющего в пустыне народов. Но это был глаз Иоанна, крестителя, который говорил, обращался к народу, говорил, покайтесь, ибо приблизилось царство.
2: Но Христос, Он ведь был без греха, Ему не нужны были ни крещение покаяния, ни прощение грехов.
3: Ну, наверное, по этой причине Иоанн и удерживал его, да?
2: Да, да, именно по этой. То есть он считал, что Христос достаточно свят и чист, и ему нет нужды вот этих ритуальных омовений, там какую-то нечистоту смывать себе, он своей святостью и так все как бы поглощает всякую нечистоту и всякий грех.
3: Но это, значит, наверное, как пример нам всем, да?
2: Да.
3: То есть он отвечает, да, исполнить всякую правду. То есть Иисус как наш пример, что Он принимал крещение, и мы должны принимать крещение. И Он, ну, как бы не отделяет себя от нас, людей. Mm-hmm. Да, Он, наоборот, пришел для того, чтобы стать одним из нас.
1: То есть Христос сказал, что Иоанну, когда Иоанн, противился, ему говорил, что разве тебе, святому, безгрешному, нужно принимать крещение, покаяние? А Иисус сказал, оставь теперь, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду. Правду, да? Mm-hmm. То есть в этом правда.
2: Точнее, праведность. Mm-hmm. Правда. И всегда переводится почему-то у нас в синодальном «правда». Mm-hmm. А на самом деле там праведность. Лучше переводить «праведность». Потому что этим человек праведности достигает. Оставляя свои грехи, и вот таким вот символом как бы омовения, то есть был грязный, стал после воды чистым, вот это символ же. Буквально грехи не смываются, конечно, таким образом.
1: То есть что-то еще, кроме вот просто погружения в воду, за крещением стоит, да?
2: Конечно, конечно. Крещение – это только, во-первых, это и конец, и одновременно и начало. Вот. Можно так рассматривать крещение.
1: А конец чего и начало чего?
2: А вот конец чего? Давайте текст прочитаем 1 Петра, 3, где говорится вот как раз о крещении, 3 главе.
1: Еще раз, какой это текст?
2: Это первое послание апостола Петра, 3 глава, из 15. Вот, я боюсь, слишком большой отрывок, но как бы смысл будет понятен лучше, если его прочитать весь.
1: Хотя Петра довольно-таки сложно воспринимать, да?
2: Ну, так же, как и Павла.
3: Да, да. У них есть свои особенности.
2: Один говорит про другого, что трудно понимать, а Павла, а Петра мы понимаем, да как же он так написал. Уж больно, что-то витиевато, больно сложно.
1: Ну, дай нам, Господь, сейчас Духа Святого разобраться, что же такое.
2: Ну, вот давайте с 15 почитаем. «Господа Бога светите в сердцах ваших». Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что заслоит вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Ну, вроде бы ничего тут непонятного-то нет, да?
1: Да, все понятно.
2: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». И вот дальше. «Которым Он, находящимся в темнице духом сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидающим их Божьим долготерпению в одни Ноя». Здесь нас Петр отправляет во времена потопа, когда был Ной в ковчег построен. И дальше. «Во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». И вот самое главное, 21-22. «Так и нас, ныне, подобные всему образу крещения, то есть потопу,
1: Крещение подобно всемирному потопу.
2: Подобно, да, всему образу. И он выше говорит о потопе. И вот всему образу крещения не плотская нечистота омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа.
1: Угу. Вот не плотской нечистоты омытия, то да. есть вот это не купание в реке в гигиенических целях, да?
2: Нет.
1: Но обещание Богу
2: доброй совести. Я должен подойти к крещению с каким-то планом, что ли, или с какой-то целью, или с каким-то состоянием духовным, когда я его совершаю. Потому что здесь говорится про обещание даже. Ну, с обещанием мы немножко попозже поговорим об этом. Доброй совести. То есть человек теперь хочет жить по-другому.
1: По доброй совести.
2: По доброй совести, да. И не желает быть осужденным за жизнь прошлую. Потому что...
1: За жизнь прошлую, которая у него была до крещения.
2: Которая у него была до этого, да, до омовения. Этого
1: момента. То есть, когда он просто жил, но еще вот не понимая, что он греховен, да?
2: Да, но тут получается, что Петр сравнивает вот это омовение наше в крещении сравнивает с всемирным потопом. Вот это что-то такое вот как бы несравнимое. Во время потопа погибли все, кроме 8 душ, как он тут пишет.
1: А почему погибли? Вообще, почему Бог навел потоп на землю?
2: Потоп был вызван состоянием духовным человечества, которое делало одно зло только. И Бог, там написано в книге «Бытие», что зло во всякое время творилось. Ничего доброго. Уже полностью настолько разложилось общество, что оно бы само себя уничтожило, если бы дать ему... Вот еще время, и эти бы 8 душ тоже наверняка бы погибли в этом обществе. И поэтому Бог, Он спасал вот именно тех, кто пожелал спастись. Ведь в ковчег Ноя вошло только 8 человек.
1: Они вошли туда добровольно, по доброй воле?
2: Ну да, конечно, их никто туда не заставлял.
1: А остальные люди, которые жили на земле, они были приглашены войти в ковчег? Они были приглашены покаяться?
2: Конечно, потому что Бог никогда не действует, вот, не дав весть пророкам или как-то еще каким-то образом. То есть Адаму тоже были даны вести перед тем, как... Ну, то есть после того, как дерево было посажено и было предупреждение,
1: дерево познания добра и зла.
2: Дерево познания добра и зла, то не прикасайся, не вкушай, будет плохо, это смерть влечет. То же самое было проповедано во время Ноя, самим же Ноем. Грядет потоп, Бог мне дал весть, что будет все уничтожено здесь на земле. В результате греха это. И от греха спастись невозможно другому. И поэтому есть средства для того, чтобы вам можно было спастись от потопа. Вера ваша. Если вы поверите, войдете
1: еще
2: в ковчег.
1: Раз. Есть средства для того, чтобы спастись от уничтожения вот, потопом в данном случае. Но вообще, наверное, от уничтожения. Это вера.
2: Вера, да. И кто поверил, тот вошел в ковчег. И оказалось всего-то 8 их.
1: То есть из всего человечества, я не знаю, вот есть ли какие-то у нас данные исторические, может быть, ну, предположительные, конечно, сколько народу было на Земле в то время?
2: В общем, есть, конечно, кто-то считает, но я не помню, сколько.
3: Ну, это не такое большое количество, потому что, ну, там 1600 лет, да, прошло со времени Адама, да, и до этого времени, ну, как бы не очень много. Там же жили люди по 1000 лет.
2: Ну да, но сколько поэтому... у них потомков за эту 1000 лет?
3: Это... Ну, во всяком случае, вот тот ковчег, который построил Ной, все могли войти.
1: О, то есть он был таких размеров?
3: Да, все и живущие вот в то прямо... время могли войти в это.
2: Ну да, ковчег. Если животный мир весь убрался, там каждый вид по две особи, то наверняка еще оставалось место для людей. То есть вполне всем хватило бы места.
1: Ну, да. И, кстати, вот то описание Ноева ковчега, которое имеется в Священном Писании, люди, когда его анализируют, то вот Елена Валентиновна говорит именно на основании этого,
3: да.
1: что все люди тогда имели возможность покаяться и войти в ковчег.
3: И
1: ковчег – это такое плавучее,
3: судно,
1: закрытое
3: да.
1: со всех сторон судно, которого бы ну, никакие воды не могли потопить. И не могли на самом
3: деле. И не потопили.
1: И не потопили. То есть все могли туда войти.
2: Интересно, что когда люди вошли туда, в этот ковчег, то там не было света, там же не было... Это не корабль, там какой-то лайнер, да. Там не круизный. Не было даже окон там. Единственное окно было наверху, и то оно было закрыто. И там был полный мрак. Это как вот Иона в очреве кита вспоминается. Да, это тоже еще одна история библейская.
3: И ведь в течение 8 дней, да, не было дождя?
2: Да, еще была проверка, а потом пошел ливень. Вот как написано в книге Бытие, разверзлись все источники бездны, и окна небесные отворились. И 40 дней шел вот этот вот дождь. А потом еще и бездны.
1: То есть земные подземные воды.
2: Подземных вод. То есть все вот это, вот вся вода. Но если, однако, мы не будем сегодня о ней говорить, откуда взялась столько воды. Но вот, тем не менее, весь земной шар был покрыт водой. Угу. Тамошний мир. Ни одна душа не спаслась из этой воды. Ни животное, ни человек. Кроме тех, кто был в ковчеге. Ну вот давайте представим себе вот этот ковчег.
1: Ну и водоплавающих животных, наверное.
2: Ну да. Да, рыб, водоплавающих птиц. Полностью во мрак погруженные люди. Все их, вот, прям, что там творилось с этим ковчегом, это, ну, это что-то, некое подобие смерти вообще-то. Mm-hmm. Что, там фактически смерть. Здесь тебе подобие этой смерти.
1: И вообще... То есть за стенами ковчега, за стенами этого судна на самом деле смерть. То есть если вода покрыла... вообще всю поверхность земли, включая все эти горы, которые были к тому времени, то, конечно, все живое погибло. Но внутри тоже подобие смерти.
2: Внутри ты тоже, да. Считаешь, потому что, да, потоп – это не омовение, как вот Петр хоть сравнивает эти два, как сказать, два события – крещение в воде и потоп, но это и там смерть, по сути. То есть человек внутри этого ковчега должен быть испытывать что-то подобное, похожее, угу. Подобие смерти какой-то в полном мраке. И сам-то он находился в каком состоянии человек. Все гибнет. И я могу тоже. Я вот-вот-вот, я на краю гибели вообще. И в этом еще, в этой тьме. Если уж говорится здесь вот о смытии какой-то плоской нечистоты, то смысл вот омовения... Крещение – это смывает все последствия греха, mm-hmm. как во время потопа.
1: То есть вот такой силы должно быть, вот что-то, да, вот омовение, оно должно быть такой силы, как потоп, чтобы смыть последствия
2: греха. То есть подобие
1: греха.
2: Смерти что-то.
1: Вот да.
2: Крещение – подобие смерти.
1: Даже подобие смерти, не просто потоп.
2: Потому что, вот опять же, смывались все последствия греха с земли. Там ничего не осталось же. Все было, и все, кто с грехом не расстался, тоже были, ну, умершлены, погибли.
1: Угу. То есть только смерть может избавить от греха, так?
2: И в этом было спасение. Вот то, что Петр,
1: в этом было и спасение.
2: Петр пишет тут, некогда проповедовал с ожидавшим Божий долготерпением одно во время строения ковчега, в котором 8 душ спаслись от воды. Вообще, правильнее было бы привести спастись посредством воды или водой, что ли.
1: То есть это в языке оригинала такой предлог стоит,
2: как-то,
1: да?
2: Как-то тут, да, он такой оборот здесь. Не от воды, а благодаря воде, может быть, даже.
1: Да.
2: То есть вода являлась как спасительным Божьим средством от развития греха. Вот
1: на
2: так
1: земле.
2: Еще можно рассматривать это событие. Это не гибель, не только гибель людей, это еще и гибель греха. И спасение тех 8 душ, которые пожелали от греха избавиться. По сути дела, спасительное средство, вода, угу. явилось тоже, в то же время, одновременно. Вот угу. мы поэтому говорим, что крещение – это как бы одновременно и конец жизни прошлой, и одновременно и начало жизни новой.
1: То есть конец греха?
2: Да, конец греха. Я теперь не ответственен, вернее, несу ответственность за те грехи, которые я совершил. Они прощены благодаря моему покаянию и крещению последующему.
1: Этим я, вот такую параллель.
2: Это как бы точку я ставлю. Да, вот я на этой жизни ставлю крест.
1: То есть так же, как потоп поставил точку греховной жизни на земле.
2: Да, вот, наверное, поэтому
1: Петр так. Так же и крещение, еще раз, Коль.
2: Да, так же крещение ставит мне точку на моей греховной жизни. Жизнь во грехе, что ли.
3: Угу. Ну, а вот мы к крещению именно подходим вот с такой позиции? Или все-таки, ну, вот даже наше крещение, если вспомнить, вот сейчас, ну, вот такой глубокий смысл я вот в то время не вкладывала.
2: Ну, тем не менее, крещение, оно сродни катастрофе какой-то. Вот сродни той,
3: тому потопу. Ну, это изменение, да, да.
1: Лен, а ты какой смысл вкладывала?
3: Но я вкладывала, да, изменение жизни, это точно. Потому что я вот, ну, вспоминаю, хотя это было, конечно, очень давно, 30 лет назад, но я вспоминаю, что для меня сначала, когда я узнала весть библейскую о библейском крещении, для меня было, ну, это как бы заключить завет с Богом. Вот заключить завет с Богом.
1: А что значит заключить завет?
3: Ну, то есть пообещать Богу нечто, что я буду жить другой жизнью, что та жизнь, которая, да, она была, но вот так вот, чтобы со смертью это связать и потом с воскресением, да, для новой жизни, ну, как бы вот такого глубокого смысла я вот тогда не вкладывала. Ну, на протяжении вот 30 лет я как бы читаю Священное Писание, и я, да, все больше и больше понимаю, что Господь, ну, во-первых, сделал для нас, для нашего спасения, да, и какое отношение мы должны иметь к этому, ко всему. Вот. И поэтому я сначала думала, что я не буду принимать крещение, пока я не изменюсь. Вот, ну, было во мне нечто, что меня не удовлетворяло. Вот, и я думаю, что сначала нужно измениться и только потом принять крещение.
1: А ведь вот так очень многие люди считают, да, что я недостоин, я недостоин крещения, я недостоин Бога, я недостоин церкви. Я должен сначала измениться, я должен сначала преодолеть свои там, привычки какие-то или особенности, или какие-то черты характера. И только после этого... Ну, Бог меня примет, только после этого я могу принимать крещение.
3: А это ведь заблуждение и очень большое. Ведь только Бог нас может именно очистить от всего того, что мешает нам самим и мешает Ему в наших отношениях с Ним.
1: Ну да. То есть пока мы с Ним не в завете, пока мы с Ним не в связи, то мы и не преодолеем ничего своими силами. Да? Это бесполезно, наши усилия.
3: Да, ну поэтому, если Бог кого призывает принимать крещение, то бегите к Нему, не останавливайтесь.
2: Мы сейчас посмотрим, почему это нужно делать, вот именно бежать. Вот опять же, параллель вот с Петром, можно найти у Павла такие тексты в 6 главе послания к римлянам. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножить благодать? Никак. А вот дальше. Мы умерли для греха.
1: Ага, Лен, вот видишь, в Священном Писании.
2: Как нам жить в нем? Неужели вы не знаете, что... А вот конкретный текст. Мы, крестившись в Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Тут, по-моему, вот полная параллель вот здесь между то, что описывает Петр, такую иллюстрацию с потопом, и то, что говорит нам Павел.
1: В смерть Его крестились. Параллель-то, может быть, есть, но как-то вот смысла этого не очень-то легко увидеть.
2: Ну, дело в том, что Петр нам пишет еще в другом месте о том, что миру придет конец, близок всему конец. И там он говорит об огне, что мир будет уничтожен огнем. Придет день Господень, как тать ночью, когда все разгоревшие стихии разрушатся, и все дела на ней сгорят, на земле. Вот такие вещи он пишет нам. Тот же
1: это
2: Петр.
1: То, что еще ждет нашу землю впереди, да?
2: Да, то есть потоп только огненный уже в таком вот виде. И если я думаю, что этот мир ждет конец, да, к чему мы идем? К чему? Вот на что мы теперь, вот на что мне надеяться? Мир этот рухнет однажды. Ну, так говорит Священное Писание. Так я узнаю, когда читаю об этом.
1: Ну да, вот у Петра мы прочитаем. И
2: поэтому я думаю, что как же мне тогда, это, если он погибнет, если я доживу до этого, и все тогда.
1: Я сгорю вместе с этим миром, так же, как в водах потопа погибли.
2: Точно так же, да. И точно так же мне дает весь спасение. Мне дает надежду, что вот во Христа крестившись, я этого избегаю. Я спасаюсь.
1: Как?
2: Благодаря смерти Христа. И благодаря тому, что я умираю этой смертью тоже в Иордане. Образным, конечно, языком говоря.
1: Вот давайте еще раз. Мне кажется, что это вообще очень существенное утверждение, что вот когда умирает Христос, когда умер Христос на кресте, то мы умираем вместе с Ним. И крещение как раз вот и является символом этого. То есть ведь вот, ты сказал, что было погружение полное в воду. Вот когда человек полностью погружен в воду, он же не может дышать. Да, то есть это является таким...
2: Ну, он во тьме находится.
1: Да, он во тьме, у него закрыты глаза. Вот. Давай продолжим. Ну,
2: некое подобие смерти. То есть происходит катастрофа. Старый мир рушится, но он рушится там, в воде. А теперь я из воды встаю оттуда. Это символ воскресения уже для новой жизни.
1: То есть... Мой старый мир рушится под водой, потому что в этот момент я верой, ну, может быть, я и не понимаю даже этого, или не полностью это понимаю, как вот Елена Валентиновна говорит, но в это время я верой оказываюсь со Христом на кресте. То есть я участник Его смерти на кресте.
2: Так говорит нам Павел, что вы в смерть Его крестились.
3: Но в то же время, вот как мы говорим, но для нас и надежда, если мы далее читаем 6 главу послания к Римлянам, да, то там написано: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть».
1: Со Христом.
3: Да. «Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни».
1: Вот-вот-вот. То есть из воды-то мы поднимаемся, нас там никто насильно не удерживает.
2: Ну, просто воздуха не хватает, так хочется вырваться оттуда, из этой могилы. Это естественное желание человека – жить. И Бог дает жить. Он, да, все, вставай оттуда.
3: Но это вот благодаря все Христу, потому что далее, да, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его,
1: на кресте.
3: То должны быть соединены и подобием воскресения. То есть вот здесь вот, ну, это одновременно происходит, да, и смерть, и воскресение для новой жизни.
2: Ну да, отсюда
3: во
2: понятно
3: Христе,
2: теперь,
3: что во Христе, тот новое творение, да? Это вообще чудо, конечно, совершает Господь.
1: Ну, да. Это сверхъестественное?
3: Это, да, это сверхъестественное.
2: Вот это такой глубокий символ погружения в воду и выход из воды.
1: Еще раз, погружение в воду – это я погребен вместе со Христом в Его смерть.
2: Кончается жизнь
1: То есть,
2: во грехе.
1: А как я? Ну, ведь, что значит я погребен со Христом на кресте или умер? Ну как же, я же не умер, я же ведь живой. Но даже когда я в водной могиле, я же все равно живой. То есть через что происходит-то вот это вот, что я погребен? Откуда у меня это берется?
2: Опять же, это символ. Это крещение – это символ, это не буквально.
1: Да, это символ, но в этот ну, в это надо
3: верить.
1: Верить.
2: Мы в этот символ вкладываем то, что Христос умер за мои грехи.
1: То есть это мы верой вкладываем?
2: Конечно.
1: То есть вот я верой, я верой, вот будучи здесь, в 21 веке, в своем теле, ну или я тоже крещение в 20 веке еще приняла, так что у нас с тобой уже, хотя лет не так много, но уже опыт вековой. Вот, то есть я, находясь здесь, опускаясь в воды крещения, я верой погребаю, умираю со Христом на кресте. Вот я верю в это. Я в это время перенеслась, что ли, Коль? Или это я фантазирую?
2: Ну, нет, это не фантазия, потому что у Павла так и написано. Вы погрузились. А как мы еще можем, кроме как верой, быть сопричастниками смерти Христа?
1: То есть сначала мы верой сопричастники смерти, потому что смерть Христа, она уносит все грехи. Ведь правильно, да?
2: Да.
1: То есть он же ведь умер, неся на себе все грехи всех людей всего мира, когда-либо живших или которые будут жить. То есть все, он на кресте, эти все грехи, а значит и мои тоже, он своей смертью все их забрал на себя, да ведь?
2: Да. То есть наступает конец света, то есть, вернее, конец тьмы. Вот все, тьмы больше нет, я теперь для света восстаю.
1: То есть конец тьмы, вот я когда опустился в воду, то я был во тьме. Когда я поднялся из воды крещения, то все, я к свету вернулся.
2: Да,
1: вот. И опять же, я верой, вот, Лен, ты подняла этот вопрос, то есть я верой совоскрес со Христом, да? И к чему я совоскрес-то? К какой жизни? Он-то ведь воскрес, уже он не нес на себе грехи мира, эти все грехи там остались, они все на кресте остались.
3: Да, и вот дальше вот как раз текст в Павла в 6 главе послания к Римлянам, он прям очень чудесно вот так это подводит, да? «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, то есть со Христом, вот то, о чем ты говорила, да, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. И если мы умерли со Христом, то веруем, что да. и жить будем с Ним.
1: А жить-то будем уже в безгрешном состоянии. Ведь Христос жив, мы же ведь знаем, что Он жив.
2: Ну, не в безгрешном состоянии только. Да, вот мы да. остаемся все-таки греховными. Мы для безгрешной жизни воскресаем. Мы не хотим больше в грехах жить. Это наша воля уже, это наше желание. Но мы
1: греховное тело...

0: она то приходит, то уходит. И вот, Коль, я не знаю, могу я быть неправа или нет, но мне кажется, что когда мы в связи с Богом, то мы безгрешны. Потому что Он не даст нам грешить в это время. То есть, когда я в состоянии молитвы, когда я в состоянии, ну вот, в Святом Духе, что ли, проникаюсь Его Словом, Его волей, я не могу грешить в это время. Вот мне так кажется, что подняться из вот крещения со воскресшим, со Христом, это означает, что когда я с Ним в связи, то я без греха.
1: Петр об этом и пишет. Вы род избранный, царственное священство, народ святой. То есть безгрешный, что ли?
0: Ну да.
1: Хотя святой остается и грешным народом, но тем не менее вот…
2: Отделенным от
1: греха. Он свят как раз вот о том, то, о чем ты говоришь, в связи с Богом.
0: Да.
1: Исключительно его праведностью свят.
0: Да.
1: И его святостью.
0: Да. Но ведь мы не всегда в связи с Богом. Вот именно наше греховное тело, вот наша плоть, наш ветхий человек, вот именно этим и отличается, что ну, ему нужно прилагать, человеку нужно прилагать осознанные усилия, чтобы быть в связи с Богом. И это ведь ну, не всегда с нами.
1: Ну, насчет усилий тут тоже вопрос, потому что ну, я же что, усилиями должен себя на колени заставлять молиться, вставать, или там псалом в церкви петь через силу, там, ну, нет, все-таки я вот хорошо поступаю, надо мне петь псалом, я, ну, ну это, я не считаю, что вот это правильно.
0: Если то есть не усилиями,
1: тут
0: а желаниями.
1: Усилием человек не спасается. Желаниями, да, вот я должен просто, у меня другие желания возникают. Я хочу во Христе быть чистым. Я желаю этого всем сердцем. Я стремлюсь к этому. Угу. Я хочу все для этого сделать. Ну, может быть, да, какие-то усилия прилагаю для этого. Но это усилие в борьбе с грехом. Вот я с ним усилия применяю. Вот с ним мне надо разделаться. Вот с ним, вот с этими моими остатками, вот этими нехорошими качествами характера.
0: Ну, да.
1: Вот это да. Но, опять же, вот Петр тут пишет об обещании. А что мы обещаем Богу?
2: Добрую совесть.
1: Доброй совести. Вот.
0: То есть, еще раз, крещение – это не плоское нечистота, а омытие, но обещание Богу доброй вот совести. Нашем… К крещению возвращаемся.
1: И вот, опять же, наш синодальный перевод нас немного тут дезориентирует.
0: Но вообще, в целом, надо сказать, что очень хороший синодальный
1: перевод. Я очень, да, согласен с этим, потому что прекрасный перевод. Отдельные тексты, да, требуют переосмысления, может быть, перевести их надо поглубже, повдумчивее. И вот один из таких текстов вот тут как раз… Одних слов даже, от одного слова. Слово имеет вот это обещание, с греческого переведено не очень корректно. Правильнее перевести вопрос, обращение, просьба, требование. Вот это основной перевод вот этого слова.
0: То есть там было обещание Богу доброй совести, это то, как в синодальном переводе переведено, а на самом деле это слово переводится как?
1: А вот давайте я другой перевод прочитаю. Перевод Института перевода Библии из Заокска. «Тут прообраз того крещения, через которое и вы теперь спасаетесь. Не в том здесь, конечно, дело, чтобы смыть грязь с тела, но в готовности с чистой совестью». То есть вот тут переведено как «готовность». Угу. А вот другой международный английский перевод NIV называется. New International Version. «Эта вода символизирует крещение, которое сегодня также спасает нас. Не удаление грязи с тела, но мольба о доброй совести».
0: То есть крещение, как в этом переводе сказано, это мольба, просьба к Богу
1: просьба.
0: О доброй совести.
2: Это наша мольба, да?
0: Да.
1: То есть мы крещением это выражаем просьбу: «Господи, сделай меня чистым, омой мою совесть».
0: То есть я этого хочу.
1: Я это прошу у Бога, потому что я понимаю, что я сам этого не смогу сделать. Я вот когда принимал крещение, вспоминаю, у меня… Вот не, я не помню, что я что-то обещал, что говорил, да, отныне я покончу вот своими со всеми грехами, там, со всеми там, порочным образом жизни. Но у меня было другое, у меня было страстное желание покончить с той греховной жизнью, которую я вел раньше, и изменить мой характер. И я чувствовал, что мне вот без крещения сейчас вот не жить просто. Вот мне надо это сделать сейчас, вот всю минуту, вот сейчас, чтобы освободиться от вот этих всех грехов и пороков. Вот это меня побуждало. Но обещать… Я ничего не обещал. Угу. Даже больше скажу. После крещения у меня даже было: «Господи, а вот это вот я никогда не оставлю. Вот это не могу я оставить просто». Угу. И Господь делал так, что со временем это доходило, и ты думаешь: «Господи, а как же это? Зачем это мне нужно было вообще?» Угу. То есть приходят другие желания. Они вместо вот моих, тех старых желаний, они приходят.

0: будут другие совсем.
1: То есть, когда вот эта просьба у Бога доброй совести,
0: да.
1: То есть, благодаря нашей просьбе, он начинает действовать. Он не действует насильно, хотя он многое в нас делает, даже того, чего мы не понимаем. Но все-таки он не действует насильно. А когда мы просим, то вот он освобождает от да. грехов.
0: И он дает нам права при этом. Мы понимаем, что теперь вход в Царствие Божие для меня открыт, mm-hmm. что имя мое там в другом месте Библии написано, записано на небесах. Mm-hmm. Теперь Господь меня ведет, Он гарантирует, что я буду спасен, Он дает гарантию.
1: Это когда происходит? Как это связано с крещением?
0: Это как раз во время крещения Он дает залог Святого Духа, как вот Павел также написал. И мы это залог, то есть гарантию Святого Духа, что Он будет с вами до скончания века, как и Христос обещал. «Се, я буду с вами до скончания века». Оставил заместителя, вот, Духа Святого. Он с вами прибудет угу. и будет вас научать и поступать так, как нужно, по тому пути идти правильному в Царстве Божие. То есть все это дело рук Божьих, угу. не мое. Я сам себя спасти не в состоянии.
2: Ну, это чудо вообще, которое совершает, конечно, только Господь. Только Он может такие чудеса совершать над людьми, когда мы, привязанные ко греху, да, желаем жить без греха. Потому что Господь нам это обещает, и это чудное.
0: Это скорее время. Его обещание.
2: Да, это Его обещание а нам.
0: Да. Он нам, да, если Он сказал, греха. Он сделает. Обещание Его всегда выполняется.
2: Да.
0: А вот то, что обещает человек, к сожалению, не всегда.
1: Ну, зато сегодня очень так вот прозвучало ободряюще то, что не обещает человек, а то, что просит человек у Бога. Так что, дорогие друзья, давайте мы все будем просить у Бога доброй совести. Пусть наша связь с Ним будет постоянной, пусть Он постоянно очищает нас от греха. И в это время, когда мы размышляем о крещении Господнем, пусть Он нам даст все более глубокое осознание того, что с нами уже произошло, а с кем-то, может быть, еще не произошло и должно произойти. Обязательно должно это произойти с каждым. Огромное спасибо, Елена Валентиновна поделилась своим личным опытом. Николай Генрихович рассказал и о своем пути, и, главное, о своем видении Священного Писания, как крещение связано с новым потопом. Очень-очень интересно. И я также благодарю вас, дорогие друзья, что вы были с нами это время. Благослови вас, Господь, каждое мгновение вашей жизни. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». «Суета, сует», — сказал экклезиаст. «Все суета». Такова реальная ситуация. Смерть является частью любой человеческой биографии. Интересное наблюдение. Когда археолог исследует развалины древнего города, больше всего он находит останков человеческих костей. Какой страшный парадокс. Один археолог сказал: археология больше всего материала находит на кладбище. Страшно, не правда ли? Для того, чтобы найти следы человеческой жизни, надо исследовать захоронение, исследовать смерть. Сейчас мы находимся на стене Иерусалима. С этой стены открывается панорама самого большого кладбища в городе. Кладбище, расположенного на склоне Елеонской горы. На этом кладбище есть могилы пророков Агея и Захарии. На этом кладбище на протяжении многих веков хоронили известных людей. И сейчас люди, имеющие деньги, стремятся заплатить любую сумму для того, чтобы оказаться похороненными там. Наше путешествие сегодня так и называется – «По гробницам Иерусалима». Какие тайны содержат могилы Иерусалима? Какие секреты до сих пор не раскрыты и хранятся там? Это цель нашего сегодняшнего размышления.

В основании горы Елеонской находится одна из самых первых могил. Высеченный в скале склеп последнего библейского пророка, пророка Захарии. Именно он сказал и произнес пророчество о последнем времени, где сказал следующие слова. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани. И станут ноги его в этот день на горе Елеонская, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большой долиной. И половина горы отойдет к северу, а половина к югу». Традиция истолкования Священного Писания, которое пользуется иудеи, Мидраш, говорит, что Мессия придет и коснется своими ногами Елеонской горы. Тогда исполнится пророчество Захарии. Тогда всякий, кто лежит в гробах, на этой горе воскреснет. Именно поэтому очень многие люди любой ценой стремятся быть похороненными там. Перспективой вечной смерти мало кто может согласиться.

0: Рядом с могилой пророка Захарии находится могила Авессалома. Это одна из самых древних могил, находящаяся здесь, у подножия Елеонской горы. Авессалом был сыном Давида, который был кандидатом на царство, однако ему было не втерпёж. Он решил поднять руку на собственного отца, дабы, умертвив его, захватить престол поскорее. Вот уж такая интересная особенность этой жизни. Вот человек Божий, а вот преступник. И оба они покоятся вместе. Смерть касается каждого человека на этой земле. «Ибо проклята земля за тебя», сказано было Адаму после того, как он согрешил. «Будешь ее обрабатывать в поте лица, в поте лица будешь есть хлеб свой, пока не возвратишься в землю, из которой был взят ты. Ибо прах ты есть, и в прах возвратишься». Вот такой круговорот и получается. Получается он после грехопадения, которое совершилось с человеком. Адам был сотворен из праха земного для вечной жизни. Но, ослушавшись Бога, он возвратился в прах. Однако вернемся опять к Авессалому. Давид, когда узнал о том, что Авессалом умер в сражении, опечалился. Он не хотел смерти сына своего, несмотря на то, что сын его хотел убить. Он просил: «Сохраните сына жизнь. Я хочу поговорить с ним. Я хочу посмотреть ему в глаза». Но Авессалом погиб. Погиб случайно, погиб нелепой смертью, как бы наказанный за свою гордость, за свою надменность, за эту наглую попытку поднять руку на своего отца. Но Давид не рад этому. Узнав о смерти сына, он горько плачет. «Увы, увы, Авессалом мой, Авессалом!» Так плакал Давид. Так плачет и Господь о смерти всякого человека, даже самого отпетого грешника и преступника. Ведь это его дитя. Господь все равно плачет о каждом. Возникает естественный вопрос. Неужели этот порочный круг рождения и смерти бесконечен? Есть ли какой-то выход из этого? Можно ли разомкнуть этот круг? Что ж, попробуем узнать. Может быть, ответ мы найдем в Священном Писании. Продолжим исследовать могилы старого Иерусалима.
1: Земля обетованная.
0: В 2 километрах от могилы Авессалома находится могила его отца Давида. В Библии написано: «И умер царь Давид, и был похоронен на горе Сион». Мы находимся с вами на горе Сион. Здесь одно из святых мест иудейской религии. Мы не знаем, насколько действительно правда, что Давид похоронен именно здесь. Но люди приходят сюда на поклонение на поклонение могиле Давида. Какое страшное слово в действительности. Поклонение могилам. Мы так часто привыкли слышать это. Мы настолько привыкли к понятию смерть, что без нее мы не представляем свою собственную жизнь. Именно поэтому стремимся поклоняться могилам, независимо от того, есть там эти люди или нет их там. Несмотря на большое количество различий, которые существуют между христианством и иудаизмом, очень интересно заметить вот эту общую особенность. И в той, и в другой религии на могилах ставят свечи. Здесь, на могиле Давида, ставят свечи погибшим во времена Великой Отечественной и Второй мировой войны евреям в память о них. Удивительно все-таки. Могила – место памяти. Однако, как ни парадоксально это может звучать, но место памяти очень часто может превратиться в горячую точку. Мы, к сожалению, не можем посетить с вами могилу Рахили. Там тоже стоят свечки. Однако эта могила находится в Вифлееме. И в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта посещение этого места невозможно. Как ни странно, но именно вокруг этого места, в Вифлееме, очень часто возникают столкновения между иудеями и мусульманами. Точно так же, как они возникают и в Хевроне, пожалуй, самой горячей точке Израиля. Потому что на этом месте упорно держится небольшая группка поселенцев. Несмотря ни на что, они готовы выдержать любую осаду и любые условия, лишь бы только сохранить за собой право поклонения могиле Авраама, который в иудейской традиции так называется, а в мусульманской называется Ибрагимом. И именно за это, за право поклонения мертвым, идет непримиримая война.

Такое впечатление, что на горе Сион буквально-таки самая большая концентрация могил всевозможных вероисповеданий. В 20 метрах от могилы царя Давида находится могила Марии, матери Иисуса, которая является одним из самых святейших мест для католической церкви. Церкви, которая исповедует догмат о воскресении Девы Марии.

На месте предполагаемого захоронения Марии Матери Иисуса была выстроена прекрасная церковь, которая своим ансамблем сейчас венчает гору Сион и является воистину ее украшением и символом. Глядя на ее прекрасный архитектурный ансамбль, невольно задумываешься. Воистину, смерть вдохновляет многих художников. Многие шедевры архитектуры выстроены на месте чьей-то могилы, вместе чьей-то смерти. И кажется, что если бы люди не умирали, так не было бы этих шедевров архитектуры.

0: А вот и самая главная могила для миллионов христиан. Это гроб Господень. Место, которое, предполагаемо, является местом захоронения Иисуса Христа. Она расположена в так называемой ротонде Иисуса, которая состоит из двух отделений. Первое отделение – это место, где ангел сообщил Марии о том, что Иисус воскрес. Второе отделение – сам гроб. Весьма странным является место расположения этой ротонды. Она как будто бы стоит ни на чем. Нет здесь ни горы, ничего, хотя бы отдаленно напоминающего какое-то еврейское захоронение. Хотя сторонники этой концепции говорят о том, что здесь была когда-то отвесная скала, но ее срыли. Оставим это на их суд. Однако, большому сожалению, эта гора была, это место было камнем преткновения, начиная с X века, когда Папа Римский по всей Европе разослал призыв: «Вооружаемся и идем отнимем гроб Господень из рук неверных». С этого момента начинается непримиримая борьба между христианами и мусульманами за право обладанием гробом Господним. Какое странное словосочетание. Гроб того, кто жив. Однако это, к сожалению, факт. Еще один факт, написавший не одну страницу кровавой истории.
1: Если есть какой-то факт, подтверждающий, что действительно в этом районе находилось когда-то место захоронения Иисуса Христа, то это вот это отверстие в стене, в часовне, где принадлежащей сирийскому патриарху. К сожалению, в связи с арабо-израильским конфликтом состояние этой часовни оставляет желать лучшего. Престол патриарха не отремонтирован, стены некому было покрасить к 2000-летию. Однако это отверстие ведет нас в разветвленную сеть пещер, где археологи обнаружили множество останков человеческих костей. Это старое кладбище, происхождение которого мы, к сожалению, не знаем.
2: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Есть еще одна гробница в Иерусалиме. Могила, о которой хотелось бы рассказать. Эта могила расположена в саду в 300 метрах к востоку от Иерусалима, Дамасских воротах. Были проведены раскопки здесь. И было найдено, что, по-видимому, этот сад принадлежал богатому человеку. Здесь выращивались оливки. Впереди, справа от меня, находится большой пресс, где производилось оливковое масло. Однако, вот что еще было открыто. Вот здесь находится фундамент одной из очень старых христианских церквей. Люди здесь собирались на поклонение Господу. Рядом со входом, вот в эту пещеру, которая явно служила могилой, но в ней не было обнаружено человеческих костей. Именно об этом гласит Евангелие. Благая весть, которую апостол Павел определяет конкретно. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Его нет здесь, он воскрес. Вот это сердцевина вести Евангелия. Весть об Иисусе Христе, воскресшем из мертвых. Мы знаем о разных религиях. Каждая религия имеет лидера. И у каждого лидера есть своя могила. Могила Мухаммеда в Мекке. Могила Будды в Гималае. Но эта могила пуста. Мы даже не знаем, была ли это действительно могила Иисуса Христа. Потому что для нас это не столь важно. Для нас важно знать, что Он жив. Весть о воскресении из мертвых красной нитью проходит через все Священное Писание. Вот как говорит апостол Павел. 1 Коринфянам, 15 глава. Он продолжает говорить о том, что такое Евангелие. 12 стих. «Если же Христос проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых». Как это может быть, иными словами, говорит апостол Павел. Если нет воскресения из мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Зачем соблюдать обряды? Зачем читать Писание? Зачем ходить в церковь, если не понимаем того, что мы служим живому Богу? А что дает нам это понимание? Оно дает нам все. Апостол Павел продолжает свою мысль и переводит фокус на нас. Как эта весть о воскресении Иисуса Христа касается нас лично. А вот как. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление. И смертному облечься в бессмертие. Вот ради чего стоит жить и верить. Преодолевать трудности этой жизни, терпеть страдания. Потому что у нас есть будущее, о котором мы не будем сожалеть. Когда-то один известный французский философ Рене Декарт сказал такие слова. «У верующего человека есть всегда преимущество перед неверующим, потому что если Бога нет, то и верующие, и неверующие умрут, и никто не узнает о своей правоте. Но если Господь есть, если Он действительно жив и выполнит свое обетование, то верующий человек получит исполнение своей надежды, а неверующий будет горько сожалеть. Весть о воскресении из мертвых является центральной вестью Библии. От первой ее книги до последней. В самой первой книге Священного Писания записано. Говорит Иов, тот, который много страдал. Он сказал, в своих страданиях и муках он произнес замечательные слова. А я знаю, что Искупитель мой жив. И что он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою силу. И я во плоти увижу его. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. Ожидаем ли мы сегодня воскресшего Господа? Надеемся ли мы воскреснуть вместе с Ним? Я приглашаю вас над этим задуматься, ибо это самый главный вопрос. В этом вопросе смысл нашей жизни.
3: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Оправдана ли ложь во благо? Как говорить неприятную правду своим близким? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: На прошлой нашей встрече мы начали разговор о том, что такое ложь во благо, почему мы обманываем своих близких, на самом деле хотим ли мы защитить себя или хотим оградить их от каких-то неприятных последствий нашей правды, правды жизни, которая часто бывает очень жестока. Вот скажите, откуда вообще берется в наших семьях, вот среди наших близких людей, да, такая тенденция то и дело обманывать друг друга, но обманывать именно для блага, для того, чтобы сохранить отношения, для того, чтобы сохранить стабильность в семье, для того, чтобы не подорвать здоровье своих близких. Вот почему так случается?
4: Спасибо большое. Вот на самом деле, вот если мы посмотрим, то качество лгать у человека, его не отнять. Практически у каждого человека, и сегодня люди даже преуспевают вот в этом, казалось бы, направлении, о котором мы говорим, что Библия это осуждает и называет это грехом, а ложь именно конкретно, где человек этому учится. Что интересно, нигде никакие учебные заведения не предлагают в своих программах данное направление, чтобы быть таким высококвалифицированным лгуном. Но мы видим, что сегодня люди настолько изощрены в этом, что порой даже не можешь отличить, где он говорит правду, а где говорит ложь. Вот даже говоря вот об этом направлении, сегодня мы имеем ряд даже разных приборов, аппаратов, которые пытаются определить, где человек лжет, а где говорит правду. И на самом деле эти аппараты, они действуют на основании реакции человека. То есть физиологические какие-то определенные начинают изменения происходить в теле человека, которые начинают выдавать его, что что-то происходит не то. То есть Бог задумал и заложил в нас определенный внутри протест. То есть когда мы говорим ложь, это не является для нас естественным состоянием, хорошим, нормально, хорошее для нас, так скажем, вот, хорошим положением. Потому что весь организм начинает подавать сигналы. То есть вентиляция легких начинает происходить по-другому, да, учащается пульс, какие-то покраснения, так скажем, там на лице появляются или еще другие моменты. Все это показывает, что, говорит, Василий, ты сейчас говоришь ложь. То есть ты, то есть весь организм пытается подавить и показать, что сейчас что-то происходит не так.
3: Но, наверное, когда человек это очень часто делает, он как бы адаптируется. Есть, ну, даже пословица «соврет и глазом не моргнет». Есть люди, которые прям вот...
4: Врут и не краснеют.
3: Даже ты не заметишь ничего. И никакие там детекторы лжи, полиграфы не спасут.
4: И вот мне что самое интересное, когда я тоже эту тему изучал, мне интересно было, я был... Но я где-то обрадовался, что есть такая категория людей, которые помимо того, что аппаратура, то есть эти детекторы лжи и полиграф, они определяют ложь человека, где сам человек без этих вот аппаратов пытается при разговоре с другой личностью определить, где он говорит правду, где говорит ложь. И я как-то порадовался внутри, что есть такая профессия даже, есть такие люди.
3: Ну да, и книги есть. Как считывать жесты.
4: Да, но вы знаете, но я когда узнал о том, что эти же люди учатся, так скажем, ломать те вот эти вот внутренние механизмы, которые Бог заложил, чтобы, как вы говорите, да, вот врать и не краснеть при всем при этом. Конечно, на самом деле, вот внутренний такой неприятный осадок. Итак, почему же мы лжем? Откуда все это начинается? А все начинается с семьи, с нашей, то есть с родителей, где мы еще, будучи в маленьком возрасте, слышим интересные фразы. Когда, допустим, Мама говорит сыну, давай не скажем папе о том, что ты получил двойку. Вот, потому что он тебя накажет. То есть все логично, объяснимо. И у ребенка закладывается понимание, чтобы не быть наказанным, нужно идти на эту ложь. Выгоды есть определенные. Определенный как бы шаг. Другие ситуации, допустим, папа приходит поздно домой или на другой день, говорит, сыну или там дочери, говорит, не говори маме, во сколько я пришел. То есть, или, допустим, выходит он в одно место, и ребенок знает, он говорит, не говори маме, куда я пошел, или куда там я пошла, не говори папе.
3: Скажи, не знаю.
4: Вот. Или звонит телефон, раздается, особенно как бы раньше, когда вот эти стационарные телефоны были очень, так скажем, популярны, раздается телефонный звонок, и родитель говорит сыну или дочери, говорит, скажи, меня нет дома. Он понимает, ребенок, есть родитель, папа, мама дома, его спрашивают, а ему нужно говорить не то, что на самом деле есть. И вот постепенно мы, как родители, формируем в наших детях ложь. Во благо, не во благо, но, по крайней мере, мы, конечно, стараемся детям говорить, что это во благо будет. Опять же, для сохранения отношений, чтобы мама не переживала. Зачем маму расстраивать? Зачем папу расстраивать за двойки твоей? То есть определенно есть выгода, благо какое-то есть. И ребенок усваивает, что на ложь можно пойти в редких случаях, когда это на самом деле необходимо. И вот потом этот ребенок все это несет во взрослую свою жизнь уже, где уже создает свои семьи, строит свои отношения. Поэтому, когда мы говорим о лжи, это то, где мы как родители с самого начала своей семьи, создания, рождения детей должны понимать, что мы посеем. Вот что мы посеем в своей семье, то и будет. И потом нам не нужно будет удивляться, когда в старости, возможно, наши дети будут тоже нам лгать. А все потому, что они будут транслировать то, что получили от нас.
3: Нет, ну а с другой стороны, что в этом плохого? Вот нам, например, будут лгать, а мы этого не узнаем. Они же нам лгут, мы правда не узнаем. Иногда, может быть, лучше правду и не знать. Некоторые вещи лучше не знать.
4: Чтобы дольше прожить, чтобы.
3: Да, и можно действительно
4: не нервничать, не переживать.
3: Жить. Да.
4: Вы знаете, есть информация, которая вот этот второй уровень, о котором мы сегодня хотелось бы поговорить. Вчера мы на прошлой теме мы поговорили о уровне уметь говорить правду. То есть от того, что мы не умеем говорить правду, поэтому мы идем на сознательную ложь, даже ищем какие-то блага для этого. Другой момент, когда мы со своей стороны не даем возможности человеку самому сделать свой собственный выбор. То есть мы крадем эту у него возможность, обладая информацией, владея какой информацией. Причем эта информация, которой мы владеем, она также принадлежит и этому человеку, потому что она его касается. Касается его жизни, допустим, там, его семьи и так далее. К примеру, допустим, подруга жены не говорит своей подруге, у которой есть семья, что ее муж там гуляет или изменяет ей. Зачем говорить своей подружке? Потому что я ее обижу. Вот. Она начнет, так скажем, переживать. В конечном итоге они потом помирятся со своим мужем, который изменяет. А я останусь виноват. Понимаете, как бы вот умалчивание определенное тоже имеет какие-то вот позиции. Мы говорим по поводу того, что второй критерий помощи в решении проблемы лжи во благо, это то, когда человек понимает, что ты сейчас забираешь или ограничивая информацию другого человека, ты не даешь ему возможность самостоятельно принять решение. Кто тебе дал право решать за другого, что будет для него благом, а что им не будет? Вот вопрос информации, очень как бы такой пример, мне хотелось бы коснуться его, когда речь идет о семьях, которые создают семью, молодые люди, может быть, и не совсем молодые, и хотят, чтобы у них были дети. Но нет у них возможности такой. И они усыновляют, вот, особенно в таком маленьком возрасте, там где-то, может быть, до годика или даже годик с небольшим, где еще ребенок в таком несознательном возрасте находится для того, чтобы понимать и оценивать ситуацию, которая происходит. Вопрос, говорит ли ребенку, которого усыновили, вот, или там удочерили, о том, что он не родной их ребенок. Если говорить, то когда говорить эту правду? Как ее говорить? Во сколько лет? Вот эти моменты, на самом деле, они очень серьезные, и я вот знаю конкретную ситуацию, когда А женщина в 40 лет, будучи сама ту, которую усыновили, да, удочерили, в семью взяли еще в маленьком возрасте, она только лишь в 40 лет узнала, и то не от родителей своих, ну, те, которые заботились, которые воспитывали ее, о том, что она является неродной для них. И она, женщина 40-летняя, да, у нее уже свои дети появились, она очень была в такой жуткой депрессии, как она говорит, те люди, с которыми я жила, которым я верила, все это время могли мне лгать. Когда мы говорили неоднократно по этому поводу. Я, говорит, не могу, в моем сознании не может это уместиться. Понимаете, мы вот говорим о том, что, может быть, это будет благом для человека, который, ну, будучи ребенком, там, может быть, да, или подростком, чтобы он об этом не знал. И вот, ну, раз родитель думает, ну, позже скажу, ну, еще попозже скажу. Но сейчас скажу, он сейчас узнает, развернется и уйдет вообще из дома. Вот. То есть разные моменты, которые могут быть. Но опять же, еще раз повторю эту мысль. То есть мы, получается, за человека принимаем решение. Решение, которое он должен принять. Мы не помогаем человеку формировать правильные, мудрые решения. И для нас, возможно, страх. Один из, так скажем, одна из причин – это страх, который не позволяет нам сказать правду. Вот в этом случае это тоже один из моментов. Ну, скажу, но ну, в конце концов, мы говорим такую фразу, но не те родители, которые тебя родили, а те, которые воспитали. Угу. Но, тем не менее, это все равно имеет место быть, и родитель переживает. Вдруг эти люди, да, семья переживает, вдруг ребенок уйдет от них.
3: Ну вот тут такой момент еще. Обычно, когда человеку говоришь, что он не родной, да, ну, когда он уже в таком возрасте, там, когда он понимает, да, там, подростковый, старший возраст, и уже дальше у этого человека возникает желание, как правило, найти своих родных родителей. Какими бы они ни были, даже если про них есть информация, что это алкоголики, или что они сидели в тюрьме, или что, ну, если они живы, конечно, если они не живы, где могила, где еще, может быть, какие-то родственники, бабушки и дедушки. И вот родители, которые усыновили, тут возникает паника, что человек начал отделяться, он хочет найти тех, он хочет найти ту семью. И они не понимают, что на самом деле в этом ничего страшного нет. Это не значит, что человек хочет теперь от них отказаться. Просто человек хочет узнать уже всю правду и успокоиться.
4: Сделайте выбор.
3: И надо сделать, ну, как бы дать.
4: С кем дальше он будет жить?
3: Да, ну, как правило, все-таки, я думаю, эти люди остаются своими настоящими родителями. Ну, вернее, не настоящими, но теми, кто их воспитал, со своими нынешними родителями. Просто вот это желание узнать уже правду до конца и понять, кто я и где мои корни, и кто у меня вообще еще есть, кто я, откуда я. А вот это пугает.
4: Ну, вот, Юлия, да. Я хотел бы вас спросить по этому поводу. Вот как вы считаете, какой возраст, может быть, был бы лучшим, если мы сейчас пришли к выводу, что нужно говорить? В каком возрасте нужно это делать?
3: Ну, я не знаю. Я думаю, что, ну, точно не нужно говорить это маленькому там ребенку, может быть, в 2-3 года. Но я думаю, уже лет в 16. Ну, все зависит, или 18 точно должен знать человек. Все зависит, я думаю, от отношений с ним. Если у него какой-то вот подростковый период очень сложный и конфликтный, может быть, в это время-то и не нужно говорить. А когда более-менее человек вырастет, ну я не думаю, что 40 лет нужно ждать до 40 лет. Ну, конечно, понятно, что везде свои ситуации, у всех свои аргументы.
4: Вы знаете, Юль, вот тоже думая об этом, размышляя над этим, конечно, сложно, потому что ты сам не находишься в такой ситуации,
3: да,
4: и ты имеешь,
3: да,
4: своих детей, которых Бог тебе послал, и благодаришь за это Его. И только лишь можно как-то отчасти понимать этих людей, о ком мы сейчас говорим. Но в любом случае мы говорим сейчас о том, что правда, она будет лучшей. И лучшей, чем раньше она, так скажем, будет сказана, или как она будет сказана, тем она будет более

0: Не, опять же, предположение, что чем раньше, тем лучше. Но, так скажем, на раннем уровне, таком, может быть, детском, сказать это понятным языком для ребенка, чтобы это не ранило. Потому что сказать о том, что ты не наш ребенок, это в любом возрасте, понимаете, это будет ножом в сердце, там, в спину, куда угодно. В любом возрасте. И как бы ты ни готовил, как ты это скажешь? Эта
1: ты
0: фраза,
1: наш,
0: она
1: ты нам
0: уже,
1: не родной.
0: Понимаете? Угу. Вот. И он скажет, ну раз так-то, да, вот естественно. Вот эта вот мысль, которую тоже хотелось тоже проговорить, когда меня спросили, а что бы ты сказал по этому поводу, я бы, наверное, вот в этом возрасте, там, может быть, там 4, может быть, 5 лет, когда ребенок хоть более-менее начинает как-то реагировать, сказал бы, у тебя помимо нас есть еще родитель. Вот, где, вот эта фраза, которая не ранит ребенка, который понимает, что есть родители, а есть, оказывается, кто-то еще. Интересно. Да? Вот эта информация гораздо хуже, когда ребенок в школе узнает от совершенно посторонних людей, что он не родной ребенок этих родителей. Для него шок будет гораздо больше. И вот мы когда говорим о формировании личности, мы говорим о том, что до 5 лет формируется человек на 50%. Еще на 25 это от 5 до 7 лет. То есть, когда ребенок идет в школу, к 7-летнему возрасту он сформирован уже на 75% как личность. И остальные 25% приходится до конца его дней, сколько он будет жить. Так вот, получается момент, где возможно было бы сказать об этом, хотя бы, по крайней мере, попробовать сказать информацию, которая бы помогла ему правильно воспринимать вещи, которые он потом будет слышать в своей жизни.
1: Ну, действительно, здесь все, наверное, еще зависит от самих вот родителей, да, приемных, потому что есть люди очень мудрые, и есть люди, которые как-то вот тонко чувствуют, они умеют, они знают, они чувствуют момент, они понимают ребенка, а есть настолько вот все топорно, не знаешь, иногда думаешь, ну, лучше бы уже не говорили, лучше вообще никак, чем так. Вот, ну, как бы вот этому все равно нужно учиться, и ведь есть, я думаю, консультанты, и когда люди усыновляют детей, с ними ведь и психологи работают. Поэтому, ну, вот всему все-таки нужно учиться.
0: Главный наш вывод о том, чтобы правда, если даже она есть, чтобы она была конструктивной, созидающей, чтобы она была благом для человека, о котором мы говорим, эту информацию.
1: Вот правда во благо, да, а не ложь во благо. Да, Василий, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо большое вам.
0: Спасибо вам, Юлия.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Мужчина и женщина». Всего вам доброго. До свидания.

0: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! Мы приглашаем вас на программу «Контрасты души». Сегодня мы будем говорить о том, можно ли узнать Бога и каким способом это можно сделать. У нас в гостях священнослужитель Андрей Евгеньевич Синельников. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Сегодня мы будем говорить о том, кто таков Бог, как его можно познать, каким способом это можно сделать, и посмотрим конкретно, человек может встретиться с Богом или нет в конечном итоге. И первый вопрос, который я хочу задать, с чего вообще человек начинает свое познание?
2: Мы говорим о богопознании, значит, мы говорим о пути познания Бога человеком. Я с самого начала хотел бы привести всего лишь один библейский текст. В данном случае он принадлежит перу апостола Павла, который написал такие слова: «Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Ну и потом он оговорился о духе человеческом, то есть что человеческого никто не знает, то есть что внутри человека, у него на сердце, на помыслах, кроме его внутреннего духа. А что эти слова значили бы? Я думаю, что здесь говорится прежде всего о тайне бытия Божьего. Я хотел бы сразу сделать эту оговорку. Мы будем говорить о богопознании, о возможностях, способах и так далее. Но мы должны с самого начала сказать, что Бог был, есть и остается великой тайной для творения, в том числе и для человека. Потому что если бы мы понимали Бога во всей полноте, наверное, мы сами были бы богами.
1: Да, и в этом есть смысл. В пророке Исаии написаны такие слова: «Мои мысли не ваши мысли, мои дела не ваши дела». То есть Бог сам дистанцируется от человека и показывает нам вербально, то есть словами, что мы познать чего во всей полноте не можем. Но теперь вопрос, а можем ли мы с Ним познакомиться, с Богом?
2: Я думаю, что Богом, как Творцом, была предусмотрена возможность для творения его постижение в вечности, в этих отношениях. Невозможно постигать того, с кем у тебя нет никакого контакта. То есть здесь речь идет прежде всего о какой-то первичной коммуникации между человеком и Богом. Но, знаете, есть такой один пример, образный пример, как семеро слепых описывали слона. Их привели в зоопарк и поставили по разным сторонам от этого большого животного и попросили их кратко описать, что такое слон. И один держался за хобот, другой держался за его ногу, третий за хвост, кто-то за ухо. И один из них, который держал слона за хобот, говорит: «Слон – это шланг, вот такой ребристый, знаете, грубый, и еще оттуда теплый воздух уходит. Вот это подобен шлангу». Второй, который держал слона за хвост, говорит: «Нет, совершенно другое представление. На самом деле слон – это похож на такую веревочку для звонка, в которую можно позвонить. Вот такой тонкий шнурок». Третий говорит: «Вы оба не правы». Он держится за ногу слона и говорит: «Он подобен такой величественной колонии, кожаной колонии, и вот она такая фундаментальная, стоит, ее не сдвинешь». А четвертый, который держал его за ухо, говорит: «Вы абсолютно заблуждаетесь, потому что это такое мягкое, нежное, то, что я могу потрогать своими руками». К чему это иносказание? Оно говорит о том, что опыт постижения Бога у каждого человека личностен, индивидуален и субъективен. Поэтому мы должны принять как аксиому, что первичность нашего познания или первые шаги на этом пути богопознания человека очень и очень личностны. И они могут быть совершенно разные. И мы не можем судить друг друга о том, насколько эти шаги должны быть верными или соответствующими нашему представлению. Какие пути? Но если мы с вами говорим о Боге, мы не можем проникнуть в сущность Божества и судить о нем как о каком-то предмете. Это надо сделать установкой по умолчанию. Как Бог познается? Прежде всего, можно сказать, что Бог познается опосредованно, то есть посредством того мира, в котором мы живем. Если мы говорим, что Он Творец, мы подразумеваем, что Он есть Творец, что Он дает жизнь и так далее, то мы должны посмотреть на творение, прежде всего на творение. На какие законы? На те законы, которые действуют в творении, на те механизмы, которые позволяют жизни иметь те или иные формы, посмотреть на взаимосвязь окружающих явлений, предметов и так далее. Тогда этот путь осмысления, он уже приводит к вопросу, отражает ли творение своего Творца. И, видимо, какие-то важные вещи о Боге можно уже говорить, исходя из творения. Но этот путь несовершенный. Почему? Потому что те люди, которые все-таки знают откровения уже в Священном Писании, они знают тот факт, что наша Земля, она не в том первозданном виде существует, какой она была. То есть мы сейчас живем, к сожалению, на той земле, которая имеет последствия греха, несет на себе отпечаток греха.
1: Но это может быть тема следующей нашей передачи. А сегодня я хотел бы вернуться к тому вопросу, что мы действительно можем воспринимать Бога как Творца через Его творение. Так же, как мы через картину можем узнать о методах, о характере, да, может быть, о ситуациях, которые рисовал художник, рисуя или написав картину. Но вы подразумеваете изначально, что мы понимаем, что Бог есть. И второе, изначальный фундаментальный момент, что Он Творец. Не все люди так понимают. И большинство людей Бога не воспринимают как Творца, потому что и существует теория эволюции, да? И еще часть людей, которые не представляют, что Бог существует как личность, да? Бог может существовать как просто фантом, или как истина, или как что-то...
2: Да, нечто абстрактное, типа космического разума, да, и так далее.
1: С которым может... нельзя познакомиться, потому что мы, говоря о знакомстве, мы встречаемся с личностным Богом.
2: Да, вот я хочу сказать, невозможно доказать другому человеку то, что не прошло через его сознание или личность. Опыт.
1: Подождите. Доказательства – это уже вопрос взаимоотношений людей. Сейчас мы говорим о познании Бога через то, что мы видим вокруг, без личностного контакта.
2: Вот это безличностный контакт. Я вот почему оговорил этот момент, что земля несет на себе, не только земля, но нечто большее, несет на себе отпечаток грехопадения, то есть она искажена. Есть некоторые вещи, которые не позволяют судить о Боге в творении во всей полноте. К примеру, если животные терзают друг друга, можно задать вопрос, если это сотворил Бог, подразумевал ли Бог или отражает ли эта проблематика проблему самого Бога. Вот я поэтому здесь делаю такое различие. И я хочу сказать, что это все-таки несовершенный путь. Конечно, если мы уходим в нашем познании за землю, будем так говорить, идем во Вселенную, занимаемся астрофизикой или занимаемся философией и так далее, то мы можем как-то приблизиться в своем понимании. Но это тоже ступень или вектор, который будет идти от человека к Богу. Но я хочу сказать, что это тупиковый путь. Почему тупиковый? Потому что между человеком и Богом есть определенный разрыв. Невозможно познать Бога, не будучи Богом во всей полноте. Я уже это сказал. Значит, все-таки наиболее точный путь или правильный вектор – это другой вектор, который исходит не снизу вверх, а сверху вниз. То есть я говорю об откровении от самого Бога, которое было в земной истории и продолжает иметь
1: место. То есть можно, если сделать такую аналогию, сколько бы мы ни смотрели на картину «Да Винчи», во-первых, мы никогда не узнаем, каков был «Да Винчи», а во-вторых, мы никогда не узнаем, какой была «Джоконда». Да, то есть мы видим только продукт творения. Также, рассматривая природу, мы, конечно, видим характеристики Бога, мы видим Его чудеса, но мы не можем встретить Бога через природу, да, то есть познакомиться лично. Для этого нужна встреча, непосредственно инициированная самим Богом.
2: Да, вы правы. Может быть, сделать такое маленькое заключение, для чего же все-таки природа? Я хочу сказать, что познавая механизмы взаимосвязи, причинно-следственные связи в бытие творения Божьего, мы видим в этом и замысел Творца. То есть с этой части мы можем понимать Бога.
1: Да, что интересно, что как раз эти законы творения, да, для Земли, законы физические, химические, биологические, как ни странно, открывали люди глубоко верующие. И как бы нас не убеждали в детстве или из учебников, что они не верили в Бога, тот Ньютон, да, он и был известен как богослов. Наш Ломоносов, да, великий ум, был глубоко верующим человеком. И большинство людей, да, там тот же, кто Линцный, да, который сделал систематизацию животных, был очень верующим человеком. И сейчас, если мы посмотрим на биографии большинства людей, которые знакомились с природой, мы видим, что либо они сами были священнослужителями, либо были детьми, потомками священнослужителей, либо они были глубоко верующими людьми. Потому что человек, встречаясь с природой, так или иначе встречается с делом рук Бога.
2: Абсолютно верно. И вот поэтому имеет смысл, может быть, говорить уже о втором векторе, о векторе инспиративном, или будем говорить о векторе откровения от самого Бога. Конечно, сразу в связи с этим станет ряд вопросов, сложных вопросов. Ведь в истории мира, в истории человечества было, может быть, много откровений. Как определить, какое откровение Божие, когда оно было, правильно ли это было, или это, может быть, были какие-то проблемные люди, которые представляли себе, что это откровение Божие, на самом деле, может быть, это были какие-то, знаете, не просто видения, а психическое заболевание. То есть, я не хочу говорить сейчас, это очень широкий блок и большие вопросы, но мы должны признать, что откровение Божие о себе, именно как о личности для человека, оно очень многообразно. Но наиболее систематизированное откровение, я считаю, оно явно в библейской истории. Вот почему все-таки я христианин, и я придерживаюсь глубокого убеждения в том, что Священное Писание, библейская история, это правдивое описание откровения Божие для человека.
1: Давайте вспомним эту историю в некоторых пунктах. Да, первое откровение Бога человеку случилось в первый же день творения. Да? То есть Бог не прятался от человека, а прямо встретился с ним. И что интересно, первое откровение Бога – это был закон Бог дал. Да? Владеете, наслаждаетесь, обрабатываете.
2: Он дал человеку осмысление его бытия. То есть зачем он сотворен и какая у него
1: да,
2: есть,
1: то есть
2: цель.
1: Встреча с Богом, она наделяет человека смыслом.
2: Абсолютно верно.
1: Потому что поиск смысла, он бесконечен, да, насколько мы понимаем. Да? И человек, который обрел смысл, обычно обретает его через инспирацию или через инсайт, то есть через откровение. Да? Бог по-разному открывается каждому человеку, но именно Бог открывает значение человека.
2: Да.
1: И это видно в истории во всей Библии. Да?
2: Но, есть... знаете, в связи с этим может стать вопрос. Ведь даже если брать предметное откровение Бога какому-то конкретному человеку, случаев много, и откровения могут различаться друг от друга. Как на основании этого вывести определенную закономерность описания личности Бога, его воли, его, как бы сказать,
1: да, не получится ли, как с той историей со слоном, да, что каждый
2: да,
1: человек получил инспирацию, получил какое-то знание о Боге, как понять, что это именно тот же Бог, который открывался предыдущим поколением, да?
2: Это очень хороший момент. И вот поэтому с самого начала я сделал такую, дал люфт, что мы не претендуем на полноту. Даже те люди, которые являются христианами, те, которые принимают Священное Писание как авторитетный источник, мы не претендуем на абсолютное видение и абсолютную полноту Богооткровения о себе. Почему? Потому что откровение, оно прогрессивно. Оно продолжается. Бог будет открывать себя творению еще все оставшееся.
1: То есть имеет смысл, конечно, познавать Бога через природу, его красоту, но мы должны стремиться или ожидать откровения от Бога личностного. Но в то же время нужно смотреть, что же было до нас, как Бог открывался до нас, иначе мы можем попасть в капкан собственных заблуждений.
2: Да. Ну, мы все вносим свое субъективное представление даже о библейских событиях, потому что есть понятие факта, а есть понятие интерпретации факта. И даже если факт, он библейский, то мы сегодня, как люди его, он же проходит через нашу призму нашего сознания. А что на это влияет? Наше представление, культура, где мы выросли, наша ментальность как формируется, да? Воспитанием, окружающей действительностью, нашими личными собственными опытами, переживаниями. Это все накладывает отпечаток на восприятие. Поэтому надо быть уверенным, что Бог считается с этим всем. И Бог дает свое откровение о себе как о личности в том месте и в том времени, в той культуре и так далее, исторической реалии, где находится человек. Поэтому откровение о Боге достаточно разнообразное.
1: Во всех своих откровениях, которые Бог являет человеку, человек его узнает. То есть мы не встречаем такого в Библии, что «а кто ты?» Да? То есть когда встречается Бог с человеком, человек всегда узнает, что это Бог.
2: Ну, мне хотелось бы верить, что это именно так. Почему я говорю «мне хотелось бы верить»? Потому что все-таки Писание не является описанием полного опыта всего человечества за всю историю его существования. Потому что я глубоко убежден, что в свое время Бог давал откровения не только народу израильскому, как народу Завета, не только патриархам, но тем людям, которые были вне библейской истории, в других странах, в других народах, и там были те люди, которые Бог давал откровения. Пусть это более локальное и не систематизированное знание, но Бог не ограничивает себя в своих проявлениях, в своем откровении, потому что Бог желает просветить каждого человека, приходящего.
1: У меня провокационный вопрос.
2: Давайте.
1: Почему тогда из его корпуса священных текстов мировых, да, то есть их достаточно много,
2: да,
1: почему вы опираетесь на Библию? Ведь если Бог открывает себя через откровение и другими способами, другим людям, да, вне библейского контекста, то почему тогда не обратиться к другим источникам священных текстов?
2: Да, это очень хороший и достаточно сложный вопрос. Но я говорю о своей личной позиции. Маленький момент. Новый Завет является неотъемлемой частью всего Священного Писания
1: но
2: или там Библии.
1: Вы так считаете?
2: Для меня так, я христианин. И Новый Завет, будем так говорить более предметно, это, может быть, Евангелие, они описывают бытие Бога во плоти. Там написаны такие слова: «Сын, сущий в недре, отчим, он явил». Ну, я процитировал синодальный перевод Священного Писания.
1: Я и услышал.
2: Он для меня является авторитетом тоже. И другими словами, Сын, или Иисус Христос, который от вечности находился со своим Отцом едино в лоне Его,
1: в тайне, которую никто не может постичь.
2: Никто не может постичь. Он Бог во всей полноте, так же, как и Отец, так же, как и Святой Дух. И мы, помните, в самом начале я сказал слова, что никто не знает, что Бог в Боге, да,
1: кроме Духа,
2: Духа Божьего. И Это неразрывная троица, неразрывное единство Бога. Оно было передано уже в одной ипостаси, в лице Иисуса Христа, Сына
1: да,
2: Божьего.
1: Даже вспоминаются сразу слова в Евангелии от Иоанна, когда его Филипп спросил: «Покажи нам Отца». Да. И тогда Иисус говорит: «Как же ты, видя меня, не видел Отца? Ведь я только то и делаю, что являю вам Отца».
2: Вот я глубоко убежден, что Библия, вот эти тексты Священного Писания, они являются наивысшим откровением. В отличие от других текстов, почитающих священными, ни один источник, почитаемый святым источник текстов, все-таки не говорит о Боговоплощении, что Бог явился во плоти, и Он стал доступным людям в осмыслении. Он стал более близок людям, не только потому, что Он принял плоть, а то, что Он говорил с ними на одном языке.
1: Да,
2: он
1: даже
2: учитывал их ментальность, учитывал их культуру, их мировосприятие, их действительность и их даже интерпретацию более раннего откровения Божьего. И все это Бог учитывал, и Иисус Христос поэтому явил собой полноту откровения.
1: Но и Бог еще и готовил свое явление в мир. Да?
2: Да.
1: То есть есть целый отдел библейских пророков, которые описывали детально. Есть даже такие статистические данные, что почти каждая минута Бога была предсказана в его жизни на земле. Да? Так евангелисты это подчеркивали, что он сделал во исполнение Писания. Да? То есть Христос не просто явился во плоти, вот, пожалуйста, вот я пришел, да? А он подготовил, чтобы его узнавали, чтобы это было подтверждено. Обычно 2-3 свидетельства Христос приводит к тому,
2: вот
1: что...
2: Вот поэтому Ветхий и Новый Завет, они цельны. Вот поэтому мы говорим о библейской истории, не отделяя заветы, не разрывая Священное Писание. Это единое целое. Есть предсказание, есть исполнение пророчества, так? И мы видим, что сегодня мы можем быть уверены в том, что Бог продолжает открывать нам себя в лоне уже того исторического библейского контекста, который был уже дан.
1: Что может сделать человек, чтобы быть в этом контексте?
2: И другими словами, каким образом современный сегодняшний искатель Бога, да, может прийти к Богу и познать его лично? Я могу, может быть, сказать более субъективно о личном моменте, личном опыте. Я, честно говоря, этими вопросами задавался с юности, будем так говорить. Я вырос не в неверующей семье, и в моей семье не было такого, чтобы Писание лежало на или было настольной книгой. Это был внутренний поиск. И это был долгий поиск. И все-таки, когда я коснулся Священного Писания, у меня было глубокое какое-то внутреннее убеждение, что это великая ценность. И прошли годы моего исследования контекста и истории написания, содержания внутреннего библейского, когда я увидел вот эту картину, каким на самом деле образом Бог открылся человеку. И тогда, когда я это Священное Писание сделал для себя объектом исследования, Бог личностно мне открылся по-особому. Конечно, у меня в жизни были опыты, как, возможно, и у любого другого человека. Вы должны были умереть, а вы не умерли. Вы должны были попасть в какую-то серьезную проблему и как-то внутри обращались к неведомому Богу, и произошло решение проблемы. Есть тысячи, сотни тысяч, миллионы подобных случаев. И это личностный опыт. Но личностный опыт еще не является собой вот эту полноту. Я считаю, что наиболее полным откровением на сегодняшний день является Священное Писание. И особенно тот раздел, который говорит о воплощенном Боге, который был близок к человеку.
1: Спасибо. Спасибо пастору Андрею за столь увлекательную и познавательную беседу. И хочу процитировать текст из Евангелия от Луки, где Иисус говорит: «Исследуйте Писание, ибо через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». И здесь Христос говорит о себе воплотившемся. Но важно, здесь и слово «исследуйте». И как раз богопознание, о чем мы говорили сегодня, начинается с исследования природы, с исследования ее законов, ее чудес. И именно эти инструменты и нужно применять в исследовании Писания. Читать его с увеличением, читать его с молитвы, читать его, ожидая откровения Бога, который реально может прийти в вашу жизнь и изменить ее. До встречи.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Слушатели радиокомпании «Триангела» верят, что Христос скоро вернется. А вы –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: за правду!
1: Здравствуйте, ребята.
2: Привет. Все напрасно, ничего я не нашла.
1: А ты что-то потеряла, Надюш?
2: Ничего.
1: А что же ты тогда искала?
2: Я археологом решила стать. Мне мама даже совок купила.
1: Археологи? Это здорово. Вести раскопки в культурном слое земли.
2: Конечно же, в культурном. В парке. Некультурные места бы я не пошла копать.
1: Культурный слой земли – это бывает не только в парке. Это такая часть земли, в которой находятся развалины старинных древних городов. Ну, какие-нибудь осколки старинных вещей, а если повезет, даже целые неповрежденные предметы.
2: Вот именно это я и хотела найти, чтобы узнать, какие люди жили в древние времена, какую одежду носили, чем занимались в свободное время. А нашла только вон две шишки. Эх, ворона, наверное, ошиблась.
1: Ворона? А при чем здесь ворона?
2: Она для меня в том же самом месте копала. Но я подумала, что это неспроста, и решила продолжить ее дело.
1: Она, наверное, там червячка себе искала. Ну, не расстраивайся, Надюш. Даже великие археологи не всегда могут найти что-то ценное. Ну, например, глиняные или каменные таблички или плитки, на которых написаны важные исторические события.
2: А почему древние люди писали именно на камнях и глине? У них что, бумаги не было?
1: Нет, бумага была. Просто самые богатые люди древности хотели, чтобы об их жизни узнали и через много-много лет. А бумага долго не продержится.
2: А где можно увидеть такие плиты с надписями?
1: Они хранятся в музеях. Вот посмотри. Здесь есть такой столбик, он называется призмой. Так вот, на этой призме написано, как армия царя Синахирима побеждала разные народы. И своим слугам он приказал написать, как однажды его войско окружило город, где жил Божий народ. И что царь этого Божьего народа был заперт в своем дворце, как птичка в клетке.
2: Так было взаправду?
1: Ну, да. Только царю Синахириму было стыдно писать о том, что же было после. А вот в нашей взаправдошней книге написана эта история полностью.
2: А мы ее сегодня расскажем?
1: Конечно.

0: Эта удивительная история произошла давным-давно, когда грозный ассирийский царь Синнахерин решил завладеть всем миром и поэтому отправил свою армию завоевывать новые земли.
1: Он был очень жестокий и уводил в плен множество людей.
0: И решил царь Синнахерин напасть на город Иерусалим, город, где жил народ, который всегда слушался Бога. А царь народа Божьего Езекия отказался подчиниться врагам и служить им.
1: Ассирийский царь, наверное, уже приготовился написать на каменной плите, как он завоевал город.
0: Думаю, именно так. Ведь вражеские войска уже окружили город Иерусалим со всех сторон. Злой Синнахерин даже послал гонца к стенам города, чтобы запугать народ Божий угрозами.
1: В это время царь Езекия сказал народу: «Ничего не отвечайте, когда услышите вражеские угрозы».
0: Когда гонец приблизился к стенам города, он закричал: «Вот что сказал царь ассирийский! Не слушайте вашего царя Езекию, который говорит: „Господь спасет нас“. Все народы я побеждаю, так неужели спасет Господь ваш город от руки моей?»
1: Весь народ молчал и ничего не отвечал гонцу, как и велел царь.
0: А вскоре вражеские послы принесли угрожающее письмо царю Езекии и сказали: «Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты надеешься, думая, что не будет отдан город Иерусалим в руки царя Ассирийского. Разве ты не слышал, что сделал царь Ассирийский со всеми землями?»
1: Взял Езекия письмо и пошел в храм Божий. Развернул он там его и начал молиться: «Господи, ты один Бог всех царств земли! Ты сотворил небо и землю. Правда, о Господи, что царь ассирийский разорил народы и все земли их. Господи, спаси нас от рук Синнахерина». В ответ на молитву послал Господь пророка Исаию, который сказал царю Езекию и всему народу:
0: «Вот что говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в этот город и не пустит туда стрелы. Той же дорогой, какой пришел, возвратиться. Я буду охранять этот город», — сказал Господь. И случилось в ту ночь вот что. Прошел ангел Господень по стану ассирийскому и поразил 185 тысяч человек.
1: А рано утром увидел народ Божий, что им больше никто не угрожает.
0: А царь Синнахерин в стыде возвратился домой.

0: хотел царь запереть народ Божий, как птичку в клетке, а Бог их защитил.
1: Взаправду. Кстати, Надюш, у меня появилась идея, что мы можем смастерить из твоих находок.
0: Два колобка?
1: Нет, одну птичку.
0: Из двух шишек? Интересно, как?
1: У нас тут есть взаправдочная коробочка. Ага, с помощью пластилина мы соединим голову с туловищем. Но сначала головку надо немножечко распушить. Это делается вот так. –

она получается такая пушистая. И теперь мы закрепим туда клювик. Сделаем его из фисташковой скорлупки. И закрепим ее пластилином.

И сюда приделываем клювик. А теперь приделаем маленькие глазки. Скатаем их из светлого пластилина. Два маленьких шарика. Один и второй. И совсем маленькие черненькие бусинки –

0: Ой, какая чарашка. Теперь соединим голову с туловищем и поставим на пластилиновые лапки. Вот так. О!
1: А я для птички перышко нашла.
0: Отличный получится хвостик. Ставим его покрепче.
1: Дядь Леш, мне эта птичка напоминает одну знакомую ворону в парке.
0: Думаю, ты на нее не в обиде. Ты у нас птичка свободная. Мы тебя в клетку не посадим.
1: Тому, кто на Бога надеется, никакие клетки не страшны. За правду?

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы опять собрались на лицемерию.нет. И сегодня поговорим о доверии, наивности, ну и всяких смежных, вот что с этим связано.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: В основу есть такой у меня пример. Я так понимаю, с ним сталкивается достаточно много людей, особенно верующих. Приходит к тебе человек, просит у тебя денег взаймы. Ну, ты ему даешь, но только в назначенное время он не возвращает, а вместо этого просто приходит и просит еще. А потом еще, а потом еще. И ты уже начинаешь себя чувствовать неловко, потому что, с одной стороны, у тебя есть Священное Писание, которое говорит, что блажение давать, которое говорит, что просящему тебя дай. И ты понимаешь, что вроде бы по совести и по Писанию тебе бы надо бы дать. Но ты понимаешь, что это все уже начинает превращаться в какое-то вымогательство, что ли. Потому что человек прекрасно осознает, что ты ему дашь, и прекрасно осознает, что тебе возвращать не надо.
3: И манипулирует.
4: Он к этому привыкает.
1: Привыкает к этому.
4: Ему хорошо.
1: И, может быть, даже он искренне где-то там подсознательно и хотел бы что-то поменять и вернуть бы тебе. И так и мечтает, что когда-нибудь, лет через, он тебе подсчитает и все вернет. Ну, когда разбогатеет в следующей жизни.
4: А если я продолжаю давать, то я, получается, наивный человек?
1: Ну,
4: не рассуждаю.
1: Любой человек неверующий скажет, ты не то что наивный, ты глупый человек, когда так делаешь.
3: А он умный, потому что он манипулирует твоими убеждениями для извлечения собственной выгоды.
1: А если он еще нашел не одного такого, как ты, то он может еще оказаться побогаче вас всех вместе взятых.
5: Ну да, вот, например, окружение в моем, когда все узнали, что я верю в Бога, начали мной как бы пользоваться. То есть там, сходи, закрой форточку, нет, открой, нет, принеси, нет, подай. То есть, и когда я говорю, знаете, говорю, вы сами как бы в силах это сделать. Они такие, ну ты же христианка, ты не имеешь права отказывать в таких вот, в помощи.
6: Юлия Лупашина. Увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
5: А я в первое время, когда еще только обратилась вот к Богу, да, я не понимала, вот где грань вот эта, где нужно останавливаться в помощи. И вот сейчас тоже вопрос... возникают,
1: есть ли это грань.
5: Но я для себя нашла эту грань. Угу. Однажды, когда у меня была подруга, и она очень нуждалась постоянно в моей поддержке, я ее очень любила и никогда не испытывала проблем внутренних переживаний, что я что-то делаю неправильно или там мне это тяжело там ей помогать. То есть она не вымогала у меня деньги, она просто очень такая стеснительная была по природе своей. У нее не было родителей, она была сирота, и она была очень зажата. И она все время нуждалась, вот, чтобы я ее спросила там, не у нее, а вот там время спросила, сколько стоит в магазине, или там что-то купить ей надо. Она сама подойдет, стоит, мнется и не может ничего сказать. А я как бы за нее все это делала. И я считала, что я, ну, молодец, я так как бы ее поддерживаю, я ее как друга своего не бросаю. Вот. И однажды ей надо было идти к врачу, она очень к зубному, и ей нужна была помощь, чтобы я с ней сходила. А мне нужно было в это время в другом месте быть. Я тогда спросила одного человека своего, духовного советника, что же мне делать в такой ситуации? И он вдруг мне вместо того, что сказать, молодец, сестра, иди помогай своей.
4: Доброе дело.
5: Я ожидала такого ответа, да. А он раз мне говорит, ты что, ты делаешь очень страшные вещи. Я говорю, а как так? Ты как бы потворствуешь человеку для того, чтобы он совершал постоянно как бы вот эти вот страх свой, не преодолевая, постоянно входит вот в этом состоянии, ну, негативном, да, то есть она все время переживает страх, она его не преодолевает. С помощью меня она решает эту проблему. И я поняла, что надо ей помочь другому. Не ходить с ней и решать ее проблему, а помочь ей преодолеть этот страх. И мы с ней вместе это решили, и она действительно сейчас нормально все справляется. Вот. Но я поняла, что не всегда доброе такое вот отдавание, это есть... хорошо.
4: Польза человеку.
5: Польза человеку, да. Поэтому если человек приходит просить у меня деньги, я, конечно, дам. Но я должна знать, понимать, для чего он это делает. Пользуется он мной или просто действительно нуждается. Если я вижу, что начинается переходить на уровень пользования, тогда я задам вопрос. Извини. Сначала ты как бы объясни мне, почему так происходит, а потом уже будем решать, давать мне тебе еще раз или нет.
4: Тогда в таком случае, вот в этой ситуации, когда человек ходил, все брал взаймы, взаймы не отдавал, и ему нужен был этому человеку тогда, кто давал, помочь устроиться, может, на работу.
5: Сходить с ним устроиться.
4: Чтобы у него деньги были свои.
1: Ну, очень часто бывает, что проблема-то не в том, что человек не работает или денег нет. Проблема в том, что он не умеет им управлять. Не живет по средствам, там еще что-то в этом роде. То есть зачастую именно в этом проблема. Хотя есть определенная категория людей, которые в принципе ведут такой вот образ жизни, что они не работают и живут за счет других, и они уже так настолько привыкли, что им сейчас уже и работа-то, она как-то не клеится вся, даже если они устроятся, это ненадолго.
4: Ну да.
1: Вот. Поэтому порой научить, нет, ну это, конечно, благородно, и можно попытаться, но далеко не всегда это получается. Но перестать давать, а что тогда будет?
5: С нашим христианским сердцем, да?
1: С сердцем, да, с совестью, со Священным Писанием, которое говорит, что надо вообще-то это делать. Где вот эта грань? До каких пор давать?
5: Ну, вообще наивность, вот эта вот христианская наивность, она опасна тем, что человек потворствует злу. Тем, что вот как я много лет с ней ходила, да, вот, и она никак не менялась, уже была довольно взрослой девушкой, ей там не 5 лет, не 10, а было почти 20 лет, и она не может подойти, спросить другого человека. А я ее жалела, из любви помогала, и во что я ее практически превращала.
3: Кто из вас был наивник?
5: Вот и получается, оказывается, вот Дим правильно сказал, я, оказывается, наивная дурочка была, что вот так вела себя, обвелась просто на то, что она мной манипулировала каким-то, ну, она не специально это делала, но вот так получилось.
1: То есть я наивная. В итоге кто обманывался тогда, сам в самообмане находился?
5: Я самообманывалась.
1: Да, вот и развернули, что называется. С одной стороны, тут вроде бы один хороший, другой плохой, начинаешь копать с точностью до наоборот.
3: Давайте я прочитаю, что такое наивность.
1: Вот, замечательно.
3: Неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире и адекватно отвечать на вызовы времени. Синонимы неискушенность, непосвященность, бесхитренность, неопытность, недогадливость, невежественность, глупость.
2: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
3: Ну, то есть... Говорят, что вот есть какая-то такая чистая наивность, да, когда ты вот искренне помогаешь. И, может быть, даже иногда лучше вот в такой искренней наивности ошибиться и лучше помочь человеку, чем где-то там догадываться о том, а вдруг меня обманывают, а вдруг там против меня там...
1: То есть лучше ошибиться в сторону милости,
3: да,
1: в этом вопросе.
3: Меня,
1: да?
3: Хотят использовать, мной манипулируют, из-за этого проявить какое-то... Вот. Ну, а что касается вопроса... Ну, когда тебе говорят, что ты должен давать, потому что ты верующий, или должен все делать, потому что ты христианин. Ну, вот здесь я такого в Библии не встречаю. Не знаю, может быть, я как-то по-другому понимаю эти библейские тексты, но где вопрос, да, где граница, когда дать, когда не дать? Если у меня нет возможности, во-первых, никто меня не обязывает давать. Это раз. А во-вторых, это вообще мое личное право.
4: Ну, смотри, как
3: Соломон пишет в притче.
4: Благотворительная душа будет насыщена. И кто напояет других, тот и сам напоен будет.
6: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
3: Конечно, когда речь идет о действительно нуждающемся человеке, да, и у тебя есть возможность ему помочь, конечно, надо помочь. Но когда речь идет о человеке, который тобой манипулирует.
5: Ну, мы иногда не знаем, манипуляция это или нет. Мы же не можем сразу прям стать клеймом.

0: Ну и смысл? У меня есть своя жизнь, которую я должен жить, у него есть своя, ну вот. Мы можем где-то друг другу помочь, но не пользоваться друг другом. И здесь надо четко где-то ставить границы, потому что, помогая ему, я начинаю отрывать время от себя, от семьи, от других обязанностей, которые у меня есть. Начинаю отрывать время, средства, ну, в зависимости от того, в чем именно начинает помощь. Причем давать это тому, кто еще не факт, нуждается в этом или нет.
1: Да, это иногда бывает, человек действительно нуждается, это вопрос жизни и смерти. А иногда это вопрос просто...
0: Прихоти.
1: Да, может, не прихоти, нужно, но можно и обойтись без этого. У меня, может, самого этого нет. Он просит у меня деньги взаймы и покупает то, что я сам хочу себе купить уже 100 лет, и отказываю себе, потому что у меня есть другие приоритеты. Да. А он просто пошел и начинает пользоваться... Совершенно не обязательно давать. Я для себя относительно вот давать взаймы... Вообще, в идеале, конечно... Христос тоже сказал, что не оставайтесь никому должными, ничем, кроме взаимной любви. Но все-таки есть моменты, когда надо помочь, и финансово помочь в том числе. Да? Я для себя решил, если я могу дать, и при этом мне не вернут, и я буду себя нормально при этом чувствовать, да, то в таких случаях я могу дать взаймы. Вернут – хорошо, не вернут – плохо. Но если я чувствую, что я не смогу, чтобы мне эти деньги не вернули, я не дам.
0: Этому принципу, кстати, давно еще, я еще в школе учился, один мудрый человек меня научил. Я в гостях у него был, и в этот момент к нему приходит человек, который у него что-то попросил взаймы. И я уже не помню, что именно просили, я не помню даже, дал или не дал, но я помню, что он после этого объяснил вот эту ситуацию и сказал, что я даю только то, что я могу подарить. Вот. Могу подарить, все, никаких проблем, я даю. Не могу подарить, извини, не могу, все. И это мне запомнилось надолго, я стал придерживаться этого принципа. Но вот есть еще один текст, который я хочу сюда же пока вклинить, потому как даже два текста. Один текст записан в Псалтире, в 36-м псалме. Здесь написано так: «Нечестивый берет взаймы и не отдает». Ну, вот мы как бы нечестивого увидели.
2: Ну, да.
0: «А праведник милует и дает».
2: И дает.
0: То есть прощает и все равно дает. И если бы просто ситуацию описали, так еще и с характеристикой. Вот этот вот нечестивый, этот вот праведник. И я начинаю спрашивать себя, а сколько можно вообще миловать? То есть сколько вот он раз пришел, два пришел, пять пришел. Сколько можно миловать? И сразу у меня всплывает в памяти другое. Когда Петр подошел к Христу и спрашивает, а до 7 ли раз прощать? А Христос говорит, не, не до 7, до 7 ж до 70. Угу. И все. И вот...
3: Но там написано миловать.
0: Ну, а миловать, прощать.
3: Ну, как сказать, прощать — это тоже человек приходит, он раскаивается в своем поступке, он осознал, что он уже, допустим, потерял эти деньги, и ты даешь ему помощь. А если человек приходит на уровень использования, это уже другие отношения. То есть человек приходит и начинает тобой пользоваться. А когда он просит прощения, понимает свое обстоятельство и понимает, что он безвозвратно берет у тебя деньги практически, то ты должен дать. Потому что это как бы милость будет.
0: В чем разница вообще милости и прощения? Когда просят у меня прощения, я могу простить человека. А всегда ли мы прощаем только после того, как у нас попросили прощения?
3: Ну да, тут как бы от внутреннего состояния зависит. То есть готов ты сейчас простить человека по-настоящему, а не просто «я тебя прощаю».
0: Ну да, очень часто просто я замечаю, по крайней мере, что бывают ситуации, когда к тебе человек приходит, начинает просить прощения, а ты так судорожно вспоминаешь, за что же он вообще просит прощения. Вот. Потом, когда выясняется, ты понимаешь, что это тебя даже и не тронуло тогда, то есть он тебя и не обидел, ничего, вообще ничего не произошло. Или даже если произошло, ты как-то это встряхнул, забыл и простил без какого-то выяснения, без какого-то, не напрягло это тебя. Но человек, для него это было какое-то целое эпопея внутреннее, как бурление, потом он превзошел через себя, и он пришел для того, чтобы просить тебе прощения. То есть бывает ситуация, когда ты его уже простил, хотя он прощения не просил.
3: Но тогда тебе несложная милость проявить, если ты уже простил.
0: Зачем? Да, поэтому я и спрашиваю. Вот праведник милует,
3: Насколько может сердце его позволить? Правильно Дима говорит? Пока я чувствую, что я могу отдавать столько, вот я могу отдать легко, я отдаю. Если я чувствую, что мое сердце не готово отдать, я

0: буду потом судить этого человека внутренне, осуждать, что он там не вернет мне никак деньги. Угу. То есть я не хочу вводить себя в грех вот тем, что я буду его потом осуждать за то, что я сама же ему дам. Поэтому лучше я не буду этого делать, чтобы не вводить этого, все это, ну, как бы не создавать эту атмосферу. Лучше я скажу, да, я сейчас корыстно поступлю, мне сейчас тяжело тебе отдать, потому что я не готов. Угу. Да, я сейчас совершаю грех, может быть, пред Богом, что я такой жадный и плохо там думаю, но вот я буду молиться, давай вместе молиться, может быть, ну, я когда-нибудь созрею. Да, это будет честно, чем вот так вот сидеть и лицемерно ему
1: отдать. В моей жизни была очень интересная ситуация. Вот, когда человек просил у меня взаймы определенную сумму денег, вот, и у меня...
2: На хорошую цель?
1: Ну, и, вроде бы даже да, то есть, но у меня не было возможности дать ему столько, сколько он просил, вот, и я сказал, говорю, ну, у меня есть возможность дать тебе меньше, то есть, где-то около трети от того, что он просил, ну, этот... И мы договорились, что я вот сколько смогу, и главное, я не пообещал ему, сколько я смогу ему дать. Он просит определенную сумму. Я говорю, я не знаю, я посмотрю, то есть я прикинул, что я приду домой, посчитаю, посоветуюсь с семьей, сколько я могу выделить, чтобы ему дать. И я говорю, ну, мы встретимся вот потом, и я сколько смогу выделю. И он почему-то в себе подумал, что я ему сейчас принесу столько, сколько он просит. И когда он
2: сумму
1: вдруг...
2: Нарисовал, да?
1: Да, он себе нарисовал эту сумму, когда я вдруг приношу ему меньше...
2: Глаза его...
1: Вот здесь было, что я никогда такого в жизни не видел. Много раз было, что просили денег, и много раз я давал. И
0: как
1: я
0: будто
1: всегда,
0: обокрали, да?
1: Я всегда видел благодарность в человеке. Даже те люди, а которые нагло у тебя приходят, просят, и потом опять приходят, и никогда не отдают, они все равно благодарны. Этот человек на меня смотрел такими глазами, как будто я тут такой негодяй.
2: Как на врага.
1: Как будто я ему пообещал уже все, и вот-вот не дал.
2: И взял и еще, как бы
1: еще
2: его
1: от него,
2: назад.
1: Да? И я ему должен. Я сижу и думаю, вау, что это? Вот.
0: Это самообман называется. Человек самообманулся.
2: У вас эта сделка не получилась в конечном итоге, да?
1: Нет, ну почему?
2: Он не взял эту сумму.
1: Он взял эту сумму. Он взял эту сумму, но был крайне недоволен. Вот. И мы немножко поговорили, я ему пообъяснил, что, как бы, ты же обрати внимание, если бы я тебе пообещал, это был бы другой разговор. Но я же не обещал, я и не знаю. Более того, я еще сказал, что я пойду и буду выяснять, сколько я смогу уделить.
2: Он этого не услышал, скорее всего.
1: Да, да, бывает...
2: Ему нужно было столько, сколько нужно, да.
0: Ну вот если вернуться к мысли вот о наивности, я хотела бы другую немножко сферу еще вопрос задать. Есть наивные люди не в плане там денег отдай, получи, да, а вот наивные по жизни. То есть, например, вот есть наивные люди, которые принимают ухаживание, например, девушки, да, от мужчин, которые, допустим, их соблазняют. Но вот они наивно верят, что их любят, что у них будет там свадьба там, или еще что-то. Они там им обещают.
2: Золотые горы, да?
0: Да, а потом они, эти девушки, остаются с ребенком или известно с чем вообще. То есть ужасная жизнь, да, сломана навсегда. Это не деньги. То есть тут идет наивность души, которая, ну, уверена, что все будет нормально, а человек и воспользовался. Тут как бы второго шанса не дается обычно. Все говорят, вот, надо опыт иметь. Какой опыт получишь, если только плохой? То есть в такой ситуации боли, страдания. Вот как тут вот эту наивность преодолеть? То есть человек вот действительно верит в хорошее, наивное, доброе душа. Или что, теперь всех теперь сразу, пока мама, папа там не приведут, не скажут, вот он хороший, вот за него замуж выходи. Как раньше женили же, вот, кстати, в Библиях, там же вообще... Пожалуйста, мама, папа приводили мужа там к тебе, и ты сидишь, просто смиренно принимаешь. Зато доверие, по крайней мере, можно обвинить потом родителей, скажут, это они виноваты, что мне такого мужа подсунули.
1: Мне кажется, тогда проблемы было меньше, хотя бы по той причине, что прежде чем их так сосватать, они их еще и учили. И дети видели на примере родителей, как родители общались, решали конфликты. И родители учили детей, как это делать. Как
2: сейчас
1: сдерживаться,
2: такого,
1: как терпеть,
2: конечно,
1: как уважать, как уступать. Ну вот, а сейчас этого нет. Сейчас наоборот, по тему той самой ироничной ситуации, да, а как там твоя дочка? Ой, дочка так хорошо устроилась, у нее такой муж, он ее и на Канары свозит, он ей и шубу купит, ну, замечательно. А сын как? Ой, ему такая досталась, лучше не называть вообще. То шубу просит, то на Канары ее отвезет. И в итоге к чему пришли? То есть все себе. Вот эгоисты выросли, потом наивные остались, а потом откуда взяться доверие? И люди друг другу не доверяют. И неудивительно, что Христос в Писании сказал, а Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
0: То есть наивность вымирает, по сути.
1: Наивность способствует тому, что вымирает вера, вымирает доверие к людям. Потому что рано или поздно это вскрывается. Да, хорошо, у нас может остаться какой-то человек наивный и счастливый при этом до конца жизни, да, по теме той курицы, о которой мы говорили в одной из передач. Вот, но...
3: То есть, если наивность – это неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире, да, получается, что мир становится настолько жестоким, что и наивность в людях...
1: И мир становится жестоким, все. Вот это да.
3: По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, сказал Христос. Да? И поэтому люди становятся менее-менее наивными, менее-менее доверяющими.
1: И жестокими.
3: И жестокими.
1: И закрытыми.
0: И менее милующими, я так считаю, потому что это отсюда и милость, и прощение меньше происходит.
3: Оказывать помощь становится опасно,
0: да,
3: для себя самого.
1: И потом мы начинаем уже чуть ли не христианство менять, потому что вот у нас христианство четко говорит, праведник милует, и пусть дает, и Бог его будет благословлять, и он еще будет давать. А мы уже начинаем понимать, что в нашем мире это не работает, более того, это опасно, более того, мы этого человека, вместо того, чтобы научить его жить, и как и правильно распределять свои ресурсы и идти пойти работать, мы начинаем потакать его прихотям, мы становимся соучастниками в его грехе, потому что он же фактически ворует, когда просит и не отдает. И теперь мы становимся соучастниками этого воровства и становимся фактически сами же и лицемерами, потому что мы говорим, что мы живем по Священному Писанию, а мы так не живем. А мы и не можем в этом мире. Есть ли выход из этой ситуации?
0: Какое же решение тогда приходит? Вот я не всегда могу найти это решение, только в какой-то индивидуальной, может быть, ситуации. А так, в общем, ответа нет, потому что христиане в затруднительном положении находятся, по сути. У нас слишком...
2: Какими им быть?
0: Да,
2: наивными
0: что...
2: или... Да. Наглыми.
0: Потому что наивность, она предполагает, в моем понимании, доброты души. То есть человек всегда наивный, он верит в доброту человека. То есть даже если он подозревает, что, возможно, его сейчас обманут, он должен, как Дим сказал тоже,
2: Он как бы заранее прощает этому человеку.
0: Да, то есть он помогает ему быть добрым, другими словами, да, то есть он верит в него. Дает ему
2: через
0: деньги
2: терпение,
0: еще раз, да,
2: там
0: еще
2: да,
0: раз.
2: Понимание.
0: А потом получается, что человек вообще не меняется и прям говорит: вот я там судил. Вот у меня есть знакомый, который просто очень нагло обманывает многих женщин других, каждую держит в неведении друг от друга, и каждый жалуется, что она такая бедная, у нее нет ничего на жизнь. И она берет кредит за эту женщину, чтобы и платит за нее, как утешая себя, что она хорошая христианка. И каждая эта женщина. Другая тоже думает, что она единственная, кто ей поддерживает, платит за нее кредит, и у нее таких человек 10, и она живет припеваючи, уже вышла замуж, уехала за границу, и все равно этих женщин эксплуатируют до сих пор, потому что они постоянно находятся вот...
1: Представляю, насколько надо быть...
3: Мошенничество.
0: Верующие люди, эти женщины, которые ее содержат, они утешают себя, я же помогаю ей, она же нуждается,
1: одно дело, когда ты помогаешь из того, что у тебя есть...
0: И последние отдают практически.
1: Вот. Одно дело, когда ты отдаешь даже последние, а другое ты сам берешь взаймы, чтобы кому-то помочь. Вот это я
3: получается. Вот это уже Библия вообще осуждает, потому что написано: горе тому человеку, который поручился за другого.
1: Да.
3: Ты, получается, он поручился за другого, он тебе должен отдать, а он тебе не отдает. А ты обязательства взял за него перед другим.
0: Просто сейчас в наше время кредит берут практически 80% населения. И сейчас это не вот там страшные проценты, но все равно люди берут. И вот человек просто говорит: я хочу, допустим, телевизор купить, но мне кредит не дадут, так как я не работающая и работаю там по маленькой зарплате, которую не... И она просто вот находит
2: смогла
0: обстоятельства,
2: взять, да.
0: Ну, какая разница, я буду тебе выплачивать, она же обещает там все. И они берут без задней мысли. То есть это вот там...
1: Хорошее дороубеждение у этой женщины.
0: Да, манипуляция страшная.
1: Да. Действительно, это уже под разряд мошенничества попадает, и это надо совершенно другими способами решать. Вот, потому что, как написано в Писании, для этого есть Божий слуга, носящий меч, то есть из государства управляющий человек. Для этого есть законы.
0: Впоследствии вот. Думаю, что это откроется.
1: Но рано или поздно. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Я вижу в этом еще один пунктик, потому что в Писании написано, что вы должны быть просты, как голуби, но в то же самое время
2: мудры,
1: как змеи. И вот эта вот змеиная мудрость тоже очень интересный факт, может, даже целая тема для размышления, потому что змеиная мудрость напоминает нам только об одном случае, про Адама и Еву, там вот в саду, когда змей Еву обольстил. И казалось бы, что ну что ж нам теперь, становиться всем змеями, вот такими змеи. Вот подхалимами, обольстителями, там еще кем-то. Но... Если обратить на это все ну, более глубокое такое внимание, понимание, то мы видим, что Бог-то все равно призывает нас оставаться простыми, как голуби. Просто не давать собой пользоваться. Когда к Христу приходили, задавали ему самые что ни с каверзные вопросы, он тоже не на все отвечал. И на некоторые он отвечал совершенно вопросы. Не то, что от них ожидали. На некоторые он отвечал вопросом на вопрос. Но он делал это так, чтобы спрашивающий тоже понял, зачем он вообще спрашивает. Или чтобы вскрылась вот та ситуация неправедная, ради настоящая которой вся мотивация, настоящая да. мотивация этого человека. Вот. Поэтому иной раз нам необходимо не то, чтобы наивно жить по вот этой вот букве, давай, расточая, по сути, то, что Бог нам доверил, и расточая, по сути, на грех, потому что человек этим пользуется, и пользуется не на благое дело.
0: Ну, не будет ли как бы сложностью человеку определить вот это все?
1: Сложностью будет.
0: Как он? То есть это все равно получается индивидуальный подход?
3: Конечно. Только... Индивидуальный подход нужен везде.
0: И тут
1: нужно складывать и свою, и житейскую мудрость, что называется, змеиную мудрость, и просить мудрости от Бога. Для этого нам и дается Священное Писание, для этого у нас есть и церковь, и храмы, куда мы можем ходить молиться. Для этого у нас есть и Дух Святой, и общение молитвенное с Богом, когда мы можем получать какие-то от Бога откровения, либо через других людей, либо через Слово, либо через... какие-то мысли, когда, как написано, и совесть ваша то обличает, то, наоборот, вас поддерживает в том, что вы делаете. То есть вот это вот общение с Богом, оно даст мудрость. Как написано, вы не думаете, что отвечать, потому что Дух Святой даст вам, что ответить. Но для этого нужна вот эта связь, чтобы была. Поэтому здесь христианин, настоящий христианин, гораздо больше защищен, чем только тот, который думает, что он христианин. Им действительно пользоваться
0: могут. Не быть лицемером.
2: Считается, что Соломон был самым мудрым человеком на земле, да? И вот, читая ее притчи, находишь некий смысл жизни, когда ты своей жизнь посвящаешь приобретению мудрости. И вот он пишет в 4 главе притчи: главная мудрость, а дальше: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. То есть, если мы в какой-то ситуации выглядели как наивные люди, да? Это не повод остановиться на этом, а находиться в поиске вот именно достижения мудрости, как в следующий раз поступить.
0: Угу. Как учиться вот... на ошибках.
1: Да.
2: Юля была в ситуации вот со своей подружкой. Она проявила как бы мудрость, потому что она ее приобрела от советника и применила в своей жизни. И был положительный результат, как для нее, и так для ее подруги.
1: Ну что ж. Слава Богу за эти размышления. У нас время уже подходит к концу. И увидимся на следующей теме.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Каждый из нас знает, что наиболее полезная еда – это овощи и фрукты. Именно их несут в родильные дома, больницы, угощают детей и украшают праздничные столы. Это правильно и логично. При этом нам полезно узнать некоторые факты об обработке фруктов и сделать соответствующие выводы. Не секрет, что многие экзотические фрукты – гости из дальних стран. Как же они прибывают к нам, такие красивые, неповрежденные и без единого пятнышка? Для этого понаблюдаем, что с ними происходит сразу после снятия зеленеющей ветки под солнцем. После того, как фрукты доставлены в цех по обработке, они осторожно пересыпаются из ящиков и контейнеров, чтобы не нанести им повреждения. Перед мойкой фрукты помещаются в бак для отмачивания, который обычно содержит моющее средство, очищающее их поверхность, и антисептик для уничтожения гнилостных бактерий. Часто для сохранения привлекательного вида производители наносят на поверхность фруктов и овощей консерванты или красители. Производитель не обязан откровенничать об этих веществах, если их кожура не идет непосредственно в пищу. Например, при обработке фруктов используются консерванты Е230, Е231 и Е232. Вот откуда апельсины или бананы на магазинных полках, не портящиеся месяцами. Упомянутые добавки представляют собой не что иное, как фенол. Тот самый, что, попадая в наш организм, даже в малых дозах провоцирует рак. А в больших дозах он просто чистый яд. Противогрибковая обработка фруктов может проводиться также Е284. Под этим номером скрывается борная кислота, которую в советское время с успехом травили тараканов. Для человека борная кислота тоже не приносит пользы. Отмечались тяжелые отравления после приема внутрь или контакта со ссадинами на коже. Она токсична для почек, печени, сердечно-сосудистой и репродуктивной нервной систем. Большое количество раннеспелых сортов апельсинов подвергается цветовой обработке с помощью пищевого красителя, который придает бледной кожуре более яркий и однородный оранжевый цвет. Этот процесс обычно дополняет процесс отзеленения этиленом. Цветовую обработку фрукты проходят в красящем растворе в течение 2-3 минут при температуре около 50 градусов Цельсия. Далее для цитрусовых плодов используется парафиновый аппликатор. Тонкий слой парафина позволяет плодам дольше сохранять влагу и товарный вид. Иногда к парафину добавляют другие химические вещества, предохраняющие плоды от порчи. Парафиновой обработке подвергаются и некоторые сорта яблок с зеленой кожурой. Поэтому единственный способ, которым мы в данном случае можем себя защитить, следить за тем, чтобы на стол или в руки детям попадали только тщательно вымытые плоды, так как эти вещества, как правило, смываются водой. Чтобы смыть парафиновый слой, нужно больше усилий. Горячая вода с использованием щетки. Это следует учесть тем, кто любит добавлять кожуру лимона в чай или компоты. Важно мыть перед едой и бананы. Особенно следить за тем, чтобы немытые бананы не попадали в руки ребенку. Ведь фенол с кожуры легко может быть перенесен руками на мякоть банана. Обработку проходят и скоропортящиеся сезонные фрукты. Вас никогда не удивляло, что нежный персик может пролежать на полке в супермаркете всю зиму и не сгнить? Это происходит из-за того, что прежде чем отправить их в наш город, производитель обработал их газовыми серными консервантами. Если вы захотите узнать, насколько сильно были обработаны плоды, разломите один из них и рассмотрите косточку. Если с химзащитой переусердствовали, косточка внутри будет высохшей и съежившейся, а то и вовсе развалится. Из таких персиков можно приготовить только компот, пирог или варенье. Главное, не есть их сырыми. По крайней мере, не давать детям. Если же косточка персика осталась целой и выглядит естественно, ешьте и наслаждайтесь. Только не забудьте тщательно вымыть. Итак, общие рекомендации для покупки по-настоящему полезных фруктов таковы. Покупайте их в разгар сезона созревания. Перед употреблением мойте абсолютно все фрукты, включая киви, бананы и апельсины. Яблоки, кожура которых защищена воском, лучше мыть щеткой, используя горячую воду. Либо можно обрезать кожуру. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы!
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
5: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, дорогие друзья! И хочу напомнить, для тех, кто на нашем канале, но не подписался в силу каких-то обстоятельств, или не нажал на колокольчик, чтобы, знаете, не держать все в уме, но чтобы автоматически пришло напоминание. Обязательно это сделайте, подпишитесь. Мне будет приятно видеть, что есть причина, есть люди живые, которые смотрят наш канал, и действительно им это помогает в жизни. Если у вас есть мнение, обязательно напишите о нем в комментарии. Будет очень интересно послушать, что вы об этом думаете. И, конечно же, подпишитесь на еще один очень интересный канал «Адвентисты Юга России». Вам понравится, вы обязательно там найдете много интересного. Хочу немножечко напомнить, вот в прошлой нашей теме, в первой части мы говорили о том, кого же все-таки Бог никогда не сможет спасти. И мы пришли к очень серьезному выводу, что, оказывается, самоубийство – это, да, это неправильный поступок, но никогда нельзя сказать однозначно, что если человек закончил жизнь самоубийством, он никогда не будет спасен. Почему? Потому что есть на это причины. Если кто-то не смотрел первую часть, обязательно посмотрите. Я думаю, вам будет полезно и интересно это узнать и послушать. Продолжая эту тему, кого же Бог никогда не спасет? Я хочу пригласить вас открыть первое послание к Коринфянам, 6 глава. И в этой главе мы находим такие, ну назовем это, житейские разборки. Когда начинается глава с того, что апостол Павел ругает своих зрителей, слушателей, читателей с тем, что он говорит, как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Опять же, видите, очень интересный взгляд. То, что для одного предмет глобального разбирательства и судебного иска, для другого это маловажные дела. То есть, ну, оно того не стоит. Ну, например, у нас соседи судятся за там полметра межи или за метр межи. И один хотел продать уже свой участок, а второй сосед говорит, нет. Уже покупатель говорит, я готов уступить какую-то часть. Ты немножко подвинься, я подвинусь. Там земли всем хватит. Нет, дело принципа. Вот тут колышек стоит, и я хочу, чтобы вот тут была моя межа. И дело в тупик заходит. Они уже там второй или какой-то суд подряд судятся и ничего не могут сделать с этим. Что же происходит? Посмотрите, апостол Павел начинает как бы развивать идею того, что маловажные дела житейские. То есть какие бы ни были важные дела житейские, они все равно через призму спасения они маловажны, потому что когда человек, который судится, строит там, ну, что-то большое делает, все равно, как только ему стало плохо, он за не мог или, не дай Господь, умер, то ему это уже ничего не надо, да, и даже те, кто останется после него, не факт, что им это надо. Этой проблемой был очень сильно обеспокоен Соломон, когда он сказал, вот я столько сделал, а кому это все достанется? А будет ли он такой же мудрый, как я? А не развернет ли он здесь свое какое-нибудь предприятие и все испортит? А в третьем стихе он говорит, а разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Итак, интересно, получается, он говорит к спасенным, к людям, что мы даже будем судить ангелов. То есть, понимаете, да? А это же важный вопрос. Почему одни спасенные, а другие не спасенные? Одни погибают, а другие спасаются. Почему? В какую категорию я хочу попасть и вы хотите попасть? Конечно, в категорию спасенных. А так теперь давайте разберемся. И он здесь говорит, а вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. И к стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. Опять же, смотрите, один раз он говорит нечестивые, теперь говорит неверные. То есть это та категория людей, которые никак не относятся к Богу, к церкви. То есть это люди совершенно, может быть, мирские, светские, я не знаю. Они и в те времена были такие же безбожные люди. И он говорит, и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Вы видите, он переводит на новую ступень. То есть, вроде мы уже смиряемся. Говорим, слушай, ну, с кем не бывает. Ну, поругались там, повздорили, выясняют что-то. А он говорит, да, если повздорили, ну, надо разумно разрулить этот вопрос. Чтобы нашелся разумный брат, который мог бы сказать, вот это правильно, вот это неправильно. Ты здесь перегнул, а ты здесь перегнул. Помирились и пошли жить дальше. Нет, люди тратят нервы, энергии, деньги. Деньги свои, да, для того, чтобы что-то там доказать, отсудить или присудить и так далее. И он говорит, но идеально, когда ты вообще на эту ступень не опускаешься, вот этих разбирательств, тяжбы. Ну, еще раз, 7 стих. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Вот интересно, он показывает фоном картину, когда человек невозрожденный, или мы можем сказать современным больше языком, нерожденный свыше, начинает вовлекать, идти, спорить. Знаете, вот есть такая фраза «минуточку». Я недавно познакомился с одним человеком, он рассказал про свою, по-моему, внучка. Да, кажется, внучка, она работает где-то ректором уже, он уже так тоже в годах, в каком-то университете там. И у них пришла девочка одна после школы, первый курс. Это что-то. А эта девочка постоянно вызывает полицию, пишет заявление в прокуратуру. Опоздал преподаватель на 2 минуты там в аудиторию. Она увидела, раз, пишет докладную с просьбой разобраться. И начинается процесс. И требует отчет, как разобрались в ее вопросе. Она уже говорит, столько кляус написал, уже ФСБ приезжала, они уже всех знают, уже приезжают, ну все понятно. Ну и проверки делали, и то делали. И звонила директор школы, где училась когда-то эта девочка, и спросила, она говорит, у вас к вам поступила? Те говорят, ну да, у нас. Ну, говорит, тогда мои соболезнования на 5 лет вам вперед. То есть, представляете, что происходит? Ребенок, да, казалось бы, еще, ну вот он нашел себе такой путь, права качать свои, какие, как будто безошибочно. Хотя тоже есть за ней ошибки и нюансы, и я думаю, что, как Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет. Наступит момент, когда и у нее появится, как говорят, на старуху проруха бывает, да, что-то произойдет, и я думаю, институт тоже примет такое очень стремительное решение, как от таковых избавиться. То есть, что мы видим здесь? Мы видим здесь то же самое, как и у нас, среди нас, и тогда, 2000 лет назад, поведение невозрожденных людей. Когда они судятся, кляузничают, разбираются, ругаются, скандалят, доказывают свою правоту. И вот заметьте, когда люди долго ругаются, там что-то делят, всегда наступает момент, когда ты со стороны смотришь и говоришь, слушай, люди, так чего вы так живете? Да, да, дай ты, да пожертвуй. Нет, под минуточку, знаете, и вот тут такое прямо, как это так, это что ж будет казаться, что она победила? Нет, буду стоять до конца, пусть это мне будет стоить всех моих нервов, знаете, как в той поговорке, пусть у меня корова сдохнет, лишь бы, или две, лишь бы у соседа окочурилась, то есть... И люди стоят на своем. И Павел говорит, да это уже весьма унизительно, что вы имеете тяжбы между собой. А вот теперь с 9 стиха начинается нечто удивительное. Он говорит, или не знаете. Это очень интересный оборот речи. Он его применяет, как будто бы задавая такой риторический вопрос. Или непонятно вам, что непонятно, что неправедные Царство Божие не наследуют. И вот тут интересно. А кого можно назвать неправедными? Вот тут он назвал неверных, которые судят, судьи, да, мирские судьи, неверные. Здесь он говорит неправедные, вы же, говорит, нечестивые. Нечестивые, неправедные, неверные – это как бы одна и та же категория, условно говоря. И он говорит, такая категория не может наследовать Царство Божьего. А теперь читаем. Они не наследуют. И потом говорит, не обманывайтесь. В оригинале написано «не будьте обмануты». Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Друзья, я хочу все-таки, знаете, здесь паузу сделать. Апостол Павел... Это человек, который не просто воспевал благодать Божью. Это человек, который настолько серьезно был покорен Христом, что он жизнью своей не ценил и не дорожил, только чтобы проповедовать Христа. Знаете, некоторые смотрят, до безумия как бы доходило. И он сам говорил, ему даже Феликс говорит, безумствуешь ты, Павел. А он говорит, нет, подожди, послушай, я все, что делаю, делаю во имя того, чтобы прославить Христа, которого я когда-то гнал, а теперь которого я готов также рьяно проповедовать. И вот этот обращенный Павел почему-то как будто забыл про благодать Божью, которая покрывает все наши грехи, которая стирает все наши грехи, благодать, ну, спасающую, которая действительно является для нас, ну, не знаю, просто освобождением от всякого рода зла. Как будто нет благодати. Для кого? Посмотрите, для кого. Сколько пальцев можно загнуть? И, пожалуйста, и он говорит, блудник, идолослужитель, прелюбодей, малакия, мужеложник, вор, лихаимец, пьяница, злоречивый, хищник. 10 категорий грехов, как минимум, которые Царство Божие не наследует. Если по каждому пройтись, что мы видим? Блудники. Люди, нарушающие супружескую верность. Блудники. Идолослужители. Понятно, мы читали, что и во дни Самсона, например, да, люди поклонялись идолам за здрасте. Сегодня, конечно, мы уже, ну, мы же цивилизованные люди. Кто ж будет перед статуэткой кланяться, повергаться? Не, мы же уже не такие. Но посмотрите, как мы относимся к вещам. Посмотрите, что становится дороже, вещи или люди. Сколько сил, времени, денег, энергии мы тратим на приобретение каких-то вещей, на то, чтобы добыть, и это все железо или там какие-то, пусть даже вещи, да, такого характера. И оно завтра устареет. Вот уже выходит 13-й iPhone, буквально на днях. Уже тут слухи пошли, говорят, сейчас уже 12-й начнет дешеветь. Представляете, сейчас опять все кинулись, ах, надо будет взять 13-й, как же это я тут хожу, понимаешь ли, с 11-м или там еще с каким-то. Жизнь колесо, она катится. И вот что интересно, получается, что он здесь говорит, идолослужители, люди, которые в своей жизни поклоняются идолам, пусть даже не так воочию, как кажется, но все их время, все их деньги, они не идут ни на семью, ни на благотворительность, ни на какое добро. Но куда-то направлено на то, что они сделали идолом или обоготворили. Дальше он, посмотрите, кого сюда еще вспоминает. Прелюбодеи – это люди, которые, опять же, те же блудники. Малакии. Речь идет здесь о, ну, много, скажем, богословских есть таких мыслей относительно, кто такие малакии. Насколько мне известно, малакия – это как раз та самая категория людей, которые, если брать однополые отношения среди мужчин, то вот пассивная сторона, которая как бы берет на себя более такое женское обличие, это и есть те самые малакии. Мужеложники. Вы же видите, что апостол Павел, ну, как бы не подбирает даже особо сам, он просто вещи называет своими именами. Мужеложники. Или там те же, которые спят со своим же полом. То есть это ненормально. И дальше он что говорит здесь? Воры. Люди, которые воруют. Посмотрите, сколько сегодня. Вор в законе. Да, это как бы это статус среди воров и так далее. То есть это, ну, это уже не порок, как бы получается. Это целая отдельная жизнь. Лихоимцы. Это те, кто берут лихву. И вы знаете, сегодня, когда банки начали подавлять людей настолько, что люди нищают, потому что их обирают, есть совершенно новое уже толкование, кто такие лихоимцы. Это люди, повергающие людей в кабалу, кредитную кабалу, еще в какую-то, зная, что у людей будут большие проблемы, что они никогда не смогут это отдать. И они живут за счет процентов вот этих обманутых людей. Лихоимцы, пьяницы. Почему пьяницы? Потому что, когда человек пьет, его образ Божий в нем меняется. Когда меня спрашивают, а вы употребляете? Я говорю, я с гордостью говорю, что в нашей церкви мы никто и никогда не употребляем спиртное. Потому что четко написано, пьяница Царство Божие не наследует. Конечно, кто-то может сказать, но подождите, я не напиваюсь там, как это говорят, да, до умопомрачительного состояния. Но подожди, Какая разница? Я не знаю, как я себя поведу, когда я выпью. Может, драться полезу, может, песни петь буду, а может, за руль потянет, да протаранить что-нибудь. А может, деньги начну тратить оставшиеся. Я не знаю, как я себя поведу. Пойду, а зачем мне это себя испытывать в этом? Зачем? И мы далеки от этого. Вот почему мы проповедуем на всех уровнях. Держись дальше от того, что вводит тебя в состояние, когда ты, и как сегодня, возьмите профессора Жданова или других, поведение пьяного человека оценивается как равно поведение умалишенного. И если мы смотрим, вот так себя человек ведет, говорит, ну, слушай, там вообще с головой привет. А потом присмотрелись, так он пьяный, ха-ха-ха. То есть это вот он временно стал умалишенным, а потом опять нормальным. Но почему-то, когда эти умалишенные садятся за руль в пьяном виде, мы называем это уже преступление. Это уже не шутки, это уже преступление, потому что последствия пошли. И получается, последствия других людей мы замечаем, а какие последствия для него самого, для его семьи, для его жены, для его детей? Они фатальные фактически. И поэтому он говорит, пьяница, злоречивый, то есть христианин, который собирается с Богом быть в вечности, на новой земле, садить, строить, ухаживать и жить там, где Бог живет. Вот на такой земле, которая должна была быть наша земля, если бы не было грехопадения, то у него речь должна отличаться от речи людей, которые вокруг. Хищники, это там конкретно, я смотрел комментарии и в оригинале, те, которые похищают людей с целью выкупа. То есть это преступники. Только опять же, видите, мы иногда слышим, что преступление – это когда один убил другого циничным образом. Но нет, Библия говорит очень широкий вариант, как можно преступить волю Божью в первую очередь, и только потом уже, например, идет вред и убыток, и ущерб для другого человека. Первый, кого оскорбляет грешник, это Бога, потому что Бог дал эти правила, чтобы мы были трезвыми, чтобы мы были верными в своей семье, чтобы мы были не лихаимцами, не брали с лихвой, чтобы мы, если надо, и рубашку могли другому отдать. Если бы все так поступали, что было бы? Конечно, было бы все совсем по-другому. И поэтому он говорит, или вы не знаете, то есть он задает нормальный такой логичный вопрос, что поступающие вот именно так Царство Божие не наследуют. Хорошо, если они не наследуют, а кто тогда наследует? Сейчас может каждый из нас, и вы, слушая меня, скажете, слушай, ну я тоже немножко, чуть-чуть вор, кто-то вспомнит, как он чуть-чуть прелюбодей, кто-то чуть-чуть блудник, а кто-то там злоречивый, кто-то психованный, а кто-то там матершинник. Так все, нам тогда Царство Божие закрылось. Нет, написано в 11 стихе «Надежда». «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть, люди раскаялись, они были некогда такими, а потом они изменили свою жизнь. Почему? Потому что приняли Христа в свое сердце. И позволили ему омыть их грехи его кровью, осветились его присутствием и оправдались его именем. То есть я был когда-то грешник, а сегодня я Божий служитель. И сразу звучит вопрос, так что ты не согрешаешь? Согрешаю, но за мои грехи заплачено уже, и я каюсь, потому что если я не исповедую свой грех, то этот грех останется на мне. Что, вы знаете, интересное хотелось бы прочитать. Есть одно очень интересное такое воззвание в книге «Желание веков». Я хочу процитировать одну цитату здесь. «Борьба против закона Божьего началась на небесах и продолжится до конца времен. Каждого человека ждет испытание. Весь мир будет поставлен перед одним вопросом – повиноваться закону или нет? Все вынуждены сделать выбор между законом Божьим и законами людей. Четкая граница разделит всех на две группы. Каждый человек полностью обнаружит свою сущность и окажется на стороне либо тех, кто верен закону, либо восставших против него». Итак, мы видим, что, например, в некоторых странах, таких как Голландия, для примера, да, там легализованы легкие наркотики. Почему? Потому что туда съехалось такое количество практикующих наркоманов, что они, власти понимали, что либо всех надо истреблять и вообще просто пересажать полгорода, либо надо как-то это начать контролировать в, ну, в разумных пределах. И они пришли к выводу, что лучше легализовать и таким образом держать. Вы знаете, что я смотрел ролик однажды про Голландию. У них есть такие районы, микрорайоны, где уличное освещение синее. Почему? Потому что жильцы того микрорайона, они не употребляют наркотики. И они устали от тех наркоманов, потому что когда человек адекватный, нормальный, это человек. А когда он, как говорят, под кайфом или дозу принял, он становится неадекватный. То есть его тянет то на приключения. Опять же, разные люди. А если их толпа, то понятно, там и до криминала рукой подать. Так что происходит? Они начали вешать синие лампочки, потому что, когда они хотят прийти в этот район и там уколоться, синий свет не позволяет им увидеть, где вены. И очень дискомфортно им колоться, и они уходят с этого микрорайона, идут на белый свет туда, где им можно колоться, ну, без вот этого синего света. То есть, получается, если там легализованы наркотики, значит, я могу и должен употреблять наркотики. Нет. Даже в Голландии не все употребляют наркотики. Это сознательный выбор самого человека. И вот поэтому здесь написано, что люди будут выбирать между тем, какому закону подчиняться. Или закону Божьему, или закону человека. И здесь написано еще в продолжение. «И тогда наступит конец. Бог оправдает свой закон и спасет свой народ. Сатана и все, кто присоединился к нему в восстании, лишатся жизни». Грех и грешники погибнут, не останется у них ни корня, ни ветвей. Сатана – это корень, а его последователи – это ветви. Тогда исполнится слово, сказанное некогда князю тьмы. Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, изгоню тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И в другом месте написано, тогда не станет нечестивого, посмотришь на его место, и нет его, и будет, как бы их и не было. Итак, что мы видим? Конечно, не только здесь. И я скажу больше. И в послании к Галатам. А, кстати, Галатам – это послание, которое вообще очень много воспевает Божью благодать. И вот здесь он говорит, я в законе Божьем. И посмотрите, то же самое. Он здесь говорит теперь о делах плоти. Если открыть Галатам 5 глава, 19 стих, он говорит, дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И говорит, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Итак, друзья, мы подводим итог. Кого же Бог никогда не спасет? Пьяницу? А может быть, есть все-таки люди, которые были пьяницами и будут спасены? Есть. А может быть, идолослужители? Так нет же, апостол Павел, он говорит, сколько язычников покаялись, приняли спасение и будут спасены. А может быть, завистники? А может быть, убийцы? Ну вот даже и Моисей спасен. Тогда возникает вопрос, так все-таки, а кто же спасется? Оказывается, все грешат подобными грехами. Очень много людей согрешают всеми перечисленными грехами. Но есть ответ. Вы помните этот ответ, он записан в послании, в первом послании к Коринфянам, где мы читали. «И такими были некоторые из вас». То есть это прошедшее время, то есть такое могло даже иметь место быть, но что нужно сделать, чтобы быть спасенным? Омыться, освятиться и оправдаться кровью и именем Иисуса Христа. То есть мои грехи, вот эти грехи, в них нужно раскаяться. И когда я раскаюсь в этих грехах, тогда мой Спаситель Иисус возьмет их на себя и понесет, и таким образом избавит меня и от наказания за эти грехи, и, соответственно, от всего того, что мне приносит этот, скажем, последствия этих грехов. И интересно, как мудрый Соломон сказал, 28 глава притчи, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет, тот будет помилован». Итак, друзья, все, что нам нужно сегодня – признать грех грехом и попросить у Бога силы оставить этот грех. Это и называется покаяние. Разворот на 180 градусов. То есть, когда мы уходим от греха и таким образом бежим и идем ко Христу, чтобы Он и простил нас, и наделил силой для того, чтобы больше не согрешать. Поэтому, отвечая на вопрос, кого Бог никогда не спасет? Ответ только один – не раскаявшегося грешника. Почему нельзя медлить с раскаянием и вот с тем, чтобы обратиться ко Христу? Потому что я могу запланировать на завтра свое покаяние, но завтра в моей жизни может не наступить. Оно может наступить, но я буду очень занят. А может быть, я буду просто таким, знаете, в таком состоянии депрессии, что мне будет не до покаяния. Поэтому, как говорит Писание, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Пусть Господь благословит, чтобы мы смогли успеть покаяться в своих грехах. И раскаянный грех Христос с удовольствием забирает и снимает с меня, и возлагает на себя и несет. Пусть Господь нас в этом обильно благословит и поддержит. Я хочу пригласить вас к молитве. Отец Небесный, мы только что рассуждали о том, а кто же никогда не будет спасен. И мы поняли, что нет такого греха, который бы ты не мог простить или очистить. Но это только одна категория. Это любой грех, если он остается нераскаянным. Я прошу тебя, дай дар покаяния, потому что когда ты начал проповедовать, Иоанн Креститель начал проповедовать, вы все проповедовали о покаянии. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И сегодня мы слышим этот призыв. Покайся, ибо приблизилось Царство Небесное. Пожалуйста, Иисус, благослови особым благословением тех, кто чувствует себя бессильным, раздавленным этим особым тяжелым грузом греха. Дай им, пожалуйста, этот дар покаяния. Помоги почувствовать себя прощенным. Благослови, Господи, каждого, кто тянется к тому, чтобы изменить свою жизнь и не жить во грехе. Дай ему силу для этого. И да будешь ты прославлен и возвеличен, наш Спаситель и Бог, во веки веков. Аминь.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский

0: духовное наследие.
1: Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым. Чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. Александр Блок из статьи «Интеллигенция и революция». Дорогие друзья, если бы я сегодня вас спросил, кто из вас мечтал о том, чтобы ваша жизнь нашей страны стала хоть чуть-чуть лучше, то верно вы бы ответили, ну, конечно, желали бы. Стремление к счастью, к лучшему, нежели мы имеем сегодня, оно присуще каждому из нас. И в этом мы видим нормальное, прогрессивное начало, которое не позволяет нам утонуть в рутине обыденности, погрязнуть в болоте обывальщины. Человек, оказавшийся на перепутье истории, ведущий борьбу со злыми законами времени во имя гармонии, вот такого героя мы видим в ключевом произведении Блока, его поэме «12». Зима, уличные сценки, кабак, лихачи, патруль.

убийство женщины. Черный ветер, белый снег. Ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, на всем Божьем свете.

Ветер здесь вселенского масштаба. Вьюга смешивает белый снег с черной ночью. Черные и белые вступили в противоборство. Хаос мрака и тьмы готовы поглотить чистые и светлые. С черного неба метель обрушивается на этот город и слепит, слепит, опрокидывает, скрывает ориентиры. Вот она, революция. По улицам революционного Петрограда шествуют 12 апостолов новой веры. Революции. И идут они из этого старого страшного мира в новый, прекрасный. Гуляет ветер, порхает снег. Идут 12 человек. Кругом огни, огни, огни, а плечи ружейные ремни. Революционный, держите шаг. Неугомонный, не дремлет враг. Анархическое восприятие свободы как вседозволенности породило цель этого движения. Товарищ, винтовку держи, не трусь. Пальнем капулей святую Русь. И эти выстрелы направлены в тот старый, страшный мир, где остались поп и буржуй. В драматических событиях русской революции Блок различает святую злобу. Почему гадит в любезных сердцу барских усадьбах? Потому что там насиловали и пороли девок. Не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? Потому что 100 лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть. Тыкали в нос нищему мошной, а дураку образованностью. Из статьи «Интеллигенция и революция». Цель красногвардейцев – разрушить старые и ненавистные им. И на его руинах построить новые, прекрасные. И, к сожалению, эта цель оправдывала любые средства. Кто становится жертвой святой мести? Кульминация поэмы приходится на 6-ю главу, на убийство Катьки, возлюбленной Петрухи. Метили буржуазный мир, а попали в женщину, в человека. И на этом ли можно построить светлое будущее? В этом ли заключается революционный подвиг и цель революции? Тем более, кажется парадоксальной и неожиданной концовка поэмы. Так идут державным шагом. Позади голодный пес, впереди с кровавым флагом. И за вьюгой невидим, и от пули невредим. Нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос. Николаю Гумилеву казался этот образ впереди идущего Христа перед красногвардейцами чем-то искусственно приклеенным. Блок отвечал: «Когда я закончил, я сам подумал, почему Христос? Но чем далее я взглядывался, тем яснее видел Христа».

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше исследование. Божий народ, Израиль, вчера, сегодня и завтра. И сегодня я хочу показать, мы хотим исследовать еще одну важную тему. Эта тема у нас называется «Зачем Бог выбрал обрезание как способ заключения завета?» Странные вещи таким образом. Но тем не менее, конечно, если мы читаем вот так послание к римлянам, например, 4 глава, 11 стих, то звучит, конечно, красиво. Печать праведности через веру. Но это, конечно, красивые слова, но хотелось бы знать, а, собственно говоря, что праведность по вере вот с обрезанием как-то сочетается. И, в общем-то, это серьезный вопрос. Да, что это за обрезание? Понимаете, медицинская гигиеническая процедура, так многие комментаторы интерпретируют. И не знаю, как в России сегодня в медицине, но в Соединенных Штатах, особенно в городах, таких как Нью-Йорк, рождается мальчик. Ну и сразу медсестра, уже это не секрет, УЗИ такая штука, что знает. Мама знает, родители, кто будет довольно заранее. Ну и медсестра сразу: родился мальчик, все, вот, вам вашего сыночка обрезать? Это делается моментально, сразу, как говорится, без вопросов. На эту тему масса идет споров, когда исследуешь вопрос, вот, педиатр говорит. Есть педиатрические школы, которые говорят, что это хорошо. Есть как педиатрические школы, которые говорят, что это не имеет никакого значения. Вот. Что это? Гигиена? Ну, мы знаем вот на таких вот рисунках, найденных в Египте, это говорит о том, что в египтяне это вот и совершали обрезание. И поэтому другие комментаторы говорят о том, что это просто евреи у египтян позаимствовали. Хотя, опять же, если мы посмотрим, Аврааму было это заповедано до того, как Израиль оказался в египетском рабстве. То есть что-то здесь тоже не вяжется. Некоторые вообще называют обрезание такой жестокостью чуть ли не, вот, связанной вот с каким-то пролитием крови. Ну, вы знаете, вообще сегодня в Африке это страшная проблема существует. Это варварская практика женского обрезания. Об этом даже и говорить не хочется. Поэтому тут важный вопрос. Выяснить надо по Библии, что это такое обрезание. Да, завет обрезания. Что это такое? Ну, поэтому здесь нужно ответить нам на два очень важных вопроса. Прежде чем понять, что такое обрезание, надо ответить правильно на вопрос «завет». И ответ, в общем-то, очень непростой, потому что слово «завет» в русском языке имеет специфическую, я бы так сказал, коннотацию. Помните колхоз «Завета Ильича»? Кто при Советском Союзе жил, в таких колхозах, наверное, картошку копал после комбайна, да? Это имеется в виду? Естественно, часто в русском языке слово «завет» ассоциируется со словом «завещание». Но тут уже вообще получается проблемка. Мы с вами поклоняемся и служим живому Богу или Богу, который умер и, понимаете, завещание нам оставил, которое родственники не могут после смерти поделить. Давайте разберемся в Библии, что такое завет. Вот, я специально взял из словаря Ожегова, чтобы мы увидели с вами, что что-то явно не соответствует словарным представлениям, существующим в нормах русского языка. Поэтому нам нужно обратиться в Библию. И вот, что такое в Библии завет? Это еврейское слово «брит». Я прочитаю Второзаконие, 29 глава, 10 по 12 текст. «Вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, все от секущего дрова до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и клятвенный договор с ним, который Господь Бог поставляет сегодня с тобою». Я хочу вот этот 12 стих детально, чтобы вы могли увидеть, разобрать. Посмотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь есть два предложения очень важных. Сам стих состоит из двух предложений. Вообще, в принципе, и любой стих ветхозаветний, если вы откроете, он так устроен, что там два предложения. И вот первое предложение: «дабы вам вступить в завет с Господом Богом твоим». И вы видите, оказывается, мы разбирали с вами на прошлой лекции, оказывается, на иврите «перейти» – «авар». То есть то же самое с корень, что «Авраам» – «гаиври». Вот это вот слово «вступить» – это именно, чтобы вам перейти, вот какую-то определенную черту пересечь в вашей жизни. И вот вступить в завет с Господом Богом твоим. А вот второе предложение, оно то же самое выражает. Но интересным образом, в его священную клятву. Вы понимаете, что такое завет? Вот, завет – это священная клятва. Это не завещание, это не посмертное указание, это не какая-то коллекция книг. это священная клятва, и обратите внимание, которую Господь Бог здесь сказано заключает, а в оригинале рассекает. Что такое рассечь священную клятву? Давайте изучим этот вопрос в более детальным образом. Итак, давайте обратимся к первой истории, где Бог говорит, что Он заключает завет, и это завет с Авраамом. Вот что у нас происходит. Это разговор между Богом и Авраамом. И сказано, после сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. Ну, каких сих происшествий? Там до этого мы, и, кстати, на прошлой лекции мы изучали с вами 14 главу книги Бытия, где Авраам, в общем-то, отбил у завоевателей своего племянника Лота, освободил других пленников, то есть Бог ему помогал. И вот после этих происшествий между Богом и Авраамом случается разговор. Состоялся такой разговор. И Бог ему говорит: «Авраам, я щит твой, награда велика твоя». Авраам очень недоволен этими всеми словами, потому что он говорит: «Что ты мне вот это даешь этими словами? Мне слова ничего не дают. Потому что я вот бездетный человек, уже старый, и все, что у меня есть, то, чем ты меня облагодетельствовал, богатство, все это будет Элиезеру из Дамаска. Вот, а ты мне потомства не дал». Вот, и наследник мой будет домочадец, но не мой сын. Ну, Бог ему на это отвечает: не будет этот твоим наследником, но тот, кто произойдет от тебя из чрез твоих, тот будет твоим наследником. И он ему показывает звезды небесные и говорит: вот столько потомков будет у тебя. Авраам ему верит, но на этом не заканчивается этот диалог. Что происходит дальше? Бог ему говорит: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владении». И сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Ну, тогда Бог говорит: «Раз ты так мне такие вопросы задаешь, что? Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого горлубя». Авраам берет, и вот что он делает. Он берет их и рассекает пополам и кладет одну напротив другой. Что это такое? Дело в том, что если мы сейчас посмотрим на карту, то мы увидим политическую обстановку 18-го столетия до нашей эры, в которой жил Авраам. Обратите внимание, вот у нас земля Хананская, вот здесь Египет, а вот здесь Хиттейское государство, Великая Хиттейская империя со столицей в городе Хатуше. Это вы узнаете, это Турция сегодняшняя, да? И понимаете, Ханаан, он является как бы фронтом таким вот противодействия двух великих держав. И Ханаан в то время состоял из мелких городов-государств, правители которых, ну, вынуждены были переходить в вассальную зависимость от то одного, то другого. вот что мы видим, оказывается, как это все происходило. Происходило это следующим образом. Приходил хеттский царь или генерал, город тот или иной сдавался и соглашался подписывать священный союз с великим царем хеттским. Как они это делали? Вот представьте себе, здесь город, и здесь стоит этот царь. А вот это дорога, ведущая к этому городу. Они брали ослов, туши ослов, разрезали их вот так пополам. Знаете, как куриц режут. И вот так по обе стороны. Вот так. Сюда, туда, сюда, туда. И вот этот вот царек города-государства, он на коленях полз между тушами этих ослов и говорил: «Вот так и так пусть мне сделает твой Бог, если я приступлю клятву завета, которую поклялся тебе». Понимаете? Вот так и так. Это все мы читаем на основании древних хеттских договоров, которые остались нам на глиняных табличках. И вот этого ожидает Авраам. Только, естественно, Авраам не берет ослов, Бог ему говорит чистых животных брать. И вот Авраам выкладывает все это и ждет, пока на вот этом конце такой импровизированной дорожки встанет Бог. А он проползет мимо этих, между тушами животных, и будет клясться в верности. Но что на самом деле происходит? Посмотрите, Авраам ждет, ждет, ждет, и оказывается, в 17 стихе написано: «Вот дым, как бы из печи, и пламя огня проходят между рассеченными животными». Кто был в этом дыму из печи и в этом пламени огня, которые прошли между рассеченными животными? Конечно же, Бог. Вы понимаете, что, собственно говоря, произошло? Вы понимаете, что Бог фактически говорил Аврааму в тот день: «Если ты, Авраам, нарушишь мою священную клятву, если ты, Авраам, что-то сделаешь против моего завета, то со мной будет то же самое, что произошло с трехлетней телицей, с трехлетней козой, с трехлетней овцой, которых ты разрезал пополам. Я буду разрезан пополам». Друзья мои, Когда вы читаете, ну, по-другому переводчик не мог по-русски сказать. Вы понимаете, когда делается библейский перевод, и я смотрю, у вас уже в книжной лавке продается библейский перевод новый, уже и РБО, то есть, по крайней мере, сегодня уже на русском языке существует как минимум три перевода Священного Писания. Это неплохо, это неплохо. То есть синодальный, он в принципе неплохой, но, извините, язык уже не тот. И поэтому всегда русский язык меняется, нужен новый перевод, соответствующий уровню языка. Но тем не менее, любой библейский перевод – это все равно попытка объяснить текст оригинала. И часто стоит задача перевести дословно, буквально, или перевести, чтобы оно как-то звучало по-русски. И вот когда переводчик попадает вот в такую ситуацию, вот разрезать завет, рассечь завет, понимаете? Это получается как вилка, как ножницы. Что сделать, понимаете, как правильно? Потому что как по-русски сказать? Такого нет выражения в русском языке «рассечь завет». Поэтому переводят стандартно «заключил завет». Но всякий раз, друзья мои, когда вы будете какой-либо перевод библейский читать, вы будете читать слова «заключил завет», «заключил завет», «заключил завет», означает эти слова «разрезал завет», «разрезал», «рассек священную клятву». И вот именно это обещал Бог. Вот это, почему Божий завет – это священная клятва. Чья это клятва? Это Божья клятва всякому, кто вступает в этот завет. Это Божья клятва всякому, кто не просто вступает, а пересекает этот завет. Кто переходит из одного, вот это вступление в завет, это фактически человек переходит из одного состояния в другое состояние. То есть, вы понимаете, тут двухсторонний идет обмен. Получается двухсторонняя такая, что ли, взаимосвязь. Мы ничего не клянемся, но мы должны перейти из состояния вне завета в состояние завета. Это наша задача – перейти. Как Авраам пересек реку Ефрат, мы должны сделать этот шаг. А Бог в ответ поклянется. Бог в ответ скажет, если ты перешел ко мне на мою сторону, пересек этот Рубикон, да, как у нас говорят, перешел этот Рубикон и находишься на моей стороне, то я обещаю, всякий раз, когда ты нарушишь этот завет, со мной будет то, что произошло с трехлетней телицей, с трехлетней козой и с трехлетней овцой, как Авраам из их рассекал. Вы спросите меня, было так когда-нибудь? А я вам отвечу на основании Священного Писания. Было. Русский синодальный перевод дает следующий, переводит этот стих из книги Даниила, 9 глава, следующими словами. По истечении 60 или 2 седмин там предан будет смерти Христос. Ну, Христос – это греческое слово, по-еврейски – Мессия. Но опять же, я понимаю переводчика. Перед ним стоит дилемма. Как перевести это еврейское слово «карат» – «рассечь», «разрезать». Но именно это слово стоит в самом главном пророчестве. Почему это самое главное пророчество? Потому что это пророчество дает нам точную дату смерти Мессии. Но в этом пророчестве написано, употребляется слово никакое другое, а карат. Да, наш Мессия был рассечен. Наш Мессия был рассечен на Голгофе за грех каждого из нас. Каждого, кто пожелал вступить в завет с Ним. Вот это великая Божья клятва. Вы понимаете, что такое завет? Это великая Божья клятва. Мы ничего здесь не можем сделать. Господь фактически рассекает за нас самого себя. Да, именно так. Он не просто кого-то постороннего отдает. Он отдает самого себя, потому что Иисус, Он является Богом. Недаром первосвященники приговорили Его к смерти именно за то, что Он настойчиво и упорно продолжал им доказывать, что Он не просто какой-то человек, чудотворец, исцеляющий там всех от проказы и изгоняющий бесов. Он является никем иным, как воплощенным Богом. Так вот, красотой Божьего Завета является именно то, что воплощенный Бог за каждого грешника, который только пожелает вот сделать этот шаг, вступить, вернее, перейти вот эту реку Евфрат, перейти для того, чтобы вступить в завет с Богом, воплощенный Бог будет рассечен и прольет кровь, дабы всякий мог получить надежду и гарантию вечной жизни. Вот это истинный смысл завета. Но есть и другая сторона завета. Есть еще одна интересная деталь того, чем является священная клятва. И об этом мы поговорим после короткой паузы.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Программа «Независимость». Юлия.
1: Первое употребление алкоголя у меня случилось, наверное, лет в 5-6. Мои сестры пришли в гости, и у них остались недопитое в рюмках какое-то вино. Ну, что-то было красное такое. Я попробовала, и мне очень понравился этот вкус, на самом деле. Потом я узнала, что это была Изабелла, там, через какое-то определенное время. Вот. В школе, в общем, так, выпивать я начала где-то лет в 13. Это началось в школе, и был выпускной вечер. И мы пошли все гулять после 8 класса. И ребят предложили купить там какого-то вина Аркацители, что-то такое в этом роде. Я сказала, что, знаете, Аркацители – это вода, и пить его, ну, не имеет смысла. Вот, на самом деле, я только сейчас понимаю, что я уже тогда понимала, что, знаете, вот от вина вообще толку никакого не будет, как мне казалось на тот момент. В общем, я начала пить где-то лет в 13, после 8 класса так сложились обстоятельства, что мне не удалось пойти учиться дальше. Я поступила в ПТУ, в торговое училище, на профессию продавец-кассир. И там, можно сказать, что оттуда началось такое уже достаточное употребление, то есть уже так конкретно. То есть мы собирались после учебы, во время учебы, и выпивали. И у меня на тот момент не было никакого, знаете, ощущения, что это, ну, что это очень страшно, потому что выпивали все, и мое окружение говорило, что да в молодости все пьют, это все нормально. После окончания училища я пошла работать по распределению в магазин, и там все это, в общем, знаете, все это стало усугубляться, но я не замечала этого. То есть я выпивала с своими подружками, там появились, естественно, какие-то приятели, у меня начались уже такие... Употребление началось, знаете, не по одному дню, а по два, по три дня. Первый раз у меня случился провал памяти, чему я очень удивилась, потому что я проснулась, я была одета, меня это очень удивило, на самом деле. Не могла понять, почему это, что это со мной. Вот. В 19 лет, где-то 18-19 лет я вышла замуж. Мой муж очень сильно употреблял алкоголь. То есть я считаю, что он был алкоголиком, конечно, вообще законченным. Я предлагала ему кодироваться, но пила, можно сказать, что наравне с ним. Мы прожили 1,5 года, и я с ним развелась, потому что я уже не могла больше с ним жить. И вот в 23 года, в общем, с 23 до 28 лет, я помню, знаете, вот у меня провал. Я не помню вот этот отрезок своей жизни. То есть есть какие-то такие очень редкие воспоминания, но в основном это отходники, запой, отходняк, там увольнение на работу, прием на работу. И вот так вот все в таком духе. В общем, постоянная там смена партнеров. В общем, и можно сказать, что половину из них я не помню. В общем, я могу сказать, что последние вот эти вот 5 лет, наверное, с 23 до 28, это было для меня адом. Самые тяжелые, наверное, были последние 2 года, потому что я уже понимала, что я не могу сама справиться. Я переходила, понимаете, мне постоянно казалось, что я могу контролировать алкоголь. Я переходила с водки на коньяк. Я помню, перешла с водки на коньяк, и мне 2 дня удавалось держаться, да, то есть пить его. Потом я ушла в такой глушащий запой, что еле-еле из него вообще выкарабкалась. Я переходила с водки на пиво. Я говорила на работе, что я закодировалась, после работы выпивала бутылку пива. Мне все казалось, что у меня нет проблем. Мне казалось, что я могу контролировать. И вот у меня был последний запой, когда, как сказать-то, я не знаю, в общем, все... В общем, на протяжении всего этого времени все это сопровождалось, знаете, вот описанные диваны. У меня начались первые признаки белогорячки. То есть мне ко мне на постель садился какой-то мужчина, все время звал меня куда-то. В общем, я боялась телефонных звонков, я боялась стука в дверь. Там, я помню, было на улице +28, я закрывала балкон. Мама говорит, ну так жарко, открой. Мне казалось, что за мной хотят прийти. В общем, знаете, на самом деле это было адом. И в последние моменты, вот перед тем, как уже бросить пить, знаете, я отложилась, выпивала, говорила, Господи, ну сделай так, чтобы я умерла. Я не умирала, то есть ничего этого не происходило. И я так катилась дальше. И, понимаете, у меня муж понять человек, который это пережил. То есть все вот эти вот, понимаете, я могла пережить физические муки. То есть все это можно пережить. Но состояние вот душевное, Это неописуемо ни с чем. Это страх, это кошмар. Ну, это просто кошмар просто. Я легла на диван, такая, говорю, господи, ну сделай хоть что-нибудь. Вот в первый раз я тогда просто попросила о помощи на самом деле. Через некоторое время я встретила свою знакомую, которая знала мои проблемы. То есть я с ней не так по-женски чем-то делилась. Она мне дала телефон человека, который на тот момент не пил 5 лет. Она мне дала его телефон, я ему позвонила. Я проговорила с этим человеком по телефону 2 часа, он мне рассказал о себе. И его рассказ очень был близок к моему. То есть те же, знаете, тот же описанный диван, те же состояния отходника, то же состояние безотходности. Я могу сказать, знаете, вот у меня в последнее время уже было состояние, знаете, вот жить не хочется и умереть страшно. Но уже по-другому просто невозможно. Я не знала, как по-другому. И он мне дал адрес и рассказал мне о сообществе, в которое он ходит, сообщество анонимных алкоголиков, где он уже трезвится несколько лет, и через несколько дней я туда пришла. Когда группа началась, я заплакала. Меня встретили с таким теплом, что вот я почувствовала, что я среди своих, вот это вот было самое важное для меня на тот момент. Я стала ходить на группу только потому, что я очень боялась запить, только для того, чтобы остаться трезвой. И когда я приходила, я видела людей, у которых больше стаж трезвости намного, чем у меня, там люди 5 лет трезвости, 7 лет трезвости. Мне это вообще казалось гигантским, гигантским стажем. Мне казалось, что это вообще невозможно. И люди оставались трезвыми, несмотря ни на что. Вот это меня цепляло. То есть люди хоронили близких людей, хоронили там своих родственников, жен, детей, матерей, и оставались при этом трезвыми. Мне казалось, что это вообще, ну это просто нереально. Вот. Я подходила, спрашивала их опыт, они делились своим, и то, что они говорили, было очень-очень близко мне. И это, конечно, вот это чувство сопричастности, оно очень сближало. И я ходила на группы вот так где-то на протяжении 4 лет. Я оставалась трезвой на протяжении 4 лет, но в какой-то момент я почувствовала, что мне все хуже и хуже становится. Я не понимала, в чем дело. И я обратилась за помощью. То есть настал такой переломный момент. Или я пойду пить, потому что я оставалась трезвая. Но у меня были также страхи, у меня были обиды. Я чувствовала себя плохо, я была озлоблена на мир, и все вокруг казались врагами. При этом я оставалась трезвой, потому что мне такая трезвость совершенно не нужна. Я лучше буду пить. И я обратилась за помощью. Я обратилась к человеку, у которого есть опыт работы вот по этим шагам. Потому что я видела, что человек... у человека горят глаза, знаете, она чувствует себя спокойно, у нее нет страхов. Вот это меня на самом деле притягивало. Для меня на тот момент это было самым важным. Потому что мне казалось, что я сейчас пойду уже пить, все, уже был полный край. И я начала работать по этим шагам. Я начала выполнять домашние задания, которые мне давались. И это принесло результат. Это стало давать результат. На сегодняшний день есть ощутимая разница между тем, что я пришла, какой я пришла, абсолютно полной разваленной, абсолютно без надежды, без веры, без желания жить. И на сегодняшний день я имею людей, которые всегда придут мне на помощь. Вот это для меня самое ценное. Я имею надежду, я имею веру в то, что я не одна, что мне что помощь всегда приходит, когда нужна на самом деле. И я могу сказать, что вот это сообщество – это моя жизнь сегодняшняя. Но это действительно так.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость, божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий, Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу

0: этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме земли следующей. «Он есть тот, говорится о Боге, который восседает над круглой землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же, в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем», 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количество звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо, его невозможно посчитать. Количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около 1 000 000 галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится 1 000 000 галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в 1 главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследования закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращение его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, является важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека. Все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия — это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
5: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами передача «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис и Размик. Есть такая поговорка: «От тюрьмы и сумы не зарекайся». Все верно, Размик?
2: Да, меня удивляет, почему ее придумали именно русские.
1: Было для чего?
2: Виталий Вальтерович, мы вас приветствуем.
3: Здравствуйте.
2: Будем говорить сегодня как раз-таки о тюрьме. Вот.
3: Хорошую тему вы избрали.
1: Так получилось, что именно...
2: Да, что вы у нас сегодня оказались гостями, Виталий Вальтерович. Вот. И, как нам уже известно, вы являетесь священнослужителем.
3: Священником, да.
2: Священником, да. А как так получилось, что ну вот с такого пути... Ну, как бы мы сейчас будем узнавать, что за путь у вас был по молодости. Вот, вы попали на путь священнослужителя. Вот, расскажите, с чего началось ваше, как это называется?
1: Криминальное прошлое?
2: Да.
3: Ну, я думаю, что, скорее всего, во-первых, наверное, от недостатка, не то что воспитания, а недостатка надзора моих родителей. То есть... Они, я их очень люблю, они много старались много заработать денег для того, чтобы была возможность семье существовать, но, наверное, упустили меня из виду, и мне больше дало как воспитание, уже воспитывала улица. Мне нравились в определенное время люди сильные, бесстрашные. Я считал, что криминалитет – это люди, которые вот именно сильные, бесстрашные люди, которые могут жить вопреки законам, которые установлены государством.
2: То есть вы хотели, чтобы люди вас как-то боялись, уважали?
3: Нет, я думаю, что у меня, скорее всего, характер такой, темперамент такой, что не хотел я, чтобы меня что-то ограничивало.
1: А в каком возрасте вот эта ваша черта проявилась?
3: Я думаю, что, наверное, на лет с 14, с 12. Ну, еще тут сыграла какая-то несправедливость жизненная. То есть были моменты в жизни, когда родители меня наказывали за провинность, которую дети в группе что-то сделают. Родители своих детей защищали, а мои родители как бы принимали как должное, что виновен я. Меня наказывали, все остальные оставались в стороне, хотя при этом я не делал ничего. То есть я не был инициатором и не инициировал никаких шалостей этих. Просто попал в эту группу в это время и нес ответственность. И я помню, что я как бы принял для себя решение внутреннее, почему я должен отвечать за то, что я не делаю. Если отвечать, так буду что-то... То есть лучше я что-то сделаю и буду за это отвечать, чем ничего не делаю. И я вот помню, что с детства вот как раз начал шкодничать, озорничать именно по этой причине.
0: Найди свой путь.
1: У многих подростков есть какие-то такие, знаете, может быть, кумиры, кому вот они подражают в связи с тем, какой путь они выбрали. Вот когда вы вели такой вот бунтарский образ жизни, вы подражали кому-нибудь? Может, какой-то литературный герой или, может быть, из фильма кто-нибудь, кто вот вам задор задавал?
3: Нет, не думаю, потому что в те времена все равно это как бы все держалось в какой-то тайне определенной, ну, с точки зрения средств массовой информации. Просто вот я жил, как хотел. То есть вот хотел я вот так жить, да? А для того, чтобы так жить, как хочу, нужны были деньги. А их где-то нужно взять, а работать я не хотел. Ну, в смысле, может, и хотел работать, но я не знал, кем я хочу быть.
2: Ну и как вот вы попали в тюрьму? Что вы сделали для этого, что вас посадили?
3: Ну, это так, нарушил закон. Совершил преступление, которое наказывается именно содержанием человека, то есть заключается человек под стражу.
2: Сколько лет тогда вам было?
3: Так, на момент суда, когда суд у меня был, мне исполнилось совершенно, то есть я стал совершеннолетним.
2: То есть 18?
3: Да. Первое преступление совершил такое серьезное до совершеннолетия, но пока длилось следствие, под стражей я не находился, то есть я был под подпиской о невыезде, и суд уже когда был, я был совершеннолетним.
2: Виталий, а в этом возрасте вы готовы были принять и влиться в эту среду? То есть уже подготовлены были как-то или нет?
3: В какую среду?
2: Ну вот...
1: Вас в тюрьму посадят.
2: Тюрьму как-то посадят,
1: ожидали,
2: да.
1: Как-то этого, и... настраивались ли?
3: Ну, думал, что, может быть, посадят. Ну, как мне кажется, любой человек ищет, ну, или желает, чтобы доброе было, я как бы надеялся, что не посадят.
2: Нет, я вот имею в виду, что жизнь в свободе, она другая. Uh-huh. То есть тут вы сами за себя. А там уже, то есть, другое. Там, то есть, кто-то может быть авторитетнее вас, охрана там. Ну, как бы, отношение совсем другое.
3: Ну, там, понимаете, вот когда вы попадаете, даже там вот вас раньше была камера предварительного заключения, раньше это так называлось, даже в камеру предварительного заключения, если бы вы попали, вы бы увидели, что не все так, как рисуют, или не все так, как в фильмах показывают. То есть, допустим, там криминалитет. Есть люди, конечно, криминальные, ну, в смысле, как же правильно выразиться, там, ну, в криминальной среде они имеют определенный вес. Основная же категория людей заключенных – это люди, которые, как говорят, там, ну, на рынке килограмм лука украл, допустим, там, или пустой мешок где-то дырявый спер, вот они все в тюрьме сидят. То есть и таких там большинство. То есть романтики там никакой нет. Это ты попадаешь туда, что тебе нужно просто в шеи кормить и все, что с этим связано. Больше там ничего такого интересного нет. Поэтому однозначно желания у меня не было там находиться. А то есть можете... глаза сразу открываются, когда ты туда попадаешь.
1: А вы можете сказать, сколько по времени вы находились в местах заключения?
3: Вообще, в общей сложности я в заключении провел, сейчас я скажу точно, ну, около 3 лет. Смотрите, наверное, за года 2 в тюрьме я провел, и год я провел, было так называемые стройки народного хозяйства, то есть был на стройках народного хозяйства. Все.
2: Вы имеете в виду за всю жизнь или?
3: За все время, сколько раз я был судим, за все это время.
2: Ну, то есть вы еще, насколько я понял, сидели в тюрьме, да?
3: Да, я был 4 судим, то есть у меня 4 судимости.
2: И в последующие разы как-то не думали над своим, ну, вроде уже хватит, надо как-то учиться, ну, как бы на одни и те же грабли вставали, нет?
3: Ну, вот, понимаете, опять же, я думаю, что, скорее всего, тут сочетание каких-то определенных факторов, то есть характер, воспитание, обстоятельства, и они сыграли определенную роль, что ты вот оказываешься именно там, куда бы, может, и не хотел попасть. Допустим, последний раз я совершенно не хотел попадать, допустим, и совершать какое-либо преступление. Ну, вот так обстоятельства жизни сложились, что пришлось.
1: А в местах лишения свободы происходит какое-либо, так скажем, самовоспитание личности? Просто я знаю, что даже в армии есть такой урок, что многие солдаты сами себя воспитывают, то есть они тоже полностью ограничены. И то есть такой процесс, как называется, самовоспитание личности во время несения службы. То есть в тюрьмах, ну, тоже подобное происходит с людьми?
3: Не знаю. Я думаю так, что, да, допустим, я могу сказать, что мне было как бы трудно, мне самому, как личности, что мне было трудно. Мне самое тяжелое – это лишение самой свободы. То есть для меня. Я не знаю, как для других, я буду говорить о том, что мне было трудно. То есть, допустим, ты выходишь в прогулочный дворик, и ты знаешь, что за стеной, там, допустим, тюрьмы, люди ходят по своим делам, то есть он, человек идет, он захотел — пошел направо, захотел — пошел налево. Он не ограничен в своих действиях, то есть в свободе. Вот для меня именно вот это было катастрофой, когда ты, куда ты хочешь, ты не можешь пойти. И что ты хочешь, ты не можешь сделать. Ты вот здесь, и ты в этих рамках будешь жить, и вот только в этих рамках ты будешь, ну, существовать. Все. Это самое тяжелое для меня было.
0: Найди свой путь.
1: Виталий, оказало ли лишение свободы влияние на вашу веру?
3: То есть, повлияло ли лишение свободы на то, что я стал верующим человеком?
1: Да, да.
3: Ну, я считаю, что да. Хоть вот многие говорят там люди о том, что люди попадают только в серьезные... У людей, у которых только серьезные проблемы, они становятся верующими. Я это отрицать не буду. То есть, в моей жизни... Именно так оно и есть. То есть я вам сказал, что, допустим, у меня была особая любовь к свободе, и именно нежелание оказаться лишенным на долгое время этой свободы привело меня к тому, что мне обратиться было не к кому, и я обратился к Богу. То есть я слышал, что надо Бога попросить, и Он тебе что-то даст. И вот, обратившись к Богу, я обрел свободу. То есть я помолился, и Бог мне помог выйти из этой ситуации. Но однозначно я как бы для себя, что я понял из этого, что именно эти обстоятельства жизни, уже с течением времени, то есть прошло, вот, допустим, там 20 лет, я там верующий человек, именно с течением вот этого времени я понял, что Бог привел меня. Не в смысле Бог меня там заставлял грабить там, или еще что-то делать там противозаконное, а именно Бог использовал то, что я нахожусь вот в этих в местах лишения свободы, для того, чтобы помочь мне сделать правильный выбор. Он помог мне принять решение правильно, что я выбрал Бога, а не вот этот мир, который катится там к своему завершению.
1: То есть вы это решение прям сразу же приняли, без всяких сомнений, или было как-то что-то колебались?
3: Ну, здесь, видите, здесь как бы, здесь это личное мое отношение с Богом. Я ему поставил какие-то условия, ультиматум какой-то поставил, так, ну, в свете своего характера, будем так говорить. И Бог мне ответил молниеносно, то есть сразу дал мне свободу. Я вышел на свободу. Это длинная история. Меня выпустили на свободу, и буквально через неделю там прокурор написал протест, и я находился в федеральном розыске 5 лет, то есть в бегах я был. Но, по крайней мере, Бог ответил на мою молитву. Я вышел из тюрьмы, бегал, и за это время очень много передумал и стал еще больше верующим человеком, уже приходилось много молиться. Вот, поэтому я убежден, что обстоятельства, которые с людьми происходят, да, может быть, это очень трудное обстоятельство, может быть, серьезное обстоятельство, но именно в этих обстоятельствах порой бывает, что кажется человеку, что он загнан в угол, что он вот лишен вот этой свободы действий, там, поступков, но именно этот момент может как раз-то быть той точкой, с которой начинается вот действительно его свобода. Свобода от любой зависимости. Свобода, о которой говорит апостол Павел, он говорит, ничто мной не обладает, но я всем обладаю. То есть верующий человек, рожденный человек свыше, он не может в рабстве ни у чего находиться, он приобретает полную свободу. Вот верующий человек, он приобретает полную свободу. И свободу я приобрел, можно так сказать, что свободу приобрел, будучи в лишении свободы, в местах лишения свободы.
1: У меня вот там еще такой вопрос, может быть, это прозвучит как полное кощунство, но вот так, вот такой вот вопрос. То есть, если бы вы себя спросили, что бы вы ответили, стал бы ли я верующим, не окажись я в тюрьме?
3: Думаю, скорее всего, нет.
1: Нет?
3: Ну, я, может быть, Бог бы какой-то другой метод избрал для того, чтобы меня обратить. Знаешь, Боря, мне кажется, вот если бы ты мне задал так вопрос, не вот так, как ты задал, а вот задал бы ты так. Если бы вас спросили, хотели бы вы жизнь прожить по-другому? То есть, если бы вот отмотать все назад и заново по-другому прожить, я бы не хотел. То есть я считаю, что именно все, что в моей жизни произошло, привело меня к тому, что я принял Бога как спасителя своего. Поэтому я бы не хотел жить заново прожить. Я счастлив. Вот на сегодняшний момент я счастлив и свободен. Значит, то, что было в моей жизни, оно сыграло определенную роль, и я стал свободным человеком. Я знаю, что много людей вот находятся не в местах лишения свободы, в этом мире живут, но они находятся в заточении. То есть они не имеют никакой свободы. Они вот как рабы ходят там, на работу, которую не любят, правильно? Едят еду, которую не хотят есть.
2: Ну и как избавиться? То есть выход какой-нибудь есть из этого?
3: Я думаю, что есть. В Библии же написано, что Бог пришел для того, чтобы вот мы обрели свободу во Христе. То есть чтобы каждый человек стал свободной личностью. И свободным можно стать везде. Хоть в местах лишения свободы можно стать свободным, хоть и здесь живя на...
2: Обязательно быть верующим для свободе. Этого?
3: Нет, человек становится верующим. Угу. Главное, не отодвинуть от себя эту возможность, которую Бог предоставляет человеку, возможность свободы выбора, свободно выбрать Бога. Вот. А на самом деле люди живут, они все в заключении. То есть нет ни одного человека, который был бы по-настоящему свободен, кроме верующих людей. Все люди, они находятся в рабстве. В рабстве там, у дурных привычек, рабстве, там, я не знаю, там, у алкоголя, там, у наркотиков, в рабстве, там, у еды, там, кто-то обжоры. Кто-то, от всего можно быть в рабстве. А свободным делает человека все-таки Бог. Освобождает от всего. Человек будет свободный сейчас, будет улыбаться, как я.
1: А вот знаете, я сейчас помню такой пример, сейчас все чаще-чаще выкладывают такие сказания. Многие люди, оказавшись в тюрьме и считающие, что их посадили не по закону, начинают там на стенах писать такие надписи: когда придет Господь, ему придется умолять меня и просить у меня прощения за то, что я там всю жизнь отбываю несправедливый срок.
3: Есть слова Глеба Жеглова из кинофильма «Место встречи изменить нельзя». И он там сказал, что человека никогда не сажают просто так. И этому человеку нужно было просто разбираться вовремя со своими женщинами. Если, я думаю, вы придете сегодня с телекамерой и с вопросом в тюрьму, здесь, в Нижнем Новгороде или где-то в другом месте, и спросите людей, которые сидят в заключении, виновен ли он, вы будете очень сильно удивлены, потому что основная масса, оказывается, сидит там ни за что. Но я согласен с тем, что законы в России очень жесткие, жестокие, и за вещи сажают такие, за которые я считаю, что можно просто штраф заплатить, и там, ведь даже... Я не знаю, там, ну, какое-то общественное порицание, ну, не столько сидеть.
1: В советское время тем более.
3: Да, да, тюрьмы переполнены.
2: Спасибо, Виталий, что пришли к нам сегодня в гости, рассказали и поделились своей историей. Но так как время уже подходит к концу, нам необходимо сделать вывод и попрощаться с нашими зрителями. Сегодня мы говорили о том, что человек, находясь в местах лишения свободы, может быть свободным при этом. Но также жить в свободной среде, в мире, но быть при этом заключенным. Поэтому мы сами выбираем, какими нам быть, и Бог нам в этом помощник.
1: С вами была программа «Найди свой путь». Я ее ведущий, зовут меня Борис, мой коллега Размик. В гостях у нас был священнослужитель Виталий. Подписывайтесь на наши обновления, оставляйте комментарии. Пока!

0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами изучать Священное Писание, рассматривать различные виды жертв, чем они отличаются друг от друга, в чем их схожесть, как они указывают на будущую жертву Иисуса Христа. И у нас в гостях вновь олейник Виталий Иванович. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: Сегодня мы рассматриваем с вами мирную жертву. Чем она отличается от других видов жертв? Зачем нужна вообще была вот такая градация? В чем разница между хлебной жертвой и бескровной и кровными, мы поняли из прошлой программы. Но вот остальные четыре вида жертв, там приносится в жертву животное, проливается кровь. Недостаточно ли было одной какой-нибудь? Зачем вот нужна мирная?
3: Давайте начнем читать текст Торы, текст Пятикнижья, Священного Писания, книга Левит, 3 глава. Третья глава, первые пять стихов.
2: «Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота, мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Ааронова священники покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу».
3: Предлагаю вначале рассмотреть ритуальные действия. Да. Что делалось с этой жертвой? О том, как приносили жертву всесожжение, мы говорили довольно подробно и выяснили, что в этих действиях, в каждом из них, был свой важный смысл. Здесь говорится о том, что от закланного животного отделяли весь жир.
2: Тук – это жир.
3: Да, он сжигался. Вот. А вопрос, а что с оставшейся тушей происходило? Так, ответ у нас есть в 7 главе книги Левит, в стихах с 31 по 33, где продолжается описание жертв, но уже даны дополнительные постановления именно для левитов и священников. Итак, 7 глава, стихи с 31 по 33. «Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его».
2: Это о мирной жертве идет речь, да?
3: Да, вот здесь в 7 главе продолжается разговор о мирной жертве. «И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю». Только лишь жир сжигается.
2: И часть ливера.
3: Да, части даются священникам, но это по-прежнему только лишь часть туши. А что делается со всем остальным? Книга Левит, 7 глава, 15 стих. Левит 7, 15.
2: «Мясо мирной жертвы благодарности должно есть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра». На пасхальную, похоже, тоже, да, жертву?
3: То есть оставшуюся часть туши ест сам жертвователь. Вот это вот первое отличие мирной жертвы от предыдущих.
2: От всесожжения, например, где целиком сжигалось все, кроме кожи.
3: Кроме кожи, да, которая использовалась священником. А здесь сжигается совсем небольшая часть, остальное вот берет сам человек, кроме вот той доли, которая принадлежит священнику. То есть здесь новая идея появляется, что человек приобщается жертве. То есть он становится соучастником вот того, что приносилось на жертвеннике. Получается, то, что ест священник, то ест и человек из той же туши, из того же животного. Продолжая разговор об особенностях этой жертвы, давайте зададим вопрос, чем она была вызвана? Вот, то есть была ли это обязанность, была ли это необходимость, или, вот как в случае с предыдущими двумя жертвами, это было желание человека?
2: Ну, предыдущие две жертвы мы поняли, что там хлебное приношение приносилось теми, у кого не было средств.
3: Так. Да?
2: А здесь не в этом да, смысл.
3: Ну и вновь важно упомянуть, что ни жертва всесожжения, будь то телец или мелкий рогатый скот, или птица, или вот хлеб, не были необходимостью. То есть человек, сказано, если захочет. Что вот в этом контексте с мирной жертвой? Давайте посмотрим на 12 стих в начале этой же 7 главы книги Левит. «Если кто в благодарность приносит ее». И дальше говорится, что надо сделать. То есть первая причина – благодарность.
2: То есть за какое-то событие в жизни, за которое человек хочет Господа отблагодарить, приносилась мирная жертва.
3: Столько много всего в нашей жизни от Господа мы получаем. И вот когда наполняет душу человека осознание благодарности Господу, он может выразить это, принося мирную жертву. Дальше в 16 стихе говорится еще о двух причинах.
2: «Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должна есть в день приношения».
3: Угу. Значит, говорится «по обету». Обет – это очень интересная форма взаимоотношений между Богом и человеком. Обет – он состоит из следующих компонентов. В обете всегда присутствует, во-первых, нужда.
2: Обет – это обещание.
3: Обет – это обещание, да? То есть нужда какая-то. У человека что-то, допустим, не ладится, или какая-то беда, или какое-то горе, или какой-то нерешенный вопрос, да, в котором, или с которым он сам справиться не в состоянии. Он понимает, что он в Господе остро нуждается. И он говорит: «Господи, если ты дашь мне то-то и то-то, если ты вот посодействуешь и совершишь чудо и прочее, то я дам тебе». И вот дальше человек сам принимает решение, что он даст Господу. То есть обет, во-первых, нужда, во-вторых, обещание. И в-третьих, когда Господь свою... Если Господь принимает эти условия... Вот штука тут в том, что это уникальность этих взаимоотношений с Господом, что человек предлагает Богу условия.
0: Далее в программе.
2: Ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету, если не повлиять на Божий выбор?
3: То есть вначале нужно войти в завет с Господом. Сказано, что Он своими руками должен принести. Я раньше, когда читал, мне вот, вот такая картина представлялась. Эта заповедь подталкивала людей делиться.
0: Небо на земле.
2: В прошлые разы, в прошлые программы мы с вами говорили о том, что Господь говорит: «Я не ем эти жертвы, мне они не нужны, они и так все мои».
3: Да.
2: Вот, а какой же смысл тогда человеку манипулировать или влиять как-то на Господа? Господи, вот неразрешенный вопрос. Угу. Но если ты поможешь, я вот тебе жертву принесу.
3: Видите, манипуляция это в сравнении с язычеством как раз-таки отсутствует, потому что язычник знает и верит, что если он принесет эту жертву,
2: Бог обязан,
3: если
2: да?
3: он произнесет угу. эти слова, то это обязательно и гарантированно даст ему результат. А здесь отношения основаны на свободе выбора. Если Бог посчитает, что просьба человека в действительности ему во благо, если Бог увидит, что она не идет вразрез с его волей, и в действительности это реальная нужда и прочее, то есть Бог принимает решение. Бог не обязан их принять. Там именно если. Господи, если ты мне это сделаешь, то тогда я со своей стороны. Ну, например, вспоминаем, значит, Анну, бездетную женщину, да, которая всегда, вот, приходя в дом Господень, была огорчаема тем фактом, что у нее не было детей. И она говорит: «Господи, если ты дашь мне младенца, то я, и вот обет, я посвящу его Господу на все дни». Господь мог сказать: «Я вижу и знаю, что тебе лучше без детей», например, да, и так далее. То есть обет – это формат взаимоотношений с Господом, когда человек предлагает Богу условия, которые Бог может принять, может не принять. Но вот когда Господь свою сторону исполняет, то тогда человек исполняет обет. То есть таким вот форматом выражения своей стороны или участия вот в этом договоре может быть жертва. Крупный рогатый скот, мелкий и так далее, и так далее. То есть по обету. По обету. И в-третьих, сказано у нас в 16 стихе «или от усердия».
2: Это что значит? Чем отличается?
3: Да. В подлиннике у нас слово «недоба» дословно говорится «добровольно». Вот просто захотелось. Да, то есть без какого-то повода. Есть благодарность.
2: По обету.
3: Есть во исполнении своего слова, потому что в Библии это очень строго. Если дал обет Господу, исполни его. Лучше тебе не обещать.
2: Ну да, Бог-то ведь он и так может выполнить просьбу, да, не обязательно. Но вот если у человека вдруг возникло такое желание как-то повлиять на Божий выбор, мне кажется, ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету? Если не повлиять на Божий выбор. Господи, я тебе за это вот дам. То есть что-то
3: знаете,
2: пожертвую.
3: Знаете, обет, к великому сожалению, это нечто, что многие современные христиане ни разу не вкусили. А он представляет собою форму взаимоотношений с Господом, которая открывает потенциал испытать Божье чудо. То есть, когда человек говорит, например, «Боже небесный, ты знаешь, что у меня сейчас вот финансовые проблемы, но если ты дашь мне, скажем, зарплату, вот такую-то, или работу с такой-то зарплатой, конкретно называется сумма, то есть минимум с такой-то зарплатой, я тебе, допустим, буду отдавать, допустим, 50% от того, что я зарабатываю, в течение одного года. Это нечто очень конкретное. И само по себе оно не может случиться и произойти. И если Господь дает ему именно вот это, и потом человек именно выполняет свою часть договора, то тогда он обретает новую меру осознания реальности Божьего присутствие в его жизни.
2: Его участие в жизни.
3: Божьих чудес. То есть обет несет в себе огромный потенциал. И вот как раз-таки мирная жертва была способом выполнения своей части
2: да,
3: обета.
2: Интересно.
3: Давайте мы посмотрим на 106-й псалом, где, я думаю, это дело чуть-чуть яснее нам станет. Псалом 106, ну, во-первых, 22 стих прочитаем. Псалом 106, стих 22.
2: «Да приносит ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением».
3: Вот эта фраза «жертва хвалы» в оригинале «зебато да» – это как раз-таки термины из 7 главы книги Левит.
2: То есть это то же самое, что по обету?
3: Жертва хвалы
2: – это мирная?
3: Это именно мирная жертва, это не образ здесь. А именно пусть приносят вот эту жертву, которая предписана в 3 и 7 главе книги Левит. Так? И она связана с чем? «И возвещают о делах его с пением». В 106 главе описан целый ряд невзгод, которые у любого человека могут иметь место. Вот с первого стиха сказано: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». Угу. Видите, серьезная ситуация, сам не спасешься. «И собрал от стран, от моря и запада, от севера и моря». И, то есть от востока и запада, от севера и моря, они блуждали в пустыне, по безлюдному пути, не находили населенного города. То есть человек заблудился. Да, вот ситуация. Страшное дело. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. И вот 8 стих. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих».
2: И можно принести еще и жертву.
3: Вот именно так. То есть вот когда человек оказывается в такой ситуации, где он явно знает, что он не справится, то вот дать обет Господу значит испытать Божью силу. И здесь дальше в 106-м псалме описывается иная ситуация. Кто-то вот в путешествии по воде попал в беду, в бурю и так далее. Вот-вот умрет, дает обет, и Господь вот избавляет. Как, например, было в случае с Ионой. Если помните, когда вот это была буря, то сказано, что корабельщики дали обеты Господу. Вот эта вот ситуация. И когда Господь спасает, то вновь «да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, пусть приносят мирную жертву». Итак, мы отвечаем на вопрос, когда она приносилась. Благодарность, во исполнение обета или от усердия. Ну и теперь несколько особенностей отметим. Я приглашаю вернуться к книге Левит, 3 главе, к 5 стиху, где указана взаимосвязь жертвы мирной с одной жертвой, которую мы уже в этом цикле рассматривали.
2: «И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва – благоухание, приятное Господу».
3: Итак, оно приносится, вот эта жертва приносится, сказано, вместе со всесожжением, на дровах. То есть вначале приносится жертва всесожжения. То есть вначале нужно войти в завет с Господом, и на дровах, на углях, оставшихся от жертвы всесожжения, переносит мирная жертва. Вот эту взаимосвязь никак нельзя пропустить. Потому что мы должны вначале заключить завет с Господом. Это первое, что должно состояться. Но дальше Господь нас учит, что самого завета для подлинной, реальной, духовной жизни недостаточно. Жизнь с Господом и жизнь в Господе продолжается. И человек должен понять, что не только сам Господь себя отдает в жертву, как было в жертве всесожжения, там все сжигалось, так? Но он может приобщиться к Господу, он может есть эту жертву. Как написал в своей книге «Евангелие в Ветхозаветном святилище» Александр Болотников, мирные жертвы в таких ситуациях свидетельствовали о том, что одного лишь заключения завета еще недостаточно. Агнец, как заместительная жертва, должен стать частью жизни человека, вступившего в завет с Господом. То есть, когда съедаешь эту жертву, она становится частью твоего естества. И Господь здесь учил о том, что должна быть вот эта живая связь человека с Господом. Общение и взаимоотношения с Богом в завете продолжаются.
2: Опять же напоминает обряд причастия, когда человек частичку тела Господня съедает, и Господь становится частью. Если жертвы указывали на Христа, то, наверное, тот же механизм, тот же образ
3: общения. И те же слова. Господь повторяет слова Торы, когда вот говорит там в верхней горнице, еще ранее, вот мы можем прочесть в 6 главе Евангелия от Иоанна, он говорит о том, что нужно есть тело, пить кровь Господа. Естественно, это образный язык, да? Но вот тот факт, что нечто материально употребляется, это отнюдь не образно. Вот смысл в нем образный. И это все, конечно же, из Пятикнижья Моисеева. Это корнями уходит вот сюда, в мирную жертву. Еще один очень важный момент. Давайте посмотрим на 7 главу книги Левит, стихи с 28 по 31. 7 глава с 28 по 31. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу, своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь перед лицем Господним. И тук сожжет священник на жертвенник, а грудь» и так далее. Значит, интересный момент. Сказано, что он своими руками должен принести. Вот. Уже начиная с жертвы всесожжения, мы видим, что грешник, что человек, приносящий ее, был участником церемониала. Человек заколол ее. Священники разделывали. Человек определенную часть выполнял, часть священники. Но нигде, ни в одной, ни по поводу какой-либо из жертв не сказано, что своими руками вот это принесет. И вот очень интересно обратиться к традиции на эту тему, которая этот момент давно заметила. В частности, говорится в комментарии Кли Якар, рави Эфраим Шломо Лунчиц пишет: «Смотри, ведь ни об одной из жертв не говорится, чтобы владелец доставил своими руками долю, предназначенную Всевышнему. Лишь о мирной жертве сказано «своими руками». Вот.

0: торжественный жест. Речь идет о вручении подарка. И ты делаешь это своими руками. То есть человек настолько Господу признателен, что он как бы лично входит в его присутствие на территорию святилища и говорит: «Господи, возьми, возьми, пожалуйста». Вот смысл этой жертвы.
1: Небо на земле.
0: Теперь хотелось бы вернуться к тому важному моменту, что эту жертву съедает сам человек.
2: Да, вот с Пасхой также я вот уже заметил эту параллель. И должен съесть ее в тот же день почему-то нужно было. Так же, как и пасхальную жертву ели до наступления утра, да, то есть ночью они съедали ее с горькими травмами. И вот здесь такие параллели. Почему это так?
0: Здесь есть у нас нелегкий вопрос. Смотрите, написано, что если из крупного скота, то пусть делает так-то и так-то. Представляете, сколько надо съесть мяса,
2: ну да,
0: чтобы съесть ее в тот же самый день.
2: Современные вегетарианцы – это просто смерть для них. Съесть столько мяса сразу.
0: Да, так, а и в ту эпоху тоже мы уже отмечали, что мясо ели редко, в принципе, в то время. Да? Вот. И когда это бывало, то это был обыкновенно праздник. Ну, я хочу, во-первых, удостовериться в том, что в действительности есть такая заповедь в тот же самый день съедать. Да? Вот, например, Левит, 22 глава. Мы вскользь упоминали, но лучше, если мы еще раз это выделим. Книга Левит, 22 глава, стихи 29 и 30. 22 глава, 29 и 30.
2: «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от нее до утра, я Господь». Это вот жертва благодарения, тоже мирная жертва, да?
0: Да, именно так. Вот это вот термин, который именно вот ее, значит, описывает, «зебато дав».
2: Это же вредно столько мяса сразу съесть.
0: Ну, послушайте, что говорит один из комментаторов Торы. В данном случае я цитирую Абрабанеля. Он говорит: «Цель ее, заповеди, упомянутой в нашем стихе, известить о чуде. Когда владелец благодарственной мирной жертвы увидит, что ее едят только в течение одного дня и последующей ночи, ну, ночью, как говорится, можно понять, что много не съешь, потому что отдыхать надо, он непременно пригласит своих братьев и друзей разделить с ним трапезу и радоваться вместе с ним. Когда же они начнут расспрашивать, за что была принесена благодарственная жертва, то есть какой повод, чего мы вдруг собрались, он ответит им: «За чудеса и знамения, которые соделал со мной Господь. Увидев у себя в доме большое количество мяса и хлеба, и зная, что все это надлежит съесть в течение лишь одного дня, он непременно пригласит на трапезу своих многочисленных знакомых и друзей, чтобы ничто не осталось на завтрашний день». То есть мысль, которую предлагает этот исследователь, в том, что эта заповедь подталкивала людей делиться этим. И в действительности...
2: И при этом свидетельствовать еще о чудесах и знамениях.
0: Да. Мы читали уже, помните, в 106-м псалме, 22 стих, давайте я быстренько верну нас в это место, где вот эта «зебатода», она увязывается с одним очень важным действием уст.
2: А что такое «зебатода» еще раз?
0: Жертва благодарности.
2: Все, понятно.
0: Сказано: «Да приносят ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением». Угу. То есть эта жертва хвалы всегда была сопряжена с провозглашением о милости Господней. Рядышком посмотрим на 115-й псалом, стихи 7 по 10. 115-й псалом, 7 по 10.
2: «О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей, Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову, обеты мои воздам Господу перед всем народом Его во дворах Дома Господня, посреди Тебя, Иерусалим». Аллилуйя!
0: Итак, несколько моментов. «Ты разрешил узы мои».
2: То есть, когда...
0: Господь спас.
2: Или вышел
0: освободил,
2: человека какого-то,
0: да. Да, то есть от какого-то бремени освободил. Mm-hmm. То есть Бог явил свое чудо. И дальше он говорит: «Тебе принесу жертву хвалы». То есть если Тору не читать, как полагается, mm-hmm. то жертва хвалы...
2: Жертва вот, уст, например, можно воспринять.
0: Обыкновенно именно так это понимается, да. Но в оригинале снова... Вот тот самый термин, mm-hmm. который описывает именно конкретную кровную жертву. Да,
2: то
0: жертву
2: есть это не
0: мира.
2: Просто хвала, возносимая голосом, устами, в пении, а это именно жертва мирная.
0: Да, потому что «тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову». Mm-hmm. То есть вот эта жертва...

0: мирная, она сопровождается провозглашениями. Дальше сказано: «Обеты мои воздам Господу перед всем народом Его». «Обет воздам» – значит, исполню то, что вышло из уст моих во дворах Дома Господня посреди тебя, Иерусалим. То есть жертва мирная представляла способ собрать народ, устроить праздник,
1: и засвидетельствовать веселье, о Божьем чуде.
0: И засвидетельствовать о Божьем.
1: Слава Богу.
0: И это сегодня мы можем делать точно так же. Уже в Иисусе Христе, который есть причина хлеба нашего, воды нашей, жизни нашей, сил наших, охраны нашей и так далее, во Христе Иисусе эта жертва реализовалась. Потому кровную жертву мы больше не приносим. Но вспомнить Иисуса Христа, Агнца Божия, и провозгласить помощь от Него и рассказать людям о Нем.
1: То есть можно просто накрыть стол, позвать гостей так, и также засвидетельствовать о Господе.
0: Родился ли ребеночек, дали ли, как говорится, повышение по службе, или любой повод,
1: помните, за который хочется
0: благодарность,
1: прославить, восхвалить.
0: Да, по обету, или просто так, от усердия. Эта жертва говорит об обязанности, о долге человека. Если Господь тебя как-то облагодатствовал,
1: благословил,
0: обязательно расскажи, обязательно поделись. Ну и еще один важный момент, который мы уже так вот подспудно провозгласили, упомянули, но тем не менее я хотел бы его отметить. Книга Второзаконие, 27 глава, 7 стих, говорит о том настроении, о самой атмосфере, в которой эта жертва должна приноситься. Второзаконие 27:7.
1: «И приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись перед Господом Богом твоим».
0: Жертва мирная – это веселье.
1: Вот а ее варили или жарили?
0: Не указывается ничего.
1: То есть если жертву нужно было одну варить в воде, не печь, то это, наверное, раз не указывает, что варить ее все-таки пекли на дровах.
0: Человек мог делать, что хочет с этой тушей. То есть ее, главное, нужно было съесть. Кому-то нравится вареное мясо, кому-то нравится, там, не знаю, жареное, кому-то, может быть, шашлык и так далее. То есть это уже свобода человека. Но вот элемент, который я хочу подчеркнуть – радоваться, веселиться. Вот Господь это именно предписал. Вот эта радость пред Господом, она является заповедью Божьей, потому что есть одно место – радость пред Господом – подкрепление ваше. Когда человек выражает эту радость, когда он радуется о всех Божьих благих делах, это дает ему силы. Когда об этом свидетельствуешь, еще более укрепляешься в истине о благости Божьей. И это способ не только самому радоваться, но и распространять благовестие о Господе окружающим.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, очень много нового, интересного мы узнаем из этих программ. Если у вас возникают вопросы, вы можете задавать их нам по бесплатному многоканальному телефону, либо в письменной форме, посылая ваши письма по почте, либо через форму обратной связи с нашего сайта www.3angels.ru. Да благословит вас Господь!
0: И это звучит странно. Евреи идут креститься. Незнание закона освобождает от ответственности. Роги представляли место Божьей защиты. Передавалась идея тяжести греха. Когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма.

0: Небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Действие первой истории, сегодняшней нашей, разворачивается еще до 2005 года, когда сумма в 10 тысяч рублей была очень и очень существенна. Имейте это в виду. Пишет нам семья Трубачевых Наталья и Дмитрий из города Казани. Вот как они начинают свое письмо. «Хотим поделиться нашим опытом и надеемся, что это свидетельство поддержит тех, кто терпит финансовые трудности. А среди молодых семей, таких как наша, скорее всего, немало. Однажды нам нужно было срочно вернуть долг – 10 тысяч рублей. Причем 3 тысячи нужно было вернуть на следующий день, еще 2 тысячи через день, а остальное – на третий день. Мы очень старались как-то заработать, но время беспощадно работало против нас». И вот Трубачевы вдруг осознали, что на следующий день, то есть завтра, им уже нужно отдавать деньги. А их у них на тот момент не было. Не было даже не то, что тысячи, и 100 рублей еле-еле можно было, наверное, собрать в доме. И снова занимать, конечно же, не хотелось. Сначала они расстроились, а потом вспомнили, что могут молиться Богу о том, что Бог обещал в Писании. Они открыли Библию на книге пророка Малахии, где сказано: «Принесите все десятины в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища». А дальше Господь говорит: «Испытайте меня в этом. Разве не открою ли я для вас небесных окон, чтобы излить на вас благословение до избытка? Вы только верните то, что должны вернуть мне», говорит Господь в этом отрывке библейском. И вот тогда Наталья и Дмитрий вспомнили, что всегда были верны этой заповеди. Они всегда возвращали Богу десятую часть дохода, поэтому решили уповать на это библейское обещание, что Бог верных людей благословит с избытком. Они прочитали этот библейский отрывок вслух, вознесли к Богу молитву и заранее поблагодарили Его за ответ. Чудеса начались практически через 5 минут после молитвы. Дмитрий – компьютерщик. Он решил обзвонить людей, которые скупают компьютеры. И неожиданно быстро нашелся человек, который в этот же день выкупил их старый компьютер за достаточно неплохую сумму денег. И вот у них появились деньги, чтобы расплатиться с первой частью долга. На следующий день, как бы даже неизвестно откуда, стали появляться еще компьютеры, запчасти к ним. Кто-то отдавал просто так, узнавая, что Дмитрий и Наталья нуждаются. Кто-то продавал за бесценок. И Дмитрий собирал компьютеры. В этот же день находились клиенты, которые покупали этот компьютер. И в результате за 3 дня Дмитрий, Наталья продали компьютеров ровно на ту сумму, которая была нужна, которую необходимо было вернуть. Как будто бы какой-то конвейер работал у них дома. Итак, долги были отданы вовремя, ничего не пришлось занимать. Правда, пишут Дмитрий и Наталья, денег для себя не осталось, компьютера не осталось. Но надо отметить, что без компьютера они жили недолго. Дмитрий зарабатывает на компьютере для семьи деньги. Господь очень скоро дал им другой компьютер, новый. Удивительно было то, как быстро Господь помог заработать требуемую сумму. Причем использовал для этого их навыки и умения. Дмитрий с Натальей пишут: «Мы заметили, что финансовая жизнь семьи – это тема, которую людям часто трудно доверить Господу. А Он, тем не менее, интересуется и этой стороной нашей жизни. Мы можем с уверенностью сегодня всем сказать, как бы трудно ни было, никогда Господь не оставит нас без помощи. Только верьте Ему». Дмитрий и Наталья Трубачевы, город Казань.
1: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: У нас есть еще одно письмо и еще одна история. Пишет нам Валерий Шумилин, человек интересный, член Союза писателей России из города Санкт-Петербурга. Он пишет о своей встрече с Богом, встрече в небесах. «Моя встреча с Богом, — пишет Валерий, — произошла удивительным образом, в удивительных обстоятельствах. Сами посудите, уверовать и впустить в свое сердце Христа не на земле, а на небе. Это произошло в 1976 году. Самолет, на котором я летел, терпел аварию на высоте 10 километров. При молитве я зажмурил глаза, и уже не глазами, а сердцем, которое в этот критический момент неожиданно стало зрячим, я отчетливо увидел образ Иисуса». Гагарина, когда он вернулся из космоса, спросили, видел ли он там Бога. И он честно признался, нет, а я за облаками с ним встретился. И эту встречу я описал в стихотворении. Небесные высоты, воздушный коридор. В пути у самолета забарахлил мотор. Гляжу в иллюминатор, пропеллер недвижим. Мы в ужасе объяты. В небытие летим, сосед мой полудремлет. С газетою в руке. Душа его не внемлет, что жизнь на волоске. Предсмертные минуты бросает в дрожь меня. Нам всем придется круто, взметется столб огня. И поминай, как звали, еще мгновение крах. Среди стальных развалин дым, пепел, кровь и прах. Гляжу, отчаясь, в небо. Смотрю со страхом вниз. Я верующим не был, безбожник, атеист. Как палубу качало, затем кольнуло в бок, а в сердце прозвучало «Держись, с тобою Бог». Душа вдруг всколыхнулась, пришла в себя слегка, когда меня коснулась незримая рука. Земля все ближе, ближе, глаза красны от слез, зажмурился и вижу передо мной Христос. И я вскричал: «О Боже!» И тут со всех сторон вслед за мною тоже взмолился весь салон. «Спаси нас, Боже святый!» Неслась мольба вокруг. Гляжу в иллюминатор, пропеллер сделал круг. Затем второй и третий. И тут запел мотор. Притих вдруг шквальный ветер и воссиял простор. А мы весь путь молились. «О Господи! Спаси!» Но вот мы приземлились, встал лайнер на шасси, бежали люди к трапу, возликовал народ, машину спас Шарапов, качай, герой-пилот. Встав на колени сбоку, не скрыв счастливых слез, воздал хвалу я Богу, что спас меня Христос. Валерий Шумилин, член Союза писателей России, город Санкт-Петербург. Дорогие друзья, пусть, может быть, не удастся так красноречиво, но за благословение, помощь, поддержку, за спасение, которые приходят, может быть, порой и через людей, которым мы отдаем должное, но в первую очередь мы должны благодарить Христа. Если, как Валерия, вам даны дополнительные дни и годы жизни Христом, когда Он защитил вас и спас, знайте, Он сделал это не напрасно, но для того, чтобы вы обратились к Богу. Дорогие друзья, вновь хочу вас пригласить. Если у вас есть истории из вашей жизни о вере и о взаимоотношениях с Богом и с другими людьми, и вы хотите этой историей поделиться, присылайте письма с пометкой «Духовный дом». До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Не человек, а Бог управляет историей мира. Вавилон. Некогда великий город. Библия много раз говорит о нем. Именно в Вавилоне строилась знаменитая Вавилонская башня. Именно там были чудесные так называемые висячие сады Семирамиды. Город, о котором, наверное, сегодня знают все, несмотря на то, что от него мало что осталось. Центр халдейской культуры. Здесь процветали науки, здесь было много астрологов, веривших в то, что по звездам можно предсказать судьбу человека. Сохранились клинописные таблички, описывающие этот некогда чудесный и прекрасный город. Но, к сожалению, эти астрологи не могли предвидеть судьбу своего города и людей, в свое время живших в нем. Не смогли помочь им, не смогли что-нибудь сделать для них. Вот что осталось от этого города. Да, эта фотография сделана на том месте, где когда-то был Вавилон. Почему это так произошло? Задолго до того, как это исполнилось, о Вавилоне было сказано. Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда. В роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами. И страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Вот такое было слово о Вавилоне. Ну как, похоже? По-моему, даже очень. То, что мы прочитали, предсказано в Библии. Все это говорит о том, что Библия – это серьезная книга. Да, у нее божественный авторитет. 2600 лет тому назад Вавилон выглядел иначе. Однако все по порядку, не все сразу. С 605 по 562 год до Рождества Христова в Вавилоне правил царь Навуходоносор. И во время своего правления этот царь завоевал Израиль. Иерусалимский храм евреев был разрушен до основания, а все золотые и серебряные сосуды из храма были перевезены в Вавилон. Было убито много людей. Тех, которым повезло остаться в живых, царь переселил в Вавилон в качестве пленников, стараясь привить им культуру халдеев с их богами. Именно с именем Навуходоносора связано пророчество о судьбе нашего мира. Да, нашего мира, в котором мы живем. Вы не ослышались? Пророчество о судьбе нашего мира. Итак, книга пророка Даниила повествует об одном событии. Книга Даниила, 2 глава. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. И возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев, гадателей и чародеев и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли, стали перед царем, и сказал царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». Царь, можно сказать, правитель всего мира в то время, сон увидел, а разгадать не смог. Мало того, он даже забыл, что видел. Помнил только о том, как этот сон возмутил его. И вот, позвав своих тайноведцев, как их называет Библия, повелел рассказать то, что он видел во сне. Как вам задача? Причем не просто повелел рассказать сон, а под страхом смертной казни. Сразу видно, правитель Вавилона царь непростой. Спорить с ним, что играть с огнем, а что делать? Да, а теперь об этих тайновецах. Что можно сказать о них? Ну, очевидно, что они имели какие-то сверхъестественные возможности. Иначе просто так царь их к себе бы не приблизил. Это были, можно сказать, придворные чародеи. Ну, если, конечно, можно так выразиться. Сегодня многие обращаются за помощью к разного рода волшебникам, магам, экстрасенсам. Посмотрите, кто они. Бог показывает вам это. Бог ясно говорит и предупреждает. Не обращайтесь ни к гадателям, ни к чародеям, ни к волшебникам, ни к вызывателям мертвых. У них мнимая власть. Не от Бога. Они многое могут, пока не соприкоснутся с Богом. Сон, о котором пойдет речь, смог разгадать только человек, который общается с Богом. Почему? А потому что не человек, а Бог управляет историей мира. Так, в попытке перевоспитать на свой манер, царь приблизил к себе несколько еврейских юношей, среди которых был тот, кто впоследствии будет называться Даниилом, пророком Даниилом. Уж так было угодно Богу, чтобы Даниил оказался при царе Навуходоносоре. Царь возвысил его, видя в нем мудрость от Бога и дар пророка. И только Даниил рассказал сон и спас от казни всех тайновецов. Вот так почему-то именно Навуходоносору Бог открыл историю мира, в котором мы живем. Я хочу прочесть слова, можно сказать, начинающего пророка, слуги Бога. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. И открывающий тайны показал тебе, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. То, что мы с вами сейчас прочтем, было сказано пророком 2600 лет назад, а исполняется по сей день. Навуходоносор был язычник и не верил в этого бога. Он поклонялся идолам и себя считал не иначе как божественным. И вдруг произошло нечто странное. Он почувствовал реальную силу в своей жизни. Какая божественная мудрость! Царю, считавшему себя, ну, ни много, ни мало, Богом, показать то, кто на самом деле правит миром. Причем не просто показать, а представить в нескольких словах ход всемирной истории, где Вавилон – только малая часть чего-то очень большого. Итак, история, представленная в символах. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою. И страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота. Грудь его и руки его из серебра. Чрево его и бедра его медные. Голени его железные. Ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. И тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро, золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их. И следа не осталось от них – а камень, разбивший истукана, стал великой горой и заполнил всю землю. Вот сон. Скажем пред царем и значение его. Ты, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу, славу и всех сынов человеческих, где бы они ни жили. Зверей и птиц небесных он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего. И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно будет подобно всесокрушающему железу. Оно будет раздроблять и сокрушать. Вот такой вот интересный сон. Действительно, первой империей, правившей миром из представленных во сне Навуходоносора, был Вавилон, символом которого была золотая голова истукана. В самом деле, Вавилонское царство простояло до 538 года, до Рождества Христова, пока персидский царь Кир Великий не завоевал его. Это произошло в правлении царя Набонида, когда в городе пировал его сын Валтасар, который и был его соправителем. Вавилон не мог не быть завоеванным, потому что это так было предсказано, причем не только Даниилом. За 150 лет до того, как это произошло, пророк Исаия сказал: «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пройду пред тобою, горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимое во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я, Господь, называющий тебя по имени Бог Израиля». Да, не человек, а Бог управляет историей мира. Мало того, даже исполнились некоторые удивительные подробные мелочи, указанные в пророчестве. Например, было написано о дверях, о которых Бог говорил, что они не затворятся. Город Вавилон был неприступным. Он был обнесен двойной стеной высотой 14 метров. Но было одно обстоятельство. Дело в том, что через город протекала в то время река Ефрат. Кир приказал солдатам прорыть канал, по которому воды реки некоторое время текли в другом направлении. А вот в том месте, где река протекала через стену города, вода стала по щиколотку солдатам. Они ворвались в город и поспешили к воротам, чтобы открыть их. Надо же! Историки говорят и описывают, что к своему удивлению они обнаружили, что ворота были не заперты. В то время Валтасар пировал во дворце и ни о чем не подозревал. А надо еще сказать, что все цари древнего мира были очень горды, показывая свое величие. И в каком-то порыве Валтасар совершил святотатство. Он велел принести сосуды, некогда при Навуходоносоре, привезенные из Иерусалимского храма. Сосуды, когда-то посвященные на храмовое служение Богу. И там на Перу Валтасар принялся пить из этих сосудов, как бы демонстрируя свое величие. Как вдруг у всех на глазах появилась рука и написала на стене три слова, которые сказали о том, каков этот царь на самом деле. И о том, сколь на самом деле велико его величие и царство. «Мене-мене текел упарсин». Эти слова были написаны на стене неведомой рукой. Истолковать это смог только тот, кто имел общение с тем Богом, от которого было это видение. Пророк Даниил, как только увидел эти слова, сразу же сказал, о чем они. Слова эти означают меру веса. Буквально «ты взвешен на весах и найден очень легким». Одним словом, не тот, кто считает себя великим, велик на самом деле. Величие истинное взвешивается только на небесных весах того, кто создал человека. Это одна из причин, по которой не человек, а Бог управляет нашим миром. В тот день Вавилон пал. Наступило время правления царей персидских и медийских. Этот период символизирует серебряную грудь и руки истукана. В Библии описываются некоторые сюжеты, связанные с правлением медийского царя Дария. Он был соправителем персидского царя Кира. Дело в том, что до того, как Кир завоевал Вавилон, он покорил Мидию. И это привело к тому, что был создан союз Персии и Мидии. Есть в Библии сюжет, где пророка бросили в львиный ров, когда судили по закону мидиан и персов. Это был некий альянс двух государств. Власть вавилонских царей сменила власть мидиан и персов, представленная в виде серебряной груди и рук истукана. Но цари Медоперсии тоже считали, что их царство вечное. Считали так до тех пор, пока Александр Македонский не завоевал весь тогдашний мир с Медоперсией в том числе. Власть мидиан и персов сменила Греция. Это медные чрева и бедра того самого истукана. В 331 году до Рождества Христова Медоперсия пала, уступив пальму первенства греческому царству. Падение империи напрямую было связано с именем Александра Македонского. Великий завоеватель покорил весь тогдашний мир. Ну а затем не надо быть уж слишком сильным историком, чтобы понять, какое же царство будет править миром после Греции. Да, у истукана оно представлено в виде железных ног. Какая власть прошла по всей Европе своими железными ногами, как говорит библейский текст? А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Что это за власть? Конечно же, Рим. Это железные ноги истукана. Как точно исполнилось пророчество. Просто надо повернуться назад и посмотреть, чтобы увидеть. А не интересно ли вам, где находимся мы с вами? Я специально еще не все прочитал. Приглашаю вас посмотреть то, о чем еще расскажет нам сон Навуходоносора. Продолжим с 41-го текста. «А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною, и как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое». А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Как красиво представлена история современной Европы. Как глина не смешивается с железом, так и эти государства не смешаются одно с другим. Теперь вы понимаете всю утопию, какую замышляли такие лидеры, как Наполеон Бонапарт, Гитлер, пытаясь захватить и объединить Европу. Представляете, за 2600 лет Бог знал, каковым будет исход войн 1812 и 1941 годов. Великий подвиг русского народа был известен Богу еще тогда. Сегодня современная Европа И государство Европы представлено в виде 10 пальцев на ногах истукана. Вот где мы находимся. Глядя на все это, я могу только сказать, мы знакомимся с Богом, который управляет событиями в мире. Он знает, что произойдет в будущем. И зная это, он открыл нам, людям, удивительную тайну. 2600 лет тому назад открыл. Так, в таком виде, в каком это было понятно в то время, когда верили в сны, гадания и, вопреки воле Господней, поклонялись истуканам. В те времена, когда цари часто почитали себя богами и думали, что вот их-то царство будет вечным и процветающим. Об этом хорошо думается, когда глядишь на развалины древних городов. Не человек, а Бог управляет миром. У Бога все предрешено. А что это означает? Это значит, что если я верю в Него, то я верю в того, кто наперед знал, кто и какой царь, какой президент, в какое время, в какой стране будет управлять. Именно поэтому апостол Павел однажды сказал, что всякая власть от Бога. И противящийся власти противится воле Божией. Это удивительно. А что же дальше? Чего ожидать нам, живущим в 21 веке? Давайте прочитаем, я оставил это на десерт. Итак, 44 стих и дальше. «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится». И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так, как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро, золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего? И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу. И велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов, и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну». Камень, что ударил истукана в ноги, это царство. Царство, которое дано определенному народу. Причем это царство на самом деле вечное. Никто никогда не будет смотреть на его развалины так, как сегодня мы смотрим на развалины городов, от которых, в общем-то, ничего не осталось. Нет, новое царство – это царство Бога. Он не просто управляет историей мира. Он повернет эту историю так, что настанет его вечное царство, в котором будет править любовь. Не говорит ли это все о том, какие приоритеты мы должны иметь, живя сегодня вот во время, представленное в сне Навуходоносора в виде пальцев на ногах истукана? Его еще называют колоссом на глиняных ногах. Да, это наш мир, в котором мы живем. Бог сегодня приглашает нас войти в Его царство. В Его. Там, в Его царстве, царят Его законы. Сегодня нас трудно чем-то удивить. Кажется, что на нас уже ничто не может повлиять, но тем не менее, вот то, что говорит нам о вечных ценностях. Когда Навуходоносор, считавший себя Богом, это услышал, это проняло даже такого гордеца, как царь Навуходоносор. Он поклонился своему слуге, о чем слухом неслыхано было, поклонился Даниилу и признал величие Бога, тот, кто сам себя считал Богом до сих пор. Вечно и ценно только то, что ценно в божественных глазах и что лежит в основе его царства. Царство, которое будет стоять вечно. Нужно только знать то, что не человек, а Бог управляет историей мира. Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Светлана Малова.

авторитетным. Чтобы обладать этой моделью, необходимо учиться многому. И сегодня мы посмотрим, какие есть у нас возможности все-таки изменить свой стиль управления, свою модель, если она не нравится вам, и вы увидели, что она приносит проблемы в вашей семье. Но для того, чтобы определить свой стиль и куда вам нужно идти, а как нужно себя изменить, необходимо ответить на один вопрос, который будет первым вопросом к цели нашей, к авторитетному стилю управления. Если вы не знаете, не уверены в своей модели, пожалуйста, ответьте на вопрос, как вы поступаете в конфликтной ситуации? Что это означает? Если у вас в вашем круге общения, то ли это с ребенком, то ли это с женой, то ли это с тещей или со свекровью, какие-то проблемы, какие-то конфликты, как мы выражаем, вам нужно ответить на вопрос, как вы поступаете в этой ситуации. И это даст этот ответ, даст вам правильный ответ о вашей модели. Что значит поступать в конфликтной ситуации? Посмотрите, как поступают в этой ситуации люди с разными моделями. Если вы обладаете авторитарной моделью, то у вас будет желание, когда человек имеет другое мнение, если он не так думает, как вы думаете, то, как у авторитарного каждого человека, у вас появляется желание немедленно изменить его мнение. И внутри вас управляет вами такой девиз: «Меня не волнует твое мнение, будет так, как я сказал или сказала». Потому что авторитарной моделью могут обладать и бабушки, и женщины, и мужчины, конечно. Итак, если вас не интересует мнение другого человека, а вы настоятельно требуете, чтобы он изменил свое мнение, вы обладаете авторитарной моделью управления. Как же думают равнодушные или люди, обладающие равнодушной моделью? Они обладают такой внутренней настроем, такое: «Думай, как хочешь, мне все равно». То есть я имею другое мнение, но я его не изменяю. Но я принимаю тебя таким, какой ты есть. Ты думаешь так? Пусть будет так. То есть мне все равно, как ты думаешь. Мы должны запомнить эти внутренние девизы. Мы будем проверять себя в разных конфликтных ситуациях. Третья модель дает нам другой девиз. Она настраивает человека на такое решение: «Ты думаешь иначе, чем я? Хорошо, хорошо. Будем делать так, как ты хочешь». Хотя внутренне человек уверен в том, что его мнение более стабильно, более глубоким является, более мудрым. Но обладая моделью вседозволенности, этот человек готов изменить свое мнение и поэтому говорит: «Все будет хорошо. Так, как ты сказал, так и сделаем», зная, что это мнение не очень хорошее. Так делают только люди с моделью вседозволенности. Они разрешают другим и свое мнение изменить у себя, хотя считают его правильным. А вот что говорит авторитетный человек с авторитетной моделью? У него внутреннее желание поговорить, и поэтому он так думает: «Давай поговорим, ты излагай свои аргументы, а я свои, и мы придем к общему выводу». Вот так думает авторитетный человек или обладающий авторитетной моделью. Что интересно, при всех этих вот решениях только авторитетный человек с моделью авторитетной готов изменить свое мнение, если другой аргументирует его более интересно, глубоко и правильно. И в этом диалоге он увидел, что хотя у него было другое мнение, но теперь он увидел, что другой человек, противоположный оппонент его, излагает аргументы более основательно. И он говорит, вот именно только авторитетная модель может сказать: «Прекрасно, ты лучше меня это понял. Я готов делать так, как ты хочешь», то есть как ты изложил. Он готов изменить свое мнение ради общего дела. Если встречает такое другое мнение авторитарный человек, он видит иногда, что неправ, но никогда в этом не признается. Он будет до последнего доказывать и требовать, что мнение другого человека соответствовало его мнению. Вот эти две противоположности, которые больше всего сталкиваются в этом мире в коллективах. Итак, делаем выводы. В конфликтной ситуации много

многое можно понять о себе. Почему? Потому что многие считают, что конфликт – это драка. Если мы говорим, ой, у соседей вчера за стенкой такое было, такой крик, конфликт был большой, то мы считаем конфликтом драку или крик, или еще какой-то спор. Но дело в том, что конфликт – это не драка. Конфликт – это когда два человека, две личности имеют разные мнения о той или другой ситуации. Это может быть большой конфликт, когда 5, 6, 7 личностей, каждый имеет право на свое мнение. Каждая личность имеет право на свое мнение. Вот это есть конфликт мнений. Он лежит в основе всех конфликтов, и семейных, и политических, и других. Основа – другое мнение. При конфликтной ситуации авторитарные люди стараются всех переубедить к своему мнению, всех приблизить к этому мнению, которое имеет он. Равнодушные люди в конфликтной ситуации сохраняют свое мнение и разрешают другому иметь его мнение. Потому он и называется демократический стиль. То есть каждый имеет право на свое мнение, свобода мнений. Если это стиль вседозволенности, то он согласен изменить свое мнение в любом случае, даже если он считает и видит, что его мнение лучше. И только авторитетный стиль решает конфликт через диалог. И они приходят к одному хорошему мнению, которое самое приемлемое в этой ситуации. Как решать конфликты в семье? Причем авторитетным способом. Это случается со всеми детками, и с нами это было, и с вами это случилось где-то в раннем детстве. И если мы хотим ответить на вопрос, в каком возрасте это случается тогда, когда начинается организация личности. Следующий вопрос. Когда же начало организации личности, как отдельной личности существует? Если этому человеку маленькому он родился, когда он личностью будет? Вот он сегодня родился, когда он будет личностью? И вот на этот вопрос отвечает Библия, потому что личность должна соответствовать некоторым положениям. То есть личность берет ответственность на себя, она отвечает за свои поступки. Личность имеет свое мнение, и еще много чего обладает характерными чертами личность. Но на этих двух мы остановимся. И я хотела бы, чтобы мы с вами обратились к самой верной книге, которая дает ответ на этот вопрос. Это Библия. Если мы открываем книгу «Паралипоменон», вторую книгу ее, и 31 главу, 16 стих, мы здесь видим возраст, с которого Библия определяет человека, который может нести ответственность. То есть первая черта, которая начинает организовывать личность, это как она отвечает за свои поступки. Если бы вы сами попытались ответить на вопрос, то многие отвечают так. Ну, конечно же, это в лет 12, когда оканчивается детство, и люди начинают проявлять свое мнение. Некоторые говорят, когда он только родился, ну, он ни за что не отвечает тогда. Когда он пошел в школу, то есть мнения разных людей разные и отличаются друг от друга очень сильно. И только Библия отвечает четко на этот вопрос. 16 стих 31 главы. «Сверх списка их, всем мужеского пола от 3 лет и выше, всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их, по должностям их и по отделам их». Что это было? Это распоряжение Господне, когда в храм для служения приглашались служители. Вот тут написано «для дел ежедневных, для служения по должностям». Из какого возраста, как вы заметили, приглашались люди по списку в храм для служения? И если мы внимательно слушали, то мужеского пола, именно мальчики, от 3 лет уже приглашались для служения. Что же ребенок в 3 года может делать и какую ответственность нести? Господь говорит, что эти дети от 3 лет, они уже имеют возможность отвечать за свои поступки и обязанности. То есть делаем вывод, наши дети около 3 лет способны нести какие-то обязанности по их возрасту. Может быть, он будет ухаживать за обувью, может быть, он будет следить за кошкой, может быть, он еще какую-то работу, но он должен, как Господь распоряжение дал, ребенок где-то около 3 лет должен быть
присовокуплен к какой-то обязанности в семье. У него должна быть какая-то работа, за которую он отвечает. И если дети не имеют этой обязанности никакой, не уделяется им внимания, чтобы проверить себя, как он работает, как он исполняет эти обязанности, личность просто тормозится со своим развитием. Ребенок не будет ответственной личностью. Тем более с возрастом это будет усугубляться. Итак, возраст мы определили 3 года. Это то время, когда личность должна что-то сделать, какие-то выводы, какую-то ответственность нести. То есть она организовывается в 3 года как личность. И во время этой организации происходит нечто. И вы заметили, наверное, что и ваши дети точно так же поступают. Где-то около 3 лет вдруг ребенок начинает, как говорят, капризничать, начинает отвоевывать себя, свою территорию от влияния других людей. Чаще всего, где-то в 2,5 года, около 3 лет, может быть, чуть-чуть позже, ребенок нормально себя вел. Например, возьмем такую ситуацию, как завтрак. Почему-то дети больше всего это начинают проявлять, вот этот негативизм начинают проявлять во время утренней еды. И вот когда он просыпается, всегда бабушка или мама, или кто там есть в семье, приготовили ему кашу или молоко дали, то, что он утром привык завтракать. И он завтракает всегда с удовольствием, ест, все нормально. Вдруг, где-то около вот 3 лет, вы садите ребенка за стол, чтобы он покушал, а он не ест, не уходит, просто у него изменилось лицо, он смотрит вниз, уголки губ его опущены, такое обиженное немножко лицо, и он только одно твердит – не буду, не буду. И вы, пока его посадили, и говорите – ешь, все, вот тебе завтрак, как обычно, а он сидит там, и вот не буду. Вот это его состояние, это вот тот, что называют сегодня детским негативизмом, когда человек начинает вроде бы как маленький спорить. «Не хочу, вы сказали так, а у меня есть другое мнение». Это именно то состояние, когда маленький человек хочет объявить о том родителям, что он проверяет их, как они будут реагировать на его мнение. Причем мнение другое. До 3 лет этот ребенок рос в этой семье. У него были свои игрушки, свое место отдыха. Он знает, что у него есть кроватка. Это его игрушки, это его книжечки, это его чашечка, ложечка. Все это он знает. Это его мир физических вещей. Но вот в 3 года в нем пробуждается такое особенное желание такое проявить или посмотреть, проверить мир индивидуального его развития. Это особенный мир, который он может проверить только мнением. И поэтому он решает испытать мнение. Если ваше мнение было, что я должен есть, а что будет, если я скажу, что у меня другое мнение? То есть ему что интересно? Что скажет папа? Что скажет мама? Что скажет бабушка? На его другое мнение. Он дорос до того возраста, о котором говорит Библия, 3 года, когда он начинает иметь желание иметь свою территорию не только с игрушками, но и со своим мнением. Ребенок об этом не думает. Он не настраивает на это, но он делает это подсознательно, потому что он пришел к такому возрасту. И вот можете себе представить, какая это картина. Сидит мальчик за столом, папа спешит, чтобы его отвезти в детский садик, например, машину заводит, и он готовится к этому. Мама прическу делает в другой комнате. Тут еще у нас в семье, например, и бабушка есть, которая часто присутствует, когда есть маленький ребенок, как помощник им. И вот ребенок сидит за столом и не ест. Заходит папа. Да представьте себе, что папа имеет авторитарную модель. И он видит, что ребенок не ест кашу. Всегда было все нормально, теперь не ест. Что скажет авторитарный папа этому маленькому ребенку? Он скажет строгим голосом и скажет: «Ешь, я тебе сказал, и даю тебе там, допустим, 2 минуты, чтобы каша была съедена». Ребенок, конечно, начинает или протестовать, или плакать, или еще что-нибудь, но он решает, там, что ему надо делать. Но вот эту ситуацию, ты чего не ешь, ты, я тебе сказал, ешь, это все слышит мама, которая находится в другой комнате. Мама там у зеркала наводит порядок себе, она тоже должна уходить на работу. Она слышит вот это решение конфликта, мнение ребенка и мнение папы. И поэтому из другой комнаты она кричит: «Оставь ребенка в покое! Если не хочет, пусть не ест».
Давайте подумай, это очень часто мне подсказывают всегда мамы, что бы они сказали в этой ситуации. Оставь его в покое, если не поест, ничего с ним не случится. Как ребенок это воспринимает, это уже другой вариант. Но вот очень интересно, выражает свое отношение к этой ситуации папа, который говорит: «Я тебе сказал, и ешь», выражает свое отношение мама: «Мое мнение, что ты должен есть кашу, но я что разрешаю тебе?» Вот давайте подумаем об этом. «Я тебе разрешаю иметь свое мнение. Не хочешь – не ешь». То есть у меня мнение другое, но если ты не хочешь – не ешь. У нас может быть разное мнение, и оставайтесь каждый при своем. Типичный равнодушный стиль. А теперь, когда папа хлопнул дверь и ушел, сердитый, что он не слушает его, или там что такая конфликтная ситуация, здесь появляется в столовой бабушка. И вы все знаете, как бабушка среагирует на то, что ребенок не ест. Она, конечно, к нему подходит и спрашивает: «Что ты будешь есть? Ты не хочешь кашки? Что ты будешь есть?» И вот здесь происходит нечто интересное. У ребенка все выглаживается, выстраивается в нормальное состояние лица, и он, глядя на бабушку, говорит: «Хочу, ну, например, абрикосовый компот». Бабушка немедленно, конечно же, никто, а бабушка, спускается в погреб, достает компот, открывает его, нагревает его, чтобы он был тепленьким для дорогого внучка, и несет ему. А внучок сидит возле каши. Он макает туда палец и говорит: «Гретое не хочу, хочу холодное». Опять бежит на кухню бабушка, наливает новый компот и дает ему, приносит. Теперь он с победоносным видом съедает этот компот, его одевают, и он уходит, уезжает на машине в детский сад. Допустим, эта вся ситуация такая была. Эта конфликтная ситуация, вы можете ее решить буквально, если посчитаем секунды, что говорила мама, что папа и бабушка что сделала. Это проходит обычно 3-4 минуты, пока эти три человека пообщались с ребенком. Но за эти три минуты ребенок очень хорошие уроки взял для себя, которые он будет проводить с 3 лет, и если это началось немножко раньше, потом в своем детстве, в своих конфликтах с родителями. Как он решил ситуацию для себя? Папа приказал. Он же не знает, какой стиль у папы или какая модель руководства. Он знает одно. Если папа сказал, надо немедленно это делать. А иначе что будет? А мы уже говорили раньше. А иначе он получит. Что-нибудь будет такое строгое и неприятное. Поэтому ребенок решает. Надо съесть немедленно, если папа сказал. Но он тут же взял еще один урок, очень важный для себя. Он решает свой конфликт с мамой. И он знает, что у мамы свое мнение, но мама ему разрешает иметь свое мнение. Поэтому он решает эту ситуацию для себя. Если мама что-то сказала, а мама сказала: «Не ешь и не надо», папа приказывает: «Не ешь и не надо», он так и решает. С мамой можно, если мама сказала, то можно иначе решить проблему. А вот как бабушка сказала: «А что ты хочешь, то тебе будет предоставлено, что ты прикажешь, то я и сделаю». И это ребенок очень хорошо запомнил. Эти уроки он будет нести через года. Папу надо немедленно слушать, маму это мы еще посмотрим. И мы сейчас посмотрим, как это происходит. А бабушка, она для меня все готова сделать. Ей можно вообще на шею вылезти. Ребенок это решает для себя. Как это получается? Вот ситуация. Мама зовет сына маленького. После вот этой ситуации за завтраком проходит некоторое время, и сын уже знает, что маму не обязательно слушать с первого раза. Папу надо слушать, потому что папа может еще отлупить. А бабушку, тут мы ее эксплуатировать будем по всей мощности. И вот ситуация такая. Мама зовет сына. Допустим, Сашенька. «Сашенька, иди сюда». Тишина. Мама громче. «Сашенька, иди сюда». Тишина. Следующий этап. «Саша, кому я сказала, иди сюда?» Никакой реакции. И сколько это будет длиться? Дети настолько чуткие, тонкие психологи, что они чувствуют в интонации вот этот нарастающий металл в голосе. И для них очень важно, для детей, не пропустить вот этот порог.
И он уже слышит, что мама недовольна, и он знает, на каком этапе, он же не считает там, сколько раз его мама зовет. Он просто слышит, воспринимает ухом и знает, что если мама дошла до границы какой-то, то дальше уже нельзя. Мама будет кричать или мама что-то сделает, будет орать, как они говорят. И вот теперь он слышит вот этот порог, приходит, на как пятый, шестой. Вы спросите у любой мамы, на какой ее зов приходят дети. И вот когда ребенок приходит, там пятый, шестой раз мама крикнула, седьмой, он приходит и так равнодушно говорит: «Ты что хотела?» То есть для ребенка это не было большой проблемой, что мама нарастает, наращивает свой адреналин. На это они не обратили внимания. А вот уже порог пришел, и он, ребенок пришел на этот момент. Как раз к этому порогу, когда уже дальше тянуть нельзя. Но она ему говорит: «Ты, пожалуйста, вот ты что тут натворил? Вот ты тут разложил, пожалуйста, убери это». Он еще долго будет думать, чесаться, или это убирать, или это не убирать. И так это лениво ходит, с одной комнаты в другую переносит эти игрушки, сердитый или недовольный. И тут мама говорит: «Папа приехал». И вот эти уроки очень хорошо работают. «Папа приехал» – это что означает? Что все игрушки в одну секунду будут сложены на место. Маму можно не обязательно слушаться. Маму можно испытывать сколько надо. Но вот когда у него проблема, папа сказал «нет», мама сказала «ты не получишь это», тогда можно следующий вариант испытать. Какой? Пройти к бабушке и сказать: «Бабушка», обнять ее там, поцеловать и сказать: «Бабушка, дай мне, пожалуйста, 10 рублей, мне нужно срочно там», это если постарше. А если маленький: «Бабушка, у тебя есть конфетка?» Потому что папа сказал «нет», мама сказала: «это вредно, я тебе не дам ее». Ну, у них в запасе бабушка всегда остается. И что делает бабушка? Конечно, бабушка понимает, что нельзя конфет, что это зубы, что это сахар в крови или еще что-нибудь. То есть она все это знает. Но раз милый, самый дорогой ее внучок просит конфетку, бабушка потихоньку из-под тишка всегда отдаст печенюшку, конфетку, то, что ему, может быть, и повредит. Но на нее имеет влияние этот ребенок безотказное. Он знает, что бабушка это сделает. Итак, что же нам делать? Как употребить знания о моделях в семье, чтобы этот ребенок все-таки вырос нормальным ребенком? Поэтому мы предлагаем работу в этом стиле авторитетной модели. Для того, чтобы решить правильно конфликт с ребенком, необходимо знать 4 шага в решении конфликта. Причем это работает, эти шаги работают не только в модели семья или мама-папа, или бабушка-внук, или свекровь-невестка. То есть это работает во всех сферах конфликта. А конфликты, мы знаем уже с вами, это разные мнения. Каждая личность имеет право на мнение. Как только у вас возник конфликт, то есть разные мнения, вы должны вспоминать, каким образом решается конфликт правильно, через авторитетную модель. И вот она решается через 4 шага. Я предлагаю эти 4 шага, потому что они работают замечательно. Их вы можете применить и в конфликте с маленьким ребенком, и со своим мужем, и со своей свекровью или тещей. Итак, первый шаг – это поза. Никогда не решайте конфликт в позах разных. Когда один, например, лежит в постели, другой стоит около кровати и решает конфликт. Когда один сидит, читает газету, другой в проеме двери с кухни начинает решать конфликт. Не решается конфликт тогда, потому что это воспринимается как давление. И человек, который находится в позе другой, ниже, он считает это нападением и начинает обороняться. Поза должна быть глаза в глаза, то есть вы должны сесть рядом. Если на этой ситуации, которую мы уже решаем, завтрак, и ребенок сидит и не ест, ребенок решил испытать мнение других личностей. И вот он сидит. Что вы должны в первую очередь сделать? Сесть рядом с ним, не стоя говорить и не присаживаться, заглядывая ему в лицо. Это будет восприниматься как вседозволенность. Вы должны сесть рядом. Это первый шаг. Второй шаг. Он называется 2И, потому что есть два слова, характеризующие второй шаг. 2И. Одно слово – интонация. Интонация – это подобранная специальная интонация для решения конфликта. И информация. Какой же должна быть интонация? Она должна быть спокойной.
Она должна быть негромкой. Почему? Потому что, во-первых, маленький ребенок, когда вы с ним решаете конфликт, он реагирует мгновенно на вашу интонацию. Когда вы кричите на ребенка, у него включается в работу правое полушарие. Он отвечает на вашу эмоциональную реакцию. То есть вы раздражены. У ребенка моментальный отзыв, обида. И поэтому у детей вот этот моментальный отзыв выражается в крупных слезах, которые где-то берутся в секунду и катятся по щекам. Думаешь, как он так может быстро заплакать, не готовясь ничего? А потому что ребенок очень эмоциональное существо. И если вы будете вот таким образом раздражать или задействовать в решении конфликта правое полушарие, выражая свою такую эмоциональную напряженность, вы получите тот же ответ. То есть ребенок будет эмоционально отвечать на вашу отрицательную эмоцию. Но у него не включается ничуть левое полушарие, чтобы решить ситуацию. Для того, чтобы включить его левое полушарие, и он мог подумать, нужно говорить с ребенком спокойно, чего не хватает у нас. Иногда родителей терпения не хватает говорить спокойно. Итак, мы начали говорить, интонацию подобрали, спокойная. Информация. Какая должна быть информация? Она должна быть полной. А это что значит? Это значит, что мы должны знать, с чего мы начинаем. Итак, первая часть информации. Скажите ребенку, насколько он вам дорог. Скажите ему о словах заботы, понимания и любви, как фактор, который организует нашу основную авторитетную модель. Вы говорите ребенку, мы сейчас будем это практически проводить. Он сидит надутый у каши, а вы ему говорите: «Я тебя очень люблю, и мы тебя все в семье любим. Мы хотим, чтобы ты вырос здоровеньким, красивым мальчиком. И поэтому мы тебе приготовили кашку». То есть вы говорите спокойным голосом приятное что-то для этого ребенка. У него вырабатывается способность приятно реагировать на ваш голос. Хотя на лице этого не видно. Он еще сидит надутый, с опущенными уголками губ. А дальше вторая часть вашей информации. Изложите ситуацию, как вы ее видите. Ситуация такая: он не хочет есть кашки. Значит, вы ему говорите: если ты не будешь есть кашку, ты не сможешь вырасти здоровым, хорошим мальчиком. Мы приготовили тебе кашку именно для того, чтобы ты был здоровеньким, чтобы у тебя зубки были красивые, белые, чтобы у тебя волосики хорошо росли, косточки были ровненькие. Вот что нужно. И вы говорите об этом ребенку. Дальше вы излагаете какие-то последствия, какие будут при неправильном решении ситуации. То есть информация состоит в том, чтобы ребенок увидел и положительное, и отрицательное. И вот отрицательное, что здесь может быть? Очень простое. Если ты не будешь есть кашку, ты не сможешь хорошо расти. Ты не сможешь быть здоровым, красивым мальчиком. Ты имеешь право не есть. Если ты не будешь есть кашку, то я ее заберу, и ты не будешь до обеда есть. Допустим, на какое-то время вы лишаете ребенка еды. Ну, некоторые родители в ужасе от того, что ребенок не будет есть до обеда. Уверяю вас, с ребенком ничего не станет плохого. Но если вы проведете хотя бы один раз через 4 шага ребенка, он научится очень большим наукам, которые будут сопровождать его жизнь. Итак, вы показали вероятные последствия. Третий шаг. Оставьте ребенка в покое на несколько минут. Третий шаг. Просто уважайте то время, когда ребенок делает выбор. Вы же сказали ему: сделаешь так — будет хорошо, сделаешь так — будет плохо. Ребенок должен подумать над тем, что у него есть выбор. Оставили его на 3 минутки, допустим, очень коротко. Приходите. А теперь вопрос. Эта маленькая личность, которой 3 года, имеет ли право на свое мнение? Конечно, имеет. Имеет ли право на выбор плохой? Имеет. Поэтому, когда вы приходите, и вдруг ваш ребенок сидит надутый над кашей и ее не ест, о чем это говорит? Он сделал выбор, что он не будет есть кашу. И он согласен с теми всеми последствиями, которые теперь его ожидают. Вы пришли, он кашу не ест. 4-й шаг выполняете, пожалуйста. Выполните 4-й шаг, который называется «Уважайте выбор ребенка». В данном случае личность 3 лет. Он не захотел кашу. Вы ему пообещали, что если он сделает плохой выбор, вы у него кашу заберете, и он до обеда не будет есть. Например, вы можете что-нибудь другое придумать. Но, по крайней мере, последствия должны быть не такими простыми. И вот ребенок
увидел, что он выбор сделал и ожидает, что же будет дальше. Вы забираете кашу, а кто это вы? Это может быть и папа, и мама, и бабушка. То есть вывод какой? Этой моделью решения конфликтов должны обладать все члены семьи, кто находится рядом с ребенком. Четыре шага помогают с любой личностью решить конфликт. Но вот мы продолжаем, что будет дальше. Вы забираете, как обещали ребенку, забираете кашу и ставите ее где-то в другое место. Ребенок понимает, что его сейчас будут одевать и увозить. Вы знаете, что делает ребенок? Он начинает кричать: «Я хочу каши!» Он же не думал, что так и будет. Он испытывал вас. Но вы говорите ему: «Ты выбрал, извини, пожалуйста. Но если ты выбрал, такой выбор сделал, ты увидишь теперь, что будет, а будет то, что я пообещал». Мамино слово становится очень оправданным и закономерным. Мама сказала, так оно и будет. Папа сказал, так оно и будет. Бабушка говорила, так оно и будет. И тут ребенок за эти же три минуты, но совершенно другие уроки берет для себя. Причем эти уроки могут сопровождать его всю жизнь. Итак, первый урок, который ребенок вот взял для себя. Может, он и кричит теперь: «Хочу каши». Нет каши, ты выбрал это. Не меняйте свое обещание. Если ребенок это выбрал, пусть он подумает над тем, что он выбрал. Первый урок: мне будет предоставляться выбор, оказывается. Теперь он должен об этом знать, что у него будет выбор. Второй урок: что я выбрал, то и получу. Если вы точно сделаете то, что пообещали, ребенок возьмет это для себя как урок. Он будет знать, что он выбрал, то и получит. И он будет теперь третий урок помнить всю жизнь. Нужно хорошо думать над тем, что я выбираю. Это замечательный урок, потому что ребенок начнет с этого момента обдумывать свои решения, правильное оно и какие будут последствия. Многие родители имеют огромную проблему со своими детьми, потому что дети не умеют выбирать. Они делают один за другим ошибки, делают самый худший выбор. Курить нельзя. Мы говорим, что ребенку, вот и объясняем ему: ты не кури. Но ребенок делает выбор, потому что сверстники ему толкают на это. Он выбирает худший вариант. Мы говорим ребенку: с этой компанией не возись. Он идет туда. Мы говорим: надо учиться. Ребенок делает другой выбор. Ему говорим, что с компьютером будешь сидеть там час. Он сидит целыми часами, сутками. И он не умеет делать правильный выбор. Почему? Потому что с 3 лет родители не научили его этому. Пусть это будет на тарелке каши, пусть это будет стакан молока. На этой маленькой ситуации научите ребенка этим 3 прекрасным правилам. Будет представляться выбор. Ты должен получить то, что выберешь. А теперь давайте посмотрим, как Бог решает эту проблему. Неужели Бог так учит нас? Оказывается, в книге Второзакония есть много глав, которые говорят на эту тему. Это система воспитания Бога. Это Бог так воспитывает человека. И он говорит, несколько глав: если ты будешь соблюдать, если ты будешь послушен, если ты так сделаешь, ты получишь благословение в жизни, на поле, в семье, в детях, везде будет все прекрасно. Но вот другая дорога. Если ты не будешь соблюдать, не будешь послушать, то придешь к такому печальному результату. Ты получишь проклятие, и не я буду виноват в этом, а это будет твой выбор. И поэтому, когда Бог показывает эти 2 дороги, Он говорит: пожалуйста, я тебе предоставил эту информацию, прошу, и Он делает 3-й шаг. Дает время нам для того, чтобы мы сделали выбор. И вот мы обдумываем эту ситуацию. И как печально, что многие делают худший выбор. Почему мы удивляемся нашим деткам, которые упрямо не хотят есть кашу? Давайте подумаем о себе. Мы взрослые люди, и мы часто делаем этот худший выбор. Нет, я хоть и получу проклятие, и буду, допустим, в жизни иметь неприятности, но мне так интересно этой дорогой пройти. Я выбираю эту дорогу. То есть я делаю худший выбор. Почему так случается? Что нужно делать? Лучший урок на эту тему – это 3 года, когда мы начинаем учить ребенка, что выбор – это не просто так, а что это очень важное. И мы учим делать ребенка правильный выбор. Но вы знаете, что делает ребенок в этот момент?
Ребенок сначала кричит, но вы его одели, как обещали. Одели, посадили в машину, привезли его туда, куда надо, куда вы его везли, и он до обеда ничего не получил. Вы знаете, что иногда ребенок сам себе не верит, что так случилось. И когда он где-то через несколько часов попадает в вашу сферу деятельности, он может сделать проверку. Он может еще раз эту ситуацию проиграть, но она уже будет связана не с кашей, а с чем-то другим. И он хочет убедиться, действительно ли вы так серьезно это говорите. Действительно ли вы что обещаете, то и сделаете. И этот вопрос стоит у ребенка, и он еще раз делает испытание. А вы придерживаетесь 4 шагов, и вы точно что пообещали, то и сказали. Но теперь задача наша родительская. Хорошо обдумывайте, что вы обещаете ребенку. От этого зависит вот этот способ решения проблемы для ребенка и организация правильного его мышления во время конфликтов и проблемы. И что у нас получается? Мама пообещала, и мама никогда не выполняет то, что пообещала. Ни хорошее, ни плохое. Мама говорит ребенку: не беги туда. Это я сама своими ушами сколько раз слышала. Ребенок бежит, а мама кричит вслед: иди сюда, кому я сказала, сейчас голову сорву. Ребенок мчится через эти лужи дальше. Почему? Потому что ребенок прекрасно знает, мама никогда голову ему не сорвет. То есть он на этом делает вывод. То, что мама обещает, оно никогда не исполняется. Кто виноват в этом? Неужели это дети такие вредные? Наверное, это необученные родители. Все-таки надо думать, что мы обещаем ребенку. И конкретно, сидя рядом с ним, дать ему такую информацию, чтобы ребенок хорошо думал. Если у вас слишком короткая или неверная, или неприемлемая информация, которая ограждает ребенка в размышлениях, она не дает ему возможности решить эту ситуацию, если это так есть, и ваша информация пустая, а мы говорили, что информация должна быть полная, результата хорошего не будет. Если вы говорите ребенку, например, 8-9 лет, курить вредно, ребенок говорит: почему? А так все говорят. Вредно и все, и больше ничего не. Вы сказали вроде бы, но вы ничего не объяснили ребенку. И, конечно, у него теперь поле для выбора очень большое. Там информации никакой, соответственно, если там придавят сверстники, он может начинать курить. Или у него другие какие-то будут основания для того, чтобы начинать курить. Поэтому очень важно, какую информацию, как вы даете. И для этого я советую вам, всегда говорите с ребенком, сидя рядом с ним, чтобы у него работало левое полушарие, чтобы он думал, анализировал то, что вы ему сказали, спокойным голосом. Не кричите на детей, вы блокируете его левое полушарие, его способность логически мыслить, а открываете дорогу для эмоций, причем для отрицательных эмоций. И ребенок может точно так же упереться в чем-то, как и вы иногда это делаете. Итак, вывод ученых: каждое дитё или каждая личность - взрослые люди. Когда начинают утром вставать, и до того, как они лягут в постель вечером, целый день они что-то делают. И интересный вывод. До 5000 раз каждый человек такой делает выбор. То есть что поесть, что одеть, куда пойти, бежать ли, стоять ли, ждать ли, такой транспорт. На работе куча раз он делает выборы. Или с этим человеком, с тем поговорить, туда пойти, это сделать. То есть каждый человек стоит сегодня перед выбором. Это мелочи жизни, это какое-то служение или это какое-то дело. Но человек 5000 раз в день делает выбор. Как важно учить наших детей, чтобы они каждый день проживали с этим огромным числом выборов, но делали его верно. Как печально, когда люди не умеют делать правильный выбор. Но вот эта способность сделать правильный выбор в руках родителей, которые имеют маленьких детей. Они могут с маленького возраста, с 3 лет, научить детей делать правильный выбор. Если это у вас не получилось сегодня, если вы опоздали, не печальтесь. Это шаги, которые работают в любом возрасте. Если вашему ребенку 16 лет, сядьте рядом с ним, подберите хорошую информацию, тихим голосом скажите своему ребенку все, что вы хотите ему сказать. Он будет рад этому, и он сделает правильный выбор.

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Непорочное зачатие Иисуса Христа является краеугольным камнем христианства. Христиане верят, что Иисус был рожден от Святого Духа, и, следовательно, Он Бог в человеческой плоти. На протяжении долгих столетий в христианской среде такое понимание было аксиомой. Однако в последнее время оно все чаще ставится под сомнение. Многие стали открыто заявлять о том, что Иисус родился от земных родителей. Так от кого же родился Иисус? От блудницы или от девы? Об этом мы сегодня поговорим со священнослужителем Александром Владимировичем Синицыным. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Итак, расскажите нам, что за гипотезы касательно обстоятельств рождения Иисуса Христа предлагаются сегодня широкому кругу людей?
3: Ну, гипотеза эта простая, и на самом деле она древняя, хотя она выставляется так, как за научные открытия. Их идеологов как бы несколько, я бы упомянул имя. Это Джеймса Тейбора. В одной из своих книг он говорит о том, что якобы он нашел археологические данные, ну и кое-какие свидетельства о том, что Иисус был на самом деле рожден от конкретного человека, то есть от римского солдата. Имя его даже уже установлено, это Пантера, который, возможно, был и, значит, иудеем по происхождению. Вот, проходя службу в Галилее, где жила Мария, как он утверждает, вот, то есть он мог ее либо изнасиловать, либо что-то вот произошло. Ну и таким образом у Марии родился Иисус. Угу. То есть вот, ну, как бы вот эта вот точка зрения, она...
2: Это наш современник, да, написал?
3: Да, он в 2006 году написал свой труд, опубликовал, угу. В котором, ну, это профессор, археолог, который вот занимается вроде бы, казалось бы, такой угу. Видной фигурой, но тем не менее, вот есть вот такие вот как бы у человека предположения. Он не верит, скажем так, в сверхъестественное рождение Иисуса угу. Христа. Вот. Что, конечно, неудивительно, потому что действительно, ну, мы позже об этом поговорим, да, что на самом деле в себе несет этот рассказ о рождении Христа, да. Вот. Но тем не менее, он стоит вот на этой позиции. Не только он, есть ряд много других людей, которые как бы вот это заявляют. Угу. О том, что у Иисуса были вполне физические родители, да, отец и мать, вот, и что Иисус, ну, скажем, дитя блуда.
2: Александр, а насколько популярным является это мнение сегодня?
3: Ну, на самом деле это мнение, я думаю, оно популярно. И в основном оно популярно среди скептиков, среди противников христианства, иногда среди людей, которые действительно хотят, скажем так, разрушить вообще вот христианскую, так скажем так, основу, да, угу. Это рождение Христа, то есть подвергнуть вообще сомнению даже его существование. Кстати, что интересно, несмотря на то, что уже сегодня, казалось бы, видные ученые пришли к общему согласию, что Иисус был исторической личностью, тем не менее все равно появляются такие люди, которые умудряются заявить о том, что не было Иисуса. Вот, все-таки умудряются. Вот, я думаю, но насколько взять популярности по рейтингу, если так говорить, конечно, я как бы не исследовал, но я думаю, что вот в таких кругах эта тема, она как бы обсуждается и поднимается периодически в интернете, особенно когда выходит какая-то публикация, да, то есть на полке наших книжных магазинов мы можем в специальном разделе увидеть подобные книги, где вот откровенно говоря, все это описывается подробно и выдается за факт. Вот что самое страшное, выдается за научное открытие, mm-hmm. факт, сенсацию, которая подрывает учение христианства. Да?
2: Александр, вы упомянули о том, что это, в общем-то, ересь или, можно сказать, гипотеза, она не является новой, да? То есть это было в прошлом. Вот когда в прошлом выдвигались тоже mm-hmm. подобные как бы, гипотезы?
3: Вообще она настолько ранняя, что восходит, скорее всего, восходит к самому существованию христианства. Если говорить о, скажем так, о документальном таком вот, да, первом свидетельстве вне каноническом источнике, то есть вне Писания, то первый критик христианства, который подвергнул христиан вот нападкам, это был, значит, римский философ Цельс, который жил во второй половине II века нашей эры. У него есть труд, который называется «Правдивое слово». И вот, значит, как бы в этом труде он обвиняет или критикует, скажем так, христиан в их несостоятельности, да? И в частности, один из аргументов Цельса был, что, значит, Мария родила Иисуса Христа от римского солдата, пантера. Он упоминает как раз. Единственное, что вот этот труд Цельса, он не сохранился, то есть он не дошел до нас, а известен нам по труду уже отца церкви Оригена, который жил в, значит, во втором, в третьем веке нашей эры. Вот христианский, значит, философ и богослов Ориген в своем труде против Цельса, против Цельса так и называется, он приводит цитаты, выдержки вот как раз этого философа и приводит свои, скажем так, контраргументы. То есть вот, скажем, Ориген – это тот человек, который попробовал полемизировать, да, вот с этим человеком и, скажем так, занялся защитой христианства или апологетикой. Да, это от слова «апология» означает «защищает». Да? Вот. Это вот что касается такого документа II века. Кстати, вот этот профессор Джеймс Тейбор, он ссылается как раз вот на этот труд, на этот документ в качестве подтверждения, в качестве основания, что якобы уже эта теория была. Самое раннее, уже в самом Священном Писании, кстати, тоже есть. Вот я нашел очень интересный момент. Это Евангелие от Иоанна. Нужно отметить, что Евангелие от Иоанна было написано где-то 90-95-е годы. Ну, датируют именно этим моментом. Поэтому тогда уже христианство оно набирало силу. Да? И уже была полемика у христианства. И вот в 8 главе Евангелия от Иоанна, в 41 стихе мы читаем: «Вы делаете дела Отца вашего». Это слова Иисуса. Да? То есть он как бы здесь полемизирует с неверующими иудеями, то есть теми, которые не верят в него, что он Мессия и Спаситель, да, помазанник. Но на это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем Бога». Ну, вот есть как бы мнение, что вот эта фраза «не от любодеяния рождены», она в себе как раз несет вот эту раннюю полемику между христианами, евреями, которые приняли Христа как Мессию, да, и иудеями, которые как бы не приняли Христа. То есть, скорее всего, когда стал вопрос, откуда появился Христос, да, то, соответственно, когда христиане могли говорить о том, что он был зачат от Духа Божьего, возможно, что вот это первый как бы, да, гипотеза, которая уже тогда существовала. Этот контраргумент. Вот он первый, самый первый.
1: Воистину нет ничего нового под солнцем.
3: Конечно, нет ничего нового.
1: Все, что сейчас, когда-то уже было в прошлом.
4: Открытая книга.
2: Хорошо. А какие вот сегодня критики выдвигают аргументы в свою пользу?
3: Ну, значит, по крайней мере, существует три таких как бы аргумента, хотя на самом деле их больше, но просто вот в данном нашей как бы программе хотелось бы три коснуться. Первый, значит, аргумент, который я уже приводил, это, значит, Цельс, то есть его как бы замечание, да, его критика. То есть считается, как бы, что это документ.
2: Или точнее, Ориген, труд Оригена, да, который труд, говорит о Цельсе, Оригена, который говорит о пантере.
3: Совершенно верно. То есть фактически, потому что труда его нет, а цитирует Ориген. Но считает, что вот этот аргумент первый, да? Значит, второй аргумент у нас есть какой, что в Германии, я сейчас точно уточню, даже текст процитирую, в 1859 году в Бингербрюке был обнаружен камень могильный с эпитафией одного солдата. И вот что там в этом тексте написано. «Тиберий Юлий Абдес Пантера». из Сидона, 62 лет, 40 лет прослуживший в армии, в первой когорте лучников лежит здесь. То есть и в данном случае вот эти вот ученые говорят о том, что это доказательство того, что действительно римский солдат по имени Пантер был, да, что он откуда именно из Сидона. А Иисус, кстати, в Сидон приходил, они ссылаются на Евангелие от Марка, который пошел в пределы сидонские, да? Типа он ходил туда посещать своего отца. Ну, вот такие вот забавные, довольно-таки интересные вещи бывают иногда у ученых. Вот. И считается, что вот этот камень есть как бы подтверждение, да, что такое могло быть. Вот. Ну и третий момент – это ссылка, опять же, на христианские источники, в частности, на Епифании, который упоминает вот об этом тоже, о зачатии Марии от конкретного человека. Да? Вот. То есть вот эти три момента, три источника, вот их как бы используют, они, скажем так, плавно от одного до другого перетекают, фактически как бы нового-то нет ничего, но вот они периодически в разных местах всегда появляются. Вот они три факта, что...
2: Александр, а что сегодня христиане могут противопоставить этим аргументам?
3: Но если говорить о первом, здесь вот какая деталь. Если мы обратимся к рассказу Евангелия от Матфея, к первой главе, где сообщается о рождении Иисуса, 21 можно прочитать, 22 стихи. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит». Дальше 23 стих. «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Вот здесь вот фраза «дева» в греческом тексте – это слово «партенос». Которое означает «дева». То есть греческое «партенос» означает «дева». Да? Дева, девственница.
2: Девушка.
3: Да? Девушка, да, молодая. И какой момент? Дело-то в том, что, скорее всего, могло так и быть. В раннем христианстве, особенно уже среди язычников, могла быть вот эта игра слов. «Партенос» и «пантера». Имя Пантера, это действительно в то время, вот в первом веке, это было распространенное имя среди римских солдат. Это распространенное имя. То есть на самом деле действительно историческое имя. То есть такой человек мог быть.
2: Как у нас фамилия Иванов, например.
3: Ну да, да? Как или Иванов, Иван там, имя. Да, там, да, или Иван. То есть оно распространено. И поскольку оно как бы распространено, и оно созвучно очень, да, то есть Партенос и Пантера, то, скорее всего, это была издевка язычников в ответ вот на свидетельство христиан о том, что есть древние пророчества, да, о том, что дева примет и родит сына.
2: Что Иисус,
3: да?
2: родился,
3: да,
2: от Партенос.
3: Да, да, что Иисус родился от Партенос, то есть как бы от девы, а они воспринимали вот эту весть Партенос, Пантера, как типа, что он родился, понятно, все ясно с вами, от кого он родился. И вот эта издевка, это шутка, да, то есть это как бы вот такие, как брань даже, можно сказать. Когда я следовал как бы вот эту тему, я встречал в интернете, кстати, очень такие страшные вещи, когда, ну, скептики вот в насмешку христианам сегодня приводят, как Мария забеременела. То есть, ну, это вообще богохульные, конечно, слова. Вот, потому что у людей никакого-то нет даже, ну, там, уважения, что ли, да, хотя бы там как-то. Вот. Ну, вот это издевка. Поэтому говорить о том, что Ацельс был прав, который жил, опять же, во втором веке, да,
2: и о котором мы знаем из трудов Оригена.
3: Знаем, да, только из трудов Оригена, да, вот, то, ну, это, если честно сказать... Не есть основания, не есть доказательства. Да?
2: И ставить, я вот. добавлю к вашим словам, и ставить при этом свою вечную участь, можно сказать, на кон. То есть верить какому-то Цельсу.
3: Ну да. Ну да, конечно, само рождение Иисуса, вот оно загадочно.
2: Я вот всегда поражаюсь, вот пример такой приведу, вот как бы... Значит, в Германии были критики, да, вот в 19 веке, в частности, вот Юлиус Вильхаузен был такой известный основоположник, и он сказал, что фактически все, у нас нет древнего текста Ветхого Завета, да, и, значит, Следовательно, все, что мы имеем, это рукописи, датируемые там средневековьем. И вот когда спустя, обратите внимание, спустя столетия после Вильхаузена обнаруживают в пещерах возле Мертвого моря свитки. Мертвого моря, которые подтверждают, что они датируются это учеными третьим веком до нашей

0: обвинений, насмешка христиан. Потом это, да, соответственно, да, перешло к Цельсу, да, угу, и отсюда вот стало. Но и когда, да, видные, да, ученые, да, как бы ссылаются как на факт, как будто Цельсий, да, там побывал и все это видел, и, ну, скажем так, на скрытую камеру это снял и выложил это в интернет, типа, вот смотрите, да. Но это глупо, на самом деле, очень глупо. И когда ученый, ну, об этом говорит, то, скорее всего, больше, я сомневаюсь теперь вообще в его учености, да, в этом отношении. Второй момент.
1: Знаете, вот я еще позволю себе дополнить, что многие ученые, люди должны понимать, mm-hmm, что стоит за трудами тех или иных ученых, да, то есть, ну, многие, да, ученые, они просто делают себе карьеру, да, нужно какую-то сенсацию создать. Вроде уже велосипед изобрели, да, вроде колесо изобрели. Нет, нужно свое колесо. Какое-то кривое пускай, но оно, mm-hmm, будет свое. Понимаете, я за это получу, скажем, там, докторскую диссертацию и всю жизнь буду безбедно жить, там, где-то, mm-hmm, работать и рассказывать всем людям о своих теориях. Да?
0: Да, за этим стоят иногда и деньги.
1: Мы
0: за
1: должны этим... понимать, да, вот это, когда мы верим таким людям.
0: Но иногда за этим стоит действительно как бы разочарование. Есть ряд ученых, которые были христианами, но разочаровались и стали агностиками. Да? Но, mm-hmm, опять же, там проблема была их с пониманием веры. Поэтому она пошатнулась. Если бы был трезвый взгляд вообще на вещи, то, я думаю, вряд ли у человека это произошло. То есть я смотрю трезво на вещи, и я не разочаровался ни в Боге, ни в Христе, ни в свидетельствах евангелистов. Да? То есть для меня действительно документ, которым я могу верить, на который я могу, ну, как бы полагаться. Вот. Что касается второго аргумента, якобы найденный, значит, могильный вот этот как бы камень, да, с эпитафией, угу, посмертной, как бы, повествованием об этом человеке, я не отрицаю, что камень действительно существует. Однако нужно заметить, что вот эти выводы, опять же, этого ученого, они очень поспешны. Почему? Потому что у нас нету доказательств. Мы признаем, что факт, что такой солдат мог быть, так? Но у нас нету никакой связи, что он был, встречался с Марией, да, и что у них была, ну, если так уж говорить, что у них была физическая близость. У нас есть эти факты, вот, чтобы которые это подтвердили. То есть как мы можем связать эти две фигуры, на, просто основываясь на каком-то камне? Камень просто подтверждает, что был такой человек. Но какова его связь с Марией? Где этот документ? Вот покажите мне, да, запись какую-то, чтобы я мог сказать, ага, они встречались, вот там есть документ. Этого нет, поэтому это опять натяжка. То есть мы хотим за уши притянуть то, во что мы верим сами. И мы хотим придать фактам и говорить о том, что мы уже как бы заведомо угу, считаем правильным, а это неправильно.
2: Открытая книга.
0: И еще один важный момент, на который, внимание, что другие ученые, которые также знакомы с этим камнем, они утверждают, что этот солдат мог родиться в 11-12 году до нашей эры. Ну вот по сути, по исследованиям, которые они проводят, да, и относят его возраст к той дате, то это 11-12 год до нашей эры. Насколько мне известно, Иисус родился до 4 года нашей эры. Разница всего несколько лет. Так что никак этот солдат римский не мог быть отцом Иисуса. Если уж так сказать, возраст, ну, совсем, да, да, какой?
1: Совсем молодой.
0: Вот, совсем молодой. Поэтому это тоже несостоятельно. Опять же, этот аргумент, он просто на пустом воздухе. Хотя, значит, Джеймс Тейбор и заявляет, что все как бы утверждено. На самом деле другие ученые говорят, что это не факт абсолютно. И третий, опять же, аргумент – это ссылка на отцов церкви, которые упоминают о том, что, ну, якобы христиане признавали этого, да, опять же, не учитывается контекст. Отцы церкви, они очень часто использовали целые цитаты из книг своих противников, да, то есть защищаясь. Они приводят это, они в своих документах говорят об этом, но когда они говорят это в контексте полемики. То есть они говорят, вот тот-то, тот-то сказал тот-то, тот-то, и цитируют.
1: Да.
0: Так? А потом ну, у отцов церкви, к сожалению, очень длинные такие аргументы, да, то есть если взять самого Оригена читать, то есть я читал просто вот как раз по этому статью, ну, его документ, как он это приводит, очень длинный аргумент. Он, по идее, вот так вот много-много описывает, но это вот такой был подход. То есть такой подход как бы вот мудрости, да, размышлений. Конечно, сейчас бы я коротко сказал. Первое, второе, третье – это не так, так, так, да. Потому что мы люди уже другой, как культуры, другого восприятия. Вот, тоже не факт.

0: факт. И в итоге получается вот эти вот три аргумента, на которые Джеймс Тейбо ссылается, они фактически все рассыпаются. То есть это не основание, это не доказательство. И вот тут важно действительно обратиться как бы уже к свидетельствам евангелистам, чтобы вообще хотя бы услышать, попытаться понять, а что нам евангелисты этим рассказом хотели сказать. Да? То есть да. Вот, что вот они хотели нам сказать. Вот, поэтому можно попробовать, да, как да, бы сделать. Вот. Первый момент, который мы... Значит, вообще интересно, что у нас два Евангелия всего, которые говорят о рождении Иисуса. И то евангелисты говорят об этом рождении коротко. Почему? Да потому что цели у них не стояло нам представить все факты как бы о рождении, потому что в существовании Христа они не сомневались, видя Его. А важно для них было то, что Христос совершил. Кто Он такой? Вот личность Христа – это важный момент. Матфея, значит, в первой главе мы читаем следующее повествование. Это 18 стих. Значит, первая глава, 18 текст Матфея. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». То есть вот оно первое упоминание. Да? Что мы здесь находим очень интересного? Первый момент важный. Если бы... Я считаю, что вот этот отрывочек, он как раз свидетельствует о подлинности этого рассказа. В каком отношении? Ну, вообще-то, если я, скажем так... Сегодня мы хорошо знаем, как происходит зачатие, да? Мы люди грамотные, но это не значит, что люди первого века абсолютно в этом не были осведомлены. В первом веке люди понимали, откуда берутся дети и как. И если бы это была выдумка, зачем людям вообще об этом говорить, да? Это выдумка. То, о чем говорит Матфей, как раз в пользу вот этого необычного факта, да? Что он не боится сказать то, что изноведомо может уже в чем сомневаться. Да? Но он стоит перед опытом некого Божьего действия, которое трудно объяснить согласие научно, а здесь нам Матфей не представляет научные данные. Он просто показывает, что произошло некое вмешательство Бога, да? Бога Всемогущего, как Творца неба и земли, который вот таким образом, да, значит, через Духа Божьего совершает зачатие. Да? То есть для людей того времени это факт. Вот оно произошло. Другой момент, еще один очень интересный. Как реагирует на это Иосиф, когда он узнает, что Мария беременна? Как он реагирует? Мы видим, что он пытается что?
1: Тайно отпустить.
0: Тайно ее отпустить. Вопрос, а зачем? Да? И мы понимаем, что если для Иосифа это действительно, ну, скажем так, ну, может быть, не шок, но непонятно, да, то есть мы видим, он сомневается как раз в этом, да, и поскольку он муж праведный, то есть, да, это человек как бы порядочный, он пытается как-то это дело прикрыть, хотя, по идее, Марии действительно могли побить камнями, да. Вот. И единственное, что он меняет свое мнение, только в результате чего? Когда ангел к нему приходит. То есть, опять же, божественное как бы вмешательство происходит. Да? То есть, Бог останавливает этот момент. И вот здесь важный момент. Евангелист не скрывает, что Иосиф смущается. Да, это действительно смущающийся факт. Но, тем не менее, почему мы не можем признать то, что Бог может каким-то образом вот так необычно являть себя? Да? То есть, ну, это в конце концов Бог, это его право. Другой момент есть еще. У Луки. Значит, в первой главе мы тоже находим повествование, где к Деве Марии приходит уже сам ангел. Значит, это 27 стиха можно прочитать. «К Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Марии». Значит, ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой. Благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова повеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Опять же, мы видим, здесь нету некого скептицизма, просто Мария понимает, что она видит божественного посланца, да, но она хочет понять, как это произойдет. Вот эти вот ранние свидетельства о рождении Иисуса, они сопровождаются тем, что здесь мы видим деяние Бога. Вот Бог силою своей себя открывает. И значит, Христос действительно Божий.
1: Посланник. Божий Сын. Да, Божий. Спасибо, Александр. Великий французский математик и физик Паскаль однажды сказал: «Всегда есть достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто ищет обратного». С вами была программа «Открытая книга». Всего вам доброго!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щурясь.

0: Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Я очень рада новой встрече с вами. Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо и готовы разучить с нами новый комплекс упражнений. Потому что зарядка очень полезна для нашего организма, особенно по утрам. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к нам. Ну что же, давайте начнем нашу зарядку. Хорошо. Итак, улыбаемся. Настроение у нас у всех замечательное. Для начала проверим нашу осанку. Для этого поднимем плечи вверх, отведем назад и опустим. Вот так. Теперь посмотрите, у всех спина прямая, у всех прямая спина. Вот так, молодцы. Первое упражнение. Шагаем на месте, бодро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Разминаем шею. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Это упражнение уже нам знакомо. Птичка чистит перышки. Опускаем голову вперед и касаемся подбородком груди. Так, хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще четыре раза. Раз,
1: два,
0: три,
1: четыре,
0: пять,
1: шесть,
0: семь,
1: восемь.
0: Хорошо. Следующее упражнение – маятник. Опускаем голову к правому плечу и к левому. Хорошо. Раз,
1: два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
0: И еще раз,
1: два,
0: три, четыре. Хорошенько растянули шею, да? Так, замечательно. Продолжаем разучивать зарядку. Упражнение для ног. Стоим, ноги на ширине плеч. Будем делать упражнение для ступней. Руки на поясе. Круговые движения ступней правой ноги сначала. Так, хорошенько. В одну сторону, в другую. Поворачиваем ступню. Хорошо. Так, молодцы. Хорошо. Другая нога левая. Пожалуйста, внутрь сначала. Внутрь у нас ножка. Вот. Вот так. Хорошо, хорошо ее. Делаем движение. Так. И в другую сторону. Молодцы. Хорошо. Теперь упражнение для коленей. Разминаем колени. Пожалуйста, наружу. Присели чуть-чуть, ноги на ширине плеч. И раз, два. Хорошенько. Не наклоняемся вперед. Спина прямая. Спина прямая. Так, присел и круговые движения. Вот так, вот так. Вот так, внутрь. Хорошо. И в другую сторону. Ну, а где круговые движения, Юнечка? Вот, вот таким образом. Так, следующее упражнение у нас колонна. Подтягиваем правую ногу к груди и прижимаем ее. Стоим. Носочек тянем вниз. Опустили. Другая нога. Тянем носок. Еще давайте по разу каждую ногу. Сохраняем равновесие, стараемся. Упражнение называется колонна. Так, так, так, так, не падаем. Левую ногу подтянули. Хорошо. Так, чуть-чуть расслабили ноги, так, стряхнули. Следующее упражнение – качели. Ноги широко поставили. Руки на поясе, вот можно, наверное, бедра. И качели приседаем на одну и на другую ногу. И вот так носочек. И носочек на себя. Носок на себя. Ага, Юлечка, постарайся с нами вместе делать. В одну сторону сюда. Так. Кто в лес, кто по дрова. Молодцы. Так. Следующее упражнение. Гусиный шаг. А тем не менее, оно полезно для ног. Пожалуйста, пошли. Прошли. Встаем. Следующее упражнение. Поклоны. Руки вверх. Не наклоняемся, касаемся руками пола. Так.
1: Раз, вдохнули.
0: Выдохнули.
1: Вдох.
0: Выдох.
1: Вдох.
0: Выдох.
1: Вдох.
0: Вдох.
1: Вдох.
0: Выдох. И еще раз.
1: Вдох.
0: И выдох. Хорошо. Теперь мы будем бегать высоко поднятыми коленями и касаться ладони. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. И побежали, побежали, побежали, побежали. Побежали, побежали, побежали. Хорошо. И простое подтягивание. Руки сцепили в замок, поднялись на носочки и хорошенько потянулись вверх. Потянулись и опустили через стороны. Опустились, расслабились, повисели. Ну что же, ребята, мы чувствуем себя хорошо и переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. Пожалуйста. Сейчас у нас будет такое упражнение. Мы поднимаем левую ногу, вытягиваем назад и при этом правую руку вперед. Так, одна ровная линия, опускаем. Теперь меняем руку и ногу. Вот так. Держим равновесие. Хорошо. Еще раз. Правая рука, левая нога. Хорошенько тянемся, не падаем. Молодцы. Еще, пожалуйста. Так, сделаем по три раза для каждой руки и ноги. Еще. Потянулись. Вот так. Пожалуйста. Вот так. Ножку вытягиваем и носочек тянем. Хорошо. Теперь садимся на пятки или между ног, кому как удобно. Сидим, да? Попытаемся сейчас опуститься назад, придерживаясь руками. И ляжем либо на локти, а кому может, тот может лечь вообще на пол. Хорошо. И поднимаемся. Так, расслабились чуть-чуть. И еще разочек. Опускаемся аккуратно. Так, молодцы. Поднимаемся. Теперь садимся на пол. И широко расставляем ноги. Вот так. Упражнение следующее называется маятник. Руки за голову, согнули в локтях. Так. И касаемся локтем пола справа и влево. Пожалуйста, спина при этом прямая. Олег, держи спину прямо. Вот так. Вот так. Сложное упражнение. Спина прямая. Хорошо. Касаемся локтем пола. Так. Носочки тянем. Спина прямая. Держим спину прямо. Так. И еще по разу для каждой стороны. Можно не спешить. Хорошо, Марина, у тебя получается. Так, молодцы. Теперь у нас упражнение на пресс. Ложимся. На спину прижимаем поясницу. Руки за голову. И тянемся головой к носкам, приподнимая плечи. Так, и легли. Раз. Так, вдох. И на выдохе поднимаем тело. Пожалуйста. И раз, два. Вдох через нос, выдох через рот. Еще. Еще. Пожалуйста, еще три раза. И раз, и два, и три. Хорошо. Упражнение следующее – ножницы. Для того, чтобы легче его делать, можно положить руки под ягодицы. И прямыми ногами делаем вот такие движения, как ножницы. Упражнение на пресс. Вытягиваем ножки, ноги прямые, носочки, пожалуйста. Так, расслабились, чуть-чуть полежали. Следующее упражнение – мостик. Согнули ноги в коленях. Опираемся на лопатки и на ступни ног. И выгибаем, сделаем мостик, одну прямую линию. Хорошенько вот так полежали, да, и потянули мышцы. Хорошо, опустились. И последнее упражнение – качели. Хватили колени руками, раскачиваемся. Раз, и два, и руки и сели. Ну что же, ребята, мы закончили зарядку на сегодня. Если хотите быть бодрыми, активными, жизнерадостными людьми, делайте ее каждый день. Оставайтесь с нами, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Эта фраза уже на протяжении столетий повторяется во многих христианских церквах и известна далеко за пределами христианства. В русском языке есть фраза «Бог любит Троицу», которую используют кстати и не кстати. Что это значит? В действительности ли Библия, рассказывая о Боге, говорит о нем как о трех ипостасях? По утверждению традиционного христианского богословия, библейское ли это учение? Есть ли в Библии само слово «троица», «три единства», «три ипостасничества» и иные? Мы продолжаем изучение природы Божества, учения о Боге, представленного в Библии, в Священном Писании, и в своем исследовании подошли к моменту необходимости поговорить на тему Троицы. Говорит ли Библия о Боге как о триедином существе? Главный вопрос, конечно же, будет сводиться не к тому, встречается ли сам термин «троица» в Библии, а к тому, есть ли в Библии эта идея, это учение. Многие термины отсутствуют в Библии, которые, тем не менее, отражают реальные библейские учения. В качестве примера можно привести распространенную среди протестантов формулу «дверь благодати», которая отсутствует в Священном Писании, но, тем не менее, описывает присутствующую в нем идею момента завершения и закрытия времени милости, когда у человека есть возможность покаяться. Подобных примеров множество. Что касается богословских терминов, они часто представляют собой синтез библейского учения, и посему нам следует искать не столько само слово «троица», сколько исследовать очень основательно и подробно учение Священного Писания о том, как Бог представлен в нем, именно с точки зрения Троицы. В первом послании Тимофею в 3 главе в 16 стихе есть одно очень важное утверждение, которым мы начнем наш разговор о Троице. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Мы находим здесь утверждение о том, что Бога воплощение, Бога явление во плоти, весь этот путь служения и затем вознесения назад есть великое благочестие тайна. Таким образом, когда Библия рассказывает нам о природе Бога, в первую очередь говоря о том, что произошло во время явления Бога на землю, мы находим слово «тайна» по-древнегречески «мистерион», откуда английское слово «mystery». Таким образом, Библия предостерегает нас, что это не просто тайна, а великая тайна. Это важно знать и помнить, когда мы приступаем к исследованию природы Божества и ожидать заранее сложностей в понимании этого вопроса. Человеческий разум, в особенности воспитанный на эллинистическом духе, на греческой философии, он нацелен на то, чтобы объяснять, классифицировать и делать понятным явления, личности, идеи вокруг. Библия же предостерегает нас, что мы имеем дело здесь с особого вида реальностью, и посему проблемы в понимании природы Божества естественны. Дело в том, что обыкновенно, когда мы исследуем что-либо в этом мире или за пределами его, логика познания нашего исследования всегда сверху вниз. предполагая, что человек – это самое интеллектуальное, разумное и высшее существо на Земле, мы исследуем животный мир, растительный мир, мир минералов и все, что есть вокруг нас с точки зрения нашего статуса и наших способностей. И логика здесь познания сверху вниз. Даже при такой постановке вопроса и то возникают сложности с исследованием. Многие явления до сих пор не объяснены наукой или же им не дано адекватное удовлетворительное объяснение. Здесь же, в случае с исследованием природы божества, перед нами гораздо более монументальная задача, потому что логика исследования здесь обратная. Снизу, вверх, мы существа гораздо более низшего порядка, чем первопричина, чем первоисточник, чем божество. Посему ограничение в нашей способности познать то, что выше нас, естественно, к этому нужно быть готовым, с этим нужно согласиться, и этого следует ожидать. Богословы, начиная с древних времен, приводят иллюстрацию, еще предложенную Августином, когда он однажды прогуливался по берегу моря и увидел мальчика, который играл на берегу. Присмотревшись, Августин увидел, что мальчик выкопал какую-то яму и черпал воду из моря и помещал ее в выкопанный им водоем. Разговорившись, Августин задал вопрос: «Что ты делаешь?» И мальчик ответил: «Я хочу вычерпать море и поместить его в мою емкость». И когда Августин услышал это, он как раз в тот момент рассуждал о Боге и о его природе и сущности, увидел для себя яркую иллюстрацию ограниченности наших возможностей в попытках осмысления бесконечного. Невозможно человеческим умом и сознанием до конца во всей полноте и во всей отчетливости постичь бесконечное. И невозможно вычерпать все море и поместить его в ограниченную емкость нашего сознания. Сделав это предварительное замечание, мы теперь приступим к исследованию того, что Библия говорит о триединстве, или же, в принципе, о природе Бога, начиная еще с Ветхого Завета. Кому-то может показаться странным, что учение о Троице мы начинаем исследованием именно Ветхого Завета. Но когда мы завершим исследование Ветхого Завета, нас ждут большие открытия касательно природы божества. И природа Бога, согласно утверждениям самой Библии, должна быть явлена одинаково и в Ветхом, и в Новом Завете, если она, эта книга, Библия, дана была одним Богом. Итак, первая строчка в Библии, первая строчка в Священном Писании в синодальном переводе говорит так. Начало Торы. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В оригинале, в древнееврейском, мы находим здесь следующую фразу. «Берешит бара Элогим эд гашамаим ве эд гаарц». Когда мы встречаем слово «Бог» впервые в Библии в синодальном переводе, обращаясь к оригиналу, мы находим, что слово «Бог», использованное здесь, используется в подлиннике во множественном числе. Это древнееврейское слово «Элогим». Поэтому дословный перевод звучит так. «Вначале сотворил боги небо и землю». Слово «Элогим» для обозначения Бога встречается в Ветхом Завете 2600 раз в форме множественного числа, потому что здесь именно множественное число используется для описания природы божества. В самом начале мы узнаем, что Бог говорит о себе как о нескольких, как о множестве. Очень важно отметить, что в древнееврейском языке есть слова, как и в русском, которые используются только всегда во множественном числе. Например, ножницы, сани, сени в русском языке, в древнееврейском, например, Мицраим, Египет и так далее. И хотя форма множественного числа используется, слово это фактически передает идею единственного числа. Может быть, это верно и в отношении имени Бога Элохим? Мы ответим на этот вопрос во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
0: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Живой источник.
1: Здравствуйте! Исследования показывают, что большинство болезней находится у нас в голове. То есть от того, что мы думаем, как настроены, боимся ли чего-либо или нет, зависит состояние всего нашего организма. Говорят, у страха глаза велики. Страх может просто парализовать человека. Как помочь в этой ситуации? Об этом мы будем говорить сегодня вместе с магистром богословия Татьяной Сергеевой. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Татьяна, давайте попробуем сформулировать, какие основные причины страха?
2: Люди боятся разных вещей. Есть люди, которые панически боятся собак. Кто-то боится в наш век потерять работу. Это значит потерять, казалось бы, все. Кто-то боится потерять здоровье.
1: Наверное, очень многие.
2: Да.
1: Боятся здоровье свое, своих ближних.
2: А кто-то уже потерял и боится не выздороветь. Есть люди, которые боятся быть непонятым, боятся остаться одиноким.
1: Вообще страх – это хорошо или плохо?
2: Если я боюсь переходить дорогу на красный сигнал светофора, это хорошо или плохо?
1: Это хорошо.
2: Это очень хорошо. Это страх конструктивный. Он меня защищает. Но есть страх парализующий, когда я не могу уже ничего соображать, который лишает меня возможности правильно действовать, правильно мыслить и принимать правильные решения. Это страх парализующий. Страх не всегда плохо, и страх не всегда хорошо.
1: А какой вот все-таки из тех перечисленных видов страха, можно сказать, больше всего на руку дьявола?
2: Есть еще один страх. И многие слышат это с самого детства. Не делай плохо, а то Бог накажет.
1: И вообще такая присказка, это Бог тебя наказал. Да,
2: да? Бог тебя наказал. И понимаете, что получается? Люди начинают бояться Бога, потому что им так внушили, как на самом деле. Вот у нас есть детки. И ребенок что-то сделал неправильно. Но мама пришла и своим наметанным глазом сразу видит, что здесь что-то не так. Даже если ребенку кажется, что он все спрятал. Что обычно делают дети в этот момент? Они прячутся. Обычно ребенок прячется. А что ожидают родители? Что они хотели бы видеть?
1: Наверное, чтобы подошел ребенок, извинился, как-то прощение попросил.
2: Конечно, потому что родители огорчает не разбитая чашка, не беспорядок в комнате. Родители огорчают, что ему ребенок не доверяет и бежит от него. Человек прячется от Бога. И если он согрешит, он прячется, а дьявол еще и внушает. А тебя Бог не простит. Ты слишком много наделал. Тебе нечего идти даже к Богу. Он даже тебя слушать не будет. Ты слишком грешный. И это самый распространенный страх, неконструктивный. Он самый парализующий.
1: Он, наверное, лежит в корне многих. А на какое место Бог ставит человека?
2: А Бог, наоборот, как контраст, отвечая на вопрос Давида в Псалтире, когда Давид говорит, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что посещаешь его, немного умолен перед ангелами. Какая высота у ангела? Да. И лишь немного ниже. Человек. Бог помнит, Бог посещает. Совсем не для того, чтобы наказывать.
1: Мне хотелось бы заметить, что один из таких наиболее все-таки частых страхов, сама неоднократно его испытывала, это страх за здоровье, свое собственное здоровье, за здоровье ребенка своего. В Библии очень часто говорится о взаимосвязи нашего разума и тела. Мне нравится такой стих, написан в книге Притчи, который можно перефразировать так, что веселое сердце, оно благотворно, как лекарство, а унылый дух сушит кости.
2: Но это естественно. Человек, который имеет волю к жизни, так говорят. Тот, который хочет жить. Тот, который имеет хорошие отношения в семье, востребован в обществе. Даже после тяжелых операций. Он говорит, я знаю, мне нужно жить. Мне надо встать. Я знаю. И он знает, что его ждут. Что ему еще надо продолжать жизнь. Он поднимается и идет. Потому что он любим. Потому что он скучает по своим родным. А есть другие люди, которые потеряли что-то большое в своей жизни, любимого человека или расстались с любимым человеком, потеряли ребенка. Встречается такая беда, трагедия в жизни человека, опускаются руки, говорит, я больше жить не хочу.
1: Да,
2: и может быть даже болезнь, которую можно излечить. Но врачи опускают руки. У человека нет воли к жизни. У него унылый дух. Тогда все бессильно.
0: Живой источник.
1: все-таки как избавиться от этого страха? Страха за здоровье, если ты еще здоров. От страха, что твоя болезнь будет неизлечима, если ты уже заболел, если болен сам, если болен твой ребенок.
2: В Библии есть много примеров того, что люди либо сами прикоснулись с верою Господу, либо с верою приходили просить у Него это исцеление. И они получали, что просили. И их исцеление всегда первые шаги в здоровой жизни были озвучены словами «Вера твоя спасла тебя». Мы с вами понимаем, что вера в данном случае какая-то побудительная сила к исцелению. Но вы можете сказать, ну а что же делать, если я не исцеляюсь, я и верю.
1: Да,
2: а
1: я исцеление? Верю, я молюсь,
2: что,
1: и тем
2: плохо?
1: Не менее я не исцеляюсь.
2: Плохо верю.
1: Почему? Это
2: или
1: вопрос
2: мало верю.
1: Часто возникающий.
2: Да, но мы должны понять, что в Библии есть случаи, когда человек пришел с большой верой и не мог получить исцеление, потому что ученики Иисуса Христа не имели достаточно веры. Неужели мое исцеление зависит от чьей-то веры?
1: Да, если, например, я прихожу ко врачу, я же не знаю, какой уровень его веры.
2: Да, или если я прихожу к священнослужителю, чтобы он помолился. Неужели я зависим от уровня веры этого человека? Но есть еще случаи в Библии, где Иисус исцелил человека, когда тот даже не просил его. Просто сжалился и исцелил. И получается, что во всех трех случаях главный не тот, кто просит, и не тот, кто посредник, кто молится. Главное — воля Божия для тебя, как для человека, нуждающегося в исцелении.
1: Что же такое все-таки вот истинное исцеление?
2: Да, ну
1: может,
2: давайте...
1: мы просто не замечаем, что оно уже происходит в нашей жизни?
2: Может быть. В большинстве своем случаев так вот в обыденности обыватели считают, исцеление — это тогда, когда вот я сегодня болел, а утром проснулся и здоровый.
1: Мне 36,6, и давление
2: да.
1: нормальное.
2: Значит, исцелился. Господь говорит, я даю здоровье. И если я померил давление, у меня высокое давление, что прежде всего делать? Господь говорит, обратитесь ко мне. Надо попросить у Господа мудрости. О чем молиться? Мудрости для себя и мудрости для доктора, к которому я пойду сейчас.
1: То есть это все-таки Бог и врач?
2: Конечно. Конечно, потому что Бог мне дает мудрости, но Бог и человеку, который мне прописывает лекарства, тоже дает мудрость, чтобы было то, что нужно мне, потому что врач же не лечит всех одними и теми же таблетками. Врач нам прописывает лекарство, мы его принимаем и исцеляемся. Кто нас исцелил? Таблетка, врач или Господь исцелил.
1: Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть,
2: и ищущим
1: его
2: воздает.
1: То есть я просила, верил, значит, Он мне воздал.
2: И я что-то делала, и мне Он воздал. Исцеление от Господа. Я могу и верить, могу и лечиться, и не получить исцеление. Что делать? Почему так? Среди многочисленных Божьих обетований есть одно самое важное обетование. «Я люблю тебя», говорит Господь. «И Сына отдал Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Господь больше всего хочет, чтобы мы, каждый из нас, получил спасение и вечную жизнь.
1: Спасибо, Татьяна. Действительно, Бог может сделать несравненно больше, чем мы думаем, о чем мы Его просим, и мы всегда можем доверять Его мудрости и любви. Да благословит нас в этом Бог.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Уроки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на очередной программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях Сергей Николаевич Ларионов, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Мы в предыдущих программах коснулись темы о том, что в Коране Иисус Христос представлен как великая жертва, как заместительная жертва. Uh-huh. Да? И на примере с Авраамом, его сыном, которого он должен был по повелению Божьему принести в жертву, Бог испытывал его верность, была принесена иная жертва.
2: Uh-huh.
1: Да, агнец или баран, запутавшийся вот в чаще. И это указывало на истинную жертву, на великую жертву Иисуса Христа.
2: Да, которая... на ту милость Аллаха, да. которую он должен оказать.
1: Да. И получается, что Иса или Иисус в Коране представлен как достаточно могущественный пророк. Но почему-то сегодня в современном исламе его роль, его место, оно не столь велико, не столь высоко.
2: Угу.
1: Почему?
2: Да, есть два величайших пророка. Один пророк Мухаммед, саля алейху, алейху вассалам. И второй Иса Масих, алейхиссалам. Эти два величайших пророка, они вот на самом деле стоят в исламском мире. И есть, к сожалению, может быть, некоторое даже соперничество. Но не между ними самими, а вот между тем, как люди преподносят вот эту весть, которая звучала. В принципе, интересно, что если мы читаем об Исе Масихе, то есть удивительный текст, который показывает и его отличие даже от пророка Мухаммеда, даже по факту рождения. Есть история, записанная в суре 19, суре Марьям, где показано именно рождение, о том, что Аллах говорит слово, и вот это слово, оно воплощается в Марии. Слово Аллаха, оно дает жизнь, и благодаря этому слову Аллаха появляется Иса Масих. То есть в данном случае мы видим, что в Инжиле, в Евангелии от Иоанна написано «И слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати истины». И здесь мы видим, Аллах говорит «будь», Аллах говорит это слово, и это слово воплощается, вочеловечивается. И поэтому то, что говорил Иса, фактически он говорил слова Аллаха. Он фактически был передатчиком его вести. Фактически от первого лица, можно сказать, от лица Аллаха он вещал. И все, что он говорил, это было слово Божие на тот момент. Иса точно так же назван признаком часа.
1: Что то есть, это, кстати, признак часа?
2: Признак часа — это, значит, идет речь о том, что будет возвращение Исы. Что Иса, он вернется, и Иса как раз, когда вернется, он приготовит этот мир для того, чтобы Аллах уже окончательно здесь правил.
1: А признак часа — это признак последнего времени?
2: Да,
1: получается?
2: Признак последнего времени, признак суда. И чуть позже мы в этой передаче, уже ближе к концу, мы подойдем еще раз к этому признаку часа, увидим его более подробно, что значит правление Исы. Интересно, что Коран все-таки говорит о том, что именно Иса вернется, что не будет Мухаммед, не будет второй раз он здесь, на этой планете, он сегодня уже ждет своей участи, ожидая вознаграждения Всевышнего, а вот Иса вернется. Иса, мы читаем, что он был воскрешен, Аллах его забрал к себе, и Иса опять вернется сюда, на эту землю. А точно так же вот в этой же суре, в 19-й Марьям, написано, что это не только слово Аллаха, а еще есть интересный текст, который гласит, Сура 19, аят 19, сура Марьям. Джибриил говорит, «Воистину я послан твоим Господом к тебе, чтобы даровать тебе чистого мальчика».
1: А Джибриил — это евангельский
2: ангел Гавриил. Да, та же самая история фактически. Угу, также вот он приходит к Марии. Но вот это вот очень интересное выражение «чистый мальчик». Есть такое выражение в исламе, как «субхана Аллах», то есть Аллах причист, к нему ничего, вот, он пресвят, он всегда все делает правильно, он самый могущественный. И тут вдруг рождается мальчик, который тоже чист. Есть хадис в отношении пророка Мухаммеда, что когда он был маленьким мальчиком, когда он был в детстве, то играл с детьми, проходило мимо несколько человек. И они уложили Мухаммеда на лопатки, и один вырвал его сердце, вытащил оттуда грязный кусочек, и опять сердце положил туда и говорит, вот это было в тебе от шайтана. То есть вот идет речь как бы о пересадке сердца, очень близко к пророку Иеремии, когда говорит, возьму у вас сердце каменное, дам сердце плотяное. То есть речь идет о том, что Мухаммед родился, но его сердце не было до конца чистым, пока Бог его не очистил.

0: чистил сам. Исаак же был по факту уже рожден чистым.
1: Ну, а чистым уже... сердцем каждый человек, подобно пророку Давиду, да, должен просить сердце чистое.
0: Да, да, да. То есть мы все рождаемся уже со склонностью к греху. У Исаака не было этой склонности. Изначально это вот как раз вот этот термин субхана, это значит причист. То есть однозначно к ним он не был грешен.
1: Но даже вот исходя из этих признаков, можно сказать, что Иса, он величайший из пророков?
0: Однозначно. По Корану он величайший из пророков, но сегодня в мире ислама все-таки, конечно, величайшим считается Мухаммед, поскольку, ну, даже если мы читаем Википедию, то там, допустим, вы вводите вопрос, величайший человек, который когда-либо жил на земле, то самый первый ответ — это Мухаммед. Но мы понимаем, что у Исы необычное рождение, поэтому...
1: Он не просто человек.
0: Да, да, да. И поэтому он не стоит в этом списке, но если взять просто человек, то Мухаммед. И действительно, поражаюсь тому, что он сделал на тот момент. Вот, допустим, до этого Авраам принес единобожие. После Авраама был Моисей, который открыл Божьи законы для народа. После этого был царь Давид, который установил теократию. И таким образом аж целая такая плеяда героев на протяжении многих времен они сделали, чтобы было единобожие, была теократия, и народ знал Божьи законы. И то, что сделали эти три человека, Мухаммед сумел сделать за вот эту свою короткую жизнь, которая у него была. Ну, короткая вот в нашем земном летоисчислении. То есть он установил теократию, он дал законы, и он принес веру в единого Бога. Везде также сообщается, что именно Мухаммед был очень чистый. Интересно, что он смог примирить все племена, которые на тот момент враждовали между собой, да, все арабские племена. На тот момент женщины не совсем были в почете, и, к сожалению, есть факт, что даже новорожденных девочек убивали, ну, потому что это лишний род, и там много других проблем возникало с этим, сохраняли мальчиков. Именно как раз-таки Мухаммед, он возвысил роль женщины. И есть целая сура, посвящена женщинам, как относиться. И если даже ты хочешь развестись, то она должна быть в твоем доме 3 месяца еще, потому что вдруг она беременна, а может быть, ты за это время передумаешь. И много-много других вот таких вещей, которые на самом деле на тот момент было откровением для этого народа, который тогда жил. Поэтому действительно он принес большой свет. Но и сам мы видим, если взять все-таки Коран, это тот, который по-особому выделен Всевышним, по-особому благословлен Всевышним.
1: И вот сейчас... Но он даже и обладает свойствами такими, которыми никто из людей не обладает.
0: Да-да-да.
1: Глиняную птицу оживить.
0: Да, то есть фактически это чуть ли не книга Бытия, когда вылетел из глины
1: Творческая функция фактически, он творец.
0: Он точно так же, мы видим, что он исцелял, да, скажем, он давал зрение слепым. Более того, Исаак, когда пришел, он сказал, что я разрешу вам недозволенное и запрещу что-то. То есть он принес новое знание какое-то, он принес какое-то определенное новое учение, и в Коране тоже об этом говорится. То есть он на самом деле принес новый свет. И вот в отношении нового света хотелось бы тоже несколько текстов буквально прочитать о том, что вот как раз именно Исаак сделал. Вот еще один текст, мы уже его читали. «Воистину он и сам признак часа. И ничуть не сомневайтесь в этом часе, и следуйте за мной, это прямой путь». Давайте вот сейчас мы потихоньку, наверное, подойдем к прямому пути, а потом именно к возвращению Исы.
1: Ну да, в исламе понятие «прямой путь», оно достаточно вот такое устоявшееся, для зрителей наших, которые далеки, может быть, от ислама и не знакомы с ним, нужно пояснить, что значит «прямой путь».
0: Да, «прямой путь», прежде всего, это путь правильный, то есть это путь верный, путь к Аллаху.
1: То есть это истинная вера, можно
0: сказать. Да, истинная вера, и прямой путь, он складывается из нескольких вещей. Любой мусульманин, когда произносит молитву «Аль-Фатиха», а должен он ее произносить несколько раз в день, он всегда просит «веди нас прямым путем». Но что это за прямой путь? И вот у меня есть несколько небольшая выборка в отношении прямого пути. Есть несколько текстов, которые я хотел бы сегодня вместе с вами прочитать. И этот прямой путь, он слагается из многого. Допустим, прямой путь — это Писание. Первое всего, отношение к Священному Писанию. Посмотрите, как сказано. Это 2 сура, 53 аят. «Мы даровали Мусе, то есть Моисею, Писание и различие». А уже в 5 суре, в трапезе, говорится так. «О люди Писания, вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководствоваться Тауратом и Инжилом и тем, что ниспослано вам от вашего Господа».
1: То есть фактически... все было ниспослано от того же Бога.
0: Да, и посмотрите, оказывается, и Таурат, и Инжил, они тоже направляют...
1: Таурат, Тора, Инжил,
0: да,
1: Евангелие.
0: Да,
1: то есть и Ветхие, и Новые Заветы были...
0: направляют на прямой путь, Богом, точно да. так же. То есть, смотрите, это две книги, допустим, Тора и Коран, которые вот показывают вот там прямой путь. Это два указательных знака в данном случае. И здесь они дополняют друг друга, дублируют друг друга, можно так даже сказать. И Коран — это священное писание, для данное на арабском языке, а именно Библия — это священное писание, данное на еврейском и на греческом языке.
1: Наоборот, на греческом
0: и еврейском. Да, на греческом и на еврейском языке. Но фактически вот и та, и другая книга показывает, что именно нужно читать священное писание, нужно соблюдать, что там написано, нужно через них познавать волю Аллаха. Это первый шаг на прямой путь. Следующий шаг — это вера, именно вера Всевышнего. Еще один текст. «Кто сменил веру на неверие, тот уже сбился с прямого пути». Это вторая сура, 137 аят. «Кто сменил веру на неверие, тот сбился с прямого пути». Поэтому настоящий правоверный мусульманин всегда должен не только верить в Аллаха, но и доверять Аллаху, что Аллах делает все в его жизни. И если Аллах говорит «харам», то есть запрещено, то есть это однозначно запрещено. Если именно он говорит, что это разрешено, то это значит тот путь действия. Тебе не только разрешается это делать, но ты должен так делать. Если тебе разрешается делать добро, это не значит, что только иногда. Это значит, ты постоянно должен его делать в своей жизни. То есть вера всегда должна в делах каких-то определенных выражаться. Еще один момент в отношении прямого пути — это поклонение. Тут же Иса говорит: «Воистину Аллах — мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему — это прямой путь». Итак, поклонение единому Богу — это прямой путь. Но вот следующий текст очень интересен, потому что он как раз-таки показывает значение Исы в этом прямом пути.
2: Пророки в Коране.
0: Итак, мы читаем вместе с вами 43-ю суру, 61 по 64 аяты. Сказано: «Он — признак часа, и не сомневайтесь в этом», то есть в отношении Исы. «И пусть не отклонит вас сатана, ведь он для вас враг явный. И когда пришел Иса с явными знамениями, он сказал: „Я пришел к вам с мудростью и разъясню вам кое-что из того, в чем вы разногласите. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Это прямой путь». Итак, мы видим, оказывается, следование за Исой
1: и повиновение,
0: Исы. Вот это и есть прямой путь.
1: То есть повиновение не просто ему, как его повелением данным лично, а повиновение ему — это значит исполнение его заповедей, записанных в Евангелии.
0: Да, слышание Инжила, чтение Инжила, потому что там больше как раз-таки слов Исы записано в данный момент. И мы видим, что Коран он отсылает по-прежнему, он говорит: обращайтесь к людям Писания, обращайтесь к книге. И мы уже говорили в одной из передач, что эта книга, она сохранена, она не повреждена, и сегодня археологические раскопки не доказывают подлинность текста Писания.
1: Ну, просто существует какой-то даже, я бы вам сказал, какой-то барьер для человека, исповедующего ислам, вдруг взять и начать читать Евангелие.
0: Да, но это барьер, заложенный вот этими многовековыми, может быть, предрассудками, когда тебя всегда говорили...
1: Противоборством.
0: Да, неправильно, это она изменена, она искажена. Ну, сегодня люди науки, а ислам очень любит науку, и вот сегодня научные мужи, они говорят: нет, это не так. И мы знаем, что Аллах, Он силен сохранить свое слово, поэтому здесь...
1: Так мало того, Он призывает читать.
0: Да, поэтому надо отважиться просто верить, отважиться верить то, что принес Иса, и просто идти вот этим прямым путем, следовать за ним. И в отношении прямого пути хотелось бы уже ближе к заканчиванию, к концу нашей передачи, еще посмотреть о возвращении Исы, о чем мы и говорили.
1: Итак, возвращение, имеете в виду,
0: второе пришествие? Да, второе пришествие, что Иса вернется, здесь установит свое царство. Интересно, что в Коране просто назван он признаком часа, то есть он как раз тот, который будет вот при втором пришествии, но есть хадисы. То есть это предание, это то, что еще также говорил Мухаммед или говорили первые пять праведных халифов. И именно вот как раз хадисы собрали вот этот сборник высказываний великих людей об Исе. И вот буквально, может быть, несколько слов о том, что будет в тот момент, когда Иса вернется. Вот посмотрите тоже, насколько это вообще похоже описанию вот именно того рая или той вечной жизни, которая открыта нам, ну, в той же Торе, скажем, да, или в том же Инжиле, в той же Библии. Есть несколько таких моментов, а я хотел бы их сегодня вместе с вами почитать. Значит, богатство настолько приумножится, что никто не будет желать их. Спустится с неба сын Майрам и убьет Даджаля, то есть антихриста. Угу. И мы видим, что также в книге «Великая борьба», извиняюсь, книга «Откровение»
1: сказано, что спустится с неба
0: Иса и убьет Даджаля.
1: Мария и убьет антихриста.
0: Да, то есть будет вот это противоборство.
1: Так это фактически послание новозаветное, апостольское, то же самое.
0: Да, что Павел об этом пишет, что книга «Откровение» об этом говорит, в частности, 12 глава, она заявляет просто об этом. И после этого 40 лет вы будете жить в обилии и достатке. Но надо понять, что 40 лет на Востоке — это еще и некоторый пророческий такой возраст.
1: То есть символический.
0: Да, символический, поскольку в 40 лет мужчина достигает, ну, своей зрелости, скажем, полноты. Он достаточно мудрый, достаточно уже развитый, но при этом еще и достаточно молодой, чтобы, ну, у него есть жизненная энергия, чтобы что-то делать. Поэтому это, ну, число полноты, скажем так, в данном случае. И дальше. «Повсюду будут кипеть казаны с едой, будет исполнена невиданным достатком жизнь, и не будет стремления к богатству». А вот дальше еще интереснее. «После Иса будет править своей умой по справедливости, исправит все ереси в вере, объединит христиан и мусульман в единой вере, устранит налог, взымавшийся с немусульман, к баранам и верблюдам не будут более посылать сборщика закята. Между людьми не останется ни вражды, ни злобы. У скорпионов и змей не будет яда, так что ребенок будет играть со змеей, и змея не будет жалить его. Девочка захочет поиграть со львом, и лев не причинит ей вреда. Волки будут ходить среди овец, словно сторожевые собаки. Как чаще наполняется водой, так и мир преисполнится единством веры. Не останется войн и конфликтов. Земля станет, как серебряное блюдо. Растения и плоды будут произрастать, как во время пророка Адама. И одной гроздью винограда будет насыщаться 1000 человек, и группа людей будет насыщаться одним гранатом».
1: Это из какого источника вы прочли сейчас?
0: Это, значит, наши хадисы передал Абу Ума, большое собрание хадисов. Это Рудани, вот, и некоторые другие.
1: Ну, а ссылку конкретную можно, прямо вот, индекс на эти тексты?
0: Значит, у меня стоит так. Большое собрание хадисов, Рудани, том 5, страница 370, 371, 372.
1: То есть, чтобы наши телезрители, если вдруг у них возникнет необходимость, они могли бы уточнить и прочитать. Ведь это фактически слова пророка Исаии.
0: Да, однозначно.
1: Ветхозаветного.
0: Малое дитя будет водить и там вола, и льва, и все остальные. И ребенок будет смеять, играть над дорогой аспида, и аспид не ужалит его. То есть мы видим вот в данном случае опять вот эту, скажем так, ну, может быть, конгруентность, или как сказать, то есть вот однополярность и Корана, и Священного Писания в отношении именно описания той вечной жизни. И мы видим, что в данном случае Иса будет править своим народом.
1: И он, именно он придет, и он установит новое царство, которое вовеки не разрушится и не будет передано другому народу, но будет стоять вечно. Если говорить словами книги пророка Даниила, что, в принципе, полностью суть вот этого отрывка повторяет. Это удивительно, насколько все-таки между Библией, между Священным Писанием христиан, иудеев и Кораном существуют вот такие... Параллели.
0: Да.
1: Фактически это можно назвать одним и тем же писанием, но перед Коран, да, но пересказанным уже
0: На понятном языке,
1: для арабов. Mm-hmm. Да?
0: Да, однозначно. И самое здесь мне интересное, что он объединит христиан и мусульман. И вот как бы хотелось вот сегодня вот именно, ну, достичь вот этого единства, чтобы христиане и мусульмане не смотрели друг на друга, как вот какие-то противоборствующие, воинствующие религиозные группы.
1: Ну, слава Богу, в нашей стране это не так.
0: Да,
1: в нашей стране христианство и мусульманство веками существуют и взаимодействуют, и постоянно на разных площадках встречаются духовенство и Русской Православной Церкви, и других представителей христианских церквей традиционных России, протестантских, католических, и мусульманские. Лидеры, присутствуют. Поэтому Россия как раз является тем примером взаимодействия вот такого многовекового между исламом и христианством. И вы говорите, что в хадисах сказано, что еще больше это взаимодействие со временем усилится.
0: Да, оно однозначно усилится. Мне вспоминается еще одна история, очень короткая. А так, когда первые мусульмане убегали от притеснения от рода курайшитов, убегали именно в Африку, в Абиссинию, то там был один царь по имени Евус. Этот царь, он принял этих беглецов, и когда за ними приехала целая делегация, чтобы он их выдал, он говорит: «Я сначала хочу услышать их учение, чему они учат». И тогда первые мусульмане начали объяснять христианскому царю Невусу свое вероучение. И после того, когда они высказали все то, что они вот имеют как особое откровение от Аллаха, он на земле начертил черту и говорит: разница между нами и вами не более этой черты. К сожалению, сегодня люди эту черту превращают в пропасть. Угу. А через пропасть можно бросать камни, ругаться, кричать. Угу. Но как важно свести ее опять до черты, ибо через черту можно здороваться, ходить в гости, можно сотрудничать. Можно
1: при этом сохраняя делать свои традиции, да, при этом да, сохраняя свою да, самобытность. Однозначно. Не обязательно нужно переходить из одной религии да, в другую, да, но то понимать, допускать, что очень много общего.
0: Допускать друг друга. И это будет важно сегодня. Угу. Поэтому есть текст «Блаженный миротворцы». Поэтому я всем желаю вот этого миротворчества.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич, за эту интересную беседу.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Дорогие друзья, мы уверены, что вас не оставляют равнодушными эти темы. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Наша передача рассчитана на людей, которые имеют определенные духовные проблемы. И каждая наша программа, она отвечает нуждам каждого из вас. Мы говорим о каких-то конкретных наших переживаниях душевных, о каких-то наших скорбях, и пытаемся поразмыслить на примере библейских героев о том, как же нам устранить все неполадки в наших сердцах, все наши душевные скорби и боли. Я сегодня хотел бы обратиться, во-первых, к тем людям, кто особенно мучается от того, что они на кого-то надеялись, но надежды их не сбылись. Вы когда-нибудь слышали притчу Иисуса Христа о двух домах? Первый дом был построен на камне. И когда настало какое-то землетрясение и стихийные бедствия, то дом этот остался стоять нерушимым. Второй же дом был построен просто на песке. И Иисус Христос говорит, что под напором воды и стихийных бедствий этот дом разрушился, и разрушение этого дома, говорит он, было весьма великим. Я думаю, что в жизни у каждого из нас были такие дома, домики на песке. И как было тягостно переживать разрушение наших надежд. Почему так происходит? То, на что мы надеемся, часто не оправдывает наши ожидания. Ну а если мы надеемся на самих себя? Я хотел бы сегодня вам рассказать о человеке, у которого в жизни главной проблемой была именно самонадеянность. Апостол Петр. Что интересно, это имя в переводе означает «камень». Сначала Петра звали Симон, но впоследствии Иисус переименовал его именно Петром. Вот Библия говорит о том, что Иисус Христос призывает Петра на служение, и с тех пор Петр ходит с Иисусом. Он смотрит, как Иисус исцеляет людей, путешествует с великим учителем и Господом. Но Библия нам рассказывает о том, что все это время, когда Петр находился со Спасителем, он не переставал строить свои домики, домики на песке. Он был уверен, что в любом случае, что бы ни случилось, у него, у Петра, всегда будет сила, чтобы постоять за своего учителя, чтобы постоять за себя самого, чтобы найти какой-то выход из любой, даже самой трудной, создавшейся ситуации. И вот Священное Писание нам говорит о том, что путь Иисуса Христа на этой грешной земле подходил к концу. И на Тайной вечере перед своим распятием Иисус Христос собрал своих учеников и стал говорить каждому из них наставление. Он подошел к Петру и говорит: «Симон, сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы ты, когда ты утвердишься, когда ты возвратишься ко мне, чтобы ты ободрил и утвердил своих братьев». И вот Петр, ему, конечно же, было неприятно слушать такие непонятные слова, что вот Петр может как-то оставить Иисуса. Он говорит: «Нет, Господи, я от тебя никогда не отойду. Я за тобой и в огонь, и в воду пойду. Я уверен в своем доме, который я построил». Но Иисус говорит ему: «Петр, не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня». Наверное, Петру было очень прискорбно слушать такие слова. Но вот спустя несколько часов, когда к Иисусу Христу подошли люди, которые его предают, когда к нему подошли стражники с мечами и копьями и взяли его под стражу, тогда написано: Петр, извлекший меч, стал защищать Иисуса. И написано, что он отсек ухо рабу первосвященника. Наверное, нельзя вообразить более несуразные картины, как сильный и ловкий Петр, размахивая мечом, для того, чтобы защитить Иисуса, смог повредить лишь ухо рабу первосвященника, которое сам же Иисус и вынужден был потом исцелять, поправляя тем самым ошибку своего неразумного ученика. И после этого Иисуса взяли под стражу и привели в темничный дом. во двор первосвященника, и там его пытали. Но Петр был рядом. Он ждал во дворе, чтобы узнать о участи своего учителя. И написано, что там была одна служанка. Увидев его, сидящего у огня, и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Вот так сбылось пророчество Иисуса Христа. Скажите, друзья, а часто ли пел петух в вашей жизни? Когда вы надеялись на свои силы и говорили, что нет, у меня хватит силы воли сделать тот или иной поступок, но мы не могли, потому что мы надеялись на себя. И тогда этой ночью Петр понял, что свой дом он строил на песке. Этот дом рухнул под наплывом обстоятельств. И написано, что в этот момент Господь Иисус Христос взглянул на Петра, и Петр, ударившись, горько заплакал. Часто мы плачем. Мы понимаем, что мы бессильны перед обстоятельствами, потому что мы надеемся на наши силы, а наших сил явно нам не хватает, чтобы справиться с той или иной проблемой. Я знаю, что сейчас, дорогие друзья, многие из вас одержимы такой же печалью. Как же так? У меня не получилось это. Почему я хотел это сделать? Я думал, что у меня есть силы решить ту или иную проблему, но я бессилен, я не могу, я в оковах каких-то негативных обстоятельств. И вы знаете, друзья, когда человек отрекается от Бога, когда Петр отрекся от Христа, написано, что Христос посмотрел ему в глаза. Но что интересно, в этом взгляде не было никакой укоризны. В этом взгляде была любовь. И после этого взгляда Петр заплакал горько. Но этого было достаточно, чтобы он переосмыслил всю свою жизнь и начал строить дом на камне. У каждого из нас есть определенные планы в жизни. У нас есть цели. Потому что мы живые люди, мы планируем что-то в нашей жизни. Но когда мы надеемся только лишь на наши силы, на наше здоровье, на какие-то наши возможности, то часто мы встречаемся с такими же проблемами, в которых оказался апостол Петр. Наш дом рушится. Что же делать? Как нам поступить правильно? Дорогие друзья, у нас есть замечательная возможность все наши заботы и проблемы доверить нашему Небесному Отцу. Написано, что спустя некоторое время, когда Иисус Христос воскрес во славе, Петр уже безбоязненно проповедовал о своем Спасителе Христе. И там была, наверное, та же служанка. Она слушала эту проповедь. И написано, что все люди удивлялись. Эти люди не книжные, но так они проповедуют. Вот что сделал с Петром Иисус Христос. Он научился надеяться не на свои силы, но на Бога. Да поможет Он вам надеяться на Него и решать все ваши проблемы. Всего вам доброго!

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: просто, о сложном. Ведущий Евгений Скрипников.
1: Первая строчка Библии звучит так: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Первая глава книги «Бытие» повествует о том, как Бог создал нашу планету, устроил моря и океаны, настроил движение планет по Солнечной системе, создал растительный и животный мир. Затем Бог сотворил Адама и его спутницу жизни Еву. В Эдеме Бог передал человеку сразу несколько видов благословений. Это материальные благословения. Эдем был домом первых людей, которым они управляли. Также Бог передал человеку духовные благословения. Бог приходил к Адаму и Еве для общения. В семидневном цикле Бог даже отделил субботний день для особых взаимоотношений с человеком. Еще одно благословение, которое получили первые люди, это возможность любить и быть любимым. Семья – это подарок, который человечество получило именно от своего Творца. С тех пор прошло много лет. Изменились реалии нашей жизни, огромные коррективы в счастье людей внес грех. Но даже несмотря на это, многие люди по-прежнему создают семьи и пытаются построить совместное счастье. Что Библия говорит о цели создания семьи? Как сделать правильный выбор? Каких ошибок стоит избежать? По Библии целей у христианской семьи несколько. Первое – это общение, поддержка и взаимная любовь. Книга «Бытие» сообщает, что нехорошо человеку быть одному. Человек нуждается в общении, в поддержке, в любви. Семья и родной дом призваны восполнить эти потребности, сделать человека по-настоящему счастливым. Вторая цель – духовный рост. Современный перевод одного из стихов книги «Притчи» звучит так. «Как железо оттачивает железо, так и люди совершенствуют друг друга». Семья – это оттачивание характера, возможность оказать друг на друга положительное влияние. Еще один текст Библии объясняет, что предназначение семьи – быть платформой для духовного развития. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Библия рассказывает одну печальную историю, когда Анания и Сапфира, муж и жена, договорились обмануть апостолов и христианскую церковь. За свой обман они заплатили очень высокую цену. Они лишились жизни. Выполнила ли их семья свое духовное предназначение? Мне кажется, что нет. Если бы эти муж и жена были духовными помощниками друг другу, то они бы не допустили этого сговора и греха. Бог задумал так, чтобы муж и жена молились друг за друга, поддерживали веру друг друга, помогали преодолеть искушения и испытания, вместе бы служили Богу и обществу. Какие рекомендации дает Библия по созданию семьи? Главным принципом при выборе спутника жизни должен стать библейский текст, книга Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Сотворим ему помощника, соответственного ему. Как правильно понимать фразу «соответственный ему»? Во-первых, по Библии семья – это союз мужчины и женщины. Во-вторых, они должны духовно соответствовать друг другу. Для счастья в семье необходимо искать духовного человека, который любит Бога и ценит библейское учение. Кому-то это покажется маловажным, но духовные ценности – это не только мысли и убеждения в сердце, это еще и образ жизни, формат воспитания детей, участие в жизни церкви, правильное питание, полезный отдых и многое-многое другое. Людям с разными взглядами на духовность будет очень сложно сохранить целостность своей семьи. Перед принятием решения о создании семьи необходимо ясно представлять свои убеждения и понимать мировоззрение и ценности вашего избранника. Также слово «соответственный» можно понимать как возрастное, культурное, социальное соответствие. Безусловно, некоторые из этих показателей индивидуальны. Но если двое, мужчина и женщина, духовные люди, имеют крепкие личные отношения со Христом, то, вступая в брак по взаимному согласию, они будут счастливы, невзирая на некоторые различия и недостатки. Какие ошибки чаще всего допускают молодые люди, выбирая спутника жизни? Давайте назовем 5 самых распространенных. Первая ошибка. В молитве настаивать на своем, не давая Богу выполнить его волю. Ставить Бога в узкие рамки или условия. К примеру, молодая девушка молится: «Если это мой избранник, пусть через минуту зазвонит телефон, или погаснет свет, или пойдет дождь». Важно искать ответ от Бога, обсуждать с Ним Его план о вас, а не ставить Ему условия или сводить все до какого-то внешнего знака. Вторая ошибка – доверять своим сновидениям, которые иногда никакого отношения к голосу Бога не имеют. Третья ошибка – прислушиваться к мнению подруг или друзей, не имеющих жизненного опыта. Друзья важны, но ключевое в этом пункте – это опыт и мудрость от Бога. Четвертая ошибка – не обращать внимания на советы родителей или скрывать от них свои намерения. Пятая ошибка – обращаться к гороскопам и астрологическим таблицам. Совместимость и счастье зависит не от звезд или случая, а от ваших решений. Кем бы ни был ваш избранник по гороскопу, если он не умеет строить отношения, то звезды не помогут. Конечно, единого рецепта счастливого выбора не существует. Все индивидуально. Но важно общаться, быть открытым, активным, приносить пользу, молиться об этом вопросе, но и предпринимать шаги со своей стороны. Искать, действовать, и тогда, по милости Божией, вы найдете свою любовь. Библия сообщает, что у Бога о вашей жизни самые лучшие планы. Он очень любит вас и хочет, чтобы вы были счастливы. И даже если ваша семья уже создана, и вы допустили какие-то ошибки, все еще можно изменить и сохранить свою любовь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: После окончания школы Константин поступил в техникум. Новые друзья, новые увлечения. Казалось, вот теперь начинается настоящая взрослая жизнь. И это ощущение еще более возросло после того, как он впервые попробовал наркотики.
2: И вот получилось так, что 1 сентября вот я шел в техникум, и ко мне подошел парень и спросил, у тебя есть, говорит, папироса? Я говорю, нет у меня папироса. Говорит, хочешь анаши покурить? А у меня одноклассники, некоторые там из одноклассников курили траву и там говорили, как это хорошо, как это круто, но мне почему-то это не привлекало никак, ничего. И вот в этот момент я вспомнил про них, когда ты мне предложил покурить. Для меня это было какой-то магией, загадкой там какой-то, что-то такое сверхъестественное такое, таинство. И вот эти ребята, которые одноклассники, которые курили, они были в глазах, в наших глазах, вот в моих глазах как-то выше меня, какие-то взрослее там все. Они потому что там тусовались с большими парнями, там все, у них какие-то свои движения были. Я знал, что они воровали там, у них деньги там всегда были. И вот для меня как-то это предложение понравилось очень. Я согласился, говорю, пойдем, конечно. Свернули козью ножку с газетки, потому что тогда дефицит был сигарет, папирос, там талоны все эти. И покурили с ним тогда первый раз. И как покурили, там что-то начали разговаривать, оказывается, он тоже с этого техникума и вообще с моей группы тоже идет первый раз. Вот там. Вообще, вот как здорово, будем друзьями. И вот потом у нас сложилась команда такая, компания, 6 или 7 человек у нас было. И мы постоянно там сначала по выходным встречались после занятий там и курили, потом расходились по домам. Потом ну, постепенно, шаг за шагом, эта трава как бы вошла в мою жизнь, потому что я и без травы уже не мог сходить куда-нибудь в кино. Там, для меня это было вообще бред, как это вот не накуриться и пойти куда-нибудь в такие приключения. В театр там ходили иногда, на концерты, на всякие. Потом дошло до того, что чтобы сходить просто в магазин, купить хлеба там, булочную, мне нужно тоже было курнуть, чтобы было прикольнее все это делать. И один раз меня мама отправила купить яблок, и я покурил так хорошо с друзьями, и пришел на рынок, и забыл, что мне нужно купить, и купил апельсины вместо яблок. И тогда я первый раз как бы подумал, ничего себе, с мозгом-то что с моим случилось. И в техникуме я стал учиться плохо, там еле-еле тройки там натягивал. И мне было прикольно, как бы я жил в таких иллюзиях, что я вообще как хиппи какой-то там. Панком я был тогда, у меня ирокез был, там все одежды все эти, с друзьями там пиво пили, траву курили. И как бы этот образ жизни мне очень нравился. И однажды вот после защиты диплома я все-таки там приложил какие-то усилия, там мама денег заплатила, мне помогли. Получил диплом, все, и поехал в деревню к себе отдыхать, так сказать, и приехал, и у меня там тоже была компания такая, весельчаков, и прихожу к ним, там, купил вина, водки, там, травы привез, прихожу домой, нету никого, прихожу на дискотеку, нету ну, друзей моих, спрашиваю, где они, говорят, а они, говорят, торчат, я говорю, как торчат, говорят, да вот Макс собирает и колется. Думаю, да ну бред какой-то, зачем? Месяц, там два месяца назад с ними виделся, и ни слова про это не говорили. Все нормально было, сейчас где-то пропадают. И встретил там одного из них, и он со мной там просто здрасте, здрасте, как будто такой просто знакомый, как будто вот расстались там пять минут назад, и все. Меня это очень удивило. Говорю, ничего себе там. Говорю, ты что, не узнаешь, что ли? Говорю, да все узнаю, мне некогда. Говорит, ты показываешь приз, мне говорит, мазаться надо, меня кумарит. Я такой, ну я ему там говорю, ты что, вообще ненормальный, что ли, там на самом деле торчите? Он говорит, да, все вот подсели, колемся. Я предлагаю выпить водки, вина, они отказываются. Накуриться травы, говорит, потом сейчас мажемся, потом догонимся. Я вообще ничего не понимал. И неделю, наверное, вот жил в деревне. Они кололись, я видел, как они ходят туда-сюда. И однажды я напился водки очень сильно, и мне плохо было, болела голова, похмелье. И стоял на, ну, в деревне, там, на остановке, там все тусуются, и стою, жду один, не знаю, чего жду, и идет друг мой. Идет, и такая куртка свернута, и под этой, под мышкой у него подходит, я такой вспоминаю, говорю: Андрюха, слушай, говорю, а можешь мне сделать дозу одну? Я у тебя куплю, хочу попробовать, что... Мне на самом деле было просто очень интересно, почему они изменили этот такой крутой, веселый образ жизни на ночной такой образ, когда ходили, там мак собирали ночью, кололись, днем спали, вечером опять выходили, мак искали, потом опять рвали. И вот так постоянно, никакого веселья, радости, никаких дискотек, ничего не надо, одна цель. И мне просто стало интересно, ради чего, что это за удовольствие, что это за кайф такой, что вот отказались от такого вот общения. Вот казалось мне, лучше уже ничего не надо. Я сам себе сказал, я вот попробую. Еще к тому же я слышал, что когда уколешься, голова перестает болеть, там зубы перестают, вообще обезболиваешься опиумом, потому что... И я говорю, дай мне попробовать. Он говорит, ты что, какие деньги, ничего не надо, пошли. У меня как раз вот нарвано там. Мы пришли там, накоцали, насобирали там на бинтики, он сварил все и говорит мне, говорит, слушай, говорит, и вот я полгода торчу, и говорит, я понял, что тебе лучше не надо колоться, потому что это зло. Говорит, если ты уколешься, то ты заторчишь. Я знаю тебя, твой характер, твою вот эту тягу вообще к удовольствиям, ко всяким. Я говорю, да ладно, что ты? Это, говорю, ты такой. Вмазался один раз, второй потом и заторчал. А я смогу отказаться, у меня есть силы воли. Вот хочу курю траву, хочу не курю траву. У меня иллюзия такая была, что я вообще могу управлять своими желаниями, своими удовольствиями всякими этими. И он говорит, смотри, как хочешь. И вот в момент, когда он меня колол, когда делал этот первый укол, я сам себе говорил, что я один раз пробую, и больше я не буду. Я просто ощущу, ощутить хотел это состояние. Я верил в то, что действительно я не буду больше колоться. Просто попробую все, потому что зачем мне стакан травы с собой привез, вино, девчонки, все нормально. И так мне ничего не надо больше.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: И он меня уколол, я испытал это состояние, ходил с ними, гулял потом. При этом меня рвало, мне это нравилось почему-то, так легко, так хорошо, так приятно, все прикольно, смеялись, веселились, покурили травы, вообще стало хорошо. И все это время, пока я периодически вспоминал про этот укол, и я сам себя убеждал, что все, я больше не буду, я больше не буду. Я лег спать в этот день с этой мыслью, что я больше не буду. И когда проснулся на следующий день, я тоже говорил, не буду. Не знаю почему, я пришел на следующий день опять туда, на ту квартиру, где все это делали. И оказалось, что там опять собрали мак и варят. Мне спрашивают, на тебя варить, делать дозу на тебя? Я говорю, не надо, мне так нормально, я понял все. Они не хочешь, составлять не будем, нам лучше. И когда они поставили каждый по своей дозе, у них осталось 1.5 кубика. Говорит, кто будет? Не надо, все. Нет, смотри, будешь. И я сам себе в этот момент говорю, слушай, я целый день уже отказываюсь. Говорил же нет. И второй раз могу сказать нет. Говорю, давай, вспомнил те состояния, как хорошо мне было. И укололся. И в момент, когда приход называется, во время прихода я пришло понимание такое, что мне это очень нравится. Мне это нравится настолько, что этого хочу. Просто, открылось такие, карты все открылись передо мной. И я, думал, я буду покалываться. Колоться не буду, как они торчат, но буду покалываться. И потом месяц, который я жил в деревне, я каждый день ходил вместе с ними на огороды, каждую ночь резал головки эти, отрезал, собирал бинтики, все. Целый месяц я жил в этой жизнью. И когда приехал, думал, я в деревне колюсь, приеду в Питер и не буду колоться. И приехал, и оказалось, что за этот месяц, пока я был в деревне, друзья с Питера тоже начали колоться. И я из огня да в полымя сразу. И у меня оказалось, что меня кумарит уже, у меня и доза уже, оказывается, набита там. И однажды, через 3 года, я очень сильно передозировался на подвал Дыбенко в Питере. Один пошел, укололся и 5 часов ползал по подвалу.

0: мы ехали на рынок и покупали ханку эту. И я видел, что бесполезно, что деньги, ну, зря тратить не надо, лучше и тогда их на кайф. И я решил тогда, ну, понял, что мне нужно доколоться и сдохнуть, потому что нету другого выхода в наркоман. Я тогда признался первый раз тогда, вот после этого случая, что я наркоман. Я просыпаюсь ночью, и голос такой, ну, в голове прям вообще. Говорит, слушай, тебе 25 лет, ты уже мужик, и как ребенок. Что ты себе говоришь, какой центр, кто тебе поможет? Ты посмотри вокруг. Хоть один твой друг освободился от, ну, от этого, перестал колоться. У тебя единственный выход – сдохнуть, и все, потому что нет человека, нет проблемы. Будь мужиком, вот у тебя таблетки есть, вот эти хорошие, залептин съешь, и все, у тебя ничего не будет, никаких проблем. Я съел 50 таблеток азолептина, и 4 дня я был в коме. Там мама это самое заметила, что это сделал, вызвала скорую, и 4 дня меня откачивали в НИИ скорой помощи. Там. И когда врач спросил меня, говорит, что ты съел? Я сказал, азолептин. Сколько? 50 таблеток. Говорит, этого не может быть, потому что ты должен умереть. Это невозможно. Нереально выжить. Там прошло еще 3 или 4 часа после приема. Я написал записку маме, там, что все, я не могу, больше не хочу тебя расстраивать. Там, поплачешь и пройдет, все забудешь. Хоть ты нормально поживешь. И вот меня откачали, пока я лежал, мама пришла к Сергею и сказала, вот объяснила, что так, так и так. Вот съел таблетки, записку там показала ему, ну, или рассказала там про нее. И Сергей сказал, как выпишется из больницы, пускай сразу едет в центр. И когда я приехал туда, вот в центр, в Преображенку, приехал и увидел то, что, я, что мне нужно было увидеть вот на тот момент. Я увидел любовь. Вот первое, что меня поразило очень, это любовь, которая между людьми. Там были люди, которых я знал по наркотической жизни, видел их на рынке. Вот Лена Сулаева, Араик. Я их видел на рынке, когда они там ходили, Лена вся гнилая, там от нее воняло так, что было невозможно рядом стоять трупом, вот человеческим, разлагающимся телом. А Райк ходил хромой, там, с бородой, хачик такой, с палочкой, там его все шпиняли. Стоит жизнерадостный, улыбаются, обнимаются, радуются там. И меня это очень сильно поразило. И когда на собраниях стали говорить, что Иисус Христос вот пришел, и Он умер за тебя, и чтобы ты спасся, и для меня это было как бы не, уже не иллюзия никакой, не сказка, ничего, а я знал, что это правда, что так оно действительно есть, потому что, ну, для меня это было очевидно уже. Потому что я вспоминал некоторые моменты из жизни, когда я мог умереть несколько раз, там чисто случайности, когда там уже нож летел мне в спину, почему-то друг этого парня, который хотел меня зарезать, схватил его за руку, хотя он тоже мог меня зарезать так же. Потом там от тюрьмы просто чудом. У меня все друзья до одного сидели в тюрьме, а я ни разу даже судимости не имею. Хотя мы все время вместе все делали вместе. Вот чудом просто каким-то все это получилось. То есть видел вмешательство вот Божье в мою жизнь. Вот тогда вот в центре, когда я размышлял. И тогда я понял, что действительно Иисус Христос жив, и что Он хочет, чтобы я тоже жил. И не просто жил как раньше, как наркоман, а чтобы у меня была новая жизнь. И тогда вот я сказал, что Бог, я хочу просто быть с тобой всегда, и хочу служить тебе, помогать таким людям, как вот я раньше был. И просто остался в центре, служу сейчас.
1: После окончания реабилитации Константин женился. Вместе с женой они живут в реабилитационном центре «Новая жизнь». Воспитывают сына и помогают ребятам, которые приехали на реабилитацию. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
2: В нашей стране все больше людей умирает от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города

0: 31, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Виталий Кисер.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вместе с вами сегодня находиться. Рад поделиться, может быть, для вас, ну и для меня, вдохновенными какими-то библейскими истинами. Хочу сегодня сказать вам проповедь, которая называется «Современное руководство к счастливой жизни». Как-то недавно мне прислали по WhatsApp, как Соловьев проводил свою передачу, радиотрансляцию какую-то, и интересно заметил, что, может быть, в Библии написано правда, ведь там же написано, что можно кушать, а что кушать нельзя. И действительно, сегодня все люди начинают понимать, что Слово Божье, оно может быть написано давно, но актуальность его, современность Слова Божьего остается и сегодня, такой же, как много веков тому назад. Я хочу прочитать вам второе послание Тимофею, 3 главу, 16 стих. Это будет отправной точкой нашей, и хочу прочитать вам его в современном переводе Михаила Кулакова. «Все Писание богодухновенно, в нем есть все, чтобы учить людей истине, обличать во грехе, исправлять ошибки, одним словом, вести к праведности». Какие слова замечательные! «Все Писание богодухновенно, и в нем есть все», в этом Писании. Сегодня, друзья мои, хотелось бы вот это Писание, в котором есть все, взять и посмотреть, вот насколько оно актуальным является руководством для нашей с вами счастливой жизни. Ни для кого не секрет, что в этом мире на каждого человека ложится та или иная тяжесть ответственности. И чем вы взрослее, чем вы серьезнее, тем эта ответственность больше на вас. И хотелось бы каким-то образом этой ответственностью поделиться или вот ощутить в своей жизни такие вещи, что кто-то взял эту ношу и помог тебе ее нести, чтобы был кто-то, кто мог бы разделить с тобой эту ношу. И если мы с вами говорим о том, что Писание имеет руководство для нашей жизни в любых обстоятельствах, то мне хотелось бы увидеть, вот в этих обстоятельствах, в обстоятельствах ответственности, есть тексты Библии, которые помогли бы мне и вам, дорогие друзья, почувствовать, что есть кто-то, кто разделяет эту ношу вместе с тобой. Итак, я буду вам сегодня читать из современного перевода Библии Псалом 22. Смотрите, что написано. «Утешение от любящего Бога». То есть Бог пытается меня и вас с вами утешить. «Пастух мой Господь, нужды у меня не будет ни в чем. Он меня укладывает на зеленом лугу и приводит к тихой воде. Он душе моей силы дает. Он ведет меня тропою справедливости во имя свое. Не страшусь опасности. Даже когда прохожу темной долиной смерти, потому что, Господь, Ты со мной. Твой посох и жезл – моя сила. Пред лицом врага моего накрыл Ты стол для меня. Чаша моя – полна до краев. Ты умастил мне голову елеем, до конца моих дней доброта и любовь будет вместе со мною. Господи, поселюсь в Твоем доме навеки». Вот такие прекрасные слова написано в Псалме 22. То есть Библия говорит нам с вами, дорогие друзья, и Бог нас заверяет в том, что Он наш пастырь, Он ведет нас по этому жизненному пути, и Он будет защищать и сохранять нас. Писатели Библии обращались к знакомым картинам, которые окружали их повседневной жизни. И вот один из писателей Слова Божьего, пророк Исаия в 40 главе 31 стихе, тоже говорит интересные слова. «Но верующие в Бога вновь обретут силу, как орлы, чьи перья отрастают. Такие люди бегут и не слабеют, идут и устали». Или устали не знают. Итак, Слово Божие говорит нам о том, что Бог заверяет нас, что вот эту ношу, которую мы несем по жизненному пути, Он с нами разделяет ее, Он пытается взять эту ношу и понести вместе с нами. И Он говорит, что если ты даже устал, если ты имеешь веру в Бога, если ты обращаешься к Нему в молитве, если ты обращаешься к Нему как к пастырю своему, Он говорит, что ваши силы обновятся, вы пойдете и не устанете, как орлы, которые обновляют силы свои. Еще есть тексты Библии, которые, мне кажется, в наше непростое время нужны каждому живущему на этой земле человеку. Особенно, знаете, вот в городах людям свойственно переживать, находясь вот в этом замкнутом пространстве, в своих квартирках, особенно в период самоизоляции, переживать такую, знаете, стесненные обстоятельства жизни. И у людей, которые живут в этих стесненных обстоятельствах жизни, в этих стенах четырех, в этих замкнутых пространствах, дух иногда унывает. И человеку тяжело, тяжело поддерживать, что ли, бодрость духа. Тяжело даже самого себя вдохновлять на какие-то вещи. И такие люди падают духом. И вот Божье Слово на этот случай жизни тоже дает нам пример, что ли, или стимул. Второзаконие, 31 глава, 6 стих. «Будьте тверды и мужественны, и не страшитесь тех народов, ибо Господь Бог ваш с вами, Он не изменит вам и не покинет вас». Интересно, что вот эта фраза «будьте тверды и мужественны» повторяется неоднократно, когда является ангел Господень и Иисуса Навина пытается вдохновить на новые успешные действия, на новые успешные дела. Иисусу Навину нужно было перейти через реку и нужно было войти на ханаанскую территорию. И вот нужно было иметь вот такую, твердую уверенность, веру, силу духа нужно было иметь. И Бог ему говорит, будь тверд и мужественен, будь только тверд и мужественен. Вот интересно, вот эти слова вдохновляющие, они должны были звучать таким образом. Евреи должны были учить и повторять библейские истины. И когда вы читаете Слово Божие, то вы встречаете... Таким образом это делалось. Напиши на руке там своему ребенку, повязку сделай, напиши на ней, напиши на косяках дверей, чтобы можно было видеть и при выхождении твоем, и при вхождении твоем. То есть Слово Божье было таким инструментом, которое всегда было у вас на языке, всегда было у вас на глазах, всегда было у вас на уме. И вы должны были его постоянно повторять. Так вот эти слова библейской истины, вот эти слова, это не просто слова, а слова, которые должны вас вдохновить на какие-то вещи. Я вот изучал интересные моменты из жизни великих полководцев. Вот если вы возьмете великого полководца Аттилу, который пришел для того, чтобы сразиться с западной территорией Железного Рима. Если вы послушаете или почитаете, как Аттила вдохновлял свою армию идти на это сражение, его речь полна, вот знаете, такого позитива, его речь полна уверенности, его речь полна веры. И он этой верой и уверенностью заражал свою армию. И эта армия вот именно в этом сражении сломала хребет Железному Риму. Ровно через год Аттила уже вошел в Рим и... Тот Рим, который считался непобедимым, был побежден вот этим великим полководцем. Вот это Слово Божье, оно действует точно таким же образом на нас с вами. Если мы его повторяем, если мы его заучиваем, и если мы, когда наш дух уныл, начинаем себе повторять вот эти слова, только быть тверд и мужественен, и говорим это вслух, и говорим это неоднократно, наш дух ободряется. Я часто делаю так, знаете, когда мне очень тяжело, когда мне трудно, когда я вижу, что никаких перспектив нет, я думаю, что это невозможно сделать. Я нахожу тексты библейские. Я нахожу библейский текст, самый любимый текст вот такой у меня. «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я могу все в укрепляющем меня Иисусе Христе. И я хожу, повторяю вот этот текст. И он меня вдохновляет, друзья мои. Он поднимает меня словно из руин и дает мне силы внутренней идти по этой жизни. Итак, друзья мои, еще что дает Слово Божье? Оно не только вдохновляет нас, да? Оно не только поддерживает нас в трудные минуты, но Слово Божье еще и побуждает нас к определенным действиям. Слово Божье является руководством к действию. Некоторые люди, с которыми я встречаюсь с этого мира, ну, можно сказать, что приближенные они к Богу, но не совсем они христиане. Они имеют такое представление о христианстве скудное. Они думают, что быть христианином – это значит быть человеком, который уединился куда-то, я не знаю, в монастырь какой-то, поехал там, спрятался в этом монастыре, сидит там на коленях все время молится в келье, читает Слово Божье. Вот это и есть истинно верующий человек. Нет, друзья мои, Слово Божье побуждает верующих людей к активной позиции, к активным действиям. Каким, например? Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Смотрите, что написано. «Всегда помни, что написано в книге законов. Изучай ее день и ночь». Да для чего? Для чего ее изучать день и ночь? А тут написано для чего? «Чтобы исполнять все, что в ней написано. Поступая так, ты будешь мудр и преуспеешь во всех своих делах». Интересно заметить, что в Древнем Израиле, у верующих людей, у народа Божьего, совершенно не было безграмотных людей. Прошу прощения. Они с детства на слух ребенка учили вначале Писанию, а как только ребенок достигал определенного возраста и научился грамоте, он сам начинал писать и читать. То есть у них совершенно не было безграмотных людей. Они были очень грамотны. И читая Слово Божье, они читали его не для того, чтобы свою грамотность повысить, а для того, чтобы исполнить все, что тут написано, что в Слове Божьем написано. И поэтому, друзья мои, я предлагаю вам вот взять некоторые книги из Библии для руководства вашей жизни. Ну, допустим, есть книга «Премудрости Соломоновых» или книга «Притчей». И в этой книге есть руководство практически для каждого случая вашей жизни. Если вы вникаете, читаете, изучаете и запоминаете Слово Божье, и не просто прочитали и запомнили, но пытаетесь применить это на практике. Ну, допустим, приведу вам пример из притчи. «Сварливая жена, как сточная труба», написано, да? Значит, что женщина, прочитавшая вот эти слова, должна для себя принять к руководству? Что она должна принять к руководству? Она не должна быть сварливой, правильно? Потому что Библия говорит о том, что сварливая жена, как сточная труба. Когда ты сидишь и слышишь, как вода течет по сточной трубе, это не для слабонервных. Долго это невозможно слушать. Поэтому вот книга притчи дает вам мудрые советы для образа вашего жизни. Или, допустим, семейные ценности, взаимоотношения между мужем и женой. Читайте послание апостола Павла. И у апостола Павла очень много написано о том, как нужно себя вести. Мужья, любите своих жен, как свои тела. Жены, уважайте своих мужей, почитайте своих мужей. То есть, когда вы читаете вот эти вещи, и не просто их читаете, а пытаетесь воплотить в свою жизнь, я могу однозначно сказать, что ваша жизнь будет счастливой, что Библия является руководством для счастливой жизни. Если же вы просто будете читать и молиться, не применяя Слово Божье в вашей жизни, это равносильно тому, что вы купили в магазине по продаже книг книгу по приготовлению, я не знаю, там, украинской кухни или там кавказской кухни, и вы эту книгу все время перечитываете, но так никогда и не приступили к приготовлению блюда, эта книга имеет мало смысла и мало толка в вашей жизни. Библия – это своего рода руководство для жизни, для счастливой жизни, для вкусной жизни. Итак, что еще Слово Божье нам гарантирует? Или к чему оно нас с вами ведет, Слово Божье? Сегодня современные психологи устраивают огромные по своему масштабу семинары для того, чтобы правильно мотивировать людей. Сегодня психологи говорят, что имеет огромное значение, как человек настраивает свой ум. Потому что они говорят, что от настроенного правильного ума зависит и наше поведение, то есть как мы себя ведем. Так я вам хочу сказать, что много веков тому назад уже эта информация была в Слове Господа. Сегодня это современные люди, современные психологи пытаются на этом зарабатывать деньги. А Слово Божье нам говорит следующее. Филиппийцам 4 глава, 8 стих. Филиппийцам 4 глава, 8 стих. Смотрите, что Слово Божие говорит. Апостол Павел, обращаясь к братьям и сестрам этой церкви, говорит: «В заключении, братья, скажу, помышляйте, то есть мыслите, думайте о том, что истинно, что благородно, что правильно, что непорочно, что достойно восхищения и приятно, обо всем достойном и похвальном». То есть Слово Божие говорит, о чем нужно думать, то есть в каком направлении нужно направлять свое мышление. Давайте я вам приведу пример, как человек может неправильно мыслить, негативно. То есть мы читаем, что нужно мыслить, нужно думать о хорошем, нужно размышлять о позитивном, о правильном. Есть у меня знакомая одна семья. Муж, уже мужчине, около 70 лет, практически всю свою жизнь он злоупотребляет спиртным. И я разговариваю с его детьми, дети моего возраста. И они говорят, они верующие? Они говорят, мы мечтаем. Говорит, это грех, но мы мечтаем о том, когда наш папа уже предстанет пред Создателем. Почему? Да потому что он всю кровь нашу выпил. Я подхожу к этому человеку и говорю, неужели вы не понимаете, что вы приносите ущерб вашим детям? Этот человек в слезах начинает мне рассказывать ту грустную историю, которая с ним произошла. Что когда ему было 20 лет, от него отказались родители. В смысле, как отказались? Они ему сказали, ты в армию уходишь, сынок, с армии, пожалуйста, домой не приезжай. Сам устраивайся, где-то находи возможность, там работу какую-то находи. У нас и без тебя проблем много. И вот он, обиженный на своих родителей, начал выпивать. И вот таким образом он пытался свое горе залить. Он жалел себя. Жалея себя, при этом заметьте, что с ним произошло. Он жил в прошлом, он жалел себя, при этом стал алкоголиком и сделал невыносимую жизнь для тех людей, кто самые дорогие для него в его жизни. Да? Написано, оставит человек отца и мать свою, прилепится к жене своей, будут двое одно целое. То есть жена самое дорогое, что может у него быть. Дети – дар от Господа. Так вот, представьте, что он отравил не только свою жизнь, но и жизнь детей, и жизнь своей жены, и заставляя детей думать о негативных вещах. Поэтому Слово Божие говорит, знаешь, что я тебе скажу? Все в твоих руках. Хорошо, тебе родители сказали, не возвращайся домой. Скажи, слава Богу, прими это за дар от Господа. И скажи, Господь, я верю, что ты благословишь меня, и я буду успешным во всех делах своих. Я еще родителям буду оказывать помощь. Ничего страшного. Они, скорее всего, нуждались в том, чтобы я нашел для себя место под солнцем. Смотрите, что написано еще у апостола Павла в Римлянам 12 главе 2 стихе. «И пусть законы мира этого более не руководят вами. Вместо того, пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, что Бог желает для вас, Тогда вы узнаете волю Божью, то есть добро, что угодно ему и что совершенно. Вы видите, не живите вот по этому миру, не плачьте из-за того, что что-то было. Обновляйтесь умом своим. Не беспокойтесь ни о чем, как апостол Павел пишет в церковь Филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стих. Не беспокойтесь ни о чем, но при любых обстоятельствах, через молитву ли, через прошение ли, или через благодарение, пусть просьбы ваши станут известны Богу. И мир, исходящий от Бога, превосходящий понимание ваше, пусть охраняет сердце ваше и ум во Христе Иисусе. Видите, как интересно написано, что не переживайте, не плачьте, доверьтесь Господу, правильно мыслите, в правильном направлении направляйте свое мышление, и Господь будет вас благословлять. Ну и в конце хотелось бы еще вот что с вами увидеть в Слове Божьем, как руководство для счастливой жизни. Знаете, интересно, что не только в этом мире есть разводы, я имею в виду у людей, которые живут в этом мире, не имея веры в Бога, а у христиан есть разводы. Не только в мире есть насилие, но и в христианской жизни есть насилие. Не только сквернословие есть у людей мира, но и сквернословят верующие люди. Верующие люди пытаются читать Библию, пытаются исследовать, даже пытаются по ней жить, но почему-то не всегда это получается. Почему это происходит? Я хочу задать вам, дорогие друзья, один вопрос. Попытайтесь на него ответить сами для себя. Что побудило Бога и людей Библии написать Писание? То есть написать Слово Божие, о котором мы с вами читали, что оно богодухновенно, что оно полезно. Что было побудительным мотивом для того, чтобы написать это слово? В Евангелии от Матфея есть ответ. 22 глава с 37 по 40 стих. Сам Иисус Христос на вопрос о том, какую заповедь можно считать самой важной, сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою и всем разумом твоим». Это первая, самая важная заповедь. Есть вторая заповедь, похожая на эту. «Возлюби ближнего самого, как самого себя». А 40 стих говорит в современном переводе, смотрите, как написано, «Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях». То есть, согласно Библии, согласно вот этим словам, все, что в Библии написано, имеет под собой основание любовь. То есть любовью Бог был движим, когда Слово Божье дал людям. И если мы с вами живем и строим отношения в этом мире и пытаемся быть счастливыми, это не будет возможным, если в нас не будет любви, если не будет вот этого основания, из которого, или вот этого лейтмотива правильного, из которого все должно проистекать. Смотрите, как апостол Павел, как он прекрасно описывает любовь. Любовь терпелива, добра, неревнива, нехвастлива. Она не раздувается от гордости, не ведет себя неподобающе, не себелюбива, не раздражительна, не считает свои обиды, не радуется недоброму, а вместе с другими радуется правде. Она всегда защищает, всегда верит, всегда надеется, всегда терпит. Любовь никогда не кончится, хотя и пророчества прекратятся, и дар знаний языков пройдет, любовь остается. И заканчивает апостол Павел такими словами. Пока же остаются эти три – вера, надежда, любовь. Но самая великая из них – любовь, так говорит апостол Павел. Где взять этой любви, где иметь вот этот правильный лейтмотив для всей своей жизни, чтобы быть счастливым человеком и сделать окружающих счастливыми? Вы знаете, что это любовь эту невозможно найти, ее невозможно в себе вызвать или из себя вызвать, или выдавить из себя эту любовь. Почему? А потому что любовь является даром Божьим. Послание апостола Павла в церковь Галатии Галатии, 5 глава, 22-23 стих. Смотрите, как написано. И мне важно, чтобы мы с вами увидели первую вот эту строчку. «Дух же порождает любовь, радость, мир, терпение, доброту, доверие, кротость и воздержание. Нет закона против таких вещей. Дух же порождает». Только Дух Божий может в нас с вами породить эту любовь, что должно стать основанием нашей счастливой жизни. Чтобы это произошло, помните, там написано условие очень просто. Если вам кажется, что вам чего-то недостает, там, мудрости или любви, обращайтесь к Богу просто, как дети, и Бог, видя вашу простоту и веру, даст вам. И я приглашаю вас, мои дорогие братья и сестры, увидеть, что Слово Божье и сегодня является самым актуальным источником для счастливой жизни вас и ваших родных и близких. И да поможет нам Бог, и да благословит Он вас. Просите у Бога присутствия Духа Божьего, чтобы в вас была любовь. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Андрей Якимов.
2: Всем добрый день. Мы сегодня размышляем над тем, как же ругаться. И тема звучит так: давай ругаться. Я думаю, что вы все заряжены на то, чтобы поругаться, да, сейчас? Мы сегодня с вами вначале поговорим о том вообще, как можно ругаться, а потом поговорим о том, что выбрать, в какой ситуации. Я думаю, что это будет полезно. Вообще, как вы считаете, откуда берутся конфликты? Вот если прям в общем обобщить все и назвать источники, откуда они берутся?
3: Разные мнения. С прикосновением их рождает конфликт.
2: Так, значит, это внешний фактор, так назовем его, да? Все, что нас касается извне. Противоположное мнение, физическое воздействие от кого-то или от чего-то и так далее, и так далее. Все, что приходит извне, правильно?
3: Ну, не совсем. Иногда мне хочется поругаться с человеком, но раздражает он меня, вот не люблю его.
2: Понятно. Это называется как раз-таки внутренним источником конфликта. Это тогда, когда внутри нас что-то происходит, либо конфликт твоих же мнений внутри тебя, либо твое отношение к кому-либо, и отсюда проистекает конфликт. Вот как бы две сферы, откуда берутся конфликты. Это из внешней стороны и внутренние конфликты. Мы сегодня будем говорить с вами о личностных конфликтах, потому что бывают конфликты между государствами, да, бывают какие-то национальные конфликты. Мы будем говорить о личностных конфликтах. И как вы считаете вообще, какие бывают позиции в личностном конфликте? Вот как бы вы их могли обозначить?
3: Не совсем понятный вопрос.
2: Не совсем понятно, меня. Да?
4: Я прав, ты не прав. Про это идет речь?
2: Нет? Да, да. То есть какие позиции можно занять? Можно, к примеру, занять позицию наступательную, да, ты будешь продавливать свое мнение, ты будешь как бы говорить о том, что ты прав, подавлять другого собеседника. Какие еще бывают поведения, типы в конфликте?
5: Выслушивать оппонента, чтобы, может быть, изменить свое мнение насчет своей позиции.
2: Угу, спасибо.
6: Ну, в противовес двум предыдущим позициям, это может быть позиция как раз оборонительная, то есть когда уже человек даже не пытается отстоять свое мнение и навязать его другому человеку, просто хотя бы сохранить свое и не продавиться. То есть он действительно занимает оборонительную позицию, вот как черепаха.
2: Спасибо.
3: Угу. Можно просто не замечать.
2: Да, можно игнорировать вообще конфликт. Спасибо.
7: Можно
2: да.
7: Уйти от конфликта.
2: Угу.
7: Просто выслушать, но в то же время развернуться и уйти. Угу. То есть не дать ответа.
2: Да, спасибо. Еще
4: какие? Позиция жертвы считается?
2: Ну. Что ты имеешь в виду?
4: Ну, когда вроде человек на тебя нападает, а ты в ответ переводишь конфликт на него и выставляешь себя жертвой.
2: Угу, угу.
4: Ну, то, что я, ну, типа, то, что ты делаешь мне больнее, хотя, ну, сначала он пришел с тем, чтобы как-то устранить конфликт.
2: Угу, спасибо большое. То есть на самом деле ты оказался в этой ситуации неправ, но ты все так переворачиваешь, что ты жертва, и что ты вообще со мной конфликтуешь, что да, плохо мне делаешь.
8: Очень часто при такой позиции вступают в роль слезы, человек начинает плакать, ну, как бы давит на жалость. Угу. Ну, иногда это действительно такие эмоции, иногда это просто средство манипуляции человеком другим.
2: Угу. Спасибо большое, спасибо. Вообще, в чем важность нам сегодня размышлять о конфликтах? Вы как считаете, это вообще острая проблема или, в принципе, говорить не о чем?
9: Ну, эта проблема вообще, наверное, была всегда, потому что конфликты, это, ну, их искоренить нельзя, потому что два человека — это уже все. У них может быть конфликт на любой почве абсолютно, потому что это два разных человека, и любая тема — это может вызвать конфликт.
2: Угу.
9: И это довольно, поэтому, наверное, насущная проблема.
2: То есть это часто встречающаяся вещь?
9: Да.
2: И как бы...
3: Конфликт и ссора — это не одно и то же. Я говорил, это соприкосновение разных мнений. Приведу пример. Есть конфликт с самим собой. Когда ты не в гармонии с самим собой. Когда ты анализируешь свои действия, ты думаешь, что-то не так, да? То есть это соприкосновение двух разных мнений. Mm-hmm. Но не обязательно все должно перерастать в ссору. где мы ругаемся.
2: Да, да, спасибо. Это как итог конфликта, да? Порознь разошлись, разбежались, надулись друг на друга и не хотим видеть все, да.
7: У конфликта всегда бывают две стороны, положительная и отрицательная. Поэтому конфликт иногда нужен, важен и полезен. А чаще всего это какая-то отрицательная сторона в плане, ну, бывают разные конфликты. Это межпоколений, да, это между государствами и тому подобное, как вы уже ранее сказали. И оно чаще всего может привести даже к различным преступлениям или к какому-то неконкретному плохому поведению.
2: Спасибо большое, да.
8: Также мне кажется, что конфликт может сыграть большую роль в будущем, потому что человек запомнит эти обидные слова, которые человек ему другой сказал. И опять же, если мы неправильно выходим из конфликта, получается ссора именно, да, то мы теряем контроль над собственными эмоциями, и в итоге вроде мы уже помирились, казалось бы, а спустя годы человек все время вспоминает те слова, которые он слышал когда-то давным-давно, получается.
2: Спасибо большое. Из этого следует, что конфликт — это немаловажная тема, и нам хорошо бы разбираться в этом деле, чтобы потом не пожинать какие-то горькие плоды, правильно? Поэтому мы будем говорить с вами о управлении конфликтом, потому что от конфликта действительно мы никуда не денемся. Мы часто встречаемся с конфликтами, потому что очень много людей, мы с ними взаимодействуем, и это неизбежность нашей жизни. И в этом случае очень важно правильно конфликтом управлять. Если его оставить неуправляемым, то он чаще всего приводит к очень негативным результатам. Но давайте теперь немножечко разберемся с теми типами поведения в конфликтах, о которых мы сказали с вами. Первое было это, ну, такое, это позиция такого сильного человека, диктатора, да, такого человека, который повелевает и другого подавляет. В чем, как бы, вы считаете, есть плюс такой позиции по отношению к конфликту? И есть ли вообще плюс? И, может быть, какие-то минусы вы тоже здесь скажете.
4: Его нельзя задеть. И сломить его позицию, по сути.
2: Ну, если я более сильный человек, даже просто физически, я его скручу в бараний рог и заставлю сделать так, как я говорю.
4: Еще раз. Мы говорим про человека, который, прогибает всех под свою позицию.
2: Да. Вот
4: плюс в том, что его позиция как бы всегда главная. Что в этом плохого? Если она корректная, то, возможно, он убедит других.
2: Спасибо. Еще какие мнения есть по этому?
5: Мне кажется, есть минус, что он не получит новой информации, потому что из позиции противника, если она правильная, ты можешь принять ее, и ты поймешь что-то новое. А если ты будешь стоять только на своем и агрессировать, по-моему, это не даст тебе новых знаний. То есть, ну, если смотреть на конфликт как на получение чего-то нового.
2: Спасибо.
3: Не соглашусь. Чтобы человеку не сказали, даже если он выдвигает несокрушимое мнение, в своей голове, в своем сердце, потом он будет обдумывать эти слова. Какой бы кремень он ни был, да, но при этом этот человек, возможно, будет защищен от негативной информации или ненужной информации, как аргумент.
2: Человек, который сильный и продавил свое мнение, да, он будет защищен.
3: Продвигается.
2: Спасибо.
9: Ну, еще, наверное, один из минусов — это с таким человеком будет довольно очень сложно вообще общаться, потому что любой спор, даже если он априори не прав, он все равно будет доказывать свою правоту всегда. То есть вот он не прав, он это знает, но все равно это доказывает. С таким человеком будет довольно сложно общаться и вообще просто поддерживать какие-то отношения.
2: Спасибо большое.
3: Это просто такая игра авторитета. Если ты один раз скажешь, что ты не прав, то все, на тебя все налезут и уже никогда не слезут.
5: А что плохого, чтобы признать свою неправоту? Ну и потеряешь ты авторитет. Это не будет иметь значения. Ты получил гораздо больше. Ты получил новую информацию. И если ты получил ее, это уже хорошо.
3: Ты в любом случае ее получил. Ты ее услышал. А принимать или не принимать? Ты же все равно ее получаешь.
5: Ну,
3: это же не вещь, которую можно дать.
5: По-моему, это глупо не принять эту позицию и продолжать настаивать на своем.
3: Он ее услышал. Все.
2: А давайте тогда, знаете, что вот Анна выскажется, да, сейчас?
8: Есть такой типаж личности, которым, в принципе, не важно, что говорит собеседник, я не знаю, потом он подумает над этим или нет, но у него, в принципе, такой типаж, что ему важно доказать свою правоту. В любом деле. Это доминирующий типаж. У нас когда-то был семинар, нам про это рассказывали. И там говорилось про то, что самый страшный, самый большой страх у этого типажа — это остаться проигравшим, это проиграть. То есть у него стимул — это конкуренция. И что этот человек будет говорить при ссоре, даже страшно себе представить. То есть, в принципе, есть люди, которые наиболее склонны к конфликту. Есть люди, которые, ну, меньше склонны к конфликту, да, скажем, разные типажи людей. Поэтому это нужно учитывать.
2: Ну, можем сказать, не склонен к конфликту, а склонен к такому поведению в конфликте. Потому что мы как бы с вами уяснили, что конфликт — это неотъемлемая часть, ты не избежишь. Ну, если, конечно, ты не на обитаемом острове, где вообще никого нет. И то сам с собой ты будешь где-то там конфликтовать, может быть, в сомнениях. А, хорошо, спасибо. Где этот подход было бы уместно применить? И вообще уместно было бы его применять?
9: Ну, наверное, такой типаж, именно когда он конфликтует, именно такой типаж, наверное, больше всего уместен в дипломатии, потому что если человек хорошо стоит на своем, он давит, продавливает вперед свою идею, свой какой-то проект, то он, в принципе, будет успешен.
2: Спасибо большое. То есть в дипломатии важно быть человеком, который мог бы, может быть, даже в некоторых моментах силой кого-то заставить что-то сделать и продавить свое мнение. Согласны ли все с этим?
8: Мне кажется, дипломат — это больше примиритель. То есть это человек, который не только достигает своей цели, но и пытается не задеть другого человека и чувства другого человека. Поэтому мне кажется, что, в принципе, любой человек может стать дипломатом, только нужно учитывать, ну, определенные, может быть, правила в разговоре и, опять же, свой типаж, склонности и склонности другого типажа, с которым ты общаешься.
2: Угу, благодарю.
6: Ну, я считаю, что такой типаж, который продавливает, то есть это он не всегда может это делать, например, грубо, физически или как-то очень громко. Он может просто очень твердо стоять на своем на своей позиции и не менять ее, несмотря на какие-то выпады в его сторону. То есть он может быть очень даже и тактичный, и хорошо все подробно, понятно объяснять, но не прогибаться под остальные мнения.
2: Угу, спасибо. Внутренний стержень, да, такой сохранять? Итак, где же можно применить такой подход, и можно ли вообще? Пока что мы как бы вот дипломатию услышали.
7: Хотелось бы немножечко, наверное, разделить. Мы говорим об авторитетном человеке. Авторитетный человек — это человек, который просто... к нему проявляется уважение и уважение к его мнению. А немножечко другая позиция — это диктатор, человек, который
2: ближе к
7: не
2: этому.
7: Уважает, да, и который действительно может любыми способами и средствами действительно говорить только свою позицию. И он не слышит и не слушает остальных людей.
2: Вот ближе к этому.
7: Про диктаторов, да? Ну, если его позиция правильная. Ну, какая-то такая здравая.
2: А диктатор считает себя правым всегда.
7: Они, конечно, считают себя всегда правыми. Ну, наверное, если его позиция несет какое-то благо обществу. Потому что, ну,
2: конечно,
7: чаще всего мы
2: конечно.
7: Наблюдаем, ну, с его стороны.
2: 50 убить, 300 будут жить нормально.
7: Ну, да, то есть, как бы, чаще всего, ну, я хотела сказать, мы наблюдаем обратную сторону, что они творят что-то такое огромное, но это вредит большому количеству людей вокруг них. И чаще
2: Спасибо.
7: Всего
2: но
7: да, все такие
2: же, где-то мы бы могли применять этот подход?
3: Я, конечно, может, окажусь неправ, но иногда вот такие жесткие люди, возможно, даже временами агрессивные люди, которые продвигают свою политику, ну, без этих людей, не знаю, какого-то порядка достичь сложно, потому что если ты будешь мягким, то на тебя будут все давить, и ты будешь просто пешкой среди авторитетных людей, которые именно диктаторы. Мне кажется, иногда в нашей жизни проявить какую-то жестокость, жесткость и агрессивное поведение даже нужно.
4: Все решает то, о чем сказала Маша. Какие ценности у него? Такой человек будет полезен везде, если то, что он толкает, это правда. Ну, как бы... то, что все, что прилетает в его сторону, если это правда некорректно, а его позиция, она правильная, то такой человек будет полезен везде.
2: Вот именно ты где бы применила такой подход?
4: Я считаю, что пастор должен быть таким. Почему нет? Как бы у нас есть Слово Божье, оно достаточно, ну, как бы, оно правдиво. И, ну, если пастор толковый, то он должен его придерживаться. И все люди, которые приходят в церковь и пытаются его уверить в том, что там Бога нет и все остальное, он должен твердо стоять на своем.
2: Спасибо. Ну, я бы хотел немножко подытожить, потому что время у нас течет очень быстро. Я бы хотел сказать, что такой подход, его действительно можно использовать, но в строго ограниченном количестве и в очень экстравагантных таких ситуациях. Например, когда на вас напали физически, да? Вы не будете договариваться с нападающим. «Ой, слушай, друг, подожди, да? Ну, он на тебя там летит с ножом, тебе надо как-то противостоять, да, этой позиции». Вот. С другой стороны, этот подход абсолютно неприемлем в тех сферах, где важны долгосрочные отношения. Потому что когда ты регулярно не учитываешь мнение другого человека, когда ты плюешь на то, что он тебе говорит, когда тебе его интересы не важны, ты продавливаешь свое, пусть даже правильное, ты никаких долгосрочных отношений никогда в жизни не добьешься с ним. Поэтому в долгосрочной перспективе строительства отношений такой подход абсолютно нельзя применять. Хорошо. Вы говорили, еще можно избегать или подстраиваться, да, вот в конфликте. Давайте озвучим минусы такого конфликта и плюсы такого типа управления конфликтом.
5: По-моему, избегать конфликта неправильно, потому что он не исчезнет. Он просто останется, и рано или поздно тебе придется его решить.
2: Так, спасибо. Еще кто как думает?
7: Самый правильный способ — это решать конфликт. Ну, то есть идти на согласование, собеседование с оппонентом.
2: То есть не применять это?
7: Не применять ни уход, ни избегание, ни какую-то такую контратаку, потому что это все приводит к достаточно плохим последствиям, потому что нарушаются, в принципе, отношения. И это противоречит сущности, на самом деле, человеческого бытия, когда мы не решаем. Это все равно где-то внутри нас либо остается конфликт, либо он потом выплывет в очень некрасивой или в очень плохой картине и ситуации.
2: Спасибо большое. Я бы хотел немножечко здесь тоже высказаться по этому поводу. Дело в том, что все-таки этот прием, этот подход к конфликту, он применим. И очень даже эффективно применим. Знаете где? Там, где речь идет о незначительных вещах. К примеру, вам говорят, что купим, арахис или семечки? Ты говоришь, ты знаешь, что он любит арахис. Давай арахис, а ты любишь семечки. Это особо не повлияет, зато ваши отношения, они станут лучше, скажем. Да, это плюс будет к вашим отношениям. То есть везде, где речь идет о незначительных каких-то объектах конфликта, можно применять этот подход и нужно. Потому что не стоит цепляться за все мелочи, все обсуждать или за каждую мелочь душить там другого человека. Иногда просто нужно дать ему свободу, пусть будет так, как он хочет. Да.
4: Но бывают ситуации, допустим, когда уход от конфликта — это спасение отношений. Допустим, у тебя плохие отношения с родителями. Реально, у тебя там травма детская, и ты просто съезжаешь от них, и у вас остается минимальный контакт. Вы не разрулили конфликт, потому что этого не получится, потому что у них своя, допустим, они диктаторы, и у них своя позиция, а тебе постоянно упираться в эту стену тоже не прикольно, и ты просто съезжаешь. И вроде конфликт не разрешен, но все
2: на
4: нормально.
2: На самом деле это разрешение конфликта бывает. Это бывает, да, разрешение конфликта, особенно что касается отцов и детей, там, матерей и детей, это прекратить совместное проживание, потому что действительно так получается. Спасибо. И минусы вы обозначили. Вы правильно сказали, что если мы по серьезным вещам будем избегание применять, то это может привести потом к негативным последствиям. Когда этот конфликт вновь возродится, он будет опять нерешен, и это приведет к ухудшению отношений. Вы еще говорили, что можно обсуждать, можно обсуждать мнения, там, позиции. Вот в чем плюсы этого подхода в решении конфликтов? И в чем минусы?
3: Я считаю, что при любой проблеме, при любом конфликте его можно решить сразу же, если сесть и нормально поговорить. Плюс-минус к этой позиции добавляешь. Лично я считаю, что если конфликт перерастает в ссору, это значит, что кто-либо из оппонентов подходит с точки зрения эгоизма. Потому что если у тебя нет эгоизма, то ты можешь решить любой конфликт, просто сесть и поговорив.
2: Но мы уже сказали о том, что не любой конфликт решится так, сев и поговорив. Иногда надо проявить противостояние.
3: Приведите мне пример тогда, пожалуйста.
2: Я приводил, что на тебя напали, к примеру.
3: Но я не думаю, что это конфликт. Я думаю, это прямое нападение на твою жизнь. Это не думаю, что является реальным конфликтом, который можно решить каким-то другим способом, кроме защититься.
2: Можно попробовать договориться. К чему это приведет? Спасибо. А вот Егор хотел.
9: Я тоже не согласен. Не каждый конфликт можно решить, сев и просто поговорив. Есть человек, например, диктаторский тип, он не станет с тобой решать конфликт, просто сидеть, ты будешь с ним говорить, он все равно будет двигать свою точку зрения, и ты с ним не решишь этот конфликт. Угу. Тебе так-так придется либо под него прогнуться, либо...
2: Уйти.
9: Просто да? Уйти, да. Ты не решишь конфликт.
3: Ты не обязан иметь с ним тогда дел. Ну и при этом
9: тебе
3: не придется влезать,
9: иметь с ним дело.
3: Не влезать в конфликт. Ты можешь уйти в другую сторону. Ты не обязательно должен вращаться
2: отлично,
3: в ту сферу, что и он.
2: Отлично, мы начинаем вот конфликт разыгрывать, да? Кто из вас диктатор? Пожалуйста, вот Сергей хотел высказаться, да, по-моему?
10: Нет, я говорил, когда вы обсуждали столкновения, когда на тебя нападают, вот, я говорил просто, нет человека, нет проблем. Вот, я так пока не знаю даже чего. Вот то, что вы говорили про конфликты, то, что иногда просто лучше уйти, уехать и так далее. Я думаю, это рабочий вариант, но не знаю.
2: Спасибо.
10: Не всегда, потому что все равно, вот особенно в отношении родителей, с ними все равно придется сталкиваться.
2: По-любому, да.
10: Да.
2: Нам Библия говорит, забудь.

0: есть один минус, весьма существенный. То, что подобное обсуждение может занять порой очень-очень-очень-очень много времени.
1: Угу.
0: Особенно, если вопрос сложный.
1: Да, ты даже говорила очень-очень долго.
0: Да, то есть, да, особенно, если он сложный, вы можете прийти к компромиссу, к какому-то общему мнению, но это займет весь много времени, и вы устанете... Вы за него устанете спорить.
1: Спасибо.
2: Нет, смотри, момент какой. Когда люди готовы разговаривать, это не значит, что они готовы прийти к одному знаменателю. Они просто готовы друг друга выслушать и принять позицию. Ну, как бы не принять, а просто вот у тебя есть твоя позиция, а вот моя позиция. Ну, как бы они могут найти, как это называется, компромисс. А могут не найти, но конфликт все равно исчерпан.
1: Угу. Спасибо. Вот это вы обозначили, в принципе, обе такие важные мысли. Действительно, на это может потратиться очень большое количество времени. Мы знаем, время – деньги, да? Вот. А второе, действительно, можно так и не прийти к какому-то компромиссу. Можно долго обсуждать, но бывает очень сложно найти вот эту золотую середину, где каждый бы мог пойти на компромисс. Это минус, да. Есть еще такой, знаете, подход, о котором вы не назвали. Это кооперироваться. К примеру, если в конфликте два человека участвуют, можно добавить третьего. Вот в этом случае вы можете, как третий человек, да, поговорим о том, если вы третий человек, вы можете ненавязчиво, очень осторожно пытаться подвигать конфликтующие стороны, к примеру, к обсуждению, да, или к какому-то другому типу решения конфликта, о котором мы сегодня говорили, чтобы они могли этот конфликт все-таки разрешить. Здесь есть большой минус, что вы для кого-то можете стать врагом, потому что кто-то может почувствовать, что вы чью-то сторону занимаете, хотя, может быть, вы этого не делали, но кто-то потом вас будет считать своим оппонентом, врагом, да.
3: Третий человек. Давайте представим, я муж и жена. Это моя подруга, третий человек. Вот она придет и займет чью позицию? С кем она больше дружит, со мной или с Ильей? Это такое двузначное мнение.
1: Да,
3: то есть
1: да,
3: это должен быть человек, который вообще к вам никак не относится.
1: Неангажированный, да, такой, беспристрастный.
3: Да, то есть это беспристрастный человек. Ну и вот к предыдущему это не должно быть так. Ну, то есть если вы сидите и разговариваете, разговариваете между собой, да, и не приходите ни к какому мнению, то важна ваша ценность. Что вы хотите, сохранить отношения или вы просто поболтать сели? Ну, то есть вы должны быть готовы слышать и слушать собеседника.
1: Благодарю. Хорошее замечание. И я хотел бы напомнить, что мы говорим, что вот каждый из нас, этот третий человек, мы пришли в чей-то конфликт. Мы не говорим сейчас о решении своих, да. Мы говорим о своей позиции, когда мы таким третьим человеком являемся. Здесь важно, мы сказали, сохранить нейтралитет. И есть второй момент. Если вы влияете на этих людей, ну, у вас авторитет есть, да, какой-то, и у вас есть собственное мнение, авторитетное, да, и, ну, в принципе, верное, вы можете склонить их к этому, чтобы они оба последовали этому мнению. Таким образом, закончить этот конфликт. И опять же, это разные ситуации, везде может быть по-разному. И нужно очень трезво подходить к решению конфликтов, к управлению ими. А вот какие, может быть, мероприятия помогут, знаете, сделать конфликты более конструктивными и управляемыми? Вот что для этого нужно, как вы считаете?
4: Вроде это называется дебатами.
1: Ох, дебаты я бы не сказал. Там такие бывают мощные столкновения, что прям...
5: У меня вот сейчас просто вопрос такой созрел. Должны мы бояться испортить с кем-то отношения, остаться с кем-то в ссоре? Говорите, что хотите, но наше общество построено так, что тебя кто-то любит, а кто-то ненавидит. Иногда что-то теряешь, что-то приобретаешь. Когда приобретаешь, что-то теряешь. Так или иначе, ты, помогая одному, теряешь кого-то другого.
1: Спасибо. Можно я просто обозначу? Мы сегодня не говорим о том, как бы с кем... стоит сохранить отношения с кем. Нет, мы говорим об управлении конфликтами, потому что для вас, к примеру, тот человек важен, и вы уже выбираете, если не важен, вы опять же выбираете другой стиль. Вот, поэтому сейчас вопрос другой. Сейчас вопрос, какую можно создать атмосферу, чтобы конфликт управлялся самым наилучшим образом.
0: Я считаю, что в первую очередь это нужно сохранять холодный разум в любом конфликте и по возможности не поддаваться эмоциям и не приходить на личности. Потому что когда уже люди начинают действительно приходить друг на друга, то это все.
1: Да, спасибо. Еще у кого какие мысли есть?
6: Ну, если именно мы говорим о том,

0: чтобы создать атмосферу благоприятную, чтобы конфликт как бы не разрастался.
1: Ну, или правильно им управлять можно было.
0: Ну да, мне кажется, что, например, вот я третий человек, который, и вот два конфликтующих человека. Во-первых, мне кажется, как бы я сделал, я бы поместил их, например, куда-нибудь, где очень много людей. Угу. Чтобы если этот конфликт бы начал набирать обороты, угу. у них бы все равно какой-то щелчок был, чтобы притормозить, потому что здесь слишком много людей, слишком много глаз, как бы, угу. грубо говоря. И этот конфликт все равно не разрастется в огромный прям, огромный-огромный конфликт.
1: Угу. Да, здесь нужно проявлять уважение постоянно, да, чтобы когда, к примеру, ты с человеком конфликтуешь, он понимал, что ты его уважаешь. Это как бы такая профилактика. Вот. И это будет помогать в итоге потом решать какие-то конфликты. Нужно учитывать, с кем ты общаешься, какой культурной принадлежности этот человек, да, потому что для кого-то ты можешь делать такие вещи, которые для него будут неприемлемыми. То есть это нужно учитывать. Позволять человеку высказываться, выдвигать свои идеи, не критиковать их. То есть можно на корню, конечно, всех рубить и говорить, да все, молчи, ты не прав. Но важно дать ему высказаться, чтобы он понимал, что ты тоже готов слушать. Вот. И позволять конфликтам существовать и верно ими управлять. Важно понимать, откуда проистекает конфликт, чтобы им верно управлять, кто задействован в конфликте, какие личности, да, какой у них багаж там за спиной, вокруг чего вообще конфликт образовался. Это тоже важно понимать, чтобы выбрать верную стратегию управления этим конфликтом. Но бывают помехи, которые мешают конструктивно конфликтами управлять. Как вы бы обозначили эти моменты? Вот что вы считаете помехами в решении конфликтов?
2: Эмоции.
1: Эмоции, да, да, чрезмерные такие.
2: Чувство мести.
1: То есть настроение, да, твое вот, может быть помехой. Что еще?
2: Просто какая-то личная неприязнь конфликтующих, что они просто не хотят друг с другом разговаривать.
1: Угу, спасибо.
0: Возможно, тот же самый доминирующий тип, который просто не идет на компромиссы ни на какие, просто конфликт может стать в тупик.
1: Угу, спасибо. Давайте поговорим вот о внешней, так скажем, атмосфере, да? Вот не будем фокусировать внимание на личностях, а что внешнее может быть помехой? Все-таки личность. Давайте про атмосферу. О, ну, например, ваш конфликт протекает в метро, да, где куча людей, и как бы ты бы хотел и высказать какие-то важные замечания, но ты не можешь в силу того, что ты не готов открыть перед всеми вот эту наготу, ну, грубо говоря, да, сказать о человеке так. То есть иногда нужно тет-а-тет конфликты решать. Потом, в каком месте, да, мы находимся? В шумном, в тихом там, и так далее. Это тоже может быть барьером или, наоборот, такой позитивной атмосферой для решения конфликта.
2: Может быть, состояние партнера в данный момент, с кем ты общаешься?
1: Ну, настроение.
2: Настроение, может быть, какая-то жизненная ситуация.
1: Угу. Либо человек вообще болеет. Если у него что-то болит, там, он только что там себе палец отрубил, как ты с ним будешь конфликт решать? Его сейчас это вообще не волнует, да? То есть физическое тоже состояние важно. Поэтому, когда мы приступаем к конфликту, к выбору стиля управления этим конфликтом, важно учитывать эти моменты. Ну и очень такое в заключение хорошая, ну или интересная мысль, которая мне помогла в свое время. Я никогда на конфликт не смотрел с этой стороны. Когда мы вступаем в конфликт, очень важно думать о том, а каким образом или в каком свете ты покажешь для человека Бога в этот момент? Что ты сообщишь своим поведением, что ты сообщишь своим отношением к Нему о Боге? И даже в конфликте мы можем Бога прославить. Даже в конфликте мы можем прийти к тому, что потом человек будет только радоваться и понимать характер Бога более, так скажем, целостно, в зависимости от того, какую стратегию мы выбираем. Поэтому, когда мы вступаем в конфликт, нужно понимать, что здесь не только твои интересы, но в этот момент ты можешь и Бога открыть для человека каким-то хорошим образом. Вот поэтому, может быть, это вам пригодится. В конфликте можно прославить Бога, об этом нужно помнить. Спасибо большое, вы очень были активны, классные идеи высказывали и прям по косточкам разобрали все эти моменты. Я надеюсь, что каждый из нас сможет трезво и адекватно выбирать стиль управления конфликтом, когда мы будем в этих конфликтах находиться. Вот. И у вас будут самые лучшие результаты в этом плане. Спасибо всем, кто был с нами сегодня, кто тоже участвовал в этом разборе по поводу того, каким образом мы можем в конфликтах участвовать, как ими управлять, и вообще, хорошо или это плохо. Я желаю вам успехов в этом деле. До новых встреч.
3: Вы слушали программу «Иначе говоря».
4: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Как я рассказывал вчера, вся эта молитва, я хочу вновь сказать, не представляет собою какой-то особой формулы. Это все то, что мы выяснили в Слове Божьем, и теперь это озвучиваем с верою. Готовы ли вы совершить эту молитву посвящения и отречения? Я приглашаю вас подняться пред лицом Господним, и мы будем совершать это чудное действие, получать силу от Господа, получать от Него освобождение, получать от Него прощение, получать от Него силу для победы над дьяволом. Итак, текст молитвы. «Отрекаешься ли ты от сатаны, всех его дел и всех его ангелов, всего его служения и всей его гордыни? Отрекся ли ты от сатаны? Веруешь ли ты в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли? Веруешь ли ты в Иисуса Христа, Сына Божия, Господа нашего, который был распят, умер и погребен, воскрес из мертвых и теперь сидит по правую руку от Отца? Веруешь ли ты в Духа Святого, Господа Животворящего, Вездесущего, Духа Истины, обличающего, возрождающего, освящающего и подкрепляющего? На основании этого исповедания веры мы все вместе произносим молитву веры, молитву отречения. «Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и единственный путь к Богу. Я принимаю верой Твою любовь ко мне». Я верю, что Ты распял на кресте мои грехи и воскрес из мертвых. Я складываю всякий свой бунт и всякий грех. Я подчиняю себя Тебе, как своему Господу. Я исповедую все свои грехи перед Тобою. Здесь время исповедать все те грехи, которые относятся к нравственным причинам проклятия. Весь тот список, который вы приготовили на основании вчерашней темы, вознесите сейчас Господу и попросите у Него прощения за те грехи, которые относятся к числу нравственных грехов, те, которые вы ранее не исповедовали перед лицем Господним.

0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Олейник.
1: Я приглашаю вас перейти к следующей части. «Я же прощаю полным прощением всех, кто согрешил против меня, против моего достояния или против меня самого, или рассказывал обо мне дурное и даже злословил. Прощаю всех, кто нанес ущерб мне или моему достоянию. Я прощаю полным прощением все проступки и грехи людей против меня, а именно». Сейчас вы можете назвать имена тех людей, которых вы прощаете, кому отпускаете грех против вас. Назовите конкретное имя конкретного человека и конкретный грех, который вы прощаете во имя Иисуса Христа.

Иисус Христос, я также прошу у Тебя прощения за грехи, которые я совершал против других. И здесь, если у вас осталось что-то неисповеданным, если вы еще не исповедовались перед Господом в согрешениях против ближних, сейчас время это сделать. Грехи, которые вы совершали против других.

Я прошу Твоего прощения, особенно за любые грехи, повлекшие за собой проклятие в моей жизни. Освободи меня от неизвестных мне последствий грехов моих предков. Я также отрекаюсь от проклятий, пришедших в мою жизнь от моих предков, которые мне известны. И здесь, если вы знаете о родителях ваших, бабушках, дедушках, прабабушках, прадедушках и так далее, если вы знаете, что кто-то в роду занимался колдовством или делал что-то связанное с оккультизмом, вот сейчас время это все назвать и сказать «Я отрекаюсь» и вслух назвать это перед Господом Богом.

Я отрекаюсь от всех контактов со всем оккультным и сатанинским. Если у меня есть какие-либо объекты для контактов, я посвящаю себя на их разрушение. Я разрушаю все сатанинские притязания против меня. Господь Иисус, я верю, что на кресте Ты взял на Себя всякое проклятие, которое могло когда-либо прийти на меня». И вот сейчас с верою в Божью силу время отречься от тех оккультных причин проклятий, которые находятся в вашем списке. Все, что вы делали сами, лично, в оккультном отношении, принесите Господу, назовите по имени и поименно отрекитесь от всего этого дьявольского проклятия.

0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Я приглашаю вас произнести текст, которым эта молитва заканчивается. «Я прошу тебя сейчас освободить меня от всякого проклятия над моей жизнью именем Твоим, Господь Иисус Христос. Теперь верой я принимаю свое освобождение и благодарю Тебя за него. Во имя Иисуса Христа, моего Господа, я повелеваю вам, бесы, оставить меня прямо сейчас. Аминь. Аминь». Многие после этой молитвы говорят: «Я не успел вот это сказать, я не успела вот это произнести. Во время молитвы я вспомнила, что еще целая сфера моей жизни была под проклятием и давала место дьяволу. Что мне теперь делать? Время молитвы прошло». Вы теперь знаете причины проклятий, знаете, по какой причине дьявол проявляет себя в жизни человека. Вы знаете, каковы шаги к освобождению, и у вас есть образец молитвы. Эту молитву вы можете найти в разных книгах. Вы знаете теперь, что делать. Потому если Господь будет вести вас к тому, чтобы вспомнить еще нечто в вашей жизни, что пока покрыто было пеленой забвения, если Дух Святой напомнит вам какой-то грех, о котором вы давным-давно забыли, повторите тот же самый путь. И со властью, и с верой отрекитесь от дьявола, от всех дел его, от всех притязаний его, и обретайте новую меру свободы. Святой пусть освящается еще. Этот процесс сегодня был выражен видимо и предметно, но процесс этот по Божьему замыслу должен идти всегда. До самого дня смерти человека он призван ходить во свете, открывать для себя новую Божью истину, и если Господь обнаруживает грех, тут же его исповедовать, тут же отрекаться от проклятия, тут же отрекаться от дьявола и обретать новую меру свободы. Сегодня очень многие из вас будут спать совершенно по-иному. Сегодня состоялось чудо. Многие из вас его уже ощущают на уровне эмоций, на уровне чувств. И Божье благословение будет отныне заполнять жизнь вашу и все сферы вашей жизни все больше и больше. Оставайтесь верными Ему. Держитесь близко, около Него. Ухватитесь верою за руку Его. И Господь явит в своей жизни полноту, явит в вашей жизни на основании своего искупительного подвига полноту своих благословений. Будьте благословенны. Да хранит вас Господь.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
0: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Мария Мараханова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас в гостях у телекомпании «Три ангела». Бывали ли вы в таких жизненных ситуациях, когда казалось, что выхода больше нет и остается надеяться только на чудо? Сегодня у нас в гостях педагог с 30-летним стажем, мама, бабушка и просто замечательная, обаятельная и добрая женщина Нелли Пашинян. Здравствуйте, Нелли.
2: Здравствуйте.
1: Нелли, я знаю, что у вас в жизни были трудные жизненные обстоятельства, и вы с ними успешно справились. Об этом, я думаю, вы сегодня нам расскажете. А сначала давайте с вами познакомимся.
2: Давайте.
1: Расскажите, пожалуйста, о себе.
2: Если начать с самых-самых истоков, то я родилась в Армении. Я по национальности армянка, у меня армянские корни. Вот. Родилась и выросла там, и даже вышла замуж там. Вот. Родилась я в семье педагогов, но не по образованию, а по призванию, в особенности папа. Папа у меня закончил политехнический университет, но по призванию он был педагогом. И получилось так, что он стал руководителем. Тогда были такие особо сложные образовательные учреждения, назывались они профессионально-техническими училищами.
1: То есть он преподавал в училище?
2: Да, он преподавал там и плюс ко всему и администрировал. Был заместителем директора много-много лет. И вот я выросла вот в такой атмосфере, когда папа работал со сложными подростками, с юношами, с девушками. И, скорее всего, вот оттуда начался мой путь.
1: А мама?
2: А мама у меня, она очень интересный человек. Она прекрасно рисовала всю жизнь, прекрасно чувствует всю эту красоту художника. Но получилось так, что не удалось ей получить образование. Но все равно, когда есть дар, он где-то обязательно дает свои ростки. И мама ушла именно в русло моделирования. Она замечательная швея, вышивает, шьет, моделирует и преподавала моделирование в техникуме.
1: То есть у вас были родители, которые преподавали в техникуме, и они обладали великолепным даром, творческим даром художника. И также такие знания у вас...
2: Да.
1: От папы достались, да?
2: Да, да, да. То есть я почему начала с этого, что не всегда дипломы образования соответствуют дарам. И когда у человека есть дар и есть возможности его реализовать, что произошло и в моей жизни, то он обязательно это сделает при определенных условиях, потому что у каждого человека есть свой путь.
1: Нелли, а вот расскажите, пожалуйста, вот вы с детства мечтали стать педагогом, глядя на родителей, или у вас это как-то была просто мечта, или вы решили продолжить их путь?
2: Ну, если говорить о мечтах о детстве, потому что обычно ребенок, когда вырастает, он о чем-то мечтает. Я очень много лет мечтала стать киоскером. Я когда видела, что сидит женщина в киоске, вокруг нее много журналов, литературы, мне так хотелось туда сесть. И когда я рассказывала папе о своей мечте, он на меня смотрел, улыбался и говорил: «Ну, посмотрим». Вот. На самом деле, вот, наверное, окружение именно вот литературой, книгами, это меня очень влекло, и, наверное, вот это такая была мечта, причем много лет, и все на меня смотрели, умилялись и молчали. Ну, думают, наверное, вырастет, посмотрим, кем она там станет. А вот мечта стать педагогом, она не совсем мечта, это, скорее всего, было волей Божьей. Вот. Почему? Потому что... Ну, пройдя вот путь именно вот от школы до окончания школы, я перенесла очень много интересных таких трансформаций от любви до ненависти и наоборот. То есть вначале я очень полюбила школу, полюбила первую учительницу. Кстати, она, наверное, первый мой человек в жизни, педагог, именно вот вне семьи, которая... Очень-очень мне помогла до сих пор лицо, манеры, голос у меня до сих пор вот в памяти остались.
1: Надо же, отпечаток такой.
2: Да, такой отпечаток. И вот Лариса Иосифовна ее звали. И вот от нее у меня такая любовь была, да, вот к школе, к учебе. Почему я говорю, все в личности. То есть я полюбила все, что она мне говорила, и все, что она мне преподавала. И вот после такой большой любви я попадаю в среднее звено, в пятый класс, и встречаю там человека, который просто разрушил весь мой мир вот этой любви к учению. То есть это был учитель математики, которая, ну, практически сломала меня конкретно. То есть девочка такая отличница пришла, такая хочет учиться, и вдруг ей говорят, что она вообще ничего не понимает. Угу. У доски я начала очень теряться, я ощущала себя полной просто глупой и не понимающей личностью. То есть вот абсолютно вот другой человек. И получилось даже так, что в каком-то классе, где-то в шестом, наверное, или в седьмом, у меня после вот того, что вот успешно училась, у меня вдруг появляется двойка в четверти.
1: Да, я вас понимаю.
2: Да. Угу. Ну, представьте, да, для моих родителей, да, и для меня это было нечто очень-очень болезненное, да. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что каждый человек, который встречается на нашем пути, это учитель.
1: Угу.
2: Это учитель, это не зависит от того, хорошо человек к тебе относится, плохо, каждый учитель. И вот эта женщина научила меня вот сейчас, даже в дальнейшем, смотреть на ребенка другими глазами,
1: угу,
2: что мое отношение к ребенку может его сломать, может сделать из него просто никчемного человека и наоборот. Вот. Конечно, родители оказались мудрее, чем ситуация. И они поменяли учреждение. И, угу. Но все равно после всего этого, вот того, что я эти годы переживала, у меня страх к предмету математика остался до сих пор.
1: Угу. Понятно. Вот. То есть вы поменяли школу?
2: Да, и все пошло как по маслу.
1: То есть там вы встретились с такими же учителями?
2: Да, это та же учительница математики, которая потом преподавала мне. Она очень удивлялась, что у меня были неудачи в этом предмете. Она говорила, ты все понимаешь. То есть
1: очень многое зависит.
2: Очень много зависит от атмосферы и от человека. Когда ты стоишь у доски, и у тебя просто страх убивает все, что в тебе есть. То есть все знания, все твои... Абсолютно все твои навыки, умения, все теряется.
1: Угу. То есть это были ваши такие первые сложные трудности, которые вы преодолели
2: такие,
1: в жизни,
2: да,
1: которые помогли вам потом перерасти в положительный опыт и знать, как работать с детьми. Ну а скажите, пожалуйста, вы уже с детства были вот верующим там человеком? Семья как у вас вообще?
2: Ну, у нас в Армении есть церковь, христианская, апостольская церковь, да? Первоапостольская.
1: Угу.
2: И моя бабушка, мамина мама, была глубоко верующим человеком. У нее было много-много внуков, вот, в том числе и я с братом. И она каждый год, летом, когда мы собирались вместе, она нас брала, и там у нас есть такой город Эчмиадзин, это как называют маленький Иерусалим, вот, и там много церквей, древних церквей христианских, и она нас как бы водила на паломничество. И от одной церкви к другой, от одной к другой. Была жара, я очень хорошо помню, у бабушки всегда было что поесть в какой-то вот котомочке у нее. Вот мы отдыхали, пили водичку и шли дальше. То есть это вот я помню очень хорошо. И вот этот трепет именно вот к Богу, к тому, что христианство потерпело очень много разных испытаний, как эти... Она все рассказывала, как эти церкви строились, как были они гонимы и так далее. И мне вот это вот впечатляло меня. И, кстати, я хочу сказать, что вот мы до сих пор все очень дружно привязаны друг к другу, вот все внуки моей бабушки. Вот я вижу, ну, мы уже взрослые люди, я вижу, какой это след оставил в жизни каждого из нас. То есть вот совесть, не навредить людям, ну, как бы такие вот определенные моменты все равно вот в каждой семье из наших вот родственников сохранились. То есть бабушка очень хорошо посеяла семена.
1: Вот этой вот любовью, да?
2: Да. Она очень совестливая была, очень трепетно относилась к чувствам человека, к Богу, к молитве. То есть вот это вот она вкладывала в нас.
1: То есть своим примером показала.
2: Да.
1: А расскажите, как дальше вот сложилась в этом плане ваша судьба? Как вот вы пришли ко Христу и как вот ваше служение стало это преподавание?
2: Ну, на самом деле, я вот сколько я себя помню, вот именно то, что есть Бог, и что можно к нему обратиться, то есть, опять же, благодаря бабушке это было, и что можно помолиться, можно уединиться, поплакать вместе с ним, порадоваться, да, быть благодарным тому, что есть у тебя. То есть это вот тоже выживать и в скудости, и в изобилии. То есть вот это вот все было заложено где-то вот, вот в детстве. А в церковь ходить, я всегда ходила в церковь, даже в советские тогда времена. Бабушка всегда нас водила. И это был такой трепет, такое отношение вот именно к Богу, к его дому. А когда я переехала в Россию, это уже... Дальше идет отдельная история. Я начала искать церковь. Где, вот, как ее найти? И так как тут православные в основном, да, церкви, и город, в котором я живу, тоже православная церковь, я, естественно, куда я ринулась, да? Сразу в православную церковь. Угу. И, ну, очень она отличается от апостольской. Ну, я думаю, ну, это же христианская церковь, я же туда приду, и я же там же буду так же благоговейно, ну, говорить и с Богом, и понимать Его. И моя соседка, она, узнав о моем желании, о моей любви к Богу, к церкви, она говорит: давай сделаем так. Ты попостишься, потом мы с тобой пойдем принимать причастие. Вот. А я вообще в первый раз, ну, принимала причастие вот именно в православной церкви, потому что оно очень отличается. Я так обрадовалась, думаю: да, да, конечно, я буду поститься, мы пойдем принимать причастие. Вот мы, значит, я готовилась к этому очень серьезно, меня вот соседка наша направляла, как это сделать и так далее. И вдруг наступил тот день, когда нам надо прийти в церковь. Я прихожу в церковь, захожу, для меня все настолько, ну, не то что незнакомо, абсолютно вот, ну, абсолютно незнакомо, я захожу туда, вот, и вижу, что идет народ. Первый раз я такое видела, к священнослужителю, значит, подходит, что-то он им шепчет, что-то они ему рассказывают, и, значит, потихоньку проходит к причастию. Ну, встала в ряд, иду, подхожу к священнику, он мне так говорит мне: крещена? Я говорю: да. Ну, в детстве при армянской церкви меня крестили. Я говорю: да. Назови имя своего, по-моему, вот, чтобы не ошибиться, ангела-хранителя, что ли, вот как бы при крещении, которое давали. Я на него смотрю, говорю: нет у меня такого имени. Он говорит: как? И знаете, он так вот даже рассердился чуть-чуть. Он говорит: как тебя зовут? Я говорю: Нелли. Нет такого имени, тебе должны были дать другое имя. Ну и, в общем, он так тоже, я вспомнила своего учителя по математике.
3: То есть уже опыт был.
2: Как-то вот напряжение такое между нами. А народ-то смотрит, потому что это все в открытую происходит. И он мне говорит: я не могу тебе грехи отпустить, ты должна креститься в православной церкви. Вы представляете, что со мной произошло? То есть, как говорится, все направо, а ты идешь, значит, налево. Я на него смотрю, думаю: ну как? Я так готовилась, я христианка, я ему просто говорю об этом. Придешь в следующее воскресенье, мы тебя, значит, крестим в нашей церкви, потом... И, в общем, он рассказывает, а у меня гул, знаете, такой в голове стоит, и волнение, и страх, и стыд в то же время, да, потому что на тебя все смотрят. Я отхожу под купол, прям вот такой большой-большой был, очень хорошо помню это состояние свое. Рыдаю. Просто стою под этим куполом, рыдаю. И вот как будто из-под купола такой, знаете, внутренний голос или голос Бога: я тебе давно отпустил твои грехи, иди с миром. Вот, знаете, такой вот... И такой мир, так хорошо. Как я выхожу, как елей, да? И такое очищение. Ничего не нужно. Я ушла, как будто я вылетела оттуда. Знаете, как полет такой был. Вот. И я ему тоже благодарна. Потому что это было перенаправление. Угу. Вот. Ну, через определенное время, опять же, переживания, хочется все-таки быть с Богом. Стук в дверь. Я открываю дверь. Там стоит приятная молодая женщина с Библией в руках и говорит: а вы не хотели бы изучать Библию? Я сразу: да, я хочу. Вот так у меня начался путь именно вот к живому Богу, к Богу, который действительно открылся мне во многих своих гранях.
1: Нелли, а расскажите, пожалуйста, вот как продолжался путь и как вот вы переехали в Россию?
3: тоже там наверняка были какие-то трудности, сложности. Как вы справились?
2: Ну, во-первых, мы пережили землетрясение. Это был 1988 год. У меня родилась дочка. Да. И ей было 20 дней, когда произошло это страшное землетрясение в Армении. И, конечно, мы попали в очень тупиковые ситуации, когда человек остается без крова, без абсолютно без теплой воды, без средств, просто остается вот так вот остался и рад, что он жив. Вот. И это было тоже таким, знаете, уроком для всех нас. Во-первых, уроком обращения к Богу, потому что взмолились все, искали Бога все. И радовались всему, вот жив и хорошо, вот, что тебя окружает. Есть на сегодня что-то поесть, там в гараже, на улице, ребенку 20 дней. Ну, как бы с современным взглядом, если на все на это посмотреть, это ужасные обстоятельства. Но если посмотреть глазами Бога, то это те обстоятельства, когда я сохранил тебе жизнь, живи дальше. Да? Вот. И мы начали бороться, жить дальше. Как жить дальше? Потеряли многие работу, потеряли многие кров. И в таких условиях это были очень суровые годы, нереально суровые годы для каждой семьи, не только для меня. Мы выживали, мы поддерживали друг друга, мы по вечерам читали Библию. Просто открывали. Детская Библия у меня была. Потом у меня родился второй сын в 90-м году. И я помню, что я с детьми, было холодно, не было отопления, не было электричества. Очень много всего было. Но у меня дети до сих пор помнят. Мам, помнишь, когда мы под одеялко залезали, зажигали свечку вечером и читали детскую Библию. Как-то вот чудом это происходило таким, знаете. Вот, как будто ты находишься под таким покровом,
3: Под куполом,
2: который не даст тебе погибнуть, не даст тебе упасть. Вот. И вот за эти годы, опять же, да, мы, и я, и дети, и все те, кто переживал эти годы, мы понимали только то, что все в руках Божьих. Все это накопительство, все эти квартиры шикарные, все ушло. Понимаете, все куда-то ушло. Оно, да, возрождалось, до сих пор возрождается, возобновлялось. Но ценности... Вот именно вот человеческие ценности, они приняли другой окрас, абсолютно другой окрас. Вот. И когда мы вырастили детей, уже дочке было 6 лет, надо было думать об образовании в таких условиях. То есть мы росли в таких условиях. Безработица, все, вот понимаете,
3: кризис.
2: Ну, Бог находил возможности помогать нам, вот. Но кризис был вот на протяжении вот всех этих лет. Ну, представьте, 88-й год, и вот ей уже 6 лет, а все продолжается так же. И девочка моя пошла в первый класс, там отапливали пока, класс, и пока вот это тепло распространится по классу, детки сидели в куртках, все холодно. На тот момент муж остался тоже без работы, все время что-то делал, искал, как и все, да, добывал.
3: Да, в то время.
2: Вот. И вот они решили с другом выехать в Россию, просто выехать, потому что и в моей семье, да, и в семье супруга образование было на первом месте, чтобы детям дать хорошее образование.
3: Ну да, вот. У вас ведь такой пример был.
2: Да, да, да, потому что у меня и свекровь была учителем русского языка и литературы, то есть такой вот у нас был тандем с ней, вот, и мы решили, хорошо, едем. Вот, выезжает супруг в Россию, получается так, что они тут устраиваются, и нас две семьи, до сих пор мы дружим очень, выезжают, дети у нас одного и того же возраста, выезжают в Россию жить. Вот. Вот так мы приехали в Россию.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
3: Я с вами полностью согласна. Я понимаю, у меня мама тоже пережила землетрясение, и я знаю, что когда люди сталкиваются со смертью глаза в глаза, меняются полностью приоритеты и ценности в жизни. Начинаешь ценить жизнь и близких.
2: Да.
3: А скажите, как вот дети — это самое драгоценное, что у нас есть. Как вот вы вышли из этой ситуации в плане образования вот, для своих детей? и с переездом?
2: Ну, вы знаете, все равно я считаю, что мы никогда сами не выходили из ситуации. Везде Бог вел своей невидимой рукой. И когда я сейчас оглядываюсь назад, вот у меня все время до сего места довел меня Господь. До сего места довел меня Господь. Вот эта красная линия, что Он сделал все, чтобы мы оказались здесь и сейчас на этом месте. Что будет дальше, опять в Его руках. И получилось так, что мы, переезжая в Россию, опять ищем школу. Это был город Новомосковск, Тульская область. Девочка моя уже закончила там первый класс. Кое-как мы это вот завершили этот год. Да. Сыночку 6 лет. И вдруг по знакомым ищут там все. Незнакомый город, страна. У меня русское образование. То есть школу я закончила в Армении тоже русскую. И институт у меня. То есть я русскоязычная.
3: А на кого вы учились?
2: Я училась в институте. Я сначала поступила, опять же, про математику, да? Поступила дошкольный педагог-психолог. Почему? Потому что там не было экзамена по математике.
3: Понятно.
2: Куда легче поступить? Это был Ереванский педагогический университет. Вот. Меня все, давай на учителя начальных классов. Нет, там математика. Хотя я закончила школу с отличием.
3: Ну, этот пример, да, понимаю.
2: Ну, это тоже был путь, который мне нужно было пройти, это образование, да, потому что оно мне очень сейчас пригодилось. И вот мы нашли школу. Как потом оказалось, это была одна из лучших школ, наверное, лучшая школа города Новомосковска. Школа-сад, и такая, знаете, единственная в своем экземпляре. Она очень-очень прекрасная была. И через знакомых мы приходим в эту школу. Я и моя подруга со своими детьми, естественно, семьями, устраиваемся в эту школу, детей устраиваем в эту школу. Мы на тот момент не понимаем, что мы попали в одну из лучших школ. Вот, просто был директор этой школы, значит, нашли знакомые, и как бы она нас приняла. Попадают наши дети в эту школу, школа-сад, школа полного дня. Вот сейчас это самый, знаете, такой конек школы-сады. А на тот момент это была единственная в области, может быть, даже где-то в Москве они были такие школы, но в Тульской области она была единственная. Вот. И мой ребенок попадает к одной из лучших учительниц вот, начальных классов. До сих пор, опять же, это стало потом моей наставницей Нина Яковлевна. И директор. Директор Тамара Андреевна, которая меня многому научила. Отдаю я ребенка в школу, и через абсолютно короткий промежуток времени мы узнаем, что там нужен воспитатель продленного дня. И я прибегаю туда к ней, говорю, знаете, у меня образование педагогическое, она так смотрит, диплом. Да вы что? Она так обрадовалась, сразу берет меня на работу, и сразу она начинает меня переучивать на учителя начальных классов. Просто сподвигает меня. Давай переквалифицируйся. Давай, ты сможешь. У меня такой страх нет. Давай, ты сможешь. И вы знаете, я так благодарна этим людям, этим двум прекрасным педагогам и женщинам, которые вот так взяли меня и повели. 17 лет я с ними проработала. Рука об руку, бок о бок. Мои дети выросли у них на глазах. Обе они были учителями. Одна была учителем моей дочери, вторая учителем моего сына. И вот эта система, которую они мне показали, система вне оценок, система комфорта ребенка в школе, система ребенок во главе, знаете, эта система просто вжилась в меня, и я ее веду дальше. Школу закрыли, к сожалению. Такие школы вызывают зависть, вызывают непонимание. Но выпускники этой школы, до сих пор мы с ними в тесных связях, очень успешные, очень замечательные дети. И у меня есть опыт, который показывает, что этот метод действует.
3: Дорогие друзья, я напоминаю вам о том, что у нас сегодня в гостях педагог, мама, бабушка и просто замечательный человек Нелли Пашинян. Нелли, вот мы дошли до такого пикового момента в вашей жизни, где уже прослеживается, что Бог просто вас великолепно, волшебным своим образом вел. Я так понимаю, что к этому моменту вы уже были, вот познакомились с Богом лично, да, так скажем, слышали Его голос. Расскажите, как вот продолжалась дальше ваша педагогическая деятельность, как вообще складывались ваши отношения с детьми?
2: Я чуть раньше рассказала о том, что ко мне в дверь постучались.
3: Да, да.
2: Вот. И на тот момент тоже был кризис. Конечно, мы уже устроились, я уже работала, дети вырастали, это был ранний подростковый возраст. И было очень сложно в плане семейных обстоятельств. Вот. Не буду вдаваться в подробности, но наступил еще один жесткий кризис в моей жизни. Когда любимая работа, когда замечательный коллектив, любимая церковь, куда я хожу, когда все складывалось, казалось бы, хорошо, опять мой мир рушится. Причем рушится так, что я опять теряюсь, и я опять не знаю, куда девать себя со своими переживаниями. Вот. И получилось так, что поддержка именно церкви, людей, которых я там знала, да, и до сих пор мы очень дружим, но московская община — это одна из моих, наверное, самая любимая община моя, как я семья. Всегда об этом говорю, вот. И плюс школа, любимая работа, но, естественно, я начала искать еще, чем, как поддержать как бы, детей, подрабатывать, потому что на учительскую зарплату поднимать детей сложно. И вот мои дети шли как раз к выпуску. Это, опять же, несколько лет продлевалось. Вот этот кризис очень долгий был. И просто один случай из жизни, как Бог все равно не отступал и вел. Обычный простой случай, но который оставил след такой яркий. У меня дочка заканчивала школу с золотой медалью. И сразу скажу, что это не было целью, ни моей целью, никто ее не заставлял. Просто ребенок учился. Учился, хотел, вот, и шел. И к тому моменту она тоже очень была в близких отношениях с Богом. И один из наших наставников сказал ей: «Тома, ты знаешь, такие девочки, как ты, прославляют им имя Божье. Иди дальше». И вот она такая вся воодушевленная, она тоже проходила все эти испытания. Дома был кромешный ад, но мы выходили и шли каждый по своей стезе. И вот сидим как-то вечером, уже подходит к выпускному, все девочки готовятся, все что-то покупают, все. Она говорит: «Мам, у меня платья нет, а я так хочу». И она описывает платье, какое она хотела бы. Знаете, у меня внутри просто такое поднялось: ну почему, она же достойна? А мы не можем себе позволить, ну нет таких возможностей. Не буду, опять же, долго об этом рассказывать. Звонок. Моя знакомая, прекрасная женщина звонит и говорит: «Слушай, у меня есть

0: о которых мы даже мечтать не смеем. Ну, помечтали и отложили. Вот. И вот эта вот жизненная линия, что он всегда рядом, он всегда с нами, он всегда нас ведет. Мы, как бы, мои дети все это прослеживали, мы эти опыты, у нас очень много опытов, как Бог просто на подносе некоторые вещи просто приносил и отдавал, вот возьми. Но самое главное, вот и в моей рабочей деятельности, и в жизни моих детей, это я всегда им говорила, вы знаете, не обижать Бога и людей. Вот ценности, Бог и люди. А все остальное приложится. До сего места довел нас Господь, и дальше Он поведет. Вот. Поэтому, когда люди опускают руки, когда говорят, что что-то не получается, чего-то у нас как-то не клеится, я всегда смотрю и говорю, все в руках Божьих. Он не даст испытаний выше сил. Он не даст вам, если у вас есть какая-то миссия, если у вас есть какая-то профессия, Он не даст вам отступить, если вы идете за Ним. И так происходит с каждым из нас. То есть если мы слушаем, если мы доверяем.
1: Да, доверяем Христу. А вот вы говорите про любовь, про вот это уважение, чувствуется, как вы говорите. Вот скажите, как вот вы смогли не только себя напитать, но и детям вложить вот эту вот любовь и уважение? Как вы смогли развить эти качества?
0: Ну, скорее всего, это, наверное, тоже, опять же, я получила от отца, от семьи, от бабушки, от мамы, ну, от всех, кто меня окружал. Вот. Вокруг меня всегда были очень замечательные люди. Вот. Поэтому вот эта подпитка, я даже недавно вспоминала опять папу. Я понимаю, что у сильных и поддерживающих пап, у любящих пап вырастают сильные девочки. Когда ребенка наказывают, почему я сейчас именно работаю над этим, да, у меня сейчас очень интенсивно идет работа. Я создала проект, который именно для детей, семицветная педагогика, но он не только для детей. Он для детей, для родителей, для педагогов. В центре всего стоит Бог. И если не напитать ребенка в детстве вот той любовью, какую нам Бог показывает, да, любовь Бога к человеку, она же абсолютно безусловная. Ты мой.
1: Да.
0: И все. И этим все сказано. И только от человека зависит, да, вот он будет рядом со своим отцом или не будет. Но маленький ребенок, он еще совсем маленький, у него нет опыта вот именно вот выбирать. Поэтому его нужно напитать эту духовную ось. И эта подпитка идет и в семье, и в школе. И везде. И когда мы говорим о том, что каким он вырастет, мы не знаем, каким он вырастет, но мы знаем, что семена посеяны. Вот это самое важное, да, вот что я посею, да, а дальше не моя забота, дальше забота Бога. Вот именно об этом я говорю и своим детям, и своим подопечным. Я очень люблю свою работу. Очень люблю школу.
1: А расскажите, пожалуйста, поподробнее вот о школе, о вашей программе. Это интересно, потому что это очень большая редкость.
0: Да. Ну, опять же, чудесным образом Господь после Новомосковска переместил меня в Заокский, потому что это Он меня переместил. Вот. Закрывалась наша школа в Новомосковске, оставался год, и директриса моя вызвала меня и говорит, слушай, больше всего переживаю за тебя, у тебя же субботы. Куда ты пойдешь? И звонок опять. И мы вас приглашаем работать в Заокскую христианскую школу. Опять же, это был испытательный срок для меня. Выбор, ехать, не ехать. На тот момент дочка уже была замужем в том же Заокском. И, конечно, приоритет был, что да, ехать. Я приезжаю туда, в Заокскую христианскую школу. И понимаю, что действительно здесь другая немножко атмосфера, и здесь тоже нужно работать. И тут я задаю вопросы Богу. Господи, для чего ты меня сюда привез? Расскажи, что мне делать? Потому что очень много вопросов к образованию, много вопросов вообще к методам. И Бог устроил встречу, благодаря Изаукской школе, тоже с академиком Шалом Александровичем Амонашвили. Это была встреча жизни, наверное, моей, такая, знаете, кардинально поменяющая.

0: которая поменяла всю мою педагогическую деятельность и мышление, и направление. И благодаря этой встрече, благодаря учебе, благодаря общению с этим замечательным человеком, я поняла, что педагогика имеет четвертую грань, духовную. И даже в школе надо говорить об этом, что без Бога никакой учитель, никакой родитель не справится. Вот Амонашвили мне просто... Я знала об этом, но оно как-то, знаете... Ну, я верующий человек, естественно, я понимаю. Но чтобы об этом говорить людям, чтобы об этом рассказывать педагогам, об этом четвертом измерении, да, как-то я думала, ну как я об этом... Я могу это делать с верой, но говорить о том, что действуйте именно так... Вот. И он дал мне крылья, дал мне смелость. Потом я написала свой проект «Семицветную педагогику», которая сейчас работает, ну, скажем так, она такая еще маленькая, не оперившаяся, это педагогика. Но Шалва Александрович благословил, ему очень понравилось. Я работаю с родителями, работаю с молодыми педагогами, которые создают свои школы. Есть уже такой опыт. Угу. И, конечно, постоянно работаю над собой.
1: Да, это очень важно.
0: Это нельзя отпускать, вот, потому что если ты не развиваешься, то ты и развивать не можешь.
1: Нелли, столько всего пережить и остаться таким человеком. Тем более вы такой новатор, вы открыли, да, свою программу, создали. Да. Расскажите немножечко, пожалуйста, о ней. Что это за программа?
0: На самом деле я ее не открывала. Почему? Потому что, опять же, повторю слова Шалва Александровича Амонашвили, он говорит, я тоже не открывал. Сама классическая педагогика, классика, она зиждется на великих педагогах, которые были на протяжении всей жизни человечества. Да? И классическая педагогика, она начинается со Христа. То есть Христос — это первый учитель, который... учил как бы людей очень многим вещам. И гуманная педагогика Шалва Александровича Амонашвили, чем она меня привлекла? Что, если, например, взять только воспитание, да, есть три важных фактора, которые влияют на ребенка. Ну, это генетика, вот, это среда, спонтанная среда, то есть кто его окружает, телевизор, компьютер и так далее, и так далее. Вот. И, конечно же, это семья, школа, то есть это формирующая среда. И любой как бы, педагог знает вот то, что есть такое вот три таких аспекта. А Шалва Александрович еще добавил четвертый — духовность, что ребенок дан от Бога, а вы учителя света. И он все время спрашивал, а вы хотите быть учителем света? Приводил в пример Христа. Иисус — это учитель света. Не становитесь учителями, пока хорошо не подумаете. То есть он, как бы, чем меня вот именно зацепила его педагогика? Это человек, который отказался от своей диссертации публично в советское время, прочитав Библию. И, конечно же, вот эта гуманная педагогика — это педагогика многогранности, и в центре нее стоит ребенок. Вокруг ребенка родители, данные ребенку, учителя, которые даются ребенку, и что я сделаю для того, чтобы миссия ребенка была в этом мире выполнена, чтобы не сломать этого ребенка. То есть вся гуманная педагогика, вот вся эта наука, она создана для того, чтобы мы созидали будущее, чтобы наше поколение, которое растет, вот которое сейчас перед нашими глазами, стала человеколюбимым, любивым, стала поколением, которое любит других и Бога. То есть не предмет мертвый, сухой приносим. Он даже говорит, не говорите, что я предметник. Это как обзывательство, вы учитель света. Учитель, несущий свет. А школа — это скалы, это лестница. Вот я ступенька, я учитель. Вот ребенок поднялся на мою ступеньку. Дальше я его сподвиг. Дальше он пошел. То есть школа — это ступенька, где ребенок поднимается от одного учителя света к другому. И в конце концов, формируя вот такого ребенка, мы формируем общество. Но нужно работать со всеми, с учителями, с родителями и с ребенком. То есть я один в поле не воин.
1: Я благодарю вас, Нелли, за ваш опыт, которым вы поделились. Последний у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что вам помогает в жизни оставаться такой же успешной, такой же доброй женщиной, какой вы являетесь?
0: Ну, я сразу скажу, что я не настолько идеальна, как вы меня описываете. У меня есть свои недостатки, но мне помогает Бог и люди, которые меня окружают.
1: Спасибо большое, Нелли. Спасибо и вам, дорогие друзья, что смотрели и были с нами в гостях у телекомпании «Три ангела». Всего вам доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник, и мы продолжаем с вами разговор о великих религиях нашей Земли. В прошлый раз мы начали знакомство со священными писаниями великих религий и поговорили о самой древней священной книге. Это Танак, священная книга иудаизма, или, как ее чаще называют, Ветхий Завет. Мы выяснили, что первые части Танака были записаны в 15 веке до нашей эры, последние – в 5 веке до нашей эры. Таким образом, эта книга является древнейшей из всех сохраненных сегодня книг, которые почитаются священными представителями различных мировых религий. Сегодня мы продолжаем разговор о книгах и попытаемся немного поближе познакомиться с двумя книгами. Это «Веды» и «Авеста». Слово «Веды» означает буквально «учение» и является священной книгой индуизма. Веды состоят из четырех главных частей. Первая из них – Ригведа. Слово «риг» на санскрите означает «гимн». Таким образом, Ригведа – это сборник священных гимнов. Первый известный памятник индийской литературы и наиболее древняя и значительная из вед. Ригведа включает 1028 гимнов, составляющих 10 книг или циклов. Содержание гимнов большей частью религиозное. Это или воззвание к богам, или песнопения, сопровождавшие известные обряды, погребений, сожжений и так далее. Но встречаются и песни светского характера, правда, очень небольшие по численности. Вторая книга – Самаведа. На санскрите «саман» означает «песня». Таким образом, Самаведа – это веда песнопений. Это собрание священных песен, которые исполнялись во время жертвоприношения соми. Это напиток, который изготавливался из определенного растения, и это считалось обрядом. А далее это имя было именем одного из богов. Книга «Самаведа», или вот эта часть «Вед», представляет собой нечто вроде молитвенника или молитвенного требника. Третья книга из числа «Вед» — это «Яджурведа». Это книга жертвенных изречений. Она содержит молитвенные формулы для жертвоприношений, поэтические, прозаические изречения, которые употреблялись при жертвоприношениях. И, наконец, последняя, четвертая книга – это Атхарва-веда, что означает «веда заклинаний». В этой части вед находится заклинание против злых богов, диких зверей, болезней, изречения на всякие события ежедневной жизни. Эта книга дает ценные сведения о религии, культуре, производстве и общественном строе древних индийцев. Состоит из 160 гимнов, объединенных в 20 книг. Некоторые части Атхарва-веды не менее древние, чем Ригведа, то есть около 10 века до нашей эры и раньше, но в целом ее окончательное составление может быть датировано примерно 9 и 8 веком до нашей эры. Из всех четырех вед она дольше всех не признавалась канонической, и в Южной Индии не признается таковой и до сих пор. Как мы уже упомянули, время составления, время написания вед относится к концу 2-го тысячелетия до нашей эры и до половины 1-го тысячелетия до нашей эры. Они были написаны на древнеиндийском или так называемом ведийском языке. Следующая книга, о которой мы поговорим сегодня, это Авеста. Авеста является священной книгой зороастризма. И само слово «Авеста» означает «знание». Название этой религии, зороастризм, происходит от имени пророка Заратуштры, или Заратустры, который считается ее основателем. Точные даты его жизни неизвестны, как неизвестны место его рождения и время начала проповеди. Но предполагается, что Заратуштра жил между рубежом 2 и 1 тысячелетий и первой половиной 6 века до нашей эры. И проповедовал в некоторых областях Восточного Ирана, Средней Азии или Афганистана. Итак, мы упомянули, что слово «Авеста» означает «знание». Очень часто можно встретить такое словосочетание, как «зент-авеста», то есть комментированная «авеста», содержащая предание, историю понимания этих священных текстов на протяжении веков. Согласно преданию, до гибели Авесты при македонском завоевании Персии, Авеста состояла из 21 части, из которых 7 излагали происхождение мира и историю человеческого рода, 7 частей перечисляли предписания морали, гражданские законы и религиозные обязанности, и, наконец, 7 частей трактовали о медицине и астрономии. При Аршакидах, это 250 год до нашей эры по 224 год нашей эры, Авесту начали восстанавливать, собранные отрывки объединять и дополнять новым материалом. И этот процесс собирания и реконструкции Авесты был завершен при Сасанидах, это с 3 по 5 век нашей эры. В результате полная Авеста составилась из 3 книг на авестийском языке и 1 книги на пехлевийском языке. Первая из них, «Ясна», содержит гимны для жертвоприношений. «Ясна» — это главная литургия заратустровской религии. Она является богослужением, которое заключало в себя наряду с молитвами жертвоприношение и состоит из 72 параграфов. Вторая часть, «Яшты», — это жертвенные песни и рассказы о жизни богов. Эта часть, как считают исследователи, появилась позднее. Третья часть «Виндидат» — это книга закона. Содержит этику и право медоперсов, космогонию, эсхатологию, то есть учение о последних событиях. Термин «Виндидат» является фактически испорченным словом «виадева датам», что значит «закон против демонов». Иногда это слово применяется по отношению к закону в целом и объединение 3 книг – Виндидада, Виспереда и Ясны. Вот эта книга обозначалась заглавием «Виндидад Саде». Итак, это была третья часть – книга закона, этика и право медоперсов. И четвертая часть, последняя – Висперед. Первая часть этого слова «виспа» означает «все». Слово «висперед» одни переводят от «виспы» и «кхерет», в этом случае оно имеет значение «познание всего». Другие производят его от «виспа» и «рад», и тогда оно значит «все главы», то есть все владыки различных классов явлений, например, владыки времен года, владыки вод и тому подобное. «Висперед» является собранием литургических молитв для всех времен, на все случаи, и обращение ко всем главам, ко всем владыкам различных областей бытия. Итак, сегодня мы кратко пробежались по основному содержанию и времени написания 2 книг, которые почитаются в мире религии священными. Это «Веды», слово «Веды» означает «знание», и «Авеста», соответственно, книга индуизма и книга зороастризма. Надеемся, что мы сможем поговорить с вами и продолжить разговор на эту тему во время наших дальнейших встреч. С вами был Виталий Олейник. Всего доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на пятый из 8 вечеров для семьи, которые все посвящены теме «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы подошли с вами к святыне семейных отношений, к интимной жизни. И тема называется «Интимная жизнь», двоеточие, «Спасительные табу». Вначале, в контексте размышлений о табу, о том, что в обществе принято или не принято, вспоминается стихотворение Александра Пушкина «Пустое вы сердечным ты». Она, обмолвясь, заменила, и все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, и говорю ей, как вы, соблюдая протокол, милы, а мыслю, как тебя люблю. В русском языке есть вот путем использования соответствующих местоимений способность высказывать отдаленность, уважение или близость и вот такое компаньонское отношение «вы» и «ты». Это определенные условности для некоторых, но они могут быть очень значимы и могут быть очень нужны в нужное время. Таким образом, мы начинаем с вами разговор о непростой теме, что является просто-напросто кем-то установленным или устоявшимся в вопросах мировоззрения на тему интимной жизни, а что в действительности в Священном Писании постулируется и предлагается. Рассказывает о том, как однажды один русскоязычный студент поехал учиться в западные учебные заведения. Вы знаете, что эта мода с Петра I у нас на Руси повелась. Учиться, вот ехать туда, там образование получать. И вот он заполняет анкету на английском языке. Ну и там, соответственно, name – это что у нас? Имя. И заполняет свои анкетные данные. И вот встречает слово sex. S-E-X. Он думает, я же учиться сюда приехал, причем здесь секс? Ну, тем не менее, надо как-то ответить. И он пишет, no, секс, нет, до свадьбы нельзя, not before marriage. И потом, только вот прожив несколько лет, он понял, что секс по-английски – это пол. Имеется в виду мужской пол или женский. Но, как вы видите, ответ его был в точку. Секс. Нет, никакого секса до свадьбы, о чем мы сегодня будем говорить чуть подробнее. Ну, а вот теперь история уже о немолодых людях. Как вам эта сладкая парочка? Правда? Воодушевляет, вот, да, когда смотришь. Вот что произошло однажды между почтенного возраста мужчиной и зрелого возраста женщины. Однажды старичок стал как-то вот так вот, ну, с особым воодушевлением с утра посматривать на свою возлюбленную и говорит, «Сегодня что-то мне молодость вспоминается». Вот помнишь, было время, когда мы с тобой в молодости встречались вечером под звездами на сеновале. И она вспоминает, и чувства нахлынули, воспоминания нахлынули. И он говорит, а давай мы сегодня вот тоже встретимся на сеновале и, как говорится, вспомним нашу ту самую чувственную любовь. Она говорит, хорошо. В общем, договорились встретиться в 10 часов вечера. Он приходится, как договорились, приходит туда к 10 вечера, ну, сидит, ждет, ждет, ее нет. Ну, 10 минут прошло, полчаса прошло, час, другой. В 2 часа ночи возвращается домой, ну, будить не стал свою дрожайшую, а утром устроил ей взбучку. Как я тут полный страстью, как говорится, от страсти трепещу там, и как полагается, да? Мы же договорились с тобой, что встретимся. И она говорит, меня мама не отпустила. Как в молодости. Вот так они вспомнили молодость. Когда мы задаем вопрос об интимной жизни, сразу же многие говорят, нет, я тут совсем ни при чем. Да? Это меня уже не касается. И вот если вам удастся не пропустить завтрашнюю тему, когда мы будем говорить на тему «Интимная жизнь, двоеточие, разрушительные мифы», мы и об этом, даст Бог, поговорим. Но сегодня, прежде всего, нам нужно немножечко задать вот следующий вопрос. Можно ли, в принципе, говорить о любви, об интимном измерении любви, об интимной близости вслух? Не является ли это постыдным? Прилично ли это в принципе? Не является ли это признаком дурного тона? Что Священное Писание говорит на эту тему? Можно ли говорить вслух о любви? Вот основополагающий факт. Библия говорит об интимной близости много и откровенно. Много и откровенно. Скажите, а как называется самая романтическая книга в Библии? «Песни песней». Да, в действительности, «Песни песней Соломона». И вот один из специалистов, священнослужителей, который проводил в свое время в Москве семинар «Откровенно о сокровенном», он рассказывает о том, что периодически совершает, выступая в школе перед старшеклассниками. Он берет Библию и ее кладет в обложку какую-нибудь, которая никак не содержит ничего, ни креста, ни слова Библии и так далее. И вот он открывает книгу «Песни песней», находит вот те самые слова и начинает читать буквально вот с первого стиха. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина от благовония и так далее». Он говорит, как вы думаете, что это за книга? Откуда я цитирую? И практически все отвечают «Камасутра». «Камасутра». Он говорит, нет, это из Библии. И он им показывает, вот, пожалуйста, по, как говорится, благословению, там все, как полагается, Ветхий, Новый Завет. Люди не верят, они думают, что он просто обложку Библии на «Камасутру» надел. То есть в мировоззрении многих Библия – это книга о Боге, о святости, о скукотище. А вот интимная жизнь – это что-то совершенно из другой оперы и, соответственно, для другого народа. Нет, чтобы Библия такое говорила, не может быть. Так вот, фактом является то, дорогие, что начиная с самого начала Богооткровения, самая первая книга, начиная с первой главы книги «Бытие», а дальше, когда мы смотрим, в принципе, на Пятикнижье Моисеева, на Тору Господню, там оказывается об интимной близости и о законах, которые ею управляют и которые даны для благословения в этой сфере, говорится очень ясно и неприкрыто. Ну, чего стоит, например, 18 глава книги Левит. Вот давайте прочитаем хотя бы то, что написано в самом начале в качестве обозначения содержания главы. Вот здесь мелким шрифтом. Левит, глава 18, написано «Законы о браке и мерзости половых отношений». И все, что дальше описано, это именно описание вот различных видов девиаций, отклонений, которые запрещены, объясняется почему. То есть Библия говорит об этом в 18 главе, концентрировано в книге Левит. Далее через страничку в 20 главе снова повторяется. Я уже не говорю о таких книгах, как «Песнь песней», книга «Притчи Соломона», книга «Экклесиаст». О, а что можно сказать о книге пророка Иезекииля, где он так подробно вот описывает все это, и созревание девочки, и описывает все формы ее и так далее. То есть Библия наполнена информацией об этом важном вопросе. Но кто-то мог бы сказать, хорошо, читай сам дома. Зачем это вот на общество выносить? Да, все-таки, ну как-никак, как-то, ну, непривычно. Скажите, что нужно было делать со Священным Писанием? Где его читать? Книга Второзаконии, 31 глава, стихи с 9 по 13. Говорит, собери, Второзаконие, 31 глава, с 9 по 13, собери мужей, жен, детей. И что дальше вы видите на экране? И читай сей закон вслух. То есть, все, что в Библии написано, нужно читать вслух, в обществе, в общественном контексте. И вот когда мы смотрим, как это фактически осуществлялось, то в книге Неемии, в 8 главе, в стихах с 1 по 3 и затем в 8, это описано так. Давайте посмотрим. Книга Неемии, 8 глава, с 1 по 3 и 8. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим. Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю, и принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца, и читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать». Теперь у нас стих 8 сказано: «И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, разъясняли, и весь народ понимал прочитанное». То есть, там при описании дальше говорится, что и младенцы на руках были, весь народ. То есть, иными словами, если ребенок еще не вырос для того, чтобы эти вопросы понимать, это ему не повредит. Когда, допустим, взрослые говорят там о каких-то экономических процессах, и 4-летний малыш их слушает, это ему повредит? Нет. Точно так же, если он встречает термины, которые он не понимает, это ему тоже не повредит. То есть, еще раз, воля Божья, чтобы все всегда в общественном контексте все слова Божьи читали, начиная с Торы и все Священное Писание, и это именно так и происходило на богослужениях народа Божия. В 15 главе книги «Деяния апостолов», когда речь идет о решении Первого Иерусалимского собора касательно язычников, то там, помимо всего прочего, сказано: «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». То есть в народе Божьем было установлено так, что вся Тора от Бытия до Второзакония прочитывалась целиком за год. Появилось 54 недельные главы Торы, и вот из года в год все это было заповедано слушать. И слушая, люди наизусть заучивали. То есть не только об этом можно читать где-то вот в своей тайной комнате. Нет, об этом нужно читать вслух, об этом все должны знать. И потому вопрос: какова ваша реакция? Готовы ли вы сегодня об этом читать вслух? Готовы ли вы об этом сегодня размышлять? Готовы ли вы адекватно на это реагировать, как Господь к тому призывает? Я вспоминаю один разговор с женщиной вот на эту тему, и она фактически сказала мне следующее. Она говорит: «Я никак не могу понять, как так произошло, что песнь песней, книга, которая говорит о чувственной любви, вдруг оказалась в каноне священных писаний». И дальше добавила: «Была бы моя воля, то я бы ее просто вырвала из Библии, потому что там вот, ну, вообще невозможно, так все откровенно». Ну, то есть, понимаете? Вопрос, дорогие, кто формирует наши понятия о допустимом и недопустимом? И на базе чего это понятие должно формироваться? Это выбор. Кто хочет жить по традициям, не весть откуда взявшимся, пожалуйста. Но если выбор в пользу Слова Божия, то библейская позиция очень ясна. Об этих вопросах нужно говорить, об этом Библия много говорит, и нужно говорить именно в общественном контексте. Итак, кто дает мне разрешение сегодня говорить об интимной жизни? Поднимите руку, пожалуйста. Так, аллилуйя, благословен Господь, я радуюсь тому, что вы послушны Слову Божию. Все, значит, сегодня у нас получится. Итак, перед тем, как мы посмотрим на те запреты, которые оставлены в Слове Божьем, нам в первую очередь необходимо рассмотреть природу любви, физической любви, согласно Священному Писанию. В книге «Бытие» во 2 главе, в 24 стихе, записаны слова, к которым мы уже неоднократно обращались за время наших встреч, где сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Вот этот вот глагол «прилепится», он, помимо всего прочего, имеет ярко выраженную сексуальную окраску. Потому что именно это слово цитирует апостол Павел, когда в первом послании к Коринфянам в 6 главе, в 16 стихе говорит: «Ибо совокупляющийся становится одно тело». То есть вот он, цитируя именно 24 стих 2 главы книги «Бытие», описывает интимную близость. То есть одна плоть – это результат соединения именно на уровне самых близких сокровенных отношений. И, что самое удивительное, именно вот этот вот язык, язык интимной близости в Священном Писании используется для описания, ну уж вообще, самого святого. Давайте посмотрим на 5 главу послания апостола Павла в Ефес и прочитаем там стихи с 28 по 32. Ефесянам 5 глава, стихи с 28 по 32. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Узнаете язык? Откуда это язык? Это книга «Бытие», 2 глава, описание создания семейной пары. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». То есть «Бытие 2.24» используется для описания интимной близости в семейном союзе, и этот же стих апостол Павел цитирует для описания взаимоотношений Христа и Церкви. Вот насколько свята и возвышена природа интимной близости в законном, венчанном, благословенном браке. И об этом Священное Писание говорит неоднократно. Но пока сделаем следующее утверждение. Интимная близость – это таинство. Единение мужа и жены – символ союза Христа с Церковью. Вот природа интимной жизни. Когда мы продолжаем разговор о природе физической любви, мы находим вот буквально с самого начала, с 4 главы книги «Бытие», с 1 стиха, следующее определение. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа». Что означает слово «познал»? Он познал ее, и она родила. То есть, вы видите, для описания интимной жизни используется термин «познал». Это способ познания друг друга. Познания на самом глубинном из возможных физических, эмоциональных и даже духовных уровней. И вот этот вот термин, он описывает именно единение двоих. Это способ проникновения во внутренний мир друг друга. В книге «Бытие» в 24 главе, в 16 стихе, о тех, кто еще не имел опыта интимной жизни, сказано: это была дева, которая не познал муж. То есть интимная жизнь оставлена в качестве способа познания друг друга. Но вновь, самое удивительное, когда мы говорим о статусе этого вида взаимоотношений в браке, это то, что Господь использует этот же самый язык для описания своих взаимоотношений с нами, с теми, кто вошел в завет, кто присоединился к его народу. Посмотрим с вами на книгу пророка Осии, 2 главу, стихи 16, 19 и 20. «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и заключу в то время для них союз с полевыми зверями» и так далее. И вот главное 19 и 20. и обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности». Итак, что происходит? Обручение, помолвка, и результат сказано: «И ты познаешь Господа». То есть термин «познать» описывает как интимную близость в браке, так и взаимоотношения в завете с Господом. Тот же самый язык, язык мужа и жены, язык обручания и обручения, и помолвки, и, наконец, соединения в интимной близости с использованием термина «познать». В книге Откровения в 19 главе, когда вот описывается уже завершение греховной истории земли, когда все дети Божьи за все века собираются в Царствие Божье, то это описывается каким термином? Брак Агнца. То есть это венчание, это бракосочетание, это соединение, долгожданная свадьба. Вот каков статус. Еще раз, интимная близость – это возвышенные, святые отношения, прообраз опыта богопознания. Но, к сожалению, мы живем в мире, где все, в том числе и вот это самое сокровенное, самое святое, самое возвышенное, опошлено, унижено и растоптано. Если задуматься на минуточку о том, что составляет содержание форменного мата, то вы увидите, что это как раз тема интимной близости. Представляете? То есть получается, что самые ругательные слова, причем практически во всех языках, это самые святые слова, что касается взаимоотношений с точки зрения Бога. То есть дьявол все перевернул, он извратил, исказил понимание, потому на самые вот такие понятные, в Библии ясно изложенные вопросы нам приходится смотреть, продираясь буквально сквозь дебри всевозможных наслоений, представлений и традиций, чтобы хотя бы чуть-чуть подобраться, расчистив место для того, чтобы говорить об этом так, как Господь об этом нам сказал. Итак, теперь определение. Наша тема называется как «Интимная жизнь, двоеточие, спасительные табу». Нравится вам слово «табу»? Что такое табу? Что-то запретное слышу. Давайте посмотрим на толковый словарь Даля. Сказано «табу» – это запрет, наложенный на что-либо, завет, заповедь. Очень интересно, да? Табу синонимично термину «завет» или «заповедь» в смысле запрета. Но если мы возьмем уже другую эпоху, так сказать, эпоху после Даля, то вот, пожалуйста, известный документ «Большая советская энциклопедия» на табу смотрит совершенно по-другому. Табу, распространенная в доклассовом обществе, система запретов, нарушение которых якобы карается сверхъестественными силами. Возникновение табу связано, по-видимому, с потребностями формировавшегося человеческого общества подчинить поведение индивидуума интересам коллектива. Как вам это нравится? То есть табу – это что? Это что-то надуманное такое, это вот способ осуществления контроля за или над свободой личности. Потому у нас фактически два определения – это заповедь, это завет, это нечто положительное, это какой-то запрет, имеющий в действительности смысл и пользу, либо это пережитки доклассового такого, так сказать, полуобразованного общества. Давайте посмотрим на природу закона и заповеди, согласно Священному Писанию. Вот перед тем, как в 18 главе книги Левит, которую мы сегодня упоминали, рассказать о табу, рассказать о том, что запрещено, Господь оставил нам важнейшую преамбулу, в которой раскрывается природа этих законов. И сказано, 18 глава, 1 и 5 стихов, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, Я Господь Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите, мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним, я Господь Бог ваш». И вот теперь внимание, соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив, я Господь. Итак, какова природа закона? Это закон, стоящий на страже жизни. По делам языческим, где был страшный разврат, по делам земли ханаанской, где, пожалуй, еще страшнее был разврат, не поступайте, поступайте по законам жизни. Вот природа табу. Вот почему эти табу в названии нашей беседы какие? Спасительные. Это запрещения, которые сохраняют нас от вырождения, от исчезновения, от гибели. И это же описание и эта же оценка природы законов повторяется и в апостольских писаниях. Послушайте, пожалуйста, что написано в книге «Деяния апостолов» в 7 главе, в стихах 37 и 38. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Что Моисей принял на горе Синае? 10 заповедей, а потом и все остальные заповеди, книгу Завета. И вот то, что он получил на горе Синае, скажите, пожалуйста, как названо? Живые слова. Таким образом, мы с вами должны сегодня в самом начале сделать выбор, как относиться к ограничениям, как к чему-то нас в действительности в рабстве содержащему или как тому, что нас уберегает от гибели. В конце вот этой 18 главы книги Левит написано, что вот люди, которые здесь жили, язычники до вас, они вот землю сквернили своими девиациями, своими нарушениями законов интимной близости. И что земля сделала? Свергнула их себя, потому что это нечто противоестественное происходило. И он говорит, вот чтобы с вами этого не произошло, вы не повторяйте их ошибок. Итак, природа Божьего закона заключается в том, что это закон жизни. Какие же законы в отношении сохранения святости интимной жизни даны в Священном Писании? Об этом разговор во второй части нашей встречи сегодня.

Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Иисус говорит нам, христианам, сегодня: «Одно, что я хочу, так это то, чтобы вы следовали за мной и видели меня всегда впереди себя». Вот это очень важно в жизни. И если вы будете следовать за мной, Бог говорит, я буду ответственным за то, где вы закончите свой жизненный путь. Но следовать за Христом не означает следовать за каким-то человеком. Это означает изучать жизнь Иисуса и поступать так, как Он поступал.

личностей Божества – Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Библия сообщает нам, что эти три личности Божества имеют единство в своем характере, целях, побуждениях. В самой первой книге Библии, в самой первой главе описывается о творении человека. Я прочту этот текст, он записан в первой главе Бытие, в 26 стихе. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Обратите внимание, что в данном тексте Бог представляется во множественном числе. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Здесь речь не идет об ангелах или о каких-то других существах, потому что человек был сотворен по образу Божьему. То, что Божество состоит из трех личностей, мы можем также видеть из многих свидетельств Священного Писания. Давайте посмотрим хотя бы на один такой пример. Я читаю Евангелие от Матфея, 3 глава, 16 стих. «И крестившись, Иисус в тот час вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголящий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Как мы видим из этого текста, Бог Сын, Иисус Христос, находился в реке Иордане. Бог Дух Святой сниспускался с неба в виде голубя. И Бог Отец Небесный провозглашал своим голосом с небес: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И здесь мы встречаемся с тремя личностями Божества. Дорогие друзья, мы должны признать тот факт, что Бог настолько велик, что наш ограниченный разум не в состоянии познать Его в совершенстве. И сейчас, когда мы говорим о Божестве, мы должны признать, что мы не сможем познать до конца нашего Господа. Мы не сможем познать до конца величие божественного характера. Бог обладает, предположим, одним из качеств – вечность. Как вы себе представляете, что такое вечность? Вечность – это значит без начала и без конца. Я не знаю, может быть, вы каким-то образом можете это в своем разуме как-то упорядочить, но для меня это очень сложно воспринять эту информацию, что значит без начала, что значит без конца. Наш мозг, наш ум не приспособлен к этим измерениям. В книге Откровения, в последней книге Библии, говорится, что Иисус Христос стоит у двери нашего сердца, и Он стучит, чтобы мы могли открыть и пригласить Его для того, чтобы Он вошел в наше сердце. Каждый раз, когда я читаю этот текст, в моем сознании это производит особое впечатление. Творец Вселенной, Бог, великий Спаситель, Иисус Христос. И Он стучит, просит нашего разрешения открыть Ему дверь. Это великая картина божественной любви, той свободы, которую Бог дает каждому человеку в деле его собственного спасения. Сегодня мы с вами еще раз прикоснулись к той великой истине познания нашего Господа, к той истине, которая говорит о том, что не нужно бояться делать первый шаг, второй шаг в следовании за Иисусом. Пусть это искреннее желание будет практикой каждого нашего дня. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает

0: вам мира и добра.
1: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы играем в интересную игру. У нас во дворе выборы. Мы выбираем мэра нашего двора. Да-да-да.
4: Скорее сюда.
3: Иду. Ну что же, присоединяйтесь.
4: Я обещаю сделать наш двор самым чистым двором города. Нет,
3: хорошо.
4: Области. Ой, да что я говорю? Страны.
5: Спасибо, спасибо.
6: Я, как будущий мэр двора, заявляю...
4: Ничего еще не решено, между прочим.
6: ...что я обеспечу охрану и защиту от хулиганов и выведу на чистую воду, между прочим, тех, кто желаемое выдает за действительное.
3: Я со своей стороны обязуюсь качественно и хорошо ремонтировать обувь, быть при этом гостеприимным и помогать... Чем я могу? Ну, в общем-то, вот и все.
7: В течение дня все будут голосовать, а вечером на этом месте я подведу итоги.
8: Сашка, поди сюда. У меня к тебе есть выгодное предложение.
7: Какое?
8: Нравится?
7: Да.
8: Ролики на целый месяц. Твои будут?
7: Нет.
8: Точно решил?
7: Точно.
8: Жаль.
3: Наташа, ну неужели ты вот без этого не можешь, а? Ну, может быть, ты и вправду победишь в выборах, а? Ты будешь хорошим мэром, ну вот, ну без этого, ну...
6: Ай. Дядя Фанась, я должна была его проверить на честность. Я же должна ему доверять.
3: Ну и как, выдержал Сашка-то?
6: Выдержал, мистер Честность. Чеснок.
3: Да, Сань, серьезное тебе сегодня выпало искушение.
7: Жаль ролики.
3: Да что ты, не жалей. Честь гораздо важнее любой вещи. Ты, собственно говоря, сегодня не получил то, что тебе и без того не принадлежало. Ты ничего не потерял, ты только приобрел.
7: Что?
3: Как что? Доброе имя. Ты доказал, что на тебя можно положиться. Вот ведь какое дело. Конечно, когда человек выбирает доброе имя, иногда ему приходится незаслуженно пострадать. Но помнишь, как Иосиф, которого братья продали в Египет?
7: Да, помню.
3: Ну вот, садись. Собственно говоря, Иосифу пришлось пережить примерно то же самое.
7: Да? Расскажи, да. Дядя Афанась.
3: Купцы, которые купили Иосифа, они отвезли его в Египет и в Египте продали богатому начальнику по имени Потифар. И вот теперь Иосиф работал в большом доме. И увидел начальник, как трудолюбив и честен юноша, и что дела его приносят большую пользу. И сделал его Потифар управляющим домом своим и доверил в руки его все, что имел. Была у начальника жена. Иосиф ей понравился. Однажды, придя к нему, она сказала: «Спи со мной». Иосиф ответил ей: «Господин отдал в руки мои все в этом доме, все, кроме тебя, потому что ты жена его. Как же я могу обмануть его и согрешить перед Богом?» Тогда она схватила его за одежду, но юноша вырвался и убежал. Хитрая женщина стала громко кричать и звать на помощь. Когда все собрались вокруг нее, она обвинила во всем Иосифа. А когда домой вернулся Потифар, сказала: «Раб, которого ты привел к нам, приходил ко мне надругаться надо мною. Но я закричала, и он оставил одежду свою и убежал. И не мог сначала Потифар поверить ее обвинениям, ведь Иосиф всегда так был верен ему. Но она показала одежду, брошенную юношей. И тогда Потифар разгневался и приказал слугам отправить Иосифа в темницу. Вот такая вот история, Саш. Как видишь, Иосиф был незаслуженно наказан, и люди все оставили его. Но Господь не оставил его. Иосифа ждали впереди такие чудеса, о которых он и помышлять не мог.
4: Сейчас мы все узнаем, а? Стану мэром, и первое, что сделаю, тебя отшлепаю, дорогая моя.
6: Не имейте права.
1: Правда?
6: Да.
3: По-моему, мы здесь засиделись.
6: Да.
3: Иди посчитай. Ведется подсчет голосов.
6: А что это вы там делали? Мэра убирали.
1: Не суди по себе.
4: Правильно, Алиночка. Не суди по себе. Афанасий Филиппович честный человек. Он не пойдет на поводу у некоторых.
7: Да, да, готово. Да. Победителем становится Марья Ивановна.
6: Спасибо.
3: Марья Ивановна, да. От всей души сердечно вас поздравляю.
6: Спасибо, спасибо, Афанасий Филиппович.
3: Дорогие друзья, нам действительно пора прощаться. Ребята, а вы когда-нибудь были в такой ситуации, подобной той, какая произошла с Сашей? Напишите нам об этом. Нам будет очень интересно прочитать ваши истории. Ну а сейчас мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего вам доброго.
0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
9: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа.
2: Потоп – наводнение, затопившее всю землю и ее обитателей. Бог послал потоп по причине морального вырождения человечества. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. В результате потопа уцелели лишь праведный Ной и члены его семьи, спасшиеся в ковчеге вместе с животными. Согласно 7 главе книги «Бытие», дождь лился 40 дней и 40 ночей. Вода затопила всю землю и скрыла самые высокие горы. Все живое на земле было истреблено. Только через 5 месяцев после начала потопа вода начала убывать, и ковчег остановился на Араратских горах. Всего потоп длился по библейской хронологии 12 месяцев и 10 дней. Выйдя из ковчега, Ной первым делом соорудил жертвенник и принес жертву Богу благодарность за спасение. В ответ на поклонение Ноя Бог пообещал, что подобное бедствие впредь не повторится. Библейская история потопа наглядно показывает, что грех приводит к полному разрушению и что Бог больше, чем кто-либо, заинтересован в спасении человечества.
1: «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Университет Турку в Финляндии завершил необычные исследования, включающие 15 тысяч человек. Ученые анализировали случаи смертности от острого коронарного синдрома в период с 1993 по 2002 год, изучая при этом данные отдела статистики Финляндии. Они вообще использовали информацию социально-демографического характера. И что интересно, они выбрали строку «Состояли ли эти люди в браке?». После изучения огромного материала этой статистики, ученые пришли к выводу, что у состоящих в браке мужчин и женщин значительно ниже уровень смертности от острого коронарного синдрома по сравнению с неженатыми. У несостоящих в браке мужчин и женщин в два раза выше вероятность умереть от острого коронарного синдрома, а также у них более высокие показатели заболеваемости острым коронарным синдромом. Вариации в лечении не смогли объяснить разницу смертности. Удивительный вывод, не правда ли? Оказывается, наши отношения в браке и вообще социальный статус женатого, замужнего человека может повлиять на наше сердце. Старая библейская истина гласит: «Нехорошо быть человеку одному», и она замечательно подходит и для здоровья нашего сердца. Но все же, помимо социального статуса, именно здоровый образ жизни остается также важным и первостепенным фактором для поддержания физического состояния нашего сердца. В многонациональном исследовании атеросклероза, которое проводил превентивный центр заболеваний сердца имени Джона Хопкинса, велось наблюдение за 6000 людей в возрасте от 64 до 84 лет. Это исследование продолжалось в течение 7,5 лет. Оказывается, те, кто регулярно выполняли физические упражнения, употребляли здоровую пищу и избегали табакокурения, поддерживая нормальный вес, имели более низкий риск смерти в последующем десятилетии. В результате улучшения здоровья сердца эти факторы образа жизни также отразились и на снижение осложнений инфаркта миокарда. Сердце требует к себе особого внимания. Помогите ему быть всегда здоровым.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Бог милует и спасает.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Марат Мартыкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Здравствуйте. Загадки черных дыр, искривление пространства и времени, изучение возможностей человеческого организма. Мне, ни богослову, ни ученому, обычному человеку все это может быть интересно. Но принесет ли мне это знание какую-нибудь пользу? Гость нашей студии, специалист по естественным наукам, священнослужитель Сергей Викторович Рягузов, отвечает «да, принесет пользу». Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Но прежде чем мы поговорим о пользе научного знания, мне бы хотелось вас спросить. У вас духовное образование, вы священнослужитель, то есть сфера ваших интересов такая, ну, духовная. Как получилось так, что вы заинтересовались наукой, и что вам это дает?
3: Наука, она одухотворяет. Одухотворяет так же, как и познание Вселенной, познание Бога. Наука как инструмент познания своего места в этом мире. И она очень религиозна. И как говорил один из ученых, Альберт Эйнштейн, он сказал такие слова: «Я полагаю, что космическое религиозное чувство, космическое чувство является самым религиозным чувством». В общем-то, когда обращаешься к огромным картинам мироздания, когда ты смотришь их через картинки, которые сегодня доступны благодаря телескопам, которые находятся на орбите, когда рассматриваешь творение вокруг, ты удивляешься этому, восхищаешься, душа твоя наполняется определенными эмоциями, восторженными. И все это словно дает определенную гармонию внутри, что ты понимаешь, что жизнь, в которой ты находишься, она хоть и непроста, но она изящна, она красива. И в ней полно смысла.
2: А вот расскажите немного поподробнее, а что именно вы изучали?
3: Мне очень интересна больше наука, связанная с космосом, с астрономией. Те картины, к которым мы, в общем-то, не привыкли, потому что мы в основном живем в больших городах, и звездное небо сильно подсвечивается.
2: Да, увы.
3: Да. Люди, которые живут подальше, в сельской местности, они имеют возможность созерцать эти алмазы звезд. И, в общем-то, эти картины одухотворяют. Астрономия, ну, астрономия сегодня современная, она очень близко соприкасается и с физикой. И сегодня даже есть такое четкое понятие, как астрофизика, потому что это попытка объяснить, почему Вселенная именно такая, какая мы есть? Почему мы видим строгое соответствие определенным законам? Есть ли в этом определенный замысел? И есть даже такое понятие, как антропологический принцип. Все вокруг нас создано таким образом, чтобы был в ней, в этой Вселенной, наблюдатель, человек, способный это осмыслить, способный это понять. Ну и третья сфера, которая мне очень интересна, это сам человек, а вернее, его мышление. Все-таки мы тоже, как написано в Библии, созданы из праха земного. Но самая большая загадка – это загадка человеческого понимания, человеческого сознания. Как в этой огромной вселенной, среди огромной пустоты и холода, среди горячих звезд, из праха, можно сказать, звездного, появилось сознание. Как неживая материя обрела глубину и смысл. И, в общем-то, современная наука, нейрофизиология — это попытка понять, как клетки мозга, как вся эта химия, физиология приводит нас к определенному мышлению. Ведь то, что находится у нас между ушами, оно способно к воображению. Мы этим аппаратом думаем, вспоминаем, каков вкус шоколада, мы этим аппаратом учимся кататься на велосипеде, разговаривать с людьми. В то же время это полуторакилограммовое вещество способно понять глубину Вселенной, способно любить, взаимодействовать. В общем, как видите, все вот эти вещи, они настолько глубоки, что они почти религия. Она это очень вдохновляет.
2: Сергей Викторович, а вы вот это все изучали, ну, как бы самостоятельно?
3: В какой-то момент произошло усиление этого стремления к тому, чтобы глубоко изучить эти моменты. И большинство вещей я делал самостоятельно. Конечно, потребовалось некоторые курсы.
2: Угу.
3: В какой-то момент стало популярным так называемое дистанционное образование или онлайн-образование. Эти курсы предлагают и...
2: Это еще очень удобно.
3: Да, да, предлагают и российские университеты. Я прошел, закончил курс по астрономии в Московском государственном университете. Преподаватель очень известный ученый у нас в России, Сурдин. Вот. Помимо этого, у меня была возможность пройти 2 онлайн-курса, правда, немножко на английском языке, но Google нам в помощь, как говорят. Была возможность с переводом это смотреть. Это курс по астрономии в Аризонском университете и курс по теории относительности в Стэнфорде. Все эти вещи были пробными, но они достаточно обогатили мышление, дали определенное научное мировоззрение. Вообще, как человек, каждый, наверное, стремится к знаниям, к оптимизации того понимания, мироздания, в котором мы с вами находимся. И эти вещи были полезными для меня.
2: Ну, теперь настала пора делиться этими знаниями и с нами, и с нашими зрителями.
3: Да, я был бы очень рад этому. На самом деле, у каждого из нас свой собственный опыт, и... довольно-таки сложно иногда передать мировоззрение личное, которое есть у человека, то понимание, так скажем, посадить в голову другого человека. Но все-таки мы с вами мыслим образами, мы с вами мыслим определенными картинами, понятиями, иногда стереотипами. Как бы хотелось передать все то, что я чувствую.
2: Именно ваши ощущения передать?
3: Да, и понимание. Потому что то, что коснулся, глядя на огромные картины мироздания, все то благоговение, которое вместе с ним приходит, все те масштабы, а иногда некоторый трепет и ужас от того, что ты видишь, сразу понимаешь, что эта глубина, она приводит к определенному смирению, к определенному благоговению и поклонению. И для меня сегодня хотелось бы свою веру выразить именно таким образом. У меня осознанное поклонение, поклонение через рассматривание творения. В общем-то, как об этом писал и апостол Павел, природа Бога видна через рассматривание творения. И конкретно об этом написано в послании к римлянам, ибо через рассматривание творений божество, его вечная сила, оно видимо. И люди, те, которые протестуют против Бога или атеисты, они иногда не находят ответов. И есть такие вопросы, которые ставят ученых в тупик. Всегда есть место для тайн. Всегда есть место, где ученые говорят: уж слишком все довольно-таки сложно. Невозможно просто так объяснить все это какими-то упорядоченными законами. Здесь есть определенная задумка. Словно есть конструктор Вселенной, создатель.
2: То есть мы сталкиваемся с замыслом, да?
3: Да, и это очевидно. Хотя мир до сих пор делится на 2 лагеря. Есть те, которые считают, что можно все объяснять, нужно только время. А с другой стороны... самый поразительный факт – то, что Вселенную можно объяснять, что она не хаотична. И это очень глубокий философский вопрос. Если говорить о красоте мироздания, то стоит упомянуть вначале библейский текст. Для нас, как для людей верующих, рассматривание творения и размышление о Боге связано именно с поклонением Богу.
2: А вот что значит поклонение Богу?
3: Это некоторое признание. Признание и благодарность. И я думаю, что изначально Бог и преследовал эту цель. Да и всегда, когда конструктор приступает к созданию, он хочет видеть, что результат его труда самому ему приятен. Да? И мы в Бытие даже встречаем такие слова, что создал Бог и увидел весьма хорошо. Сам Бог доволен тем, что Он увидел. А с другой стороны, представьте себе, когда творение, которое Он создает, оно начинает осознавать, кто оно, что оно, и наполняется чувством признательности, благодарности. Первое поклонение в настоящем его смысле, оно видно в Адаме и Еве. И очень полезно возвращаться к этим истокам. Сегодняшнее поклонение, оно больше ритуальное, оно больше имеет определенную форму, оно превратилось в определенные сценарии в богослужениях и разные традиции. Но первоначальное поклонение Богу, оно больше интеллектуальное, оно душевное, оно ведет к сердцу, от сердца к сердцу.
2: А как мы можем так далеко, вглубь времен заглянуть? Откуда вы знаете, что Адам и Ева именно так поклонялись Богу?
3: Мне кажется, эти вещи вполне естественны. Потому что, так как мы являемся образом и подобием Божьим, в смысле сознания, в смысле осмысления, творчества, познания этого мира, то вполне естественно понимать, что есть чувство признательности и благодарности. И Бог в картинах, которые есть у нас в мироздании, показывает себя как того, кто настроен больше на диалог, на свободу мышления, нежели на определенную схему. Есть поклоняющийся, есть предмет поклонения. Сквозь все Евангелие в Новом Завете мы видим, что Бог, Он не просто Создатель этого мира, Он еще и друг, Он Отец. И Христос учил нас молиться «Отче наш». А в Библии есть такие моменты, где говорится, что «Я называю вас друзьями». Все эти вещи показывают нам Бога удивительным и далеким, и всемогущим, и в то же время близким, другом. И вся Вселенная, которую мы в последующем будем смотреть, будем видеть, она будет показывать нам характер Бога, который все создает для этой коммуникации, для этой гармонии, для этой связи между творением Его и им самим. И это прекрасная Вселенная. Вселенная, говорящая, что взаимоотношения, связи, они гораздо больше и интереснее, чем громада мироздания, чем какие-то удивительные моменты в природе.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Какое конкретно творение нам об этом может так хорошо рассказать?
3: Да. Впрочем, стоит обратить внимание, что картины мироздания даже здесь, на Земле, они показывают нам, рисуют характер Бога. К примеру, мы можем смотреть на потрясающие картины гор, равнин. Сегодня у меня есть возможность, я проживаю на территории Крыма, где есть возможность видеть и огромные масштабы моря, и горы. Хоть они не такие высокие, как кавказские, но все-таки, когда среди города на горизонте ты видишь глыбу из камня, и ты думаешь, это нечто необычное.
2: Сергей Викторович, да. Вам хорошо, вот у вас видны горы. А что делать людям, которые далеко от гор живут? Вы призываете нас съездить?
3: Да, я думаю, что обязательно нужно каким-то образом делать это, если планируете отпуск или отдых. Но, в принципе, людям, которые живут в городе, полезно выезжать за город. И за городом даже та же большая река, которая течет рядом, красивые просторные поля, цветы. Все это определенным образом гармонизирует и словно дает возможность человеку отдохнуть.
2: Но ведь на это надо тоже настроиться. У нас же как принято время на природе проводить? Приехали, разложились, пожарили шашлык. Так большинство людей представляет себе отдых на природе.
3: Да.
2: В лучшем случае в волейбол поиграли.
3: Это хорошо, конечно. Все эти вещи приятные. Они, в общем-то, говорят о нашем обычном бытовом, так скажем, уровне жизни. Это прекрасные вещи, это нужные вещи для всех, для нас. Но вы знаете, иногда, когда выходишь на природу, все равно где-то мельком в душе возникает такое понимание. Ах, как хорошо. Я отдыхаю. смотришь, и глаз радуется на простор, на горизонт. И несмотря на то, что ты можешь поесть шашлык, поиграть в волейбол, все равно одухотворение происходит, особенно на этот взгляд.
2: И стоит, наверное, задержаться на этом моменте подольше.
3: Да, да. Говорят, что
2: то есть себя надо воспитывать, да?
3: Да, это определенная культура, можно сказать. И, наверное, это самые лучшие молитвы в этот момент происходят у человека. Вот на этих, на этом фоне. Бога можно увидеть через рассматривание творения, через природу, через то, что мы смотрим на мир живых существ. Например, мы можем с вами смотреть на море, на океан и видеть огромные разнообразные живые существа, которые мы сегодня можем видеть только по телевизору, но, допустим, те, которые ныряли с аквалангом.
2: Один раз нырял с аквалангом.
3: И видели разнообразных живых рыб, а они видели впервые аквалангиста. Интересно, о чем они подумали. Вот разнообразие живой природы в том плане, что есть птицы, которые восхищают своей способностью парить. И человек мечтает об этом. И ведь какое-то время назад люди не имели возможности подниматься в небо. Представляете, в какое время мы живем? Сегодня люди поднимаются на высоту практически 11 километров, авиалайнеры, да? Люди смотрят на мир свысока. И вы знаете, иногда возникают такие мысли. Вот смотришь на эти четкие линии разграниченных участков, городов, полей. А ведь среди всего этого незаметно ни машины, ни люди. Кажется, что Земля, она такая пустая, она гармоничная, она сама по себе способна существовать. Представляете, природа способна существовать без человека. Вот человек, к сожалению, много что сделал не так с природой, и мы в этом должны, так сказать, серьезно задуматься, беречь то, что вокруг нас, все эти красоты, всю эту удивительную природу. Еще один момент, я думаю, что стоит упомянуть, что Бог рассматривается не только через картины общие, доступные нам, но даже через поведение животных. Если вы обратите внимание на милые мордашки котят, да? Или как маленькие щенята и котята играют, это вызывает определенный восторг.
2: Да. Умиление, да?
3: Да, умиление.
2: Хочется погладить.
3: Бога можно увидеть как того, кто создал чувство юмора. Иногда в интернете есть такие картинки смешных обезьянок, да? Или, допустим, я видел фотографию, как радуются собаки. Вот все эти моменты, они словно намекают, что этот мир – это подарок для человека.
2: Сергей Викторович, да. А ведь мне кажется, что это зависит от точки зрения человека. Да? То есть тот человек, который склонен рассматривать Бога как доброго Творца, он будет обращать внимание на какие-то добрые, так скажем, части творения. А вот, например, безжизненная пустыня. Что она может сказать о Боге Творце? То, что он безразличен, может быть? Или какие-то неприступные горы, о его недосягаемости? В мире животных тоже много жестокости. Хищники, их жертвы. Ведь тут зависит от точки зрения, как посмотреть. Кто-то скажет, что Бог совсем не добрый, не благ.
3: Да, это сложный вопрос для каждого богослова. Есть объяснение, которым мы часто слышим со строк Библии или даже с уст проповедников о том, что изначально мир был все-таки райским садом. Вот. И произошло отступление человека от Бога, и поэтому мы сегодня вынуждены существовать уже постфактум в таком мире. Мы родились в нем. И иногда мы, задавая себе такие вопросы, не видим хорошего и доброго ответа на этот счет. Но нам полезно почитать Священное Писание, увидеть то, с чего начиналось. Хотя человек светский, человек ученый, и даже в этом видит определенную гармонию. Особенно те люди, которые считают, что все эти эволюционные процессы вполне нормальные и естественные. Для нас, с точки зрения этики человеческой, это все сложно. Мы привыкли осмысливать. Мы словно понимаем, что здесь что-то не так. Что должно быть по-другому. Не должны мы есть друг друга, да? Фактически так и есть. Каждая форма жизни стремится к выживанию. А изначально мы хотим, чтобы в этом мире была гармония. Это глубоко философский вопрос. Я думаю, что в последующем, когда мы будем смотреть еще некоторые моменты мироздания, мы будем не раз подходить к этим моментам. Угу. Но сложно давать Богу советы. Все-таки нам нужно дорасти еще до такого уровня, когда мы можем говорить: «Господи, вот это надо было сделать по-другому, вот это надо было сделать так». Мне вспоминается одна интересная притча об одном человеке. Это было в Азии, и в Азии очень любят блюда из каштанов. Ну вот у человека были такие вкусовые предпочтения, он очень любил в разных, так скажем, рецептах приготовления этих плодов. И он после рабочего дня лег отдохнуть около каштанового дерева. И перед сном, перед тем, как закрыть глаза, сказал: «Господи, ну вот зачем вот в мире не все так, как хотелось бы видеть? Почему вот тыквы такие вот огромные, хотя моя семья их не ест, и я не люблю, а каштаны, которые мне очень нравятся, они такие маленькие? Вот если бы все было наоборот». Лег он отдохнуть с такой мыслью. И внезапно проснулся от того, что гроздь каштанов впилась ему в лоб. И после этого он переосмыслил свои утверждения. Он сказал: «Господи, как хорошо, что каштаны не такие большие, как тыквы». Мне кажется, когда Бог творил землю, Он намеренно сотворил человека в конце творения. Потому что мы наверняка бы говорили ему: «Господи, зачем горы такие высокие, моря такие глубокие? Их не переплыть, и там вообще туда не попасть, не пойти. А зачем вообще ты, Господи, создал тараканов, червей, а комаров вообще зачем?» И поэтому, наверное, Бог, когда все создал, все в определенной гармонии, Он оставил человека потом, чтобы он сказал: «Как удивительно». Вообще мироздание — это целая раскрытая книга. Ведь во времена Адама и Евы не было Библии. Не было ни Ветхого Завета, ни Нового Завета, да. Единственная книга, которая рассказывала им о Боге, это книга природы и их личный контакт, общение с Богом. Но в большинстве случаев Бог так создал нас, что мы способны познавать. Мы способны прийти к гармонизации вот этого наших мыслей и окружающего нас пространства. Мы способны это осмысливать, приходить к определенному самоанализу, делать из этого выводы и благодарить Бога. Наш мозг, он уникальное, удивительное творение. И я думаю, что в дальнейшем мы можем поговорить об этом более подробно, о том, как мы мыслим. Но он способен познавать глубину Вселенной, способен принимать Бога свое мышление, способен перестраиваться. Наш мозг может все. Хотя он находится в полнейшей темноте, единственным источником информации, может быть, не единственным, источником информации для этого состояния, вот в этой темной коробке, это глаза, уши, тактильные ощущения, запах. Все это обрабатывается. И на физиологическом уровне это довольно-таки интересно. И оно заставляет задавать вопросы: «Господи, почему мы именно такие? Почему мы, допустим, не бестелесные духи, да, как ангелы? Почему мы не можем летать, как они?» Но вот мы часть этой экосистемы. Если посмотреть на творение, на животных, на птиц, практически все имеет тоже кровь. Мы отличаемся от животного мира шерстяным покровом, да? У нас нет перьев, там чешуи. Вот шерстяной покров у всех разный. У меня, например, чуть поменьше шерстяной покров. Вот. Все это говорит о том, что в этом есть определенный замысел даже для нас самих. Когда мы рассматриваем творение вокруг нас, когда мы рассматриваем огромное звездное небо, это очень полезно. Нам полезно поднимать свой взгляд в небеса. Потому что мы живем в определенной плоскости. И мы привыкли. Магазин, работа, домашние заботы. А между тем полезно поднимать свою голову вверх. Потому что небеса — это отворенная дверь в вечность. Это словно приглашение Бога вернуться к истокам, к краю, который мы когда-то потеряли. И поэтому созерцание звезд, созерцание величия Бога, оно ведет нас к этому особенному религиозному чувству. И очень важный, отсюда можно сделать вывод. Поклонение Богу, оно лежит через удивление, через восхищение. И мне кажется, изначально так и было положено в раю. Сад Эдемский, мироздание, Адам и Ева. Мне кажется, было спето много песен.
2: Будем надеяться, что когда-нибудь мы сможем их услышать.
3: Много стихов. В принципе, я думаю, что этот талант по поэзии, по песням, это тоже часть Божьего замысла, так же, как и размышления. Это благословение для всего человечества. Наблюдение за мирозданием. И отсюда делать выводы о том, что Бог велик, Он прекрасен. И я думаю, что в дальнейшем, чуть подробнее, мы с вами увидим в больших масштабах и, может быть, даже в больших дозах,

0: структуре материи. И там очень много загадок, которые будут для нас хорошей пищей для ума. И я думаю, что вообще Бог так создал мир, что у человека никогда не будет недостатка в пище для ума. А впереди у нас вся вечность. Вы представляете?
1: Нет. Честно сказать, пока нет.
0: Да. Иногда, мне кажется, Библия слишком мало предоставляет нам информации о том, что будет в вечности, что ждет нас в вечности. А между прочим, впереди у нас многие тысячелетия и многие года. Какой уровень знаний будем иметь мы? Мы с вами будем не только пространно или около касаться строения моментов, но, мне кажется, мы будем глубокими специалистами в том, чтобы восхищаться не только красотой, но и даже структурой, как все это работает. Это не менее восхищает нас.
1: Сергей Викторович, спасибо вам большое за беседу. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Звоните нам, оставляйте свои комментарии на сайте. Всего вам доброго. Пусть Бог благословит вас. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Воскликните Господу, вся земля!

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревню и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось. Хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили. Мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие – это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот это видишь. И в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щеглова, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом – это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации, что живем мы на краю света, на краю Европы. Но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
0: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет. И потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли ив густых завеса над речкой высокие берега, тяжелые печальные стога, туман упавший в ноги лесу.

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданию как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться. Как-то все выстроится в другом порядке. Что-то наиболее важное мы почувствуем и начнем делать. Что-то само собой отпадет. То есть, когда Господь приходит в беду, тогда все настраивается на какой-то созидательный лад. И все образуется само собой, просто от Его присутствия. И я думаю, что это произойдет.

0: почувствовали нужду в Господе. И если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг к таинству немое прикасание. Откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии магистр богословия Роман Гейкер.
3: В одной очень известной песне о дружбе есть слова о том, что если ты хочешь узнать друга, возьми его в горы. Смысл этих слов нам вполне понятен, потому что именно в критической ситуации человек в наибольшей мере проявляет свою сущность. Мы обратимся сегодня к одной из наиболее драматичных историй в Евангелии, в которой два человека высказывают то, что является отображением их мыслей, их переживаний и тех целей, которые они ставят перед собой в жизни. Давайте откроем с вами Евангелие от Луки, 23 главу, с 39 по 43 тексты. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно, истинно говорю тебе ныне же, будешь со мною в раю». В этой известной евангельской истории о том, что происходило на Голгофском кресте, мы видим проявление силы человеческого духа и также и слабости. Когда Иисус там, на Голгофском кресте, произносит слова о своих мучителях: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», мы понимаем, что Он не играет, Он не пытается изобразить какую-то роль. В Его устах появляется то, что действительно в этот момент наполняет Его сердце, то, о чем Он более всего переживает. И то же самое можно отнести к тем двум разбойникам, которые были распяты рядом с Ним. Их уста наполнены словами, которые переполняют их сердце. Сказать что-либо, находясь на таком пике страданий, само по себе мучение. Поэтому если они и решаются, и находят в себе силы, чтобы произнести нечто, значит, это то, что рвется из их сердца. Но эта история о двух разбойниках нам интересно не просто как описание того, что было 2000 лет назад. Во многом эта история о нас с вами. Подобно разбойникам, и мы, согласно Священному Писанию, обреченные грешники, обреченные на смерть, ибо Писание говорит: возмездие за грех – смерть. Подобно этим разбойникам, и мы бессильны спасти себя самих. То же самое, как для них было невозможным сойти с креста, то же самое и нам. Невозможно лишь человеческими усилиями войти в Царство Божье. Нам необходима помощь свыше. И можно отметить, что подобно тому, как эти два разбойника в самые последние часы своей жизни находились рядом с Иисусом, точно так же каждый член церкви сегодня находится рядом с Ним, внешне. Не всегда это бывает действительно проявлением веры, но то, что человек посещает церковь, значит, он рядом с Иисусом. И когда мы читаем о словах первого разбойника, то они описаны как злословие Иисуса. Почему в этот момент он все свои последние силы направляет на высказывание ненависти и злобы. Наверное, вполне это можно понять. Человек находится в отчаянии. Человек находится в величайших мучениях, и окружают его люди, которые заражают его духом злословия и насмешки. Он смотрит на то, что его окружает. Эта боль препятствует тому, чтобы он заглянул внутрь своего сердца. И в его словах мы видим фактически молитву. Это обращение к Иисусу. Господи, спаси себя и нас. Но что это за молитва? Фактически в ней он говорит о том, что мне нужен Бог, но распятый Бог мне не нужен. Бессильный Бог достоин только злословия и насмешки. Если ты Бог, то прояви свою силу, иначе для чего ты нужен? Конечно же, этот разбойник сожалел о том, что он оказался на кресте. Конечно же, он хотел многое изменить в своей жизни. Но это сожаление отнюдь не было покаянием. Он хотел бы изменить обстоятельства и последствия тех решений, которые он делал в своей жизни. Но мы не видим, чтобы он раскаивался в самих решениях. И, условно говоря, та молитва, которую мы прочитали, она отличается требовательным духом. Он указывает Иисусу, как нужно поступить. Конечно же, мы не уподобляемся обычно разбойнику злословия Бога. Но нередко наши молитвы, они в чем-то похожи на его слова. Тогда, когда мы говорим Богу, что ему нужно сделать. Когда мы показываем, что нам не нужен Бог, который не может сделать то, что нужно нам. А вообще на каком основании? Разбойник считал, что Иисус должен был бы спасти его. Даже если бы Иисус и решил сойти с креста сам, почему он должен был бы спасать вместе с собою разбойника? Основание было только одно. То, что они были вместе в этот момент. То, что он был рядом с Иисусом. Но мы понимаем, что это основание недостаточно. Почему сегодня мы думаем, что Иисус спасет нас? Если только потому, что мы посещаем церковь, то этого тоже недостаточно. Внешние шаги еще не определят наше спасение. Нам необходимо заглядывать глубже. Это именно то, что сделал второй разбойник, который висел по другую сторону от Иисуса. Нам сложно представить, что он испытывал, о чем он переживал. Но в его жизни действительно произошло преобразование. Он сумел на фоне невероятной боли, страданий и мучений, он сумел увидеть свою жизнь во свете жизни Иисуса. Говоря об этом разбойнике, можно вспомнить слова Священного Писания из книги Иеремии, 15 главы, 19 тексте. «Если извлечешь драгоценное из ничтожного». В эти последние часы своей жизни, когда, казалось, его отвергли все, и у него нет никакой надежды, он, впереди его ждала только тьма, он сумел увидеть свет. Когда он наблюдал за Иисусом, когда он наблюдал за тем, что Иисус говорит, как он реагирует на оскорбление, как он реагирует на то злословие, которое со всех сторон несется по отношению к нему, то этот разбойник ощутил, что рядом с ним то, что на самом деле он искал всю свою жизнь. Удивительно, что он не просит Иисуса о спасении. Он говорит ему лишь одно. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Что это странные слова? Какая польза ему от того, что Иисус вспомнит о нем? Давайте представим, в какой ситуации мы бы могли упомянуть или сказать подобную фразу. «Вспомни обо мне» или «вспоминай обо мне». Обычно мы говорим это, когда прощаемся с кем-то, может быть, навсегда, и говорим «ты там, когда будешь далеко от меня, вспоминай обо мне». Что мы хотим этим сказать? То, что мне хотелось бы быть вместе с тобою, но обстоятельства нас разлучают. Не это ли самое желает сказать этот разбойник на кресте? Он говорит о том, что я понимаю, что я достоин той участи, на которую меня обрекли. Но более всего я сожалею сегодня не об этом, а о том, что у меня нет возможности больше узнать тебя, больше узнать о том чуде, которое я вижу в тебе. Я понимаю, что сейчас смерть разлучит нас, но там, может быть, вспомни обо мне, потому что я так хотел бы быть с тобою ближе и понять тебя, и узнать тебя. Его слова «помяни меня, Господи» – это тоска, потому что, как он представляет, ему никогда не быть вместе с Иисусом. Почему он не требовал избавления? Потому что на фоне того, что он увидел в Иисусе, он понял, что он узник гораздо более тяжелых оков, чем римские гвозди, которые держали его у креста. Он узник той тьмы, которая наполняла его сердце. И как ему хотелось бы выйти из этой тьмы к свету той жизни, к свету того удивительного отношения к людям, которое он сумел увидеть в Иисусе. В немощи Христа он сумел узреть его могущество. Сегодня мы с вами также можем оказаться по ту или другую сторону от Голгофского креста. Что вызывают в нас наши ошибки? Сожаление лишь о последствиях, или они способны вродить в нас настоящий дух покаяния? Обращаясь к Богу, буду ли я подобно этому миру видеть в Боге лишь способ решения моих проблем или смогу усмотреть нечто большее? Мы видим, что сегодня общество вокруг нас становится все более религиозным, но этому миру по-прежнему не нужен распятый Бог. Нужен Бог всесильный, тот, кто исполняет желания, тот, кто решает мои проблемы. Такого ли Бога я ищу? Чего мы жаждем больше? Избавления от тех проблем, в которых находимся, или же Его присутствия? В Евангелии от Иоанна мы читаем один эпизод из жизни Христа о том, что когда Он накормил 5000 хлебами и рыбой, множество людей после этого собралось к Нему и сказали Ему, что мы хотели бы продолжения чуда. Они сказали Ему: «Ты помнишь, Моисей когда-то дал нам хлеб с неба, он накормил нас. И сегодня ты видишь, что мы под игом римлян находимся. Сегодня мы ожидаем, чтобы ты стал нашим избавителем». Но Иисус сказал им: «Я есть хлеб жизни». Чего ожидаем мы сегодня в нашей вере? Получение хлеба от Него, или мы сможем увидеть Его как источник жизни настоящей? Тогда, когда мы сталкиваемся с трудностями, тогда, когда в нашу жизнь входят страдания, болезни? Достаточно ли будет самого Иисуса для того, чтобы наша жизнь оставалась полноценной? Или же, подобно первому разбойнику, мы будем говорить: «Господи, спасай!» Мы будем искать способы, как можно было бы повлиять на небеса, чтобы наконец-то Он исполнил то, что мне нужно. Буду ли я, подобно первому разбойнику, прежде всего искать Его присутствие в моей жизни? Смогу ли я увидеть могущество Бога? Не просто в изменении внешних обстоятельств, не в сотворении чуда, но в том преображении, которое Он может совершить в моем сердце. Преображение, которое языком Ветхого Завета действует подобно веянию тихого ветра. Будем ли мы требовать доказательств от Бога, что Он всемогущий? Или же мы поверим этому, глядя на Голгофский крест? Мы сталкиваемся с этой проблемой достаточно часто. Мы читаем в Евангелии, что Бог есть любовь. Но зачастую, когда мы смотрим на то, что происходит в нашей жизни, это рождает сомнение. Если Бог есть любовь, почему то или иное допускается для нас? Ответ в том, что Бог не обещает нам давать доказательства любви своей во внешних обстоятельствах, потому что мы живем с вами в мире греха, в мире, который испорчен неисправимо, в мире, в котором Бог не гарантирует нам стопроцентной защиты от страданий или бедствий. Но Бог дал нам доказательства своей любви. Этим доказательством является Голгофский крест. И если мы желаем быть подобными второму разбойнику, то Голгофского креста для нас будет достаточно, чтобы верить в Его любовь. И, идя по этому пути, рано или поздно мы сможем услышать слова Иисуса, обращенные к нам: «Истинно говорю тебе ныне же». В тех условиях, в которых находишься ты сегодня, в той немощи, в которой ты находишься, я говорю тебе, будешь со мною в раю.
4: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю: Ты мой Бог –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Прошло много часов с того момента, как вы отказались от самоотравления с помощью сигарет. Вы укрепились в позициях некурения. Много новшеств в избавлении от никотина укрепили вас на жизненном пути. Однако в нашем организме еще остались желания к наркотику. Как мы сейчас увидели, например, на занятии переживания утраты. Нам следует укрепиться в своих позициях. Поэтому, начиная с сегодняшнего занятия, мы будем использовать еще более оптимистичную фразу-формулу. Если раньше мы говорили «я выбираю не травиться», то сегодня мы говорим «мне нравится не травиться». Раньше у нас была формула, которая сама по себе делала выбор. Но давайте сейчас воспримем формулу нашими чувствами. Скажите, вам нравится не травиться уже несколько дней? Нравится быть свободными? Давайте скажем это вслух, нисколько не смущаясь от своих слов. Мне нравится не травиться. И как говорил один молодой человек с Нижнего Новгорода, мне нравится, когда все травятся, но я при этом не травлюсь. Я доволен этим уже 6 лет, 8 лет, 9 лет, говорят люди, которые прошли нашу программу. И они продолжают повторять эту фразу-формулу. Вот вам еще одна иллюстрация того, как воображение влияет на нас, на наш мозг. Мозг, который настроен на хорошую позитивную волну. Перед вами лимон, который каждый из вас съел с чаем, может быть отдельно, может быть вы поливали лимонным соком что-то, одно из блюд. Я разрезаю этот лимон, при этом от него проистекает кисловатый лимонный сок. Ну, вы знаете, какой он сам по себе. Этот лимонный сок я могу выдавливать в это блюдечко. Могу попробовать этот сок. Очень кислый попался лимон. Вы не пробовали сейчас этот лимон, но ваша ротовая полость наполнилась слюной. Отчего так происходит? Ведь вы не ели этот лимон. Дело в том, что так работает наша физиология организма. Мы можем психологически передать реакцию физиологическую на наш организм, весь настрой. Поэтому, когда вы говорите фразу-формулу «я выбираю не травиться», это работает на вас, вы делаете выбор. Но когда потом вы меняете ее на фразу-формулу «мне нравится не травиться», всем существом вы осознаете, вы чувствуете то, что вы делаете. Поэтому фраза-формула очень важна для нас. Вы помните, в начале на первом занятии мы также говорили, мы сравнивали нашу силу воли с рулем корабля. Напоминаю, руль – это механизм, который ведет корабль. Но весит он 65 тонн, а океанический лайнер – 80 тысяч тонн. Но руководит руль, который указывает, куда двигаться кораблю, в каком направлении. И таким образом наша сила воли необходима нам для того, чтобы направлять нас в нужном направлении. Но если мы хотим одержать победу, нам необходима вот эта формула. «Мне нравится не травиться». Это позволяет нам укрепиться, утвердиться в правильном решении. Хочу вам также рассказать историю. Однажды потерпевший аварию самолет упал в месте Потамак. Спасателям удалось спасти практически всех пассажиров, кроме одной женщины. Ее закручивала воронка. И тогда стоящий на берегу мужчина прыгнул в ледяную воду и спас ее. На следующий день вся страна знала о нем, как о герое. Когда его спросили, чем был мотивирован его смелый поступок, он просто ответил, что действовал под влиянием минуты, увидев нужду, зная, что должен помочь. В действительности же решения не принимаются под влиянием минуты. Каждое решение, принимаемое человеком, основано на всех остальных решениях, которые он принимал раньше, которые и усиливают его характер или ослабевают его. Утверждайтесь на правильном решении. Продолжайте говорить «мне нравится не травиться». Пессимизм – это настроение, оптимизм – воля. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Ведущая Елена Палашкова.
1: Вот когда человек читает Библию, ну, по крайней мере, у меня такое мнение, что складывается, что Бог как-то не очень любит женщин.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: А можно вот доказать из Библии, что Бог, ну, любит женщин, и что женщины, ну, равны вот в этой любви? На примерах таких, как Сара, Агарь, Ревека.
3: Опять же, возвращаясь к Библии, Иисус говорил так часто своим слушателям: «Как читаешь? Угу. На что ты обращаешь внимание? Если ты хочешь найти здесь, что Бог не любит женщин, найдешь». Если хочешь найти, что Бог любит женщин, ты много этого найдешь. Вообще, если говорить о авторстве, кто принимал участие в написании Библии, справедливости ради нужно сказать, что...
1: Ни одна женщина не написала.
3: Это были мужчины.
1: Да, только.
3: Ну и если учитывать еще и такой патриархальный устой того времени, то, наверное, логично, почему авторы пишут больше о мужчинах, потому что устой времени и взгляды вот, советских мужчин.
1: И может, вот это вот как раз у нас такое мнение создается, что женщина, вот, ну, не скажу грубо, второй сорт. Но вот если посмотрим в Библию, там ведь совсем все по-другому, правильно? Если вот пристально
4: знаете, читать. Такое мнение рождается от того, что человек не учитывает вообще, в каких условиях писался текст. Это первое.
1: Да, как
4: второе, терминология, которая используется там, в Священном Писании, она сейчас нам не вполне понятна. Мы сейчас...
1: То есть буквально ее нельзя брать, там,
4: Ее надо понять вообще, о чем речь. Uh-huh. Допустим, вопрос чистоты и нечистоты женщины. Да? Там очень часто такое используется. Женщина там нечиста.
1: Да.
4: Сегодня это носит вот такой вот ярко-негативный характер. Но тогда... Этот термин воспринимался совершенно по-другому.
1: Просто как факт, да? Или что?
4: Поэтому незнание библейской терминологии тоже порождает подобные вещи.
3: Ну, еще можно было бы к этому добавить. Библия писалась не под диктовку. Когда Бог диктует пророку, и он записывает слово в слово. Каждый участник написания имел свои какие-то особенности человеческие, которые... также повлияли на стиль написания, на стиль изложения.
1: Да, и плюс к тому, что это мужчина.
4: Знаете, а еще, когда человек читает Библию, он, естественно, ее читает со своей позиции, со своей колокольни, так сказать.
1: Да, своей субъективной.
4: А у человека к моменту, когда он читает Библию, может случиться целый ряд трагедий или серьезных неприятных ситуаций, которые искажают его представление о...
1: Да, и потом читает там пример какой-нибудь и видит, ага, вот это негативно. Да?
4: Ну вот, смотрите, к примеру, женщина пережила развод.
1: Да.
4: Да? Она читает Библию, и она видит, видит то, что Бог как-то все больше на стороне мужчин. Какое у нее рождается вообще отношение к Библии и к мужчинам?
1: Ну и не только.
4: Негативное,
1: конечно.
4: Поэтому Библию необходимо правильно читать. Ее нужно читать с позиции того времени, того контекста, которое было тогда. И вот именно при таком прочтении Библия начинает говорить очень красиво, в том числе и о женщинах.
1: Ну, давайте практически посмотрим, например, про Сару, да, что там вот с Сарой было.
3: То есть вот, кстати, Сара, это как раз-таки образец того, что женщина не такая уж и несчастная.
5: И как Бог позаботился о ней.
1: Ну, и не только позаботился, а вообще вот, ну, там, как все с ней происходило, то есть...
4: Знаете, в случае Авраама и Сары еще надо разобраться, кто там жертва.
1: Ну, сейчас придем к тому, что все-таки Авраам, да?
4: Но обратите внимание, значит, Сара говорит Аврааму, слушай, возьми, вот я не могу рожать, возьми мою служанку, вот она родит...
1: То есть она не могла долго родить?
4: Не могла, да.
1: Да.
4: И,
1: но обетование у нее было.
4: Как выход из ситуации она говорит мужу своему, возьми вот эту женщину, служанку, она мне родит. Тогда это было возможно. Сейчас, конечно, это немыслимо, мы в других условиях живем, но тогда это было возможно. И Авраам покорно это делает. И поэтому я, когда смотрю на Авраама, я вообще восхищаюсь тем, что он вообще молчит. Я бы восстал, я бы сказал, знаешь что, дорогая, я не хочу этого.
3: Так что, несмотря на то, что
1: экзамен не сдала,
3: Сара называет своего мужа «господин мой»,
1: да,
3: но все-таки ведет она себя как госпожа. Как хозяйка. Она задает тон, она говорит о том, как решить эту проблему, придумывает. И конкретно говорит мужу, что нужно сделать.
1: Перестала верить тому, что сказал ей Господь. Да, и говорит, а давайте мы сами решим.
4: Да, а вот смотрите, вошел Авраам к Агаре, и она зачала, увидев же 4 глава, Бытие, 16 глава.
3: 16 глава книги Бытие.
4: 4 текст, да. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. То есть Агарь, она почувствовала, что ее статус поменялся,
1: да,
4: и она начала, ну, превозноситься.
3: У нее возникло голосу ощущение, понимать, что теперь она госпожа.
4: Да.
3: Потому что она
5: старый
3: чувствовала себя женой, потому что, да, она носит ребенка господина.
4: Да. И дальше обратите внимание. «Сказала Сара Аврааму, в обиде моей кто?
1: Ты виновен.
4: Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мной и между тобой».
3: Прочитайте 6 текст еще.
4: Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно. Сара стала притеснять ее. Так, вопрос, а кто вообще?
3: Вы знаете, вот честно скажу, возникает ощущение, что Авраам это такой ветхозаветный, извините за выражение, подкаблучник.
1: Но
3: здесь так звучит, он как бы молчу-молчу. То есть, хочешь это, пожалуйста, все в твоих руках.
4: Поэтому, знаете, тут еще вопрос, кто тут жертва на самом деле.
3: И поэтому, если говорить о женщинах Ветхого Завета как о страдальцах, то точно не Сара. Вот в этом контексте.
5: А вот еще одна история из жизни этой семьи Авраама и Сары, когда у них был такой период жизни, что им нужно было идти в Египет. И
1: вот
5: из-за проблем,
1: я хотела,
5: значит, в Ханаанской земле.
1: Он ее там сдал.
5: И здесь мы видим, читаем о том, что Авраам испугался за свою судьбу дальнейшую, даже за свою жизнь, потому что Сара была очень красивая, и мы читаем здесь в тексте, что фараон, увидев ее, он взял ее в свой дом. Но чтобы Аврааму не погибнуть, он признался в том, что Сара – это не жена его,
3: а сестра.
5: А сестра его. И здесь написано, что Аврааму было очень хорошо ради нее. И был у нее и мелкий, и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но дальше мы читаем о том, что Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраама. Кто вступился за нее?
4: Бог.
1: Да, вот.
4: То есть Авраам не исполнил свою функцию как мужчина, как господин,
1: да, не защитил.
4: И за Сару вступается Бог.
1: Вот это я и хотела услышать. Вот. То есть Бог заботится,
5: забота,
1: да,
5: Божия
1: о женщине.
3: Да.
4: Бог дает обетование, кстати,
1: да,
4: то есть обещание о потомстве не только Аврааму.
1: Вот это очень интересно,
4: и Саре. Вот да. 17 глава книги Бытие мы читаем, с 15 текста. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Поэтому статус женщины здесь, ну, все нормально со статусом женщины.
1: Даже больше. То есть, если
5: Бог
1: мы посмотрим, то есть обетование и Аврааму, то есть можем сказать, что Сара и Авраам вообще...
3: Получили равное обетование. Как через Авраама размножу...
1: То есть никак не можем говорить, что здесь Сару. Бог меньше любит женщину.
4: Нет.
5: Да.
1: То есть здесь это опять видно, что это одинаковое.
4: Может быть, в заблуждение вводит вот фраза, которую Сара говорит своему мужу, «господин мой», да? Но это скорее говорит о ее уважении к своему мужу, нежели о...
1: Да, вот вы знаете, в чем вы правы? Я думаю, что вот просто под словом «господин» мы неправильно вот что-то понимаем. То есть вот у нас звучит это слово, да, и мы думаем, ну все, какой-то там узурпатор сейчас будет, да, или там не знаю, что будет с ней делать. А здесь, если это охрана какая-то...
3: Ну, это почтительное отношение, да, к своему мужчине.
1: Да, просто.
3: Даже если он вот такой вот сговорчивый, даже если он такой, пожалуйста, делай, что хочешь, но она уважает его. И он был уважаем не только в ее глазах, его уважали многие люди. Об этом видно из повествований, когда он встречался с соседними народами, и он, в общем-то, да, пользовался вот смотрите, почтением. Когда...
4: Если бы Авраам оказался верен Богу, он бы не слушал, он допускает ту же ошибку, что и Адам. Он слушается голоса жены, вместо того, чтобы слушаться голоса Творца. Когда мужчина начинает слушаться голоса жены вместо Творца, будет беда.
1: Хорошо, а как же вот тогда давайте Бытие 21.12 откроем. Бог защищает Сару следующими словами. «Во всем, что тебе скажет Сара, слушайся голоса ее».
5: Угу, интересно.
1: Да.
3: Ну, стоит признать, что Бог действовал не всегда через мужчин лишь только, и говорил не всегда только через мужчин. Поэтому этот текст...
1: В контексте, наверное, да, нужно...
3: Этот текст еще посмотреть. Раз показывает, что Бог в равной степени готов использовать для того, чтобы возвестить свою весть как мужчину, так и женщину.
4: Знаете, здесь Бог себя ведет в крайней степени корректно.
1: Вот, я тоже так думаю.
4: Почему? Потому что ситуация, сложившаяся тогда, вот в этот момент, в 21 главе, такова, что она была уже несовместима с нормальным существованием. Ни для Агари с Измаилом, ни для Сары с Исааком. И поэтому Бог, с одной стороны, вот именно по этой причине Бог

0: предлагала свою служанку, сказал, знаешь что, милая, но Творец сказал, у меня будет сын от тебя, и точка. Я тебя очень люблю, но мне твоя служанка не нужна. Я думаю, исход был бы совершенно другим. И Сара была бы гораздо более рада такому исходу, нежели тому, да, что произошло.
1: Да, согласна. Вот. И знаете, что интересно, что вот Бог заступается и за Агарь. Хотя,
0: это очевидно.
1: То есть, понимаете, то есть, вот если прочитаем, тоже, ну, судьба у женщины какая, ведь ужас, ужас. Правильно?
2: Ну, и так.
0: Почему Агарь? Ужас?
1: Ну, как, и посылают Агарь, сначала, ага. Сначала давай рожай потомка, потом уходи, потом Бог возвращает.
0: Ну, знаете, не надо эту ситуацию, опять же, это ошибка, типичная ошибка для человека, который считает Библию сейчас. Не надо думать, что Агарь такая прям несчастная. И дело в том, что то, что ее Авраам взял в качестве наложницы, как жену будущего своего потомства, это возвышало ее статус, да. А не унижало. Это во-первых. Во-вторых, когда она убежала первый раз, да, из-за притеснений с хозяйкой, Бог ей говорит, слушай, вернись.
1: Да, Бог ее возвращает.
0: Вернись, покорись. А вернуться — это означало снова обрести безопасность, экономическую безопасность, физическую безопасность. Когда она второй раз уже уходит, да, вместе с ребенком, Бог тоже говорит, а что ты вообще расстроилась? Что случилось?
2: Несколько слов, что касается Агари. Она служанка или рабыня. Возомнила себя, что она жена. Она возомнила себя женой. Затем, после того, когда Авраам позволяет Саре притеснять ее, он просто позволяет это делать, Сара притесняет, реакция Агари, значит, я здесь не нужна, она убегает. И тогда Бог говорит к ней о том, что она должна, вот 16 глава, 9 стих, он ей говорит, возвратись не к мужу своему, а госпоже своей, то есть он ставит ее на ее место, и покорись ей. Покорись. То есть это вот амбиции ее, которые она возымела, будучи беременной от господина, он ставит их на место.
3: И а в дальнейшем, вот еще в 21 главе, в 13 стихе написано, что «и от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя».
1: Кстати, стала родоначальницей 12 племен.
0: Бытие 16:5 говорит нам о том, что Сара претензию Аврааму предъявляет. «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку тебе». Она, увидев, что зачала, значит, стала себя вести вот так. Поэтому в этом тексте есть намек на то, что Авраам допустил такую ситуацию. Здесь еще раз подчеркивается недостаточное мужество Авраама. То есть, значит, он дал понять вот служанке,
1: то есть он,
0: она жена, а это не так.
1: То есть он не выполнил своего долга как господина.
0: Обратите внимание, Бог молчит здесь. Да. Бог никак не оценивает. Он мог бы сказать Саре, слушай, Сара, ты не права. Но Бог молчит. Значит, отчасти Авраам позволил этому случиться. Бог лишь возвращает ее потом назад в семью и говорит, покорись. Твое место — это твое место.
2: И когда Бог говорит, что ты служанка, тем самым, мне кажется, здесь есть еще намек на то, что Бог не приемлет многоженство. У Авраама одна жена, Сара. Все. Это ситуация, которую создали вы, Авраам и Сара. Это не Божий промысел.
1: Давайте сейчас поговорим еще о Ревеке. Вот как там. Вот для меня, вот когда я первый раз прочитала о Ревеке рассказ, для меня, конечно, сказочный. Это вот прям, представляете, как на заказ, да?
3: Всегда так было.
1: Да, то есть вот здесь как Бог позаботился о женщине, чтобы она была счастлива. Прямо и вот тебе муж на тарелочке с голубой каемочкой.
3: Да, сегодня что-то такое похожее было через интернет. Знакомство.
1: Ой, ну нет, там, конечно, я не знаю, там, наверное, не Бог это делает.
3: Сколько удачных, счастливых браков после этого бывает?
1: Да.
3: Что такое статистика?
1: Нет, здесь, конечно, я считаю, что здесь, конечно, исключительный вариант, да, вот Евгений об этом говорил, то есть нельзя это брать, ну, как бы за правило. Здесь вот именно Бог решает, кто будет женой.
2: Я просто не раз слышал все такие вот намеки на то, что вот такой восточный подход, он такой идеальный, хороший.
1: Да.
2: Когда ноль эмоций, принцип «подходите, согласовали с родителями, все хорошо, все нормально». Но мне кажется, что эта ситуация с Ревеккой, которую Бог нашел,

0: через слугу Авраама.
1: Да.
0: Это исключение из правил. И в этом был Божий промысел о будущем народе. Поэтому эту ситуацию нельзя приводить в качестве того, что
1: как стандартный какой-то.
0: Это нормально, да. Что это нормально. Это исключение из правил.
1: Да, здесь...
2: Знаете, я думаю, что я согласен, да, отчасти с вами, Евгений, но и в то же самое время могу добавить, что ситуация с Ревекой, она не лишена эмоций. Обратите внимание, слуга Авраама, он расписывает своего господина. Он очень четко описывает, а вообще, что за мужчина тебе предстоит. Вот, ну. И он описывает о том, что он такой вот весь успешный, у него и то, и все есть, и вообще вот все хорошо. И я думаю, и в конце потом, когда речь идет о ее окончательном выборе, опять же.
1: То есть она решает.
2: Последнее слово было за ней.
0: Но, да. Но все же здесь, знаете,
2: и она согласилась.
0: Здесь чувствуется намек на брак по расчету. То есть, да, хороший, замечательный, успешный, у него много богатств. Вопрос, если она остается в доме своих родителей, как состоится ее жизнь? Как она будет жить, если она останется одна и не найдет себе никакого мужа? Намек есть все-таки на брак по расчету.
2: Я женился по расчету.
1: Да вы что?
2: Да. Я женился по расчету. Почему? Я посмотрел на свою жену. Красивая, красивая.
3: Умная.
2: Пообщался с ней. Умная, умная. Понравилось. Совпадают наши цели и интересы. Я женился по расчету.
0: Ну, я думаю, что...
2: Но когда я рассчитывал, да. Я так влюбился.
4: И сколько у тебя период такой?
1: Да, вот сколько это времени?
2: Ну, мы до свадьбы гуляли вот год и 8.
0: Мне кажется, что у Ревекки не было возможности по скайпу общаться со своим
1: возлюбленным. Да, она вообще его не видела, представляешь?
0: Поэтому то, что сейчас вы перечисляете, она не имела возможности доступа к такому знакомству.
2: Я лишь хотел сказать, что я хотел лишь сказать то, что для нее Исаак не был вот абсолютно полным нулем, она ничего о нем не знала. Все-таки она кое-что знала, она видела, она получила подарки. А подарки – это внимание, это статус, это финансовое состояние. Понимаете, это игра на чувстве безопасности женщины. И она почувствовала доверие, что да, вот этому мужчине я могу довериться.
1: Вот, да, и представляете, что вот она должна оставить свой дом, да, родителей, где все хорошо, и пойти совсем в чужую страну. Представляете, вот я, да, вот если мне сейчас придет, и кто-нибудь скажет вот такое. И я его не вижу. Да, и вот мне такое предложение. Представляете, я не знаю, я бы точно, наверное, не поехала, если бы мне было вот откровение от Бога только единственное, то есть поверить, что это вот Божий
2: конечно,
1: путь. Представляете, оставить все и в чужую страну поехать.
2: Евгений абсолютно прав в том, что нельзя сбрасывать, то есть нельзя эту ситуацию применять к нашей современной ситуации. Я полностью согласен, потому что это не сработает. Сегодня люди другие.
0: Но правда в том, в этой истории, как повествует 24 глава книги «Бытие», когда Исаак ввел в свой шатер эту девушку, здесь сказано, что она сделалась ему женой, и он возлюбил ее. Несмотря на то, что они друг друга не видели, несмотря на то, что здесь могли быть интересы по расчету, я уж извиняюсь, как мы говорили, но все же Бог, который контролировал это, он не упустил и вот этот момент подлинной притягательности, любви. То есть это был не сухой брак.
2: Да, да.
0: Потому
2: да,
0: что так да. нужно, чтобы от вас родился народ.
1: Да.
0: Здесь есть элемент вот этой вот любви.
1: Но там не пишут «возлюбил», но прям сразу вот, что за одну ночь, что ли, или как «разлюбил», или как там?
0: Тут не говорится о времени.
1: Вот, о времени не говорится.
0: То есть... Сколько прошло времени, не знаю.
2: Это процесс. Это процесс определенный. Он не прям сразу это случилось.
1: Да,
2: это...
1: вот то есть там увидел прям... Ох.
0: Ну, вообще сразу это может быть только либо симпатия,
1: да.
0: либо сексуальная притягательность.
1: Да.
0: Любовь, она же...
1: А здесь подразумевается любовь.
2: Надо сказать, что
0: нужно
2: века
0: сказать,
2: красивая.
0: Время какое-то ушло. Угу.
2: Она была красивой женщиной.
3: Еще интересно, здесь есть добавка такая, что он утешился по печали по матери своей. То есть она... в каком-то степени заменила
0: восполнила,
3: даже мать ему.
0: Восполнила то, чего не
3: то
0: хватало.
3: Есть чувство, говорится, тоже.
1: А может быть, не мать, а просто вот чувство любви, потому что как человек вообще не может жить без любви. Я сейчас не имею в виду сексуальную любовь, а вообще человек априори не может жить без любви.
3: Ну да.
1: Понимаете, то есть вот это вот очень
0: даже,
1: важно.
0: Даже я бы сказал бы больше, не просто человек. Потому что о мужчинах так говорят, что это больше такие вот все на разуме, все на логике. Здесь сказано, он возлюбил ее, это мужчина именно. Угу. Поэтому нельзя сказать, что мужчина не нуждается в эмоциях, что это только женщинам присуще, нуждается. Поэтому вы говорите «человек», я говорю «мужчина».
1: Угу. А может быть, поэтому вот там написано, да? Может, да. Что вот именно? Хорошо, значит, давайте еще поговорим о сестре Моисея и Аарона. Вот как там Господь показывает свою любовь к ней? Знаете, да, что там?
2: Ну, она, эта женщина очень высокого статуса. Ее имя используется наряду с именем Моисея, лидера народа. Используется ее имя наряду с Аароном, первосвященником, и Мариам.
1: И она, да.
0: Притом, вот 15 глава книги «Исход» содержит в себе песнь, торжественная песнь Моисея и Мариаме. Это одна из немногих частей Библии, в которых включена песнь, которую, скажем так, сочиняла или была участником женщина.
1: Это где, откуда написано?
0: 15 глава книги «Исход».
1: Да,
0: и... Песни Моисея и Мариаме. То есть это одна из немногих частей, где женщина является практически автором этих строк.
1: Да, и вот 20-й. «И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова». То есть она вообще пророчица была.
3: То есть Бог доверяет женщине тоже великую миссию.
1: Да.
2: Вообще вопрос положения женщины в Библии, он рисуется не с позиции унижения женщины, да, а с позиции нормального, взаимного существования с мужчиной, взаимодополнения.
1: Да, вот это очень важно понять.
2: Дело в том, что если мы возвратимся в Бытие, там видно, когда Бог говорит, да, поручает мужчине заботу о, скажем так, об экономической составляющей семьи,
1: да.
2: Бог поручает женщине семейный очаг, он поручает ей деторождение, заботу и так далее. То есть здесь четко видно вот эта взаимозависимость. И тогда, когда, неважно, мужчина или женщина нарушает вот этот принцип взаимной дополняемости и зависимости, вот тогда происходит проблема. Говоря о Мариаме в этой связи, хочу сказать, что однажды Мариам переступила черту.
1: Да, это...
2: Она предъявила претензии к жене Моисея, тем самым бросив вызов авторитету мужчины. Да. И Бог ее за это наказал. Бог показал, слушай, вот это твоя сфера, она высокая, она статусная. Но есть вещи, которые ты, вот граница, которую ты не можешь перейти.
1: Так, она ему сказала,
3: проказы.
1: Да, проказы. То есть она ему что сказала? Что у тебя жена? Какая она у тебя? Черненькая.
3: Знаете, не своего народа.
1: Да.
0: Если, возвращаясь к тому, о чем мы начали, вы задали вопрос, что образ женщины, так сказать, представлен в Библии как...
1: Кажется, да.
0: Унижен,
1: да?
0: Да. Но если внимательно читать вот в полной, вкупе все Священное Писание, то все стоит на своих местах. Да, о женщинах не так много написано. Но, собственно, и мужчинам больше доверено. Знаете, как говорится поговорка, кому больше дано, с того больше и спроса спрашивается. Да. И вот читая даже вот несколько историй, мы посмотрели, мы увидели, что нельзя сказать, что женщины вот настолько умалены, и Бог не любит женщин, и не дает им никаких прав. Нет, это не так. Библия показывает нам...
1: Я согласна. Знаете, когда я особенно вот это поняла, когда я прочитала притчи 31 главу, когда вот там самый настоящий гимн идет, гимн женщине, какой женщины. И вот на фоне вот этой вот сексуальной, не знаю, как сказать, базы или вот что, что у нас, то есть постоянно женщина оценивается только внешне, да, вот ее сексуальные какие-то там, и постоянно, вот ты секси,
0: Вот то, что вы сказали сейчас по притчам 31 главы, следует заметить, что женщина, которая воспевается в этой главе, подлинно, такой статусно, ее муж, сказано здесь, известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли.
1: Вот что это значит,
3: Прояснить, да?
1: Да.
0: Мужчина, который сидел со старейшинами у ворот, это были самые уважаемые люди.
3: То есть какой у него статус?
0: Которые был? Пользовались авторитетом, статус, да? Которым да. приходили, чтобы рассудить, которые принимали участие в решении. И эта женщина, она является, как это сегодня говорят, тылом, да?
1: Да.
0: которая является помощницей для мужчины.
1: Да. И я восхищена, вот если когда посмотрим, да, вот что описано, там нигде не вспоминается ее внешность, а говорят о ее делах. То есть вот как она себя ведет, ведет себя как женщина, вот самого настоящего мужчины.
0: Можно я вот немножко так абстрагируюсь от библейских, свой личный пример. Вот мне приходится там на различных конференциях выступать, на семинарах. И люди, которые слушают мои там доклады, лекции, проповеди, они могут сказать, ну вот, наверное, проповедник умный такой, да. Они не знают, что очень многое из того, что есть во мне, это не то, что принадлежит мне, а то, что Бог дает через мою жену, которая выполняет такую невидимую работу помощницы, которую не видно, которую не слышно, она не на передовой, но она вкладывает сюда очень много. И поэтому, вот, возвращаясь к 31 главе, муж, который сидит вот там у ворот, я не хочу этим самым сказать, что он сидит там только из-за того, что у него такая жена, но не без этого. Не без этого.
1: Слава Богу, что Бог так вот все предусмотрел, и что статус женщины никак не ниже мужчины, и статус мужчины никак не выше. То есть они взаимодополняемы. Слава Богу за это.
5: Совершенно не секретно.
6: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028-1. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
7: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. У тебя есть цель в жизни? Это цель или все же несбыточная мечта? Что ты должен принимать во внимание, выбирая такую цель? И что для тебя успех? Достичь цели или остаться самим собой? Ценности мотивируют человека, дают ему смысл жизни, ощущение радости и удовлетворенности. Как понять, какие у тебя ценности и как их использовать при постановке жизненных целей? В этой программе мы узнаем ответы на эти вопросы. Друзья, мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экранов своих мониторов, планшетов, телефонов. И мы рады всем вам, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И также мы приветствуем вас, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему того, что важно – добиться цели, несмотря ни на что, или все же остаться самим собой? А возможно ли совместить это? Добиться чего-то и не потерять себя? Давайте мы эти вопросы зададим клиническому психологу Ольге Лебедевой. Встречайте. Ольга, привет.
2: Привет, Вадим.
1: Ну так что, друзья. Возможно сегодня остаться самим собой, сохранить дружеские отношения с близкими, родными и достичь своей цели, все-таки несмотря ни на что?
2: Я думаю, это вполне возможно, это не противоречит друг другу.
1: Мы сегодня узнаем ответ на эти вопросы?
2: Да, как раз об этом мы и поговорим.
1: Отлично, спасибо большое. Друзья, пишите нам, мы просим вас писать в чате на YouTube или в комментариях к видео в социальных сетях, а мы после лекции в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить. Ну что, Ольга, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Сегодня мы будем разбираться с таким вопросом, что такое цели и ценности, как они соотносятся друг с другом, ну и также ответим на вопрос, который задал Вадим в самом начале. Начать я хочу с того, что в западном обществе принято жить, ориентируясь на результат. Жизнь измеряется достижениями, а успех обычно определяется статусом, могуществом и богатством. И я хочу сказать, что ставить цели, конечно же, неплохо. Они придают направление жизни, они очень сильно заряжают энергией. Но здесь, что касается постановки целей, идет упущение, как мне кажется, очень-очень важного вопроса. Одного важного момента, о котором как раз я хочу сегодня поговорить. Речь идет о ценностях. И прежде чем ответить на вопрос, почему они так важны, в каком соотношении относятся цели и ценности, сначала я предлагаю разобраться с тем и понять, что же такое ценности. Самое простое определение, как это можно сказать. Ценности – это глубинные желания сердца. То есть то, какими мы хотим быть, какую жизненную позицию хотим занимать, каким образом хотим строить отношения с окружающим миром. То есть это такие руководящие принципы, которые ведут нас по жизни и которые нас очень сильно мотивируют. То есть можно сказать, что ценности придают жизни смысл, делают ее полноценной и осмысленной. Но для того, чтобы это было более понятно, хочу привести примеры некоторых ценностей. Вот как раз руководящие принципы, которые ведут нас по жизни. Примеры ценностей. Сразу хочу сказать, что ценностей существует великое множество, это лишь некоторые примеры. То есть, например, искренность, забота, творческое начало, например, быть креативным человеком, новатором, быть искренним, неподдельным, настоящим, заботиться о себе, заботиться об окружающих людях, заботиться о среде. Вот еще некоторые примеры ценностей. Благодарность, быть благодарным людям, Богу, благодарить себя, других, жизнь, мастерство или профессионализм, то есть, например, постоянно практиковаться, улучшать свои профессиональные навыки. То есть это всего лишь некоторые примеры ценностей. И то есть я хочу сказать, что ценности касаются наших отношений. Отношений с самим собой, отношений с другими людьми, отношений с природой, отношений с работой. И теперь понять различия. Что же такое, в чем состоят различия между целями и ценностями? Ценности, они задают направление, в котором мы хотим двигаться. И на предыдущих слайдах вы понимали, что это такие достаточно абстрактные понятия, но мы очень хорошо, несмотря на то, что эти понятия довольно-таки абстрактные, в том плане, что мы не можем их взять, потрогать, пощупать, увидеть, может быть, своими глазами, так воочию, но нам эти понятия очень хорошо знакомы и понятны. То есть ценности задают направление, в котором мы хотим двигаться. Цель же, в противоположность ценности, это желаемый результат, который может быть достигнут в определенные сроки. То есть целей мы можем всегда достичь. Как еще можно рассказать о различиях? Двигаться в направлении ценности – это все равно, что двигаться на запад. Как бы далеко мы ни пришли, все равно есть куда стремиться. Вот здесь такая картинка, которая показывает. То есть двигаться в направлении ценности – это все равно, что двигаться по такой бесконечной дороге. И нет такой точки на Земле, да, куда бы я пришла и сказала: «Все, это Запад, дальше мне больше двигаться некуда». Все время есть такое место, где еще западнее будет. Вот то же самое и с ценностями. Если, например, у человека ценностью является проявлять любовь к людям, он никогда не может в своей жизни остановиться и сказать: «Все, я проявил теперь любовь ко всем людям, больше проявляет любовь к людям некому», да, или, например, помощь людям. Никогда не будет такой ситуации, когда человек сказал: «Все, я помог». То есть это к тому, что мы постоянно, это такой процесс, это такое бесконечное движение, и никогда нельзя сказать, что «Все, я полностью на 100% реализовал эту ценность». Что касается целей. Достичь цели – это все равно, что подняться на гору или, например, пересечь реку во время путешествия. То есть цель – это очень такая достижимая вещь. Мы цель достигли, и все. Мы можем ее уже вычеркнуть из списка, и мы очень хорошо понимаем, что цель у нас достигнута. Здесь есть такая табличка, которая еще больше проливает свет на разницу между ценностями и целями. То есть что такое ценность? Еще раз. Как в глубине души вы хотите себя вести? Это такое направление, в котором мы хотим продолжать двигаться. Это непрерывный процесс, которому нет конца. И пример ценности. Я хочу быть любящей и заботливой. Цель же, наоборот, то, что мы хотим получить, выполнить, иметь, владеть, достичь. И когда цель достигнута, она завершена. Пример цели. Я хочу жениться. Человек женился, все, цель у него выполнена. И если мы поговорим о таком понятии, как счастье, что такое счастье и как его достичь? Счастье, как его определяют психологи, другими словами, это уровень субъективного психологического благополучия. И можно привести такой пример, такое определение счастья. Конечно, определение счастья есть очень большое количество. Я хочу привести такой пример, что счастье – это насыщенная, осмысленная жизнь. Здесь хочу обратить внимание на слово «осмысленное». Дело в том, что человек является единственным живым существом, которым необходим смысл. Нам всем необходим смысл. То есть мы такие существа, которые просто без смысла, ну, мы жить не можем. И для осмысленной жизни нужно направление. И его-то как раз и указывают глубинные ценности. Вот она как раз и есть здесь связь, прямая связь между ценностями и счастьем. На самом деле, как достичь счастья? Как сделать так, как начать получать большое удовлетворение от жизни и иметь такое ощущение, ну, что жизнь такая полная, осмысленная? Все очень просто. Для счастья не нужно много денег. Для счастья не нужно там еще достигать каких-то невероятных вершин. Счастье можно... Человек достигает счастья, когда в жизни у него есть возможность реализовывать свои ценности. То есть счастливая жизнь – это такая жизнь, где человек реализует свои ценности. То есть жизнь полноценная – это значит служить тому, что мы ценим. И вот как раз здесь мы приходим к ответу на вопрос, как же связаны цели и ценности. Начали мы с целей, и я говорила об этом недостающем звене ценности. То есть ключевой момент правильной постановки целей звучит так, что цели должны ставиться, исходя из ценностей. То есть цели должны базироваться на глубинных ценностях человека. И в этом случае они становятся более значимы в личном плане, и сама жизнь начинает приносить гораздо больше удовольствия. То есть, двигаясь к целям, в основе которых лежат ценности, человек как раз и находит глубинное удовлетворение в нынешнем существовании. То есть это как раз и есть переживание счастья, переживание такой насыщенной, осмысленной жизни. Я хочу привести пример. Допустим, у человека глубинной ценностью является помощь людям. И вот уже на основе этой глубинной ценности он начинает выстраивать цели. То есть, например, задает себе вопрос, как я могу помогать людям? Допустим, одна из целей его будет пойти учиться на психолога. Потом, например, еще там, закончить какие-то курсы. Потом еще дальше идти в своем профессионализме, чтобы у него получалось еще лучше помогать людям. То есть реализовывать вот эту ценность в своей работе. То есть вот что называется, когда цели ставятся на основании ценностей. Если же жизнь ориентированной только на цели, то есть только на цели, которые не подкреплены глубинными ценностями, то есть за которыми не стоят глубинные ценности, не лежат, человек никогда не будет доволен тем, что имеет. И я думаю, что все мы, ну и все вы прекрасно знаете очень много таких примеров, когда человек двигался к какой-то цели, и по достижении этой цели, пусть она была очень там большая, значимая для нее, он чувствует опустошенность, он чувствует депрессию, и ему как будто бы некуда больше двигаться, и теряется смысл жизни. То есть это происходит только тогда, когда цель не была поставлена исходя из глубинных ценностей, то есть когда цель не была подкреплена глубинными ценностями. И причем еще пару слов хочу сказать про цели. Неважно, сколько целей человек достигает. Мы все знаем, что ощущение новизны, оно держится очень недолго. Оно держится очень и очень недолго за счет такого механизма нашей психики, который называется гедонистическая адаптация. То есть что такое гедонистическая адаптация? Мы всегда, наш организм так устроен, что мы способны адаптироваться к окружающей среде. Мы способны адаптироваться к переменам. Наш организм способен адаптироваться как к очень позитивным переменам, так и к очень негативным переменам. За счет этого мы остаемся живы. Если бы у нас не было такого механизма, мы бы просто какие-то стрессы и потери своей жизни просто бы не переживали. И поэтому неважно, там, скольких целей человек достиг, или там у него какое-то очень там, радостное событие произошло. Например, он купил дом. Покупка дома – это цель. Но он к этому привыкает. То есть к хорошему, как и плохому, человек привыкает. Поэтому ощущение вот этой вот новизны, оно держится очень и очень недолго. Это что касается, если цели не подкреплены глубинными ценностями. Но ценностно-ориентированная жизнь – это совсем другое дело, потому что наши ценности доступны всегда, неважно, какие обстоятельства, и мы знаем, что это такой непрерывный процесс, это бесконечный процесс, который движение по жизни, реализуя свои ценности, которому просто нет конца. Хочу привести такой пример тоже, чтобы показать. Вот, допустим, такая цель – стать врачом через 10 лет. И если эта цель у человека подкреплена, за этой целью лежат глубинные ценности, то какие здесь могут ценности лежать за этой целью? Допустим, помощь людям. Все то же самое, помощь людям. И это можно делать уже сейчас. Для того, чтобы стать врачом, мы знаем, что нужно очень много учиться. Например, для того, чтобы стать врачом, человек знает, понадобится 10 лет учебы для того, чтобы получить диплом, для того, чтобы стать врачом. Но если человек понимает, что за этой целью у него лежат глубинные ценности помощь людям, он уже эту ценность может реализовывать прямо сейчас. Это не значит, что ему нужно отказываться от цели, ни в коем случае. Это лишь значит, что все 10 лет, работая над достижением этой цели, он может получать огромное удовольствие от жизни в соответствии со своими ценностями. Или хочу привести еще другой пример. Пример цели, которая подкреплена ценностью. Допустим, человек хочет купить дом. Купить дом – это цель, да, потому что дом, когда человек покупает, все, цель достигнута, она вычеркнута. Но предположим, что финансовые обстоятельства таковы, что покупка дома может состояться очень и очень нескоро. И если человек считает, что он не может быть счастливым, не достигнув цели, то ему придется очень несладко. Но если он поймет, какие глубинные ценности лежат за этой целью, например, здесь может быть ценность обеспечить защищенность близких, например, глубинная ценность забота о семье. Заботиться о семье можно уже сейчас. Уже есть тысячи способов, как можно реализовывать эту ценность. Не надо, конечно, отказываться от цели, но можно уже сейчас получать удовольствие от заботы о близких и не обязательно для этого ждать покупки дома. И хочу еще привести примеры. Разница между целями и ценностями, то есть целями, в основе которых лежат ценности, и между целями, которые не базируются на ценностях. Например, цель «хочу получить более хорошую работу». Достигнутая цель, да, вы приняты, все, вы приняты, цель достигнута. Если за этой целью стояли такие ценности, как «я хочу быть продуктивным, творческим, активным человеком», это совершенно одна картина. Без постоянных ценностей это выглядит как? Досижу на работе до конца рабочего дня, да, и их быстрее бы. Я думаю, что здесь мы очень здорово можем проследить разницу между первым человеком и между вторым человеком. У первого человека у него такая более полноценная, осмысленная, насыщенная жизнь. Он понимает, ради чего он живет, он реализует свое творческое начало в этой работе, и эта работа доставляет ему удовольствие. А для другого человека в этом случае работа может быть как каторга. И здесь очень важный момент такой возникает, что, конечно же, понимаем, что далеко-далеко не все наши цели, они могут быть достигнуты, и они достигаются. И здесь как раз вот такой есть рецепт. Если вы несчастны, потому что цель не достигнута, вот такой рецепт. Во-первых, нужно определить, какие глубинные ценности привели к постановке данной цели. И спросить себя, какой небольшой шаг в сторону ценности я могу сделать уже сегодня? И переходить к действиям. Иногда так получается, что человек начинает очень-очень сильно циклиться на цели. И цель вот этого становится для него немножко как идея фикс. Немножко так становится как сама цель. Хочу тоже пример привести. Допустим, цель у человека – найти любящего партнера. Но и вот у человека, например, ну, при всех его попытках так и не получается это сделать. Но думать, что без партнера нельзя наслаждаться жизнью, это ошибка. Это очень большая ошибка, которая обрекает человека на страдания. Нужно как раз здесь и спросить себя, какие глубинные ценности за этим стоят, почему я так этого хочу, почему для меня так важно вот эта вот цель найти любящего партнера. И, допустим, глубинные ценности этого человека проявлять заботу, проявлять любовь. И когда человек поймет глубинные ценности, которые привели к постановке этой цели, он может понять, что можно притворять эти ценности в жизнь в других сферах уже сейчас. Я, конечно, не говорю, что это полностью заменяет партнера, да, конечно же, нет. Но это уже сейчас можно реализовывать эти ценности с другими людьми в других сферах жизни. И пока цель не будет достигнута, и не терзаясь пока этим. Вот. То есть таким вот образом очень важно понимать, какие же глубинные ценности стоят за всем этим. Чтобы дойти до глубинной ценности, нужно задать себе два вопроса. Вот они, два вопроса. То есть первое – чему служит моя цель? И второй вопрос – какие важные для меня поступки я могу совершать, когда достигну ее? Иногда эти вопросы можно задавать еще раз, то есть несколько кругов вот этих вот вопросов для того, чтобы добраться до глубинной ценности. Если человек не может найти ответ на этот вопрос, то тут нужно задуматься, а вообще это моя цель? Откуда вообще я эту цель взял? И почему она для меня важна? Может быть, это какая-то навеянная цель, может быть, это просто я взял ее откуда-то, ну, какую-то не свою идею. И здесь мы переходим еще, я хочу обобщить все, что до этого было сказано, почему ценности важны. Почему ценности очень-очень важны. Во-первых, ценности придают жизни цель и смысл, как я уже говорила. Они дают ощущение того, что упорный труд не напрасен. Они очень сильно мотивируют. Часто все значимое в нашей жизни сопряжено с трудностями, и ценности делают эти усилия очень, очень стоящими. То есть, а когда в жизни у человека есть смысл, то тут же очень рядышком есть и счастье. Есть ощущение, что человек живет полноценно и насыщенно. Далее. Связь с ценностями и активные действия в согласии с ними дают ощущение довольства, изобилия, удовлетворения. Ценностно-ориентированная жизнь приносит радость здесь и сейчас. На этот момент я тоже хочу обратить внимание, потому что кажется, вроде бы, да, что я говорила, что это бесконечный процесс, это как направление, как запад, да, движение на запад. Кажется, вроде бы, что ценности лежат как будто бы в будущем, но на самом деле они доступны нам здесь и сейчас. Уже сейчас здесь мы можем их проявлять. Ценности всегда с нами, они всегда доступны. И жизнь в согласии с ними приносит глубокое удовлетворение. Чем прочнее связь с ценностями, тем глубже ощущение самореализации. Здесь я тоже хочу сказать, что ценности, они лежат просто вот на расстоянии вытянутой руки от нас, даже ближе. Они рядом, и мы можем их реализовывать совершенно, абсолютно бесплатно. Здесь тоже хочу я привести несколько примеров. Допустим, если ценностью человека, одной из ценностей человека является любовь к природе, то мы знаем, что такой человек будет ходить в походы, возможно, он будет ездить в путешествия. Это очень здорово, если у него, допустим, есть деньги поехать на океан и полюбоваться видом океана. Но если у человека нет денег, он может прекрасно в своем городе, там, где он находится, любоваться восходами и закатами. То есть ценности, они рядом, они просто вот везде вокруг нас, они нас окружают. И мы можем их очень достаточно просто реализовывать. Или если, еще один пример. Если у человека ценностью является здоровье, конечно, можно поддерживать свое здоровье как? Купить, допустим, дорогой абонемент в какой-нибудь фитнес-клуб. Но если денег нет таких у человека, можно просто выйти на пробежку и начать бегать. Это будет совершенно бесплатно. То есть мы абсолютно можем вот уже прямо сейчас, в том месте, где мы находимся, найти способ реализовывать свои ценности. То есть ценности, они всегда с нами, они всегда нам доступны. Если человек живет в соответствии с ценностями, то не только получает мощный заряд энергии и радости, но он понимает, жизнь может быть насыщенной, богатой и осмысленной даже тогда, когда в ней происходит что-то плохое. А ценности можно применять и в плохих обстоятельствах. Ценности можно проявлять и будучи в тюрьме, и в больнице, и даже в концлагере. Мы об этом поговорим. Еще об этом. Чем больше действия соответствуют ценностям, тем плодотворнее будут отношения с собой, с окружающим миром, с другими людьми, и тем больше радости и отдачи принесет нам жизнь. Ну и последнее, что здесь. Жизнь, ориентированная на ценности, всегда приносит намного больше удовлетворения, чем та, которая движет цели. И вот сейчас я хочу поговорить о таком человеке, как Виктор Франкл. Я думаю, что, конечно же, всем знакомо его имя. Это очень известный австрийский врач, психиатр. И все, конечно, знают, что он прошел очень страшный концлагерь. Он был в Освенциме. И ему удалось пройти весь этот лагерь, выжить, остаться в живых. Но, к сожалению, вся его семья погибла, и его жена в том числе тоже. И он написал книгу, которая называется «Сказать жизни да». Так вот, то, что я сейчас хочу сказать, это, как сказать, такой вывод из этой книги. Это не то, что прямая цитата, но вот то, что он пишет про концлагерь, что «выживали не сильнейшие, а те, кто не забывал о своем предназначении, те, кто сохранял вовлеченность ценности». Ну, конечно, он не такими словами, но это такой смысл передается. «Они понимали, ради чего они жили. Был смысл переносить страдания. А кто упускал глубинные ценности, они теряли волю к жизни и погибали». И он писал о людях, да, которые даже в таких страшных и невероятных условиях, они проявляли любовь друг к другу, они проявляли помощь людям и так далее. И вот люди, которые знали, ради чего они жили, которые реализовывали свои ценности даже там, в этих страшных условиях, они выжили. То есть он говорил, что не физическое здоровье там было, ну, показателем того, выживет человек или нет, а вот именно насколько у человека есть контакт, был контакт со своими глубинными ценностями. И ценности самого Виктора Франкла. То, что его держало на плаву, то, что позволило ему выжить, остаться живым, пережить вообще эти очень страшные времена, это прежде всего любовь к жене, это забота о людях в лагере. Он был врачом, он даже там спасал жизни людей. И книга, ну книга это как цель, да, потому что это конкретный результат, я напишу книгу, да, это все, это уже конкретная цель, но через книгу он выражал свои, ну то есть глубинные ценности, которые стояли за его целью написать книгу, это вполне возможно, поделиться с людьми этой информацией. Опять же таки, помощь людям. И вот здесь есть несколько его цитат, я хочу привести. Вообще, когда я просматривала опять эту книгу, перед тем, как готовить эту презентацию, я просто поняла, что ну, вся его книга – это одна сплошная цитата. Просто все вот хотелось бы полностью сюда принести. Несколько цитат. «У человека можно отнять все, кроме последней свободы. Изменить свое отношение, выбирать собственное отношение к любым обстоятельствам, выбирать собственный путь». То есть человек – такое существо, которое мы можем сделать выбор. Мы можем выбрать свой собственный путь, несмотря ни на что. Ну и следующая цитата, она мне тоже очень нравится. «Я не побоюсь сказать, что в мире не существует более действенной помощи для выживания даже в самых ужасных условиях, чем знание, что твоя жизнь имеет смысл». И как мы уже понимаем, как мы уже поняли, что как раз смыслом наполняют жизнь – это глубинные ценности, когда мы понимаем, ради чего мы живем, и когда мы это очень хорошо знаем. Ну, скорее всего, что сейчас возник вопрос логичный, как же определить свои ценности. Здесь существует много путей и способов, как это можно сделать. Ну, начну с того, что, во-первых, есть опросники по ценностям. Во-вторых, можно задать себе вот такие вот вопросы. Все эти вопросы, которые сейчас здесь будут показаны, они являются рефлексивными вопросами, то есть на них желательно давать себе такой очень вдумчивый письменный ответ, потому что это такие вопросы, на которые нельзя ответить, наверное, сразу, сходу и вот так вот за 5 минут. То есть тут нужно посидеть, подумать. Первый вопрос звучит так. Что для вас по-настоящему важно? И вот здесь, если задуматься, здесь уже как раз и пойдут да, какие-то такие абстрактные категории, например, там любовь, там, или творчество, или еще что-то. Дальше. Следующий вопрос. Чему вы хотите посвятить свою жизнь? Вот представьте, что у вас совершенно нет никаких преград. Никаких преград, есть все условия для того, чтобы жить так, как вы хотите. Вот чему бы в этом случае вы посвятили свою жизнь? Каким человеком вы хотите быть? Какие отношения хотите построить? Если бы вам не приходилось сражаться с чувствами и избавляться от страхов, на что бы вы направили освободившееся время и энергию? Да? То есть если бы все было, никаких не было бы, если внутренних препятствий, на что бы вы направили освободившееся время и энергию? И здесь еще есть некоторые упражнения по определению своих ценностей. Вот такой вопрос. Если бы вы не руководствовались суждениями и мнениями окружающих, что бы вы хотели изменить в своей жизни, если бы у вас была полная свобода? Следующий вопрос, он тоже мне очень нравится. Если бы вы узнали, что осталось жить менее года, каким человеком вы хотели бы стать и чем хотели бы заниматься в оставшееся время? Очень часто, когда человек сталкивается реально с такой ситуацией, как раз вот на первый план выходят его ценности. То есть кто-то едет путешествовать, кто-то начинает очень усиленно проводить время с близкими людьми, кто-то начинает заканчивать какой-то свой творческий проект. То есть как раз вот глубинные ценности, они выходят в таких вот подчас экстремальных ситуациях. Что бы вы хотели услышать о своей роли в жизни людей после своей смерти? То есть, опять же таки, какой вклад в жизнь, в этот мир вы хотели бы сделать? И закончить свое выступление я хочу такими мыслями, что прояснение истинных ценностей – это одна из самых важных глубоких задач, которые нам приходилось решать за всю свою жизнь. И даже можно сказать, что в каком-то смысле они являются вопросом жизни и смерти, потому что они определяют разницу между полноценной жизнью и просто существованием. И я хочу сказать, что у человека есть не только возможность, но и реальная способность жить, служа тому, что он ценит. Совершенно, конечно, не обязательно, совершенно не значит, что мы в жизни достигнем всех своих целей. Да? Это не гарантия чего-либо. Но у нас есть все необходимое, чтобы выбрать курс. И вот здесь была такая картинка с бесконечной дорогой. Это как раз такая метафора ценностей, да, что мы выбираем направление жизни. И это такое очень приятное, бесконечное путешествие, которое нашу жизнь озаряет смыслом. Спасибо.
0: Ответы на вопросы.
1: Ольга, спасибо большое за эту тему.
2: Спасибо вам.
1: Давай теперь мы попробуем ответить на вопросы, которые к нам пришли за это время. Друзья, спасибо за то, что вы писали нам. Действительно много вопросов. Итак, ценности мотивируют или ограничивают?
2: Я думаю, что ценности только мотивируют. Я не могу сейчас просто даже представить ситуацию, в которой ценности могли бы ограничивать человека.
1: Елена спрашивает, может ли человек достичь состояния счастья, если из-за инвалидности он не может никак реализоваться и испытывает постоянную сильную физическую боль?
2: Я думаю, что да, может, даже в этом случае может. В этом случае, ну, я понимаю, что этот человек находится в очень тяжелых обстоятельствах, ему будет, возможно, сложнее, чем, чем просто обычным людям, но я бы посоветовала такому человеку найти свои ценности, потому что, ну, на самом деле ценностей у нас много. Это не один, не два, там, а их прямо целые, их может быть около 10, да, важных ценностей. И то есть и можно даже в таких условиях начать найти способ для реализации своих ценностей.
1: Спасибо большое. На основе чего должны формироваться ценности?
2: Ценности — это уже, я так представляю, что это уже то, что нам дано. Это то, что вложено в нас. То есть как вот, например, мы все рождаемся, у нас с какими-то чертами характера. У нас есть цвет глаз, цвет волос, у нас есть какие-то сильные стороны, слабые стороны. То есть ценности — это то, что у нас уже вложено. Их не нужно специально откуда-то формировать. Они уже есть у нас внутри, их нужно просто, как сказать, их нужно просто понять, понять, да.
1: Ну вот вы говорили, что ценности, они уже сформированы заранее, да? Если ценности сформировались такими, все мне должны помогать, все должны меня защищать, все должны за мной ухаживать, то тогда человек, никогда не получая в полной мере, будет всегда несчастлив?
2: То, что вы сейчас перечислили весь этот список, это не ценности.
1: Так.
2: Это мысли, это убеждения человека. Ценности, вот, они относятся к таким категориям, которые я здесь приводила. То есть это то, что человеку в жизни очень сильно важно. Например, там, искренность, любовь, именно вот в плане проявления, забота, творчество, профессионализм, помощь людям. Все должны мне помогать — это установка сформированная, то есть долженствование. Это не относится к категории ценностей.
1: Спасибо большое. А как менять свои глубинные ценности? Страшно ли их менять, чтобы не оказаться в проигрыше?
2: У меня сразу возникает вопрос, а зачем их менять? То есть ценности — это нечто, что вложено в нас, и у нас, как бы, у каждого человека есть свой набор ценностей. Например, для кого-то важно быть любящим родителем и проводить время с детьми, для кого-то более важно, для какого-то человека более важно развиваться в своем профессиональном плане, например, да, стать там мастером, профессионалом. То есть это такой данный набор, ну, как наши какие-то физические характеристики. Зачем их менять? То есть их нужно узнать для себя и реализовывать эти ценности, менять их не надо,
1: ну,
2: и не получится.
1: Следующий вопрос: может ли один человек помочь другому изменить свои глубинные ценности?
2: Я думаю, что ценности не поддаются изменениям, да, опять же таки, из того, что я сейчас говорила. Единственное, что мы... И зачем помогать другому человеку менять свои ценности? Мы можем здесь просто... Если у нас существуют различия в ценностях, мы можем просто с уважением относиться к другому человеку, к пространству другому человеку и к тому, что он другой, он не такой, как я. У него свои ценности, а у меня свои.
1: То есть ценности не всегда положительные какие-то?
2: Да.
1: Потому что следующий вопрос звучит так: не свойственны ли человеку по его природе эгоистичные глубинные ценности?
2: Нет. То есть нет, не свойственно.
1: Мои ценности меняются время от времени. Это нормально?
2: Я бы так сказала, как я уже говорила, что у нас их не одна ценность глубины, да, не две, у нас там их прямо целый набор. И просто в разный период жизни у нас на первое место выходят разные ценности. Допустим, у человека может быть одновременно две ценности. Это быть хорошим родителем и проводить много времени с детьми. С другой стороны, быть, например, профессионалом в своей работе. Но и вот когда рождается ребенок, мы можем понять, что две эти ценности, они пошли в противоречие. Но здесь нужно решить просто, что именно в данном периоде жизни мне сейчас важнее выбрать. И поэтому то, что как кажется, что ценности меняются, это не то, что они меняются. Просто, возможно, у человека сейчас другой этап, и на другом этапе жизни у него вышли другие ценности.
1: Спасибо большое. Друзья, спасибо за ваши вопросы, которые вы нам присылаете. Итак, мои ценности меняются время от времени. Это нормально?
2: Вот я как раз сейчас ответила на этот вопрос, да, что они не меняются. Скорее всего, что они просто выходят каждый раз, но новая ценность, другой период времени.
1: Очень важные советы. Через свои цели понять свои ценности. А где можно изучить этот материал поподробнее? Или есть похожий вопрос: какие книги вы посоветуете, чтобы начать научиться реализовывать свои ценности?
2: Да, хорошо. Да, очень, очень важные вопросы. Я прямо очень рада, что зрители заинтересовались этой темой. Это правда очень хорошая тема. Я могу сказать, что существует такой вид психотерапии, очень действенный, кстати, который называется терапия принятия и ответственности. по другому американскому названию она известна как «Акт». И есть книга «Ловушка счастья». Так, Расс Хэррис написал ее. То есть вот как раз можно поискать литературу на эту тему, ну, по поводу этой психотерапии. И там это, я бы сказала, что единственная, наверное, на данный момент психотерапия, где очень здорово прорабатывается вопрос вот именно как раз с ценностями, с целями, с ценностями. То есть вся эта информация, она оттуда. Но весь uh-huh. семинар, он построен именно на этой информации. То есть нигде больше в другом месте я не видела вот именно того, что, где бы этот вопрос так хорошо поднимался и прорабатывался. Там же тоже можно найти опросники. Я, правда, не уверена, что их можно найти в свободном доступе в интернете, но есть, uh-huh. ну, у психотерапевтов они точно есть, в книгах, литературах они точно есть. То есть опросники, ну, по выявлению своих ценностей.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Все это требует глубокого анализа себя. Но ведь не все к этому способны. Человек часто живет своими чувствами в моменте. Как остановить себя и понять все свои ценности?
2: Если только это можно сделать, если только у человека возникнет такое желание, возникнет такая цель – разобраться со своими ценностями, разобраться со своей жизнью.
1: Елена спрашивает, что делать человеку, который не чувствует себя счастливым, несмотря на то, что у него много разных глубинных ценностей? Ни на одну из своих поставленных целей он не достиг. Ни одной.
2: Здесь это хорошо, что да, понять свои глубинные ценности – это первый шаг. Второй шаг – это начать эти глубинные ценности проявлять. То есть насыщенная, ну, счастливая, полноценная жизнь, она возможна только тогда, когда человек именно живет в соответствии со своими глубинными ценностями, mm-hmm. когда он их проявляет в своих поступках. То есть понять – это одно, но понять свои ценности – это только полпути. Другая часть – это начать их проявлять. И вот уже здесь можно вот по этой вот дороге, да, если метафорические движения к ценностям – это как дорога, это как какое-то направление, можно здесь вот точечно ставить цели, небольшие цели, которые не надо ставить какие-то, начинать с каких-то сложных или великих целей. То есть мы можем к своим ценностям делать очень маленькие шажки. Например, если я говорила, что проявлять свои ценности – это намного проще, чем кажется, что они лежат уже здесь, вокруг нас, на расстоянии вытянутой руки. Mm-hmm. Если мое желание – помощь людям, не обязательно ждать, когда пройдет 10 лет, и я стану врачом для того, чтобы проявлять эту ценность. Если я помогу пожилому соседу пакет с продуктами донести до дома. Это вот уже шаг в направлении моих ценностей, это уже реализация моих ценностей, помощь людям. То есть ценности можно проявлять по-разному, есть тысячи способов их проявления.
1: Как жить в таких европейских странах, где учат совсем другим ценностям? Например, я вижу ценность тем однополых браков и так далее.
2: Да, здесь у нас, наверное, идет разница в понятиях. Я понимаю, что да, такие вещи тоже называются этим же самым словом «ценности», но то, о чем я говорила я, про ценности, о том, что это глубинное желание сердца, это нечто другое.
1: При партнерстве не получается ли, что один стремится добиваться реализации своих целей за счет ущемления целей и ценностей других?
2: Вполне возможно такое, конечно. Такое может быть, но это выбор человека, так себя вести. Угу. Да.
1: Следующий вопрос. Отличаются ли верующие и неверующие на уровне глубинных ценностей?
2: Я думаю, что здесь у людей есть очень много схожести, здесь очень много есть похожего. Например, приведу пример, да, как у верующего человека могут быть такие ценности, как там помощь людям, творчество, забота, любовь. Также у неверующего человека могут быть тоже такие же ценности, творчество, помощь людям.
1: А если я не могу понять, чему я хочу посвятить свою жизнь, мне пробовать все подряд, чтобы потом определиться?
2: Я думаю, что здесь, конечно, нужно подумать над этими рефлексивными вопросами. И с другой стороны, да, может быть, такому человеку помогут и вопросники по поводу ценностей. С другой стороны, то, что нам нравится, да, то, что нам не нравится, мы получаем из опыта. Угу. Поэтому это может быть хорошим таким способом понять, что нравится, что ценно. Это что-то попробовать себя в различных сферах, в различной деятельности. Потому что иногда мы находим, нашу реализацию счастья там, где даже не думали, что

0: Но если за этой целью не стоят глубинные ценности, то здесь это просто прямая дорога к выгоранию, прямая дорога к депрессии. И даже иногда такая цель может наоборот уводить человека от ценностей. Например, он поставил себе цель зарабатывать там миллионы, а на самом-то деле глубинная ценность у него проводить больше времени с семьей. Но это получается его цель, она уводит от глубинных ценностей. И тогда ничего. То есть, если человек отрезан от своих глубинных ценностей, то он не чувствует себя достаточно хорошо в жизни, я бы так сказала.
1: Спасибо большое. Еще раз спасибо большое, друзья, за ваши вопросы, которые вы нам пишете. Следующий вопрос, который у нас есть. Если человек вырос с определенными ценностями, расходящимися с тем, что в действительности поможет обрести мир и счастье. Как помочь ему поменять устоявшийся взгляд и ценности в жизни?
0: Здесь, скорее всего, опять мы сталкиваемся с тем, что разные понимания за словом «ценности» стоят. В данном случае, скорее всего, что здесь идет речь не о ценностях, а, может быть, о каких-то программах, установках, которые человек впитал от значимых людей, от какого-то близкого окружения. Потому что ценности, повторюсь, если мы берем за основание, что это глубинное желание сердца, то они уже вложены в человека. И их менять не надо.
1: Отзыв пришел. Спасибо большое за такую интересную тему.
0: Спасибо.
1: Правильные внутренние ценности и соответствующие им цели всегда ли дают ощущение счастья?
0: Опять же таки, меня немножко смущает здесь слово «правильные», правильные внутренние ценности. Ценности, они всегда правильные, то есть это то, что вложено в человека Богом, я бы даже сказала, по факту его рождения. Движение и реализация своих ценностей, она априори приносит ощущение счастья,
1: Где найти перечень 10 внутренних ценностей?
0: Есть опросники. К сожалению, они есть в книгах, которые я перечислила, но, к сожалению, не могу сказать, есть ли они в свободном доступе в интернете. Можно поискать литературу на эту тему.
1: Как обрести смысл жизни человеку, если он состарился и потерял всех своих близких людей, забота о которых были для него глубинными ценностями?
0: Понять, какие еще ценности у него есть помимо этого. То есть найти еще. Потому что ценности, опять же таки, это не единственная ценность, которая у него была, это не единственная вещь, которая для него важна. А поискать в жизни еще какой-то смысл, то, что для него важно.
1: Нелли пишет: спасибо вам за такую ценную информацию.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Ценности вроде хорошие и определены, но значит ли, что цели я все же всегда автоматически ставлю правильные?
0: Если ценности определены, и если человек ставит цели в согласии с ценностями, то да. Здесь почему тоже есть такой момент, не все однозначно так с целями, вроде как мы знаем, что цели ставить — это очень здорово и классно, но здесь существует такая ловушка, такая опасность потенциальная, что цели мы можем добиваться и ставить не свои, а какие-то чужие, какие-то навеянные модой, социумом, еще чем-то. Если человек ставит цели, и они внутренние его, то есть они базируются на ценностях, и он получает удовольствие от жизни, значит, все прекрасно у него. Значит, он ставит, значит, цели — это его. Он ставит их в соответствии с ценностями.
1: Юля пишет: то есть ценности — это то, что в общечеловеческом понимании всегда ценно?
0: Да. Именно так. Спасибо за такое определение. Прекрасное. Да.
1: Если человек заботится о других, помогает всем вокруг, но своих целей так и не достигает, поэтому несчастен, что вы ему посоветуете?
0: Он несчастен.
1: Да.
0: Понимаете, мы на внешнем поведении видим заботу о других. За этим внешним поведением как могут стоять глубинные ценности, так могут они и не стоять. То есть человек может производить эти вещи из каких-то других мотиваций, состояний, например, из страхов, из страха отверженности, из своих комплексов каких-то. То есть поэтому вроде бы как действие одно, вроде бы как действие хорошее, но мотивация за ними может стоять очень разная. Опять же таки, все то же самое, разобраться, почему, с какой мотивацией он заботится о других, почему он несчастен, опять же таки, поискать свои ценности, все то же самое.
1: Можно ли сказать, что глубинные ценности вложены в человека Богом?
0: Да, это именно, я думаю, что это именно так и есть.
1: Могут ли у преступников быть глубинные ценности?
0: Я думаю, что да, просто они очень сильно от них отошли. очень сильно. Человек, ну, это такая очень животрепещущая тема. Почему? Если бы нам всем

0: было бы свойственно, естественно, жить и действовать из состояния ценностей, ну, реализуя свои ценности, вообще этого семинара, этой темы не нужно было бы поднимать. Это все равно как нет таких семинаров, которые учат нас дышать, потому что мы и так дышимся, да, мы это все прекрасно делаем. Но здесь как раз все дело-то в том, что человеку не свойственно естественным образом жить из состояния ценностей. Очень многие люди, они отрезаны от своего сердца, они отрезаны, ну, там, от своей души, они отрезаны от своих глубинных ценностей. И поэтому и нужны такие семинары, которые вот помогут человеку задать правильные вопросы и вернуться к истокам. И, конечно, я думаю, что глубинные ценности, они есть у каждого человека. Они, ну, исключительно, наверное, я исключу здесь, ну, там, психопатологию какую-нибудь, да, там, психопатов, например, социопатов, но всем остальным другим людям, я думаю, что они свойственны, просто человек очень-очень сильно от них отошел.
1: Важно ли иметь цели или достаточно только глубинных ценностей?
0: Как раз ценности-то, они и проявляются у нас через действия. И поэтому мы волей-неволей, если мы проявляем, если мы знаем свои ценности и проявляем их, мы волей-неволей какие-то маленькие шажки делаем, какие-то маленькие пусть цели мы ставим. Но это, как я говорила уже, да, что только знать свои ценности недостаточно, их еще очень важно проявлять в своей жизни. А проявляются они именно через поступки. Это то же самое, как мы, например, мы не можем потрогать такое понятие, как честность. Но с другой стороны, столкнувшись с нечестностью, мы очень здорово понимаем, что это такое. То есть честность, да, нечестность, она проявляется через действие. То же самое наши глубинные ценности, они проявляются через действие.
1: Отлично. Спасибо большое, Ольга, за эту удивительную тему. Спасибо большое за твои ответы, которые дала на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Друзья, ценности – это не конечные цели, а только лишь направление. Когда цели связаны с ценностями, они становятся значимыми и обретают связь с нашей жизнью. Важно научиться строить эту взаимосвязь, и тогда жизнь обретет смысл. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал, оставляйте комментарии в социальных сетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

значит, дальше мне дороги нет. Растерянность тебе

Открой мне, Господи, открой мне, как доброе извлечь из боли, как слезы превратить в улыбку и как учиться.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Известная фраза «блаженны нищие духом». Каково ее значение и откуда она произошла? Дорогие друзья, вновь приветствуем вас. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Уткина Юлия Ефимовна. На наших встречах, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела», мы продолжаем исследовать Евангелие от Луки. И, может быть, кто-то из вас знает ответ на вопрос, который был задан в начале. Каково происхождение фразы «блаженны нищие духом» и откуда она взялась? Говорим мы сегодня, дорогие друзья, о Нагорной проповеди, как она записана в Евангелии от Луки.
2: Да, но прежде чем мы приступим к Нагорной проповеди, хотелось бы все-таки такое небольшое введение 17-го текста 6 главы прочитать, все-таки, что предшествовало Нагорной проповеди. А предшествовало, во-первых, избрание 12 учеников по Евангелию от Луки. А вот другое, о чем хочется сказать. 17 текста написано: «Сойдя с ними, с учениками, он стал на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи Иерусалима, и приморских мест тирских, и сидонских, то есть мест языческих, не иудейских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезни своей, также и страждущие, и от нечистых духов, и исцелялись». И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила. И написано «исцеляла всех». Угу. То есть вот после того, как эта сила, исходящая от Иисуса, мы говорили об этом в прошлой программе, она исцеляла людей, возможно, и духовно тоже, не только физических. После этого Иисус произносит вот эти слова – которые мы начали сегодняшнюю программу.
1: И вот, ну, насколько я вижу, я, кстати, прочитывала эти строки, наверное, не раз, но почему-то ты сейчас так ярко это прочитал, я себе представила вообще огромное множество народу слушало Нагорную проповедь Иисуса Христа.
2: Да, и еще вот если про силу мы говорили, сила, она не ломающая, не взрывающая, это не динамит, который там, сила там, да, или там не удар какой-то, а это сила, которая исцеляет, угу. Собирает, восстанавливает, там, не знаю, как еще его назвать.
3: Делает целым.
2: Да, наоборот, созидают. Это сила созидающая.
3: Да.
2: И сила, которая делает человека смиренным, кротким, любящим, честным и так далее. То есть вот сила удивительная.
1: Это в этом сила Нагорной проповеди или это, просто сила Христа?
2: Нет, мы говорили о силе Христа. Вот это сила Его, исходящая от Него сила. И вот эти люди, о которых ты сейчас сказала, представьте их радостные лица после того, как Иисус исцелил всех, никто не остался обойденным. Тут сказано как бы в абсолютном таком отношении, что никто не был там несчастным. Вот там на этой горе, на этом месте.
1: Ну да, Нагорная проповедь, то есть проповедь на горе.
3: Но пришли-то ведь сначала именно несчастные люди, нуждающиеся,
2: да?
3: В исцелении.
2: Больные, да.
3: Да.
2: Одержимые духом
3: нечистым. Может быть, даже просто в пропитании. И мы видим, как Господь, прежде чем что-то говорить, Он кормил людей.
2: Ну, здесь не сказано, что Он их кормил, да, в данном случае.
3: Да, но в других местах
2: есть,
3: да, то есть, когда Господь перед тем, как говорить слово, Он всегда восполнял нужду человека. Нужду вот в том, в чем Он именно на настоящий момент.
2: Да.
3: Есть Его нужда.
2: О чем я хотел сказать еще? Что вот эти люди уже были блаженными. Вот те, то есть счастливыми. Блаженство – это счастье. И они уже были осчастливлены Христом.
1: А вот давайте остановимся. То есть вот Нагорная проповедь, она включает в себя заповеди блаженства. И поэтому вот, Коля, ты эту тему сейчас, да, раскрываешь, что блаженны, то есть счастливы.
2: Мы как бы предваряем вот эти слова. Блаженны, нищие духом. А они вот стоят вот уже счастливые. Вот уже. Что еще желать, казалось бы. Ну, лицезреть его только осталось. А он им еще говорит вот целую проповедь, целое, ну, учение, что ли, христианство. Это ведь краеугольный камень, основа.
1: То есть можно сказать, что Нагорная проповедь – это краеугольный камень христианства.
2: Ну, я всегда так думал. Когда читал впервые Библию, или там не впервые, а сначала, в первые годы своего христианство, что ли. Я всегда думал, что вот Нагорная проповедь – это вот мне дают понять, что же такое христианство. Вот его основы. Вот то, что я должен вначале постичь, что ли. К чему я должен быть готов. Что от меня Христос ждет. И когда он очень говорит, блаженные нищие духом, уже как-то... А я нищий духом. Так вот, да что? Я должен быть нищим духом? Я вот наоборот... Кажу себе, что духом-то богат. Я же вот не случайно Библию читаю, потому что дух меня как бы ведет.
3: А ведь, Николай Генрихович, где-то написано, что просто блаженны нищие. Не просто нищие духом, а именно блаженны нищие. Те, кто не имеет ничего. Нищий – это тот, который идет и просит. У него нет ничего.
1: Оказывается, он счастлив.
3: А он счастливый.
1: Блажен.
3: Ему нечего терять.
2: Но опять же вспомнил, что он обращается к кому? К осчастливленным людям.
3: Да.
2: То есть там не было несчастных. И он говорит, что вы блаженны нищие духом. Тут, наверное, я не знаю, как эти люди восприняли вот эти слова. Исказилось как-то у них там лицо, или там недоумение какое-то возникло. Или они это все приняли как на ура, вот то, что сказал Христос. Может быть, это было понятно, может быть, им? Только одним ученикам непонятно.
3: Но я так понимаю, что именно он сказал им как, осознание, для осознания их, что они счастливы именно потому, что они нищие духом. И они это, вот те, кто слушал его, я думаю, что они именно приняли, что это относится к ним.
2: Ну,
3: Потому что он осчастливил их.
2: Он осчастливил их, блаженный нищий духом.
3: Да.
2: Как бы подтвердил еще.
3: Да, того, точку что... поставил.
2: Да, как... вот пришли
1: нет,
2: такие.
1: Нет, это, наверное, не точка, это все-таки это первая заповедь Нагорной проповеди.
2: Да, да. Да. Потому что там
1: первая заповедь
2: есть.
1: Блаженства.
3: Да, да.
2: Но с этих слов начинается проповедь, да. И Господь как бы расставляет по местам заповеди. Вот все то, что Господь дал когда-то на Синае, Он их расставляет. У Матфея особенно это заметно в его интерпретации Нагорной проповеди. То есть он дает проекцию закона на повседневную жизнь человека.
1: Вот то, проекцию закона Божьего?
2: Проекцию закона Божьего, да, что Господь хочет от нас.
1: Нагорная проповедь – это проекция закона Божьего на повседневную жизнь человека. Очень интересно. Хотя по-прежнему продолжает оставаться непонятным, что же это такое блаженный нищий духом.
2: Ну, если еще говорить о Евангелии от Луки, то мы можем вспомнить, что автор этого Евангелия, он заимствует, он не сам был очевидцем слов Иисуса, его действий, он даже с ним не общался лично. Он заимствует это все из источников других очевидцев. Вот он собирает это все, и по порядку все вот так вот он нам расписывает. По порядку, он даже подчеркнул. Ему это было важно, вот это все вот как бы как историк, идет вот так все, событие за событием, все чуть не по хронологии даже. Mm-hmm. Это он делает. Он старается как бы расставить одно за другим вот эти события из жизни Иисуса Христа, чтобы нам было все это понятно. Поэтому мы видим некоторую разницу
3: наверное,
2: с другими.
3: И, наверное, ведь не только из написанных источников он черпал информацию, да, и он черпал и из уст очевидцев, которые непосредственно были с Иисусом Христом. Потому что написанных-то посланий еще да. к тому времени было не очень много, да?
2: Вряд ли он вот такие вот уже готовые, что ли, конспекты
3: да,
2: где-то
3: то есть
2: брал.
3: Тут скорее, уже такие устные, да?
2: Записывал скорее со слов, скорее всего.
1: Итак, вот вопрос, заданный в самом начале, что это за известная фраза «блаженны нищие духом»? Это первая заповедь блаженства из Нагорной проповеди Иисуса Христа.
2: Да.
1: Про нее давайте поговорим, что же она такое означает.
2: Эти слова совершенно не стыковались с тем, чему учили книжники и фарисеи того времени, то есть передовые люди.
1: Да, потому ты говоришь, что, наверное, участники, слушатели Нагорной проповеди были очень удивлены, у них, наверное, глаза просто такие, расширились от удивления. Как это так? Блаженны нищие или блаженны нищие духом?
2: Это особенно расширились они у тех, кто считал, что как раз богатые блаженны-то. Что они счастливые люди, потому что какая же вера, какое же, там, я не знаю, общение с Богом без того, что Бог тебя не благословил чем-нибудь, там, стадами или там, деньгами, положением в обществе. И если ты нищий, то какое же тут благословение быть нищим? Вот у этих людей, но не у тех, которые стояли там исцеленные. Я вот не верю, что они там изумились особенно. Может быть, там их немножко так, ну, удивило, немножко так, опять же. Но я не думаю, что вот ощущение радости у них исчезло после того, как он сказал вот это у тех людей.
1: Может, наоборот, даже усилилось?
2: Может быть, это было им понятно, опять же. Но вот учителя закона, фарисеи, книжники, такие люди, искушенные в Священном Писании, вот для них это было новостью, конечно. Потому что Бог считался, что слово «богатство» происходит от слова «бог» вот в нашем русском языке.
3: Ну да. А тем более, еще более недоумение возникло у них, да, когда он потом говорит: «Горе вам, богатые». То есть блаженны нищие, а горе вам богатые.
2: Кстати,
3: то
2: очень есть, когда интересно.
3: В человеческом мнении, то есть счастливые – это те, кто богат и имеет возможность удовлетворить свои нужды, не задумываясь ни о чем.
2: Это вот, кстати, сказано здесь, в 24-м же тексте, напротив. То есть Иисус как бы делает параллель вот такую: одним так, а другим вот так. То есть если нищим блаженство, то напротив, богатым-то горе. И почему-то у Луки только...
1: Прочитай, пожалуйста, Коль, как написано.
2: 24 стих. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». То есть Бог утешил их уже. Я думаю, что это от Бога утешение или нет? Или, может быть, не от Бога? Но они получили утешение.
3: Но Господь дает каждому. Мы ведь читаем, да, это ведь тоже у Луки, когда о Лазаре, о богаче и Лазаре, да, притча.
2: 16 глава, да.
3: Да, она очень интересная, да? То есть о том, что действительно, он говорит, блажен Лазарь-то, да? Потому что он
2: утешается
3: на лоне Авраамовом, да? А горе как раз богатому, да? Который имел все в своей жизни, но...
2: То есть он получил свое утешение при жизни.
3: При жизни. Получил и здесь он тоже говорит.
1: Он получил свое утешение тем... Он утешился тем, что он хотел иметь, по своему разумению.
3: Да. Что он пользовался всем тем, чем
2: он
3: наградил
2: его Господь. Он был блаженный в этой жизни, но оказалось, что в следующей жизни тебя ждет ничего, в общем-то. Горе того, что ты вот так вот прожил эту жизнь, не задумываясь о вечности, не задумываясь о Боге, не нуждаясь совсем в Боге. Потому что
1: то есть
2: вот как
1: мы
2: раз
1: ведь...
2: блаженство, вот это нищета духа, это же нужда в Боге.
1: Да, ага. То есть мы не утверждаем, что богатые люди, они не благословлены Богом, потому что они богатые. А мы противопоставляем, что вот нищета духа – это нужда в Боге, а богатый человек, он себе считает уже, что он все приобрел, всего что
2: достиг.
1: Ему нужно, у него нет нужды в Боге.
2: А что ему еще нужно? Все есть. Потом, я никому плохого ничего не делаю, я хороший человек, я положительный, у меня полно положительных качеств, меня ценят в обществе, меня даже выбирает он куда-нибудь там. И зачем
3: горе,
2: мне Бог?
3: Но горе-то ведь, наверное, именно в том, что вот он говорит, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие.
2: Да.
3: А у тех, у кого богатство, да, кто считает себя богатым всей жизни, у них просто она короткая жизнь-то.
2: Царство Божие на земле.
3: На земле, да. То есть она слишком короткое время даже пользоваться тем богатством, которое человек имеет. А у человека нищего, у него нет окончания жизни. У него Царство Божие ему обещано. И вот его счастье в чем.
2: Нищий духом, человек нуждающийся, можем вот это подчеркнуть. То есть у него есть какая-то нужда. В чем эта нужда?
1: Угу.
2: Самое главное.
1: Боги. Нищий духом.
2: Нищий духом. Он себя осознает, он, во-первых, себя осознает нуждающимся. Ему это нужно. Ему нужно. Ему не хватает, допустим, милосердия. Или не хватает
1: своего
2: веры.
1: Собственного.
2: Своего собственного. Хотя, может быть, и не только своего. Может быть, и от окружающих он испытывает одно там, не знаю...
3: Презрение.
2: Одни, да.
1: Угу.
2: Или там любви ему не хватает, как внутри, так и извне. Опять же, ему надо это все. Он где-то ищет это, не находит, может быть, в себе не находит, прежде всего. Не находит в окружающих. Угу. Но Иисус говорит, а он найдет в Царстве Божьем, он найдет во мне это, Иисус говорит.
1: Угу.
2: То есть в Иисусе.
1: То есть даже, может быть, не в вечности, а ведь, ну, говорится, что Царство Божье внутри вас есть. оно да. и при жизни на этой земле, оно с нами, оно у нас, оно внутри нас. То есть мы уже счастливы, когда мы ну вот, ощущаем свою нужду в Боге.
2: Да, они, вот нищий духом – это человек, который ищет поддержки, ободрения, утешения, исцеления, может быть. Глядя на эту толпу, вот они… Они нашли это все здесь. Вот сейчас у ног Христа это все нашли.
1: То есть ищет не в себе, ищет не в окружающем мире, ищет в Боге.
2: Ищет в Боге прежде всего, да. Mm-hmm. Потому что в себе-то он этого не находит. Но это ему нужно. Вот это он осознает. Богатый, он, вот, о котором говорит Христос, вот об этих богатых, не о всех, правильно, да. Mm-hmm. Но вот о тех, которые вот не нуждаются ни в чем, вот это богатство губит. Угу. Может быть, не случайно тому юноше сказал, иди продай все, как-то в другом Евангелии, отдай, все раздай нищим, угу. а ты иди за мной и проповедуй Царствие Божие. Может быть, вот поэтому он сказал тогда, угу. потому что оно тебя погубит, это богатство угу. в результате.
1: Просто мы знаем, что, например, герой веры Авраам, патриарх, он был очень богатым да. человеком. То есть, ну, как там некоторые подсчитывают, что в пересчете на современную экономику там, он был миллиардером. Но, тем не менее, он друг Божий, он герой...
3: Давид, царь.
1: Да, царь Давид, царь богатый.
2: А если мы вспомним, в чем нуждался Авраам, то мы увидим его глубоко несчастным, потому что у него не было наследника. Он, Господи, что ты мне дашь? Ну, что ты мне еще дашь? Вот все вот у меня есть, ну, что ты мне еще можешь дать? Мне сын нужен, а мне вот это вот не нужно. Кому я это все оставлю? У меня нет наследника. Он был страдающим таким да, вот да, да. богатым богачом.
1: То есть он жаждал, он испытывал вот нищету духа. Да? Давид говорил, Господи, сердце чистое сотвори во мне, дух правый да. обнови внутри меня. То есть он тоже свою нищету духа.
2: А он видел духовную нечистоту свою, духовную нужду. Да. В этом. То есть мне не хватает духовных сил, чтобы противостоять сатанинским искушениям. И он падает в эти искушения, впадает, а потом раскаивается, сожалеет искренне. Господь мгновенно его прощает. Стоило бы сказать, и ты прощен. То есть я согрешил. Только стоит признаться, вот насколько...
3: Да даже Даниила вспомнить, да? Хотя он был в Вавилонском плену, да? Но он... как бы видя вот эту вот нужду в очищении, да, он приравнивал себя с тем народом, который, Господи, я сам с нечистыми устами, да, и живу среди народа mm-hmm. с да. нечистыми устами.
1: То есть это тоже нищета духа?
3: Это нищета духа. То есть, хотя человек был богатый. То mm-hmm. есть мы сейчас пытаемся сказать о том, что не всем богатым горе. То есть они не все получили уже то, что хотели.
2: И не все нищие блаженны тогда.
3: Да, и не все нищие блаженны, да. То есть вот здесь все-таки именно нужно понять вот золотую середину, которую Господь хочет выделить, да, то есть вот это именно сердце, открытое к воздействию Бога, да, которое ищет Бога, да, то есть да. при всей своей, может быть, материальном богатстве, таком осязаемом, да, он понимает, что он нищ, и он нуждается в Боге ежеминутно, потому что без Бога он ничто.
2: То есть вы вот эти люди, он говорит, вы пришли ко мне, чтобы получить исцеление, или там духовное там какое-то, или физическое, получить ободрение, утешение. Вы его получили, и вы блаженны. Вы нашли меня, говорит Иисус. Вы пришли к... То есть человек нищий духом, ему нужен спаситель. Он понимает, что он сам себя не спасет никак, и сам себе помочь он не в силах. Вот такая нужда. Это есть человек, вот у нас. Я понимаю, что я сам себе помочь не в силах.
1: Это и есть нищета духа.
2: Если это и есть, то это уже нищета духом. Это уже нужда. Угу. И когда человек приходит с этим к Спасителю, когда он открыт, что ли, для него, для Спасителя, для меня, не духа его, то тогда действительно происходит вот это вот, наступает блаженство. Иисус говорит, вы пришли по адресу, вы пришли именно туда, куда нужно. Угу. Вы получите именно то, что вы ищете. Угу. Если богатый ищет богатство, ну, ты получишь его, но, извините, тебе,
1: не, в общем-то... Не все оно тебе даст.
2: Я тебе не завидую. Тебя ждет незавидная участь, если ты так вот останешься вот в этом богатстве своем. Угу. А если ты вот откроешь себя перед Богом, увидишь свою вот эту нужду в нем и свою зависимость от него, вот тогда ты блаженный. Угу. С этого начинается как бы восхождение человека к Богу.
1: Вот мне хочется такую сейчас провести параллель. Мы с вами рассуждаем на всех наших встречах о том, что такое Евангелие. Мы говорили о законе Божьем, что закон Божий ведет человека ко Христу, что это, ну, что он, что ли, Христос дает человеку силу. Это Евангелие. А как Нагорная проповедь? Она тоже ведет человека ко Христу, то есть она тоже дает человеку силу?
2: Несомненно.
1: Да.
2: Вот эти слова Христа, они дают мне ободрение, что какой бы я ни был, в каком бы подавленном состоянии, там, в каком бы, какой бы, может быть, и физической нищете я ни находился, у меня всегда есть надежда, всегда есть путь, в который могу выйти из этого состояния.
3: Да, интересно даже, да, вот Павла вспоминаешь, он, будучи в тюрьме, говорил, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. То есть все, человек уже, там, можно сказать, был в безнадежном состоянии, да. Да, в заключении, да, но писал такие слова, да, но что это, все возможно.
2: Нужно правильно понимать, только он не говорит, что он теперь всемогущий, что он сейчас вот раз, и стен нет. То он говорит, все, я могу перенести,
3: да,
2: могу,
3: да,
2: выдержать.
3: Так а я и говорю, то есть да? В том состоянии, уже отчаянно, можно сказать, когда человек в безысходном состоянии, а он пишет письмо, да, в послании к филиппийцам, да, что все могу в укрепляющем, и вы сможете преодолеть все то, что на вашем пути встречается.
2: Да.
1: Да. Действующие у вас силы.
3: Да, действующие у вас силы, да.
1: Встречи.
2: Человек, нищий духом, это человек, способный к покаянию. Еще вот одна такая, одна черта такая.
1: Интересно.
2: Если богатый на это, вот то, что он уже все имеет, ему ничего не нужно, он вот он как бы черствеет в этой способности. И в конце концов доходит до такой стадии, когда Дух Святой уже не может к нему пробиться. И он уже не откликается на его призыв покаяться в своей греховности, в своем неправильном там поведении, словах, делах. А вот человек, нищий духом, он, этот человек открыт всегда для Святого Духа. И он, если сознает свою греховность, он раскаивается в ней и говорит: «Господи, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот это человек
3: опять
2: нищий
3: Павла
2: духом.
3: Вспоминаю.
2: Без Павла, да, очень много он написал в Новом Завете, да, посланий. И все время приходит на ум вот его именно вот такие вот заявления, его возгласы, что ли. Бедный, ну как, какой же бедный? А вот не бедный, ты говорит Христос. Это ты вот как раз блаженный, что вот так вот признаешь себя, ну, несостоятельным, что ли, нуждающимся.
1: Не самодостаточным.
2: Да.
1: То есть сам в себе недостаточно.
2: И в своей гордости ты не погряз.
3: Да, интересно, вот Павел как раз перед вот тем, как он сказал, да, что хочу, то не делаю. Чего не хочу, то делаю. И потом он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего, да, тела смерти. То есть это, ну...
1: Это он признает свою нищету духа.
3: Свою нищету духа. То есть он понимает...
2: Бедный, он говорит.
3: Бедный, что, бедный. Я нищий, я ничего не имею, поэтому... Да. И только Христос, только Дух Святой может действовать и давать силу.
2: И вот Иисус говорит, что такие люди, они обогатятся. Потому что, ну, он говорит о блаженстве. Вы обогатитесь Духом Святым, вы получите и утешение. Вот как сейчас вы получили исцеление, вы получите также и Духа Святого, и получите все, что вы ищете у Христа. Вот всех его
3: благословений. Тут вообще Царствие Божие есть ваше.
2: И потом, да, и в итоге Царство Божие. Да. Вы получаете
3: его. То есть вы
2: его.
3: Будете царями.
2: Вход открыт. Что еще нужно? Во Христе, как у нас в Псалме, нищий скажет, я богат.
3: Да, да, да.
2: Вам нужен Христос. Все. Имеющий Христа имеет все. Угу. Не имеющий Христа, сколько бы богатств ни было, не имеет ничего. Иисус им сочувствует и говорит, ну, угу, горе.
1: Ну что, не то богатство вы ищете, да?
2: Да.
1: Что искать земное богатство – это не порог, это
2: нет,
1: не
2: конечно,
1: грех, это не проблема. Главное – это искать богатство духовное, обладая всем тем, ну, чем вот Господь тебе позволил обладать в этой жизни.
3: И как раз нищим духом, да, Петр говорил, да, и он обращался именно к таким людям, да, вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел, да, чтобы возвещать совершенство пославшего вас в этот мир. – Да. То есть это именно обращение его тоже к нищим духа.
1: Да.
3: И именно... только нищий духом может быть тем вот посланником Божьим, что да, называется.
1: Да. Именно вот поэтому ты сказала, да, что в Царстве Небесном мы цари. Не
3: цари,
1: потому, что мы,
3: да.
1: нам есть чем гордиться, мы там только благодаря Господу будем, да, а потому что Он сам нас называет, что вы царственное священство. Ну, то есть вы соединились со мной, вы Христовы, поэтому только благодаря этому.
3: Да, вы получили наследство и царей, и священников.
2: Да. Дальше Иисус говорит второе блаженство. Это мы только о первом говорили.
3: Да, да, да.
1: Это второе блаженство, которое на Нагорной проповеди.
2: Да. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Алчущие – это голодные, ищущие пищи.
3: Да.
2: Хотят насытиться. Блаженны те, которые это что-то ищут, алчут, то есть. Ибо насытитесь.
1: Видимо, вот то же самое, наверное, духовное, да?
2: Созвучно, да.
1: У этого преломления, что блаженны вы не потому, что вам есть нечего в физическом смысле, а блаженны вы...
2: Ну, да.
1: Чего вы алчите? Что вам нужно?
2: Вспоминаются другие слова, о которых мы говорили.
3: Не хлебом
2: одним, да?
3: Да, да.
2: Будет жив человек. Это из Второзакония цитата Иисус привел. Он говорит, не хлебом одним, но Словом Божьим, всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот этим действительно вы насытитесь.
1: Да. Алчущие, жаждущие правды.
3: Это ведь у Матфея
2: праведности,
3: записано, да?
2: Да. Праведности.
3: Да.
2: Человек хочет быть праведным. Он этого всей душой жаждет и алчит. Что ли? Угу. Это ему нужно. Он, опять же, осознает свою духовную нищету, что ему не хватает вот этих качеств, вот этих честности, твердости, смелости не хватает, принципиальности, может быть, любви не хватает. Вот он это опять признает, и он этого хочет. Угу. Он этого жаждет. Он алчит, то есть.
1: Угу. Он голоден по этому. Ну, если еще одно слово употребить, голоден.
2: Ну, мы находим некоторый есть такой синонимизм, да, вот с нищетой духа, что-то это родственное.
1: Да.
2: Если нищий, он...
1: Может быть, даже это раскрывается. Вот нищета духа, она раскрывается через вот это алчущее, жаждущее.
3: То есть это более сильное уже состояние, да?
2: То есть я хочу есть, и Иисус говорит, вы насытитесь, то есть вы утолите свой голод. Вы будете сытыми, что ли. А вот в противоположность сказано, да, вот если мы параллель опять найдем.
3: Горе вам, пресыщенные ныне.
2: Наевшиеся, то есть.
3: Да, ибо алчите, да, ибо взалчите.
1: Вот никогда я на это не обращала внимания, что, оказывается, параллелизм вот именно в Нагорной проповеди, изложенной евангелистом Лукой, есть вот этот вот параллелизм, да, что блаженны вы, когда вы алчите, и горе вам, когда вы пресыщены. Я никогда вот, ну, не замечала, что идут параллельно эти тексты.
2: Ну, это удивительно, Лука, он вот это подметил. Он не случайно вот не стал следовать Матфею и там пересказывать его проповедь. Он, наверное, проявил уважение к Матфею, поскольку тот был очевидцем и слушателем этой проповеди. Но он не мог пройти мимо краеугольного камня христианства. И вот свои, как бы, ну, свое видение этой проповеди он вложил в четырех всего, хотя у Матфея их восемь, в четырех всего блаженствах, заповедях. А у Матфея вообще о горе он в Нагорной проповеди не говорит.
3: Да, там о счастье только.
2: Не пишет. Да. А здесь вот он как бы противоположность, что чтобы было больно, наверное, понятно, да? Что, ну что я могу присытиться? Я могу присытиться, послушайте, да я хороший человек, да я никого не обкрадываю, да я никого не ругаю даже, я вообще тихий, мирный.
1: Добро делаю?
2: Я работаю от и до, я делаю только добро. И почему это мне нужен Христос? Зачем? У меня и так все есть. Угу. И вот это состояние пресыщения духовного, что ли, человек себя оправдывает еще к тому же, он кому-то что-то сделал нехорошее, он говорит, ну, что подумаешь, ничего страшного, это мелочь, это так. Да и потом, все так делают, ничего страшного, нет.
1: Может, ему это на пользу пойдет?
2: Ну да, может, в воспитательных целях. То есть человек не ищет праведности, а он оправдывает себя. Я и так праведный.
3: Интересно, вот вы говорите, да, а я вот просто как бы мне представилась сцена, ну, вы все прекрасно знаете, Марфа и Мария, да? То есть Мария сидит у ног Иисуса, да, а Марфа заботится об большом угощении, да, заботится, много чего делает, да, и говорит, ну, Иисус, тебе что, дела нет, что она сидит тут и не помогает мне? То есть я все делаю, а она сидит, ничего не делает, и ты ей об этом не скажешь. Да еще, мало того, поощряешь ее, что она имеет особую часть. И вот это вот, ну, вот нужда, да? Мария ведь всегда, она нуждалась, и она проявила вот такую любовь к Богу, да, что, да, что он сказал, что они, когда будет проповедано Евангелие, то и о ней будет сказано. Потому что та любовь, которую она вот отдала, да, и вот это, потому что она алкала и жаждала, да?
2: Ну, вот возникает другой вопрос, а в Царстве Божьем будет там какой-то голод? Или там вот эта жажда чего-то, или нет. Потому что в Царстве Божьем вроде бы, ну, что еще там жаждать? Там не будет, наверное, никаких вот таких вот мук и голода,
3: и жажды. Ну, Господь же сказал, что отрет всякую слезу с очей наших, и уже не будет этого.
2: Забота.
3: То есть оно уже останется все здесь. То есть тот путь земной, который мы прошли, мы, ну, сполна, я думаю, всего хватили лиха.
1: Но, может быть, все-таки нищета духа-то и останется. И вот желание восполнить эту нищету Иисусом Христом, единением с Ним – может быть, это и останется навсегда.
2: Так это значит, и голод останется?
1: То есть, и голод останется.
2: Тебе всегда нужно, будет хотеться общения с Христом. Тебе всегда будет к Нему тянуть и узнать Его еще лучше. И общение с Ним, вот это и есть вот голод. Общение с Богом. Вот этим,
1: желание общения.
2: Вот этим, это чувство испытывали Адам и Ева, наверное, когда были еще безгрешными. Вот. Пожалуйста, ешь, что хочешь, там, насыщайся, как хочешь. Но им нужно было общение с Богом обязательно. Они этого страстно желали. Алчали, что ли? Алкали? Да. Жаждали этого. То есть вот эта жажда, этот голод никогда, наверное, не покинет в Царстве Божьем тех, кто туда попадет.
1: Да. Ну, это лучший голод, который только можно испытывать, потому что он постоянно удовлетворяется, он постоянно утоляется, и это может происходить, и это будет происходить бесконечно, всю вечность мы будем насыщаться Господом, благами Его.
3: Присутствием.
1: Да.
3: То есть именно там же он солнце правды, да, что нету нужды даже в солнце, потому что сам Бог этим солнцем является.
2: И вот Иисус говорит о тех, кто этого не поймет, что вы все-таки это поймете, что вам нужно прежде всего общение с Богом. Он говорит, пресыщенные ныне, ибо взалчите, ибо вот этот голод все-таки придет, и жажда Слова Божьего, да, голод по Слову Божьему, как в пророчествах записано, что будут такие времена,
3: время
2: когда
3: такое.
2: Будут искать люди не пищи нигде, а где вот Слово Божье найти, услышать его, что же будет с нами дальше-то, и что нас ждет. И это будет только слишком поздно, к сожалению. Потому что вот о тех, кого Иисус имеет в виду, говорится, горе вам. Это будет уже, ну, человек пожинает плод, то, что он сеял в этой жизни. И результатом является то, что он не получает следующее. То есть не получает общения с Богом больше. В результате своих грехов. Давайте дальше еще блаженство посмотрим. Блаженные плачущие.
1: Это третья заповедь блаженства из Нагорной проповеди.
2: Да. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Дается обетование. Кроме того, что вы сейчас уже блаженны, что плачете, но в будущем вы будете смеяться.
1: Ну вот опять парадокс. То есть как могут быть блаженны плачущие? Ну, плачущие, может быть, от смеха, но ведь тут нет, наверное, имеется в виду.
2: Ну, слезы радости, конечно, это тоже слезы, да. Но нет, это не об этом человек плачет. Он, опять же, плачет о том, что мы говорили с вами в предыдущих двух блаженствах. То есть он плачет о своей духовной несостоятельности, о своей, ну, о своих неправильных поступках. Он раскаивает. Это покаяние. Он глубоко раскаивается в том, что он неправильно ведет свой образ жизни, или там обижает близних, или нанес кому-то вред такой, что уже не исправишь ничего. Вот это плачущие вот об этом люди. Не просто плачут, просто вот так вот, там каприз какой-то, или что-то ему не дали, он плачет, как ребенок. А здесь Иисус имеет в виду, опять же, духовное состояние человека, раскаивающегося в своих грехах. Тут о покаянии идет речь, скорее всего.
1: То есть поэтому он блажен, что он плачет, потому что он раскаивается.
2: Потому что дальше написано, потому что вы смеетесь.
1: Вот вы смеетесь, это уже будут слезы радости, что Господь в нашем сердце победил.
2: Потому что вы получите прощение, потому что вас Бог простит. Если вы будете у Него просить прощения за свои грехи, то неизменно последует прощение. Конечно, это если искренне. Но я не знаю, как можно наигрывать слезы, вот, как можно так сыграть, слезу выпустить, что да, я действительно плачу, и действительно мне плохо и тяжело, это вряд ли сыграешь так.
1: Ну
2: вот.
1: Да, это искренне.
2: Большим артистом надо быть. Но Иисус говорит, что вот ваше покаяние будет принято, потому что оно исходит как от плачущего, то есть человека искреннего, человека искренне сожалеющего и искренне желающего все-таки что-то изменить и в своей жизни, и в жизни окружающих, сделать им, может быть, какое-то добро взамен того зла, которое они получили от меня. И вы смеетесь, это будет радость, опять же. Блаженны вы, потому что, может, блаженны без радости, это блаженство, это, не знаю, что это такое. Блаженство, но без радости. И в противовес, опять же, мы прочитаем тут. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Вот еще одно, да?
1: Еще один парадокс.
2: Они как будто одно говорят, плачете, вы смеетесь. А вот вы сейчас смеетесь, а потом вы заплачете. Басня «Коза и муравей»,
3: да?
2: Вспоминается сразу. «Лето красное ты пропела, а вот сейчас будешь плакать. Сейчас ты бездумно провел свою жизнь, увлекался вот этим. Ты думал, что это важно, а на поверку это выходит, это вот что».
3: Это все тщета.
2: Это все пустое, это не спасает, и это к Богу не приводит, и Царство Божие тебе чуждо вообще. Потому что тебе там будет плохо, тебе там будет скучно, тебе там будет неинтересно. Тебе Бог скучен уже сегодня, значит, в Царстве Божьем будет только Бог. Что там тебе еще есть привлекательного? То есть вот опять же здесь идет о духовных качествах, не о физическом каком-то смехе. Но смеяться можно над многим. И беда, если ты смеешься над Богом. Над верой кого-то, над искренностью кого-то, над добрыми побуждениями. И человек, который вот так смеется, то есть, не нужен ему Бог, да? Это опять же, вот этот голод, это нищета, а вот теперь уже и смех. Опять же, вот в этом направлении. Ты смеешься над людьми, как мы говорили, не значишь им ничего там, да?
3: Да, кто ты?
2: Ты говоришь, это нищеброды, да что они там, что это такое? Вот надо каким быть, вот.
1: Таким, как я.
2: Вот, да, успешным, да, у меня 2 Мерседеса, 3 виллы там с границей дома еще. Вот так вот надо жить, вот к этому. То есть, опять же, человек устраивает себе рай здесь на земле, а Иисус говорит, а другого рая у тебя нет. Просто ты будешь просто жестоко сожалеть о том, что вот именно вот этим ты занимался всю свою жизнь.
3: А в притчах Соломона, да, вообще есть такой текст, да, что ты, по сути дела, трудился, а пользоваться будет другой.
2: Да.
3: Который не трудился над этим. Да. Потому что
1: ты даже не знаешь, кто.
2: Это эклезиаст.
3: И ты даже не знаешь, кто, потому что короток век твой. И вот в этом и действительно и жалость того, что ты трудишься, а пользоваться будет совершенно другое. Вот и слезы твои уже на поверку.
1: Ну что ж, дорогие друзья, очень интересный разговор о Нагорной проповеди, о заповедях блаженства. Мы 3 только из них разобрали.
2: Не
1: да,
2: успели
1: Коля?
2: Четвертый.
1: Да, у нас есть еще много встреч впереди, и мы продолжим размышления над Нагорной проповедью Иисуса Христа, над теми удивительными словами, которые Он сказал людям, собравшимся, множеству людей. И эти удивительные слова продолжают звучать к нашему сердцу и сегодня. Мы ждем следующей встречи с вами. Огромное спасибо, Елена Валентиновна, Николай Генрихович и вам, дорогие друзья. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Парфенов.
1: Учился я в Нижегородском техническом университете. На третьем, по-моему, втором или третьем курсе учились мы, нас в группе было где-то

Она была гроза, просто гроза. Ей невозможно было сдать на пятерку, все очень боялись ее. И вот нам предстояло ей сдавать экзамен. И вот мы приходим, значит, на день консультации. Завтра экзамен, сегодня мы приходим на консультацию нашей группой. Мы сидим, и с нами проводит консультацию преподаватель, молодая женщина. Она у нас вела практику, занятия. Мы с ней как-то более-менее открыто, хорошо общались. Но вот сдавать экзамен нужно было той самой очень серьезной и строгой преподавательнице. И мы ждем, пока она нам скажет, что нас завтра ждет, какой ад нас ждет завтра на экзамене, какие сложные вопросы, какие сложные задачи, как это будет тяжело сдавать теорию. И вы знаете, она говорит: ну что, ребят, готовы, настраивайте, все очень будет сложно, все будет плохо, мы дрожим уже все в поту, там, ну что, как, чего. И вы знаете, момент такой, хочу заметить, что никогда, никогда этот преподаватель не освобождал никого от экзамена. Все сдавали, как бы ты хорошо ни занимался, все сдавали. И вот... Удивительно, эта женщина молодая, наша преподаватель, она говорит: вы знаете, я предложила Ларисе Николаевне нескольких людей на освобождение. Мы такие замерли. Она говорит, и она согласилась принять мое предложение. Мы говорим: да ладно, вот это вот радость, но теперь еще попасть в этот список. И она читает список людей, по-моему, 4 или 5 человек, кто освобожден с какими-то там оценками, пятерка или четверка. И второй, по-моему, там, или третий в списке называет мою фамилию, что я освобожден с пятеркой. Я просто без ума от радости. И рядом со мной еще одногруппник сидит, тоже, который хорошо учился. И его называют фамилию, который освобожден тоже четверкой. Тоже для него это было счастье. Мы вместе просто прыгаем от счастья, радуемся. Ну, там атмосфера располагала. Вот. Другие, конечно, смотрят так на нас, может быть, завидуют. Но, в общем, это был, наверное, самый счастливый день, как мне казалось, на тот момент в моей жизни. Потому что это был последний экзамен. Его нужно, ну, то есть сессия, получается, закрыта. Он говорит: просто даете зачетки, вам завтра все проставят. Мы в этот же, сразу после консультации едем, покупаем цветы, конфеты для этой преподавательницы, благодарим ее, радуемся. И после этого мы уезжаем отдыхать к этому другу на север области, проводить наши выходные вот в этом счастье. Что хочу сказать, друзья, конечно же, чтобы быть счастливым, надо трудиться и работать. И мы для этого постарались, весь год мы занимались, вот, и Бог нас наградил вот такими хорошими оценками. Поэтому Бог на самом деле награждает тех, кто трудится, кто трудолюбив, не лентяев. Поэтому вот такой вывод для себя мы сделали. Я вам желаю, будьте счастливы и трудитесь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: и секретно. Ведущий, священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем нашу тему о финансах и семье. Мы в прошлый раз не договорили о детях и о финансах, связанных с детьми. Собственно говоря, сегодня поговорим на такую тему, как деньги и дети. Ну, или дети и деньги. А можно ли детям доверять деньги? В какой момент? Когда? Сколько? Надо ли контролировать? Ну, вот с чего начнем?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать. Женат.
3: Вообще два понятия или два слова, они как-то, возможно, жестко звучат. Дети и деньги. Может быть, детям вообще рано на эту тему вести беседу, думать и в руках их держать.
1: Ну, дети разные бывают. Бабушки своих, скажем так, детей, которые им уже правнуков принесли, все равно еще детьми считают. Окей.
4: В моей семье родители мне доверяли, и я припоминаю, что меня не сильно спрашивали за личные расходы, и это помогло мне очень рано понять ценность финансов и довольно рано встать на ноги. Еще хочу сказать один интересный момент, что есть друзья, которые получили от родителей там, квартиры, машины. У меня еще два брата есть, и ни у одного из брата нету ни квартиры, ни машины. Но то, что смог дать отец, это понимание дела, понимание финансов и уверенность в себе. Он поддерживал нас. Поэтому он вырастил трех руководителей.
1: Угу. Здорово.
5: Ну, всегда, когда есть дети, всегда нужны деньги. Поэтому здесь уже есть взаимосвязь.
1: То есть надо было говорить не дети и деньги, а надо было говорить дети и расходы.
5: Ну, это на самом деле неплохо. Это естественно. Ну, то есть это само собой разумеется.
1: Ну, а в какой момент мы должны начинать учить детей вообще обращаться с финансами? И каким образом это делать? Давать им деньги, не давать им деньги, когда, в каком объеме?
5: Ну, это очень интересный вопрос.
1: А есть на него вообще ответ? Вот вы со своими детьми как?
5: Ой, я уже даже, если честно, не помню,
3: в какое время мы...
5: Наверное, такую цель мы не ставили. Угу. Вот прям обучать детей финансам мы не ставили. То есть это как-то происходит естественно. Вот растут дети, мы как бы... Ну, это естественно, за этим следуют какие-то расходы. Но вот такую цель обучать детей финансовой грамотности, там еще что-то, вот не стали. Ну, происходит естественно. Как, чем взрослее ребенок, тем больше он сам...
1: Больше доверяешь.
5: Да, больше доверяешь, он больше в эту тему входит, понимает, учится.
1: Ну, а надо ли контролировать это? То есть вот, ну, условно говоря, да, ребенок начинает ходить в школу, ты начинаешь ему давать какие-то деньги там на обеды, может быть, там еще на что-то. А спрашиваешь ли с ребенка отчет, насколько это нужно спрашивать? А если ребенок хочет начинать откладывать там свою копилку, Вот. А потом вдруг ты понимаешь, что он эту копилку разбил уже, вот, и куда-то что-то пошел, потратил. Правомерно ли спрашивать отчет у ребенка за те деньги, которые фактически уже стали его деньгами?
3: Ребенок должен понимать ценность денег. Если он этого не понимает, он не ценит деньги, он не ценит труд, он не знает, откуда они берутся, чего стоят деньги родителям. Естественно, если нет понятия вот этого, именно понятия ценности денег, то, наверное, рано ребенку еще давать деньги.
1: Ну, а как насчет, опять же, той же самой копилки? Вот он копил, вот он начал как-то понимать это все дело. Он решил потратить их.
5: Вот у меня ребенок копит, младшему 12 лет копит, у него есть свои деньги, грубо говоря.
3: Ну, а где он их берет?
5: Ну, по-разному. Кто-то подарил, где-то, может быть, даже нечаянно подзаработал, да, и так далее. Вот, но есть вещи, на которые он может их потратить. То есть он может принять решение сам. Я хочу их потратить на тот, на тот. Но есть вещи, которые мы ему все равно не разрешим. На которые мы не разрешим. В этом возрасте не разрешим потратить.
1: То есть есть контроль в любом случае определенный над тем, куда он их тратит.
5: То есть свобода выбора у него есть, но она в рамках определенного круга. То есть определенных границ. Но мы так решили. Потому что... Но получается, что дети, они не всегда чувствуют, что деньги на самом деле не просто достаются.
1: А может быть, это был бы хороший опыт для него, позволить ему потратить их на то, на что, может быть, вы бы их не потратили? Пусть с вашей точки зрения это было бы деньги на ветер, но с его, не знаю, мировоззрения, что ли, или становления личности, это был бы хороший опыт на будущее?
5: Ну, конечно, он их потратит на то, на что мы бы не потратили. Но он, но вот это, на что бы мы бы не потратили, оно может быть очень широким. Mm-hmm. Понятно, то, что это будет из этой области по-любому.
4: По поводу возраста, когда стоит начать давать личные финансы, мне кажется, возникает потребность в них в какое-то время. Проезд, обеды в школьной столовой, такие целевые вещи. То есть можно сесть, проговорить цели и, к примеру, выдать деньги на неделю. Вот сумма такая, она состоит из обеда, она состоит из проезда, она состоит там из фонд школы, нужно сдать там за какой-то там...
1: Ну, что-то сдать надо будет,
4: да? Ну, да, да, к примеру. И вот тебе сумма. Следующая сумма будет ровно через неделю. Мне кажется, это неплохой момент, как приучить к тому, чтобы распределять. Я просто знаю, вот есть две практики. Первая практика – это когда тебе дают каждый раз на… Вот ты сегодня поешь, на тебе 12 рублей там, или 18. А есть вторая практика – это когда тебе выдают на определенный срок. Может быть, сначала несколько дней, потом приучать к неделе, потом вообще на месяц выдавать. Вот она почти зарплата, чтобы ребенок мог научиться тратить, планировать эти суммы, может быть, там какие-то списочки вести, куда мне нужно, что мне нужно, и понимать, ага, вот здесь я могу чуть-чуть в этом ужаться, или до музыкалки я сегодня пешочком пойду прогуляюсь, зато у меня останется лишняя сумма. И если эти финансы, они четко для нужд, я думаю, что особо смысла контролировать их нету, потому что мы их выдали не просто в пользование, как карманные свободные деньги, а на нужды. Но если он умудрился где-то там сэкономить...
1: А если он умудрился накосячить и использовал их в первый же день на что-то непотребное?
5: А потом ты узнаешь, что твой ребенок вместо того, чтобы ехать на транспорте общественном, идет там через полгорода пешком.
1: Только потому, что он не хочет признаться, что он их вчера потратил все до последней копейки.
4: Так это ж хорошо.
3: И не сдал взнос в школу.
4: Это плохо.
3: Я думаю, что, конечно, предложение интересное.
5: Да, это интересно.
3: Но пока ребенок не научился зарабатывать деньги, он не может и научиться ими распоряжаться.
1: Ну, тогда встречное предложение. Очень многие родители это практикуют. Они начинают платить детям. Кто-то платит за хорошие оценки, вот кто-то платит за вынос мусора, там, кто-то платит еще за какие-то там домашние дела, там, помыл посуду, там, убрался в комнате или еще что-то. И начинает это дело все оплачивать.
4: Ну, так с одной стороны, ты обязан, конечно. Это твоя семейная обязанность. Потому что если взять, может быть, далекое время у России, когда жили в хатах, работали на поле, у детей были обязанности. Пойди на поле отнеси папе картошки, хлеба и молочка.
1: Да, никто за это не платил.
4: Ну да, за это никто тогда не платил. А сегодня, мне кажется, есть такое понятие, как должен и обязан. Вот оно мне совсем не нравится. То есть я должен и обязан помочь там своему ребенку, поставить его на ноги. Такой менталитет некоторый. В моей семье это было не так, и это принесло добрые плоды. Когда нас учили планомерно, да, мы совершали неверные поступки. Я вспоминаю, что в детстве я даже, знаете, по 5 рублей такие игровые автоматы были. Я несовершеннолетний, подбегал там, кидал какую-то копеечку. Когда родители об этом узнавали, они садились со мной, собирали семейный совет и обсуждали, ну, стоит это делать или нет, приводили какие-то мне примеры. Если бы этого не было, кто знает, может быть, я в казино пошел бы сейчас. И уже не 5 рублей проиграл бы там, а другие суммы. Мне кажется, это закладывается с детства. Поэтому я за то, чтобы, возможно, оплачивать какие-то действия.
1: И, может быть, не сидел бы в итоге как человек, владеющий собственным бизнесом, а кто знает, в какой подворотне лежал бы, потому что проиграл бы все.
3: Ну, я не совсем согласен с этой точки зрения. Смотрите, оплачивать детям труд. Мы воспитываем в детях какое-то потребленчество. Ведь если вспомнить прошлое, далекое прошлое, вот, которое Артем уже вспоминал, то там у детей были обязанности. У ребенка в семье, в доме тоже есть обязанности. У отца есть обязанности, у матери, у всех членов семьи. Ни у кого же не появляется мысль о том, что отцу нужно оплатить за то, что он вынес мусор, или матери за то, что она приготовила обед. Я думаю, что ребенку точно так же нельзя оплачивать...
1: Ну, помните, я упоминал семью, у которых эти взаимоотношения были, и отец оплачивал матери за то, что она готовила обед.
5: Есть обязанности, которые... То есть, а если пойти так, оставить определенные обязанности, обязанности без оплаты, а если оплачивать экстра обязанности, грубо говоря, да, вот, например, мы живем в частном доме, есть определенные обязанности, мусор выносится, он у нас бесплатно, но вот покосить газон, почему бы нет? Да, или я буду косить его сам, или он мне скажет, иди косить, а почему я, да? Мне 12 лет, а ты чего, взрослый дядя? А вот за определенную денежку он делает с большим удовольствием. Мы пробовали еще за оценки. Я вот немножко не помню уже, ну вот я помню точно, что старшая дочь, она эту идею приняла. Не помню, что был со средней, а вот младший отказался от этой идеи. Он быстренько посчитал, как бизнесмен, понял, что это невыгодно.
4: У них выбор был, да? Подписываться под эту систему или не подписываться?
5: Да, он мне просто в очередной раз сказал, да не надо мне все.
1: То есть он понял, что он за пятерку потратит больше времени на получение этой пятерки, чем он получит деньги за это время.
3: Слишком дорого это образование мне дает.
4: Или там минусовые какие-то суммы были? Трояк минус, там столько рублей, четверка ноль, пятерка плюс сколько?
5: За пятерка, четверка был плюсовой, значит, плюсовое вознаграждение, за тройку минусовое.
1: Ага, то есть все-таки был минус, поэтому он посчитал, что не выгодно.
5: Не, но он не из-за минуса троек, нет, но он просто из-за того, что, ну, в общем, как-то не понравилась ему эта идея.
4: Не знаю, я не хочу сказать, что оценки – это такое универсальное средство. Вот, к примеру, перед вами сидит такой конкретный закоренелый троечник. Не всегда, но так бывает, но если оглядываться назад и смотреть на свой класс, то интересная тенденция. Те люди, которые учились на тройке, иногда на четверке, имели какое-то нестандартное мышление, сейчас занимают какие-то посты, имеют интересное дело. А те, кто учился на пятерке и всегда подчинялся системе строго и выполнял все ЦУ учителя, ну, небольшие зарплаты в основном. Ну, ни в коем случае не правило. Поэтому оплата за оценки, наверное, я бы своей семье не ввел такое.
3: Ну, лишь бы эти слова не вдохновили троечников. Вообще, все-таки, я бы попытался оспорить это утверждение. Я лично убежден, что детям в семье нельзя платить деньги, потому что они услуги воспринимают как заработок.
1: И обязанности свои.
3: Свои обязанности, как заработок, да. И сейчас пока это игра. для ребенка пока что временно. Это игра.
1: Я соглашусь с этим мнением, что, по крайней мере, те вещи, которые они обязаны выполнять как члены семьи, за них оплачивать категорически нельзя, потому что иначе, придя в свою собственную семью, они не будут считать это вообще обязанностью.
4: А если проговорить, что это шутка и игра, ну вот такая. С другой стороны, да, когда ребенок повзрослел немного,
1: шутка, есть возможность договориться с,
4: может быть, знакомым там, предпринимателем или у кого какое-то дело есть на какую-то работу. То есть
1: это
4: чуть взрослее, да, вопросов нету.
3: Согласен полностью. И даже если он покосит газон соседу,
4: да.
3: Да, а соседский парень мне, то это уже совершенно другая картина.
1: Ага.
3: И я знаю такие ситуации, одни мои знакомые.
1: Договаривались с
3: другими знакомыми, чтобы те нанимали его сына, чтобы он поработал за деньги. Они просто пытались его приучить к труду, чтобы он почувствовал вкус денег.
4: Хорошо, почти переубедили. Обсужу это с супругой.
5: Здесь есть такая ситуация, есть такой момент, что тебе приходит ребенок, и он все равно просит на то, и у тебя встает выбор.
1: Дать и он твой
5: просто,
1: ребенок.
5: Да, и дать ему просто так, или чтобы он сначала покосил газон и понял, что деньги просто так не появляются.
3: Ну, может быть, как один из вариантов, да.
1: Я думаю, что когда он просит тебе на то, ты как родитель, ты смотришь и понимаешь, если ему это нужно, ты ему даешь. Если ты считаешь, что надо это ограничить или отказать, ты делаешь, как ты считаешь необходимым. Это само собой, а вот воспитание именно финансовой грамотности, может быть, воспитание того, чтобы они узнали цену денег и труду, оно идет отдельной вообще графой, поэтому не знаю, стоит ли это смешивать.
4: Другой вопрос, а если брать семью очень обеспеченную, в которой достаточно финансов, стоит ли сильно ограничивать ребенка в тратах? Или, может быть, какие-то карманные деньги в нормальных размерах выдавать для того, чтобы он себе что-то мог позволить? Вот как понять эту грань, как вы считаете?
3: На экране телевизоров очень многие сейчас могут увидеть людей и услышать истории о том, что вот это дети миллионеров, которые не знают, куда себя деть, там куча всяких разных излишеств, не катаются на дорогих автомобилях, попадают в аварии и так далее. Я конкретно уверен, что даже в семье обеспеченной ребенка все равно нужно учить зарабатывать свои собственные средства. Он должен сам попытаться встать на ноги. Если он получит все готовое, он не сможет сформировать...
4: То есть 12 лет.
3: Ну, 12 лет, может быть, это еще рано. В одной семье моих знакомых, где отец предприниматель, у него хорошая зарплата, бизнес свой, но своего младшего сына он устроил работать дворником.
4: А не будет ли такое, что выйди из этой семьи, ты посмотришь и скажешь... Нет, это какой-то ужас. Я так не хочу. Меня просто держали в ежовых рукавицах. И потом сорвешься, найдешь родительскую заначку и
3: лет 7 назад это было. Сейчас это очень хороший, толковый молодой человек. И надо сказать, что подобное воспитание его родителей, оно на пользу пошло.
1: Хороший плюс, да.
4: То есть с детства экономности, да, учить?
3: Отец научил его зарабатывать. Он должен был сам своим трудом заработать средства.
1: Я думаю, что кроме заработка действительно надо еще и учить каким-то образом экономии. Те же самые копилки, те же самые планирования, а когда, а на что ты это откладываешь, чтобы ты мог позволить себе...
5: Чтобы ставить цели,
1: долгое время откладывать на что-то, пусть по копеечке, а потом приобрести что-то там более дорогое и насладиться этим. Вот. И я думаю, в этом смысле может позволить ребенку, чтобы он купил что-то, что он сам захочет, чтобы он получил от этого наслаждение, чтобы он понимал, что на свои цели надо, может быть, копить долго и не рассчитывал на какие-то там кредиты или еще что-то. Вот. Тут есть еще один момент в плане семейного бизнеса, например. Потому как мне, допустим, родители не платили за какие-то домашние там дела. У нас не было семейного бизнеса, но был момент, когда мама подрабатывала каким образом. Она шила платье, шила там панамки, еще что-то такие вот по мелочи, и продавала это на рынке. Вот. И она часто просила меня помогать ей, чтобы там где-то что-то разметить, там вырезать, еще что-то сделать, вот эти вот выкройки. Она сделала трафареты из картонки, и вот расстилается весь этот материал на полу, и я получал там по 2-3 копейки за каждый, значит, размеченный или вырезанный вот трафарет. И я вот по трафарету мелом размечал, потом сидел, вырезал, то есть сделал вот такую вот монотонную работу, которую она мне могла доверить, и за эту работу я уже получал какие-то карманные средства, которые мог где-то что-то скопить куда-то еще. Как вообще вот быть семейным бизнесом, который, может быть, потом пойдет далеко?
4: Ну, если ты планируешь свое состояние и свое дело куда-то оставить, я думаю, что есть смысл обучить с самого начала. Не всем хочется, чтобы бизнес дядя переходил, если он существует.
1: Угу.
3: А если посмотреть с точки зрения воспитания своего ребенка, то это и очень хороший вариант, на мой взгляд. Лично я тоже получал наставления от своих родителей, они даже в чем-то помогали мне там в 15-16 лет уже заработать свои средства. Это были не мои идеи. Uh-huh. Это не было там конкретной моей работой. Это была часть, но в этом тоже участвовала моя мама. Uh-huh. Отец был занят, а мама мне помогала где-то как-то заработать какие-то средства. То есть... Я скажу, что первый раз, когда я заработал деньги, я почувствовал, что это мною заработанные деньги. Почувствовал вкус денег заработанных. И дальше у меня уже включились какие-то процессы, я стал сам думать, а как заработать денег.
4: То есть 15-16 лет, да, пошел заработок?
3: Да.
4: А в какой момент надо заканчивать, спонсировать? То есть многие дети идут сначала в университет, потом они решают второе образование окончить. А образование в вузах стоит сегодня немаленьких денег. А стоит ли на образование самому зарабатывать или уже родителей просить? И со стороны родителей, какой момент, когда пора сказать, нет, все, стой, сейчас ты сам себя обеспечиваешь?
3: Вопрос, конечно, интересный. Вот если о себе рассказывать, это были интересные годы в нашей стране. Конец 90-х, начало 2000-х, я закончил школу, никуда сразу не поступил, мы переехали в другой город, и я пошел работать. Мне уже было 18 лет тогда, и у меня там было свое небольшое дело. Мы с сестрой работали вместе, и только после этого я поступил в духовную семинарию учиться. Именно тогда я принял решение посвятить свою жизнь служению. И надо сказать, что вот то время, когда я трудился, когда я работал, когда зарабатывал свои деньги, и тогда уже немалые деньги по тем временам, Бог дал мне эту возможность для того, чтобы оценить те возможности и оценить возможности в служении. Мои родители приложили немалое усилие для того, чтобы я научился зарабатывать.
1: Угу.
4: Спасибо.
1: Ну, вопрос еще остался незакрытый, вопрос наследства, вот передачи, допустим, денег. Это тоже, казалось бы, простой вопрос, потому что в нашей стране, если никто там не писал завещание, там еще что-то, автоматически это как-то распределяется между детьми. Должны ли родители на это дело каким-то образом влиять, может быть, заранее, может быть, оформлять завещание или как? Как вообще это делается правильно? В том плане не юридически, а вот именно с христианской, с моральной точки зрения.
3: Вообще в нашей стране понятие завещания, оно какое-то расплывчатое.
1: Угу.
3: А у нас нет конкретной позиции у очень многих людей. Большинство не распоряжаются своим имуществом при жизни, А думаю так, ну, когда меня не станет, там уже дальше дети сами разберутся.
1: Сами разберутся.
5: Да. И тем самым создают большие проблемы.
3: Это вообще неправильная позиция.
5: Конечно.
3: Совершенно неправильная.
1: Может быть, она вытекает именно из того, что они в течение жизни не разбирались со своим имуществом, то есть не владели им вот полноценно со всей значимостью этого слова.
3: Возможно, но опять же, здесь речь, когда речь идет о наследстве, о завещании, нужно говорить не только о финансах. А, например, если меня не станет. Меня же может не стать не в 80 лет, а
1: да, вообще
3: в 40, в 45, в 60. Да, не дай бог, конечно, но тем не менее. Кто будет воспитывать моих детей, если нас с супругой не станет? Никто не думает о том, что этот момент тоже можно описать в завещании.
1: Значит ли это, что надо в 30-40 лет уже писать завещание?
3: Возможно.
1: А как насчет тех людей, которые переживают, может быть, даже... не знаю, переживает о том, что вот написал завещание, и все, готовься сразу к смерти, как бы чуть ли не как приговор себе написал.
5: Да, и в 30-40 лет ты можешь еще многие вещи пересмотреть.
3: Завещание можно переписать.
4: Любой. Пересмотрел, перепиши.
5: Я понимаю прекрасно, но не знаю, мне кажется, что 30-40 лет это рановато. Есть вещи, которые ты действительно, ну, не можешь предвидеть. С нами в любой момент может что-то случиться, но тем не менее, обычно возраст завещания все-таки это возраст более старший, более взрослый, и когда уже ты сам понимаешь в связи с сложившейся ситуацией, какому ребенку что лучше завещать.
1: Наверное, когда дети уже выросли.
5: Конечно, тоже, и когда дети выросли,
1: на их ситуацию.
3: Я с этим согласен, но когда дети маленькие, и если, не дай бог, конечно, но вот меня с супругой не станет. Кто будет их дальше воспитывать? Государство их заберет себе. А я могу в завещании написать этот вопрос.
1: Доверить зная, воспитание
3: да, тому. Именно этим людям, зная, что ну, это самые близкие, это самые надежные люди. Угу.
4: Я думаю, что это правильный вопрос. Это
1: интересный
4: вопрос
1: момент
4: дальновидности,
1: детей, да.
4: А не каких-то суеверий. У нас много суеверий существует, но христиане стараются иметь на все взгляд трезвый, просчета, продумывание, совета с Богом. Я не вижу никаких негативных моментов в том, чтобы и в 30 лет написать завещание, какую-то свою волю. Ну, много практики есть, когда в семье происходят ссоры, скандалы, если вдруг кого-то не стало. Я всегда задумываюсь на тот момент, что я вышел, подскользнулся на ступеньки, и все, меня нету. Угу. Практика неплохая. Пойду писать завещание.
1: Я задумался об этом, между прочим, ты произнес про подскользнулся на ступеньки. Да, у меня был реально такой случай несколько лет назад, когда просто вот в магазине я подскользнулся на ступеньки, я неплохо так приложился затылком. Слава богу, ничего, обошлось. Я не знаю, было ли сотрясение, скорее всего, нет, но ощущение было не из приятных. Я какое-то время даже не вставал, я где-то с минутку, наверное, просто... посидел на корточках, прежде чем вот подняться и пойти дальше. Я после этого серьезно задумался о том вообще, что на самом деле твоя жизнь может прекратиться в любой момент. И ты не властен вот в этом вопросе. Да, что-то ты можешь предугадать, но не все. И завещание, в том числе завещание воспитания детей, это интересный момент, о котором я раньше не думал.
4: Ну, тут нужно смотреть еще на состояние. Может быть, не все детям. Может быть, есть какие-то, если у тебя хороший там, объем финансов, может быть, какая-то организация благотворительная или часть церкви. Если у тебя обеспеченные дети, у которых все есть, может быть, твои финансы где-то послужат доброму делу. А если тебя не станет... По закону они только детям достанутся.
1: Действительно.
4: Ты можешь это обсудить, собрать семейный совет и сказать, у меня есть вот такие идеи. Как вы смотрите, не обижаетесь ли вы на это?
1: Действительно, тема безграничная. И там еще осталось много вопросов, которых мы не коснулись. Вот. Спасибо. Думаю, мы еще раз соберемся и дообсудим.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Насилие бывает не только физическим, но и словесным. Что такое словесное насилие и как ему противостоять? Сегодня мы говорим об этом со Светланой Лукашевич. Светлана – кандидат филологических наук, преподаватель русского языка и культуры речи. Светлана, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
5: Добрый день, Юлия.
4: Как проявляется словесное насилие? Что это такое?
5: Если говорить вообще о насилии, то это, конечно, воздействие на кого-либо с целью изменить. Действительно, в последнее время много говорят о физическом насилии, о сексуальном насилии, но практически не уделяют внимания словесному насилию. А это действительно важно, особенно в семьях. Дети наши воспитываются часто под таким давлением родительским, испытывают такое словесное давление, что потом могут вырасти из них, скажем, просто не то что несостоявшиеся личности, но личности, которые не могут уважать себя и тогда как следствие других. Mm-hmm. Вот в чем оно проявляется? Это бестактные, унизительные замечания, которые делают родители своим детям. Вот если обратиться к воспоминаниям детей, некоторые из них говорят, родители так им говорили: «Ты на нашу любовь не рассчитывай, вот заслужи ее, тогда-то и мы будем тебя любить». Как такой ребенок вырастет и поймет, что любить нужно бескорыстно и можно? Просто любить. Или, например, Элеонора Рузвельт вспоминает, когда мать ей говорила: она у нас такой забавный ребенок, столь старомодно, что мы все время зовем ее бабуся. И впоследствии она говорила, что ей хотелось провалиться со стыда, и она чувствовала это комплекс на протяжении всей своей жизни. Вот когда родители так говорят, они таким образом ранят своих детей. И они не задумываются, что это потом аукается на протяжении всех их жизни. А это, в принципе, их просто попытка контролировать своего ребенка, изменить его поведение. Причем это идет через сравнение. Это вот, опять-таки, такой прием, который сразу нужно отсекать. Даже за собой мы, наверное, замечаем. Мы начинаем сравнивать. Вот Наташа всегда говорит: пожалуйста и спасибо, а ты у меня такая непутевая, не можешь сказать. Или ты делаешь вот это вот так плохо, а посмотри, как Коля аккуратно складывает игрушки, это относительно ребенка. Но это же происходит и со взрослыми,
4: но,
5: да?
4: Но это не действует. Мы-то хотим ребенка изменить к лучшему, хотим, например, вежливости ему, его научить ответственности, но это не работает, когда мы так говорим.
5: Абсолютно. Да? Мудрость состоит в том, что как раз нужно произнести, если вы хотите упрекнуть по-доброму, упрекнуть, но без сравнения. Потому что, когда в семье особенно двое детей, например, есть такая история: Иосиф и братья. Mm-hmm. Отец любил одного больше, чем других, и он невольно его выделял. Это потом привело к такой трагедии семейной, да, они попытались убить своего брата. Поэтому никогда прием сравнения этот не будет срабатывать. Нужно искать другие рычаги управления, нужно объяснять человеку. Вот интересен случай, когда отец и мать имели где-то 10-летнюю дочку, и они все время ей делали замечания: ты это не убрала, ты посуду не помыла, ты уроки не приготовила. И то есть ребенок все время был в атмосфере упреков и претензий. И однажды ночью отец вдруг вот прозрел. Он вдруг представил себе ситуацию, если он приходит на работу, и начальник в целях исправить его постоянно делает ему замечания. С хорошей целью: я хочу, чтобы ты хорошо работал, но у тебя вот это, вот это, вот это неплохо. И отец вдруг для себя понял, что они, собственно, уничтожают свою дочь. И они приняли решение, что девочку нужно просто учить таким самым простым вещам нравственным: благодарить, говорить спасибо и пожалуйста. И уже дальше потом потихоньку выравнивать другие ситуации.
4: Мы там считаем обычно, что агрессивные слова, насилие, да, такое словесное, это агрессия, да, агрессивные слова. Но вовсе не обязательно это должны быть слова, сказанные на повышенном тоне, да, ругань, это может быть и просто какой-то насмешка тонкая, да. Когда мы, ну, о каких-то недостатках своего ребенка говорим при других. То есть это очень важно вот, понимать, что может быть неприятно нашему ребенку. Наверное, здесь основной принцип – это уважение. Если мы так со взрослым человеком не позволяем себе обходиться, не хотим, чтобы с нами так поступали, то не надо так поступать своим ребенком. А родители порой воспринимают ребенка как какого-то недочеловека. То есть я должен его научить жизни, а как я это буду делать, я сам решу. И мне не важно, что это ему не нравится. Вот я что захочу, то с ним и сделаю, что хочу, то я ему и говорю.
5: Конечно, Юлия, вы тут совершенно правы. Родители, вообще-то, имеют слово «родители» в переводе с еврейского общий корень со словом «воспитатель-учитель». То есть предназначение родителей действительно учить, но учить в духе добра. Вообще, когда ребенок родился, мама и папа заменяют ему Бога. Ребенок может познать Бога, только глядя на своих маму и папу, пока он маленький. Потом он уже строит отношения, да, с Господом. Но пока это для него идеал и почтение. Родители этого не понимают, и часто вот это насилие происходит в чем? Когда мать, например, недовольна, как выглядит девочка, и девочке-подростку может сказать, ну какая ты толстая и неуклюжая. Мать не понимает, что это ее дочь в 40 лет может чувствовать себя так же толстой и неуклюжей, потому что в детстве она слышала это. Она не имела поддержки, и в результате она стала неполноценной женщиной, потому что она не может уважать себя как личность. Вот в этом случае можно привести пример Бена Карсона и его матери, которая всегда поддерживала его. Он был самым отстающим ребенком, но она говорила: «Ты сможешь все, ты молодец, ты добьешься всего». Она поддерживала его, и это была такая важная вещь для него. И еще воспоминания одного пианиста, который вспоминал, когда он однажды спускался по лестнице и услышал, как учитель музыки сказал его матери: «У него золотые руки». И мальчик потом, когда играл на фортепиано, у него не получались экзерсисы, и он никак не мог с ними справиться, но он сам себе говорил: «Ну, у меня же золотые руки, мне преподаватель сказал это». И он верил в себя. Вы знаете, это очень важный момент. Это в противовес вот этому словесному насилию, когда мать хочет хорошего, но она может также сказать об этих руках: «Ну, что ж у тебя такие неуклюжие руки?» Это будет насилие над ребенком. Но если она через поддержку, словесную его поддержит, то это будет совсем другая реакция.
4: Если исходить с позиции, что насилие – это унижение, унижение достоинства, то действительно вот такие слова – это тоже унижение достоинства. Ну, мы можем выражать словесное насилие, проявлять его и по отношению к взрослым людям. Ведь не только к детям, и к взрослым людям. Здесь есть какая-то разница. Но взрослый человек может нам, конечно, противостоять. Ответить нам, дать отпор.
5: Умный взрослый, он понимает, о чем идет речь, да? Мудрый промолчит и правильно отреагирует. Человек, который не понимает, что это есть прием манипулирования им, возможно, да? Потому что насилие – это попытка, тоже попытка, словесная попытка изменить поведение человека. И если человек себя как личность не воспринимает и позволяет манипулировать собой, то это тоже проблема, но она тянется из детства. Человек, каждый имеет право выбора, манипулировать или не манипулировать, обижать словесно или нет, проявлять это насилие или нет. Для того, чтобы себя проанализировать с этой точки зрения, надо понимать, что у каждого есть такая возможность сказать что-то о другом и сказать что-то так, что может опорочить, например, другого. Но человек духовный должен понимать, что он не имеет права этого делать.
4: Ну да, хорошо, когда человек это понимает. Но вот есть еще такие случаи. Ведь, мне кажется, словесное насилие, хотя да, здесь слов нет. Я вот просто представила ситуацию, так скажем, просто моральное насилие. Оно может проявляться и в молчании. Когда нас просят о чем-то, мы говорим: «Угу, ну типа мы поняли, мы ушли, и мы ничего не сделали». Мы вроде как согласились, да, как будто бы, но мы же не сказали, нет, я этого не буду делать. Угу. Но мы молчим, ничего не делаем, ничего не говорим. Например, жена с мужем делится своими переживаниями, он молчит. Он ее не может поддерживать. Он молчит, молчит, молчит, потом вздыхает и уходит в свою комнату. И она осталась ни с чем. Он ее не поддержал. И как бы он ее оставил, ну, в таком, в плохом настроении.
5: Как быть, да?
4: Да, как быть.
5: Мне кажется, здесь нужно различать пассивно-агрессивное поведение человека, mm-hmm. да, и, с другой стороны, поведение человека, который просто не умеет выражать сочувствие и понимание. Это здесь, наверное, нужно вернуться к книге «Пять языков любви», которая объясняет, что у каждого человека есть свой язык любви, его надо искать. Возможно, у жены этой язык любви ее должны выслушать, ее должны поддержать. Но если у мужа нет такой способности, и она не объяснила ему, что она в этом нуждается, я думаю, что нужно в этом случае с подругой, может быть, поговорить. С очень близкой и единственной, или решить эту проблему с Господом?
4: Вот как научиться общаться без насилия? Возможно этому научиться?
5: Я думаю, что возможно при желании меняться самому и очень уважать своего партнера по разговору или по бизнесу, или по работе. Дело в том, что опять-таки работа начнется с самого себя. Нужно, я думаю, давать свободу человеку и уважать эту свободу. Потому что насилие начинается с того момента, когда я пытаюсь, например, вас менять. Да? Я понимаю, что этим способом не получается, значит, я буду искать другое, это уже манипулирование. Отношения должны быть открытыми. К сожалению, не все готовы к таким отношениям, потому что могут появиться обиды, недопонимания, и здесь люди должны обсуждать проблемы, научиться говорить и обсуждать свои проблемы открыто, без обид. Но здесь есть такой принцип: я не хочу потерять с тобой отношения. Для меня это самое важное. Возможно, я буду говорить сейчас не очень приятные тебе вещи, но пойми, что я хочу сохранить отношения с тобой. Но у меня есть вот некоторые проблемы, вопросы, которые я хотела бы с тобой в духе любви обсудить. Uh-huh. Вот с позиции такой. Знаете, это есть вот форма, в риторике даже есть такой прием, как сказать неприятное человеку. Вот вы сначала скажите положительное. Я, например, с тобой согласен, вот в этом, в этом, в этом. Но здесь давай поговорим серьезно. Здесь я не могу согласиться. Вы знаете, и вот эта вот, вот такая форма построения общения, она облегчает потом... Она не дает возникнуть конфликту, потому что человек видит, что его как личность уважают, к нему относятся с доверием, какие-то вещи, которые он сказал, принимают, и потом уже тогда можно обсуждать. Если вы сразу скажете «нет, это вот не так», это закрытая форма общения, кстати, «нет, mm-hmm. вы тут не правы, только я сейчас да, вам расскажу правду, истину, mm-hmm. какая есть», на самом деле это уже агрессивная форма общения. Этому нужно учиться для того, чтобы иметь хорошие, открытые, добрые отношения и не проявлять насилие по отношению друг к другу.
4: А как самому противостоять насилию? Вот, допустим, насилие в семье подобное длится уже много лет. В один прекрасный день мы понимаем, все, с меня хватит. И некоторые уже начинают сами вести себя агрессивно. Вот. Но, как правило, наверное, если человек долгое время был жертвой, да, в этих отношениях, ему тяжело вот так вот сразу раз и как бы агрессию проявить, ну, недовольство. Но все-таки вот как противостоять словесному насилию? Как его остановить?
5: Здесь, конечно, нужно смотреть, какой возраст, да, если это ребенок, то он вряд ли справится с этой ситуацией, потому что с ним нужно работать, ему нужно объяснять, как противостоять.
4: А
5: если это взрослый uh-huh. человек, нужно объяснять. Нужно объяснять, нужно научиться говорить «нет» этому насилию, нужно найти форму, как, не обидев другого, просто предложить. Знаешь, я в таком тоне, например, я не смогу с тобой общаться. Вот я пойду в другую комнату, ты, пожалуйста, здесь вот со своими эмоциями разберись, а потом мы давай с тобой поговорим. один из вариантов, как решить, когда вы видите, что человек сейчас вас будет просто вот грузить такой информацией, и он будет просто манипулировать вами. Один из вариантов. Если другая сторона готова слушать вас, то вы можете сказать, знаешь, я догадываюсь, куда ты клонишь, но я не согласен с этой точкой зрения. Ты можешь принять, можешь нет, но я имею другую позицию по этому поводу. Давай мы с тобой договоримся, мы думаем по-разному, но мы все равно любим друг друга и уважаем друг друга. То есть здесь все равно нужно обсуждать каждую ситуацию.
4: А просто молча вот это вот все выдержать, молча не обращать внимания. Бывает вот, например, родители уже своим повзрослевшим детям постоянно, это не так, ребенка не так воспитываете, кормите не тем, там, отдыхаете не так, то у вас не так в квартире, с работой чего, вот и нужно, обычно матери так делают, потому что женщины, у них вот есть именно эта склонность к манипуляциям словесным, да, вот, и вот ты это все терпела 20 лет, и вдруг, здравствуйте, новая дочь, она вдруг что-то решила сказать, это, во-первых, будет шок, для матери. А во-вторых, ну, как бы, может быть, эта дочь, она привыкла уже, ну, много лет так себя вести, что она выслушает, головой кивает, делает все равно по-своему. Ну, это влияет, даже если мы просто все равно по-своему делаем, но вот это вот все вынуждены слушать. То есть нам обязательно нужно говорить «нет» насилию? Или мы можем просто это терпеть долгое время? Это
5: нормально. Вы знаете, это зависит от того, какая мать. А некоторые идут дальше и говорят, ну, ты обязана меня слушать, взрослая, там, 50-летняя дочь, я же твоя мать, ты вообще по заповеди должна меня уважать. Но это не значит, что я должна делать, как ты мне говоришь. А в этом случае можно сказать, если хотите просто говорить, мама, я уже взрослая женщина. И просто-таки повторять эту фразу каждый раз, когда... Но для этого в сердце нужно разобраться, что вы не имеете негатива. Вы видите, человек уже пожилой. Вы не поменяете его. У него своя идея, он с этой идеей так и хочет идти. И он не хочет меняться. Вот другое дело, если он ищет с вами отношения, он хочет вас понять, он хочет вас действительно понять и принять, тогда вы можете начать объяснять, что вы чувствуете, а что ты чувствуешь. Но если вы видите, что человек не хочет меняться, тогда нужно меняться самой в этой ситуации. Просто вы не можете прекратить это насилие словесное, вы можете выйти из ситуации в этот момент.
4: Выйти из комнаты?
5: Корректно. Ну, корректно, да, корректно, что у вас, допустим, дела, наверное, какие-то. Или попросить, я прошу тебя не говорить мне об этом, я очень расстраиваюсь. Но опять-таки не с тем, чтобы принизить и показать, как я тебя не уважаю, а с любовью сказать. Или каждый раз говорить, мамочка, я уже взрослая.
4: Светлана, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо.
5: На здоровье.
4: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
3: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, дорогие друзья. Сегодня в нашей теме «Библия и деньги» хотелось бы немножко больше опереться на Библию, чем мы это делали в наших предыдущих встречах. И хотелось бы обсудить одну притчу, которую рассказал Иисус Христос о неверном правителе. Она записана в Евангелии от Луки в 16 главе, и я предлагаю начать оттуда. Вот прочитать эту главу, и потом каждый выскажется, что он думает вообще об этой притче. Мы будем читать с 1 и по 8 текст. Пожалуйста, у кого вот открыто?
2: Ну вот у меня Библия, можно прочитать, да? Угу. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в уповании твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. И, призвав должников, господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде.
1: Спасибо.
3: Библия действительно кладезь информации, и если мы берем ее за основу своей жизни, я думаю, что будет успех. Некоторые притчи стоит понимать буквально, а некоторые притчи стоит чуть-чуть покопать глубже, что и почему написано. Здесь такая спорная вроде бы информация. Давайте поговорим, интересно, правда?
4: Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат. Дмитрий Булатов. Священнослужитель. Доктор практической теологии. Любит природу. Ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин. Священнослужитель. Имеет образование в области администрирования

0: и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
1: Эта притча вызывает у многих вопросы непонятные. Да, за что похвалили правителя, да?
2: Я бы задал вопрос, а за что его вообще уволили? Из-за слухов ли только? Много вопросов есть. Да и к самому управителю тоже, наверное.
3: Угу. Ну, а здесь есть конкретное упоминание о том, за что его уволили?
2: В том-то и дело, что нет.
4: Тут написано, что это я слышу о тебе.
2: То есть вопрос его уволили за слухи? Угу.
4: Но почему? Смотрите, тут написано, что у него попросили отчет в управлении твоем и дали время для того, чтобы он мог подготовить этот отчет.
2: Давайте я сначала поставлю три вот основных вопроса, кого мы из этой притчи будем обсуждать, потому что, понятно, богословски мы ее сейчас здесь не раскопаем, да и не для этого мы здесь, мы все-таки будем говорить немножко о финансах и о принципах, которые вот Библия дает к управлению. У нас есть здесь фактически... Два действующих лица, основных действующих лица в притче, это господин и управитель. Вот. И у нас есть еще одно действующее лицо, это сам Христос, который эту притчу рассказывает и который сделал из нее вот небольшой вывод. Вот. Там дальше после этой притчи есть еще определенные выводы с более глубоким смыслом, но вот пока у нас один единственный вывод, который он сделал, это то, что он сказал, что господин похвалил управителя неверного. А потом уже Христос добавляет, как бы вне притчи, что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Итак, вот у нас есть такие три любопытных, порой спорных момента. Как вы оцените действия господина вот в этой притче? Почему он увольняет своего управляющего?
4: Ну, если по-русски рассказать эту притчу, может быть, не все недавно ее изучали, читали, то получается ситуация так выглядит. Он услышал, что есть воровство, нечестность, зовет его, а тот, вместо того, чтобы дать отчет, он идет и начинает мухлевать, по-русски говоря. Он призывает всех должников, берет, рвет старые расписки, выбрасывает их и тем самым надеется милость снискать у других людей. После этого его управитель хвалит. То есть, получается, дилемма основная именно в том, почему его хвалят.
2: Да? За что его похвалил управитель?
4: Что его хвалят за то, что он вроде бы сделал нечестно, управитель. Ага.
2: А у меня в этом вопросе, в этой теме возникает другой вопрос. А неужели хозяин выгоняет или увольняет своего управляющего только за слухи? Потому что мы не видим, чтобы хозяин сначала потребовал у него отчет, а потом его уволил. Мы видим, что он сначала его увольняет. Смотрите, он говорит, второй текст, «И призвав его, сказал им, что это я слышу о тебе?» То есть о тебе ходят плохие слухи. «Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». То есть он и говорит, «Так, готовь бумаги к передаче, потому что ты больше управлять не будешь».
4: Здесь такого не написано. Он говорит, его временно отстранил. Если я, к примеру, у своего заместителя вижу какую-то нечестность или открываю бумаги и вижу, что тут есть какие-то проблемы, причем, видите, он его не убрал сразу. Он же его не убрал.
2: Он сказал, отчет.
4: Отчет. А чтобы делать отчет, нужно иметь доступ к этому месту, чтобы ты мог открыть свои амбарные книги. Он мог сказать, все, ты вышел. То есть, например, как в организациях делается? Если видится нечестность, тебя не допускают, у тебя забирают ключ доступа, тебя отрубают от интернета корпоративного, чтобы ты не мог ничего поправить. Но здесь он другое как бы делает. Он говорит, да предоставь мне отчет, я даю тебе время для этого, предполагается.
2: Но при этом он ему заранее уже сказал, что ты больше управлять не можешь.
4: Ну, сейчас не можешь больше управлять. Отчет дай. Если бы в отчете было бы все честно и чисто, я думаю, что господин бы сказал, ну ладно, молодцы, а тех, кто слухи...
2: А вы уверены, что господин бы так сказал?
3: Ну, фактически, посмотрите, что происходит здесь. Он говорит, давай принеси сюда свои расписки, покажи приходники, расходники, что там и как, где ошибки. Будем сейчас искать.
2: Вот если бы господин сказал, дай отчет, и мы посмотрим, я бы согласился с вашей точки зрения, но там написано «дай отчет, потому что ты уволен, потому что ты не можешь больше управлять». Все, там нет, нет вариантов для восстановления.
3: Если так, то каким образом он мог тогда опять взять эти расписки, если он его уже отстранил?
2: Ну, потому что ему нужно сделать отчет.
3: Правильно. То есть, фактически, он пытался каким-то образом оправдаться.
2: Мы не видим, чтобы он пытался оправдаться. Мы видим, что он пытается выкручиваться.
3: Выкручиваться. Ну ладно, назовем так.
4: То есть идея притчи выкручиваться – это неплохо. Можно где-то чуть-чуть нечестным можно немножечко.
2: В этом-то и проблема, что очень многие, читая эту притчу, видят вот эту идею выкручивания и думают, неужели это так хорошо?
3: Тем более это из уст Иисуса Христа произнесено.
2: Да.
3: Им самим сказано.
2: И в итоге и господин в этой притче хвалит этого неверного правителя. И Христос еще такой интересный намек дает, говорит, сыны века догадливее сынов света. Типа они умеют выкручиваться, а эти нет, что ли?
4: Ну, много есть историй, где Иисус Христос немного разбивает стереотипы. Мы помним там о сборе колосьев, да, в субботний день. Еще несколько можем вспомнить там про женщину, которую к нему привели. Может быть, это тоже здесь стереотип наш хотят разбить и сказать, что ну, у тех можно, значит.
2: Вы действительно
3: значит,
2: так думаете?
3: Что? Значит, все можно.
4: Все? Отлично.
3: Иисус Христос привел пример. Пример ловкости мозга. И здесь мы видим действительно, что человек, который натворил что-то, сделал какие-то ошибки, которого отстранили от работы, он прибегает к хитрости. То есть при помощи каких-то механизмов он подумал...
2: Полузаконных, да,
3: да,
2: допустим.
3: Придумал, что ему делать. Работать не могу, копать не могу, ничего не могу.
4: Не хочу копать.
3: Да, не хочу. Что делать после всего этого?
4: Все в порядке. Это не могу,
3: что делать? Он ищет механизмы, что делать, чтобы ничего не делать.
2: Ага. Ну, давайте рассмотрим парочку моментов, которые чаще всего упускаются из виду в этой притче. Во-первых, кем был управитель? Был ли он свободным человеком?
4: Ну, если бы он был раб, я думаю, что он получил бы очень серьезное наказание за свой проступок, а не просто был бы отправлен на волю.
2: Дело в том, что управитель никогда, ни при каких обстоятельствах не мог быть свободным человеком. Это всегда был раб.
3: И он не мог быть собственником.
2: Да. Потому что управитель – это управляющий всего дома, всего хозяйства. Ему доверялось все. Это второй человек после господина. И если у него есть еще свой дом и свое хозяйство, как вы думаете, куда он все будет нести?
3: Ну, как пример Иосиф.
2: Во. И, между прочим, Иосиф – очень хороший пример относительно отстранения управителя от должности. Потому что на Иосифа, напомним вкратце, может быть, напомните, пожалуйста, вот историю об Иосифе, чтобы... Что там произошло, когда его отстранили?
5: Ну, его посадили в тюрьму.
2: За что?
5: За... Ну, и как бы его подставили, грубо говоря.
4: Обвинение в домогательстве, да?
2: Его подставили.
5: Да. Обвинение в домогательстве, да, и за... И мы видим, конечно, по тексту, что господин, в принципе, тоже не поверил. Он понимал, что обвинение ложное. И... Но все равно его посадили в тюрьму, потому что он был раб, и потому что, ну, в порядке того времени... Репутация хозяина была
2: репутация
5: важнее.
2: Репутация хозяина. И вы видите, много очень замешано чего. То есть Иосифа, жена хозяина, обвинила в домогательстве. Хозяин настолько доверял своему управляющему, несмотря на то, что это ну, был человек как бы сторонний, но он ему доверил сначала немножко, потом больше, потом больше, потом доверил полностью управление домом, и написано, не знал вообще ничего, кроме хлеба, который ел. И Иосиф действительно был доверенным лицом, и бизнес, и дело этого человека преуспевало при управлении Иосифа. Но из-за вот этого вот доноса, что хозяину было делать? Оставить Иосифа на месте? Это значит сказать, что ты не веришь жене. Причем во всеуслышание. Она же донесла до него при виде всех слуг на всеобщем обозрении. Это было.
3: Ну, контекст этого отрывка показывает, что на самом-то деле хозяин Иосифа ему верил, доверял и понимал всю картину.
2: Да.
5: Но тем не менее он его отстранил.
2: Но тем не менее он его
3: отстранил.
2: Почему? Потому что если он этого не сделает, он потеряет репутацию настолько, что бессмысленно будет, что с Иосифом, что без, уже невозможно будет вести дальше свои дела. И поэтому он вынужден из-за ложного доноса отстранить верного управителя и даже убрать его подальше, только чтобы сохранить свою репутацию и иметь возможность продолжить свой бизнес.
4: То есть, получается, здесь хозяин не сильно переживал за свою репутацию, что он его в тюрьму не посадил?
2: Вы знаете, здесь речь о другом. Об этом управителе изначально не сказано, что он неверный. Сказано, что на него донос был, что он неверный. И мы видим, что хозяин отстраняет его на основании доноса, но никак не на основании отчета, о чем я уже сказал. Он говорит, дай отчет, потому что ты уже не будешь больше управлять. Ну, отчет в любом случае нужен, потому что, банально, ты хочешь на нового управителя, кто должен передавать дела, если хозяин ничего не знает, кроме хлеба, который ест?
3: На самом деле контекст этого отрывка нам ничего не говорит, никаких подробностей.
2: Да.
3: Почему, за что, какие обстоятельства дела были. Мы лишь видим сам факт. А история с Иосифом, она очень интересно комментирует, наверное, этот отрывок отчасти.
2: Да. Поэтому я и сравниваю их вместе.
3: Да, да, да. И, но, то есть не и оно, Иосиф, он не оправдывался.
2: Нет.
3: То есть здесь немножечко история другая.
2: У него и выбора не было, его просто посадили. Я думаю, если бы Иосиф был виновен, и если бы...
3: У него была возможность.
2: Если бы хозяин поверил, что Иосиф виновен, он бы не отделался простой посадкой в тюрьму, его просто бы казнили на месте. Угу. Тем более, что раб...
3: Тюрьма для него был шанс.
2: Да.
3: Выйти.
2: А если посмотреть глубже, то эта тюрьма принадлежала этому хозяину. То есть он не то, что его выкинул на улицу, он еще и посадил его дальше под свою опеку.
5: Это была VIP-тюрьма, где сидели царские служащие.
2: Да, да.
5: Но вот на самом деле библейские комментарии говорят о том, что наемник тоже мог быть управляющим, не только раб. Человек, который нанялся, но был свободным, не рабом, тоже мог быть управляющим.
2: Только насколько хороший из него управляющий?
5: Ну, просто я говорю к тому, что здесь непонятно, рабом, раб он был или...
2: Обратите внимание, он говорит сам в себе, вот этот управляющий, что что мне делать, куда мне идти, когда отставлен буду от отправления дома. То есть он показывает, что ему некуда вообще даже идти. Ему нужно, чтобы его приняли куда-то в дом. Если бы он был свободным человеком, он бы имел свой дом или хотя бы какое-то место, куда он возвращается домой. И если бы он был неверный, то наверняка бы он еще и накопил бы что-то от того, что он неверный.
4: Ну, то есть на 100% уверенными мы не можем быть, но можем предположить, но что, можем скорее предположить. Всего, наверняка он был рабом.
2: Да, наверняка. Скорее всего, он был рабом, и, скорее всего, это был просто донос.
3: Есть еще одна мысль, обратите внимание. Если бы хозяин точно был уверен в том, что этот раб его, ну или не раб, не знаю, управляющий, совершил преступление, то его переделанные расписки, они бы добавились бы к этому преступлению, и тогда бы он живым бы оттуда точно не ушел. А здесь ситуация складывается так. Я понимаю, что ты, возможно, не виноват, но вот понимаешь, так обстоятельства складываются, я должен тебя уволить. Я не знаю, что с тобой будет, выкручивайся как хочешь, но тебе придется скитаться или еще что-то. А потом обстоятельства складываются по-другому в жизни этого управляющего. Он что-то там подхимичил, и что получается? Хозяин ему говорит, слушай, ну молодец, выкрутился.
5: Как будто он ему сам это позволил сделать.
3: Да, совершенно верно, да.
2: Очень много интересных нюансов. Ну, вопрос, а почему же тогда Христос делает такой вывод? В принципе, управляющего мы понимаем, ему он вынужден что-то хотя бы делать, да? А хозяина мы уже немножко более-менее обсудили, почему он так делает. Почему Христос делает такой странный вывод из этой притчи? Он говорит, что сыны века сего, ну, то бишь люди неверующие, люди, которые с другими моральными принципами, как здесь написано, мудрее сынов света, то есть людей верующих, людей, служащих Богу, в своем роде.
4: Я так думаю, ответ быть? Там в 9-10 стихе, наверное, будет дальше. Но суть и смысл притчи.
3: 9-10 стих забивает еще дальше богословскую такую яму.
2: Вот чтобы в богословие не уходить, нужно отдельную передачу на это посвятить, отдельное какое-то время для обсуждения. Но на самом деле, если внимательно подумать, достаточно даже этих одних слов. С точки зрения Священного Писания, ведь мы являемся управляющими. Мы как-то говорили, уже обсуждали здесь, что мы не хозяева этой земли, мы только управляющие этой земли. Если мы верим, что хозяин Бог, он создал эту планету, он создал нас, и мы как-то читали тексты здесь сидя, что он дал нам эту землю в управление, значит, мы получаемся управляющими этой планеты. А раз мы управляющие этой планеты, то как мы должны поступать? В чем разница между хозяином и управляющим относительно вверенного ему имущества?
4: Интересный вопрос. У меня есть любимая фраза по поводу бизнеса. Мне приятно всегда говорить, но я просто управляю этим бизнесом. Uh-huh. Директор, генеральный директор, я называю это, говорю, Господь. Uh-huh. Мне приятно думать, и если происходят какие-то... С одной стороны, если происходят какие-то трудности и проблемы, я понимаю, что есть тот, чье это все. Uh-huh. И в его руках дать... это или забрать. Но с другой стороны, я понимаю, если я веду себя где-то нечестно и несправедливо, то я, если я уже заявил, что генеральный директор моего бизнеса – это Господь, то я, собственно, порочу его имя. Это серьезную ответственность дает для управления делом. И если мы говорим, что не только какой-то там бизнес – это собственность Господа, да, мы как управители, то очень серьезно приходится думать о том, что ты делаешь, о тех решениях, которые ты принимаешь, потому что мы знаем, что и тело наше Господь нам дал в эксплуатацию короткую, и финансы, и детей, и супругу, и всего прочего. Большую ответственность Бог возлагает на нас.
2: Если даже верного управителя иногда могут отстранить из-за доноса, то что будет с неверным управителем? Если мы управляющие, то как мы должны вести дела? Банально. Вот у вас в вашем бизнесе есть же кто-то, кто управляет там, филиалом или магазином, или какой-то отраслью вашего бизнеса. Он имеет власть распоряжаться где-то вот в своих пределах. Но сверх этого он в любом случае обязан подчиняться тому, что вы, как хозяин этого бизнеса, скажете ему.
4: Ну, бывают некоторые случаи, когда сотрудник, коллега, управитель говорит... Мне кажется, лучше сделать так. Я говорю, лучше сделать так. И я могу прислушаться к этому совету, могу не прислушаться к этому совету, но чаще всего бывает, что проходит время, и я имею чуть больше опыта и понимания. Угу. Оказывается, что я все-таки правильно принял решение.
2: В итоге он, как верный управляющий, должен будет поступить не так, как ему кажется, а так, как он должен.
4: Даже в тот момент, когда он считает, что это не совсем правильно.
2: Даже в тот момент, когда он считает, что не совсем правильно.
3: Я думаю, что притча называется неправильно. Ага. Она называется «Притча о неверном управителе». Я бы ее назвал «Притча о догадливом управителе».
2: А на самом деле, кто вообще называет эту притчу? Просто есть текст, рассказ и все.
1: У меня в заголовке написано «Притча о мудром».
2: О мудром управителе.
1: Но неверном дому управителе.
2: Мудрому неверно, интересно.
3: Вот, это интересная мысль, да. И обратите внимание, что в нашей жизни мы все управители, да, вот как вы уже сказали, мы все управители, но какими мы должны быть управителями? Мы можем быть неверными управителями, а можем быть мудрыми или догадливыми. И в нашей зоне ответственности очень много важных вещей, ролей. Мы должны принимать решения. Даже если человек не владелец бизнеса, у него нет богатства, у него нет организации, у него нет подчиненных. Но у него есть семья, у него есть свой кошелек,
2: да.
3: У него есть дом.
4: У него есть друзья, которые смотрят на его дела и поведение.
3: Да. На мне есть одежда, я уже управитель. У меня есть домашнее животное, я уже управитель. И вот как относиться к тому, что меня окружает и чем я могу управлять.
2: Вот здесь нужно очень хорошо понимать волю хозяина. Что хочет Бог от каждого из нас? Как Он хочет, чтобы мы распоряжались вверенным нам имуществом?
1: Но вот здесь есть еще такой очень важный фактор. Ведь, конечно, Бог лучше знает, как поступить. Вот как вот Артем сказал, Он лучше знает, как более опытный бизнесмен, как поступить. Но если Он хочет воспитать управителей... чтобы они
5: были действительно вот полноценными, грамотными людьми, то иногда нужно дать право на ошибку.
2: Да.
5: Потому что просто сказать, я знаю лучше, поэтому ты мне подчинись, да? Человек подчинится, но он в следующий раз просто он будет думать, что на его мнение это всегда забивает. И вот Бог, да, мы управители, но Бог дает людям право на ошибку. Нам, как управителям, Он дает право на ошибку. Конечно, Он знает лучше. Конечно, если мы послушаемся, это будет лучше, если мы сразу послушаемся, вот есть такое доверие Богу. Но иногда человеку нужно набить себе шишки для того, чтобы дошло. И потом будет соглашаться со своим господином, соглашаться со своим хозяином.
4: Потому что доверяет, да?
5: Потому что не просто доверяет, потому что он на опыте пережил, что хозяин, господин прав.
3: Дмитрий, но здесь, наверное, уже сфера управителя расширяется. Это, наверное, тот случай, когда управитель воспитывает других управителей. Он хочет, чтобы вокруг него все были нормальными, хорошими управителями. Или хозяин.
2: Я думаю, все упирается в знание хозяина. Насколько хорошо я знаю хозяина. Банально приведу пример. Если я, допустим, отъезжаю на длительное время, то есть, ну, да, даже вот на тот же самый месяц уехал куда-то в отпуск, и у меня остается, ну, когда квартира не проблема, но когда остается частный дом, хочешь не хочешь, но надо там где-то приглядывать, где-то газ включить, где-то выключить, где-то просто так его уже оставить практически невозможно. И ты находишь человека, будь это сосед, будь это твой друг, будь это еще кто-то, чтобы он наведывался туда, если нет возможности там пожить это время, и там управлял этим домом, чтобы он не превратился в руины, когда ты вернешься. И представьте себе ситуацию, да, ты попросил своего друга, поживи в моем доме и управляй, и пока вот меня не будет. И он там находится. И вот в это время, пока меня там нет, приходит какой-то нищий человек, стучится в дверь и просит, дай мне что-нибудь покушать. Как вот тот мой друг, которого я оставил управлять моим домом, должен поступить по отношению к этому нищему? В идеале он должен поступить так, как я бы поступил на его месте. Потому что, а может быть, этот нищий каждую неделю или каждый месяц ко мне приходит, и я его кормлю. А может быть, я его не просто кормлю, а приглашаю к себе домой, даю возможность помыться, даю возможность отогреться, даю возможность постираться или переночевать. А может быть, я жестокий человек, и я его, на него собак спускаю и прогоняю его. И этот нищий, в принципе, знает это, но все равно приходит. Как должен поступить управляющий, которого я оставил? В идеале он должен поступить так, как поступил бы я, а не так, как поступил бы он сам. Потому что он сам волен поступать, как он считает нужным в своем доме. Но в моем доме он должен поступать так, как поступил бы я. И как поступит мой друг, зависит от того, насколько хорошо он меня знает. Зависит от того, насколько подробные инструкции я ему дал. Вот если придет такой-то, такой-то, этого прогнать. Если придет такой-то, такой-то, этого пустить, накормить, обогреть и так далее.
5: А если ситуация неординарная, не прописана?
2: Тогда есть телефон. Или ну, есть какие-то сказать... средства связи?
3: Можно сказать, что с Богом у нас должны быть точно такие же отношения?
2: Именно это я и хочу сказать.
3: Угу. Насколько хорошо мы знаем своего Бога.
2: Что бы Бог сделал на моем месте, когда придет вот этот человек? Что я должен сделать, чтобы он на моем месте сделал? Ведь это то, что, все, что у нас есть, это принадлежит ему, по большому счету. Мы можем думать, что это принадлежит нам. Мы можем думать, что я это там сделал, заработал, купил там и так далее, и так далее. Но он меня здесь создал, он меня здесь поместил. Я не выбирал, где мне родиться, когда мне родиться. Он дал мне здоровье, он дал мне какие-то начальные базовые установки. Я этого не выбирал. Он дал мне определенные инструкции, мы видим в Священном Писании. И я их тоже не выбирал. Я могу иметь собственное мнение по тому, как правильно вести бизнес, кого уволить, кого принять, кого прогнать, а кого помиловать. Но он дал определенные инструкции, и в них уже сказал, как мне надо поступать.
3: И даже, я могу быть с этим не согласен. Даже если инструкции не хватает в некоторых конкретных решениях, то пример вот этого управителя, он показывает, что нужно рассуждать.
2: Угу.
3: И Господь хотел бы, чтобы мы были научены именно рассуждать.
2: И вот здесь в самом конце хочу сказать, дать вот ответ, как я его вижу. Сыны века сего, догадливые сынов света в своем роде. Вот этот неверный управитель, он сделал все сверхъестественное, чтобы выкрутиться из безвыходной ситуации, потому что его цель была выжить. Выжить финансово и так далее. Если мы, управители Божьи, делаем ли мы все, даже невозможное, для того, чтобы поступить так, как он считает нужным, для того, чтобы принести выгоду ему, какую вот он захотел? Или мы начинаем делить мое, твое? И вот в этом я вижу самое главное благословение вот этой притчи, если мы ее понимаем и применяем в своей жизни. Я думаю, надо будет еще несколько притчей разобрать, потому что есть много в Священном Писании примеров замечательных, так что соберемся здесь в следующий раз.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

жизнь, как сон, растворится в тумане. Но его любовь никогда не обманет, поднимет ввысь, оторвав от пустоты. Ведь Бог пришел для таких одиноких, как ты. В его глазах слезы и боли, страдания. Но одна мечта и одно желание — для тебя быть светом, светом в ночи. Он и сегодня смотрит.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои драгоценные друзья! Я рад приветствовать вас на очередном уроке в веселой школе здоровья. Я профессор Бодрячок и моя чудесная племянница и помощница.
5: А я не одна. Веселинка. Со мной мои друзья. Садитесь.
4: Да, садитесь, проходите, проходите. Садитесь. Матвей и да. Настенька.
5: Да,
4: мы вам очень-очень рады.
5: Да. Да. А, ну, у меня, да. у меня вчера был самый радостный день.
4: Что же такое случилось?
6: Да.
4: Ну, веселинка, расскажи нам, что такое, что произошло у тебя?
5: Мне вчера купили...
4: Так, ну, что?
5: Новенький компьютер. Он у меня стоит на столе, такой красивый.
4: Компьютер?
5: Ах, да.
4: Ну, это событие.
5: Да.
4: Компьютер – это очень-очень здорово. Вообще, честно сказать... Сегодня трудно представить свою жизнь без компьютера или
5: телефона.
4: Там, да, планшета или смартфона.
5: Да.
4: Вы знаете, компьютер изобрели давно-давно, когда наши бабушки и дедушки были малышками.
5: Это было так давно?
4: Да, так давно.
5: Бабушки маленькие.
4: Да, вы знаете, зачем придумали компьютер?
5: Зачем?
6: Чтобы общаться?
5: Общаться. А еще зачем?
4: Да, при помощи компьютера общаются.
5: Я иногда рисую в компьютере.
4: Можно и рисовать.
5: Да.
6: Можно играть в компьютере.
5: Да.
4: Да.
5: Компьютер нам нужен для того, чтобы там посмотреть что-то интересненькое. Вот.
4: Можно и посмотреть. Вы знаете, вы правы. При помощи компьютера можно и посмотреть что-нибудь интересное,
5: да.
4: И поиграть во что-нибудь. Можно написать письмо или отправить сообщение. Вы абсолютно все правильно говорите. Но компьютер придумали не для этого.
5: А для чего же?
4: А вот его придумали для того, чтобы не тратить огромную гору бумаги, а хранить информацию непосредственно в нем одном. А еще для того, чтобы очень быстро и правильно считать.
6: А. Еще писать.
4: Да, да? И писать.
5: Это получается, что мой телефон – это маленький компьютер. Смотрите, он у меня умеет даже считать. Вот смотрите, я могу прибавить одно число, плюсик, второе число, нажимаю «равно», все. Он показывает правильный ответ. Вот он такой маленький. И умненький, да.
4: Да, однако эта веселинка, он сейчас у тебя маленький. Но первый компьютер был размером с большой дом.
5: Он бы тогда не уместился в мою сумочку. Это хорошо, что он сейчас маленький, да?
4: Да, но важно уметь им пользоваться.
5: А что тут пользоваться? Вот, нажимаешь пальчиком, нажимаешь кнопочку, вот и все.
4: А вы умеете пользоваться, дети, компьютером?
6: Ну, я умею. Вот. Я тоже, только это надо... Это надо только смотреть на экран и нажимать разные кнопочки.
5: Точно. И я тоже так.
6: И мышкой управлять еще.
5: Вот, еще и мышка у нас.
4: Конечно, конечно. Но не только это, мои дорогие. Есть еще очень много чего важного, что мы можем узнать, как пользоваться компьютером. И для этого я приглашаю вас... на нашу полянку.
5: Побежали на нашу веселую поляночку. А где же тут компьютеры, профессор Бодрячок?
6: А зачем нам компьютеры?
4: Вот компьютер нам сегодня и не понадобится. Зато здесь
6: почему
4: есть...
6: Почему это?
4: А я приготовил для вас специальные вот такие странные цветы.
5: Да.
4: На одном 3 лепестка, на другом 2. Но если вы присмотритесь, то вы увидите, что на каждом цветке
6: что-то
4: есть...
6: Что-то написано!
4: Да, вопрос!
5: Точно, что-то написано.
4: А на лепестках ответы, но только один из них правильный.
5: Давайте я возьму.
4: Да, мы выберем с вами верный ответ, приставим его вот к этому цветку, и у нас получится цветок правильный.
5: Давайте прочитаем первый вопрос.
4: Так, читаем.
5: Когда можно
6: включать компьютер?
5: Компьютер.
4: Да.
6: Вот. Днем. Днем.
4: Днем или ночью? Но вы правильно ответили.
6: Днем.
4: Конечно же, днем. Ведь ночью надо спать.
6: Да. А и ночью компьютер не работает.
5: Точно.
4: Ну, на самом деле, компьютер-то, может быть, и работает, но ночью нужно спать. Компьютер включать ночью нельзя.
5: Да,
4: правильно.
5: Молодцы.
4: Следующий вопрос.
5: Следующий вопрос прочитаем. Так, профессор Бодрячок, это вам.
4: Так, так.
5: Это нам. Угу. Что будет, если долго сидеть за компьютером?
4: Да, ведь что-то же будет.
6: Плохие сны будут сняться.
5: Вот, плохие сны будут.
4: Да-да, я что-то не подумал об этом. А ведь действительно. Но 3 ответа — станешь самым умным. Один из них.
5: А может быть.
4: Второй ответ — заболят глаза. И третий ответ — заболит спина.
5: Ух ты.
4: Вот.
5: А может, мы станем самыми
6: глаза.
5: Умными?
6: Заболят глаза.
4: Да? Вот глаза-то правильно, говорит Настенька. Глаза-то заболят. А вот самыми умными вряд ли мы станем. Ведь кто-то же все равно будет умнее нас.
5: Да.
4: Да, но я бы выбрал бы 2 ответа, потому что спина тоже заболит.
5: Да, если это долго-долго сидеть за компьютером.
4: Долго-придолго.
6: Потому что скрючишься.
4: Да.
5: Вот так можно скрючиться.
4: Да. Правильно, Матвей. Совершенно верно. Давай приставим этот лепесток. Вот такой красивый у нас получается
5: цветочек.
4: Я
5: сейчас принесу еще один вопрос. Держите.
4: Так, так.
5: А мы его прочитаем.
4: Так.
5: Так. Кто решает, когда нужно выключать компьютер?
4: Да, и у нас есть 3 ответа. Домашнее животное, ребенок, мама и папа.
6: Через 30 минут. Мама и папа. Можно.
5: Через 30 минут можно.
6: Мама
5: это
6: и
5: что
6: папа.
5: Можно выключать?
4: Правильно,
6: компьютер.
4: Матвей.
5: Компьютер.
4: Совершенно верно, умничка. Конечно же, домашнее животное никак не может выключить компьютер. Да и ребенок тоже не будет знать, когда. Вот мама и папа вовремя подскажут, что слишком долго сидеть за компьютером не нужно.
5: А я всегда доверяю своим маме, маме и папе.
4: Совершенно верно, умница.
6: Остался один.
4: Так, у нас есть еще один.
5: Еще один. Сейчас мы его тоже прочитаем. Так. Профессор Бодрячок, вам так, ответы, нам вопрос. Сколько мультфильмов можно смотреть в течение дня?
4: Да, и сколько? У вас несколько ответов.
6: Минимум
4: ни
6: 2.
4: Одного,
5: минимум 2.
4: Много и несколько.
6: Несколько.
4: Слушайте, много. Вы меня поражаете.
5: Много, вот. Несколько. А мы считаем много.
4: Да, но если
6: несколько.
4: Если вы будете смотреть много мультфильмов, то тогда полчаса-то, я боюсь, будет мало.
5: У меня иногда очень болят глазки, когда я долго сижу за компьютером.
6: А несколько – это бесконечно.
4: Нет, несколько – это 2-3, ну или один большой.
5: Или один большой,
4: да?
5: Или 2-3 маленьких.
4: Или 2-3 маленьких.
5: Да.
4: Совершенно верно. Ну что же, я очень рад.
5: Смотрите, какой у нас красивый цветок получился.
4: Вот такой у нас получился цветок правильных ответов.
5: Какие
4: Но
5: вы молодцы.
4: Меня очень порадовали. Вы действительно знаете, как пользоваться компьютером. И я очень за вас рад, мои драгоценные друзья. Ну а сейчас мы проведем один
5: эксперимент.
4: Совершенно
6: я!
4: Верно.
6: Я угадала.
4: Давайте пойдем
6: побежали,
4: за наш стол.
5: Побежали проводить.
4: давайте, дорогие мои, представим себе, что вот все, что мы смотрим в компьютере, имеет свой цвет. Например, желтый цвет – это будет у нас добрый мультик. Вот смотрим мы какие-то добрые мультфильмы. Вот это значит желтый цвет.
5: Я люблю добрые мультики.
4: Или, например, если мы смотрим какую-нибудь передачу про животных или про растения, про природу, да, то это зеленый цвет. Ну, деревья же зеленые.
6: Или, например, и трава зеленая.
4: И трава зеленая, правильно.
6: И кусты зеленые, и цветочки.
4: Да.
6: И цветов себе.
4: Да, поэтому мы ее в зеленый цвет и покрасим.
6: А, и крапива, например, зеленая.
4: Бывают программы, которые нас чему-то могут научить. Готовить, например,
5: строить. Делать поделки.
4: Да. Что угодно. Это будет у нас красный цвет.
5: Да.
4: А бывает, ну, кто-нибудь сидит и смотрит стрелялки, играет в игру такую, стрелялки.
6: Фиолетовый. Вот
4: мы это изобразим черным цветом.
5: Да,
4: и вот черный. Один мальчик решил посмотреть мультик.
5: Добрый мультик.
4: И вот он смотрит мультик. Но мы же договорились, что это у нас будет желтый цвет. И вот этот мальчик смотрел мультик, ну и посмотрел. Вот. А другой мальчик смотрел программу про растения и животных. Какой-то у нас цвет?
6: Зеленый.
4: Да, у нас зеленый цвет.
5: Зеленый.
4: Вот он смотрел. Вы любите программы про животных?
6: Я люблю.
5: Да. Я тоже. Я особенно про кенгуру люблю. Я очень люблю кенгуру.
4: Да, ведь некоторые животные живут не в нашей стране. И мы их никогда не видим. Мы можем увидеть их только в зоопарке. Или в какой-нибудь хорошей программе. А другой мальчик...
5: Или девочка.
4: Да. Вот Веселинка, ты любишь что-нибудь делать?
5: Да.
4: Вот. Вот Веселинка чему-то научилась, когда смотрела какую-нибудь программу. Например, поделку.
5: Да.
4: Да. Вот она училась и смотрела. Мы же договорились, что такие программы у нас...
6: Красные.
5: А я очень люблю красный цвет.
4: Да.
5: Это, наверное, я.
4: Совершенно верно. А знаете, почему я выбрал красный цвет? Потому что красный цвет – это красивый цвет. Вот. И когда мы что-то делаем, на самом деле... Мы делаем что-то красивое.
5: Прекрасное.
4: Да, прекрасное.
6: Красное, прекрасное.
5: Да.
4: Совершенно верно. Да. Вот. Но у нас еще один мальчик есть, который в стрелялки играл. А стрелялки у нас какой цвет?
6: Черные.
4: Да, сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Вот у нас черный цвет. Угу. В черном цвете есть что-то не очень приятное. Ну, потому что в стрелялках есть что-то не очень хорошее, правда же?
5: И что-то злое даже.
4: Совершенно верно. Именно это я и хочу сказать. Посмотрите, что произошло с мальчиком, который смотрел мультик. Он взял и...
5: Подобрел.
4: Да. Пожелтел. Но это значит, что он посмотрел ведь добрый мультик. И он стал тоже добрым. Совершенно верно. А мальчик, который смотрел программу про животных и про растения, стал вот таким вот...
5: Зелененьким.
4: Зеленым. Но, на самом деле, конечно, не зеленым. Просто, ну, он стал добрым. Потому
5: и
4: что, да,
5: умным,
4: он многому научился.
5: Да.
4: И умным, совершенно верно. А Веселинка научилась делать поделки и стала...
6: Красной.
4: Вот такой вот прекрасной. Да. Да, да. А мальчик, который играл в стрелялки, вы видите, какой он стал?
6: Злой.
4: Ну, черт, может быть, и не злой. Да. Но вы абсолютно правильно все сказали. В стрелялках есть что-то нехорошее. А когда человек делает что-то нехорошее или злое, он и сам становится...
6: Таким же.
4: Да, у него на душе становится темно. Вот. А для тех людей, которые делают доброе, у них на душе только доброе. Об этом даже Бог сказал.
5: Да. А я вот, например, никогда не играю в стрелялки. Вот.
6: Я тоже.
4: Молодец. Я тоже. Молодцы, мои дорогие друзья.
5: А я вот сейчас, например, предлагаю вам сделать одну прекрасную, добрую подделку.
4: Ну что же, Веселинка, ты у нас самая-самая прекрасная, научилась делать поделки.
5: Да.
4: И мы с радостью сделаем ее вместе с тобой.
5: Я сегодня предлагаю вам сделать одну добрую поделку. Это будет подставка под чашечку вашей любимой мамы.
4: Да?
5: Вот смотрите.
4: Маме на день рождения или на 8 марта.
5: Или просто так.
4: Или просто так.
5: Если вы хотите сделать доброе дело.
4: Да.
5: Смотрите, выбирайте картон того цвета, который любит мама. Вот у меня мама, например, любит желтый цвет. И я взяла сегодня картон желтого цвета. Держите.
6: Взяла.
5: Чтобы сделать подставку, я вам приготовила вот такие блюдца.
6: Зелененькие.
5: Тебе зелененькие. Хорошо, вам желтенькие. Мы их перевернем. Смотрите.
6: И нарисую так, да?
5: Да, правильно, молодец.
6: Цветочки, цветочки.
5: И обведем наше блюдце аккуратненько. Умеете обводить? Отлично. Давай я там проведу. Я тебе помогу. Давай, я с этой стороны. Вот как у нас получилось. Отлично. Смотрите, какие красивые у нас кружочки получились. Сейчас мы эти кружочки вырежем. Отлично. Умеешь вырезать? Вот.
4: Аккуратненько. Поворачивай.
6: У нас все зеленое.
5: Да. Вот так. Так. И вот так. Молодцы. Мы вырезали. Смотрите, что делать. Вот смотрите. Это основа нашей подставки. И чтобы у нас подставка была красивая, чтобы мама обрадовалась и улыбнулась.
6: Цветочка
5: я... Да, я приготовила вам вот такие цветочки из цветной бумаги. Смотрите.
4: Да, их можно несложно сделать.
5: Если... Да, мы их приклеим, вот так вот приклеим.
6: Не
5: вокруг.
6: Оранжевенький.
5: Оранжевенький. Вот я тебе здесь приготовила. Мы их приклеим вокруг.
6: А можно уже клеить?
5: Да, можно, конечно, открывай.
6: А кисточки?
5: А мы без кисточек.
6: Ой.
5: У нас есть кончик. Вот смотри, как кончик.
4: Ой,
5: я тебе сейчас
4: появляется.
5: Научу.
6: Я колобок.
5: Раз. Давай. Тоненько. Ой, а что-то мы не то приклеили с тобой.
4: Серый.
5: Ну, с той стороны. Серый. Это я тебе показала, как надо клеить. На самом деле,
4: пелюшечку.
5: Мы не здесь будем клеить. Вот здесь мы будем клеить.
4: Все.
5: Смотри, капай на цветочек. Отлично.
4: Да?
5: Молодец.
4: Да?
5: Вот. Тут нам клей хватит еще другой цветочек.
4: Он сейчас вылезет.
5: Приклеивай.
6: Он не вылезет.
5: Нет, на краешек.
4: Против.
5: Вот. Да. По краям нашей подставки мы приклеим цветочки.
4: Молодец.
5: Так. Держи. В серединке мы сделаем кое-что другое. И в серединке будет...
6: Рисуем.
5: Да. И тем более в серединке будет стоять горячая чашка у мамы с чаем, с молоком. Так. Отлично. И еще последний цветочек приклеим.
6: Мы уже все сделали.
5: Все сделали. И мы сделали. Смотрите, какая красивая подставка. Мама улыбнется. А кто умеет писать, можно в серединке написать маме.
4: Или дорогой маме.
5: Да. Или просто нарисовать ее портрет. Вот, давай напишем. Умеешь писать? Или нарисуешь? Что ты хочешь?
6: Я нарисую.
5: Ты нарисуешь. Отлично. Вот какая. У нас вот такая получилась подставка с Матвеем. С сердцем в середине, с красным.
4: А вот такая у нас получилась поделочка. Посмотрите, здесь даже мама нарисована.
5: Красивая?
6: Ага.
4: Ребята, обязательно сделайте такую поделку. Маме будет очень приятно. А еще сфотографируйте и пришлите нам. Нам же тоже интересно посмотреть. И мы ваши поделки покажем другим ребятам в нашей программе. Вот, но сам подарок-то вы маме подарите, а нам пришлите только фотографию. Вот. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Дорогие друзья, всего вам доброго. Мы ждем вас на следующих наших занятиях. До свидания.
5: До свидания, ребята. Делайте все прекрасные дела.
6: Пока.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Много в этих словах. И многие люди готовы свою жизнь повернуть в сторону розыска, добычи, искать богатство, стяжать богатство, зарабатывать богатство, чтобы стать богатым. Возникает вопрос, а что в этом плохого? Давайте прочитаем, что говорит книга Притчи, 23 глава, 4 стих. Тут написано так: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу». Важно заметить, что по Библии богатство не грех. Да? Может быть, кто-то сейчас удивлен? Богатство не грех. Очень много патриархов были очень богаты. И это не говорит, что они были грешны. Нет. Но богатство – это очень такое, знаете, трудное состояние, потому как очень много искушений. И не просто человеку устоять. Я помню, однажды мне один человек, финансист, объяснял разницу, когда, например, человек там на акциях, он какие-то зарабатывал деньги, и вот когда ты вкладываешь там 10 тысяч рублей, и потом у тебя там прибыль приходит. И я задал ему вопрос: а если вложить, например, там миллион, это же и прибыль будет другая. И он интересную иллюстрацию привел. Он сказал, это равносильно, как вот залезть на стул. Ты стоишь на стуле, вот ты стоишь на стуле. А это 10 тысяч. А когда ты вкладываешь миллион, представь, что у тебя 10 стульев стоит на стуле, и ты стоишь наверху. То есть очень легко можно упасть, легко принять неправильное решение. Так вот то же самое и с богатством. Когда человек делает своей жизнью или цель своей жизни добычу богатства, это уже становится грехом. Жить ради богатства неправильно, это грех. Более того, нужно понять, что мы в этой жизни всего лишь управленцы на этой земле. Мы рождаемся голенькими и уходим фактически такими же, ничего невозможно с собой забрать. Хотя я видел, как в Саудовской Аравии хоронили принца, и там весь гроб был уложен золотом. Но, вы же понимаете, это было просто хранилище под землей для золота, не более того. Им уже не воспользуешься, эмоций не переживешь. И поэтому не просто так Христос говорит, что трудно богатому войти в Царствие Божие. Вы знаете, я когда работал над темой, я записал конспект и написал: «Трудно богатому войти в ЦБ», сокращенно «Царство Божие». И тут же пришла мысль. Слушайте, ЦБ – это же Центробанк, да, это место, где сходятся все богатые люди. И получается очень интересно. Трудно богатому войти в ЦБ. Наоборот, на земле легко богатому войти в ЦБ. Трудно бедному войти в Центробанк, а богатому легко. А Бог говорит, а вот в Царстве Божьем наоборот. Легко бедному войти в Царство Божие, а вот богатому трудно. И так написано в Матфея 19:23 и ниже. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Поэтому, друзья, если вам Бог дал мудрость и дал богатство, и дал вам возможность этим управлять, пусть Он даст вам мудрости, чтобы вы получали радость от этого и были благословениями для других. И чтобы сами средства, деньги не стали целью жизни любого из нас. Пусть будет Бог сегодня мудрой вот той, скажем, линией, по которой нужно идти для того, чтобы пройти правильную дорогу. И когда у нас все будет хорошо, когда все будет правильно, мы не будем привязаны к богатству, и нам будет легко войти в настоящее ЦБ, в настоящее Царство Божье, потому что человеком это невозможно. Богу же все возможно.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или звонить.

Звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Сон играет важную роль в процессе роста ребенка. Здоровый сон – залог здоровья малыша. Сталкиваясь с проявлениями плохого сна у новорожденного, родители начинают переживать, что это является свидетельством различных заболеваний. Однако прежде чем волноваться, стоит выяснить особенности сна ребенка и причины его нарушений. На все вопросы о сне ребенка ответит сегодня нам наш гость, специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
5: Здравствуйте.
4: Мы все понимаем, что сон малыша важен. Ну, наверное, особенно он важен маме, потому что она может в это время что-то спокойно поделать или отдохнуть. Но чем именно он так важен для ребенка?
5: Ну, у малыша и у более взрослых детей во сне происходят важные метаболические процессы, процессы роста, восстановления, регенерации тканей, заживления. Выделяются гормоны, и весь поток информации ребеночек укладывает по полочкам в нервной системе, поэтому это очень важно. Здоровый, спокойный, полноценный сон ребенка очень важен.
4: Здоровый, полноценный, да. Для многих родителей это такие вещи очень далекие, и дети спят часто беспокойно, и родители это очень волнует. Почему их ребенок спит беспокойно, почему он плохо спит. Вот скажите, какой сон является нормой для ребенка, и есть ли какие-то физиологические особенности?
5: Ну, чем меньше ребенок, тем больше он спит. Да? Новорожденные могут спать вообще полностью там, весь день, да? Просыпаться, чтобы покушать, мама его подмыла, и он дальше спит. Дальше ребенок уменьшает количество сна, мама приводит его в какой-то режим, трехразовый сон, двухразовый сон, одноразовый. Сложны вот для мамы вот эти физиологические переходы детей с трехразового на двухразовый сон и с двухразового на одноразовый сон, потому что ребенок пытается вот найти этот режим, и иногда получается, что он поспит больше вечером, да? Меньше утром, и он вечером выспался, и уже ночь, и ему спать тяжело уложиться. Вот. Но и мама должна вот подстраиваться под сон ребенка. Если мы видим, что малыш, в принципе, у нас уже год, давай мы будем спать с тобой один раз. Нет, она видит, он не выдерживает. Но положить его утром пораньше и после обеда еще пораньше перед сном.
4: А конкретно о беспокойстве сна ребенка, то есть когда плохо спит. Что вот здесь нужно знать о том, когда это нормально, а когда это все-таки уже требует какой-то коррекции и помощи?
5: Ну да, очень часто родители боятся, что дети вздрагивают ночью. Вот он вздрагивает, он может даже там скрикнуть, что родители боятся. Нет, этого бояться не стоит. Ребеночек информацию переваривает. Когда растут, детки вздрагивают, он может открыть глазки, двигать глазками, да, совершать двигательные движения. Некоторые дети спят с открытыми глазами. Есть такие дети, это абсолютно нормально. Мой второй ребенок, мы долго удивлялись, почему он на нас смотрит и спит. Да. Но все равно мозг спит. Вот. А когда это переходит, да, в какую-то патологическую норму, когда монотонный крик ребенка, да, когда генерализованные какие-то вот припадки, ребенка трясет вот ручки, ножки. Если плохо спит ребенок и в течение дня, и ночью, мы должны посмотреть, не болит ли у него животик. Может быть, иногда дети, у которых врожденная кривошея, вы его кладете на бок, на один, и он не может спать, ему больно, и он плачет. На это следует обратить внимание, вот именно вот на шею иногда бывает. а ребенку больно из-за этого спать. А бывает иногда у мальчиков также у них бывают, если ребенок вот резко вскрикивает, начинает кричать, да, бывает у них завороты подворачиваются немножко. Вот, если ребенок вдруг у вас кричит, и, ну, снимайте пампер, смотрите, все ли нормально, да. Вот, и... Если, ну, мы до года также еще должны обязательно смотреть, чтобы он не захлебнулся. Если у вас ребенок лежит и спит, вот как мамочки рожают, да, и он спит, и она боится, она подходит, она слушает, он дышит или не дышит. Ну, это, с одной стороны, может быть смешно, с другой стороны, это правильно, да, потому что иногда может быть такая реакция, поэтому нужно, мы посмотрим, приложили, вот ручка, животик двигается, да, и все нормально, малыш спит, его будить не нужно.
6: Вот насчет вздрагивания, вы коснулись этого вопроса. Может ли вздрагивание, кроме того, что это, вот, как вы перечислили, может быть нормой, может ли это свидетельствовать о каких-то патологиях?
5: Бывают гипервозбудимые дети. Ну, особенно строение их нервной системы и темперамент, и ребенок будет вздрагивать. Если это, как я уже сказала, реакция местная, то он немножко вздрогнул и дальше спит. Если это переходит в распространенную форму, он вздрогнул и появляются еще где-то какие-то вот сокращения мышц разные. Тремор подбородка, там, запрокидывание головы назад. Кстати, запрокидывание головы назад – это всегда плохой признак. Это или внутричерепное давление, что тоже очень часто мешает спать ребенку и днем, и во сне. И тогда вы должны обратиться к специалисту, к педиатру, он направит к неврологу. И вот. Вот если эти вздрагивания не простые, безобидные, а вот именно в такой генерализации.
6: Подготовка ребенка ко сну. Я вот совсем недавно узнала, что есть такое понятие, как готовить ребенка ко сну. Скажите, какие основные моменты подготовки ребенка ко сну? И насколько важно то, где он именно спит?
5: Да, две такие большие темы.
6: Ну, давайте по порядку.
5: Да, подготовка ко сну. Мы начинаем готовиться ко сну за 2 часа, за час. Это не то, что вот, 10, все, мы побежали, раздел, ложим. Малыш, у него все новое, он смотрит, и ему интересно, и у него такой вот, особенно когда у него появляется интерес к жизни с 6 месяцев, и ему тяжело переключиться с бодрствования на сон. Здесь вам помогут, если особенно ребенок тяжело его спать уложить, вечерние прогулки, проветривание комнаты, закаливание, спокойные разговоры с малышом. Вы переводите, вы убираете все громкие звуки, яркий свет, делаете такую приглашенную атмосферу. И с малышом поговорили, сделали вечернюю гимнастику, массаж. Дальше мы идем в ванную, прохладной водички, мы купаемся. Если это дети возбудимые, мы можем им брать эфирные масла мяты, сосны, растворять в каком-то эмульгаторе там молоко, мамино может быть молоко. Не прям в ванную, а вот сначала мы его растворяем, потом в ванную. И вот эти поры малыш дышит, или настой, там, успокаивающие травы. Ну, нужно смотреть, чтобы малыш не был аллергиком и не была слишком сухая температура в комнате, чтобы не пересушить кожу, да, ребенка. Вот. И вот все эти процедуры. У нас малыш накупался, он устал, дальше мама его кормит. Тихонько поет там песню колыбельную, или, может быть, выключаете фон, или у вас будет тишина. Лучше, если у вас, конечно, нету яркого света. И вот так вот мы с ребеночком уходим. Но это относится даже к более старшим детям. Да. Все громкие шумы, игры, звуки, еду, сладкое мы убираем перед сном.
6: Хорошо, значит, я все делала правильно. Успокоили меня. Насколько важно, где именно спит ребенок?
5: Да, это тоже важно. И родители должны позаботиться о том, чтобы была достаточная влажность в комнате. Потому что, особенно новорожденные дети, у них узкие носовые ходы. и еще не сбалансирован весь этот аппарат очистки от слизи. И если воздух пересушен, ребенок не сможет дышать носиком, вот, а часто для малыша это большая проблема, он не сможет спать, он будет беспокоен. Особенно если у ребенка лезут зубы, да, вот про вздрагивание. Очень часто вот мама беспокоит, вот он закричал, вздрогнул, проснулся, заплакал. На прорезывание зубов может быть такая реакция. Угу. И очень важно, чтобы влажность поддерживалась. Или это мы убираем температуру батареи, или мы вешаем какие-то полотенца. Также очень важно проветривание, доступ свежего воздуха. Мы не боимся, там, что нас унесет в форточку. Мы не ставим просто кроватку под окном. Вот. А спит ли ребенок с вами в одной кровати, или он спит в отдельной кроватке. Тут мама каждая подстраивается под своего малыша и под себя. Вот,
6: но... Ну да, наверное, как ей удобно, да, выбирает. Насчет того, как правильно и сколько должен укладываться малыш. Вот это серьезный вопрос для меня, потому что у меня мои дети укладывались с жуткими ритуалами. Одного приходилось садиться на пол, на большую подушку. Мне надо было сесть самой, его положить, начать его гладить по переносице и петь ему просто очень длительное время песни. И это все разводилось на часы. Другого просто трудно, потому что он не хочет, он кричит, я не хочу, я не пойду. Ну, то есть и там кричал, да, не хочет ребенок спать. Вот я слышала, что бывают такие дети, которых положили, закрыли дверь, темно, накрыли, все, ребенок спит. Вот можно ли сказать, что длительные укладывания с различными ритуалами – это не норма, это плохо, и нужно с этим что-то делать, как-то бороться?
5: Ну, это плохо, наверное, для родителей, это неудобно. Но часто вот именно, вот как вы говорите, гладит, переносится, там дети держатся за маму, это именно дети, которым очень важен такой контакт, у которых язык любви, прикосновения. Вот. И, конечно, этим детям нужно уделить больше внимания. Или это ребенок возбудимый, ему тоже требуется. Но это может быть в разделе нормы, если мама сама не отвлекается на что-то. Вот. Конечно, лучше сократить, и со временем ваш ребенок полюбит спать, особенно когда он будет взрослым, там ему захочется спать. Но старайтесь вот сокращать вот то, что я говорила, прогулка на свежем воздухе, достаточная физическая активность, вы его хорошенько замучите, тогда он у вас захочет спать. Угу. Не нужно его перекармливать и давать легко усваиваемых углеводов на ночь.
6: Сладости, да?
5: Да, сладости, это также ребенок будет плохо спать. Вот.
6: Бывает такое, что малыши путают день и ночь. У меня такого, слава богу, не было, но я слышала очень часто, что с этим сталкиваются. И тогда обычные биоритмы меняются у ребенка. Что в этот момент нужно предпринять родителям? Чем помочь? Как изменить эту ситуацию?
5: Если мама захочет с этим, ну, разобраться, бороться, да, это можно решить в течение 2-3 дней. Угу. Единственное... Это будет сложно для мамы психологически. Она будет считать, что она плохая мама.
6: А, потому
5: он
6: что будет борьба.
5: Он хочет спать, а я ему не даю спать. И это нормально. Мама должна спать ночью, малыш должен спать ночью. Мы активно развлекаем ребенка. Мы не даем ему спать, мы его днем меньше кормим.
6: Чтобы он голодал?
5: Да, чтобы он не выспался, чаще просыпался. Мы ему чаще делаем гимнастику, его чаще там меняем, развлекаем, все показываем, окружающий мир. Но это нужно выдерживать.
6: Это сложно, конечно.
5: Да, да. И в обед меньше покормить, и на ужин тоже меньше покормить, а к вечеру покупать. Да, это все решаемо, и это нормально. И бывают такие дети. В течение 2-3 дней они могут перестроиться, если мама этого захочет. Угу.
6: Для сна малыша насколько важна та одежда, в которой он спит? Подушка, может быть, постельное белье?
5: Да, это важно для детей. Очень важно не перегревать ребенка, не одевать его сильно. Мы уже говорили, что есть детки, которых нужно запеленать, и то вы не туго его пеленаете, да, просто убираете ему ручки. А есть дети, которым нужно... доступ. Смотрите, если ваш ребенок разворачивается полностью, да, постоянно снимает с себя одеяло, вы тогда уже ему одеваете кофточку, штанишки, чтобы он откинулся, не замерз, спит дальше. И просто вы берете одеяло потоньше. Если ваш малыш не так еще сильно ворочается, да, вы можете ему оставить просто памперс, просто бодик с короткими рукавами или с длинными, если у вас зима и прохладно, и одеть вот одеялком. Не забывайте, что грудной ребенок у нас не может сам поворачиваться. Угу. Мы его кладем на бочок. И после каждого кормления мы бочок меняем под спинку или специальный валик, или пеленочку сложенную пополам складываем,
6: чтобы он на бочку.
5: Да, это мы предотвращаем вот именно то самое срыгивание. Вот. Угу. Ну, если вдруг ваш ребенок любит спать на животе, и он уже умеет, не надо его заставлять переворачивать, да, и угу. вот лежит так, как сказала бабушка. Да. По поводу подушек. Подушки обязательно нужно подбирать анатомически согласно возрасту ребенка, потому что ребенок у нас рождается с прямым позвоночником. Угу. Да? Сначала формируются шейные, лордозы, кифозы, потом поясница, вот он встает, идет и уже это формируется. Поэтому или вы поднимаете головной конец кровати ребенка, кладете подушку под матрас.
6: Просто чтобы был наклон.
5: Да, чтобы был наклон, чтобы ребенок не срыгнул, не захлебнул это обратно. Или если у ребенка насморк, зубки, ему тяжело дышать, так угу. тоже слизь будет легче скатываться туда, ниже. Или вы берете специальную подушечку, вот может, существуют ортопедические, да, подушечки у нас с вырезом под головку, и вот тут вот валик, да, под на ней можно положить ребеночка и на бочок и на спинку. Угу. Но вот мои двое детей, первый спал, вот я вот так положила, и он спит в этой подушке, повернул, спит. Второй, он спал вниз головой, как хочет, еще будучи грудным. Поэтому смотрите под ребенка. Если у вас активный ребенок, вы можете ему взять такую тоненькую маленькую подушечку. Угу. Вот такую вот. Много им не нужно.
6: То есть вот да, пушистые,
5: вот такие пушистые,
6: пухлые
5: подушки, в принципе, не полезны даже взрослым людям. Угу. Вот. Или у вас ребенок закатится под подушку и там задохнется, или вы ему сформируете неправильный изгиб позвоночника. Да, угу. вот от таких подушек стоит отказаться. Они у вас могут быть интерьером, могут быть стоять там в кроватке, защищать его от бортиков, чтобы он не ударился. Но ложить спать ребенка на такую подушку, если у него уж прям жуткий насморк, или если ребенок там с приступами астмы, и вы подкладываете под матрас, поднимаете угу. головной конец.
6: А вот насчет позы сна меня еще интересует такой вопрос. Если ребенок спит на животе, при этом еще подогнув под себя ноги, то есть вот он, такая попка у него торчит, а голова вниз получается. Вот такую позу сна тоже не нужно нарушать? Можно дать ему спать в ней, если ему так удобно, и он постоянно в нее ложится?
5: Это отличное средство для борьбы с коликами, например. Да, вот. Если что-то болит в животе, человек вынужденно принимает как раз вот такое положение или на боку, или на животе. И если ребенку так хорошо спит, если просто у него не такой крепкий сон, что он так упал, уснул, и вот у него там все затекло, тогда да, вы его можете повернуть, там памперс поменять. Если ребенок сам принимает да. эту позу, ему нравится.
6: То есть это не вредно, ничего
5: Нет,
6: страшного.
5: Это не вредно, он все равно в течение дня разомнет себе все, что...
6: Здорово, спасибо. Часто малыши во время прогулки в коляске спят в такой полусидячей позиции. Вот это не опасно ли для ребенка, что он вот в сидячем положении спит там 2 часа, например, на прогулке?
5: Ну, конечно, сейчас такие коляски, которые позволяют положить ребенка и откинуться, лучше, конечно, для ребенка более физиологичное, потому что конечно, от этого никто не умирает, но ребенок спит в сидячем положении, голова у него на разные стороны. Uh-huh, да? Шея uh-huh. затекает, мышцы шеи затекают, от этого потом головные боли и капризы у ребенка.
6: Понятно. То есть даже головные да, боли у ребенка.
5: Да,
6: могут
5: да.
6: быть.
5: Ну, это если постоянно. Uh-huh. Мама, вот так вот.
6: В общем, внимание. Не так, стоит.
5: Да, но так же, как и в автокресле. Если вы куда-то далеко едете, вы выбираете автокресло, которое откидывается на полулежачее.
6: Uh-huh. Понятно. Спасибо вам большое за такие интересные, подробные ответы. До скорой встречи.
5: До свидания.
6: До свидания.
5: Будьте здоровы.
6: Подведем итоги. С рождения и до 3-4 месяцев крох, как правило, спит около 16-18 часов в сутки. Причем ритмы его сна практически не зависят от смены дня и ночи. Начиная с полугода, кроха ежедневно осваивает большое количество навыков движения. Полученные днем впечатления нервная система малыша анализирует ночью, во время сна. Сон ребенка напрямую зависит от состояния его здоровья. Когда у малыша болит живот или режутся зубки, его сон становится беспокойным.
4: Нарушения сна могут свидетельствовать и о наличии у ребенка серьезных проблем со здоровьем. Например, патологический плач, рыдание. В таких случаях необходимо проконсультироваться с врачом. Ну а я желаю, чтобы ваши дети были здоровыми. Всего вам доброго!

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Каким должно быть духовное состояние человека? В Библии встречается упоминание о холодном и горячем духовном состоянии, но Бог предупреждает нас о том, чтобы мы опасались теплого духовного состояния. Что это значит? Как понимать это предупреждение? Сегодня это тема нашей беседы. На наши вопросы отвечает священнослужитель Павел Жуков. Павел, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: В Новом Завете есть текст о том, что Бог предупреждает своих учеников, чтобы они не были теплыми духовно. И говорит, и вот если бы вы были горячими или холодными, но вы теплые, а это плохо. Почему это плохо? Что значит быть теплым? Как избежать теплого состояния? Как вообще понимать этот текст?
8: Само описание о теплом и духовном состоянии, оно взято из мира природы, из той эпохи. Ну, в принципе, наследие осталось и до сегодня. Это описание из книги Откровения, 3 главы, «Весть к определенной церкви в городе Ладикия». Сегодня это район всемирно известного курорта Памуккале в Турции, там, где славные горячие источники. Так вот, в древности эти горячие источники, они были чуть выше, чем город Ладикия в одном направлении, и рядом, наверное, уже в другом направлении, там другая территория, наверное, горная, были источники с холодной водой, то есть водопады. А у города Ладикия эти два ручья, реки, потока соединялись, образовывали теплые водоемы, теплые источники, которые эффект максимум могли вызвать тошнотворный.
7: Почему? Когда пьешь теплую?
8: Ну, теплая вода, да, она не освежает и не согревает. Такое нейтральное состояние только максимум для оздоровления кишечника. Выпил и очистил внутрь.
7: Оздоровился.
8: Не более того, да. И, соответственно, жителям той земли было понятно, когда им звучит такая весть. О, если бы ты был горяч или холоден. Потому что горячее согревает, прогревает. Холодное освежает в жару. Теплое меньше и минимум толка. Если начинать воспринимать это в духовном смысле, то некий вопрос возникает. Обычно, когда мы говорим о духовном состоянии, то Бог подчеркивает важность горения, важность свечения и так далее. Но почему-то здесь же в этом тексте Откровения 3 главы звучит, что Господу угодно и холодное состояние. Вот это странно слышать из уст Бога, говорящего такие слова. «О, если бы ты был горяч или холоден?» Это 15 стих 3 главы Откровения. «О, если бы ты был горяч или холоден?» То есть я бы согласился с трактовкой «горяч», ну, нужно гореть. Так почему Господу угодно, что холодное состояние? Почему ему приемлемо?
7: Да, да.
8: Русскому народу понятие «горячий» или «холодный» и «холодный» в сочетании очень близко. И оно, кстати, упоминается также в Библии, в наших синодальных текстах. Это Ефесянам, глава 5, стих 26. Мы посмотрим, что говорит апостол Павел о Церкви Божией. Там говорится о том, что Иисус Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. И вот 5:26 Ефесянам написано, «чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова». Павел упоминает эту фразу, очистив баню водную. А в послании к Титу Павел говорит похожие слова. Это Титу, 3 глава, стих 5. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Я бы хотел соединить вот эти два термина «баня», который использует апостол Павел, с описанием из книги Откровения. Ценность бани. Я уверен, наши зрители вкусили это и знают. Ценность бани. В горячем состоянии ты находишься, поры кожные, кожного покрова раскрываются, происходит очищение. Потом человек переходит в холодное, то есть в прорубь ныряет, или в холодную реку, или обливается ледяной водой. Происходит сужение пор организма, потом опять нагревание. И вот когда происходит этот процесс расширения сжатия, то происходит максимальное очищение. Выходят шлаки, выходят токсины из организма. То есть, ну, эффект бани сложно даже оспаривать и невозможно принизить. Поэтому Павел использует такое сочетание «баня возрождения». Ну, наверное, все вкусили. Выходя из бани, чувствуешь себя младенцем. Как дальше здесь развивать очень важную идею? В Священном Писании не раз упоминается, что наш Господь есть огонь поедающий. Вот сравнение Бога с огнем. Когда ты стремишься к Богу, что Он делает с тобой? Тебя согревает, Он тебя очищает. Но еще один урок из бани. Когда вы находитесь в горячем состоянии, как долго вы там можете находиться?
7: Вы... Недолго.
8: 15-20 минут?
7: Сильно холодным, да.
8: И это состояние может привести к тепловому удару, к перегреву и даже к смертельному исходу. Теперь другое состояние, холодное. Как долго можно находиться в холодном состоянии?
7: Тоже недолго.
8: Да, пассажиры с «Титаника» потому и погибли в ледяной воде, даже если оставались на поверхности. 1.5 часа, и они все погибли от холодной воды, плюс 4 градуса. То есть ни одно из состояний не является естественным, нормальным и спасительным для человека. Важно постоянно менять состояние.
7: Но не на теплое.
8: Да. Представьте баню с температурой комфортной, комнатной. Смысл этой бани?
7: Ну, это не баня, да, конечно.
8: Вот
7: это не баня.
8: В том-то и суть. Что когда мы в нашем тексте, вот так Господь усмотрел, что в синодальном тексте это слово перевелось как «баня», возможно, Павел как-то другим словом писал, но Бог позволил русскому человеку получить вот такую весть через весть о бане. Это притча, как Господь использовал многие притчи, купальни там или еще какие-то бытовые образы. Так и нам это будет понятнее, что настоящее очищение, настоящее возрождение произойдет не от того, что мы выбираем комфортную температуру, теплую, комнатную, а от того, что мы постоянно используем контраст. Мы стремимся к горячему, но долго мы там не можем, мы идем к холодному.
7: А как это с духовной жизнью связать? Что значит в духовной жизни нашей горячее и что значит холодное?
8: Ну, я думаю, что горячее, оно автоматически, каждый человек сразу понимает, что это стремление быть с Богом рядом, приближаться к Богу. Потому что он есть огонь, он источник жизни, он энергия, он есть свет. Вот как, такие образы очень яркие используются в Писании, обозначить Бога как источник огня и тепла. Другая крайность, противоположная, это холод. Это то место, где Бога нет. Этот мир с холодным равнодушием, с температурой смерти, да, охлажденности, когда человек замерзает от отсутствия любви, от добрых нежных отношений. Вот этот контраст этого мира с Богом горячо, ярко, светло, без Бога мрачно, страшно и смертельно холодно. И это тоже в какой-то степени отражено в молитве Иисуса Христа об оставляемых учениках. Это Евангелие от Иоанна, глава 17, когда Иисус молится об учениках, но не просит для них чего-то особенного, замечательного и комфортного. Иоанна 17 глава, с 15 по 18. Иисус говорит так: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». То есть Господь ставит задачу о своих учениках, чтобы они были в Боге, чтобы они были Божьими детьми, но при этом они оставались в мире, который зло, который развращен, который идет к погибели. Дела мира известны, они там плохие все, да, это Писание оценивает. То есть Господь говорит о том, что вы горячие, вы свет, вы соль земли, вы носители факела Христовой любви, будьте в этом холодном мире. Долго вы там сможете пробыть? Нет, вы начнете остывать. Что вам нужно? Вам нужно опять быть с Богом.
7: Ну, а в мире, быть в мире и продолжать оставаться с Богом невозможно? Что значит побыть в мире, но долго мы там быть не можем, надо вернуться к Богу? Как это понять? То есть уйти на какое-то время из мира или что? Прийти в церковь раз в неделю? Вот что это такое в практической жизни?
8: Вы знаете, как бы это банально ни было, но прийти в церковь в раз в неделю – это Божье повеление. Господь желает того, чтобы человек был в общении с ним и с его народом еженедельно. Это есть заповедь из закона Божия, заповедь о субботе. День этот нужно светить, ибо Господь в этот день освящает. И сам день освящен изначально. Еще одна интересная деталь. Давайте как бы другую линию рассуждения начнем, чтобы потом их соединить. Вот Господь при всей своей святости, при всей своей чистоте, любви, сам себя от творения ограничивает.
7: Как это?
8: Ну, смотрите, Господу все принадлежит в этом мире.
7: Да.
8: Вот земля, все дела на ней, вот все творение, все его. Но почему-то, знаете, как Господь говорит, мне принесите только десятины. Одна десятая принадлежит Господу, это святыня Господня. А 9/10 твое и мое, всех людей. Хорошо, другой вопрос зададим. Господь, Он над временем, правда? Он вечный, Он не знает ни начала, ни конца. Ему все принадлежит время. Ну, раз Он вечный, Ему все время принадлежит. А сколько Он просит в себе из этого времени? 1/7, согласно заповеди о субботе. 6 дней работы и делай всякие дела. Какие? Твои,
7: твои, да.
8: Человеческие. Вот в чем парадокс. Человек думает, что Господь, но он в стиле Зевса, которому нужно все. Вот есть 7 дней, все 7 дней Господних. Есть все имущество, все Господне. Господь великодушен настолько, что Он 6/7 отдает человеку. И говорит, делай не мои дела, свои делай. Свои в плане, ну, не злые, конечно, а свои хорошие дела. Ты же человек, создан на добрые дела. Делай, реализуй себя. Показывай свое творческое начало, креатив, совершенствуйся и так далее. Что-то делай сам. А 7-я часть, а 7-й день – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и день никакого дела.
7: Угу.
8: То же самое с имуществом. Все Господне, все от руки Господней. Христиане всегда говорят, все, что мы имеем, дал нам Бог. Да, Он дал, а себе просит 1/10. А 9/10 тебе. Что хочешь, то и делай. Используй, совершенствуй и так далее.
7: Ну, это и значит, наверное, что мы для Бога не как рабы, на которых Он претендует полностью на все их время. У рабов нет ничего своего, а сами они принадлежат рабовладельцам, да, как мы учили в школе. Но здесь другие отношения.
8: Да, Господь на равных выстраивает отношения. Он позиционирует себя и людей как соработников. И это даже апостол говорит. Мы соработники у Бога. Мы делаем все на равных, и даже нам больше дано. 6/7 и 9/10 дано нам, людям.
7: Но как это связано все с горячим, холодным и теплым состоянием?
8: Вот одна, следующий уровень вот этого соединения, вот этой духовной истины. Стремление к Господу должно ограничиваться. Это странно звучит, когда звучит из уст священнослужителя, но, друзья, когда мы стремимся к Богу, когда мы хотим быть ближе к Нему, должны понимать, что Бога никто не видел никогда. Так говорит евангелист Иоанн в своем первом послании. Бога никто не видел никогда. Это 1 Иоанна 4:12. Запомните, пожалуйста, этот стих. И в подтверждение этому есть еще одно видение, очень интересное. Его смог увидеть и описать пророк Исаия. Это глава 6, 1 и 2 стихи. Он видел особое видение, «Видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы». Это шестикрылые ангелы. «И они двумя крыльями закрывали каждое лице свое, двумя закрывали ноги свои, двумя летали». Внимание, вопрос. Вот эти серафимы, которые находятся в присутствии Божьем, они святые, они безгрешные, они совершенные? Абсолютно. В храме там, на небе, ничего не святого нет. Почему они в присутствии Бога закрывают свои глаза, свое лицо? Чтобы не видеть.
7: Знак почтения?
8: Не только в знак почтения. Они физически не могут видеть Его. Творение не может видеть Господа Бога Отца.
7: Почему?
8: Потому что это характеристика творения. Мы не можем его познать в полной мере. Мы не можем его воспринять. Он настолько силен. Ну, представьте, пламя и мотылек. Бабочка. Пламя, оно само по себе горит, и все. Оно не агрессивно. Вот свечка горит, и все. Но мотылек не приближается, что с ним будет? Никакого умысла. Просто разные, так сказать, категории. В книге «Исход» в 33 главе Господь это прямым текстом говорит Моисею, 20 стих. Исход 33:20. Господь говорит: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И когда человек стремится к Богу, он должен понимать, что способность воспринять ограничена. Он получает что-то, и он должен потом отдавать. Как в бане. Ты нагреваешься не чтобы нагреться до кипения. Ты умрешь просто. Твоя задача нагреться, чтобы потом
7: температура
8: охладиться. Поэтому Господь говорит: моих учеников, которых я избрал, которых я наставил, которых вот я их родил, так сказать, в духовном смысле, их не надо в келью и куда-нибудь на уединенный остров ждать меня 2000 лет. Он молится: Господи, сохрани их в мире, потому что в мире они будут отдавать свет, они будут отдавать тепло, они будут проводниками Божьей любви. И опять будут стремиться к Богу. Но... им нужна суббота, им нужно Святое Писание, нужно освящение от Бога.
7: Но разве когда мы отдаем что-то другим людям в мире, мы не продолжаем иметь вот эту связь с Богом?
8: И нас от этого, от того, что мы отдаем, у нас возникает потребность. Мы стремимся к Богу опять получить, чтобы отдать. И это непрерывный процесс. И он закончится только при пришествии Христа.
7: Понятно. То есть есть время непосредственно именно для общения с Богом и связью с Ним, без других, так скажем, третьих лиц. И есть время для служения людям.
8: Да. Да?
7: Угу. Павел, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо.
8: Спасибо.
7: Дорогие друзья, это была программа «Верую». Сегодня мы беседовали со священнослужителем Павлом Жуковым. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Афанасий Фет. Как нежишь ты, серебряная ночь.
1: Как нежишь ты, серебряная ночь, в душе рассвет немой и тайной силы. О, окрыли и дай мне превозмочь весь этот тлен бездушный и унылый. Какая ночь! Алмазная роса живым огнем с огнями неба в споре. Как океан разверзлись небеса, и спит земля, и теплится, как море. Мой дух, о ночь, как падший серафим, признал родство с нетленной жизнью звездной, и окрылен дыханием твоим, готов лететь над этой тайной бездной.
0: Стихотворение Фета «Как нежишь ты, серебряная ночь» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
2: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Так говорит Господь. Мы продолжаем исследовать и познавать истину о последнем запечатлении Божьего народа. Среди исследователей Библии существует такая точка зрения. Последнее запечатление – это приговор следственного суда. И когда разбираются дела умерших, в конце этого разбирательства на мертвой душе ставится печать. В связи с этим спросим, были ли так запечатлены Авраам, Исаак, Яков и Моисей? Как насчет Илии и Еноха, которые вообще не вкусили смерти? Когда все они были запечатлены? Тогда, когда приняли Агнца Божьего, берущего на себя грех мира, когда всем сердцем уверовали и посвятили себя Господу, когда был запечатлен разбойник, умиравший на кресте рядом с Иисусом? Да там же, на своем кресте, потому что уверовал и посвятил себя Спасителю. А следственный суд лишь подтвердит его запечатление. Он покажет, что решение Господа по той или иной душе принято верно. И повторного запечатления не нужно тем, кто имеет залог Святого Духа. Во Христе, как написано в послании к Ефесской церкви, вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего. Мы выяснили в прошлый раз, что залог – это не аванс и не частичка, но это гарантия спасения во Христе. Этого залога достаточно для спасения. Другого, более полного залога не существует.

стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Что это, повторное запечатление? Никак. Что означает запечатление Божьей печатью на челах? Чело символизирует разум, мыслительную способность отделять истину от заблуждения. Печать на чело – разум полностью открыт для влияния Святого Духа. Человек руководствуется только истиной Божьего Слова, и истина защищает такого человека, освобождает его от наказания за грех. Истина сделает вас свободными. Он утвержден в истине и находится под покровом Христа среди свирепствующей ярости сатаны, среди глобальных катастроф и изливающихся язв Божьего гнева. Народ Божий в это время покоится под кровом Всевышнего. Посмотрите, как в книге «Ранние произведения» связаны последние запечатления с укрытием Божьего народа. Сатана действовал своими отвратительными методами, чтобы в это время запечатления увести, обмануть, отвлечь от истины детей Божьих. Я видела, что некоторые братья не твердо стояли за истину последнего времени. Колени их дрожали, а ноги скользили, ибо они не были утверждены в истине, и всемогущий Бог не мог скрыть их под своим покровом, пока их одолевали сомнения. Сатана использовал все свои ухищрения, чтобы удержать нестойких в вере в таком состоянии, пока не окончится запечатление, и народ Божий не будет укрыт под Божьим покровом. Тогда они останутся без защиты от испепеляющего гнева Божьего в семи последних язвах. Здесь запечатление связано с Божьей защитой. Сколько будет спасенных? Число их, как песок морской. И большинство из них не были запечатлены окончательным запечатлением, но были запечатлены Святым Духом при обращении своем и имеют залог Духа. Суд исследования подтвердил их запечатление после того, как смерть подвела итог их земной жизни во Христе. И для них, по сути говоря, смерть в определенном смысле явилась тем самым окончательным запечатлением, благодаря которому эти верные христиане были укрыты от бедствий и гонений последнего времени. Смерть избавила их от репрессий, от страданий, от великой скорби, каких не было от начала мира. Смерть искупленных – это и есть их окончательное запечатление для их сохранения. Поэтому верующие не боятся смерти. Последнее запечатление – это сохранение верных от уничтожения. И суть этого запечатления в том, что Христос отделяет овец от козлов и сохраняет овец, говоря: «Придите, наследуйте царство». При этом будут отделены лицемеры, которые всю жизнь прославляли себя, делали добрые дела на показ, искали своей выгоды и своей правоты, попирая авторитеты мнений других, более достойных. «Вот я, смотрите на меня, восхищайтесь мной, аплодируйте мне, я такой ревностный служитель». Таковые услышат от Христа: «Я никогда не знал вас». Лицемерие – это то, чего Господь не примет ни в какой форме. Улыбка на устах и камень за пазухой – это мерзость в очах Божьих. «Исторгну тебя из уст моих, потому что ты не холоден,

ни горячий. Одно бахвальство, пустословие и злоба. Суть последнего запечатления заложена в притче Иисуса Христа о плевелах, где жнецы отделяют пшеницу от плевелов и собирают добрые зерна в житницу для сохранения. То есть Бог сохраняет свой народ, живущий во время последних бедствий на земле, сохраняет от уничтожения. Как сказано в пророке Исаии: «Пойди, укройся на мгновение, как Ной в ковчеге, как Израиль во время десятой египетской язвы». И запечатление, или печать Божья, это кровь Агнца, предназначенного от начала мира. Ею, как сургучом, запечатывается сосуд Божьего народа в его полноте. И это число, в это число входят только те, кто имеет залог Святого Духа, кто сохранил до конца правильные отношения с Иисусом Христом. Язва не приблизится к ним. Иоанн Креститель в свое время проповедовал о Христе: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». В сельском хозяйстве этот процесс называется веянием или просеиванием. Когда после обмолота урожай собран в груды, необходимо отделить зерна от плевелов. С этой целью работник берет деревянную лопату и подбрасывает зерно в воздух. Тяжелые зерна падают к ногам работника, а легкие плевелы ветер уносит в сторону. После просеивания в церкви не останется плевелов. Неутвержденных в истине унесет ветром гонений. В эти последние часы уходящего мира для народа Божьего будет только одно испытание – четвертая заповедь о соблюдении субботы. Никому из соблюдающих субботу не позволено будет ни покупать, ни продавать. Их счета и карточки заблокированы. Их не берут на работу. Все они вычислены. Их местонахождение отслежено. Им грозит арест. И в поисках пищи и свободы они вынуждены будут покинуть города, покинуть селения. Личное имущество, включая недвижимость, конфисковано. Кто сможет устоять? Без средств к существованию, без жилья, без пищи. Альтернатива – принять начертание зверя и отказаться от субботы в пользу воскресенья, первого дня недели. Испытание, подобное искушению Христа в пустыне. «Все будет твоим, если поклонишься мне, только кивни, только мигни, и все твои страдания закончатся. Вернуть жилье, устроить на работу, разблокируют зарплатную карту, все будет окей». В фантастическом фильме «Матрица» один из персонажей предает подполье и просит: «Подключите меня обратно к «Матрице». Я знаю, что все это иллюзорно, существует все это только в моем воображении, но пусть я хотя бы в воображении буду жить нормально, а не ходить оборванцем и питаться жиденькой овсянкой в реальности. Мне такая реальность не нужна». Печать зверя – это только иллюзия благополучия и свободы. Ни о какой свободе в мире греха и лжи не может быть и речи. Только истина сделает нас свободными. Все эти иллюзии рухнут и исчезнут вместе с погибающим миром. Сможем ли мы устоять? Сможем ли сохранить залог Святого Духа? И имеем ли мы этот залог сегодня? Царствует ли в нас Дух Святой? А почему это так важно? Потому что Бог сохранит народ, движимый только Духом Святым. Послание к Римлянам апостол Павел написал: «Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Нам нужно понять одну простую вещь. Последнее запечатление, о котором записано в Библии, в Откровении 7 главе, относится только к тем, кто встретит Христа живыми
и не вкусят смерти вовек. Господь вернется за своим приготовленным народом и больше не будет ждать никого. Поэтому последнее запечатление произойдет очень быстро. Итак, запечатление первое и запечатление последнее. Залог Духа, данный при крещении верующего, и печать Божья положена на чело в конце дней. Эти события сродни первому и второму пришествию Христа. Если первое пришествие Господа в плоти человеческой спасает верующих от греха, то второе спасает их от смерти во время уничтожения греховного мира, спасает от бедствий стихий разрушающейся планеты. То же самое можно сказать о первом и втором запечатлениях. Первое несет нам спасение от греха и освобождение от греховного образа жизни. Покаянием и верой мы обретаем праведность Христа, возрастаем в благодати в меру полного возраста Христа. Мы обретаем силу Святого Духа противостоять соблазнам, побеждать и искоренять в себе порочные наклонности. И, имея залог Духа, мы утверждаемся в истине, и истина делает нас свободными. Достаточно ли этого запечатления для спасения? Достаточно ли праведности Христа, данной нам в качестве залога, в качестве гарантии? Несомненно, если только мы не вернем обратно этого залога Спасителю. Подобно тому, как поступил лукавый и ленивый раб в притче Иисуса о талантах. Христос явится во второй раз не для того, чтобы менять наш характер, но для ожидающих Его. Он придет за Своим народом. Второе, или окончательное запечатление, также не меняет наш характер. Главная его цель – сохранить остаток во время ярости сатаны и уберечь от семи последних язв гнева Божьего. Печать на чело, подобно крови агнца на косяках домов в Египте. Язва не коснется искупленных. Господь проходит мимо. Как теперь мне узнать, готов ли я к второму пришествию? Готов ли к последнему запечатлению? «Терпением вашим спасайте души ваши», – сказал Иисус. «Терпение происходит от скорби. Испытание нашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Нам необходимо утверждаться в истине и терпеливо продолжать работу над своими недостатками. Бог посылает нам ситуации, в которых они обнаруживаются. И здесь в первую очередь нужно позволить Духу Святому укротить мой язык, избавить его от смертоносного яда. Большой фронт работы на поле битвы с нашей горькой завистью и сварливостью. Нам всегда нужно бороться с ними, также с различными вожделениями. Как бороться? Апостол Иаков дает нам некоторые советы. Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Перестанем злословить друг друга. Перестанем злословить власти, они даны нам Богом. Злословие, ропот, сварливость, неуважение к старшим – все это наши враги, восстающие на душу. Давайте им отпор. Противостаньте в этом дьяволу, ведь мы имеем залог, ведь мы запечатлены Святым Духом, и силы Его благодати всегда будет достаточно, чтобы победить грех и войти, в конце концов, в Царство Божьей славы. И главное – перестанем лукавить перед собой. Лукавство – это то, что Бог не примет ни в какой форме. Только правдивость, только истина сделает нас свободными. Итак, последнее запечатление и совершенство характера – это не одно и то же. Для совершенства характера нам дан залог Духа, являющийся гарантией и основой нашего спасения во Христе. Этот залог я волен сохранить или вернуть, отказавшись нести свой крест. Но если я сохраняю правильное отношение с Иисусом, то я гарантированно спасен кровью Спасителя, пролитой за меня, заложенной за меня. Вот залог моего спасения.
Запечатление же перед вторым пришествием Христа связано с Божьей охраной искупленных, подобно тому, как семья Ноя была запечатлена, то есть сокрыта, когда Бог своей рукой затворил массивную дверь ковчега. И вот цитата из книги «Патриархи и пророки». «Печать неба покоилась на той двери, и ее закрыл Бог, и только Он один мог ее отворить. Точно так же будет закрыта дверь благодати, когда Христос совершит свое ходатайство за виновный род перед своим вторым пришествием на облаках небесных. Тогда божественная милость не будет уже больше удерживать нечестивых, и сатана приобретет полную власть над теми, кто отверг Божью благодать. Тогда они попытаются уничтожить народ Божий, но подобно тому, как Ной был укрыт в ковчеге, так и праведники будут защищены Божьей силой. Печать Божия – это защита Божьего народа. В последнее время верующие отстаивают истину, и истина делает их свободными. Именно этот народ будет в целости и сохранности вознесен от земли навстречу Господу на воздухе. Все они, и 144 тысячи, сохраненные Богом в самое тяжкое время на земле, и те, кто воскреснут из мертвых, запечатлены кровью Агнца. Они стоят на стеклянном море с пальмовыми ветвями в руках. Они испытывают непередаваемое блаженство, упоительный восторг и радость, и счастье. Хотите быть среди них? Вы уже среди них. Если сохраняете залог Духа, живете по Духу и вере в Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы возвращаемся сегодня опять к библейским притчам и некоторым таким интересным и, можно даже сказать, спорным принципам управления, которые представлены в библейских историях. Поэтому сегодня предлагаю на разбор притчу о работниках в винограднике. Эта притча записана в Евангелии от Матфея, в 20 главе. Предлагаю кому-нибудь прочитать и тоже начнем высказываться по поводу того, что там представлено.
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Давайте я прочитаю. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет вам, дам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградник управителю своему: позови работников и отдай им плату. И начал с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных».
4: Тут, наверное, затрагивается вопрос справедливости.
1: Обязательно.
4: Очень часто люди считают, что переживают несправедливость по отношению к ним со стороны начальника или директора, или бухгалтера, или еще кого-либо.
5: Угу. Я увидел здесь, как руководитель, увидел здесь людей, которые роптают и смотрят вокруг, что там кому, ну-ка, дай-ка я твою расчетку посмотрю. О, у тебя больше? Да какие проблемы-то?
1: Да, а почему у тебя больше, да?
5: Ну да.
1: Окей. Что увидел ты?
3: Ну, я увидел, что в первую очередь это притча о Царстве Божьем, а не о принципах земного управления.
1: Угу. То есть, в любом случае, духовный опыт определенный должен быть из
3: него. Это в первую очередь. Uh-huh. Здесь Христос говорит вначале, что Царство Небесное подобно. Он не говорит, что то, что я вам сейчас скажу, так поступайте на земле.
4: Но, тем не менее, очень часто случаются такие ситуации, когда человек считает, что он заработал больше, чем ему заплатили. Ведь бывает такое? Очень часто?
3: Конечно, бывает.
4: Я знаю конкретную ситуацию, когда начальник платил двум подчиненным разную зарплату, хотя они делали приблизительно одно и то же.
1: Угу.
4: Но один получал почти в два раза больше. И вот тот, который получал меньше, он был очень сильно обижен на своего начальника. И мне жаловался на своего начальника, хотя я начальника-то не знал. Но вот этих двоих товарищей знал. И он говорит, ну почему так? Почему он ему платит больше? Почему он мне платит меньше? Хотя я, говорит, работаю уже несколько лет, а вот этот только пришел.
1: Угу. Где справедливость? На этот пример есть тоже один пример. Он очень старый, на самом деле, может быть, даже очень известный. Как один зажиточный хозяин, не знаю, чем он занимался, крестьянин или нет, или барин был, имел двух работников, и одному постоянно и денежку лишнюю подкинет, и тулуп пожалует, и сапоги новые купит, и все вот так. А второй вроде вот ходит, и вроде то же самое, действительно то же самое делает. И он пришел жаловаться, пришел спросить у хозяина, говорит, а почему такая несправедливость? Мы вроде одинаково поручения выполняем, я все поручения четко выполняю. Вот. Он говорит, хорошо. Вот смотри, вот по дороге телега едет. Сходи, узнай, что везут. Ну, этот есть хозяин, все, решил выслужиться. Может быть, правда, сейчас поднимет ему зарплату, что ли, или как там. Побежал, выяснил, что везете. Яблоки. Прибежал. Хозяин, яблоки везут. А куда везут? Не знаю, сейчас узнаю. Побежал. Куда яблоки везете? В соседнее село. Ага. Назад прибежал. Куда? В соседнее село везут. А что, не продавать будут? А почем? Не узнал. Побежал. А вы продавать будете? Да. А почем будете продавать? По 5 рублей будем продавать. Хорошо, прибежал. Будут продавать, говорит, по 5 рублей будут продавать. А ты спроси, если я этот оптом возьму, они по 3 не уступят. Побежал, не догнал. Все, уже пока он бегал туда-сюда, они уже уехали, что уже. Он говорит, хорошо, ладно. Постой, говорит, посмотри. Зовет своего другого. Он говорит, вот смотри, телега едет. Иди узнай, что везут. Такое же задание дал. Этот побежал. Прибегает тоже через короткое время. Он говорит, свеклу везут в соседнее село продавать по 5. Я с ним поговорил, они в принципе по 3 уступят, если заберешь все. Брать? Он говорит, бери. Пошел, договорился, все, телега развернулась, приехали, сгрузили. Телега поехала обратно. Разницу понял? Поэтому один другому рознь. И хозяин действительно знает, что он делает, когда платит одному больше, другому меньше. Вы думаете, здесь хозяин не знал, что он делал? Я уверен, он знал, что он делал, когда он сравнял всех.
5: Мне вот еще интересно, во сколько они начали свою работу? Написано, что он вышел один раз в 3 часа.
1: Ага.
5: В 3-м часу написано, в 6-м часу и 11-м часу. Это получается дня. 11 часов.
1: Поясним для тех, кто не знает. Угу. Циферблат поверните наоборот, и будет сразу все понятно. То есть в 3-м часу дня, это, грубо говоря, около 9 часов утра.
5: Да.
1: Вот. В 6-м часу дня это получается в полдень. В 11-м часу дня, это, грубо говоря, в 5 вечера, когда уже там до конца рабочего дня час остался.
5: То есть, получается, на протяжении всего дня практически равными отрезками. Первые совсем с утра, потом чуть позже. И если, к примеру, в 6 заканчивался рабочий день, последние были в 5 часов наняты.
1: Угу.
5: Вот интересно, как они себя чувствовали. Остался час рабочего дня,
1: пришли
5: виноградник.
1: Нанимать.
5: Наверное, во-первых, что они испытывали? Они, наверное, счастливы были, да, что они почти все-таки целый день простояли. И написано по динарию. Мы знаем, да, что динарий – это был плата за один день.
1: А он им не обещал, кстати, динарий.
5: Ну да, он написал, сколько заработаете.
1: Да,
3: конечно.
1: Что следовать будет.
5: То есть обычно на этом месте стояли люди, которые, это их дневная плата. Если они хотя бы чего-то не получат, возможно, их семья сегодня не покушает. Они пришли с большими глазами, довольные, взяли там тяпки, косы в руки.
1: Что хоть 5 копеек мы заработаем сегодня.
5: Да, благодарность.
1: Но, вы знаете, как бы я отреагировал как хозяин? Да, я смотрю, мне какая разница, сколько у меня человек будет в винограднике работать? Я понимаю, что и 10 человек, они до конца за один день все не сделают, и 20 человек, они тоже за один день все не сделают. И когда он выходит, грубо говоря, в полдень, он понимает, если найдутся еще работники, я еще приглашу. И он видит, что там стоят еще люди. Он спрашивает, а что вы здесь стоите? Они говорят, а нас никто не нанял. Он говорит, ну пойдемте со мной.
3: Вопрос, почему он их не нанял всех с утра?
4: Это хороший вопрос.
3: Они же, наверное, там стояли с утра.
4: Дело в том, что он прекрасно понимал, что у него есть такой объем работы. Угу. И этот объем работы могут выполнить 10 человек. Угу. Он нанял 10 человек, но буквально через некоторое время он понял, что 10 человек не справляются с этим объемом. Угу. Поэтому, может быть, и справедливо.
1: Как вариант.
4: Совершенно справедливо. И ему пришлось еще нанимать работников. Угу. Он видит, что и эти не справляются.
1: Угу.
4: И действительно, может быть, те первые 10 не так уж сильно
3: старались,
4: чтобы выполнить эту работу.
5: Впереди целый день. Плату уже договорились.
4: Не, они поняли, что 3 дня можно работать там.
1: Но обратите внимание, он интересно сказал, когда он сказал, а вы что, завистливы, что я добр? То есть он понимает, что та плата, которую он дал людям, работавшим всего лишь час, а он им заплатил как за полноценный рабочий день, она завышена в некотором роде. И поэтому он говорит, что я добр. Он правильно о себе говорит. Почему он так сказал? Почему он их пожалел? Может быть, и когда он вышел в 11 часу, не буду говорить про тех, кого он нанял в полдень, да, но когда он вышел в 11 часу, когда остался час до конца рабочего дня и нашел там на улице людей стоящих, вот тут большой вопрос, ребята, а что вы здесь стоите? Вот если бы я был человек, который нанимается, и я бы вышел туда со своими инструментами, или без инструментов, неважно, и ждать, кто меня наймет на какую работу, и я просидел бы там полдня, и в полдень меня бы никто еще не нанял. И в 2 часа дня пополудни меня бы еще никто не нанял. Я не знаю, как вы, но я наверняка пошел бы уже домой. Потому что я понял бы, что вряд ли кто меня сегодня наймет, потому что все наниматели приходили с утра, но максимум до обеда. А сейчас уже время 2, ну, может быть, 3, если бы совсем там голодно, ну, может быть, 4. Но сидеть до 5... С таким же успехом можно вернуться домой и поделать что-то дома, потому что иначе ты вообще весь день проводишь зря. Он сказал, что он добр. Если люди досидели аж до последнего часа, это значит, что они как минимум все это время там просидели, не нанятые.
4: Надеялись, что кто-то придет.
1: Почему он не нанял сразу их всех? А может быть, не все они виноградари? Он вышел нанимать людей на работу в виноградник. Может быть, эти люди по основной специальности были другие, но так как не наняли их по основной специальности, они уже были готовы наниматься по другим специальностям. Может быть, он изначально хотел нанять условных 20 работников, но по первой специальности виноградари он нашел только 10, и поэтому выходил позже, чтобы, а вдруг еще виноградари придут?
4: В этой притче есть еще один интересный момент. Это условия договора.
1: Угу.
4: Очень часто мы не соблюдаем условия своего договора. Или договора, который заключили с нами. Или нам кажется, что я достоин получить больше, чем мы договорились.
1: Если договор был заключен на динарий, а я сделал работу идеально и хочу получить сверху премию, извини,
4: да,
1: договор.
4: Да, да, да. И как верующие люди мы должны очень четко здесь следить за условиями договора, чтобы все учитывать.
1: Угу.
4: В то же самое время есть еще важная деталь – это доверие виноградарю. Договорились, он все знает, он знает, кто сколько работал, кто сколько должен получить.
1: Угу.
4: И смотрите, есть... Первые пришедшие и последние пришедшие, наверное, последние улыбались, а те злорадствовали. И вот эти отношения между сотрудниками, они породили обиду.
1: Угу.
4: Серьезную обиду.
5: Премию, наверное, ждали.
3: И зависть.
4: И зависть.
1: Я не думаю, что последние сильно злорадствовали.
4: Они были просто довольны.
1: Но они были просто довольны, да. Но с точки зрения этого хозяина, вот смотрите, первые, они говорят, как ты уравнял нас, мы тут трудились, мы перенесли зной. Подождите, а те не перенесли зной? Где легче переносить зной, работая в винограднике или стоя на площади, ожидая, кто тебя нанят, и мучаясь, наймут ли тебя сегодня вообще, и будешь ли ты сегодня вечером кушать? И как ты сегодня семье посмотришь в лицо, если ты не принесешь домой ни копейки? Это еще большой вопрос, кто больше перенес труда вот за этот день. Поэтому я говорю, что он, этот хозяин не просто добр, он еще и мудр на самом деле.
5: Ну, получается, что притча предлагает нам, как сотрудникам, поставить себя на место руководителя, взглянуть на проблему его глазами.
1: Да.
5: И не всегда выходит, мы можем всю картину видеть. И нам нужно доверять тому, кто нам предлагает труд, тому, кто нам предлагает работу, или доверять Господу, как нашему виноградарю.
1: В конце концов, не потому ли он руководитель, а ты работник, что ему немножко больше видно и немножко больше известно, чем тебе, почему он их нанял и как он с ними договорился.
5: Выходит, эту притчу можно вообще, в принципе, во всех сферах жизни применять.
3: А вот у меня в связи с этим вопрос как раз. Эта притча может быть примером для какого-то бизнеса, для какого-то дела? Ну, то есть вот для какого-то руководителя это может быть инструкцией к применению?
5: Ну, давайте так. Получается, смотрите, он выполнил свое обязательство, а всем остальным он просто премию начислил. Они наверняка, когда пришли в виноградник, они спросили, раз им сумма не была названа, скажи, пожалуйста, ты за сколько работаешь? Ты со скольки трудишься? Он говорит, а я вот с 6 часа, а я с 3 числа. Сколько тебе сказали? Мне ничего не сказали. А ты со скольки? А я с утра работаю. А тебе сколько сказали? Динарий. Ага. Если ему динарий, я пришел в середине дня, значит, мне, наверное, полдинария. Здесь, мне кажется, принцип премии еще некоторые существуют. Если ты видишь, что кто-то делает свой труд хорошо, и у тебя есть желание этого человека вознаградить, то...
1: Кстати, очень может даже быть, что эти люди, пообщавшись и подумали, а может быть, нам стоит как-то пошустрее работать, чем те, которые первые, чтобы, может быть, и отблагодарить хозяина за то, что он нас вообще нанял в середине рабочего дня, и хоть как-то показать свою сноровку. Правда, что делать последним, которые пришли в последнем часу?
3: Вот, Артём,
1: они чисто по благодати получили.
3: Как бизнесмен, вы бы поступили бы вот так? А я не просто так задал этот вопрос, потому что, на мой взгляд, эта притча не может быть примером для бизнеса. Я не зря сказал, что на самом деле эта притча не о бизнесе, а это притча о Царстве Божьем. На мой взгляд, Христос умышленно здесь показывает совершенно несправедливую ситуацию, которая очевидна всем слушателям. Так не может быть, так не бывает, так не делают. А вот он говорит, а в Царстве Божьем делают. Потому что в Царство Божие вы приходите не потому, что вы заработали, а в Царство Божие вы попадаете по милости. И вот это вот основная идея этой притчи, на мой взгляд. И поэтому трудно ее применить к принципам бизнеса.
4: Все же применить можно. Может быть, не бизнеса, но взаимоотношений в бизнесе. Я вспомнил историю. Мне было лет 10. Соседи через дорогу строили дом. И вдруг мы с ребятами, там, с мальчишками на улице услышали, что вчера какие-то там другие ребята помогли им там что-то разгрузить, и те им заплатили. Ну, мы вдохновленные, иногда заглядывали, ничего там ли им не привезли. И вот им кирпич привезли. Сгрузили, самосвал сгрузил кирпич, его нужно было занести во двор. И вот эти люди носят кирпич. И мы подходим, нас трое было, говорим, можно мы вам поможем? Я говорю, да, конечно, помогите. Ну, полдня таскали этот кирпич, ну, как нам казалось, может, час, может, два, я не помню сколько. Вот, и такие уставшие, в конце стоим, они говорят, ну, спасибо. Мы не знаем, как себя вести, как же? Мы слышали, что кому-то заплатили здесь, когда помогали что-то разгружать, а тут всего лишь спасибо и все. Никаких условий договора не было. Никаких. Но мы очень рассчитывали.
3: Сами на то, напросились. Что-то... Вы же спросили, можно ли вам помочь.
1: Это интересный момент вот, про условия договора и про то, как договариваться. Вы знаете, я считаю, что любую притчу, даже ту, которая не относится, может быть, напрямую к бизнесу, все равно можно использовать. Ведь когда человек учится, да в любом учебном заведении, да на любую профессию, ему приводят самые разные примеры. Некоторые примеры, даже отдаленные, вообще может непосредственно профессии не касаться, но в них есть определенный урок, который можно применить для профессии этой. И также я вижу здесь, определенные уроки можно отсюда извлечь и применить к бизнесу. Применимо к работникам, во-первых, договор. За сколько ты договорился, на то ты и рассчитывай. Во-вторых, трудолюбие определенное, потому что твоя зарплата может быть увеличена или уменьшена в зависимости от того, как ты себя покажешь на работе.
4: Ну, это если нет условий договора.
1: Ну, да.
4: Опять же, потому что, вот смотрите, есть такое понятие, как смета, верно? Угу. Если сметы нет, часто бывает на станциях технического обслуживания автомобилей, происходит такая картина, когда человек сдает свой автомобиль в ремонт и спрашивает, сколько будет ремонт стоить. Ему говорят, ну, где-то там от 4 до 7. На сколько он рассчитывает? Угу. На 4. А потом, когда он приходит через несколько дней забирать свой автомобиль, ему говорят 7. Он говорит, вы же сказали меньше.
1: От 4.
4: Он говорит, ну, тут так получилось, там болт не откручивался, там срезать пришлось, там подварить, там еще что-то. Тут, в принципе-то, и больше получилось, ну, давай уже 7. Вот как быть в данной ситуации? Ведь человек, когда ему сказали от 4 до 7, а некоторые мастера, они вообще не называют сумму ремонта, они говорят, ну давай, разберем, посмотрим.
1: Угу.
4: Разобрали.
1: И ты уже вынужден собирать, да? За столько, за сколько он тебе сказал, да?
4: Да, у него разобрали двигатель, и что делать? Они говорят, ну, разборка-сборка стоит столько-то, хочешь, поремонтируем.
1: Хочешь, просто
4: соберем,
1: да? Но
4: ремонт будет стоить дорого. И он потом прикинул, да там новую запчасть можно было поставить, ага. Что делать?
5: Тут, мне кажется, просто заранее надо спросить и по поводу работы, и по поводу машины, и всего прочего. Mm-hmm. Или условия, пожалуйста, позвоните мне, как там что-то выяснится. Тоже не раз такие ситуации бывали. Я звонил заранее, предупреждал, ребята, не делайте, если что-то сверх возникнет. Вы, пожалуйста, сначала со мной скажите, обсудите, да, этот вопрос, а потом уже приступайте к делу, потому что там спекуляции, ну, может быть.
1: Вы, конечно, знаете, мне нравится здесь еще один персонаж, это управляющий. Обратите внимание, хозяин не сам пошел раздавать деньги. Он послал управляющего. И он управляющему дал определенные указания, как он должен был раздавать деньги. И управляющему, естественно, было указание раздать деньги. Во-первых, сколько? Потому что хозяин ходил, договаривался. Управляющий об этом не знал. Хозяин сам ходил, договаривался, что тоже очень ну, удивительно может быть вообще, потому что, по идее, этим занимался должен был управляющий. Но хозяин принял такое решение. Хозяин дает управляющему указание: иди, раздай. Раздай по динарию, раздай, начиная с последних. Я не знаю, но если бы я был управляющим, я бы, наверное, сделал бы по-другому. Я бы, наверное, начал раздавать с первых. Вот тебе динарий, молодец, спасибо, свободен.
4: Иди и не смотри, иди, что тут, да, дальше происходит.
1: Ну, он взял бы динарий, он был бы доволен и счастлив и ушел бы. Потому что договор, все нормально, все хорошо. Но хозяин дает управляющему специально вот такое указание: иди и начинай с последних.
5: Мне кажется, они бы остались.
1: Как бы провоцируя.
5: Интересно, чего там дальше будет?
1: Как бы провоцируя вот этих вот первых на дальнейший ропот, на дальнейшее возмущение, а почему нам не больше? Вот. Это интересный момент. И управляющий выполняет четко то, как сказал хозяин. Хотя, может быть, ему внутри хочется наоборот. Это урок нам, как управляющим. Хочется нам наоборот, но извини, если тебе сказано делать вот так, но это же вызовет ропот. Ничего. Но это может вызвать зависть между ними. Ничего. А они не подерутся по дороге домой?
3: Ты делай это так, имеет смысл, сказать, когда есть задумка.
1: Да.
3: И в этой притче есть задумка.
1: Да. Управляющий знает, что он задумал. И вот здесь как раз и получается тот духовный опыт. Если мы управляющие, и нам хозяин дал указание в Священном Писании, и дал указание, делай вот так, и вот так, и вот так. Мы говорим, слушай, это невыгодно. Моему бизнесу это будет невыгодно, моей семье это будет невыгодно, если я так сделаю, как вот здесь написано. Мне будет лично невыгодно. Он говорит,
4: ну, а можно
1: извини,
4: еще богословский вопрос? А мог ли хозяин заплатить меньше, чем динарий?
1: Теоретически мог.
4: Теоретически? А позволяла ли система того времени заплатить меньше?
1: Конечно, да, да, потому что это была дневная плата, а он их нанял на час всего лишь. Но он мог заплатить меньше,
4: может,
1: никто
4: нет?
1: бы ему не это...
3: Нет, нет, он мог заплатить.
1: Мог заплатить меньше, однозначно.
4: Но он не заплатил.
1: Поэтому он и сказал, почему твой глаз завислив, что я добр? Разве я не властен в своем делать, что хочу?
4: Вот, да.
1: И он этим поставил на место вот этих возмущающихся. Поэтому ропот тоже, если ты не хозяин, принимай как есть и не ропщи. Это... Ну, значит, лучше от этого не будет.
5: На будущее обеспечил себе сотрудниками. Я думаю, что те, кто получили динарии за час работы, или за 3, или за 6 часов вместо 12 часов рабочего дня, они наверняка сказали, пойду к нему. Хотя другие, хотя тоже могли сказать.
4: От кого ты избавился?
5: Что-то он нечестен был. Он вот так вот сделал. Если бы ему казали, что он был честен, он мог снова вернуться работать. Хотя не факт. То есть те, кто получили больше, они однозначно вернутся работать. А те, кто получили меньше, получили урок. И если бы они не готовы были подчиняться, они бы снова не пришли работать. То есть он и хороших...
1: А на месте последних вы бы вернулись поработать целый день за динарии завтра?
4: Обратите внимание, вот хозяин юридически был прав.
1: Да.
4: А чисто по-человечески, может быть, и нет. И вот это вот человеческое, как нам кажется, мое мнение, оно иногда возвышается над юридическими принципами. На что обижаться? Ну, не за что. Как у детей бывает. Мама ругает своего сына и говорит, а почему ты на меня обижаешься, что я тебя наказываю? Я же тебя предупреждал. Если ты так сделаешь, я тебя накажу. Ты же так сделал. Да, сделал. Почему плачешь? Почему обижаешься?
1: Может быть, он уже на себя обижается?
4: Можно.
1: Но признаться еще в этом себе не готов. Ну вот, кто знает, что будет с этими работниками дальше. Но принципы однозначно интересные, и вникать в них есть смысл. И в Библии есть еще очень много самых разных историй, в которые можно вникать. И в этом суть вообще, что мы приходим, изучаем, какие принципы дает нам хозяин для нашей жизни. Будь то в семье, будь то в бизнесе, будь то еще в чем-то, чтобы мы могли вникать, брать оттуда то, что приемлемо к нашей жизни, понимать, переваривать, потому что действительно не все буквально можно взять и исполнить, и будет. Но именно вникнуть, понять, что же хотел сказать хозяин нам, как управителям вот в этой жизни, как нам следует поступать, как не роптать, как четко выполнить указания. Как принять то, что иногда первые будут последними. Как бы нам не полететь с нашего места управителя и не поставил бы он вот тех последних, не просто приравняв их к первым, а потом не взял ли бы он кого-то из этих последних и не сказал, слушай, ты очень хорошо работал, а ты, управитель, не послушал того, как я тебе сказал раздать деньги, поэтому ты свободен. А вот ты теперь будешь моим управляющим. Как бы ни получилось, чтобы последние не стали первыми вот в том понимании, как вот мы по-человечески себе думаем. Спасибо за эту тему, за размышления, за мнение. Встретимся в следующий раз. У нас есть еще интересные темы дальше.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Олеся Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Обычно эту программу ведет моя мама, но на этот раз ведущей буду я. Сегодня я раскрою вам секрет на тему «Как есть, чтобы быть сытым». Вы, наверное, поспорите со мной? Казалось бы, чего сложного? Ешь себе доешь, пока не наешься. Оказывается, не все так просто. В некоторых семьях из-за проблем с питанием частенько возникает непонимание между родителями и детьми. Моя семья не исключение, так что нам есть о чем сегодня посекретничать. Часто ли вы ссоритесь с мамой на тему питания? То есть, конечно, проблема не в том, что в доме нечего есть. Проблема в том, что иногда мы совсем не хотим есть то, что ставят нам на стол родители. Чтобы было понятнее, о чем пойдет речь, приведу пример из жизни. Представь себе, что предстоит выполнить домашнее задание по математике. Ты делаешь его, как обычно, в тетрадке и сдаешь на проверку. Учитель ставит тебе двойку и объясняет, это потому, что задание надо было сделать на отдельном листочке. Ты переписываешь на листочек, даешь, но опять получаешь двойку. А это потому, что листочек нужен был линеечку. И так постоянно, каждый раз новое требование, о котором ты и не догадываешься. И ведь главное здесь математика, само задание, а не то, как и на чем оно было написано. Как ты себя чувствуешь, получая двойки из-за невыполнения каких-то мелочей? А теперь представь, что чувствует твоя мама, подавая тебе на стол картошку. Ты говоришь «Не хочу, тут лук» и отодвигаешь тарелку. Это для нее, как двойка за задание. В следующий раз она уже не кладет лук. Но ты, едва взглянув на блюдо, говоришь «Ой, сколько масла много, все в жире плавает!» И снова не ешь. Вот и вторая двойка. И так постоянно. То тебе селедка слишком соленая, то каша густая, то суп холодный. Мой тебе совет. Цени прежде всего не само блюдо, а то внимание, которое уделяет тебе мама, приготавливая пищу. Чтобы лучше это понять, попробуй как-нибудь помочь ей приготовить, ну вот хотя бы ту же картошку. Ее нужно помыть, почистить, нарезать, солить, перемешивать, следить, чтобы не подгорело. Сколько труда, чтобы осуществить такое, казалось бы, простое дело – накормить семью. А ведь мама могла бы поступить по-другому. Сесть у телевизора, смотреть свой сериал, а тебе кивнуть на батон с кефиром. Сколько раз подряд? Ты готовь ей сухомятку на обед. Наверное, вы уже поняли, что вопрос питания – это еще и вопрос взаимоотношений с родителями. Мамы ужасно переживают, если мы отказываемся есть. Предлагаю избавить их от переживаний простым способом. Побеседуйте с мамой о том, что вы любите есть, а какие блюда вам кушать сложно. Пусть она заранее знает о ваших кулинарных пристрастиях, как говорится, из первых уст. Многие мамы, отличающиеся наблюдательностью, уже заранее знают, что именно вам нравится. И если в течение нескольких дней ты ни разу не говоришь своей маме «не хочу», то не забудь поблагодарить ее за внимательное отношение к твоим вкусам. Это для нее как пятерку получить. Ну а если все-таки на столе появилось твое нелюбимое блюдо, вдруг ты любишь картошку без лука, а родители с луком? Не лишать же всю семью витаминов из-за тебя одного. Это было бы, наверное, несправедливо. Во-первых, не высказывай своего недовольства вслух. Не надо морщиться и кисло говорить «Фу, а это что с луком?» Во-вторых, учти, что есть два выхода. Либо съесть то, что дали, либо быстро приготовить себе что-нибудь другое. Категорически не рекомендую начать есть картофель, брезгливо выковыривая кусочки лука из общей массы. В этом случае неприятности в отношениях гарантированы. Кстати, люди, приучены есть разнообразную и полезную пищу, являются более вежливыми и за праздничным столом. Они более желанные гости, благодаря своей вежливости и отсутствию капризов в еде. Ты же не хочешь прослыть кулинарным критиканом, который постоянно чем-то недоволен? В кругу своих ровесников тебе будет трудно, если это день рождения или Новый год. Так что приучайся иметь аппетит без капризов уже сейчас. Но вернемся за

0: Я заметила, что она старается избавить меня от неполезных продуктов. Уверена, что вы лучше родителей знаете, сколько химикатов и красителей содержат порой даже аппетитные на вид продукты. Но вы же не облизываете акварельные краски, хотя некоторые из них выглядят весьма аппетитно. Также уверена, что никто из вас не ест мыло, не пьет шампунь, несмотря на нежный запах и приятный цвет. Отчего же тогда некоторые люди не могут устоять перед ароматной, подкрашенной газ водичкой или яркой смесью крахмала с томат-пастой под гордым названием кетчуп? Я уже несколько лет не пью цветную газировку. Это мама меня приучила. И я ничуть не страдаю от этого. Короче говоря, у меня есть подозрение, что родители не просто так запрещают нам что-то есть. Они берегут наше здоровье. Может, не будем мешать им в этом? Теперь у меня вопрос к тем из вас, кто собирается учиться в институтах и университетах. Вам, скорее всего, придется жить в общежитии и готовить себе еду самостоятельно. Ох, и вспомните же вы тогда все свои «не хочу», «не буду». Поэтому вместо того, чтобы сопротивляться, начинайте потихоньку учиться готовить. Хотя бы самые простые блюда. Девочек это касается особенным образом. Сами понимаете почему. Мы же будущие хозяйки. Кроме того, плохое питание очень отражается на внешности. На состоянии кожи и волос в первую очередь. И еще на самочувствии и настроении. Поэтому не вижу причин, чтобы не начать готовить себе самому хотя бы раз в пару дней. Тогда и проблем с уговорами поесть станет меньше. Попробуйте и убедитесь сами. Хочу напомнить, что вопрос твоего питания – это и вопрос твоих отношений с родителями. В твоих руках ключ от настроения отца и матери. Хочешь воспользоваться им правильно? Тогда пускай однажды вечером родители получат от тебя кулинарный сюрприз. Представь, возвращаются они с работы, а на кухне горят свечи, красиво разложены салфетки, на столе стоит цветок в вазочке. А главное, что-то такое вкусное шкварчит на сковородке. И не важно, что это будет простой омлет или макароны с сыром. Главное, твои отношения с родителями существенно потеплеют. За таким ужином никто не станет отодвигать тарелку и говорить «не буду». В заключение хочу привести самый сильный, на мой взгляд, аргумент по поводу отношения к родителям. Когда на заводе выпускают сложную технику, например, кофемолку, то к ней обязательно прилагается инструкция. Но чтобы знать, как правильно пользоваться этой сложной и такой необходимой вещью, так же и с нами. Ты уже знаешь, кто создал человека, в том числе всех-всех родителей и всех-всех детей. Правильно, это Бог. Он дал нам инструкцию, как правильно пользоваться родителями, столь сложными и нужными для нас людьми. Я открываю Слово Божье, Библию, и читаю. Дети, повинуйтесь своим родителям, ибо это справедливо. Вы любите справедливость? Уверена, что да. Так что давайте поступать справедливо, и приятного вам аппетита. Ведь мы начали-то с еды. Ну что, все на кухню? Пока!
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Для вас поют Сергей и Наталья Перминовы.
1: Господь, Господь, я плачу и тоскую, Тебе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий, священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Зависть – такое сатанинское качество. И возникает вопрос, ну откуда она берется? Ну почему люди страдают от завистливых людей? Откуда берутся эти завистливые люди? Вы знаете, этот вопрос, он вечен. И я нашел интереснейший текст, который хочу вместе с вами сейчас и прочитать. Это книга «Екклесиаст», 4 глава, 4 стих. Здесь сказано так. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». Вы слышите? Всякий труд и всякий успех. Нет логики у завистливых людей. Во-первых, они нарушают десятую заповедь. Десятая заповедь говорит: не пожелай. Не пожелай ни вола того, который у соседа, ни осла, ни жены, ни дома, ничего, что у ближнего твоего. Но людям хочется этого желать. Дело вот еще в чем. Когда люди начинают потихонечку, знаете, приглядываться к чужому добру, у них появляется вот это сильное, страстное желание обладать этим. Но они совершенно не берут в расчет тот путь, который привел человека к тому, что он имеет. И некоторые так и говорят: а, вам хорошо, у вас иномарка, у вас там джип, у вас дом есть, у вас квартира есть. Но никто не знает, сколько лет люди трудились, чтобы приобрести эту квартиру или эту машину. И поэтому, видя результат, Соломон еще в те далекие времена заметил, что люди видят зависть и видят успехи, и сразу у них появляется зависть. Как же это плохо? Христа предали из зависти. Иосифа продали братья из зависти. Этот список можно продолжать. Но дело вот в чем. Я хочу, чтобы мы сегодня услышали одну важную вещь. Мы не сможем избавиться от завистников, но мы можем зависть искоренить из своего собственного сердца, если мы ловим себя на мысли, когда никто не видит, что мы где-то позарились на чье-то, что мы позавидовали, говорим: смотри, как они полетели в Турцию отдыхать, или там в Египет, или еще куда-то. Ишь ты, машину они новую купили. Ты смотри, квартиру они купили. И вот нам в душе становится нехорошо. Как только вы переживете эти чувства, тут же попросите у Бога избавить вас от этих чувств, потому что зависть – это ржавчина. Она будет разъедать вас изнутри, не тех людей. Те люди будут пользоваться тем добром, которое приобрели. А вот еще один совет из книги «Притчи», 23 глава, 6 стих. «Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, но сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно». Видите, Соломон предостерегает нас быть осторожными в вопросах, завистливыми людьми, общение, отношения с завистливыми людьми. Ну, спасибо Богу за это предупреждение. Предупрежден – значит вооружен. Но большее предупреждение звучит к сердцу и голосу совести каждого из нас, чтобы мы не стали людьми завистливыми, чтобы о нас нельзя было сказать: не ешь с ним, потому что Он не с тобою, сердце его не с тобою. Он, у него, знаете, как иногда шутят умные люди, у него развивается амфибиотропная асфиксия. Это, как говорят в народе, жаба душит. Так вот, пусть нас никогда эта амфибиотропная асфиксия не коснется. Чтобы мы были чисты от этого, чтобы мы научились радоваться с радующимися, плакать с плачущими. И когда человек чего-то достиг, порадуйтесь с ним за него, и ему будет приятно. И вы станете его другом. И, возможно, через это Бог даст вам большее добро. Пусть Господь хранит нас всех от этого порока.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
2: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
3: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
2: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
4: И говорили они все на одном языке.
1: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
3: Откуда же взялось так много языков?
1: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
4: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
5: Это как?
6: Как?
1: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
4: Митмон далурам?
1: Там миунапала.
4: Я вас не понимать.
1: Комедертило? Там миунапала.
4: Сеньор, я вас есть не понимать.
1: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
4: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
1: В другом месте строитель просил принести кирпич.
6: А ему приносили веревку.
7: Они совсем запутались.
2: Они перестали понимать друг друга.
6: Совсем-совсем не понимали?
4: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
2: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
6: Нет!
1: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
8: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
2: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
7: Они ушли из города?
2: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
6: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
1: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
8: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
4: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
8: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
1: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
7: Ура! У Бога были послушные детки.
2: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
4: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать его заповеди.
6: А как звали этих людей?
1: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад. У Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
4: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
1: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
4: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
1: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
9: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
10: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду Твою и справедливость Твою, как полдень.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Какими были семьи библейских героев? Можем ли мы сегодня научиться у них семейному счастью? Сегодня это тема, которую мы будем обсуждать. На наши вопросы отвечает священнослужитель Павел Жуков. Павел, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Рад вас приветствовать в нашей студии. А насколько образцовыми были семьи библейских героев?
8: Ну, наверное, как только Библия начинается, образцовость в ней заканчивается уже на второй главе книги «Бытие». То есть там еще есть красивое описание семьи, какой Бог ее создал, как ее задумал. Это семья наших прародителей Адама и Евы. Как только возникает новая система ценностей в виде греха, грехопадения, начинается серьезная проблема в отношениях семьи. Поэтому в какой-то степени Библия в вопросах семьи учит во многих примерах методом от противного. Мы из школы этот принцип знаем. Вот как нельзя. Вот таких, к сожалению, описаний много. И поэтому Библия очень близка нам. Она описывает проблемы, а не просто жития святых. И в этом случае мы можем находить себя на страницах Библии в виде похожие сюжеты в жизни героев.
7: Что и у них были такие же проблемы, как и у нас. Да? Проблемы в отношениях, проблемы в воспитании детей. Да?
8: Да, и подход даже к семье, что позволительно, что нет, что приемлемо, что морально. То есть вот эти вещи демонстрируются уже из древности, а дальше просто уже идет динамика.
7: Но в таком случае могут ли они вообще научить нас чему-то хорошему? Явить нам хороший пример, если они были такими же, как и мы?
8: Прелесть в том, что эти библейские герои Писанием называются праведниками, они, имея эти ошибки, они учатся на этих ошибках, они извлекают уроки, и они преодолевают трагедии, неурядицы семейной жизни, они остаются Богу верными, они признают Господа своим спасителем, то есть стремление остается правильным. Человек, получая какие-то проблемы в семье, он не разочаровывается, он остается твердым. Что сегодня, в принципе, важно, когда люди приходят, сетуют на свои домашние проблемы и говорят, я не знаю, что делать, я уже готов на что-то. И пытаются предпринять какие-то резкие усилия. Вот этого делать не надо. Это твой крест, это твое переживание. Надо просто признавать эти проблемы и видеть, что от проблем жизнь не сломается, не разрушится, и самое главное, нельзя потерять вечные участи. Библия это больше наставляет нас для сохранения вечной участи, а не просто решить какие-то земные вопросы.
7: То есть библейские герои умели решать проблемы?
8: Да.
7: Как?
8: Ну, давайте изначально посмотрим на то, как Господь задумал семейные брачные узы. Мы можем обратиться к книге «Бытие», второй главе, и там мы увидим повеление от Господа и слова первого супруга, то бишь Адама. Ну, вторая глава книги «Бытие», 22 стих. «Господь Бог создал из ребра взятого у человека жену». В данном случае вот это слово «жена» — это женщина. Вот. Она не познана мужем, она только создана, она женщина. Просто здесь синодальный текст так говорит. «Привел ее к человеку». А дальше человек говорит, «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою». И здесь уже жена в нашем современном восприятии, замужняя, да? «Ибо взята от мужа». Далее. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Здесь хорошая подсказка относительно вот создания брака и восприятия новой семьи. Когда парень и девушка создают новую семью, то теперь для них семья – это они сами, вот молодожены. Угу. Папа и мама в данном случае уже не семья, это уже родня. То есть пока я не женат, для меня семья – это папа и мама. Когда говорят, кто твоя семья? Ты называешь папу, маму, брата и сестру, родных. Угу. Когда ты женат, кто твоя семья? Ты называешь жену и детей.
7: То есть они становятся уже ближе, чем родители, братья и сестры.
8: Да, и это изначально, значит, оставит человек отца и мать и прилепится к жене. Угу. А теперь одна плоть, он с женой. С отцом и матерью остается в силе пятая заповедь закона Божьего. Почитай отца и мать. В случае, когда они достигают преклонного возраста, будь готов оказать им опеку, заботу и проводить их в последний путь. Это святая обязанность. То есть в этом расчет должен быть. Но жить вместе – это уже проблема. Воспринимать 2-3 семейные пары как одну семью – это уже проблема. Угу. И современная молодежь часто с этим сталкивается, там, торопясь с браком и не решая какие-то элементарные жизненные вопросы, не определяясь с концепцией своей семьи, они живут с родителями, они получают негативное влияние, либо нарушаются отношения с родителями, либо нарушаются отношения в этой молодой семье. И вот происходит распад.
7: Только вот в чем загвоздка. У Адама и Евы не было земных родителей. У них не было этой проблемы.
8: Не было у них этих проблем, но смотрите, в чем суть. Вторая глава книги Бытия, и в целом вся книга Бытия, написана Моисеем. Когда это описывается, Моисей уже дает, так сказать, комментарий или описание спустя 2500 лет от творения. Поэтому за 2500 лет концепцию родительских и сыновних, дочерних отношений уже все восприняли, все поняли. Угу. Не так, чтобы вот эти слова сказал сам Адам. То есть Адам говорит, вот она жена взята от мужа, а Моисей добавляет оставить человека отца и мать, прилепится к жене своей. Адам, наверное, условно говоря, услышал это пророчески и решил оставить отца своего. Кого? Господа Бога. Угу. И поэтому согрешил вместе с Евой. Но это уже другая история о грехопадении. В принципе, это даже единая история грехопадения, история семьи. То есть семейные отношения были в основе грехопадения, даже так.
7: Что это значит? То есть семья отступила, не отдельный человек отступил, да отступила
8: возможно,
7: целая семья.
8: История земли пошла бы по-другому, или вот с Адамом и Евой как-то бы все по-другому происходило, если бы Адам не разделил мнение Евы относительно вот этого запретного плода. Здесь очень важный вот какой момент. Адам замечательно говорит относительно Евы. Это кость от костей, плоть от плоти, она будет называться женой, взята от мужа. Она взята от мужа, но кто это сделал? Кто дал жизнь? Господь. Если дал Господь, источник всего Господь, значит, Господь важнее, Господь ценнее. И в древности, во времена Соломона были сказаны такие слова. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». И третья глава это и показывает. Они совершают грех вместе, якобы, ну они же семья, они же едины. Но потом, когда они совершили грех вместе, почему-то оправдываются они каждый поодиночке. И Адам более интересно говорит, «Вот жена, которую ты мне дал, она мне дала вот этот плод, и я ел». Серьезно? А кто сказал, что она тебе твоя жена? Так ты сам ее сделал женой. Мы читаем. Вот плоть от плоти, кость от костей, она будет называться женой. Это сказал Адам. Бог тебе подарил женщину. И у тебя было право отказаться, сказать, Господи, не тот экземпляр. Но тебе привели совершенство, эталон красоты, и ты в нее влюбился. Даже, знаете, детский стишок есть. А потом Бог создал Еву, просто чудо-королеву. И Адаму подарил. Ох, и счастлив же он был. Поэтому, когда Адам обвиняет Бога, ну, он непоследователен. В принципе, любой грешник, который выдвигает претензии к Богу, непоследователен. И вот здесь семья уже рушится, они обвиняют друг друга. Все, счастья нет, потому что изначально есть грех, беззаконие.
7: То есть, если раньше было мы, то теперь каждый из нас по отдельности.
8: Да, у Евы свои аргументы, вот змей там мне угостил. Они начинают разделяться, грех это делает. Более того, они же начали стыдиться. Так вы друг друга, вы видели нагими, вы делили ложи, вы познали друг друга, и теперь вдруг вы наги и стыдитесь. Еще Бога нет, Бог еще не пришел. в Эдемский сад. Они уже одеваются. Получается, что грех – это проблема семейных отношений. Это нужно сегодня понимать, что когда что-то нехорошее происходит в семье, значит, надо искать причину в нарушении закона Божьего. В разных каких-то заповедях, в разных сферах, но грех является основной проблемой разрушения семьи, семейных отношений.
7: Ну, в общем-то, это понятно, да, что, потому что когда нет в семье взаимопонимания, либо когда там есть неверность, или есть ложь, или есть жестокость, понятно, что это нарушение заповедей, именно человеческих отношений.
8: Да, и поэтому аргументы тех людей, которые говорят, что нам религия не нужна, или как бы что нам дал Бог, мы друг с другом счастливы, мы не хотим не быть частью церковной общины, мы не хотим, значит, там, религия нам не нужна, мы счастливы и там... Да, в какой-то момент вы счастливы, потому что собрались вместе два эгоизма и немножко удовлетворяют друг друга. Долго так продолжаться не может, и это будет обязательно проблемой. Опять же, Библия это иллюстрирует, и все время на примере семьи. Буквально 7 поколений проходит от Адама, и мы встречаем описание, Бытие уже 4 глава, стих 19, это потомок Каина, 7 от Адама, Ламех. У него были две жены, имя одной Ада, имя второй Цилла. Вот вам и... ценность семьи. Теперь человеку не важно, с кем спать, не важно, кого называть женой, у него их две. И более того, этот человек является убийцей. Интересные слова говорит 23 стих. «Сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего, внимайте словам моих, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро».
7: А кого он убил?
8: До конца мы не знаем, но он прямым текстом и заявляет, что он убил человека. Угу. И теперь он использует вот это Божье проклятие, которое еще в древности было сказано Каину, он использует для того, чтобы себя защитить. То есть на самом деле в Бога он не верит. Он человек нечестивый. Он двоеженец, он убийца. Но он использует Божье проклятие, чтобы себя обезопасить, типа напугать. «Попробуйте меня троньте». За меня отмстится вот в 70 раз в 7.
7: Потому что за Каина Бог тоже же вступился, несмотря на то, что он убийца, но Бог сказал, что жизнь его сохранится.
8: Да, и вот так вот семья развивается, вот такие отношения. Убийца общается со своими двумя женами и бахвальствует вот, тем, что он убийца. Страшная картина.
7: Но и у некоторых патриархов было по нескольку жен, но они были людьми Божьими.
8: Вот... То, что они были человеками Божьими, никак не связано в положительном, так сказать, связке с многоженством. То, что у них было много жен, было гарантом их многочисленных проблем. Арабо-израильский конфликт – это многоженство Авраама. То, что он взял себе наложницу из Египта, Агарь, она же Хеттура. То, что у Иакова было 12 сыновей, но между ними были такие контры, что 10 сыновей хотели убить или продали своего 11-го брата. Где причина? Так у Иакова две жены и две наложницы. В итоге 4 жены. То есть проблемы, которые есть в их семьях, обусловлены грехами, которые в том обществе уже даже за грех не считаются. 2-3 жены, да какая разница? То есть вокруг все так живут. Так, соответственно, так же и вымирают. Такие же проблемы и имеют. Поэтому нужно понимать, что когда у библейских героев есть проблемы, это не то, что Господь им сказал, да у вас нормальный сценарий, главное, вы в меня верите. Господь говорит, это проблема. Но они настолько в традиции, вот в тех ценностях закоснели, что Господь уже даже не ломает этот формат. И это перекочевало и в современный мир. На Востоке есть оправдание многоженству, есть и многомужество. Ну, разные формы брака сегодня наблюдаются.
7: Почему же все-таки Бог не остановил это безобразие и этот вот разврат, так скажем? Ну, может быть, он не в полном смысле разврат, потому что эти все женщины, они были законными, якобы женами, и он их содержал, и содержал детей, и заботился как мог. Но все-таки вот это была не одна женщина. Почему Бог не остановил сразу, если это было противно?
8: Господь дает какой-то свет, знание согласно времени и дает актуальное знание. То есть невозможно вот все, все ценности христианства, все богопознание вместить в жизнь одного человека. Представьте себе, чтобы сегодня Иакову пришел пророк и стал ему рассказывать содержание всей Библии, и сказал, ты все должен исполнить, а уже невозможно. Что ему, детей как котят топить или жен выгнать? Угу. Уже жизнь сложилась, человек уже наломал дрова, и Господь, в чем уникальность и милосердие нашего Господа, он берет человека со всем его наследием, с его крестом, и говорит, вот да, у тебя уже проблемы, я это все равно принимаю, и я сейчас буду благодатью тебе помогать это все преодолеть. Даже в жизни Иакова, Лота, Авраама и многих героев очень далекой древности, Бог через их немощи совершает свое дело спасения. Он все равно помогает. И это подчеркивается одним новозаветным текстом. Когда стал увеличиваться грех или беззаконие, стало преизобиловать благодать. Поэтому сегодня, почему это важно для современного человека, когда ты анализируешь свою собственную жизнь, видишь проблемы твоих дедушек, бабушек, твоих родителей и твои собственные проблемы, не ставь предел Божьему долготерпению. Бог и тебя может принять. Потому что у Бога в семье, оказывается, тоже проблемы. Бог создал Адама и Еву, своих деток, а они от него отвернулись. Они почему-то посчитали, что змей приятнее собеседник, его можно слушаться. Господь человеческий род носит на руках, он защищает, оберегает, а они его, вместо того, чтобы принять, они его распинают. У Бога в семье проблемы, но Господь эти проблемы преодолевает. Вот это благая весть для нас сегодня. И история семьи показывает, что как бы глубоко, как бы далеко мы ни падали, Бог все равно преодолевает вот это падение, протягивает руку и спасает людей, дает им возможность принять Божью благодать, принять спасение. И ну, нет безвыходных ситуаций, пока человек сам не поставит эту точку невозврата. Угу. Поэтому то будем стремиться принимать
7: благодать. Даже если у нас в семье какие-то очень серьезные проблемы, если мы боимся, что эти проблемы нас от Бога как-то отведут, то все-таки нужно уповать на Бога, на то, что его сила, она более серьезная, чем вот...
8: Да, это спасающая Божья благодать.
7: Павел, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам.
8: Спасибо.
7: Дорогие друзья, это была программа «Верую». Сегодня мы беседовали со священнослужителем Павлом Жуковым. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Александр Сергеевич Пушкин как-то раз сказал: «Не откладывай до ужина то, что можешь съесть за обедом». Между прочим, в этой шутливой фразе есть немалая доля важной истины. Обильным может быть обед, но никак не ужин. Так что сегодня мы приглашаем вас приготовить хороший обед.
3: Рассольник с проросшей чечевицей. В кипящую воду положить 1 стакан вареной перловки и картофель 2 штуки, порезанный соломкой. Посолить. 3 соленых огурца нарезать соломкой. Выложить в кастрюлю или сковороду. Добавить немного бульона и столовую ложку растительного масла. Тушить 10 минут. 1 луковицу мелко нарезать. 1 морковь порезать соломкой. Выложить в сковороду. Добавить столовую ложку томатной пасты и немного бульона. Потушить несколько минут, в конце добавить столовую ложку растительного масла. Выложить в суп. Довести до кипения. После этого добавить огурцы. Дать покипеть 3-4 минуты. Затем добавить чуть-чуть сахарного песка, сухой чеснок, 2 стакана проросшей чечевицы, 10 штук оливок или маслин и сок 1/2 лимона. Выключить. Дать настояться 10 минут. В тарелке посыпать зеленью укропа.
2: Если у вас, дорогие друзья, разыгрался аппетит, значит, мы не напрасно трудились. И рано или поздно вы обязательно попробуете одно из блюд, которые мы здесь вместе готовили. Ждем ваших отзывов и впечатлений. Будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
3: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Иисус сказал, последние станут первыми. Когда это произойдет? И послужит ли во благо? Давайте обратимся к Псалму 11. Начальнику хора на восьмиструнном, Псалом Давида. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь, говорит каждый своему ближнему, уста льстивы, говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят языком нашим, пересилим уста наши с нами. Кто нам, Господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь. Поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро очищено от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились». Этот псалом написан примерно за 1000 лет до рождения Иисуса Христа, то есть более 3000 лет назад. Не кажется ли вам, что написано это будто вчера? В те далекие времена Давид страдал, живя в атмосфере лжи. Что мы видим сегодня? Ситуация в современном мире характерна тем, что из всех источников, из средств массовой информации бурными потоками льется ложь. Черное называют белым, а белое – черным. Где правда на земле? Ее нет. Как написал Исаия, «И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти». А в Псалме 11, 3 стих, мы читаем: «Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного».

11 заканчивается печальной констатацией. «Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились». Ничтожные – это кто? Давайте внимательно посмотрим, как построен Псалом 11. В библейской герменевтике существует такое понятие, как хиазм. Хиазм – это такая структура библейского текста, когда несколько утверждений повторяются другими словами, как бы зеркально отражаясь от центрального текста этого хиазма, как русская буква «х» или греческая «хи». Псалом 11 как раз и представляет собой такой хиазм с центральным стихом. Только здесь мы видим отражение противопоставлений, так называемый хиазм обратный. Смотрите, во втором тексте, противопоставлено к тексту девятому, верные с одной стороны, а с другой нечестивые. Стихи с 3 по 5, стиху 7. Ложь, лесть, велеречивость человеческая противопоставлены чистоте Божьих слов. Отсюда вопрос, ничтожный – это кто? Кто противопоставлен праведному из стиха 2? И как их определить? И кто это должен делать? Кто определяет, ничтожный тот или иной человек или достойный? А вообще, можем ли мы с вами кого-либо определять? Можем ли отличать резкого от грубого, жесткого от принципиального, льстивого от доброжелательного, хитрого от мудрого? Иногда это сделать бывает очень трудно. Но здесь нам помогает совет Иисуса Христа. По плодам их узнаете их. Плод зреет не скоро. Нужно время, нужно терпение, чтобы тот или иной плод созрел. Иногда он зреет не один год и не два. А иногда виден сразу. Однако рано или поздно все тайное станет явным. Дела и поведение выявит достойного и обличает ничтожного. И что же делает Господь, когда возвышаются ничтожные? Об этих Божьих делах центральный стих хиазма, центральный стих всего 11-го псалма, это стих 6. «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Бог никогда не даст в обиду праведника. Никогда. Он всегда защитит угнетаемого от тех ничтожных, которые на какое-то время возвысились, и даст свою защиту вскоре. 9 стих говорит, «Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные снов человеческих возвысились». Ничтожные – это люди, не имеющие требуемых духовных даров, не имеющих навыков работы и не способных руководить людьми. Они не имеют в обществе авторитета, который нужно зарабатывать и заслуживать. Вера без дел мертва, нужны плоды, по которым узнаются служители. Вера и дела. Что первично? Родоначальники современного материализма Маркс и Энгельс утверждали, что бытие определяет сознание. Поэтому Ленин считал, что кухарка может управлять государством. Бытие определяет сознание. Да, отчасти это верно, но только отчасти. Для того, чтобы что-то сделать, нужно для начала иметь хоть какое-то желание, какую-то причину, мотивацию, какой-то план, какую-то цель. Не бывает изделий без конструктора, не бывает творений без создателя и не бывает дел без веры, хоть какой-нибудь веры, хоть во что-нибудь. Да, дела очень важны. Они показатель веры, результат веры или неверие. Поэтому, если мы поставим кухарку премьер-министром целой страны, то жить в этой стране мы будем как на кухне, в зоопарке, в дыму, в жару. Вы хотели бы жить на кухне? Да мы на ней и так уж живем, скажут сейчас хозяйки. Хорошо. Хорошо, если такая жизнь доставляет вам истинную радость и счастье. Но мне почему-то кажется, что счастья здесь немного.
Если говорить о руководстве страной, то кухарь

Марке нужно изменить сознание, что происходит не сразу. Да, она имеет опыт работы на кухне, но сознание кухарки и на государственном посту остается сознанием кухарки. Поэтому мудрец Агур в притче 30 написал замечательные слова. «От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта из хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей». Служанка не может нормально руководить имением госпожи, потому что у нее нет должных навыков, у нее нет авторитета, она мыслит узко. Ей нужно еще многому учиться, учиться и учиться, как говорил основатель первого социалистического государства. Нужны способности, нужен Божий дар, и еще нужен труд. Без этих составляющих не будет успехов ни в управлении кухней, ни в управлении домом, ни в управлении государством, ни в управлении церковью. Человек должен себя проявить, чтобы церковь увидела его духовный дар. Нельзя выбирать абы кого. Люди будут страдать от такого выбора. А как выявить достойных? Здесь нужна мудрость свыше. И где ее взять? Конечно, у Бога, конечно, в Библии. От трех трясется земля, четырех она не может сносить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. О чем эти тексты? О ком здесь идет речь? На предприятиях, в учреждениях и фирмах существует такое понятие, как соответствие служебному положению. Что это такое? Это когда квалификация работника, его компетенция позволяет добиться нужного результата и выполнить задачу той или иной сложности. Чем сложнее задача, тем выше требуется квалификация. Как говорится в басне Крылова «Щука и кот», беда, коль сапоги начнет точать пирожник, а пироги печи – сапожник. Нужен и опыт, сын ошибок трудных. Прежде чем стать мастером своего дела, нужно наделать массу брака, чтобы в итоге научиться работать вообще без брака. Учиться, учиться и учиться, делать свое дело как можно лучше, качественней, профессиональней. А далее мастер своего дела становится руководителем, чтобы вести за собой людей и учить других быть искусным в служении. Он развивает в себе другие навыки, навыки руководства. Что делает человека мудрым руководителем? Прежде всего, знание своего дела и умение работать с людьми так, чтобы они любили свое занятие. Люди идут за ним, доверяют ему, советуются с ним, потому что он знает дело, во-первых, а во-вторых, ценит каждого человека и знает, на что он способен. Именно так нес свое служение Христос, несравненный руководитель и мастер своего дела. Он избирал служителей, зная способности каждого, видя в каждом ученике его духовный и физический потенциал. Именно поэтому из всех своих учеников он особо уделял время 12, а более всех троим из них – Петру, Якову и Иоанну. Вернемся к Псалму 11. «Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из снов человеческих возвысились». А теперь в нем вновь прочтем притчу Агура. «От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глуп, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей». Раб, который стал царем, это страшно. Потому что рабская психология отличается подлой, тупой, бездумной, остервенелой злобой. Земля трясется от такого управленца. Это значит, что людей бросает в дрожь,
от методов работы не умеющего править страной раба. И здесь уместно вспомнить стихи Рюдьярда Киплинга. Замечательные стихи. «Три вещи в дрожь приводят нас, четвертой не снести. В великой книге сам Агур их список поместил. Все четверо проклятия нам, но все же в списке том Агур поставил прежде всех раба, что стал царем. Блудница замужем родит, и грех ее забыт. Глупец объестся и поспит, пока он спит, молчит. Служанка стала госпожой, так не ходи к ней в дом. Но нет спасения от раба, который стал царем. Он в созидании без толков, а в разрушении скор. Он глух к рассудку, криком он выигрывает спор. Для власти власть ему нужна, и силой дух поправ, он славит мудрецом того, кто лжет ему: ты прав. Он был рабом, и он привык, что, коль беда пришла, всегда хозяин отвечал за все его дела. Когда же глупостью теперь в ад превратил страну, он снова ищет, на кого свалить свою вину. Он обещает так легко, но все забыть готов. Он всех боится, и друзей, и близких, и врагов. Когда не надо, он упрям, когда не надо, слаб. О, раб, который стал царем, ты раб, все тот же раб». Псалом 11:9 стих говорит о ничтожных. Это те самые рабы, не имеющие нужных знаний, должных навыков для управления государством. Они не умеют принимать правильных решений и не знают, как работать с людьми. Кроме того, слово «ничтожное», стоящее в стихе 9, переводится с еврейского зулут как «подлые и низкие». Что будет, если таким людям дать власть? Тирания. Что будет происходить в церкви, если у руля встанут деятели, не умеющие ни ладить с людьми, ни щадить их чувств, ни вдохновлять их, ни считаться с их интересами? Что будет, если такие руководители не будут обращать внимание на грубость и хамство? Если его не обуздывать, то зло будет процветать. Итог такого руководства. Псалом 11, стих 9. «Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные слов человеческих возвысились». Может ли такое быть в церкви? Об этом мы будем говорить в следующий раз.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Сегодня мы продолжим тему грамотности, тему развития образования на Руси и поговорим о жизни Ивана Федорова, первого русского печатника. О жизни и деятельности Ивана Федорова известно не очень много. То, что мы о нем знаем, известно главным образом из выпущенных мастером книг, вернее, из послесловий к ним, которые он писал каждому из своих изданий. Вероятно, Федоров учился в Краковском университете в 1532 году. С 50 по 60-е годы 16-го столетия Иван Федоров был диаконом церкви Николая Чудотворца Гастунского в Московском Кремле. Эта церковь не сохранилась. Иван IV, Иван Грозный, в 1553 году повелел в Москве создать большую государственную типографию «Государев печатный двор». Но последняя была открыта только в 1563 году, 10 лет спустя. Московский печатный двор был построен на Никольской улице, где теперь стоит синодальная типография. Стали искать мастеров, которые могли бы возглавить эту работу. Считают, что Иван Федоров занимался печатной деятельностью еще и раньше, подпольно, откуда у него и были соответствующие навыки для того, чтобы теперь уже работать на государя. Книгопечатание появилось примерно столетие до того и связано было с именем Гутенберга, который изобрел печатный станок. Первая книга, которая была напечатана, представляла собой одну из книг Нового Завета. Это «Деяния апостолов». Чаще всего в литературе его называют «апостол». Работа над книгой продолжалась 19 апреля 1563 года по 1 марта 1564 года. Выход в свет апостола и принято считать началом книгопечатания на Руси. В издании и оформлении книги Ивану Федорову помогал Петр Тимофеев Мстиславцев, то есть уроженец белорусского города Мстиславль. Книга напечатана старопечатным стилем, который разработал сам Иван Федоров на основе московского полууставного письма середины XVI века. Книга богато орнаментально украшена. Предварительно Федоров провел большую текстологическую и редакторскую работу и орнаментировал книгу. В конце апостола было помещено обстоятельное послесловие, в котором рассказывалось, кто печатал, где, как и когда была основана московская типография. В октябре 1565 года в свет двумя изданиями вышла следующая книга Ивана Федорова «Часовник» или «Часослов». «Часовник» являлся сборником молитв, который использовался при богослужении. По нему же обучали на Руси детей грамоте. Между тем, по поводу печатания в народе стали ходить невероятные слухи. Будто это дело нечистой силы, что печатать на машине священные книги грешно. По всей вероятности, эти толки шли от переписчиков, которые лишались работы. А темные люди этим толкам верили и обвиняли первых печатников в ереси, в колдовстве и в связи с нечистой силой. Возмущенная толпа сожгла и разграбила типографию, а печатники, спасаясь от разъяренной толпы, тайно бежали к гетману Великого княжества Литовского Григорию Хаткевичу. В 1566 году, с согласия царя Ивана IV, печатники, захватив с собой часть типографских материалов, навсегда покинули Москву и переехали в Великое княжество Литовское. Причиной отъезда, как мы уже упомянули, были нападки со стороны земского духовенства и боярства, как впоследствии писал сам Федоров в предисловии к львовскому изданию «Апостола» 1574 года. Он пишет, что испытал гонения от многих начальник и священноначальник. Их радушно принял гетман Хаткевич, который в своем имении Заблудове основал типографию. Это было в 1569 году. Там были напечатаны «Учительское Евангелие», то есть собрание святоотеческих слов и поучений на воскресные и праздничные дни, и «Псалтырь с часословцем». В этих книгах Иван Федоров впервые назвал себя Иваном Федоровичем Московитиным, то есть выходцем из Москвы. Последняя книга была напечатана уже одним Иваном Федоровым, так как Петр Мстиславцев уехал в Вильно. Вот что Иван Федоров сам рассказывает о своей судьбе в послесловии к апостолам, отпечатанному в 1574 году. «Гетман, — пишет он, — принял нас любезно, удовлетворяя нашу потребность. Еще он подарил мне деревню. Мы строили типографию и начали работать по воле Господа нашего Иисуса Христа и слова его рассевать по вселенной. К Когда гетман стал дряхлеть и болеть, то повелел нам прекратить работу, пренебречь художеством рук наших и заняться в деревне обработкой земли. Однако же невозможным показалось мне коротать жизнь за плугом и сеянием семян. Многие нуждались в духовной пище. И вот Иван Федоров, покидая доброго гетмана, спокойную деревню и, сопровождаемый всякими скорбями и бедами, пробирается в город Львов. Он долго ищет помощника в своем деле, просит и унижается перед богатыми людьми, но никто не хотел помочь ему. Он говорил: «И плакал я горькими слезами, и горячо молился. Вразуми меня, Господи, испытаю я закон Твой, и не отними от меня слова истины ради братьев Твоих и ближних». Некоторые из духовенства и небогатые граждане помогли Федорову устроить маленький ручной печатный станок. И тогда, бедствуя и голодая, он сумел отпечатать второе издание «Апостола» и первую славянскую азбуку, первый славянский букварь. Итак, из Литвы он перебирается во Львов, и этот славянский печатный учебник, о котором мы упомянули, сохранился лишь только в одном экземпляре. Он хранится в настоящее время в библиотеке Гарвардского университета в Соединенных Штатах Америки. В дальнейшем Иваном Федоровым была основана новая, четвертая по счету типография в родовом имении киевского воеводы князя Константина Константиновича Острожского. Через несколько лет после того, как Федоров приехал в Львов и боролся там для того, чтобы финансово осуществить свой проект, его пригласил к себе князь в город Острог, где он напечатал по поручению князя знаменитую Острожскую Библию, первую полную Библию на славяно-русском языке. Книги Ивана Федорова поражают своим художественным совершенством. Многие из них хранятся сейчас в музеях и частных коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Львова, а также в Польше, Югославии, Великобритании, Болгарии и США. Вскоре после этого Иван Федоров скончался в предместье города Львова в страшной нищете в 1583 году, посвятив всю свою жизнь, все силы любимому делу и похоронен в Ануфриевом монастыре.
0: Бог милует и спасает.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет семья Гапуровых.

От зари до зари ее каждый день посвящает нам сердце матери.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие интересуются, что означает выражение «жены, повинуйтесь своим мужьям». Разве Павел говорит в пользу превосходства мужчин и подчинения женщин? Действительно интересный вопрос, особенно в наше время, да, когда говорится о полном равенстве. Хотя вот об этом равенстве говорил еще сам апостол Павел. Потому что он говорил, что теперь во Христе нет ни иудея, ни язычника, нет ни мужчин, ни женщин, то есть все равны. Вот что подразумевают его слова. Да, действительно, во Христе Бог уравнивает права всех. Но каких прав? Социальных прав, да, в обществе. Ни раба нет, ни свободного, ни иудея, ни язычника, ни грека, ни римлянина. То есть все равны в отношении к Богу, в отношении к спасению, в вопросе спасения. Нет никакого превосходства. Но этот вопрос, который вызывал проблемы, мужчины, женщины, жены должны ли подчиняться мужьям, должны ли повиноваться мужьям, он затрагивает немножко другую сферу. Это сфера отношений в семье, это сфера роли в семье, да, и вот вопрос главы семьи. Кто глава семьи? Если мы возьмем Священное Писание, то с самого начала сотворения мира и установления вот этого вот института семьи, как Бог вот его установил, то Адам был главой семьи и должен был любить, заботиться, а жена должна была вот в каком-то смысле подчиняться, прислушиваться. Это роли, которые Господь предназначил для мужчины и женщины именно в браке. Все-таки при всем вот этом вот равенстве, которое мы находим, что, конечно, что Иисус Христос подчеркивал, и Павел тоже говорит, что не должно было быть тех перекосов, которые были в обществе, что все-таки равны, но вот в этом равенстве окончательное решение остается за главой семьи, то есть за мужчиной, за мужем. И Павел приводит пример, что также Иисус Христос является главой церкви, а церковь в библейской символике является как бы супругой, женой, образ жены, женщины непорочной, как супруга Иисуса Христа. То есть вот это вот такая вот символика, она остается, и распределение вот именно ролей. Но проблема, в чем была проблема? Проблема была в том, что в обществе того времени, да, можно даже сказать, и до последних наших вот веков, вот это вот неравноправие, отсутствие равноправия, оно продолжало оставаться, сохраняться. Можно так сказать, что по сравнению со всей историей человечества, женщина получила права наравне с мужчиной фактически недавно. Право голосовать, право что-то, какие-то свои мнения высказывать. Это произошло все недавно. А тем более вот в эпоху только становления христианской церкви, таких прав не было у женщины. Их даже в Евангелии, если вы обратите внимание, когда собиралась толпа людей, и Иисус совершал чудо, преломление хлеба и приумножение хлебов, рыбы, кормил людей, то там, например, было 5000 человек или 4000 человек в другом случае, не считая женщин и детей. То есть женщины, дети вообще не считались. Считались только мужчины. Вот такое вот было неравноправие. И когда апостол Павел приходит и проповедует о том, что теперь во Христе мы все равны, рабы, свободные, господа, слуги, все равны по национальному признаку тоже, нету никакого различия перед Богом, а также мужчины и женщины, все перед Богом одинаково, Богом принимаются и могут совершать различное служение, потому что мы все призваны Господом служить друг другу, этому миру служить, совершать то или иное служение. Соответственно, могли возникнуть проблемы, перекосы, когда женщины, почувствовав, вот теперь все, теперь это очень привлекательная идеология, да, равноправия для женщин, они могли начинать поднимать какие-то вот недовольства. То, что в церкви, допустим, говорилось Павлом, что теперь все равны, то эта проблема продолжалась в семье, когда жена возвращалась домой и начинала отстаивать свои права. Нельзя было этой идеологии распространяться раньше, чем было готово общество принять. Поэтому апостол Павел говорит, несмотря на все наше равенство, да, все-таки мы должны помнить о том, что глава в семье – муж. И если общество готово уже какие-то воспринять новые идеи, тогда оно и происходит, вот эти вот перемены к лучшему. Но все должно происходить мирным образом. И лучше нам служить друг другу, чем отстаивать какие-то свои права и привилегии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодняшняя программа называется «Ловушка». Для того, чтобы сохранить свободу, важно постоянно быть начеку. Вы уже мобилизовали ресурсы своего организма и приобрели новые силы, преодолевая симптомы периода отвыкания, тягу к курению. День за днем ваши силы будут расти при условии, если вы вновь не возьметесь за сигарету. Но отделяет вас от вашей привычки всего лишь одна сигарета. Вы знаете, с помощью подобной мышеловки я очень часто показываю людям, что отделяет вас от привычки и как привычка может опять схватить вас в свои лапы. Посмотрите на эту мышеловку. Одна единственная сигарета может сработать. И если вы окажетесь близко к этой сигарете, вы попадете в эту ловушку. Дело в том, что это напоминание для вас, как мы можем попасться опять в свою вонючую привычку. Привычку, от которой мы буквально недавно совершенно тяжело, но все-таки избавились. Мы используем пример мышеловки в нашей программе, чтобы наглядно показать возвращение в рабство сигареты. Кладем на кончик сигарету, и, как вы видите, она находится на специальном рычаге. Берем твердый предмет, карандаш, нажимаем на рычаг, и таким образом мышеловка закрывается. Эта иллюстрация помогает продемонстрировать, что каждый курильщик, отказывающийся от сигареты, находится на расстоянии всего лишь только одной сигареты для возобновления своей привычки. Первая сигарета, когда вы выкурили ее после долгого некурения, может вызвать у вас неприятное ощущение, кашель или наоборот у вас будет слезотечение. И в этот момент вам будет казаться, ну все отлично, я чувствую плохие симптомы курения, значит я в последующем не закурю. Но в то же самое время она может спровоцировать эйфорические воспоминания и приятные ассоциации. И тогда вам будет очень трудно остановиться на одной сигарете. Эксперимент в нашем случае – это средство, которым побеждается наша совесть. Мы начинаем оправдывать себя, позволяя себе любое поведение. Но грех курения всегда обещает угождать и служить. Но в действительности он всегда порабощает и правит на свой лад. Так же делает марихуана, так же ведут себя алкоголь и кокаин. Спросите об этом человека с зависимостью. Обратите внимание на порабощение, с которым ему приходится терпеть все окружающее. Буквально человек, который попал в ловушку какой-то либо зависимости, падающий, чтобы удовлетворить свою потребность, теряет всякую нравственность, а потом и всякое самоуважение к себе. И в конце концов не остается ничего, что могло бы удержать его от этого злого дела. Начиналось все не с этого, но этим все закончилось. И неудивительно, что Иисус Христос, Он говорит, «Мое иго легко и бремя мое легко», если вы свободны от какой-либо зависимости. И когда в нашей жизни нет этого греха, присутствует чувство легкости, так поддерживайте эту легкость. Не давайте себе упасть из-за одной сигареты. Вы чувствуете, у вас легкое сердце, когда оно не оттяжелено чувством зависимости, вины в результате этого. Нет никакого бремени в том, чтобы говорить правду, жить честно, любить других, служить Богу. Вот эта вечная радость находиться под игом праведности. И в нашей программе нужно запрограммировать свою совесть на праведность через Слово Божие. Определенные особенности внешней среды могут для вас быть опасными и подтолкнут вас к рецидиву. Так исследования показывают, что большинство случаев повторного курения имеет место в увеселительных заведениях, в барах и в ресторанах. Только 7% случаев связаны с рабочей обстановкой. Также известно, что 93% всех эпизодов рецидива курения происходят в присутствии других людей. Постарайтесь в течение некоторого времени, несколько недель, не принимать участие в вечеринках и торжествах, частью которых может быть курение и употребление алкоголя. Впоследствии, перед посещением того или иного праздничного мероприятия, заранее подготовьте себя к успешному преодолению подводных рифов. Библия советует нам: будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Не надейтесь, что где-то, как-то и у вас все пройдет хорошо. Настройтесь. Ваше увлечение никотином прочертило четкий незабываемый след в вашем мозге. И иногда у людей возникает вопрос, можно ли избавиться от этой черты? Ученые утверждают, нет. И чтобы понять, что у нас произошло, я расскажу вам притчу. Как-то царь гулял со своим телохранителем по берегу моря. В какой-то момент он остановился, наклонился и на влажном песке он начертил своим мечом линию. «Ты должен, — повелел царь своему слуге, — сделать так, чтобы эта линия потеряла свою значимость. Однако ты не должен прикасаться к ней». И вы знаете, удивленный необычным заданием, телохранитель стал размышлять, что будет с ним, если он не исполнит просьбы царя. Через несколько мгновений он вынул свой меч и начертил на берегу новую линию. Параллельно царской линии эта линия была длиннее и толще в несколько раз. И в этом случае линия царя действительно потеряла свое значение. У вас сейчас появилась черта во время нашей программы. Она лучше, чище, она более эффективная. Не позволяйте ей зарастать. И не сейте семена в заросшую линию табакокурения. Потому что ваша линия табакокурения все еще осталась в мозге. Каждому человеку в течение дня представляется не менее 10 возможностей изменить свою жизнь. Используйте эти возможности, чтобы сделать лучшее по нашей программе. И помните, выход есть.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Служки сии вопрошали его с суровой насмешкой: «Кто ты? Уж не Христос ли?» Им же ответствовал речью он, никак не скрываясь и не отпираясь, глашатай: «Нет, не владыка Христос я». Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Свое предпоследнее стихотворение Сергей Есенин начинает с вопросов. 30-летний поэт спрашивает себя: «Кто я? Что я?» Когда-то он был простым парнем из глубинки, из Рязанской деревни. Его увлечение поэзией привело его в Петербург. Здесь он и стал известным советским поэтом. Он жил в северной столице, но черпал вдохновение, думая о своем крае, где прошли его детство и юность. Вообще все его стихи — это зарисовки ищущей души, отражение совершенства и красоты в русской природе, поиск подлинной глубокой любви в человеческих отношениях. Но предпоследнее стихотворение — это взгляд в зеркало времени. Это попытка узнать себя, увидеть свое настоящее лицо и определить свое истинное место в жизни. «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синячей, утративший во мгле. Эту жизнь прожил я словно кстати, заодно с другими на земле». Как-то с подобным вопросом обратились очень известные и глубоко уважаемые люди к необычному и странному человеку. Он жил намного раньше Сергея Есенина, причем жил в совершенно другое время и в другой культуре. Он не был поэтом, однако и в его жизни пришел момент, когда и ему пришлось ответить на вопрос: «Кто ты?»
3: И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я — глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень обуви его». И это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
2: В жизни Есенина было все – слава, признание, деньги, женщины. Но все это он считал мглой, в которой он утратил цвет своих глаз, отражавших синеву небес. И последнее слово «кстати» довольно красноречиво выразило смысл всей его жизни. Иоанн Креститель не был мечтателем. Он не утратил цвет своих глаз во мгле. Он не жил словно кстати. Он был другим. Он был пророком. Он был голосом, возвещавшим слово. И его глаза светились, излучая силу божественного призвания. Он знал, что должен подготовить путь идущему за ним, подготовить путь тому, за кем последуют тысячи, миллионы. Пойдут стоячие, лежащие, сидящие. Они все станут идущими. Вопрос «Кто ты?» был задан Иоанну Крестителю тогда, когда ученые мужи пытались понять, что же происходит в пустыне. Сергей Есенин задал его себе в конце жизни, когда ощутил ее пустоту и бессмысленность. Две разные эпохи, совершенно два разных человека, а вопрос один и тот же. Может быть, это не случайно?

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Дорогие друзья, сегодня вы снова заехали к нам в гараж. А здесь, в гараже, замечательные люди, которые помогут нам разобраться или обсудить, помогут нам тему о самоутверждении. Но вначале я хочу вам их представить. Милена, Наталья, Андрей, ну и меня зовут Дмитрий. Итак, тема, которую мы вместе обсудим, называется «Самоутверждение».
4: Если никто не отмечает его успехи, его достижения, его великие, естественно, вот, то ему становится очень-очень грустно.
5: Ну вот, она, наверное, подумала, что она не очень выглядит. Там, если я словила ее взгляд, мне становится грустно за нее.
3: Я так переживаю, я такая крутая.
6: Мы сейчас видим повсюду в социальных сетях настолько успешных людей, настолько красивых, прямо в реальном.
5: И мы не видим недостатки,
6: да,
5: подводные камни.
3: Так вот, скажите мне, пожалуйста, что такое самоутверждение?
6: У меня есть определение из интернета. Психологический словарь. Самоутверждение – это поведение человека, обусловленное желанием повысить свою самооценку или поддержать определенный общественный статус.
3: То есть, как минимум, сразу две взаимосвязи. Между... Угу. Это взаимосвязь с самооценкой и взаимосвязь с определенным статусом. Кто-то хочет добавить что-то?
4: Не, я согласен.

0: Ну, как бы возразить вообще, да.
1: Не Википедия, но минуточку.
0: Психологический словарь не подспоришь. Хорошо. А вот попробуем к жизни уже перейти. Вот вообще нужно ли людям самоутверждаться?
2: Конечно. Это основополагающее у человека. Человек, если он сам не самоутверждается, он вообще не живет, по сути.
0: То есть, поясни, что ты имеешь?
2: Я имею в виду, что, допустим, возьмем человека в изоляции. Если никто не отмечает его успехи, его достижения, его великие, естественно, вот, то ему становится очень-очень грустно. И он может раньше от депрессии умереть, чем от голода. Вот. И в тот момент, когда человек в обществе, соответственно, кто-то, хоть кто-то да его заметит, хоть просто он может по взгляду хотя бы понять, что нравится людям или не нравится.
3: Да, в обществе очень важно для человека, чтобы он чувствовал одобрение со стороны людей. Но мне кажется, если у человека непрожженная, так скажем, совесть, то для него очень важно именно самому понимать, что он хороший человек. То есть самоутверждаться за свой счет. Не за счет других людей, а как бы самому понимать, что ты хороший человек, ты делаешь хорошие вещи. То есть не совершаешь зла какого-то. То есть это тоже помогает человеку самоутверждаться.
0: Человек оценивает себя с нравственной точки зрения, и если он чувствует, что у него все нормально с этим вопросом, он это тоже его...
4: Да, это как мотивация определенная получается. То есть если у меня вот в голове есть определенные там вещи, которые должна делать, чтобы быть нормальным, ну, чтобы нравиться себе, то есть получается. От этого и взаимосвязь с самооценкой. Если у меня такие-то критерии завышены, например, если, например, у меня пониженная самооценка, значит, у меня к себе завышенные требования. Отчасти получается так. Или нет?
0: А вам не кажется, что это просто определенные заморочки у человека? Вообще, ну вы, может быть, ну где вы встречали человека, у которого прям есть вот такая жуткая потребность в самоутверждении, чтобы на меня обратили внимание, чтобы на мои достижения обратили внимание? Может быть, действительно это больше связано с его внутренним
2: миром? Любой ребенок. Кстати, любой ребенок абсолютно такой. То есть он всегда, да, и да, и смотри, как я сделал, посмотри на мой рисуночек.
0: А когда человек вырастает?
2: Когда человек вырастает, он старается так же делать, но чтобы скрытый никто не видел. Да.
4: Ну, а почему это плохо? У меня реально есть знакомый, который работает, и, ну, ему, он признает, он даже это понимает сознательно, то, что ему нужно, чтобы его говорили, что он молодец, что он качественно сегодня поработал. И это его очень сильно мотивирует, и это приносит хорошую прибыль компании. Соответственно, минусов здесь я пока не вижу. То есть, как бы, и ему хорошо, он понял, ну, он доволен собой, вот. Хорошая фраза, доволен собой. И компании хорошо.
3: С другой стороны, извините, это как отсылочка к предыдущей теме про зависимость. То есть, получается, у человека уже сформировалась зависимость от чужого мнения. Он уже сам не способен адекватно получать.
4: А если у него свое такое мнение, что вот он свои тоже потребности удовлетворил этим?
3: Ну вот, получается, он уже не сам их удовлетворяет, а другие люди за счет них.
0: Вот мы потихонечку перешли к вопросу. Вы уже отчасти сказали, но давайте попробуем, как бы, может быть, акцентировать на нем внимание. Как вообще происходит сегодня самоутверждение у людей? Как люди самоутверждаются сегодня?
2: Да, собственно, так, как и всегда, за счет других людей. То есть, когда другой человек заметил твой успех, как-то тебе об этом сообщил, соответственно, у тебя самооценочка такая тут-тут-тут-тут-тут-тут, и все.
4: А еще за счет других людей можно немножко по-другому самоутверждаться. Там, не знаю, опять же, ты идешь по улице и видишь, что ты, ну, ты понимаешь, что ты сегодня старалась, там, красилась, и идешь такая классная, а идет там навстречу, там, ну, я не про себя говорю, просто говорю, слушай. Вот идет девушка, и там, ну, она, ну, не очень, и как бы ты так, ну, она не старалась, ну, она могла бы постараться, но...
0: И
4: ну, что,
0: она, и у нее проблемы с самоутверждением или с чем?
4: Нет, я самоутверждаюсь за счет того, что я понимаю, что я лучше.
3: А, кстати, вот у меня когда как? Иногда у меня промелькает такая мысль, а, ну, чаще бывает, что мне становится неловко. Мне становится неловко за нее. В плане за эту, не за мысль, а я вижу эту девушку, и мне становится, ну вот, она, наверное, подумала, что она не очень выглядит. Там, если я словила ее взгляд, мне становится грустно за нее.
0: Я так переживаю за нее, когда она меня увидела.
3: Не знаю, мне приятно, когда люди вокруг чувствуют себя комфортно.
2: Возможно, у нее просто ипотека.
0: На самом деле, да, наверное, я соглашусь с тем, что человек нуждается в каких-то, ну, поощрениях, чтобы его замечали, чтобы его благодарили, хвалили, может быть. И отчасти он самоутверждается, когда это происходит. Да? Вот очень часто, к сожалению, я заметил, с Натальей соглашусь, что человек самоутверждается тогда, когда унижает умышленно другого человека. Или не бывает такого?
3: Бывает, конечно.
0: Когда ты себя просто сравнил, идет Наташа, и там какая-то девушка, которая...
2: Самым лучшим, наверное, и самым безобидным для этого примером будет спорт, естественно. То есть, когда ты наконец-то победил его, наконец-то там выиграл, и он, естественно, в глазах
0: всех... Но когда ты победил его, что происходит с ним в этот момент?
2: Ну, он унижен, естественно. Что же еще с ним?
0: А как быть с его самоутверждением и его самооценкой?
2: На него плевать, как бы.
0: Хорошо, проиграл ты.
2: Проиграл я, я унижен.
0: И что с твоей самооценкой?
2: Мне, естественно, обидно, потому что я проиграл.
0: А может быть такое, что ты проиграл, и это помогло твоему самоутверждению?
2: Смотря как проиграл.
0: А разве не нужно человеку уметь проигрывать? Разве вот жизнь состоит только из побед?
2: Я вот про это как раз и говорю. Смотря как ты проиграл. Ну. То есть, если ты достойно бился, то есть там у вас, возьмем счет, равный почти счет, то есть ты вот проиграл, но понимаешь, что достойно проиграл. Если ты проиграл в сухую, ну, естественно, понимаешь,
4: что
2: по сравнению...
4: Ты там не старался,
0: да. С кем начал
4: тебе
0: играть.
4: Урок хороший. Смотря,
2: да,
0: вот я все-таки вот думаю, что здесь уместно вернуться к теме самооценка и самоутверждения. Дело в том, что всегда ли это напрямую зависит друг от друга, самооценка человека и самоутверждение. Ну, предположим, хорошо, ты проиграл. Угу. Твоя самооценка от этого пострадала?
2: Ну, скорее всего, да.
0: А почему?
2: Потому что есть кто-то лучше, чем я.
0: Потому что ты свою самооценку ставишь в зависимости
2: от другого.
0: От того, что есть лучше кто-то у тебя. А не проще ли воспринимать самого себя адекватно? Независимо от того вообще, кто другие, какие они, мне вообще...
3: Вообще я не раз слышала мнение психологов, что нельзя сравнивать себя с другими людьми. Нужно всегда сравнивать себя с собой же, только раньше.
0: Угу.
3: То есть чему ты научился за это время, в чем ты стал лучше, и только вот от этого отталкиваться.
2: Если мы перестанем сравнивать себя с другими людьми, мы остановимся на одном месте.
3: Ну, неправда.
2: Это правда.
3: Мы же можем
2: и давно
3: себя
2: проверенное.
3: Развивать.
2: Потому что если ты будешь сравнивать себя с себя предыдущим, то есть с собой предыдущим, ты придешь к тому, что ну ты изменился, но чуть-чуть, но непонятно как и куда. То есть, ну, немного как куда-то. А если ты смотришь на другого человека и смотришь, блин, вот это достижение, вот это он достиг, и ты хочешь этого, и тебе надо что-то для этого делать.
4: То есть как мотивация, как в пример брать человека.
0: Так мы, может быть, тогда путаем понятие между самооценкой и саморазвитием. Например, если ты говоришь о саморазвитии, может быть, есть смысл сравнивать себя с другими людьми, с их достижениями, с их успехами.
3: И не с людьми, а вот именно с достижениями или с успехами. То есть с какими-то факторами, а не с самим человеком.
0: И это помогает тебе расти в достижениях и успехах. Но когда мы говорим о самооценке, что такое самооценка? Это мое личное восприятие самого себя. Человек с заниженной самооценкой, он страдает тем, что он все время себя уничижает и так далее. Да? Это способствует проявлению его гордости или еще чего-то. С завышенной самооценкой, в принципе, нечто похожее происходит. Да? Но когда ты болезненно воспринимаешь самого себя, как тебе с этим живется?
4: Ну, у меня такое есть. Ну, себя я с этой проблемой не принимаю сама, но и отчасти понимаю, что нужно уже как-то с этим жить, а оно тянет тебя вниз, и ты начинаешь искать это одобрение в других, вот это некое. То есть ты думаешь, ну, вот тебе там другие не скажут, что ты там в этом плане там косяк или это еще, а может быть этот подумает про меня здесь вот хорошо, и ты начинаешь себя игнорировать, хотя ты прекрасно понимаешь, что пока ты сам себе вот это не примешь или там не договоришься сам с собой, то тебе лучше не станет. Ты можешь сколько угодно искать одобрение в других людях. Но я все равно при этом не против того, чтобы утверждаться, самоутверждаться.
0: Ну вот как пример. Например, я проиграл.
2: Так.
0: Да? Там в каком-то виде спорт. Я пришел в спортзал, взял там еле-еле 70-80 килограмм, пожал, а пришел после меня... И 200 такой с груди. Опс. Ну, может, чуть меньше.
2: Так.
0: И что? Ну, я сразу от этого потерял уважение к самому себе?
2: Ну, нет, ты не потерял уважение. Ты немножечко понизил свою самооценку.
0: Каким образом?
2: Что, вот на том моменте, когда ты такой пришел в спортзал, ты хотел же, ну, то есть ты думал, что ты такой сильный. Ну, то есть, ну, а зачем ты тогда взял там столько?
0: Я пришел в спортзал для того, чтобы позаниматься, ну, души, физически развиться. Когда я пожал этих несчастных, там 78 килограмм.
2: Там, где ты взял 78.
0: Я сказал, какой я крутой!
2: Вот ты взял, ну, как бы начал это поднимать, и понимаешь, что вот это я, то есть сколько я могу. Смотришь на другого человека, то есть вот сколько он может. Ну,
0: и когда я увидел, сколько он пожал, я...
2: Ты понимаешь, себя... что по сравнению с ним, ну, твой уровень... навыка в этом деле, он ниже.
3: Может, он весит в 2 раза больше.
2: Ну, навыка, соответственно, других параметров, он ниже.
0: Я посмотрел на этого человека, который пожал 200 килограмм, и сказал сам себе, как хорошо, что я могу быть счастлив и самоутвержден, несмотря на то, что я не могу пожать 200 килограмм. И от этого я счастлив.
2: Никто счастья-то не отменяет от этого.
0: Ну, и это не мешает моей самооценке быть здоровым.
2: Ты не становишься утвержден, что ты сможешь поднять 200 килограмм. Вопрос. Ну, то есть, смотри, допустим, он поднял 200, ты поднял 50. Но ты не становишься же утвержден, что ты поднимешь 200. Ну, у тебя это просто не получится.
4: Но ты начинаешь расстраиваться от того, что ты не можешь 200, потому что я реально, я пришла в спортзал.
3: Ты не можешь 200 поднять.
4: Ну, понятно. И не смогу, наверное. Ну, просто я пришла в спортзал позаниматься для здоровья. К примеру, да. Но я начинаю обращать внимание на людей, которые такие все стройные, там такие накачанные. У меня самооценочка, я пошла домой быстрее, пожалуйста, кушать плюшки, мне вообще как бы больше этого не видеть.
2: Ты расстраиваешься только из-за того, что если ты хочешь
4: что
2: этого.
4: Что не лучше меня.
2: Нет, только
4: я
2: если ты хочешь стать
4: понимаю,
2: таким же, как они.
4: Лучше
2: то есть, вот, допустим, ты хочешь стать таким же, как, ну, допустим, тот мужик, который поднял 200, но ты не можешь, тогда ты расстраиваешься. Если ты не хочешь, ну, быть таким же, то какая, вот как тебе, какая разница?
4: Это уже зависимость.
2: Ну да.
4: Потому что тебе навязают, то есть ты как бы где-то себе заложил в голову, в подсознание, ну, да. Что ты хочешь быть именно таким, и какой ты сейчас есть, ты, это не норм. Это не...
0: Но мы, как я вижу, увидели прямую взаимосвязь между самоутверждением и самооценкой. Единственное, что здесь нужно быть очень осторожным. Я так понимаю, что мы согласились в том, что самоутверждаться за счет неудач других людей – это плохо. Да? Ну,
4: конечно.
0: Например, скорее всего, если я буду кого-нибудь уничижать и гнобить для того, чтобы возвысить самого себя, ну, как бы внутри самоутвердиться, да, то это... А когда мы теряем нашу самооценку или когда мы падаем в своем самоутверждении за счет успехов других, не одно ли это тоже, только в обратной последовательности? Я бы все-таки пригласил вас подумать над тем, что... Наверное, самоутверждаться за счет, ну, там, когда тебя хвалят, за счет того, что там, когда тебе делают комплименты. Это, может быть, в этом есть какой-то резон, но как бы вот обратный регресс в самоутверждении за счет своих неудач, ну, что-то мне это вообще не нравится, мне эта идея.
2: Ну, так, тем не менее, происходит.
0: А, я не говорю, что так не происходит.
2: Ну, не у всех, конечно, так происходит.
0: К сожалению, так происходит часто. Ну, просто, наверное, наша самооценка должна стоять на более твердом фундаменте, чем зависимость от мнений других людей, да?
4: Ну, просто, мне кажется, это особенно сложно в наше время. Мне кажется, не было такого раньше, потому что мы сейчас видим повсюду в социальных сетях настолько успешных людей, настолько красивых, прямо в реальном.
3: И мы не видим недостатки.
4: Да, мы не видим их недостатки. И у нас это закладывается на то, что я должна именно вот весить 45 килограмм, хотя там... для меня так будет лучше, хотя бы откуда у меня вообще эта мысль появилась.
3: Причем, знаешь, мы собираем с разных людей разные достижения и делаем какого-то кибермонстр, супергероя.
4: И ты так никогда не убежишь, не догонишь это все.
0: И этот супергерой, вместо того, чтобы помогать тебе самоутверждаться, он помогает тебе опуститься
3: себя.
2: Мне кажется, вот если ты чего-то достиг в жизни, и тебе, ну, кто-то об этом сказал, и ты должен, ну, как бы навсегда утвердить это внутри себя. То есть, вот я смог это, я сделал. И двигаться дальше. То есть, в достижении каких-то либо целей.
4: Подмечать, да, то есть,
2: да,
4: победы.
2: Ну, следить за тем, что ты делаешь и насколько хорошо. Вот. То есть, это касаемо, наверное, всего там, ну, внешности, здоровья твоих дел, любых.
4: Ну, вообще, да, Господь создал нас по подобию своему, и я не знаю, то есть мы настолько уникальны в этом плане, то мы недооцениваем себя очень
0: да,
4: часто.
0: Да, если я свою значимость строю не на том, как я выгляжу по отношению с сильными или слабыми, а свою значимость, собственно, строю на том, как Бог ко мне относится и как Он меня воспринимает, тогда вот эти все сравнения с другими людьми, они не будут меня ну, как бы превозносить или опускать по отношению к этим людям, да, они мне будут помогать здраво оценивать самого себя и этих людей.